0: немножко грубым. И как, ну, как-то, а он реально такой, ну, он такой. Ну, и он гений. И все равно как бы...
1: Не ну, знаю. Одинок. Но со своей одинок. Честностью остался он одинок.
0: Но у него есть лучший друг, который терпит такие вещи невероятные, но все же как бы не, он один. Больше никто. То есть обычный человек бы не понял его.
2: Да, мне кажется, есть все-таки различие между честностью и какой-то грубостью, наверное. Mm-hmm. И, ну, то есть такой человек, если он всем говорит, что он думает, он считает, что его мнение, оно такое весомое, оно важное, что к нему должны прислушиваться. Но это не всегда так. Нужна какая-то тактичность. И, ну, все равно. То есть есть вещи, которые просто не нужно говорить, даже если ты считаешь, что это правильно.
0: Но есть такое понятие, как честность с самим собой. Иногда ты даже не можешь быть честен с самим собой, и поэтому невольно обманываешь других, потому что ты до сих пор, ну, до конца не разобрался. Да.
1: Ну вот мы сейчас коснулись, почему люди обманывают, до вопроса, почему люди обманывают. И мы увидели, что, в принципе, причины достаточно такие, ну и неплохие, так скажем, да? Но почему все-таки считается... что честность считается добродетельностью, а нечестность считается чем-то таким плохим, когда может быть удобнее быть нечестным.
0: Честность порождает доверие, а доверие – это большой и очень серьезный фактор в фундаменте отношений, серьезных отношений.
3: В принципе, отношений любых. Дружеских, недружеских, серьезных.
1: Деловых отношений.
3: Деловых отношений тоже, конечно, честность есть.
1: Партнерских отношений, да. Личных отношений, да?
3: В любых отношениях, в принципе.
2: Вы сами сказали, что быть нечестным иногда удобно. Угу. Действительно, и можно к этому привыкнуть. Если человек там раз сказал неправду, и вроде бы как бы сошло с рук, и как-то вот это ему помогло, да, то в другой раз может сказать и так вот продолжать. А в какой-то момент это просто все... Ну, станет явным.
1: Ну, то есть честность имеет больше преимуществ перед нечестностью.
2: Да.
1: Ну, несмотря на то, что иногда это неудобно, иногда это сложнее.
2: Даже есть пословица, что горькая правда лучше сладкой лжи.
1: Ну, вот в чем горькая правда лучше сладкой лжи?
3: Это все равно правда.
0: Потому что
3: это доверие,
0: сущность,
3: то же самое, опять же.
0: Как, такая, какая она есть, и ты в любом случае рано или поздно с ней... столкнешься. И вопрос в том, что готов ты с ней столкнуться или нет. Угу. Если ты всю жизнь обманывал других и себя, и вот ты стоишь перед реальностью, ты можешь просто, это может тебя сломать. Это даже для тебя, ну, это всегда, вот Библия, почему она за то, чтобы человек был честный. Угу. И потому что это тебе от этого лучше.
1: Угу.
0: В первую же очередь.
1: Все-таки в первую очередь лучше от честности тому, кто честен, да?
0: Да.
3: Ну и окружающим, соответственно, возможно, будет немного некомфортно, как вот если говорить все время правду, там даже если... Но это, опять же, тактичность тоже, вот, да. Нужно быть честным, тактичным, да. И тогда все будет хорошо.
0: Кстати, опять вспомнила, извините, сериал. Там, в общем, как бы, ну, якобы был Бог и вот человечество, и какой-то там безумец пришел к Богу и такой: «Все, я хочу, чтобы все были честными». И он такой: ты уверен? И он такой: да. И, в общем, Бог сделал всех честными, то есть как бы человек не мог врать.
1: Угу.
0: Такой начался казус просто в мире, начался реально хаос. Там просто приходит, говорит: у вас стрёмная блузка, там, ваше кофе, пожалуйста, и там уже уходи, пожалуйста, из этого там кафе срочно, ты меня там бесишь. И, в общем, там началось такое, то, что там кто-то приходил, там, если хотел, говорил, что хотел, и даже, ну, в общем, даже чуть ли не до катастрофы это все дошло. Так что я не уверена, что как бы...
2: Я согласна, что не все мысли в нашей голове, которые есть, мы должны их озвучивать.
1: Это тактичность.
2: Скорее... Да, это скорее больше тактичность, наверное. А честность — это когда ты должен это сказать, и ты, ну, врешь. То есть это какие-то факты, которые ты искажаешь. Мне кажется, что это больше.
3: Ну да, скорее всего, да.
1: Даже сама заповедь, она же гласит, смотрите: не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего. Это некий язык суда. Да? Это речь идет о том, что ты можешь испортить человеку жизнь или, наоборот, выгородить человека. Но вот ты как судья, когда ты говоришь правду, ты как свидетель верный. Как, не как судья, а как свидетель, да? На суде. Ты отвечаешь за свои слова. Но все, что творится у нас в голове, это не означает, что это все я должен озвучивать. Это может быть вообще моя внутренняя борьба, мое внутреннее дело, моя личная жизнь. Ну, и я, прежде чем сам с этим не разберусь, зачем об этом говорить все подряд, да?
0: А если просят, например, сказать, а ты не хочешь?
1: Да, ну, это твое право. Всегда ли промолчать — это обман?
2: Нет.
1: А в каких случаях это обман, а в каких нет?
2: Ну, когда, например, от тебя зависит, как есть же статья такая, если ты стал свидетелем преступления, и ты промолчал, то тебя тоже осуждают, ты как соучастником являешься. То есть если от тебя зависит судьба чья-то, то ты должен признаться.
1: А если это твое личное дело, и оно просто...
2: Ну, касается лично только тебя, то, наверное.
1: Хорошо, ложь во благо. Вот вы уже коснулись, назвали это ложь во спасение. Ложь во спасение, ложь во благо – это миф или это реально крутая штука?
3: Нет, конечно, это имеет смысл быть, это есть в нашем мире, когда ты лжешь, чтобы как-то, ну, сохранить свою шкуру, что ли.
0: Ну, опять же, здесь ты берешь на себя... получается, решение из-за других людей, ограждая их от правды. Даже, ну вот, тяжелый, да, случай, например. Я не буду утверждать, что точно это плохо, но, например, когда ты говоришь человеку, что там он смертельно болен, а ты ему говоришь, что все нормально, ну, все еще будет хорошо, это его мотивирует бороться, а ты понимаешь, что все бесполезно. Но, опять же, он же мог за это время сам решать, как распоряжаться своим временем. А ты, по факту, решил за него какие-то вещи. Ну, это один из примеров. Когда ты лжешь во благо, как тебе кажется во благо, это еще не факт, что это реально во благо.
3: Можно же лгать во благо другим.
1: Это не факт, что это благо, да?
0: Да.
3: Можно лгать во благо другим.
1: Ну вот ты и врешь во благо другим.
3: Нет, именно когда оно реально во благо другим.
1: Вот ты и думаешь, что это благо, а как, что для них лучше узнать правду в этой ситуации или благо. Получается, ты опять становишься неким судьей в этом вопросе, который решает, что хорошо, а что плохо.
0: Да, вот ты хотел как лучше, а в итоге получилось не очень, и ты можешь не понимать, почему так происходит. Ведь я же все, ну, реально искренне как лучше хотел.
1: Бог иногда, может быть, допускает какую-то болезнь, чтобы человек задумался, да, в том числе о своей вечной участи.
0: Ну, да.
1: А ты человеку не говоришь правду, и он никак на это не реагирует. Он, там у меня вся жизнь впереди, я все успею. А оказывается, все... Да, действительно, это непростые вопросы, очень сложные вопросы. Лучше в таких ситуациях не оказываться, правда?
0: Ну вот, кстати, у меня еще был вопрос по этикету вот сейчас возник. То есть то, как, ну, если мы ведем себя с людьми тактично, но внутри мы не хотим этого. Это получается лицемерие?
2: Ну, это тактичность называется.
3: Это тактичность.
0: Почему я должен быть тактичен, если я не хочу?
2: Ну, если это вынужденный
3: какой-то... Это вежливость, тактичность. Я знаю, смотри, вот, например... Твой босс, да, с работы, грубо говоря, очень ужасно одет, прям максимально ужасно, прям ты смотришь, мне прям плакать охота.
0: Ну вот если бы я сказала ему, что не очень он выглядит, он бы переоделся и не смешил бы...
3: Не факт, потому что он переоделся, он бы сказал, ты чё?
1: Переоделся.
3: Как хочу, так и выгляжу, а ты чё мне тут говоришь? Если бы промолчал, ты бы просто, да, и уволен, все.
0: Ну, не знаю, мне кажется.
3: Подождите, а может, человек, он такой, он сразу тебе, да, в чё ты, все, уволим тогда, раз тебе не нравится,
2: нет,
3: как я выгляжу.
2: Нет, иногда бывают ситуации, когда, если к тебе конкретно проявляют какое-то, ну, тебе некомфортно, что там, ты можешь сказать, что вот мне неприятно там то-то и то-то. Но если это там тебя лично не касается, то, мне кажется, там не нужно как-то делать замечания или что-то говорить. Ну, чаще всего.
0: Промолчать?
3: Ну, чисто промолчать, да, просто как бы. Если смысл от этого, я не знаю, нет или... Есть, ну, просто в каких-то ситуациях нужно...
2: От ситуации, уметь... наверное, зависит.
3: Да, опять же, это от ситуации. Смотри, какая ситуация. Нужно просто уметь промолчать. Все, даже если это правда...
0: Долго молчать, потом накопится у тебя.
1: Наверное, еще нужно задать вопрос, почему я это делаю. Я это делаю, потому что я реально хочу помочь, или я просто хочу сумничать, или там...
0: Сказать мне.
1: Съязвить, или там себя выгородить, или... Или мне реально близок этот человек, и я хочу ему помочь.
2: А еще можно задать вопрос, почему меня это задевает? Если, например, ты замечаешь, что, ой, как он ужасно одет, почему я это замечаю? Мне, ну, например, там, будет все равно. Ну, может быть, ему нравится, может, ты его такой
3: вкус.
2: Ну
3: да, конечно, это, может, ему нравится просто.
2: Да.
3: А твое мнение просто, он поймет, что, типа, блин, ну, что он обо мне как плохо думает?
1: Это целое искусство, лицемерить нелицемерно, да?
2: Лицемерить искренне.
1: Искренне. Да, при этом оставаясь честным.
0: Ну, Бог же иногда нам тоже что-то не говорит. Ну, понятно, что он все говорит своевременно, но он же от нас все равно имеет секретики.
2: Наверное, не то чтобы секретики, он просто не выкладывает нам сразу все.
0: Все карты на стол и преследует какую-то цель за этим. То есть он не до конца с нами честен. Или как это?
2: Вот ты видишь, нельзя же так сказать, что он до конца честен. Не,
3: да,
2: не,
3: если ты так думаешь, очень мудрый. Что он не до конца честен.
2: Я так не думаю.
3: Ну, допустим, я, например, так думаю, если то, что все равно не до конца честен.
1: Бог знает от начала,
3: А почему он мне об этом не говорит?
1: Да, почему он мне об этом не рассказывает?
3: Почему он мне не рассказывает о том, что он же знает, что вот это...

0: произойдет.
1: Что, как...
0: Потому что это произойдет, очень плохое там какое-то деяние, он это знает, но он мне не говорит. Он мне не говорит.
2: Это честно. Вот когда ребенок маленький, например, родители разговаривают с ним на его языке. То есть там ути-пути там какие-нибудь. То есть на банальном, таком простом языке. И также Бог, он видит степень нашего какого-то, ну, развития, угу, нашего как бы состояния ума, и он говорит с нами на нашем языке, угу, насколько мы способны его понять.
0: То есть смотри, например, ты родитель. Как Бог, наш родитель, угу, правильно, наш отец. Он знает то, что завтра произойдет со мной, например, что-то плохое. Он мне, угу, об этом не говорит. Если ты, допустим, знаешь то, что твой сын завтра, ну или там твоя дочь, без разницы, но ребенок, завтра поедет и разобьется насмерть. Ты ему этого не скажешь ему.
2: Ну, слушай, люди умирают каждый день.
0: То есть ты не скажешь своему сыну то, что... Слушай, подожди, я 100%...
1: В отличие от Бога, она не знает, что с ним произойдет.
0: А да, если она, вот, если она точно знает, если она точно знает то, что... То
2: есть я это, буду отговаривать, конечно.
1: Это если.
0: Но...
1: А Бог знает, а мы нет. Ну, то есть поэтому эта ситуация нереальна. Вот, хорошо, как все-таки оставаться честным с самим собой и с другими?
3: Не бояться скушать ту реальность, которая, возможно, соленая чересчур.
2: Скушать.
3: Ну, принять именно. Больше проблем с честностью не может быть. То есть...
1: Кто-то, может, еще что-то думает. Как оставаться честным с самим собой и с другими?
0: Не знаю, довольно сложный такой вопрос. Нам многое размышление может он продвинуть.
2: Ну, разговаривать. Если мы не будем выстраивать с собой самим диалог, то мы себя не поймем. Даже, например, я когда размышляла про молитву, зачем мне молиться? Бог все равно все знает. Он знает мое сердце, знает, как я поступлю. Прежде чем слова нет еще на языке моем, он его знает. Но я поняла, что молитва нужна мне, потому что я познаю свои мысли в молитве. Или как вот есть фраза «скажите, что вы думаете, чтобы понять, что вы думаете». Реально, иногда в голове такая каша, и когда ты начинаешь, ну, проговаривать, у тебя, ну, складывается представление о том, что вообще есть сейчас, какая ситуация в твоей жизни. Поэтому, ну, это очень важно.
1: Ну, а что сложнее, оставаться честным с собой или с другими?
3: Ситуация зависит, наверное.
0: Да, опять же, смотря что... Ты как бы, ты можешь знать то, что ты, я не знаю... Все предположить. Ну, то, что, например, некрасивый, да? Ты честен с собой, ты говоришь себе, да, я некрасивый. Или там, ты знаешь, то, что ты в какой-то направленности ты слишком слаб. Я не знаю, например, там кто-то слаб в математике, ты это знаешь, и ты не говоришь на то, что вот, я силен в математике, сам себя в этом убеждаешь, то, что я все равно это сделал, ты сам собой честен. Я не шарю в этом предмете, я не шарю здесь, я не буду этого делать.
2: Ну, слушай, так можно про все сказать, получается.
0: Ну, ты честен с собой будешь.
2: Ну, ты можешь быть честным с собой, но продолжать развиваться. Если я там думаю...
3: работать.
2: Думаю, что я некрасивый, я говорю, что да, сейчас я некрасивый, но я могу там сделать то-то, то-то, то-то и как-то улучшать себя.
0: Ну, ты не перестаешь от этого быть честным с собой. Ты честен, да, с собой, ты это сказал себе, все это главное.
1: То есть не бояться принять правду.
0: Конечно, надо всегда принимать правду. Какая бы она ни была, опять же, горькая правда лучше, чем сладкая ложь.
1: Лучше жить в реальной правде, чем в аллюзиях или иллюзиях каких-нибудь, да, там?
2: Кстати говоря, вот про красоту, ведь столько разных точек зрения, кто-то на себя посмотрит и подумает, вау, какой красивый.
1: Угу.
2: Действительно будет
0: ладно,
2: так...
0: Ладно, красотой не могли брать.
3: Даже ты иногда сам можешь ошибаться на этот счет.
1: Во всяком случае, наверное, мы сами бы хотели, чтобы по отношению к нам все были честными. А если мы хотим, чтобы по отношению к нам все были честными, то, наверное, правильно быть по отношению к другим и по отношению к самим себе тоже.
3: И нужно быть готовым еще эту честность принимать.
1: Да. Друзья, вот несмотря на то, что в нашей жизни столько лжи, честность – это некая платформа, некий фундамент, некая ценность человеческая, которую люди жаждут и ценят, несмотря на то, что правда иногда бывает слишком горькой. Пусть вокруг вас будет... правда, несмотря на то, что иногда, может быть, это не очень приятно. И будем честными и правдивыми по отношению к другим.
2: Пока! Пока.

курсы — это ускоренное обучение. Они отличаются от других форм обучения быстрыми темпами, освоением практических навыков. Мы привыкли к тому, что учиться надо много и долго. Что нас интересует при выборе курсов? Много ли это потребует денег? Сколько это отнимет свободного времени? Какова регулярность занятий? Качество полученных знаний? Их практическая польза? Люди выбирают курсы, когда хотят получить знания и улучшить свою жизнь. Вот только жаль, что у многих руки до этого так и не доходят. Но на некоторые вопросы мы все же хотим получить ответы. Потому что это важно. Мы предлагаем опираться на авторитетные и проверенные источники. И тогда успех гарантирован. Чтобы получить библейские курсы, нужно заполнить и отправить заявку, прочесть небольшой урок и выполнить небольшое задание. После третьей брошюры мы высылаем книгу в подарок, а по окончании курсов вы будете самостоятельно ориентироваться в Библии, которую считали недоступной для понимания. Кстати, Библию мы высылаем бесплатно.

подвязайся добрым подвигом веры, держись вечной жизни, которой ты призван, и исповедал доброе исповедание перед многими свидетелями.

0: Я вас любил. Любовь еще, быть может, в душе моей угасла не совсем. Но пусть она вас больше не тревожит. Я не хочу печалить вас ничем.
1: Я вас любил. Безмолвно, безнадежно. То робостью, то ревностью томим. Я вас любил так искренне, так нежно, как дай вам Бог любимый быть другим.
2: Порой бывает, тебя переполняет чувство, и хочется жить только ради одного человека. Хочется проводить с ним каждую секунду, смотреть в его глаза, писать ему стихи, но он этого не хочет. Не хочет, чтобы ты был или была рядом. Этот человек совершенно ничего не чувствует и не может ничего с этим поделать. Он разбивает вам сердце. Что же делать, если твой возлюбленный не отвечает тебе взаимностью? Не исключено, что за любовь стоит бороться. Но иногда бывают такие случаи, когда это лишь усугубит ситуацию. Если человек четко дал вам понять, что вы не можете быть вместе, может, стоит отпустить этого человека? Да, это крайне нелегко, но существуют советы, которые помогут вам сначала отвлечься, а потом и вовсе забыть его. Первое и самое важное правило. Не сердитесь на человека, которого вы пытаетесь забыть. Возможно, он даже не знает, что вы испытывали к нему чувства. Кроме того, у него могут быть веские причины, почему он не отвечает вам взаимностью. Не злитесь на него, так как часто обстоятельства выше наших возможностей. Не бойтесь показывать свою слабость, будучи наедине с собой. Ваши слезы или ярость должны быть выражены. Если же вы не можете контролировать свои чувства, то стоит обратиться к людям, которые выслушают вас и помогут. Не уходите в себя полностью, отвлекитесь, больше проводите времени с друзьями и родными. Найдите себе новое хобби или работу, которые принесут вам не только прибыль, но и удовольствие. Знакомьтесь с новыми людьми. Знакомства помогут вам отвлечься от своих грустных мыслей. Вы обнаружите, что вам гораздо интереснее общаться со своими новыми друзьями и знакомыми, чем с человеком, которому вы испытывали нежные чувства. И самое главное, всегда помните, что жизнь на этом не заканчивается. Бог дал вам множество возможностей, вас окружает много людей, среди которых, возможно, ваша настоящая любовь. Расскажите ему о своих переживаниях. Молитва принесет мир в ваше сердце и желание двигаться дальше. Это была программа «Вопрос ребром». Если у вас есть

0: Какое же это счастье, когда тебя умеют слушать и понимать те, с кем ты общаешься. Иначе говоря, сегодня мы будем обсуждать, какие навыки коммуникации помогают стать взрослым. Приветствую вас, дорогие участники. Сегодня мы поговорим еще об одном навыке взрослого человека – это коммуникация. Давайте определимся, что такое вообще коммуникация?
1: Общение с другими людьми.
0: Общение с другими. Угу.
1: Умение вести диалог, сообщаться как-то, то есть взаимодействовать между собой.
0: Да, именно так. И если мы заглянем в словарь, то коммуникация обозначает обмен информацией кого с кем. Действительно, при взаимодействии либо человека с человеком, либо человека с группой. Вы каждый день коммуницируете. И вот интересно, вы сказали общение и коммуникация. Получается, сегодня я хотела вам сейчас нарисовать схему, которая поможет четко понять, когда коммуникация случилась, получилось у нас коммуницировать. Потому что мы общаемся по-разному. Это не просто обмен информацией. Вот представим себе, встретились два человека. Мы сначала ставим цель. Цель – конечный результат. Я что-то хочу передать, да? И поэтому этот человек имеет цель. И не только цель, но у него еще есть интерес. Интерес – передать и услышать мнение другого человека. Что в этот момент делает другой? Этот человек выражающий, да? Он передает информацию. А тот, какая у него цель? А у него тоже есть цель. Какая у него цель?
1: Получить и понять информацию.
0: Точно, получить, понять. И что? В ответ тоже ему что-то передать. То есть это такой взаимный процесс. У него тоже есть и цель, и интерес. Иногда бывает так, что мы передаем информацию. А чего нет главного? Когда мы передаем информацию, чего мы хотим?
2: Ну, результата, цели, общения.
0: Чтобы нас?
2: Поняли.
0: Поняли, конечно же. И поэтому вся суть коммуникации, вы можете сами себе проверить, произошла коммуникация или нет. Если есть вот это важное слово, я его даже в рамочку возьму, понимание. Коммуникация прошла успешно, если тот, кто выразил, оформил правильно текст, сказал на том языке, который был понятен другому, да? Ну, у каждого есть подростковый язык, да, есть взрослый язык, есть английский язык, есть русский язык, чтобы тебя поняли. И это счастье, когда тебя понимают. Другой человек, если что-то не понял, что он может сделать в ответ, чтобы понять? У него же цель тоже понять.
1: Переспросить.
0: Точно, переспросить. Как он может

0: перед: правильно ли я тебя понял, да? И я тоже иногда задаю: есть ли вопросы у вас по теме, да? Почему это важно? Потому что у меня есть интерес и цель. Вы-то поняли меня? Ведь я же имела цель передать вам конкретную информацию. И мне очень важно так оформить текст, чтобы вы меня правильно поняли. Скажите мне, пожалуйста, вот умение общаться – это важное умение для взрослого человека? И почему? Пожалуйста.
1: Это очень важное умение для взрослого, потому что без общения ты как бы информацию будешь плохо получать.
2: Это важно не только для взрослого человека, но и для детей, допустим.
0: Конечно, чтобы стать взрослым, да, ребенку нужно обязательно и детям тоже общаться, действительно, на одном языке. Еще почему важно очень?
3: Ну, чтобы передавать информацию другому человеку, так чтобы тот человек понял, если она ему нужна.
0: Если тебя все время не понимают, и вообще, если ты не интересен, как же можно дружить? Как же можно потом любить? Нет, конечно, можно, потому что есть разные виды коммуникации. Ну вот мы говорим с помощью слов. Это вербальная коммуникация. Как можно еще разговаривать с человеком?
2: Можно разговаривать своей мимикой, показывать свои эмоции.
0: Точно, без слов. То есть невербально, но очень выразительно, да, согласитесь? Скажите, пожалуйста, а с кем вам вот трудно общаться сегодня?
1: Я думаю, труднее всего общаться с самыми маленькими людьми, которые там, ну, малыши, допустим.
0: С детьми, с малышами?
1: Да, они, да, вот там двухлетний ребенок, ты не поймешь, что он тебе хочет донести.
4: В последнее время становится трудно разговаривать с родителями.
0: С родителями трудно, чтобы тебя поняли. Еще с кем трудно?
5: С теми, кого ты не знаешь, или с кем разные интересы, взгляды на мир.
2: Конечно, трудно разговаривать с иностранцами.
0: А с учителями вы что-то не сказали? С учителями что, легко общаться у вас?
1: Сложно, потому что, допустим, вы разные поколения, и разные поколения, они совсем отличаются друг от друга. То есть со старшими или с младшими тебе будет сложнее говорить, чем с своими ровесниками.
0: Ну,
1: они
0: да.
1: По-другому воспитывались, у них другой взгляд на жизнь.
6: Или, например, в русском языке есть те же самые словечки у старшего поколения, у наших сверстников и у младших. И тут тоже вряд ли поймешь.
0: Сленг такой подростковый.
6: Да.
3: Да, как уже сказали, если у человека, если у разных людей разный взгляд на мир, то они не будут понимать, почему ты так считаешь, и будут думать, что ты не прав.
4: Также будет сложно, если человек зациклен на своей цели и тебя совсем не слушает.
0: Точно. Ну, это, во-первых, проявление неуважения, да? И, конечно, когда мы с кем-то строим коммуникацию, желательно смотреть друг другу в глаза, да? Я хотела бы, чтобы вы сейчас поподробнее ознакомились в первую очередь с таким навыком, как активное слушание. Вот активное слушание. Как вы понимаете?
6: Это когда ты слушаешь, как-то реагируешь, комментируешь.
0: Да, ты внимателен, правильно? Ты не только слушаешь, но и слышишь смысл, да? Передай информации, и опять ты заинтересован, чтобы понять другого человека. Пожалуйста, следующее.
5: Ясность выражения.
0: Что это? Как ты понимаешь?
5: Это правильно изложить свою мысль.
0: Да, четко, ясно, понятно, да? Чтобы было понятно другому человеку. Следующий.
4: Эмпатия.
0: Эмпатия. Такое слово. Пример эмпатии, конечно, проявил Иисус Христос. Он проявлял какие качества? Вы сейчас сами ответите, поймете, что такое эмпатия.
4: Любовь.
0: Любовь. Сопереживание. Мы говорим, встань на место другого человека. Относись к другому так, как ты хотел бы к себе относиться. Эмпатия, сопереживание, сочувствие, вот, понимание. Это очень важный критерий и признак именно успешной коммуникации. Следующий пункт, пожалуйста, посмотрим.
5: Уверенность.
0: Уверенность. Ну, когда человек что-то выражает, важно быть уверенным.
5: Да.
0: Ну, и другому человеку легче воспринимать, наверное, его речь, да? Ну, человек знает, что он говорит. И сразу понятно, у него есть цель. Что-то важное хочет мне сказать. Следующий момент.
4: Умение задавать вопросы.
0: Смотрите, это иногда говорим обратная связь. Чаще всего вопросы кто задает? Тот, кто выражает, или тот, кто принимает информацию?
4: Тот, кто принимает.
0: Да, он задает вопросы, правильно ли я тебя

0: Я понял, или задать вопрос, я это не понял. Это очень важное качество и взрослого человека, и хорошего коммуникатора. Пожалуйста, Натан.
1: Решение конфликтов.
0: Да, очень часто, когда мы дорожим каким-то человеком, нам очень трудно сказать о том, что мы переживаем что-то негативное от него, что-то столкнулось, что-то он не понимает меня. Но мне так страшно быть отвергнутым, что я не говорю. Бывает такое? Обидеть не хочется, не хочется решать этот вопрос. Но хорошему коммуникатору, и тем более взрослому человеку, очень важно быть честным, да? Честным и смелым. Мы говорим, что это качество взрослого человека. Скажите, пожалуйста, вот в Евангелии какие есть моменты или случаи вам запомнились, где вот Иисус или его ученики четко строили коммуникацию, получалось у них. Вспомните эти ситуации?
2: Наверное, Нагорная проповедь, когда Иисус рассказывал как бы людям, и они его слушали.
0: Они его слушали, у него была конкретная цель. А когда было взаимодействие? Вот с учениками разговаривал тоже, да? На языке этого ученика. С Петром по-особенному, да? С Иудой по-другому. Одно из важных качеств успешной коммуникации – это проявлять взаимный интерес друг к другу, заинтересованность в другом человеке. Какие бы вы сами себе сейчас дали бы рецепты, да, рекомендации?
2: Смотреть в глаза партнеру, интересоваться его мнением или как у него дела.
3: Быть снисходительным.
0: Да, быть снисходительным – духовная такая черта характера.
2: Не перебивать. Если он что-то рассказывает, возможно, задавать какие-то вопросы по теме.
1: Оказывать какую-то поддержку.
0: Какие-то вдохновляющие слова говорить. Вот скажите, пожалуйста, вот слово же, это же не тяжело его произнести. Ну как нам бывает тяжело похвалить, подбодрить, поддержать? Я желаю вам, чтобы вы помнили, пожалуйста, о том, что мы сегодня говорили, и чтобы с теми людьми, с кем приходится вам коммуницировать, чтобы вы достигали успеха. Я вам предлагаю сейчас придумать 10 вопросов, ну или вообще вопросы на знакомство. Представьте себе ситуацию. Вы встретили человека, который вам понравился. Хотите с ним контакт наладить и вообще подружиться с ним. Пожалуйста, какие вы вопросы будете задавать, чтобы познакомиться, пожалуйста.
2: У меня вопрос, а мы знаем его имя, там, фамилию?
0: Нет, ничего не знаем, не знакомец.
2: Как тебя зовут?
1: Сколько тебе лет?
0: Сколько тебе лет?
2: Угу. Из какого ты города?
1: Как ты относишься к тому, что я хожу в церковь?
0: Ага.
2: Как настроение?
1: Любишь играть в компьютерные игры?
2: У тебя есть домашние животные?
0: Угу.
2: Какой звук или запах у тебя вызывает приятные воспоминания?
0: Mm-hmm.
2: Чем бы ты занялся в свободное время, если бы у тебя отобрали телефон? Опиши город, в котором ты живешь.
1: Чем ты любишь заниматься?
0: Mm-hmm.
2: Какая у тебя мечта?
1: Какая у тебя самооценка?
0: Mm-hmm.
2: У тебя есть младшие братья и сестры?
0: Mm-hmm.
1: Любишь ли ты гулять?
0: Угу.
2: Кем ты хочешь стать в будущем?
0: Угу.
2: Если бы тебе стерли память, что бы ты пересмотрел или перечитал? Какие твои любимые сериалы или фильмы?
0: Угу. Ну что, еще один кружочек сделаем, да? Но не повторяться, пожалуйста.
1: Твой любимый главный герой в каком-то фильме?
0: Угу.
2: Если бы ты был предметом, то каким?
0: Угу.
2: Что тебя заставляет грустить?
1: Какая у тебя цель?
2: Какой твой любимый цвет?
1: Какое у тебя любимое хобби?
0: Угу.
2: Ты ходил в походы? Если бы тебя позвали на подкаст, то какую бы тему ты бы выбрал? Как ты считаешь, какое у тебя призвание в своей жизни?
0: Супер, вопросы. Просто хочу поаплодировать вам, честное слово. Интересные вопросы. Скажите, пожалуйста, вот по той схеме, которую я вам рисовала, какие там важные пункты, вы использовали их, когда задавали вопросы?
2: Но сначала, наверное, надо узнать какую-то

0: информацию о человеке, его имя, как бы возраст, чтобы понимать как-то немножко, вот.
1: Интерес присутствовал, вопросы ваши были на то, чтобы узнать больше о человеке.
0: Думаю, да.
1: Да.
0: Мои, да.
1: То есть вы придерживались этого, да? И ваши вопросы как раз строились из этого, побольше узнать о другом человеке. Они были очень оригинальные, необычные, ну и глубокие. Человек должен был рассказать про себя. Интересно было? Ну что, дальше потренируемся. А мне нужны два волонтера. Вот. С микрофончиками. Выходим сюда. И задание такое будет. Сначала один человек, я не знаю, кто первый будет из вас. Кто будет первый рассказывать о себе? Про какую-то ситуацию, которая недавно была. Другой человек внимательно слушает, не перебивает, естественно, мы знаем. Внимательно слушает, и потом должен пересказать то, что говорил собеседник. И потом поменяйтесь ролями. Итак, кто первый будет из вас? Но помните, что у меня есть цель передать, я выражающая. У меня есть интерес, чтобы другой понял. Ну что, дерзайте, кто первый?
0: Я вспомнила одну встречу, она была на прошлой неделе. Мы собрались с друзьями, чтобы вместе пообщаться, как-то получше друг друга узнать, поиграть в некоторые игры настольные. Вот. Мы очень весело провели время, я узнала лучше их. Вот. И потом радостно поехала домой.
1: Пожалуйста, Слав, можешь пересказать, что сейчас говорила тебе Лика?
2: Ты на прошлой неделе собралась компанией с друзьями, вы играли в настолки и получше узнали друг друга.
1: Лика, что тебе было трудно, когда ты в роли выражающего была?
0: Вспомнить ситуацию.
1: Вспомни ситуацию. А как насчет смотреть в глаза?
0: Как-то... Я больше задумывалась, просто в себя как бы ушла. Вспомнила ушла этот день.
1: А, ты вспоминала этот день? Но своему собеседнику в глаза не смотрела, да? Ну, так.
0: Нет.
1: Иногда, да, посматривала. Как ты думаешь, вот что можно сделать лучше было в следующий раз?
0: Смотреть в глаза.
1: Да, смотреть в глаза и обращаться конкретно. Ему, наверное, легче было запоминать. Слава. А тебе трудно было слушать Лику?
2: Да, смотреть не на нее? Очень.
1: Нет, не очень, потому что легкая была ситуация, да? Ну, давай, теперь ты. Лика будет теперь в роли приемника, принимающего, да, а ты выражающего. Пожалуйста.
2: Ульян, тебя можно упомянуть? Ага. Спасибо.
1: Все, видишь, какой уважительный человек.
2: В общем, один раз летом, это правда было не очень, ну, то есть достаточно давно, мы ехали, мы в деревне были, мы собрались с другом и с Ульяной поехать. Она нас позвала в поселок один. Мы едем, мы уже очень долго ехали, и мы с другом Ляне сказали, ну все, мы дальше не поедем. Мы встали, нам еще домой нужно. Она сказала, ну, меня можете подождать, я дальше поеду чуть-чуть, и потом вернусь. Мы такие, ну ладно. Она уехала, мы потом ждем. Ну, мы волноваться стали, она долго не возвращалась. Мы потом поехали туда, куда она поехала, увидели то, что там тупик, куда-то, ну, поехали, в общем, домой. Потом, когда я домой прихожу, она сидит там дома и такая, ой, Славик, ты приехал, а я волновалась за тебя. Вот, все.
1: Давай, Лика, теперь ты.
0: Ну, летом Славик с Ульяной и с их другом поехали в соседний поселок. Долго ехали, ребята уже устали. Вот поэтому Ульяна сказала, что она сама поедет, а они просто ее ждали. Вот. Ульяны долго не было. Славик с другом поехали ее искать. Там был тупик. Вернувшись домой, Славик увидел Ульяшу, и Ульяна такая, а ты где был?
1: Скажите, пожалуйста, Слав, вот Лика точно передала информацию? Основной смысл? Или что-то она, возможно, придумала, додумала, исказила?
2: Да нет, все хорошо.
1: Смысл передала информацию, точно?
2: Да. Ну, единственное, последний вопрос, то есть, который Ульяна задала, она сказала, где... Ну, то есть, я волновалась.
1: Вот. Вот это тоже важный момент. Я волновалась, да? Ага. Ну, что сложнее, говорить, пересказывать или слушать? Вообще, в момент...

0: коммуникации, когда нужно пересказывать, что сложно?
1: Легко, в принципе, все.
0: Ага. А как вам удавалось вот запомнить, какие у вас, может, секреты есть? Как запомнить информацию, чтобы передать?
1: Какие-то основные моменты, может быть.
0: Да, да. Основные смыслы акцентируешь, да, запоминаешь. А тебя, Слав, как? За счет чего?
2: Скорее всего, дослушать до конца, потому что у меня такое бывало. Не только в общении. И иногда я читаю, что-то не понимаю, дочитываю до конца и вау.
0: Важно до конца дочитать. Ну, ты тоже в глаза Лики не смотрела, заметила? Ты отвлекалась. Это трудно смотреть в глаза, да, человек? Надо развивать в этом навык. Спасибо вам большое, ребят, садитесь, пожалуйста. Мы сейчас как раз-таки увидели, как важно каждому из нас быть заинтересованным в другом человеке, внимательно слушать, слышать, понимать, проявлять искренние эмоции, сопереживать. То, что мы называем эмпатией. И сейчас мне хочется, чтобы мы потренировались, и мне нужно 3 волонтера. Пожалуйста, с микрофонами выходите. Будем тренировать этот навык эмпатии. Ребят, представьте себе, что вы хотите пойти погулять. Давайте распределимся. Значит, Натан будет папа, Ульяна будет мама, а Алена будет ребенок, подросток. Так, все вошли в свою роль? Угу. А вот Алена хочет погулять с друзьями, но родители почему-то против. Боятся, конечно, за безопасность, за девочку все-таки. Девочка-подросток, да, такая красавица еще. Вот сейчас очень важно Алене убедить своих родителей в том, чтобы они ей разрешили все-таки погулять. Проявляя эмпатию при этом.
1: Угу. Я понимаю, что вы за меня волнуетесь, но у меня заряжен телефон, и я буду на связи. Я буду всегда отвечать на ваши звонки. Гулять я буду не одна, я буду с друзьями. Мы будем не до темна гулять. И рядышком, в нашем районе.
0: Ага, родители такие, строгие. Убедила Алена вас?
1: Сколько вас человек будет?
0: Ага.
1: Нас будет 4 человека.
0: Так.
2: Эти люди хорошие?
1: Конечно. Эти ребята ходят со мной на занятия следопытов в церковь.
0: Убедила она вас, родители? Ну что, отпускаете?
1: Да.
2: Да.
0: Алена, сложно было убеждать?
1: Да нет.
0: Посмотри, ты какие важные аргументы предложила именно по поводу страхов родительских, да? Ребят, кто-то, может быть, запомнил, какие были фразы, какие аргументы у Алены, что родители согласились?
1: Алена сказала, что это как бы знакомые ребята, хорошие точно,
0: да.
1: Что она будет отвечать на звонки, как бы родители смогут знать, где она.
0: Это ответственная
1: момент.
0: Позиция, да, Лика?
1: Да.
0: Угу, то есть самостоятельно ответственная позиция. Кто еще заметил, что?
2: Заряженный телефон, они все ходят на одно занятие, то есть хорошо себя знают, друг друга знают.
3: И еще она будет гулять в своем районе.
0: Угу. Насколько сама речь Алёнина была эмпатичная? Что скажут родители? Выводы ваши, пожалуйста.
1: Она
0: понравилась.
1: Уважительно к нам относилась.
0: Уважительно. Потому как вам не нравилось, что за что вы переживали, она как-то и аргументы подобрала, да, такие, чтобы вы не волновались. Да, Натан, ты...
2: Она сказала, что они хорошие, что с ними можно гулять, они в беде ее не оставят.
0: Угу.
2: Что переживать за нее не надо.
0: Да, ага. И Ульяна здорово задала этот вопрос. Сколько человек будет? Кто эти люди? Да. И Алена отвечала, да, не сердилась, там, не злилась, как иногда бывает. Так, ну что ты, мама, меня контролируешь, папа? Я уже взрослая, я самостоятельная. Ну вы здорово сыграли. Кто-то еще может что-то добавить?
1: Алена говорила уверенно, и таким образом можно понять, что она не вот это что-то надумывала прямо сейчас, чтобы просто ее отпустили гулять.
0: Uh-huh. Спасибо большое. Присаживайтесь. Ну, конечно, у нас все получилось по горячим следам активного слушания. Вообще какие-то трудности возникают со взрослыми? Договориться сложно бывает? Трудно? Скажите мне, пожалуйста, что труднее всего? Вот со взрослыми, с родителями, с учителями. Что труднее всего?
2: Убедить.
0: Убедить.

0: найти такие аргументы, да, которые были бы, ну, как, которые поверили бы, да, взрослые. Так, еще. Какие еще трудности возникают?
1: Доказать, что ты уже можешь сам постоять за себя.
0: Да, что ты уже взрослый, что ты можешь постоять за себя. Потому что все-таки у взрослых, у родителей особенно, есть переживания. Иногда это раздражает даже подростков. Но мне хотелось бы, чтобы вы в роли эмпатии часто заходили.

0: в вечернее время там, или еще куда-то. Скажите, пожалуйста, а что вот верующие люди, какой имеют мощный рецепт, секрет, чтобы не волноваться? Это можно и родителям пожелать, и себе.
1: Помолиться.
0: Помолиться, конечно же. Помолиться. Молитва – это разговор с Богом, и отдаешь часть забот, переживаний Богу. Это здорово. Ну что ж, сегодня мы с вами обсудили очень важную тему. Это как строить коммуникацию, какие навыки активного слушания в себе развивать. Вот сейчас из этой ситуации, когда вы потренировались, вы поняли, как важно в момент коммуникации проявлять эмпатию другому человеку. Так давайте же поддерживать друг друга, строить добрые отношения, как это делал Иисус. Желаю вам успехов в этом.

0: почему я такой родилась? Даже в зеркало не хочу смотреть. У всех нормальные волосы, а у меня солома какая-то. А нос? Кто-то ест и не толстеет, а я только листья салата понюхаю и уже 2 кг набираю. Губы тонкие, еще эти прыщи дурацкие. Неудивительно, что все обращают на меня внимание только для того, чтобы посмеяться. Как такое полюбишь?
1: Не понимаю, почему все пытаются меня вылечить? Нет у меня никакой зависимости, я просто так расслабляюсь. Да все так делают, чем я хуже? Я что, не могу собраться с друзьями и отдохнуть? Родители, учителя, врачи постоянно пугают всякими болезнями и смертью. Но вот он я, живой и здоровый.
2: Со стороны моя жизнь выглядит очень активной. Разные проекты, поездки в другие города, участие в интересных мероприятиях. Но я ужасно одинока. Да, я знакомлюсь с новыми людьми и пытаюсь поддерживать отношения с теми, кого давно знаю, но у них у всех своя жизнь. Либо им некогда, либо они меня не понимают. Даже в огромном коллективе я чувствую себя одинокой.
3: Ненавижу эту жизнь в ее нищету. Учишься для того, чтобы работать, а в итоге крутишься, вертишься, считаешь каждую копейку. А хочется правильно и вкусно питаться, ходить к хорошим врачам, покупать качественную красивую одежду, путешествовать, развиваться. Но как и где столько зарабатывать?

боишься бури, страх, что плен, что обруч льда в груди июля, удушье дымом взаперти. Да, мир велик, и мал твой челн, и ты песчинка, а вокруг вода, свирепый шторм алик, и ветра вой, рычанье волн, в них твои силы утонули. Вдруг, в один миг и навсегда. Кричи, зови, твой крик, отчаяния стон услышит повелитель бури, сойдет сиянием зари и в прах разрушит силы зла. Оставь смятение грозный шторм, утишись море и внемли. Творцу земли пой, аллилуйя.

Ты все еще боишься бури? Он превратит ее в покой. Бой позади, и тьма минула. Вздохни, закрой глаза. Бог твой с тобой всегда.

0: Все христиане знают о водном крещении. А знаем ли мы, что такое крещение Святым Духом, о котором говорится в Библии? Здравствуйте, дорогие друзья! Елена Валентиновна Варнавская, Николай Генрихович Кунцевич и я, Юлия Фимовна Уткина, очень рады приветствовать вас на новой встрече «Что есть Евангелие?», где мы размышляем о том, что такое Евангелие для нас с вами сегодня, хотя размышляем о древней книге, о библейской книге «Деяния святых апостолов». Очень много близкого находим для нас с вами сегодня в этой книге. «Деяния Святого Духа» еще называется эта книга. Вот. А сегодня будем говорить о крещении Святым Духом. Лена, какие у тебя... Ты верующая с 90-х годов, да, с 1990-х годов. Вот что, какие у тебя о крещении... Что у тебя вызывало крещение? Вот что такое для тебя было крещение?
1: Ну... Вообще, конечно, ну, по традиции православной, я была крещена вообще в двухнедельном возрасте. Меня крестила прабабушка. Вот. Но, ну, как бы, может быть, небольшие знания о Боге я тогда уже в детстве, именно воспитываясь прабабушкой, уже понимала что-то. Но вот, как ты сказала, 30 с небольшим лет назад... Меня, по сути дела, мама привела к крещению, водному, библейскому крещению. И вот для меня было... Сначала я не соглашалась, потому что я считала, что сначала нужно измениться, чтобы, ну, как бы креститься и...
0: Быть достойной.
1: Быть достойной, да. Но вот как раз... Тогда я и поняла из Священного Писания, что вот крещение покаяния, водное крещение, да, то есть это как бы вот такое обращение и свидетельство об этом обращении, что ты идешь навстречу Бога, да, Богу. Вот, и поэтому, ну вот о крещении Святым Духом, то есть читая Деяния апостолов, особенно во вторую главу, когда было излитие Святого Духа в полноте, да, на апостолов и на всех присутствующих в то время, вот при сошествии Духа Святого, то есть я понимаю, что Дух Святой, по сути дела, пребывает с нами. И вот присутствие и крещение Духом Святым, то есть мы... отказываешься ты от тех дел, да, и ты хочешь делать и творить дела добра, которые Господь хочет, чтобы мы видели, что жизнь какую проводить, да, отказаться от зла, научиться делать добро и жить, и творить добро. Вот, mm-hmm. вот так я понимаю, но Николай Генрихович, наверное, приготовил нам нечто такое, что мы еще какую-то грань новую услышим об этом.
0: Угу. Тебе слово, Коля.
2: Вот мы остановились на том, что Павел остался в Коринфе где-то на год и шесть месяцев, как тут написано. Оставался там год и шесть месяцев, поучая их Слову Божию. И оставался он там после того, как решил этот город оставить. Потому что его никто не воспринимал. Как ему казалось, никто тут не воспринимает. Все тут только смеются надо мной, противятся, злословят. В основном это делали иудеи. И вот ему это все достало. Вот не первый раз уже он постоянно встречал.

0: с этими иудеями, которые противоречили, что-то вот издевались над ним словесно вот так.
1: И не только словесно, побивали камнями.
0: Да, и потом организовывали всякие там бунты, жителей подогревали, чтобы они этого Павла изгоняли из своих городов. То есть Павла это уже не вытерпел он. И сделал он то, что не хотел делать. Он оттряс прах, то есть, по сути дела, равносильно тому, что он проклял этот город, и синагогу в том числе, и всех иудеев, которые его противились. И решил уйти. Пошел оттуда, пришел...
2: Из Коринфа.
0: Да, он пошел из синагоги сначала. Он пошел оттуда, пришел к некому чтущему Бога именем Иусту, которого дом был подле синагоги. Уже не к иудею он встал на постой, а уже... Это впервые с ним произошло, что он его приютил не иудей, а эллин. Обычно он становился на постой.
2: Но чтущий Бога там сказано?
0: Да, чтущий Бога, да, но он не был иудеем. А Крисп же, начальник синагоги, уверовал.
2: И христианином еще он не был, да?
0: Ну, вот тут не написано, был ли это Иуст христианином, но, наверное, он все равно сочувствовал, если уж не был сам крещен, то, наверное, сочувствовал христиану и христианству, и Павлу в том числе. Но Господь, написано, что в видении остановил Павла от этих вот порывов вот таких вот резких и сказал, что у меня в этом городе очень много людей.
2: Что это значит?
0: То есть... Люди, которые были готовы слушать Павла, не противились бы ему, если бы он начал говорить, а наоборот приняли бы его. То есть ради чего ты вот тут, собственно говоря, и благовествуешь? Вот ради вот этих вот людей, которых у меня много. Это Господь ему сказал в видении, ночью. И говори, не умолкай. То есть он его поддержал, воодушевил. И я с тобой, говорит Господь. Вот часто такие слова можно встретить в Библии. Не бойся. Я с тобою, я проведу тебя через реки, через огонь. Ты только не отступай от меня, иди за мной делай то, что я тебе говорю.
2: Лен, у тебя бывает такое вот ощущение, что Господь тебе говорит, не бойся, я с тобою?
1: Ну, это постоянно. Постоянно, то есть вот особо много вот таких обетований в книге Исаии, да, где он... Потому что Исаия проходил, нелегкий путь отвержения тоже и побивания, и даже перепиливания. Вот. И он ему постоянно говорил, не бойся. И вот эти обетования так ярко записаны в книге Исаия, что если читать очень внимательно, то можно увидеть и найти обетование «не бойся» на каждый день. И в день по несколько раз.
0: И он оставался там, Павел, год и 6 месяцев. Вот в этом Коринфе он остался, поучая их Слову Божию. Несмотря на то, что вот он оттряс прах, тут все, разорвал отношения. Казалось бы, вот после этого он все-таки передумал. Господь его разубедил, что не надо уходить, а наоборот, давай еще больше. Дождись своих помощников, и вы будете уже втроем там свидетельствовать. Уже дождался он их, да, выше тут написано. Между тем, во время проконсульства Галлиона в Ахае напали иудеи единодушно на Павла и привели его перед судилище, говоря, что он учит людей учить Бога не по закону.
2: Вот. Учит людей что?
0: Учит людей чтить Бога не по закону. Чтить Бога. По какому закону? Скорее всего, они говорили не о библейском законе, а о законе римском, который предписывает определенные какие-то действия по отношению к почитанию того или иного божества. Вот иудеи инкриминировали ему нарушение римского закона, как правильно чтить Бога.
2: Интересно.
0: Тем не менее, вот те же иудеи, напоминает это все Голгофу и до этого суд Пилата. Над Иисусом Христом. Когда вот эти верхушка иудейская, она инкриминировала Христу, что он нарушает римский закон и не платит подать кесарю, и вообще тут настраивает людей против римских властей. Вот этого они ему на этом хотели сыграть. Пилат увидел, что это все...
2: Это именно игра была, да.
0: Это, вот

0: они апеллировали к римским законам, хотя этот Рим ненавидели всей душой, всем сердцем. Они хотели сместить всех наместников, там, установить свою власть. Тем не менее, они вот это подло вот так вот себя вели, что на этот закон теперь они апеллируют, чтобы в их интересах он сработал. То же самое,
1: римский закон.
0: Да, то же самое и здесь вот они делают. Ну, вот, то есть хотят сместить кесаря, все пропитаны вот этой идеей иудейского царства по всей земле, но тем не менее на этот закон они его привлекают на свою сторону для того, чтобы своих целей каких-то добиться.
1: Чтобы расправиться со своими противниками.
0: Да, вот в том числе в данном случае с Павлом. И когда Павел хотел открыть уста, Галлион, это проконсул в Ахае,
1: римский,
0: сказал иудеям: «Иудеи, если бы какая-нибудь была обида или злой умысел, то я имел бы причину выслушать вас. Но когда идет спор об учении, об именах и о законе нашем, а вашем, то разбирайтесь сами. Я не хочу быть судьей в этом». И прогнал их от судилища. Вот я думаю, что вот тут сработали молитвы о властях. Потому что Павел учил этому, что...
1: Как интересно.
0: Молитесь за власти, имеющие вот в этом городе, в том городе, где вы живете, какой город вам дорог вообще. И разумный человек оказался...
1: Это мы вот об этом говорили на нашей прошлой встрече, что как мы можем обеспечить благосостояние для нашего города, нашей страны. Вот молиться.
0: Да, и все дело для того, чтобы этот город процветал. Вместе с жителями. Не отстранять от себя, от неверующих во Христа жителей. И говорить, что это там у них своя жизнь, у нас своя. Мы в одном городе живем. Мы ходим по одной земле. В одни и те же магазины ходим. То есть, ну... Нельзя себя отделять от жителей города, вот подобно этим вот иудеям.
1: И свои молитвы нельзя отделять, да? То есть направлять только на себя или на какие-то там свои, ну, церковные, ну, какие-то заботы. А обо всех людях надо молиться, да? Потому что что дает, Лен, вот как ты думаешь, мы когда молимся о других... о жителях города, когда мы молимся о властях, то что это дает, что происходит?
2: Ну, прежде всего, то есть мы желаем добра всем. Если мы молимся за людей, если Господь говорил, что за обидчиков молитесь, и за хулителей ваших, и за тех, кто гонит вас, то так уж тем более молиться за тех, кто рядом с нами живет, и за тех, кто является руководителями в наших городах и в нашей стране. То есть мы призваны к этому для того, чтобы, как мы уже читали, проводить жизнь мирную, спокойную. Угу. Вот, и это важно. То есть мы желаем добра всем, молясь за людей.
0: А вообще, вот, мне кажется, законы государственные, они являются проекцией Божьего закона.
2: И ну да.
0: Если мы нарушаем государственный закон, мы, по сути дела, нарушаем какую-то из заповедей Божьих. И вот Галлион это, наверное, понимал. И когда вот, вот так вот себя повел и распустил собрание, просто повод это...
1: Иудейское собрание.
0: Вот это все собрание, которое иудеи тут привели. Может, там не только иудеи были, да? Потому что они обычно возмущали и как можно больше народу. И когда спор об учениях, он говорит об именах, то есть о законе вашем, ну, разбирайтесь сами, это не вопрос там уголовного наказания какого-то.
1: Государственного устройства.
0: Или государственной измены, да. Это вопрос нарушения законов на бытовом уровне.
1: И... Ну, может быть, даже именно религиозных законов, то есть даже и не на бытовом уровне, а вот именно религиозных каких-то систем, какого-то религиозного учения.
0: То есть он четко разделил власть и религию. Это государство, оно секулярно, оно свободно от какой бы то ни было религии. И религия, церковь тоже, они от государства не должны зависеть. Вот в этом принципе...
1: Вот, а почему? Как раз... Вот какая глубина в этом? Ведь вот казалось бы, церковь желает только самого хорошего, только самого лучшего. Мы молимся о своем государстве, о своих правителях.

0: А почему это должно быть отделено одно от другого?
1: Ну, потому что это, наверное, вызвало бы вражду на религиозной почве между другими вероисповеданиями. Вот хорошо, вот христианство – это одно, да, но есть еще не только христианство. Есть еще тот же иудаизм вот в данном случае. Есть и другие религии, там, буддизм. Еще какие у нас?
0: Мусульманство огромное.
1: Ну, тогда еще, да, тогда, ну, да, а, ну, тогда сегодня, да, угу. Конечно, да, это ислам. И вот если, какую религию изберет государство в себе в поддержку, это же...
0: К вражде может привести.
1: Проблема, да, это... Угу. И уже начинается, да, межрелигиозная рознь. Угу. То есть не должно быть... Религии должны быть на одном... Как вот в Риме было устроено? Все... имеют одинаковые права, все вероисповедания. В любого бога там, пожалуйста, веруй, но только не затрагивай интересы других верующих, которые верят не в этого бога, а в другого какого-то. Они поступали очень мудро.
0: Ну и, конечно, это никак не должно, ну, что-ли, бороться с государством. То есть это все должно быть в рамках Конституции. Да,
1: да, и борьбы за власть не должно быть в конфессиях религиозных тоже. Власть от Бога дана людям, которых он ставит, вот Галеон, например, у нас президент он ставит, он, Господь, или там еще кого, губернаторов. Но это все, они должны зависеть от мнений религиозных деятелей. Да, молиться нужно обязательно, конечно, чтобы Господь давал мудрость, чистоту, сердец всем, кто
0: силу.
1: Находится в власти, силу, да.
0: Крепость, да,
1: опять же, духовную силу, прежде всего, чтобы выносились решения мудрые, подобно вот тому, какой вынес вот этот правитель Ахаи, Галеон. Кстати, вот он распустил представителей вот всех религиозных вот этих вот религиозный истеблишмент, так называемого, но не только он. Вот 17 стих мы читаем. «Все эллины, схватив со Сфена начальника синагоги...» То есть вот они рвались к власти, вот эти вот начальники синагоги, высокопоставленные особы из иудеев, рвались к власти. И вот здесь вот эллины, схватив со Сфена начальника синагоги, били перед всем судилищем, и Галеон немало не беспокоился о том. Ну, то есть не только Галеон не воспринял вот эти притязания на власть или там на особое мнение какое-то, но и жители этого города, эллины, то есть греки, схватили начальника синагоги и по-своему его там наказали. То есть отсюда следует такой вывод. Если ты нападаешь на помазанника Божия, то непременно будешь бит тем или иным образом. Успеха от этого нападения не будет. И так происходило всегда вот с Павлом на протяжении всех его путешествий. Когда Павла там что-то с ним делали, результат, он выходил во всех случаях победителем. И в данном случае тоже он вышел победителем. И своими нападками на помазанника ты сделаешь его только сильнее. Угу. Вот так действует вот этот закон. 18 стих.
0: Ну, Павел... Как вот говорится, что, например, пролитая кровь Христа... Вот она является семенем, вот, из которого вырастают все новые и новые верующие, люди, стремящиеся к правде. Да? Вот. И это то же самое, потому что помазанник – это тот, кто Божьим Духом наполнен.
1: Ну да, вот этого иудеи не могли никак понять. Вот никак до них не доходило, что все их нападки бессмысленны, они только хуже делают себе при этом, а не Павлу. Ну, наверное, потому что дьявол не может угомониться. Он, это как абсолютное зло, не искра там чего доброго. И он делает только для того, чтобы вот убить, обмануть,
0: погубить
1: и все, и больше ничего. И вот это делает с неистощимой яростью и с остервенелой злобой. Ну, в конце концов, мы знаем из Библии, чем заканчивается судьба этого ангела бывшего. Печально очень. 18-18. Да, и те, кто движим его духом, то же самое, будет в конце концов побит. Получит все по своим нападкам. Павел, прибыв еще немного дней, простился с братьями, отплыл в Сирию, а с ним Акил и Прескила, остригший голову в Кенхреях по обету. Ну, не ясно, что это за обет такой был, наверное.

0: наверное, какой-то у Павла был личного характера, индивидуальный, он что-то...
1: Обет – это какое-то обещание Богу, да? Какая-то, ну, договоренность, что ли, о том, как ты себя будешь вести определенным образом по отношению к Богу.
0: Да-да-да. Ну, мы не понимаем, не знаем, что Павел пообещал, но какой-то обет он Богу дал. И вот в знаменовании его, значит, исполнения он остриг голову, такой вот обычай у иудеев. А в те поры вообще волосы, они свидетельствовали об таком статусе социально-экономическом, что ли.
1: Интересно.
0: И если обреваешь голову, то это как бы это так стригли рабов, чтобы понять, ага, острижен, значит, бегал. Если там где-то он мелькает в толпе, легко было найти. Обычные граждане, римские или не римские граждане, они носили какие-то более длинные волосы, где-то вот до плеч, наверное. Женщин вообще не стригли, вообще не касалось ни ножницы, ни какой-то инструмент. Ну, а императоры, там, вот такие политики разного рода, они носили короткую стрижку, такую вот. Ну, у меня длинные достаточно, наверное, для римлянина. Еще короче, наверное, были вот такие вот. Ну, короткая стрижка. Сейчас очень популярна у нас, кстати, в стране такая стрижка. Короткая у мужчин. 19 стих. «Достигнув Эфеса, оставил их там, а сам вошел в синагогу и рассуждал с иудеями. Когда же они просили его побыть у них долей, он не согласился». Опросился с ними, сказав, мне нужно непременно провести приближающийся праздник в Иерусалиме. К вам же возвращусь опять, если будет угодно Богу. И отправился из Эфеса. Вот тоже мы видим, насколько Павел себя чувствовал свободно под влиянием Духа Святого и вообще под водительством Божьим. То есть он, мне нужно быть непременно в Иерусалиме. Вот он так вот считал, он так думал, это... В всяком случае, такая привычка была на праздник ходить в храм, в Иерусалим. Вот с детства он, наверное, к этому был приучен. И вот в этот раз он тоже, мне нужно быть там. Почему нужно? Ну, нужно и все. Вот мне туда тянет. Мне нужно быть там. Почему? Он сам не объясняет. Правда, вот в последний раз, когда он там был, он тоже говорил так же через год. Нужно быть в Иерусалиме, мне нужно быть на Пасхе праздник. Но тогда, в будущем, там по всей вот этой Азии, по всей вот этой территории, где он находился, все пророки христианские свидетельствуют, что тебя ждет там узы, темница, и там тебя арестуют. Там, это пророки говорили уже Божье такое. Но Павел все равно, нет, мне нужно быть, и все. То есть он считал, что воля Божия мне быть в Иерусалиме. Несмотря на, да, я знаю, что меня ждет, но тем не менее вот туда иду. В этот раз его там не ожидал арест, да, но он считал, что ему вот там нужно быть. Это говорит о том, что ну, человек свободен в своем волеизъявлении. Может быть, кто-то думает, что апостол это там, он связан по рукам и ногам, Бог им там командует туда-сюда, иди туда, вот сейчас вот я тебе говорю, вот так совершенно нет. Что Павел захотел, что ему вздумалось, что ему, ну, как он, мне рассудилось еще, говорил вот так вот, делать вот то или иное.
1: Он но это ведь это под влиянием Духа Святого тоже могло быть, да?
0: Да, человек был крещен Духом Святым. Человек понимал, что он под влиянием Духа Святого находится. И поэтому он смело вот себя чувствовал, смело шел туда, куда его влекло сердце, желание там...
2: Ну, он ведь вот неоднократно говорит, что он раб Христов. Все-таки вот принадлежность ко Христу, может быть, его вот так вот влекла, и поэтому он свободно чувствовал себя среди людей, если Бог ему говорил, да? Должен ли мне слушать вас более, нежели Бога, да? И поэтому, то есть, да, я не могу вам объяснить, почему, вы, может, и не поймете, а мне должно быть.
1: Я, может быть, и сам даже.
2: Да, до конца не понимаю.
0: То есть, ну, была привычка такая добрая на празднике быть в Иерусалиме. Ну, ничего плохого в этом нет. То есть, ничего такого антибожественного, наоборот. Как бы Бог повелел

0: всем евреям пребывать на праздник три раза в год в Иерусалим. Ну вот он так и делал. А он был с детства религиозным человеком. И вот Кесарии, на его пути побывав в Кесарии, он приходил в Иерусалим, приветствовал церковь и отошел в Антиохию после этого. То есть он в Кесарии побывал, в Иерусалиме, а потом снова вернулся в свою алма-матер, то, что называется, христианское. Потому что в Антиохии была первая община, где вот верующих в Христа стали называть христианами.
1: Угу.
0: Маршрут, конечно, интересный. То есть как-то туда, вроде бы сюда. Да. Но ничего у Павла нет. Не было вот так вот без смысла, как-то случайно вызвано. Он идет так, как его влечет Дух Святой. Согласно его самой воле и согласно воле Божией. Вот так нужно было ему идти. И в этот маршрут входили новые для него города, где он вот в Кесарии, вот мы не читали, что он там был до этого. То есть и здесь он, ну, расширял свое влияние, не свое, а влияние Царства Божия на людей. И весть о Христе тоже распространялась здесь. И вот 23 стих. «Проведя там несколько времени, в Антиохии вышел и проходил по порядку страну Галатейскую, Фригию, утверждая всех учеников».
1: Ну, это уже третье путешествие?
0: Вот начинается, да, его третье путешествие вот здесь. Опять же он с Антиохии и опять начинает вот свое движение. Потому что он все время думал о церквях. Как вот, ну, как они там живут, эти люди? Вот мы их там крестили, сделали учениками. Что у них там происходит? Это же без, ну, соцсвязи там никаких, по сути, кроме писем, какие еще были, почта голубиная, может быть, чтобы так вот быстро доставлять. Но Павлу этого явно не хватало, ему нужно было общение живое вот такое, увидеть людей, может быть, чем-то им помочь, может быть, кого-то исцелить, кого-то поддержать, а кого-то укрепить верой. Ну, вот Павел этим горел, то есть он был исполнен Духа Святого. И некто иудей, вот мы читаем дальше, именем Аполлос, родом из Александрии. Александрия тоже был центр религиозный такой в Египте, и очень мощный. И там христианство тоже было хорошо развито. Муж красноречивый, сведущий в Писаниях, пришел в Эфес. Он был наставлен на начатка пути Господня и, горя духом, говорил и учил о Господе правильно, зная только крещение Иоаннова.
1: Угу.
0: Вот мы тут интересно подходим вещи такой. То есть человек знает только крещение Иоаннова. То есть что такое крещение Иоаннова? Это крещение водное, в воде, полным погружением. То есть человек омыл свои грехи, покаялся, потому что назван еще крещением покаяния. И, собственно говоря, приобрел спасение после этого. И вот он, зная только это крещение, он учил о Господе правильно, говорил и учил. Он, опять, подобно апостолу Павлу, посещал различные города и вот оказался в Эфесе, наконец. И был наставлен только в начатках пути Господня. Но, интересно, тут подметил Нуха, горя духом. Ну, мы говорили о крещении Духом Святым. Когда Иисус принял крещение, на него сошел Дух Святой в виде голубя в телесном. Да? То есть мы говорим, что когда человек принимает крещение, на него сходит Святой Дух, и он получает дары Духа. И вот подразумеваю под этим крещение Духом еще. Но не всегда у человека бывает это одновременно. То есть при водном крещении он получает и крещение Духом, что ли.
1: Угу.
0: Бывает такое, что человек...
1: То есть все-таки надо различать два, да, крещения. Водное крещение и крещение Духом.
0: Да, все-таки это немножко есть разница. Водное крещение – крещение покаяния. Это крещение в оставлении грехов. Что отныне, Господи, я посвящаю свою жизнь Тебе, и отныне я не хочу грешить. И я прошу простить меня за прошлые грехи,

0: все мои прошлые ошибки, и за все, что я делал неприглядно в твоих глазах. И я прошу простить меня. И в знак того, что я теперь оставляю свою прошлую жизнь во грехе, я погружаюсь в эту могилу. То есть как бы...
1: Угу. То есть погружение в воду, вот ты сказал, полное погружение, это как раз погребение как бы в водную могилу, погребение грехов моих во Христе, да? То есть я Христу отдаю свои грехи.
0: Ну да, такой вот красивый символ означает того, что я умер для греха. Угу. Я теперь живу для... А когда встаю, я снова живу, да, ну что, уже живу для Господа. Уже я не хочу повторять своих грехов, тех, которые... Угу. Я вообще неприятно все это.
1: Я умер во Христе для греха, да? То есть мои грехи погребены со Христом во время Его смерти.
0: Да,
1: время
0: это его очень глубокий символ, там множество аспектов. Угу. Мы как-то даже пытались перечислять их на одной из программ. Ну да, то есть это говорит о том, что теперь я живу во Христе. А Христос теперь живет во мне.
1: Угу. То есть так же, как Христос умер на кресте, да, и я верой, если своей, отдал ему свои грехи, то значит, они там тоже, ну, он умер из-за моих грехи тоже. Но Христос-то ведь воскрес, а я совоскрес с ним, да, но Христос ведь воскрес безгрешный.
0: Я сораспялся Христу, сказано, да. Вот угу. Таким образом я сораспялся Христу, и принимаю теперь участие в его воскресе. Я теперь воскрес для жизни не в грехе. Жизнь, я теперь, как вот Павел говорит, раб праведности. Если я был раб греха, вот там, да, то теперь моя задача – это стать действительно праведным человеком. И цель вообще – безгрешность. Вот если так вот, что с грехом вообще ничего общего не хочу иметь.
1: Угу. И это по-человечески невозможно, но если Христос во мне, то он не грешит, Христос, да, а он во мне.
0: Значит, я не буду. Угу. То есть это мое волеизъявление. Я теперь хочу жить с Христом. Угу. И во Христе. И хочу, чтобы Христос во мне жил. И смотреть на мир его глазами. А он хочет, в свою очередь, смотреть на мир моими глазами. Вот. Но вот крещение Духом – это когда я получаю дар Святого Духа какой-то из даров Его. Может быть, не один.
1: А может быть одновременно и водное крещение, и крещение Святым Духом?
0: Может, да. Как у Христа. То есть и то, и другое. Вот он показал, как это может быть одновременно.
1: Но может быть и раздельно. То есть может быть крещение Святым Духом даже до водного крещения. Или оно может быть после водного крещения произойти, да?
0: Да, может. С другой стороны, без Духа Святого мы бы к крещению водному не подошли. Мы понимаем, что к этому нас подводит Святой Дух. Он работал со мной, может быть, долгое время, может быть, недолгое, но он проявил свое влияние на меня так, что я принял решение покаяться. Угу. Потому что покаяние – это тоже дар, и вера – это тоже дар от Духа Святого. Но те дары, о которых мы говорим при крещении от Духом Святым, это дары для служения уже даются. Для того, чтобы человек теперь отдавал людям то, что он имеет. То есть проповедовал Христа распятого и воскресшего, который живет теперь во мне. И я вот этого Христа теперь несу людям.
2: Вот интересно, все-таки вот у Павла, да? Но если вот вспоминая как раз 9 главу «Деяния апостолов», когда мы читали, то Павел, встретившись со Христом, да, он, вот, наверное, это, тут же был крещенный Духом Святым, да, потому что он говорит, должен тебе там это, пострадать много, да, за имя мое. А он говорит, а я готов, и я пойду туда, куда ты это. То есть вот обращение Павла, да, вот, наверное, яркий пример. И только потом он уже принял водное крещение, да, в Дамаске, когда он пришел, и когда уже там был крещен, ну, водным крещением. Там вот встреча с Иисусом произошла, видимо, да, Иисус и Дух Святой, то есть Дух Святой уже был, то есть явно там было и дары, и все, то есть те, что у него были, они еще больше приобрели значимость, потому что были воспламенены.
0: Ну,

0: Мы можем говорить, да, что в каждом человеке живет Святой Дух от рождения и ведет его тем или иным путем к крещению покаяния. Ну, у Павла тоже потребовалось, вот даже Павлу, который...
1: Но все-таки крещение Святым Духом – это что-то особенное. То есть да. Это что-то, вот какое-то событие.
0: Мы не знаем, когда Павел получил крещение Духом Святым. Может быть, да. Вот
2: при встрече. Вот при встрече... Мне, почему-то я вот вспомнила сейчас 9 главу, прям, ну там вот явное было явление Бога во всех трех ипостасях.
0: Павлу потребовалось несколько лет еще, чтобы вот это все осмыслить, уединиться от всех людей. Он пошел куда-то в Аравию и там провел вот несколько лет, вот размышляя над тем, что же произошло с ним и как это теперь, как ему теперь дальше жить. Хотя он его уже получил от Христа вот это повеление, я тебя пошлю далеко к язычникам. И все вот это вот, да, он наверняка помнил, сознавал, да, но тем не менее, вот, может быть, там в Аравии он получил крещение Духом Святым. Мы не знаем точно. Но вот то, что произошло дальше с Аполлосом, неким иудеем, да, из Александрии, то есть он был наставлен в начатках пути Господня и, горя Духом, говоря, учил о Господе правильно, зная только крещение Иоаннова. И он начал смело говорить в синагоге. Услышав его, Акилла и Прескилла приняли его и точнее объяснили ему путь Господень. То есть нужен был Аполлосу еще и все-таки наставник нужен был ему. Чтобы, то есть человек, он, может быть, ни с кем не общался, ни из апостолов, может быть, с христианами такими общался, которые, может быть, не так были сведущи в Писаниях. Но вот когда он встретил Акиллу и Прескиллу, он понял, что что-то он не договаривает или что-то он делает не так, как надо. И ему объяснили конкретно что. Тут не указано, да. Но все-таки он нуждался в наставлении. Так же, как и каждый из нас нуждается в наставлении, когда мы слышим, например, проповедь в церкви или беседуем с каким-то человеком, который уже давно является верующим и имеет опыт вот того, как Господь в его жизни проявлял себя. И это нас как бы, ну, точнее, направляет на путь Господень, и дает понимание, что да, теперь все-таки вот, наверное, вот не так надо было говорить и делать, а вот все-таки вот, наверное, вот так. И ты убеждаешься, что действительно, да, это было бы правильней. И тем более, что Писание, да, наставлять в Писаниях, это дело целой жизни, это, из них можно поучаться постоянно. Я не знаю, на небесах будут ли такие Библии или какие-то другие, но наставляться мы будем там постоянно тоже. Потому что каждый текст...
2: Само слово Иисус Христос будет пребывать.
0: Бездонно. Она бездонна. Она не имеет границ, что ли. А в одном тексте может масса граней быть таких, что, которых ты раньше и не замечал. А тебе открывается вдруг... Ах, как же этого раньше ты не видел там, не понимал. А он вот... Ох, оказывается, как еще текст выглядит... Грани разные. То есть это Слово Божие, оно вечное, и оно будет постоянно нас наставлять и направлять. Слово Твое – светильник, ноги мои, как сказано. А когда он вознамерился идти, Аполлос, когда он вознамерился идти в Акхаю, то братья послали к тамошним ученикам, располагая их принять его. И он, прибыв туда, много содействовал уверовавшим благодатью. Ибо он сильно опровергал иудеев, всенародно доказывая Писанием, что Иисус есть Христос. Вот интересно, что вот это подметили, он содействовал уверовавшим благодатью.
1: Угу. Очень интересное выражение, да? Человек содействовал другим людям благодатью.
0: То есть как бы подателем благодати теперь явился. Если он не понимал крещение Духом Святым, что это такое, то теперь он понял, что это такое, потому что он теперь... благодетельствовал, то есть он наделял людей, он носитель благодати и даятель благодати стал теперь. Не просто проповедник, оратор, но еще и люди после его деятельности, они становились более благородными, более там окрыленные, возвышенные, более верующими, что ли, вера их укреплялась.
1: Ну, то есть узнавали Бога.
0: А кого-то он исцелял наверняка, потому что благодать Божия, она многогранна, многоразлична, и она действует, действует Божьей силой.

Ну что ж, очень-очень интересная сегодня тема. У каждого свой опыт особенный. Вот Елена Валентиновна нам такой сложный рассказала, длительный. Многое услышали сегодня о том, как в книге «Деяния апостолов» это описывается. И у вас, у каждого, дорогие друзья, наверняка свой особенный путь крещения, познания Господа, приближения к Нему. Будем очень рады, если вы поделитесь своим опытом, если вы напишете, что вы думаете о наших размышлениях. А сегодня мы прощаемся с вами. Елена Валентиновна Варнавская, Николай Генрихович Кунцевич и я, Юлия Ефимовна Уткина. До свидания, до новой встречи.

0: так что поддерживайте мужество друг в друге и укрепляйте в вере один другого.
1: Некоторые интересуются, бесы – это мифические создания? Если нет, то откуда они появились? Может ли современный христианин быть одержимым? Ну, для того, чтобы понимать этот вопрос бесов, падших ангелов, нам необходимо все-таки обратиться к тексту Священного Писания, Библии. Потому что здесь самим фантазировать тоже не нужно. Это может только навредить. Но что говорит Библия нам об этом? По этому вопросу книга Откровения, прочитаем 12 глава 7 текста. «И произошла на небе война. Михаил и ангелы его воевали против дракона, и дракон и ангелы его воевали против них. Но не устояли, и не нашлось уже для них места на небе. И низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним». Вот что говорит нам Священное Писание. То есть есть ангелы, которые восстали против Бога, против святых ангелов других, и в результате вот этой вот войны, противостояния, они были низвергнуты на землю. Когда это произошло? Вот согласно книге Откровения, согласно описанию того, что там происходит на земле, все это произошло, вот это изгнание с неба падших ангелов произошло после того, как Иисус Христос здесь на земле родился, служил, умер и воскрес. Потому что именно воскрешение Иисуса Христа, именно Его служение, когда Бог в Иисусе Христе показал свою любовь, именно откровение о любви Божией было самым главным, что принес Иисус Христос. Именно вот после этого, когда Христос совершил это служение и в том числе пожертвовал собой, искупил, умер вместо нас, чтобы мы наследовали спасение, таким образом Он нас спас от греха, освободил, искупил от греха. Вот это вот событие дало уже право на небесах судить сатану, изгнать его из небесного присутствия, ну и изгнали его куда? На землю. Низвержен был сатана, древний змей, обольщающий всю вселенную, и ангелы его низвержены с ним. То есть те ангелы, которые последовали за ним. А все начинается в Эдемском саду. Все начинается, когда согрешили Адам и Ева, грехопадение. Они прельстились на обман сатаны. Они не послушались повеления Бога. Это отдельный вопрос, отдельная тема грехопадения. Но вот именно тогда, благодаря непослушанию Богу, власть над землей, право управлять землей, Адам фактически отдал вот этому вот падшему ангелу, сатане, или как его называют, его Люцифером, вот, была отдана власть над землей. И Иисус Христос вернул эту власть над землей. Спас грешный человеческий род. Даровал нам спасение тем, кто верует в Него.

Но в Ветхом Завете мы находим тексты в Священном Писании, например, в книге Иова, где сатана появляется на небесном совете. То есть он имел еще доступ на небеса. На протяжении Ветхого Завета он мог появляться на небесном совете и представлял там именно землю. Не Адам уже представлял землю. Представителем от земли был сатана, власть была отдана. Но приходит Иисус Христос, совершает спасение, возвращает право владеть землей, и с неба изгоняется сатана и его ангелы. На протяжении Ветхого Завета, скажем так, вот эти вот падшие ангелы, они действовали здесь на земле, да. Ну, понимаете, что люди же поклонялись божествам, различным божествам, языческим, там, различных религиях, были боги, которые отвечали за различные стихии природы. Но что стояло за этими божествами или за этими идолами? Это те силы зла, которые управляли, пытались управлять различными народами. Но вот именно в среде народа Божьего, в среде израильского народа действовал Бог Яхве, Бог-творец. Яхве – это вот одно из имен Господа Бога, сотворившего небо и землю, нашего Творца и Спасителя. Да? Бог Яхве, он действовал среди израильского народа, а другие народы поклонялись другим богам. Что это за боги? Это вот те падшие ангелы, мы это можем предполагать, это предполагают богословы, исследователи, которые действовали, имели право действовать на других территориях земли, в других народах. Но после того, как приходит Иисус Христос, он говорит своим ученикам: идите по всей земле. То есть благодаря Иисусу Христу власть над всей землей была возвращена Христу и его народу. Власть над всей землей. Теперь уже благодаря вот этой вот жертве Иисуса Христа, благодаря тому, что Бог явил спасение для всех, то наконец началась эпоха Нового Завета, и спасение было открыто, таким образом открыто для проповеди, для всех народов, и Царствие Божие стало проповедоваться, беспрепятственно распространяться. А сатана был изгнан на землю и ожидает здесь уже окончательного суда. Ну и мы тоже ждем окончательного наступления Царствия Божьего.

Сильная Россия – это верующая Россия. Это Россия, которая не живет исключительно материальными ценностями и интересами. Если ты смотришь поверх вот этих вот земных элементов, от которых, естественно, ты никуда не убежишь в нашей жизни, да, от необходимости работать, от необходимости, я не знаю, зарабатывать деньги, содержать семью, но ты должен понимать, что целью человеческой жизни является спасение души. И все, что ты делаешь земное в этой жизни, должно делаться с Божьим благословением и по Его заповедям. Честно, самоотдачей, в конце концов, когда у тебя работа любимая, когда ты выбрал дело, которым ты занимаешься, по сердцу, не просто зарабатывать деньги и сидеть в офисе и продавать какую-то ерунду, да? А ты выбрал вот дело, которое в конце концов созидательное. И ты отдаешь себя вот этому делу, не халтуришь на работе, да? Не рассматриваешь это только вот именно как средство. То Бог тебе будет воздавать сторицей. Вот в этих земных делах, если ты добросовестно относишься к своему любимому делу, ты уже служишь

0: во славу Божию. И вот если, по крайней мере, большинство из людей наших, российских, будет так поступать, в этом будет сильная Россия.
1: Чем футбол прекрасен? Основа закладывается правильная, коллективная игра. Это же ответственность.

0: Разных абсолютно людей. И арабы были, и темнокожие ребята. Играли в футбол как единый коллектив, и мы замечательно просто ладили. Футбол должен быть зрелищным, он должен быть искрометным. А кто в него играет, абсолютно не важно.
1: Возлюбленный, не подражай злу, но добру. Кто делает добро, тот от Бога, а делающий зло не видел Бога.

как сохранить колени здоровыми? Это еще один наиболее часто задаваемый вопрос. Боли в коленном суставе преследуют многих людей. И поэтому сегодня я бы хотел дать некоторые принципы, которые помогут человеку сохранить колени здоровыми. Первое – это колени беречь нужно с молоду. Коленный сустав – это достаточно сложный сустав. Он испытывает большую нагрузку в течение всей жизни. И с возрастом, когда человек набирает массу, то нагрузка на коленный сустав увеличивается. В детстве каждый из нас, наверное, падал на колени, ударял или что-то еще, какие-то травмы или микротравмы были. Поэтому все это накладывается тяжелым грузом, и в возрасте человек все это ощущает. Поэтому, наверное, с детства нужно стараться или с сознательного возраста, или когда мы услышали, беречь колени. Не стоять на коленях на холоде, иногда человек делает какой-то строительными работами, занимается, и колени у него стоят на холоде и так далее. То есть это важный фактор, потому что все это в совокупности приводит к трагедиям. Избыточный вес – это проблема для коленного сустава, потому что нагрузка всего тела ложится на колени, и колени не выдерживают. Многие считают, что если человек весит больше 80 килограмм, то для него лучше не бег, а какие-то другие нагрузки, ходьба или что-то другое, для того, чтобы укреплять мышечный корсет, но не бег. Если это не спортсмен или если это не молодой человек. Если мы говорим о человеке средних лет и уже старше, то если он больше 80 килограмм, это проблема. Важным фактором для здоровья колен является разминка. То, чем пренебрегают люди. Если вы подумаете, вы посмотрите, что вы немного упражнений знаете для разминки коленного сустава. Одно-два упражнения. Но нам нужно разминать колено, потому что это очень важно. И когда человек получает проблему с растяжением, с надрывом или с чем-то еще, то тогда он откатывается на годы, а может быть и на всю жизнь, и становится, его качество жизни теряется. Состояние мышц. Для того, чтобы колени были здоровыми, нам нужно смотреть не только на сам коленный сустав, но нам нужно обращать внимание и на мышцы, потому что это все одна система. К коленному суставу подходит достаточно много мышечной ткани, мышц, связок и сухожилий. И поэтому проблемы с мышцами приводят к проблемам в коленном суставе. Об этом у нас есть отдельная передача, и вы сможете ее посмотреть. Как можно диагностировать проблемы мышечной ткани и помочь своим коленям без лишних посещений, может быть, врача. Это интересная тема. Рекомендую вам посмотреть. Также врачи многие говорят о том, что до третьей степени артроза коленного сустава качество жизни человека может не меняться, не измениться в худшую сторону, если его мышцы в хорошем состоянии, в хорошем тонусе находятся. То есть мышечная ткань поддерживает состояние коленного сустава и помогает, качество жизни не ухудшается. И наоборот, если мышцы, которые прилегают к коленному суставу выше и ниже, находятся в плохом состоянии, то тогда даже начальные стадии изменений в коленном суставе, они приводят к ухудшению качества жизни. А мы все взрослеем, а потом стареем, и все равно все изнашивается. И мы приходим к пониманию, что особенно во взрослом возрасте состояние мышц нижних конечностей имеет решающее значение. И некоторые люди говорят о том, что человек стареет не годами, а стареет ногами. Крепкие ноги – это крепкая осанка, это хорошие колени, потому что мышечная ткань она поддерживает и компенсирует те проблемы, которые есть в коленном суставе, возрастные изменения. Еще один важный фактор здоровых колен – это близлежащие не только мышцы, но и суставы. Врачи утверждают о том, что проблема, допустим, с тазобедренным суставом, как с артроз. Ну, то есть, когда есть проблема в близлежащих суставах, то человек начинает что делать? Он начинает беречь эти суставы. У него, чтобы не нагружать излишне,

0: И вот это сберегание приводит к излишней нагрузке близлежащих суставов. То есть они берут на себя и компенсируют ту нагрузку, которая ложилась на тот сустав. И поэтому в первую очередь страдают колени. Я могу привести пример из своей собственной жизни. У меня всегда была проблема с левым коленом, когда я занимался спортом. Я всегда бегал в наколеннике. Вот, и колено меня беспокоило. Но потом, достаточно недавно, я почувствовал проблему, как бы, что я чувствовать начал правое колено. Я не получал травму, и я думал, почему это? Я начал исследовать самого себя и пришел к такому пониманию, что я начал чувствовать правый тазобедренный сустав. И я начал делать упражнения для тазобедренного сустава. Прошло небольшое время, и у меня исчезла боль в колене. И я был очень рад, и я увидел эту прямую зависимость, что проблема была не в самом суставе, а в близлежащем суставе. Очень важный момент для сохранения колен – это вода. Вода. Водный баланс. Я думаю, что этот фактор вообще нельзя сбрасывать со счетов. Почему? Потому что люди очень часто не допивают воды и считают это нормой. Но поглядите, что происходит. Простое понимание этого вопроса позволит нам избавиться от многих проблем. Когда в организме не хватает воды, то тогда организм перераспределяет воду в своих системах, обеспечивая две системы в первую очередь. Это центральную нервную систему, это процессор, который должен думать и все там принимать решения. И второе – это сердечно-сосудистая система, которая распределяет все питательные вещества. Все остальные системы страдают. То есть если человек просто не любит пить, то он на протяжении всей жизни вводит в это голодание водное многие системы своего организма, и в первую очередь опорно-двигательный аппарат. И после 40 лет человек говорит, я начинаю хрустеть, это уже старость пришла. Зачастую это не старость, это его безответственное отношение или непонимание этого вопроса даже в области водного баланса. Потому что все эти суставы, они же там синовиальная жидкость, там все мокренько, там все вот такая, там есть специальная жидкость, которая позволяет питать и смазывать все эти структуры. Поэтому водный баланс – это очень важно. Когда мы начинаем выполнять все эти простые принципы, в которых нет ничего сложного, то мы позволим своему организму сохранить колени в замечательном состоянии. И человек может и в возрасте, в большом, ходить твердой, упругой походкой. И иногда, если надо, пробежаться и сесть полностью, и встать полностью, что, наверное, очень радует каждого человека. Поэтому, если мы будем соблюдать все эти принципы, наши коленные суставы будут здоровы.
1: Дорогие друзья, телекомпания «Триангл» предлагает вам книги в подарок. «Как мне жить, если?» Книга призвана помочь найти ответы в различных кризисных ситуациях, в которых могут оказаться люди. Потеря смысла жизни, близкого человека, неизлечимые заболевания, семейные кризисы. 14 составляющих хорошего настроения. Чтобы вернуть себе хорошее здоровье и успешно бороться с подавленным состоянием, примените эти 14 простых принципов. «Жизнь с избытком» – практичная книга о здоровом питании. «Вечно ли Бог любит грешника?» Многие считают, что после смерти хорошего человека ждет рай, а плохого – ад. Что на самом деле происходит после смерти и что такое смерть? Забытая заповедь. 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но на протяжении тысячелетий предпринималось немало попыток изменить его содержание и принизить его значимость. Иисус Христос своей земной жизнью подтвердил истинность закона Божьего. Он умер и воскрес, чтобы утвердить закон небес навеки. Курсы по изучению Библии «Новая жизнь». Читаете ли вы Библию? Чем она является для вас? Историческим документом, наставлениями от Бога или, быть может, сложной и непонятной книгой, лежащей на полке? Читая наши 6 брошюр и изучая Библию вместе с нами, вы откроете для себя Библию с новой стороны. Познакомитесь с ней ближе и поймете, что Библия – это не скучно. У нас также есть несколько

детских книг в подарок. Предлагаем детям начать путешествие по Библии в клубе путешественников с приключениями, подарками, сюрпризами и увлекательными историями. «Новая земля» – детские занятия по изучению Библии. Полный перечень литературы вы можете увидеть и заказать на сайте 3bn.ru или по ссылке в описании под видео. Ждем ваших заказов!

0: Любая боль может выбить нас из привычного ритма жизни. Но зубная боль приносит особенные мучения. Одни ограничиваются лечением зубной боли народными средствами, используемыми в домашних условиях. Другие предпочитают современную стоматологию для быстрого и безболезненного лечения. Какой способ эффективнее и безопаснее для нашего здоровья, узнаем у специалистов в области стоматологии Елены Валентиновны и Павла Викторовича Малининых. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Мы с вами сегодня поговорим о зубной боли. И хотелось бы сразу понять, каковы причины этой самой зубной боли.
2: Как мы выше перечисляли степени самого заболевания, да? Вот, так, соответственно, этим степеням соответствует и зубная боль. Угу. То есть мы начинаем с поверхностного кариеса, угу. даже, вернее, с кариеса стадии пятна. Угу. Вот на этом этапе уже может появиться зубная боль. Когда еще поверхность вроде бы целая, зуб блестящий, только небольшая меловидная пятнышко. Может появиться зубная боль. Она скорее носит характер такой чувствительности от температуры. Угу. От холодного, от горячего. Угу. От кислого также может. Вот. Дальше пойдем к поверхностному кариесу. Здесь уже появляется боль от сладкого. Чаще всего. Средний кариес – это тоже сладкое. Дальше у нас появляется глубокий кариес. Появляется уже почти от всех видов раздражителей. То есть это и кислое, и соленое. Угу. Вот, при воспалении нерва возникает уже боль самопроизвольная, уже острая боль. Угу. Она может быть не связана ни с чем. Или же она может усиливаться от той же температуры. От холодного или от горячего. Угу. Если присоединяется воспаление уже тканей вокруг зуба, это уже такое осложнение после воспаления нерва, угу. то боль может быть уже при накусывании на зуб. Угу. Вот. И тогда уже появляется, или может появиться и припухлость на десне. И, соответственно, боль носит тоже интенсивный, ярко выраженный характер в острой стадии.
0: Угу. То есть в зависимости от того, что там с нами происходит, да. боль будет по-разному, на разные угу. реакции, да, какие-то.
2: Или же, с другой стороны, все вышеперечисленные стадии могут быть безболезненны. Абсолютно все.
0: Такое действительно реально?
1: Да.
2: Не только реально, но, к сожалению, я бы, исходя из своего опыта, сказал, что процентов, наверное, 50 воспалений, всех воспалений нерва происходит бессимптомно.
0: А я тут сижу, успокоилась, от этого не болит. А оно вон как оказывается, хитро да. может быть.
2: Да, даже представьте себе, когда уже даже нерв воспалился, человек об этом может не догадываться. Конечно, там застревает естественная пища, скорее всего, угу. но к этому очень быстро привыкают.
1: Угу. Да, но боли как да. таковой может и не быть.
0: Понятно. Так, если у нас заболел зуб, естественно, не всегда у меня может быть возможность сразу побежать к врачу. Чем я могу себе вот первично помочь?
1: Почистить зубы.
0: Так, почистить зубы.
1: Иногда боль снижает холодное полоскание, холодной водой. Угу. Допустим, если боль возникает при воспалении тканей, которые около корня, и возникает боль на горячее, припухлость десны, то холодное полоскание холодной водой иногда снижает эту вот боль. Потому угу. потому что как бы, ну, немножечко... Любое воспаление, да, это как бы температурный такой взрыв, немножко холод, он облегчает. Угу. При

0: более, когда кариес, наоборот, тепленькое помогает. Пополоскал, прошло. Uh-huh. Иногда, если боль возникает от не от кариеса, да, не пульпита, а периодонтита, вот как мы говорили, что uh-huh. вот воспаление пульпы или периодонта, просто болит десна, воспаление в кармане. Там уже у нас противовоспалительные ополаскиватели. Uh-huh. Самое распространенное это хлоргексидин, uh-huh. который в аптеке продается, да. в маленьких баночках, угу. он не такой дорогой. И,
1: раны еще обрабатывают.
0: Да, или мироместин, угу. да. Не разводятся, споласкивают. Есть гели, которые угу. можно помазать десну. Если вот все вот эти полоскания не помогают, угу. вот там один день, максимум угу. два, то это только идти к стоматологу.
1: Ну, то есть да, уже и не
0: да,
1: поможет.
0: Уже и не поможет.
1: Ждать бесполезно. Там. Да. Может быть, я три дня, да?
0: Да, да, да, да. Дальше тянуть не нужно, нужно идти. Тем более, если боль такая самопроизвольная и возникает, вот, да, вот ничего
1: на
0: не ел.
1: Месте.
0: Да, на пустом месте. Или обычно ночью возникает, вечером или ночью. Угу. А, сильная боль такая острая, 15-20 минут, то здесь уже ничем не поможет, даже таблетками. Таблетки могут снижать обезболивающие на какое-то время боль, да, но потом она опять будет. Uh-huh. Это уже пульпит, это воспаление нерва. Uh-huh. Почему такая боль сильная? Потому что сравнивают еще с болью в голове, потому что зуб это вот пульпа находится в замкнутом пространстве, uh-huh. а при воспалении отек возникает. Одеться некуда. Все это распирает, сдавливается нерв и сильная дичайшая боль. Поэтому здесь уже угу. таблетки не помогут, угу. только к доктору.
1: Так, а вообще при каких видах зубной боли нужно прямиком бежать к доктору без отлагательств?
0: Ну вот то, что сказали, самопроизвольно, особенно вечерняя, ночная.
1: То есть здесь уже вообще не надо ничего здесь полоскать, уже,
0: конечно,
1: ничего ждать,
0: да,
1: бегом
0: да, да,
1: с утра
0: это уже, да,
1: к врачу?
0: Да, да, если распухла десна. Угу. Да, идет как бы усиливается эта боль сильнее, и тоже там человек уже сам знает, что уже все, уже болит, уже само не поможет.
2: В любом случае, да. есть очень принципиальная разница между головной болью и зубной болью. Потому что головная боль действительно снимается чаще таблетками.
1: Ну да.
2: И она не носит какую-то причину, которую нужно как-то по-другому устранять.
1: Ну, возможно, не всегда, да?
0: То есть... Не всегда,
2: чаще
0: да.
2: Чаще всего, да. Но да, когда мы имеем дело с обычной головной болью.
1: Да.
2: Угу. Вот. В случае с зубной болью всегда есть физиологические изменения, патологические изменения.
1: Угу. Ну, то есть просто так это
0: да, зуб
1: то
0: не
1: есть
0: болит.
2: Фантомных да, боли с зубами не бывает. Ну, есть еще заболевания типа невралгии, но это отдельная история. Угу. Вот. А что касается зубной боли, она всегда имеет...
0: Причину,
2: которую таблетками не устранить. Ее угу. можно подавить.
0: Угу.
2: Допустим,
0: на некоторое время,
2: на 2 часа
0: да.
2: можно, да, подавить, угу. но потом она вновь опять возникнет. Или же другой вариант. Можно перевести ее в хроническую стадию, когда вроде бы все прошло, не болит, угу. но зуб при этом
1: продолжает
2: не выздоравливает.
1: Разрушаться, да?
2: Да, у меня такой тоже интересный случай, трагикомический. Была одна женщина, очень утверждала, что ей помогают всегда все молитвы, и не надо никогда идти к стоматологу, так и помолиться. И в доказательство она провела как раз этот случай. У нее болел зуб. Угу. Вот, и она в церкви конкретно прям выступила, что я помолилась, и вот, пожалуйста, у меня зуб прошел, вот, и ничего делать не надо. Наглядный пример.
1: Угу, угу.
2: Да. Ну, прекрасно понимая весь этот механизм, я, конечно, понял, что у нее... Спустя несколько дней, как это всегда бывает, острое заболевание зубное переходит в хроническую стадию, uh-huh. вялотекущую. Зуб продолжает разрушаться, но уже без зубной боли.
1: Uh-huh.
2: Вот. И в итоге, естественно, человек теряет этот зуб, если он не придет
0: ну,
2: к стоматологу.
0: Да, потому что процесс может быть длительный и такой не очень заметный для самого себя, uh-huh. а итог – это удаление зуба.
1: Uh-huh. Поэтому ну и кто-то может, в принципе, сказать, ну подумаешь, не жалко, да, там зуб мудрости.
0: Да.
1: Но, наверное, я так вот сейчас просто сижу и думаю, наверное же, как вот мы до этого в других передачах говорили, и соседние зубы могут
0: конечно,
1: еще заболеть от
0: конечно,
1: этого. И тогда
0: конечно.
1: Мы потеряем не один, уже несколько зубов.
0: Кстати,
1: да?
0: очень часто бывает, что если есть кариес в 8-м зубе, в зубе мудрости, то в 7-м, как правило, тоже бывает, но он не так заметен, потому что он глубоко начинается с корня. Из-за того, что между 7-м и 8-м зубом мудрости uh-huh. есть глубокий карман.
1: Uh-huh.

0: Ну, бывает так анатомически устроено, что зуб мудрости он находится ниже и больше окружен десной. Поэтому появляется такой естественный карман, там остатки пищи. Вот, и кариес именно с корня, на семерке. И когда там уже пульпит и сильная боль, и разрушение уже достаточно большое.
1: Оказывается, уже
0: оказывается, все приплыли. Да, оказывается, приплыли, да.
1: А вот еще насчет болеутоляющих. Может быть, вы можете, вот у меня тут таблеточки лежат, может быть, можете посоветовать вот побыстрее, как можно, ну, временно, опять же, устранить
0: ну,
1: боль?
0: Ну, это в основном нестероидные противовоспалительные, это такие, как ибупрофен, кетанов, кетарол, вот из этой группы. Найс. Немесил. Вот ну, они, это... они достаточно так, особенно немесил и найс, они хорошо снимают боль.
1: В принципе, как и головную.
0: Да, да, да. Но зубную тоже.
1: А гели от зубной боли, они как работают?
0: А, ну вот с гелями тоже интересно. Это особо отдельная группа зубной боли, когда вроде бы вот кариеса нет, нет пульпита, нет периодонтита, то есть нет повреждения внутри зуба, а есть такие, как эрозия. Эмали, истончение эмали, и возникает такая стойкая чувствительность. То есть даже больно зубы иногда чистить. Да, боль на сладкую пасту, на щетинке, когда они по зубу касаются. Вот, вот тогда уже работают именно вот эти гели, да, которые наносят уже после чистки зубов.
1: Понятно. А вот еще хотелось бы узнать, почему зуб болит после пломбы? Казалось бы же, все сделали, поставили, вылечили, наверное.
2: Ну, во-первых, процедура сама препарирования зуба, подготовки под пломбу, является хирургической операцией. Пусть она микро, но это хирургическая процедура, то есть это внедрение в живые ткани. Вот. Любая живая ткань, любая рана, она, естественно, болит после операции. Это первое. Второе. Появляется чувствительность в связи с обработкой различными раздражающими препаратами. В частности, зуб перед пломбировкой обрабатывается кислотой.
0: Ортофосфорная кислота.
2: Да, это повышает чувствительность. И третье, это, конечно, печальная уже история. Пломба может быть поставлена неправильно. Вот, потому что если, допустим, пломба поставлена на нерв непосредственно, да, вот, когда он должен был быть удален, естественно, зуб будет болеть. Вот, это основные такие причины, кто приводит.
1: Как понять? Вот, потому что, я думаю, многие могут напугаться. Допустим, даже кто-то вот полечил зуб, слушает нашу передачу и думает, так, у меня болит зуб, а что же у меня из этих трех причин?
0: Ну, зуб может болеть день-два после постановки пломбы, это нормально. Если он болит на холодное, на накусывание жесткой пищи достаточно длительное время, и нужно сходить к врачу, который ставил пломбу, он посмотрит, скажет, ну, надо наблюдать. Если на снимке как бы, да, все нормально, пломба стоит хорошо, врач тоже знает, что он сделал все как положено, то это как бы, ну, такая реакция на вот, именно на препарирование, потому что когда мы сверлим, там тоже идет нагрев, да, вот, и охлаждение, потом кислота, все это может влиять.
1: Понятно.
0: Если эти симптомы не проходят, да, боль при накусывании, бывает, прям нажимаешь на пломбу, больно, или на холодное, тоже реакция сильная, длительное время, тогда нужно переделывать все. Потому что еще хочу добавить, есть такой нехороший момент у композитных пломб, у материала композитного. Так как мы отсвечиваем светом для того, чтобы пломба затвердела, композит, он... дает усадку. Он дает усадку. И чем больше слой пломбы, сам слой, тем у нее больше усадка при отсвечивании. Вот. Это тоже может давать микрощели между пломбой и дном полости и давать вот эту болезненность такую.
1: Вот. Ясно все.
0: Поэтому здесь, да, надо будет переделывать, если что-то не так.
1: А вот давайте поговорим еще о том, в каких случаях уже не поможет лечение, нужно удалить зуб. Вот какие показания для удаления зуба?
0: Вот таких много показаний. Потому что первое это
2: степень
0: разрушения коронковой части зуба. Даже не корня, а коронковой части. Потому что у зубов, особенно вот у жевательных, да, мы говорили про строение, что у них разная функция, разная сторона.

0: строение коронковой части, да, режущая, там, жевательная, но также там разное количество корней у зуба. Так как жевательные нагрузку большую испытывают, то там три корня, три или два корня на жевательных зубах. И если разрушение идет уже до этих корней, то, естественно, там уже ничего...
1: До разделения.
0: Да, до разделения ничего не сделаешь. Вот, тогда удаляется. Удаляется, когда травма зубов, тоже отколы. Удаляется, когда воспаление, степень разрушения, большая именно костная ткань вокруг корня удаляется. При лечении у ортодонта по показаниям удаляется.
1: То есть совершенно здоровый зуб может быть удален.
0: Да.
1: Когда если там, необходимо для выравнивания зубов.
0: При опухолях, опухоль челюсти тоже удаляется, если зуб вовлечен в этот процесс. Вот такие. Если там перелом челюсти и зуб именно вот в месте перелома удаляется. То есть показаний много.
2: Так, и еще с вами поговорим давайте о том, почему зуб меняет цвет после удаления нерва.
0: Ну, там в основном таких две причины. Или кровоизлияние в пульпу, банальный, как бы, да, как синяк пропитывает, кровь пропитывает изнутри, да, ткань зуба, так как у нас, я говорила, дентин, он трубчатый, пористый, да, вот, и эмалька прозрачная просвечивает этот вот темный цвет. Или неправильное лечение, недостаточная пломбировка каналов.
1: Ну и третье, сам по себе зуб без нерва, он уже не жизнеспособен. Любая мертвая ткань, она меняет свой цвет по определению, в том числе и зубная.
2: Так, понятно. А еще меня интересуют зубы мудрости. Вот, допустим, моя бабушка говорит, что ну, зачем они нужны, надо их удалять. Потому что они все равно заболят. Вот на самом деле, зубы мудрости, вообще как с ними быть и надо ли их удалять?
0: Ну, в основном зубы мудрости удаляют. У наших предков их, наверное, не нужно было удалять, потому что они были массивные, скелет массивный, челюсть нижняя, большая, верхняя, зубы все умещались в ряд, прорезывались. Сейчас мы немножко измельчали, вот, и этим зубам просто нет места.
1: Количество зубов осталось?
0: Да, да, им нет места, поэтому они прорезываются кто как может.
2: И мешаются. Вот.
0: И даже не прорезываются, они там лежат спокойненько, вот, и делают свое нехорошее дело.
1: Второй момент, наша диета изменилась. То есть мы недостаточно нагружаем эту самую челюсть, а челюсть, как любая кость, она тоже растет от нагрузки. То есть мы, когда мы физически работаем, мы не только мышцы качаем, но мы и кость качаем.
2: Надо же.
1: Ну, да. Наглядный пример даже, даже не говоря о физической нагрузке, унылый дух сушит кости. То есть даже наша позиция, наше психическое состояние, то влияет, а уже не говоря о физическом. Поэтому, естественно, если мы не даем нагрузку на челюсть, это какая-то нагрузка, ежедневно должно быть достаточное количество клетчатки в продуктах. Вот. Растительная клетчатка, это, конечно, овощи.
0: Ну, это с детства, конечно, да. Потому что у нас как раз период роста детский, да, и формирование скелета тоже
1: челюсть,
0: тогда идет.
1: Челюсть вырастает не до тех размеров, до которых она должна была вырасти. Вот почему сейчас очень много... выравнивание различных зубов.
2: Да, это
1: связано со скученностью. А скученность откуда берется? От того, что челюсть меньше, чем она должна была быть. То есть ребенок рождается с маленькой челюстью не потому, что это у него в генах заложено, вот, а потому что она недостаточно развита. То есть когда человек увлекается там булками, допустим, но меньше клетчатки, происходит скученность, да. И это относится не только к зубам мудрости. Поэтому удаляют и зубы мудрости, или какой-то любой другой зуб из 32, если он тоже не на своем месте находится.
0: Ну, это да, уже решает ортодонт. А про мудрости, если у человека все в порядке, если у него достаточно хорошо сформированная челюсть, да, и все зубы прорезались правильно, и хорошая гигиена, нет кариеса, и он под наблюдением у доктора, вот, то их можно не удалять.
2: То пускай себе живут. Да,
0: да, да.
2: Большое вам спасибо. Теперь мы знаем, что нам делать с зубной болью. Но у нас с вами еще впереди много интересных тем. Всего вам доброго.
0: До свидания.
2: Подведем итоги. Зубная боль сигнализирует о том, что зубы нуждаются в срочном лечении. Чем интенсивнее боль, тем скорее нужно посетить стоматолога. Люди, которые не следят за состоянием своих зубов и ротовой полости, чаще подвержены риску столкнуться с зубной болью. Однако причиной может быть гайморит, невралгия, невриты или даже болезни.

уха. Точный анализ ставится только после полного обследования больного. Профилактические меры зубных болей состоят из правильного гигиенического режима, регулярного осмотра у стоматолога, полноценного питания и своевременного лечения зубов. Будьте здоровы, и пусть ваши зубы не болят!

Здравствуйте, меня зовут Юрий, я шеф-повар. И сегодня вместе с вами мы приготовим обед, вкусный и полезный, который будет состоять из тыквенного супа с имбирем и шпинатных блинов с грибной начинкой. Начнем готовить с супа. Прежде всего нам необходимо поставить воду, чтобы она прогрелась. Нам необходимо 1 литр воды. И теперь нам необходимо нарезать овощи. Для супа-пюре нарезку можно производить произвольно, но мне больше всего нравится ломтиками. Начнем нарезку с тыквы.

Интересный овощ тыква. Она такая яркая, красивая, сразу видно, что в ней полно различных витаминов. Интересно, что кажется, что тыквенная каша и блюда из тыквы – это все исконно русские блюда. Но на самом деле тыкву культивировали в Южной Америке. Оттуда она уже через испанцев попала в Европу, а потом уже в Россию. Я уже закончил нарезку тыквы. И сейчас здесь все наполнилось ее ароматом вкусным. Так и хочется взять ломтик и попробовать. Далее мы будем производить нарезку моркови и лука.

Как вы заметили, морковь нарезана более мелкими кусочками, потому что мякоть моркови более плотная и требует большей тепловой обработки, нежели мякоть тыквы.

завершаем нарезку лука. Мне сегодня повезло, лук не злой, поэтому сегодня мы не будем плакать и будем радоваться. Все нарезанные овощи мы тщательно перемешиваем.

закрываем крышкой и ставим на медленный огонь. Как только овощи пустят свой сок, мы добавим немножко оливкового масла. А сейчас мы приготовим имбирь. Его необходимо почистить. Имбирь фактически во многих странах он к овощам не относится, а относится к лекарственным растениям. И он, все вы знаете, он очень острый и имеет такой резкий вкус, поэтому мы возьмем половину, а в принципе, по желанию, можно взять и целый, если кто не боится острого вкуса. Имбирь нам необходимо почистить от кожуры. Сразу он пустил сок и стало пахнуть имбирем. Сразу вспомнил имбирные пряники. Нарезать его будем как можно мельче.

тыква уже начала тушиться, и поэтому она уже выдает сладковатый аромат. Тем временем подготовим чеснок для тушеных овощей. Чеснок можно нарезать, но я предпочитаю его просто раздавить ножом. Почему я так сделал? Потому что если кому-то чеснок не нравится, его такими большими кусками легче будет поймать и убрать. Добавляем чеснок в наши овощи. Замечательный аромат. Все мы перемешаем, чтобы аромат чеснока пропитал все наши овощи. Они уже наполовину готовы. Сразу заметно, что все овощи, они уменьшились в объеме, стали более мягкие. Мы немножко подождем, пока овощи дотушатся. Проверим наши овощи на готовность. Овощи готовы. Заметьте, что они не должны быть как размазня. Они сохраняют свою форму, сохраняют, но уже готовы. Все, мы это перемещаем в воду.

Заметьте, что для супа-пюре жидкости в супе всегда минимальное количество. Добавим немного соль.

имбирь сразу резко меняет вкус и аромат нашего супа. И добавим наши специи, базилик. Я предпочитаю его всегда

0: разрывать на мелкие кусочки. Получилось очень интересное сочетание аромата имбиря и базилика. Овощи продолжают кипеть, им необходимо свариться до готовности. После этого нам необходимо будет суп хорошо взбить блендером и добавить сливки.
1: Тыквенный суп-пюре с имбирем. 800 граммов тыквы нарезать ломтиками. 300 граммов моркови соломкой. 200 граммов лука кубиками. Тушить до мягкости с 2 столовыми ложками оливкового масла. Раздавить 3 зубчика чеснока и добавить к овощам. 3-5 сантиметров корня имбиря очистить и мелко нарезать. 1 литр воды довести до кипения. Выложить тушеные овощи, посолить, добавить корень имбиря и свежий базилик. Варить до готовности, добавить 1 стакан сливок, затем взбить блендером.
0: Приступим к приготовлению второго блюда нашего обеда – шпинатные блины с грибной начинкой. Прежде всего, нам необходимо приготовить начинку. Для этого у нас грибы, шампиньоны, и рядом с ними сидит такой красный лучок, который очень подходит ко всем грибам, потому что он и красивый, и более ароматный, чем обычный репчатый лук. Приступим к его нарезке.

Отправим нарезанный лук сразу на сковороду для тушения. Теперь будем нарезать шампиньоны. Нарезать будем не мелкими ломтиками, а крупными, чтобы было красиво. Обратите внимание, получается у нас такой небольшой образ нашего грибочка. Это будет смотреться очень красиво в начинке и в оформлении. Какие у нас получились красивые шампиньончики. Их стало в 10 раз больше. Теперь мы всю эту красоту отправим на сковороду.

добавим оливковое масло. И будем их тушить. Сразу немножко помешаем. И закроем крышкой. Мешать им не будем, пусть готовятся. Теперь мы приступим к приготовлению блинов. Чем интересны эти блины? Тем, что в само тесто добавляется краситель и вкусовая добавка – это натуральный зеленый шпинат. Прежде всего, нам необходимо его хорошо измельчить в блендере. Вообще, все салаты и все свежие продукты из зелени лучше не резать, лучше рвать руками. Так мы и сделаем. Стакан для взбивания. Будем рвать шпинат крупными кусками. Так, листья подвергаются меньшему окислению, и все витамины сохраняются лучше. По рецепту для всех блинов используется молоко. И мы возьмем немножко молока, чтобы хорошо

у нас сбился шпинат. Совсем чуть-чуть. Вообще шпинат, молоко и сливки – это очень хорошее сочетание и полезное. Приступим к взбиванию.

Получилась у нас такая вот зеленая красивая масса, которая пахнет весной, зеленью. И теперь мы возьмем большую миску и будем готовить тесто. Для этого нам понадобится молоко. Яйца. Растительное масло. Сейчас мы эту смесь хорошо смешаем. У нас получится так называемый меланж. Это смесь яиц, молока и масла. Сразу добавим соли. Соли можно добавлять побольше, потому что это у нас блины идут не на десерт, а на второе блюдо. И добавим сахар. Сахар мы добавляем для вкуса и для того, чтобы они у нас получались красивые и румяные. Пришло время добавить нашу красоту. Фактически похоже на соус песто. Сразу наши блины оживились за счет всех витаминов, которые здесь содержатся в этой зелени, в шпинате. Сейчас посмотрим, что у нас получится. О, смотрите, как получается красиво. Все у нас хорошо перемешалось. Теперь постепенно будем добавлять муку. Основная задача в приготовлении теста для блинов – это сделать так, чтобы не было комочков. Поэтому муку добавляем постепенно и тщательно вымешиваем. Тесто для блинов уже готово. Сковорода уже раскаленная, добавляем немножко оливкового масла. Так сказать, для первого блина. И приступаем к приготовлению блинов.

Обратите внимание, насколько они сразу становятся зеленые. Пока блинчик у нас печется, мы проследим за начинкой для наших блинчиков. Как только жидкость выпарилась, необходимо посолить нашу начинку. Этого будет достаточно.

Посмотрите, какой красивый получился блин фисташкового цвета с румяной корочкой. Ну что, приступим к завершающему этапу. Прям хочется взять эту начинку и сразу съесть. И закусить блином. Но мы поступим по рецепту и зафаршируем. Я думаю, так будет вкуснее.

0: Первый блинчик готов. Красота какая.
1: Шпинатные блины с грибной начинкой. Соединить половину пучка шпината и стакан молока. Взбить в

0: Немного соли и сахара. Добавить измельченный шпинат. Постепенно всыпать стакан муки и замесить тесто. Выпекать блины на разогретой сковороде до румяной корочки с обеих сторон. Приготовить начинку. Для этого красный лук нарезать кубиками. 200 граммов шампиньонов ломтиками. Тушить до готовности с небольшим количеством оливкового масла. Посолить, перемешать и нафаршировать блины.
1: Наш суп практически готов. Для супа мы приготовим поджаренный хлеб, или его еще называют крутоны, потому что суп-пюре лучше есть с чем-нибудь хрустящим, то есть сухариками. Суп у нас готов. Выключаем огонь. Завершающий этап. Нужно добавить в горячий суп сливки. Тем самым мы обогащаем этот суп калорийностью сливок. И осталось взбить этот суп в пюре блендером, что мы сейчас и сделаем.

получился очень красивый пюреобразный суп. Теперь приступим к оформлению блюда. Подчеркнем наше блюдо красивыми веточками базилика. И веточки мяты для красоты и аромата. Пожалуйста, приятного аппетита!

принимать близко к сердцу радости и горести Отечества способен лишь тот, кто не может пройти равнодушно мимо радостей и горестей отдельного человека.

0: Совершенно не секрет, что созависимость — это концентрация внимания на другом, на зависимом человеке. Какое есть определение зависимости?
1: Мария, зависимость — это навязчивая потребность, повторение определенного действия, несмотря ни на что.
2: Мария Мараханова, ведущая, психолог. Любит детей, природу, тишину. Ценит человечность и доброту в людях. Считает, что жизнь, данная Богом, самое ценное, что у нас есть. Александр Зуев, магистр психологии, ведущий психолог реабилитационного центра. Автор программы помощи зависимым и созависимым. Считает, что созависимые отношения поддаются лечению. Девиз: «Пока мы живы, можно все исправить».
1: Знаете, вот за несколько дней до того, как я приехал к вам на передачу, мы с моим младшим сыном катались на велосипеде в лесу, и мы уже как бы выезжали из леса и подъезжали к поселку. И вот вдоль дороги лесная дорога, лес вокруг, и рос мох. И подъезжая к поселке, увидел, что весь мох перекопан, и вот прямо, знаете, как свален на дорогу, это достаточно большой участок, там 100 метров, все было перекопано. Первая мысль, которая у меня возникла, когда я увидел все это, я подумал: кабаны. Но поскольку я знаю, как кабан ведет, как он ищет пищу, как он перекапывает все. Вот. И ребенок меня тоже спросил: папа, что это такое? Я говорю: наверное, кабаны. После этого я увидел вдалеке двух мужчин. Один нервно курил, другой, скажем так, стоял спиной к нам, и когда мы проехали мимо, даже не повернулся. И в этот момент до меня дошло.
0: Как они так? Ищут.
1: Как так? Насколько я наивный человек? Я психолог реабилитационного центра, который работает с наркозависимыми. Понимаете, даже вот мысль допустил, да. Сегодня, скажем так, телеграм-канал, можно беспрепятственно приобрести наркотические средства, купить, вам скидывают координаты, GPS-координаты, вы по этим координатам едете и ищете. И эти люди копают землю, вот буквально раскапывают, как свиньи, как кабаны.
0: У них есть цель —
1: это
0: найти.
1: Навязчивая потребность, да. Навязчивая потребность вновь и вновь употреблять то вещество, которое приносит им удовольствие.
0: Вы совершенно правы, что сказали об этом. Да, действительно, это бывает и в городе, и они могут руками это искать. Да. Я когда иногда иду домой, и вижу о том, что люди около дома ходят, ищут, смотрят, раскапывают, да. Прям говорю, руками, потому что у них есть вот эта действительно навязчивая потребность. Им уже ничего не важно, их ничто не остановит. Вот
1: не
0: потому
1: важно
0: что
1: ничего.
0: Есть, да.
1: Мы называем это то, что зависимость, она сверхценна. Она ценнее, чем отношения с женой, с мамой, с отцом. Ценнее, чем работа, ценнее, чем дети, даже, знаете, ценнее, чем сама жизнь. Человек,
0: конечно, да.
1: Ни перед чем не остановится, потому что для него вот эта доза на сверхценна, к сожалению, это так.
0: Что мы еще должны знать вообще о зависимости, о зависимостях? Что вот?
1: Это то, что зависимость – это болезнь. Причем болезнь хроническая. Можно сравнить с диабетом. Вы знаете, что сегодня диабет не лечится. Но, скажем так, принимая инъекции в течение дня, да, делая себе инъекции в течение дня, человек, имея хронический диабет, будет вести жизнь здорового человека. То же самое и с зависимым человеком. Эта болезнь, она хроническая. Она никогда не пройдет, она всегда будет с ним рядом, но, выполняя определенные рекомендации, человек может жить жизнью обычного, здорового, счастливого человека. Как правило, выздоравливающие зависимые – это хорошие семьянины, хорошие бизнесмены. Я знаю таких

0: замечательные люди, добрые, отзывчивые. Вот, но это надо помнить, что это заболевание, и оно хроническое. Кроме того, это системное заболевание, мы уже об этом говорили, где болеет все, и душа, и тело, психика, отношения с нашими близкими, и духовная составляющая. То есть болеет все. Причем все стремится к нулю. Здоровье к нулю. Психика, вот эти умственные способности к нулю. Угу. Знаете как? То, что делает зависимый человек, нельзя назвать разумным, правда?
1: Конечно.
0: Это безумие. Это безумие. Поэтому все стремится к нулю. К нулю отношения стремятся к нулю. Когда зависимый практически обрывает все социальные связи, замыкаясь, закрываясь сам в себе. Вот. И отношения, скажем так, духовные отношения тоже стремятся к нулю. То есть это полный хаос.
1: То есть это можно сравнить с тем, что когда сосуд вообще полностью пуст? То есть когда внутри человека не остается уже просто ничего.
0: Даже
1: то есть
0: больше он просто, наверное, существует. Образуется уже в вакуум. Дальше. Эта болезнь, она прогрессирующая. Вы знаете как, многие таят иллюзию, что сын мне пообещал, что больше не будет употреблять. Я ему поверил. И правда, он не употребляет. А то, что многие из них могут затихариться на неделю, на месяц, на два месяца. И знаете, как отвозят в монастырь. Думают, все, он там год в монастыре проведет, приедет огурчиком. Или свозят на дачу, привязывают, приковывают. Таким образом, надеются на то, что человек избавится от своего желания употреблять.
1: То есть, получается, это ложное действие, опять же, которое они предпринимают самого зависимого человека.
0: К ложным действиям также можно добавить то, что сегодня делают многие зависимые от алкоголя, вшиваются.
1: Да, конечно.
0: Кодировка не работает, потому что образ мыслей не меняется. И употребление становится всего лишь делом времени. У нас очень часто бывают такие ребята, которые кодировались, вшивались там по пять и больше раз. Поначалу работает, там, полгода протянет, а наступает такой момент, когда все это перестает работать. Потому что нужна глобальная перестройка всего организма. Нужна глобальная перемена, скажем так, перерождение всего человека, чтобы помочь ему избавиться от его зависимости.
1: А бывает ли такое, что у меня был такой пример из знакомых, что он же только попробовал. То есть это был подросток, это была семья очень обеспеченная, очень интеллигентные люди, сами родители, да, то есть они достаточно высшего такого слоя. Он только попробовал. Но ничего страшного. В жизни мы все должны все попробовать. Это очень известная такая вот поговорочка в народе, что все попробовать вот он должен. Он все попробовал, но ничего страшного. Попробует, перестанет. Я же перестала, мама. Да? Но, к сожалению, это закончилось тем, что нет больше вообще человека. Да? Он до 30 лет не дожил. То есть изначально чуть-чуть по чуть-чуть, всего понемножку, привело к смерти, да, то есть такое бывает, наверное, со всеми, да, зависимость, то есть
0: понемножку. Знаете, это фактически заигрывание с темными силами, бесследно не проходит. Конечно же, много людей, которые выпили, покурили, скажем так, и забыли на это раз навсегда, я такой тоже. У меня тоже был период, когда я был подростком, период, когда я делал то, что другие делали. Вот.
1: Это же интересно. Да, вообще созданы для того, чтобы изучать что-то новое. Да, там Бог нам вообще много чего подарил, поэтому мы должны попробовать все. Да, но вот как?
0: На сегодня хотел бы предупредить, что с этого все начинается. Вы знаете, какую иллюстрацию я рассказываю в реабилитационном центре, когда иллюстрируют эти первые пробы. Вот представьте, что между свободной жизнью, трезвой жизнью и нетрезвой стоит огромная стена, кирпичная стена. И первый косяк, первый марихуана, который я выкурил, это первый гвоздь в эту стену. Что происходит с стеной после первого?

0: гвоздя? Ничего, абсолютно. Гвоздь забили,
1: ну, и
0: все.
1: Да,
0: и дальше, да. Дальше второй, третий косяк, второй, третий гвоздик. Дальше, возможно, какие-то клубные наркотики, которые человек принимает там, по выходным дням, когда идет в клуб. Это еще гвоздики, еще гвоздики. Но наступает момент, когда количество гвоздей, забитых в эту стену, настолько много, что стена начинает трескаться, а со временем и рушится. Скажем так, с этого все начинается. Опасно заигрывать с потусторонними силами.
1: Вот еще мы затронули такую тему, да, как вот прогрессирующая, да, вот эта вот болезнь. Я слышала такое утверждение, что чаще всего вот в зависимости, именно которые берутся из подросткового возраста, виноваты родители, да, как часто говорят, виновата мама, потому что ее было поведение таким, да, о том, что там, как, вот откуда еще, вот, как это еще объяснить можно? Что, вот, ну, как, вами... что значит поведение мамы? Вот,
0: мы это? С вами говорили, что дети впитывают все, они как губки.
1: Но это вот в детском возрасте,
0: да,
1: а в подростковом?
0: Да. То есть подростковом что возрасте, в подростковом возрасте немножко меняется смена ролей, когда для ребенка уже в родители становятся не так важны, как важны его сверстники. Поэтому для подростка влияние на него уже оказывают не родители, а оказывают друзья.
1: Общество.
0: Да, общество. Социум. И поэтому, конечно же, очень важно, кто окружает вашего ребенка, с кем он проводит время, с кем он дружит, насколько это положительные ребята, или насколько ваш сын, подросток, он умеет правильно выбирать себе друзей, компанию, в которой они проводят большинство своего времени, возможно. Вот. Но в любом случае, поскольку это прогрессирующая болезнь, лучше не будет. Не имейте иллюзий. Я всегда говорю, не имейте иллюзий, потому что...
1: Не стройте воздушные замки.
0: Да. Все будет только хуже. Болезнь будет прогрессировать. Человек с игровой зависимостью будет проигрывать все больше и больше суммы. Человек, который смотрит порнографию, перейдет на что-то другое. Мы сегодня вообще об этом поговорим. А человек, который употребляет легкие, так сказать, наркотики, хотя нет тяжелых, нет легких наркотиков, ну, как говорят, да, более слабые наркотики, рано или поздно перейдет на более тяжелые наркотики. А человек, который там пьет только пиво, вскоре начнут пить и все остальное, более крепкие напитки. Это так, болезнь прогрессирует.
1: Гипер, вот именно вот это вот, так скажем, в изначальном исходе, вот этот фундамент может закладываться из гиперопеки или из эмоциональной холодности родителей, или это не может влиять?
0: Ну, это все влияет непосредственно.
1: То есть это тоже
0: все
1: может влиять.
0: Все влияет на любые деструктивные отношения, нефункциональные отношения, они оставляют свой отпечаток на жизни ребенка.
1: Спасибо, это вот начало с прогрессирующего.
0: Да, дальше, дальше. Это смертельное заболевание. То есть здесь нужно понимать, что рано или поздно наступит смерть. Причем я вам скажу, что смерть – это, наверное, не самая худшая беда. Потому что когда человек остается жить... И мучить своих родственников.
1: И себя, существовать просто.
0: Да, это порой даже хуже. Но здесь надо не забывать, что когда я говорю о том, что это смертельное заболевание, есть разные виды смерти. Есть духовная смерть, есть эмоциональная смерть, есть физическая, которую, знаете, есть умственная смерть. Все отмирает. Человек может жить, существовать, дышать, ходить. Но это будет уже живой, практически живой труп. Это будет мертвый человек, эмоционально мертвый, духовно мертвый, психически мертвый.
1: Это да. Для меня, наверное, это схоже больше всего с моим каким-то состоянием, вот когда, ну, духовное, это же не только вот какой-то такой вот, оп, прогрессирующий момент, да, это взлеты и падения. Не знаю, может быть, только у меня, конечно, так, но когда вот это внутреннее, полная, какая-то тотальная, наверное, холодность вот это вот внутри, да, когда я не чувствую, да, там, что у меня есть там Бог, там, что вот, или, к примеру, я не испытываю никаких там эмоций, как мне кажется, да, потому что человек не может прям вообще ничего не испытывать, да. Вот это сравнимо с этим ощущением, что вот все, человек умер, вот когда зависим, да, то есть вот это вот...
0: Сравнимо, да, у меня есть определенное сравнение.

0: это, знаете как, с чем можно сравнить зависимого человека с бубликом?
1: Угу.
0: Бублик. Обыкновенный бублик. То есть у него есть края, но у него нет центра. Скажем так, когда-то это был не бублик, когда-то это был пирожок. Изначально человек — это пирожок с заполненной внутренностью.
1: Угу.
0: Но постепенно зависимость разъедала внутренность, и вот эта дырка внутри человека становилась все больше, больше и больше. Это вот состояние бублика, которое испытывают зависимые люди. То есть было все, все есть, но пустота не дает покоя.
1: Вот это, наверное, ощущение, вот как я приводила сегодня пример, да, вот этот, когда-то был мальчиком, да, вот у этих родителей, у него было все.
0: Да.
1: У него были деньги, у него были средства, у него был ум, он был очень способным. У него были способности, но вот не было вот этой духовной составляющей, которую он искал, потому что он достаточно часто приходил, спрашивал, даже вот, ну, кто такой Бог, а почему вообще о нем говорить, да, у него родители были атеисты, и он очень часто искал вот эту какую-то проблему, то есть вот это внутреннее наполнение, да, скорее всего, даже вот, наверное, тепло какую-то и любовь, и вот, может быть, духовную какую-то часть, то есть вот вы когда сказали про бублик с дыркой, я вот вспомнила сразу о том, что внешне он был очень красив, прекрасен, внешне он есть, внутренний, вот как будто вот изнутри моль съела все.
0: Да.
1: Вот это, да?
0: К сожалению, это так, да.
1: А причина, вот какова зависимость вообще?
0: Вы знаете, существует множество причин, о которых я сегодня не буду говорить.
1: Угу.
0: Эти причины легко найти в интернете.
1: Ну да, почитать.
0: Но есть первая причина, о которой мы уже сейчас, вот, на данный момент, начали говорить. Был такой эксперимент. Крысу посадили в клетку, пустую клетку, и у нее было две поилки с морфием и с водой. Как вы думаете, что крыса выбрала?
1: Не знаю, я бы морфий выбрала.
0: Совершенно верно. В пустой клетке крыса выбрала морфий, со временем, скажем так, стала зависимой от морфия и умерла от передозировки. Потом провели второй эксперимент. Дали такой крысиный рай. Это 9 метров квадратных площади, где было все. Еда, шарики, там, где бегать, различные ходы, много места для спаривания. И поместили туда около 16-18 разные особи крыс. Вот. И точно так же, как и в первом эксперименте, две поилки. Как вы думаете, вот во втором эксперименте, что выбирали крысы чаще всего? Воду или воду с морфием?
1: Ну, если у них все вот было, наверное, воду.
0: Да, в основном, да. В основном практически все крысы во втором эксперименте выбирали именно чистую воду. Даже когда подсаживали крысу, которая уже была, уже исведала воды с морфием, уже была зависимой, она, несмотря на трудности, ломки, она выбирала чистую воду. Дело в том, что подобный эксперимент очень наглядно и ярко иллюстрирует, почему сегодня мы употребляем. Очень просто все. Наша жизнь пуста, вот как в первом эксперименте. Когда жизнь пуста, человек, скорее всего, будет употреблять, пить, играть, смотреть порно. Но если жизнь наполнена, человек выберет другую жизнь. И здесь как раз-таки вот в причине зависимого поведения кроется и ответ, как помочь человеку. Нужно просто наполнить человека. Но не просто наполнить, понимаете? Не просто наполнить там хобби. Когда для тебя зависимость сверхценна, ценнее всего, сложно очень наполнить такого человека хобби, даже семьей. Сложно наполнить, потому что доза ценнее тут семьи, ценнее там хобби, рыбалки. Поэтому надо найти что-то более ценное, чем наполнить человека. И вот об этом именно мы будем говорить на следующих передачах. Это вот смысл. Это не что важно, да, вот эта духовная составляющая, которая наполняет, для чего он живет. И когда человек отвечает на этот вопрос, наполняет свою жизнь нечто большим, в его жизни происходит исцеление.
1: Вот мы очень много, спасибо большое, сегодня говорим про зависимость там, алкоголь, наркотическую, а какие еще вот виды зависимости, вот этой болезни вообще бывают, может быть, есть?
0: Да.

0: Спасибо.
1: Какие-то...
0: Очень важный вопрос, поскольку в своей работе я сталкиваюсь не только с наркоманами, алкоголиками. Это, скажем так, основная составляющая, большинство, с кем я работаю. Но очень часто, повторяю, очень часто ко мне обращаются люди, страдающие от игровой зависимости, которые спускают все свои деньги. Можете представить, мне рассказывали, то есть в один день он может выиграть миллион и проиграть 1,5 миллиона.
1: Откуда люди деньги берут?
0: Можете представить, если бы я в один день мог бы зарабатывать миллион. Вот. И вот такая складывается иллюзия, что ну, практически задарма, скажем так, я могу выиграть деньги, и это, скажем так, зажигает. Можете представить, что человек ощущает, когда он выиграет миллион? Это там такая буря эмоций, сравнима с дозой, опять же, того же самого героина.
1: Но цели-то нет, куда миллион потратить?
0: А вот таких людей нет цели, потому что они, как правило, не могут их заработать. А даже если они выиграли, сложно вывести, ну, там, свои другие подводные камни. Вот, но заканчивается жизнь печально, поскольку бублик огромный в их жизни, с большой-большой дыркой, заканчивают такие люди очень печально. Я встречал и молодых ребят, и моих ровесников. Очень-очень все плачевно, очень все серьезно. Я рекомендовал бы серьезнее относиться вот к тем занятиям, которые мы выбираем, чтобы для свободного времяпрепровождения, потому что и онлайн-казино, и вот ставки на спорт, они чреваты. Очень сильная зависимость, сложно лечима. Дальше, что еще можно сказать?
1: Какие еще бывают вот зависимости?
0: Да.
1: Я знаю, что вот есть люди, которые очень много сидят в социальных сетях. Может развиться какая-то зависимость или чем это чревато?
0: Вы знаете, как правило, я таких людей не знаю, такие люди, как правило, ко мне не обращаются. Социальные зависимости или там зависимость от гаджетов, или даже зависимость от компьютерных игр. Конечно, все мы слышали подобные случаи, да? Но эти случаи более редкие, скажем так. Еще обращаются ко мне молодые ребята и ребята уже в возрасте, которые страдают от сексуальной зависимости, как правило, то есть это проблема, связанная с просмотром порнографии. Да. Вы знаете, хотел вам рассказать такую историю. Одного маньяка, который отбывал пожизненное заключение, спросили вообще, с чего у тебя началось. Он очень многих женщин убил и насиловал. Он сказал, спорно. Сегодня ко мне обращаются люди, которые на грани уже. Наверное, на грани. И у меня большое беспокойство за их жизни, потому что фактически наше общество воспитывает будущих маньяков. Проводили мы эксперимент. В университете в поточной аудитории там более 100 человек было. Университет технический. В основном были мальчики, были и девочки, но в большинстве это мальчики все-таки спрашивали, вот как вы относитесь к порно. Всего лишь из там, 120 человек подняли руку и сказали, что отрицательно относятся к порнографии, всего лишь там 3 человека, всего лишь 3 человека. У всех остальных отношение нормально. Но здесь надо не забывать, что человек, который смотрит порно и самоудовлетворяется, попадает в ловушку примерно такую же, как и наркоман.
1: Я знаю, что мастурбация — это первая стадия вот этой вот сексуальной зависимости, которая потом в какой-то момент самоудовлетворения заканчивается, и начинается уже дальнейшее развитие какой-то вот такой зависимости.
0: Ну, сначала смотрится картинки, потом видео, потом переходит к групповым чатам, потом все это делает в реале, в реальной жизни, и потом уже переходит
1: на реальных людей.
0: Да, это на самом деле даже не хочется произносить слух, но это страшно.
1: Это, ну, конечно, да, это уже
0: большая боль.
1: Если, к примеру, зависимость, да, химического или такого вот игрового плана, это когда мы действительно разрушаем бублик, да, сжираем себя, то здесь это уже приводит к причине вреда другому человеку.
0: Ну, что я хотел бы сказать, что и у таких людей есть надежда. Я всегда говорю, что я работаю. И, ребята, я с вами, потому что я хочу вам дать надежду. И у любого зависимого должна быть надежда. И просил бы никого из наших телезрителей не оставлять этих ребят без надежды.
1: Конечно.
0: У них должна быть надежда. И от любой зависимости, пока мы живы,

0: пока я жив, пока вы живы, можно все изменить, все в корне изменить, было бы желание. Конечно же, непросто. Иногда я спрашиваю, на что ты готов? На что ты готов пойти ради своего исцеления? Извините, я даже спрашиваю, если я тебе скажу, есть землю, ты будешь есть землю? Вот на что ты готов пойти? Ну, просто я подталкиваю к такому серьезному ответу на данный вопрос. На что ты готов пойти ради своего выздоровления? Если ты готов пойти на все, реально выздоравливает. И от порнозависимости выздоравливает, от игровой выздоравливает, от алкогольной, от наркотической и так далее.
1: От разных. Скажите, одному выздороветь можно?
0: Это аксиома реабилитационного процесса, что в одиночку выздороветь невозможно. Почему? Дело в том, что зависимость – это социальная болезнь. Даже более того, это семейная болезнь. То есть страдают все люди. И поскольку в зависимости страдают и социальные связи тоже, это отношения, то есть в одиночку никак. Мы об этом будем говорить на следующей передаче. Нужен наставник. Как его называют, спонсор, но... Спонсор – это неверно переведенное слово с английского, но чтобы проще было понять нашим телезрителям, это наставник или доверенное лицо, которое знает о зависимости все, которое поможет ему сделать первые и последние шаги, и средние шаги к новой жизни.
1: Хорошо. То есть я правильно вас поняла? Вот зависимость – это такая навязчивое поведение, навязчивая потребность.
0: Да, навязчивая потребность.
1: Сверхценна. То есть для зависимого не существует больше ничего,
0: никого.
1: Абсолютно ничего. И любые просьбы, и любой сверхконтроль со стороны, он как раз-таки больше подкрепляет и подпитывает.
0: Да, совершенно верно, да.
1: И начало идет у нас с самых безобидных, даже, может быть, каких-то желаний самого человека. Ну и также, когда, тем более, если есть такая возможность передать контроль над собой кому-то другому, это тоже подпитывается, когда кто-то контролирует мои действия. Да. Значит, кто-то сможет это сделать за меня. Это все приводит как раз-таки к серьезному тяжелому заболеванию, которое длится всю жизнь, и от него нет лекарств.
0: Нет лекарств.
1: И нужно поддерживать свою цель жизненную, поддерживать в более позитивном
0: наполнить
1: русле.
0: Наполнить свою жизнь.
1: Да,
0: наполнить. Чтобы выздороветь, нужно наполнить свою жизнь чем-то более важным, чем-то тем, чего раньше не было.
1: Спасибо большое, Александр.
0: Пожалуйста.
1: Это очень ценно, очень важно и очень практично и полезно, так как
0: надеюсь,
1: это болезнь 21 века.
2: Утро – это начало дня. Рождение – начало новой судьбы. Начало вдохновляет. Новое дает надежду. Мы считаем, что каждый человек может начать новую жизнь, открыв однажды Библию. Если многое в ней вам покажется непонятным, не огорчайтесь. Это начало пути. Мы с радостью поможем вам преодолеть сложности. Заочные библейские курсы «Новая жизнь» – это изучение Библии по урокам, которые, по вашему желанию, мы будем вам регулярно, бесплатно высылать. Когда вы выполните половину уроков, мы пришлем вам в подарок книгу «Путь ко Христу». По окончании курсов вы получаете бесценный подарок – Библию. Заявки присылайте по адресу Россия, 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 «Ангела». «Спокойно ложусь я и сплю, ибо Ты, Господи, един, даешь мне жить в безопасности».
3: Остановите цепочку насилия. Добейтесь уважения своих детей делами, а не силой.
4: Как помочь взрослому человеку пережить психологическую травму? Какие действия стоит предпринять для того, чтобы свести к минимуму последствия какого-то экстраординарного и серьезного события в жизни человека? В жизни каждого из нас есть наши близкие, друзья или просто люди, которые оказались рядом, и они оказались в беде. Что же нужно делать для того, чтобы помочь человеку справиться с очень сильными переживаниями и не допустить до возникновения посттравматического стрессового расстройства? Для этого в своей голове стоит держать три таких важных этапа. Первый этап – это буквально первая помощь, первая психологическая помощь, которую можно оказать человеку, оказавшемуся в беде, пережившему какую-то катастрофу, что называется, здесь и сейчас, в непосредственной близости после какого-то травмирующего события. Второй отрезок времени очень критичный. Это первые 48 часов. И третий отрезок времени – это отрезок времени, когда человек уже, в принципе, находится в такой физиологической безопасности, и он относительно спокоен. Давайте разберем каждое действие на каждом из этих этапов. Итак, первый этап. Человек переживает какое-то катастрофическое событие, которое может вызвать у него психологическую травму или даже посттравматическое стрессовое расстройство. Что нужно сделать вот в этот момент, что называется, здесь и сейчас? Во-первых, окажите первую медицинскую помощь. Это самый первый момент, в котором самая первая потребность, в которой человек нуждается. Сделайте так, чтобы он находился в безопасности с такой вот физиологической точки зрения. Необходимо после оказания первой медицинской помощи обязательно вызвать врача, вызвать профессионалов, которые смогут оказать дальнейшее медицинское сопровождение человеку, попавшему в беду. После того, когда вы сделали эти первые, самые необходимые действия, то есть вы оказали первую медицинскую помощь, помогли человеку справиться с чем-то, с чем он справиться не может на таком физическом уровне. Вы вызвали врача. Дальше постарайтесь обеспечить человеку ощущение безопасности. Для этого уложите его и постарайтесь сделать так, чтобы он ощущал комфорт и желательно тепло. Может быть, его стоит укрыть или во что-то одеть дополнительно. Дайте ему вот это ощущение комфорта. Это очень важный момент для того, чтобы помочь справиться с первой такой реакцией на серьезную ситуацию. В такие моменты люди нередко находятся в состоянии шока. И когда человек находится в состоянии шока, у него есть такое иррациональное убеждение в том, что надо бежать, надо что-то делать, надо какие-то активные действия предпринимать. И в принципе эта реакция, она понятна. Человек хочет как-то отреагировать, освободить ту внутреннюю энергию, точнее реализовать ту внутреннюю энергию, которая зарождается в нем для того, чтобы справиться со стрессом. И если человеку не угрожает опасность, например, у него не сломаны ноги, не сломаны руки, у него нет какого-то серьезного открытого кровотечения, то человека не стоит удерживать на месте. То есть он может встать, походить, поприседать. Но если же человек, конечно, находится в таком серьезном состоянии, у него там серьезные какие-то повреждения, то не стоит, чтобы он в этот момент ходил для того, чтобы не получил дополнительной травматизации. Следующий момент, который нужно сделать для человека, это помочь ему пережить вот эти первые эмоции, с которыми он сталкивается. Первые реакции тела, которые у него возникают, их необходимо поддержать. То есть, если человек находится, допустим, в истерике, он кричит, ему очень плохо, он очень бурно проявляет свои эмоции, то в этот момент очень полезно, во-первых, сделать так, чтобы человек как бы замкнулся на вас. Как это сделать? Если есть такая возможность, нужно лишить человека, находящегося в таком такой истерической реакции, лишить его, так сказать, зрителей. Все дело в том, что чем больше людей наблюдают за этой картиной, тем

тем больше в человеке провоцируется такая реакция истерии. Поэтому постарайтесь сделать так, чтобы как можно меньше людей в этот момент находилось вокруг него. Только специалисты, только врачи, только те, которые реально могут помочь. Никаких посторонних людей и зевак здесь быть не должно. Если это не представляется возможным, постарайтесь с человеком разговаривать. Постарайтесь быть самым внимательным слушателем. Постарайтесь поддерживать его какими-то короткими репликами. Конечно, не нужно с ним в этот момент обсуждать случившееся. Тем более не нужно давать оценок его мыслям, его действиям, его чувствам. В этот момент это просто абсолютно бесполезно и даже вредно. Ни на минуту не оставляйте пострадавшего. Поддерживайте его простыми словами о том, что помощь рядом, она едет. Сейчас тебе окажут квалифицированную помощь. Я рядом с тобой. Все будет хорошо. Вот такие односложные, простые фразы помогут человеку справиться с такой острой первой фазой. Если вы верующий человек, я очень рекомендую вам помолиться в этот момент про себя. Конечно, в этот момент не стоит как-то ритуально это делать, ну, в том смысле, что опускаться на колени, занимать какую-то позу. Это не всегда уместно в такой критической ситуации. Но вы всегда можете помолиться о себе. Дело в том, что когда вы сталкиваетесь с чьим-то горем, с переживанием горя, когда человек находится в стрессе, вам тоже нужны ресурсы, вам тоже нужны силы. И молитва, вот такое обращение к Богу, даже экстренное, оно поможет вам обрести эту внутреннюю силу. Это придаст вам уверенности, и эта уверенность передастся потом и самому человеку, который переживает стрессовое состояние. Не стоит пытаться совсем справиться в одиночку. Если вы чувствуете, что вы не справляетесь с той волной стресса, которая возникла у человека, пережившего какое-то травматичное событие, зовите на помощь. Вы обязательно справитесь, когда позовете кого-то, кто может вас поддержать в этот момент, кто может помочь вам в поддержке человека, который в этом нуждается. Это первое, к чему, собственно, обращается человек, который хочет как-то спастись или справиться с ситуацией. Это люди, которые его поддерживают. Если вы сами не справляетесь, тогда привлекайте дополнительную помощь. Какие же действия стоит предпринять в ближайшие 48 часов? Все дело в том, что ближайшие 48 часов после какого-то трагического события или травматичного события, они являются очень важными. Во-первых, в течение этих 48 часов человек приходит в относительную норму на физиологическом уровне. То есть ему нужно как минимум 1-2 дня для того, чтобы оправиться от такого первого шока, который он перенес. Например, человек перенес автокатастрофу и получил какие-то увечья, или, может быть, даже просто он испугался от того, что попал в такую ситуацию. Как минимум несколько дней уйдет на то, чтобы он мог немножко успокоиться и расслабиться. Поэтому не торопите события. Стоит быть рядом с человеком, но не пытаться форсировать какое-то исцеление. Не нужно, что называется, знаете, догонять человека и причинять ему добро. Дайте человеку возможность отдохнуть и спокойно восстановиться. Просто будьте рядом с ним. И этого порой оказывается достаточно в эти ближайшие 48 часов. В это время человек может проявлять свои эмоции, и выглядеть это может быть не очень, так сказать, привлекательно. Человек может кричать, как-то бурно реагировать или, напротив, впадать в ступор. Это нормальная реакция человека, который переживает какое-то горе. Немножко отдохнув, оправившись от первого шока, вот эта эмоциональная реакция, она может вернуться и проявляться в виде крика, в виде неудержимых слез, в виде даже каких-то упреков, может быть, даже вас, или окружающих людей, или каких-то других людей. Помните о том, что такая реакция нормальна, и в этот момент

лучшее, что вы сможете сделать, это не давать оценку такой, такой реакции, не пытаться человека, так сказать, научить чему-то. В этот момент его когнитивные способности, способности осмысливать реальность, они практически не работают. В этот момент все, что работает, это лимбическая система, которая активно проявляет, проявляет себя в виде эмоций или каких-то телесных реакций. Дрожи, плача или каких-то других похожих физиологических реакций. В этот момент очень важно поддерживать человека, очень важно давать ему обратную связь. Обратная связь заключается в том, чтобы сказать ему о том, что его переживания нормальны. Даже вот такие, даже вот такие необычные, они нормальны. Порой вот эта мысль, которую человек слышит от других людей, значимых для него людей, что его переживания нормальны, она становится довольно ресурсной для человека. Она приносит ему силы, она дает ему уверенность в том, что все идет как надо, я не делаю чего-то такого неправильного. Ведь в этот момент, когда человек вот после пережитой какой-то травмы, вот в первые 48 часов, когда его тело приходит в относительное спокойствие и эмоции приходят в относительное спокойствие, может возвращаться в этот травматичный опыт, который, в свою очередь, порождает вот всю новую и новую волну такой эмоциональной реакции. Конечно, человек оценивает себя, уже он потихонечку может как-то вот на себя смотреть со стороны. И поэтому, давая ему такую обратную связь, вы помогаете ему справиться с такими первыми негативными проявлениями своего организма на стресс. И, наконец, третья стадия или третий важный отрезок времени, когда человек уже успокоился. Когда к нему вернулась способность, ну, более-менее здраво рассуждать, когда вы видите, что человек находится в благополучии, относительно благополучии, и он вышел из состояния такой вот, ну, может быть, истерики или бурного проявления эмоций, вот это то самое время, когда можно начать с человеком постепенно разговаривать о том, что произошло, с позиции помощи ему в том, чтобы он мог проговорить случившееся с ним трагическое событие. И этот момент является очень важным. Все дело в том, что когда человек попадает в подобного рода ситуации и сталкивается с психотравмирующим, таким вот фактором, ситуацией психотравмирующей, человек становится неспособным порой высказать то, что случилось с ним. Ему трудно это сделать в силу целого ряда причин. И в этот момент помогите ему начать говорить об этом, восстанавливать события. Не давайте человеку погрузиться в свои такие вот тягостные переживания. Не дайте ему замкнуться на его внутреннем состоянии. Иначе это может в дальнейшем стать причиной возникновения как раз того самого посттравматического стрессового расстройства. Поэтому, разговаривая с человеком, пытайтесь спрашивать у него, а что произошло, а как это произошло, а что там было в этот момент. И когда вот задавая такие наводящие вопросы, вы видите, что человек, ну, относительно спокойно, не очень яростно тогда, не очень экспрессивно реагирует, это хороший знак. Хороший знак того, что человек, в принципе, готов к тому, чтобы обсуждать эти вещи. Если вы увидите, что, спросив человека о пережитом событии, например, он начинает очень экспрессивно себя вести, то есть впадает в состояние истерики, необходимо еще какое-то время для того, чтобы дать человеку чувство безопасности. Значит, он пока не готов к тому, чтобы осмыслить этот опыт, проговорить этот опыт, как-то этот опыт вот интегрировать в свое мировоззрение, в свою картину.

мира. Поэтому следите за реакцией. Если реакция, в принципе, нормальная, то вы можете продолжать с ним общаться, продолжать спрашивать у него, чтобы он начал говорить. И когда человек говорит об этом, и вы понимаете, что в этот момент нормальные люди испытывают какие-то сильные эмоции, не забывайте спрашивать о том, что у человека, а что ты чувствовал в этот момент? Это очень важно сделать для того, чтобы у человека его воспоминания, это область коры деятельности, да, головного мозга, ну, то есть непосредственно неокортекса, соединить с его эмоциональными переживаниями, которые находятся в лимбической системе. Поскольку человек, переживающий серьезную травму, особенно посттравматическое стрессовое расстройство, у него как бы расщепляются его воспоминания и эмоции, то пытаясь соединить его историю воедино, пытаясь помочь ему осмыслить свои эмоции, в этот момент как раз мы помогаем ему собраться в одно целое. Поэтому общайтесь с человеком и непременно спрашивайте у него, что он в этот момент переживал, что он чувствовал. И, конечно же, давайте ему обратную связь. Такая эмпатичная обратная связь, сочувствие, слова поддержки, отсутствие слов, осуждение за то, что с человеком произошло, конечно же, поможет ему вот раскрываться дальше и дальше. Он почувствует, что он находится в присутствии того человека или тех людей, которым он может доверять, которые помогут ему справиться с происходящим. Ну и, наконец, в самую последнюю очередь вы можете с человеком начать говорить о том, что он сам думает по этому поводу, как он считает, почему это произошло, что к этому привело. То есть помочь человеку переосмыслить свой собственный опыт. Следите за тем, чтобы человек не скатывался в такое тотальное чувство вины. В этот момент вот такое тотальное чувство вины, как, собственно, впрочем, и во все другие моменты, вот это опустошающее чувство вины, оно совершенно не конструктивно, оно не созидает. Напротив, оно человека как-то дезориентирует. Поэтому, помогая ему осмыслить произошедшее, следите за тем, чтобы он не впадал в такое постоянное обвинение самого себя. Вот такие простые рекомендации помогут вам оказать первую необходимую психологическую помощь для человека. И таким образом вы поможете ему пережить горе, пережить серьезную травму и не допустить до появления посттравматического стрессового расстройства.

Успокоиться? Да, но какой ценой? Йога и медитация – модные тренды. Не скрывают ли они опасность? Что на самом деле стоит за восточными практиками? Книга «Йога. Опасные практики» – это подарок для тех, кто ищет правду. Она откроет глаза на скрытые риски. В ней вы найдете ответы на вопросы. Действительно ли йога помогает найти гармонию? Какие риски скрываются за медитацией? Совместимы ли восточные практики с христианством? Не будьте слепыми. Получите книгу в подарок и узнайте правду о йоге и медитации.

не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию.

осень, ни скука, ни грусть, ни лень. Даже не яркие краски листьев, пледы и прочий дребедень. Осень — это о жизни. Очередная ступень бытия, опыт проигранных битв и сражений. Суть этой буквы — таинственный «Я». Осень — это сомнение.

мысли, как листья, на лужах ледок, вмерзшие в землю слова и итоги. Чуть розоватый под утро восток. Осень — это о Боге.

0: Ковчег – это огромный дом-корабль, который должен был пережить ужасную катастрофу.
1: Друзья, скоро наша земля погибнет.
0: И вот Ной в последний раз пригласил всех в ковчег.

0: Друзья, приходите скорее!
1: Дедушка, я с тобой!
2: И я!
3: Можно мы с вами?
1: Дедушка, а почему у нас больше овечек, чем жирафов?
4: Ной взял с собой в ковчег по 7 пар чистых животных и по паре нечистых животных, потому что так повелел ему Бог.
1: Дедушка, если бы ты мне это раньше сказал, я бы почистила газель Томпсона.
3: А я бы почистила капибару.
2: Дедушка, а почему ты нам сразу об этом не сказал?
3: Я пошел чистить капибару.
4: Не спешите за капибарами. Когда Ной вошел в ковчег, земля полностью покрылась водой.
5: Дедушка, а какая разница между грязным и нечистым?
4: Древнее слово «тахор» означает жертвенных животных, которых можно было приносить в жертву.
6: Их называли чистыми, то есть пригодными для жертвоприношений.
3: А как Ной отличал чистых животных от нечистых?
4: Бог дал отличительные признаки для чистых животных. Их всего 2. Первый. Они должны были питаться только растительной пищей.
6: Какую растительную пищу вы знаете?
3: Фрукты. Зерна.
1: Трава. Фрукты. Зерна.
3: Листья.
1: Листья.
5: Дедушка, а какой второй признак?
4: А второй признак был тоже очень простым. У чистых животных должны быть копыта, и эти копыта должны быть раздвоены.
6: А каких животных с копытами вы знаете?
1: Газель Томпсона.
3: Лошадь.
1: Барашки.
6: Правильно, а еще кого-нибудь помните?
3: Козлики.
2: Олень.
6: Да, а это кто?
3: Носорог? У него что, есть копыта?
6: Да, только он относится к нечистым животным.
5: Почему? Он же плавает.
4: Да, но копыта у них не раздвоены.
3: А у лошади копыта тоже не раздвоены.
6: Правильно.
3: И у ослика копыта не раздвоены.
4: Ну вот, и вы теперь умеете отличать чистых животных от нечистых.
1: А сколько мы еще будем плавать? Я уже устала, я хочу в свою комнату.
7: Ной и его семья уже никогда не попали к себе домой.
6: Ной плавал по воде еще целых 40 дней и 40 ночей.
3: Ого!
6: Пока земля полностью не покрылась водой.
5: И даже горы?
7: И даже самые высокие горы.
5: И Эверест?
7: И Макалу, и Килиманджаро.
5: И Килиманджаро?
7: Джомолунгма, все горы покрылись водой.
6: А потом дождь внезапно прекратился.
1: А я пошла в свою комнату.
6: Не торопись, Вита, потому что земля еще не обсохла.
4: Не торопись, Вита. После того, как дождь прекратил лить, ковчег плавал по воде еще больше 100 дней.
7: А потом Ной выпустил на разведку ворона.
4: Да, Ной выпустил ворона, когда ковчег зацепился об Араратские горы и, наконец, остановился.
7: Но ворон вернулся в ковчег.
4: Тогда Ной выпустил голубя.
7: Голубь тоже вернулся в ковчег, потому что не нашел сухую землю.
3: Да, терпеливый был этот Ной.
6: Да, Ною и его семье пришлось ждать еще долгих 7 дней, пока голубь, которого выпустил Ной, принес листик от оливкового дерева.
1: Ура, земля высохла, можно выходить?
4: Да, другой голубь, которого выпустил Ной, уже в ковчег не вернулся.
3: Ура!
4: Тогда Бог сказал Ною, чтобы он вывел всех животных, которые были с ним в ковчеге, и чтобы вышел он сам и вся его семья.
7: Дорогие ребята, в следующей серии вы узнаете о том, как появилась радуга.

0: Ной выпустил ворона, когда ковчег зацепился об Араратские горы. И, наконец, остановился.
1: Ура! Земля высохла! Можно выходить?
0: Да, другой голубь, которого выпустил Ной, уже в ковчег не вернулся.
2: Ура!
3: Всемирный потоп оставил неизгладимый след в истории Земли.
4: А я знаю, какой.
2: Какой?
4: Какой? После потопа появилась

0: Радуга.
1: Правильно. Бог дал людям особый знак. Радуга – это знак того, что Земля больше никогда не будет истреблена потопом.
2: Радугу сделал Бог?
3: Да. Бог сожалел о том бедствии, которое случилось с нашей планетой. И для того, чтобы дать людям надежду, он создал радугу.
1: А вы помните стишок, который помогает запомнить нам все цвета радуги?
4: Да!
3: Тогда давайте мы его повторим. Начинай, Глаша.
0: Каждый.
3: Папа.
1: Охотник.
3: Вита.
5: Желает.
3: Лёлик.
6: Знать.
3: Тима.
2: Где?
3: Глаша.
2: Сидит.
3: Все вместе.
4: Фазан.
5: Фазан.
1: Каждый охотник желает знать, где сидит фазан.
3: Молодцы! А теперь скажите, из каких цветов состоит радуга? Вита.
5: Красный.
3: Лёлик.
6: Оранжевый.
3: Тима.
2: Желтый.
3: Глаша.
6: Зеленый.
3: Вита.
5: Голубой.
4: Синий.
2: Фиолетовый.
3: Молодцы! Теперь вы хорошо запомнили все цвета радуги.
1: Но это не все изменения, которые произошли с нашей планетой. После потопа, кроме радуги, появились еще и времена года.
5: Времена года?
3: Да. А какие времена года вы знаете?
5: Лето.
0: Зима, весна, лето, осень. Их тоже сделал Бог?
1: Нам неизвестно, как это получилось. Но времена года меняются из-за наклона Земли. И произошло это после всемирного потопа.
2: Да, из-за этого наклона происходит смена времен года.
3: Правильно, смотрите. Вот эта линия называется экватор. Она делит Землю на две части. Тима, как эти части называются?
2: Это северное полушарие и южное полушарие.
1: Правильно, верхняя часть называется северным полушарием, а нижняя часть...
5: Южным.
7: В том полушарии, которое наклонено в сторону Солнца, стоит лето.
5: Дедушка, а что это за горка?
7: Это гора Арарат, на которой остановился ковчег.
3: С июня по август в северном полушарии, там, где находится Евразия и Северная Америка, царствует лето.
1: А в южном, где находится Австралия и Южная Америка, царствует зима.
0: Одновременно и лето, и зима?
3: Да. Когда Земля находится в этой точке, то северное полушарие наклонено к Солнцу. Видите? И оно получает много солнечного света. А южное полушарие в это же самое время удалено от Солнца и получает меньше солнечного тепла.
7: Поэтому, когда у нас наступает лето, в Австралии наступает зима.
3: А вот с декабря по февраль Земля находится уже на противоположной стороне. И происходит все наоборот. В это время на территории северного полушария царствует зима, потому что оно находится далеко от Солнца.
1: И дни здесь становятся короче, а ночи длиннее.
3: А южное полушарие наоборот – получает больше тепла и света, потому что находится ближе к Солнцу.
7: Когда в России наступает зима, в Австралии и Аргентине наступает лето.
0: В России можно кататься на санках, а в Австралии на роликах.
1: Можно сказать и по-другому. После того, как в России собрали урожай и готовятся к зиме, в Австралии готовят поля и сады к лету.
7: После потопа Бог сказал, что сеянье и жатва, холод и зной, лето и зима не прекратятся.
5: Значит, мы всегда будем кататься и на санках, и на роликах.
1: Дорогие ребята, а вот как люди стали жить после потопа, вы узнаете в нашей следующей серии. До новых встреч!

0: Привет, друзья!
1: Привет!
0: Сегодня мы будем говорить о благодарности.
1: Да я ее даже показать могу.
0: Да!
1: Вот.
0: Давай я посмотрю. Так, благодарность Ангелине Жуковой за участие в соревнованиях.

0: Ага, мне вручили.
1: Ангелина, это замечательно. Тебе сегодня еще одну благодарность можно вручить, потому что мы будем участвовать в соревнованиях.
0: Ух ты, будет две. На стенку их повешу. Это же хорошо, Маш, когда у тебя много благодарностей.
1: Благодарность вообще творит чудеса. Недавно ученые провели исследование, и вот что оказалось. Люди, которые говорят часто «спасибо» или им кто-то говорит «спасибо», становятся намного счастливее.
0: За правду? Я теперь всегда буду говорить это слово. Спасибо, спасибо, спасибо.
1: Подожди, подожди, Андрей. Секрет в том, что когда говоришь «спасибо», нужно радоваться.
0: А без радости не подействует.
1: Ну, не расстраивайся. Найти чему радоваться легко. Нужно только посмотреть вокруг.
0: Ну, я посмотрела. Ничего особенного не нашла.
1: А я тебе дам подсказку. И для этого мы с тобой сыграем в игру «Найди кеглю».
0: Кегля? Вряд ли я ей сильно обрадуюсь.
1: Посмотрим. Вот правила игры. Берем стул. Так. Теперь нам понадобится кегля. Ставим ее. Теперь разворачиваемся и идем вперед 5 шагов. 1, 2, 3, 4, 5. Теперь поворачиваемся вокруг своей оси. И разворачиваемся. И шагаем снова 5 шагов к стулу. 1, 2, 3, 4, 5. Поднимаем руку вверх и дотрагиваемся до кегли. Вот такая игра.
0: Ой, так это легкотня.
1: Не все так просто. Для начала я завяжу тебе глаза. Иди сюда. Так. Смотри, она подходит прям к твоей кофточке. Давай я завязываю тебе глаза. Видно?
0: Не-а.
1: Пойдем. Я проведу тебя, помогу. Теперь тебе нужно сделать 5 шагов вперед. Давай.
0: 1, 2, 3, 4, 5.
1: Отлично. Поворачивайся вокруг себя. И развернись. Угу. А теперь 5 шагов обратно к стулу.
0: 1, 2, 3, 4, 5.
1: Руку вверх и опускай ее на кеглю.
0: Где же эта кегля?
1: Давай, развяжу тебе глаза, чтобы ты посмотрела.
0: Ой, да я вообще в сторону отошла. Вот. Да, трудно найти, когда ничего не видно.
1: Догадалась? За что можно с радостью спасибо сказать?
0: Ясное дело, за глаза.
1: Вот видишь, как просто.
0: Ну, не знаю. Давай лучше ты мне спасибо скажешь. У меня для тебя подарок есть.
1: Интересно.
0: Завяжи глаза шарфом и угадай, что я тебе дам.
1: Значит, мне нужно закрыть глаза. Угу. Ух ты, меня сейчас ждет подарок. Так. Завязываю. Завязала. Готово.
0: Так.
1: Так всегда классно получать подарки. Так, так, так, что это, что это? Не могу никак угадать. Ой, что это?
0: Это паучок. А спасибо где?
1: Извини, Ангелин, но спасибо хочется сказать, когда сделали что-то приятное. А я испугалась.
0: Ну, Маш, это же подарок.
1: Я вот хочу одну историю рассказать про подарок, который принес огромную радость. Поможешь мне?
0: Конечно.
1: Спасибо тебе, Ангелина.
0: О, ты мне спасибо сказала.

0: городе Иерихон жил человек по имени Бартимей.
1: Он родился слепым, поэтому не знал, как выглядят его мама и папа. Ни разу в жизни Бартимей не видел неба,

0: деревьев, людей.
1: Но он мог слышать. И вот однажды, когда он сидел у дороги и просил милостыню, он услышал множество голосов.
0: «Что там происходит?» – спросил он.
1: «В наш город идет Иисус. Он лечит любые болезни».
0: Слепой тут же встал и закричал изо всех сил: «Иисус, помоги мне! Иисус, помилуй меня!»
1: Он так громко кричал, что люди махали на него руками и говорили: «Замолчи! Что ты тут раскричался?»
0: А слепой продолжал кричать еще громче: «Иисус, помоги мне!»
1: Иисус услышал Вартимея и велел его позвать.
0: Слепой подошел к Иисусу.
1: «Что ты хочешь от меня?» – спросил Иисус.
0: «Я хочу видеть!» – ответил Вартимей.
1: И тут же слепой стал зрячим, и он увидел перед собой Иисуса и много людей вокруг.
0: А еще он увидел деревья, травку, небо и белую кудрявую овечку.
1: А Иисус и народ двинулись дальше по дороге, и Вартимей тоже пошел за Иисусом.
0: Он шел и во весь голос славил и благодарил Господа.

0: повезло Вартимею, что он стал видеть. Было за что спасибо сказать.
1: А еще спасибо можно сказать за то, что не видишь.
0: Здрасте. Кто же за такое спасибо скажет?
1: Да любой человек. Вот, без чего человек жить не может.
0: Без телефона?
1: Нет, Ангелин, без него обойтись как раз-таки можно.
0: За правду. На нем и не поиграешь, если его не видишь.
1: А вот то, что мы не можем видеть, нам сегодня в игре поможет. Мы это не увидим, а спасибо скажем.
0: Что же это такое?
1: Вот на чем Бог подвесил нашу землю?
0: На чем Бог подвесил... А, ни на чем. Это воздух.
1: Правильно. Мы можем сказать спасибо за воздух, который не видим. Мы этим сейчас воздухом надуем шары и посоревнуемся. Вот ты какой цвет выберешь? Оранжевый или розовый?
0: Я оранжевый.
1: Отлично. Тогда держи. А я тогда возьму розовые шары и готовы надувать?
0: Да.
1: Так, давай, попробуем. Оп. Ух ты, сколько у нас шариков. Итак, задание. Нужно как можно больше подарить шариков. Когда кидаешь, говоришь «дарю». Когда прилетает, говоришь «спасибо». Когда прозвенит колокольчик, мы с тобой подсчитаем, у кого больше шариков получилось. Кто больше всего подарил, тот и выиграл. Готова?
0: Да!
1: Начинаем.
0: Давай. Дарю!
1: Ой, спасибо!
0: Спасибо!
1: Ой.
0: Дарю!
1: Ой, спасибо!
0: Дарю!
1: Ой, спасибо!
0: Дарю!
1: Ой, спасибо! О, Ангелина, поздравляю! Ты выиграла, ты мне больше шариков подарила.
0: Здорово, мамаш. А ты зато больше раз спасибо сказала. Значит, и мне, и тебе повезло. Все стали счастливее.
1: Точно. И пусть все будут счастливы. Секрет везения прост.
0: Ребята, напишите нам, за что вы можете сказать спасибо.

0: Друг мой, если заскучал, не печалься, улыбнись. Путешествие миг настал, так что ты поторопись.
1: Соберем большой рюкзак, ведь дорога впереди. Без фонарика никак в темноте нам не пройти.
0: Карту с компасом возьмем, ты готов уже идти? Будет рядом верный друг, веселей с ним в пути.
1: На полянке сядем мы, там немножко отдохнем. Приготовим вкусный чай, в кружечки его нальем.
0: Ждут открытия тебя, удивительные, знай!
1: Ты вступай в наш детский клуб и подарки получай. Давай с тобой вместе отправимся в детский клуб «Новая земля».
0: Во время пути ты узнаешь, с кем все хотят дружить, как перестать бояться и как стать счастливым.
1: Тебя ждет много открытий и необычных заданий. И еще ты получишь подарки. Компас, фонарик, кружку, пазлы и большой рюкзак.
0: Заказывай брошюры путешествия по адресу: Россия, 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 Ангела. Или по электронной почте mail@3angels.ru, а также по телефону 8 800 333 84 05 или на сайте 3angels.ru. Счастливого пути!

а надеющиеся на Господа обновятся в силе. Поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся».

0: верою во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа.
1: Распятого за нас при Понтии Пилате,
2: воскресшего в третий день,
3: и в Духа Святого, Господа Животворящего,
4: и во единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь.
0: Ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
5: Здравствуйте! Вы

0: Смотрите программу «Верую». В Библии есть тексты, которые нам трудно соотнести с нашей обычной жизнью. Мы готовы с ними поспорить. Мы говорим, это невозможно применить. Сегодня мы будем говорить о парадоксах Библии. И на наши вопросы отвечает священнослужитель Андрей Демидов. Андрей, здравствуйте. Очень рада снова вас приветствовать в нашей студии. В Библии есть принципы, ценности, которые Бог нам открывает. И мы часто с ними соглашаемся. Теоретически они нам нравятся. Мы в них верим. Это предмет действительно нашей веры. Это все приятно читать. Это идеал. Но в практической жизни это тяжело применить. Мы иногда даже до конца некоторые тексты не можем объяснить. Вот сегодня мы поговорим о таких текстах Священного Писания и о том, что же с ними делать. Действительно ли, ну, может быть, можно просто любоваться ими, да, а применять в жизни, ну уж как получится. Или все-таки их возможно применить в жизни всегда?
1: Ну, давайте, чтобы лучше посмотреть на эту тему, я просто приведу вам несколько высказываний, таких, ну, своего рода парадоксальных, чтобы мы понимали, а какие же библейские высказывания будут парадоксальными. Ну, например, советую вам не слушать моих советов. Понимаете?
0: Да.
1: Парадокс. Дальше. Когда все есть, начинает чего-то не хватать. Идя навстречу друг другу, мы идем в противоположных направлениях. Понимаете, вот это парадокс, то есть какое-то странное такое суждение, но объединенное, тем не менее, в одну какую-то лаконичную такую мысль. И вот сегодня интересно заострить свое внимание именно на парадоксах библейских, потому что одно дело парадоксы, которые сочинили древние греки, да, это одно дело, а другое дело парадоксы, которые находятся в Священном Писании. Но прежде я хочу рассказать небольшую историю. Эта история произошла в 1932 году. Над заснеженными холмами, пустынная местность, никого нет, пролетает частный самолет. В самолете два человека – пилот и пассажир. И вот эту историю никто никогда бы не рассказал, не вспомнил, если бы с самолетом все было в порядке. Но тут с самолетом происходит беда, самолет терпит крушение. И пилоту удается успешно посадить самолет на заснеженное поле. Значит, посадив самолет, пилот понимает, что до ближайшего населенного пункта примерно несколько сотен километров. Добраться невозможно, нереально. Поэтому пилот Ральф вместе с пассажиром Еленой принимают решение оставаться на этом месте и выживать. Ждать помощи, да? Спустя неделю заканчиваются все съестные припасы. Угу. Есть ничего. Спустя еще 20 дней была доедена последняя пища. Последние два тюбика зубной пасты. Ситуация критическая. И единственным блюдом, которое остается на завтрак, обед и ужин, остается талая вода. И вот впоследствии Елена говорит, что мы ели воду в трех видах. Ели воду холодную, горячую и кипяченую. И спустя 5 недель выживания в этом самолете, грея эту воду, потеряв 12 килограмм Елена и 16 килограмм потеряв Ральф, на 48-е сутки их нашли и спасли. И вот теперь вопрос. Вот как вы думаете, вот эти положение двух вот этих вот людей, оно каково? Им вообще каково было?
0: Было-то плохо. Да? Но в итоге стало хорошо, потому что они остались живы и, наверное, почти здоровы.
1: Да, я согласен. То есть, с одной стороны, мы скажем, что мы бы и врагу не пожелали, да, такую ситуацию пережить. А с другой стороны, мы скажем, что они счастливчики, потому что они выбрались из этой ситуации, они остались живы.
0: От того, каков исход.
1: Да. Точка зрения, да. Но интересно то, что... Давайте мы сейчас сразу библейский текст откроем, чтобы нам было понятно, о чем мы будем говорить. Это Евангелие от Матфея, 5 глава и 6 стих. «Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся». И вот сейчас, вспоминая эту историю, я спрашиваю себя, а вот быть алчущим и жаждущим – это каково вообще? Интересно то, что вот не так давно, а именно 27 января,

0: Был день, посвященный снятию блокады Ленинграда. И мы помним это страшное событие, которое было в истории нашей страны. Вы знаете, тот, кто пережил состояние голода или жажды, он может по-настоящему сказать, а что это такое. Вот я могу сказать по себе, что я не пережил. То есть я не был в голоде, я не был в жажде, но есть люди, которые пережили. И вот такой человек открывает Священное Писание, и он читает: «Блаженны алчущие и жаждущие правды». Вы понимаете, какое несоответствие сразу возникает в умах этих людей, когда ты понимаешь, что твоя жизнь может сейчас оборваться, потому что ты хочешь есть, ты хочешь пить. А тебе Господь говорит: ты блажен, потому что ты хочешь есть, ты блажен, потому что ты хочешь пить. Это парадокс. Библейский парадокс.
1: Блажен? Что значит блажен?
0: Ну, есть разное мнение по поводу этого слова, но многие сходятся в том, что это наивысшая степень счастья. То есть ты обрел счастье, ты понял, что значит быть по-настоящему счастливым человеком, когда ты стал блаженным. Да? И вот Господь говорит: если ты хочешь быть по-настоящему счастлив, ты должен испытать, ощутить на себе блаженство алчбы, да, то есть голода, или блаженство жажды. Ситуация парадоксальна. И давайте посмотрим просто на себя, как бы мы поступили. Вот когда вы голодны, что вы делаете?
1: Ем.
0: Понимаете, это ответ
1: или
0: на поверхность.
1: Или стремлюсь найти, ну, подумать, где бы поесть, ну, где бы, если я в городе, ну, где-нибудь, ну, кусок пиццы, что ли, купить, перекусить. Ну, обычно так, да.
0: Да. То же самое можно спросить: когда я хочу пить, что я делаю? То есть, понимаете, сознание человека, оно заточено на то, чтобы устранить потребность в голоде и устранить потребность в жажде.
1: Восполнить нужду.
0: Восполнить нужду, да. И получается, что человек стремится по своей сути, он стремится максимально завуалировать эти потребности и прийти к состоянию сытости. Он хочет быть сытым. То есть блаженство в состоянии обычного человека, который вот живет и действует, как и мы с вами, да, это быть сытым и напившимся. Господь говорит: блаженны алчущие и жаждущие правды. Понимаем, да, вот этот вот диссонанс, вот эту вот дисгармонию понимания человека и понимания Бога этой ситуации. И давайте вернемся опять к этому стиху. Написано: «Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся». Вот мы взяли только один текст. На самом деле текстов очень много, и мы это понимаем. Это лишь как бы капелька в море тех парадоксальных моментов, которые есть в Библии. Ну, например, да, что мы можем еще вспомнить? Любите врагов ваших, да? Ну, например. Казалось бы, ну, как можно кого-кого, а вот врага любить, это вообще странно.
1: То есть, если мы любим врага, это уже получается не враг, потому что обычно с врагом идет противостояние и ненависть даже, борьба.
0: Да, это смена позиции, смена отношения к тому, к чему мы успели привыкнуть. Смотрите, Господь продолжает эту линеечку, и на самом деле это не только касается врагов. Он говорит: благословляйте проклинающих вас, помним, да? Молитесь за обижающих вас, за ненавидящих вас и гонящих вас. И так далее, и так далее, и так далее. Это цепочка бесконечная. У тебя взяли одну одежду, ты еще одну отдай, да? Тебя стукнули по одной щеке, ты подставь другую щеку. И это бесконечно. Вы знаете, к чему это ведет?
1: К чему?
0: Наш Бог – это Бог парадоксальный. Он парадоксальный. Он не влазит, не помещается в наши представления о нем. Потому что человек, когда приходит к Господу, у него есть свое представление о том, какой Бог должен быть. Правда? Бог, вот я приду к Богу, Бог должен вот это решить, вот это в моей жизни, вот это, а еще и вот это. И человек приходит к Богу, и он ждет, что вот эти вещи решатся. А Бог принимает человека, и Бог говорит: я хочу сначала решить вот эти вещи. А человек не готов эти вещи решать. Он не хочет их решать. И поэтому получается через определенное время состояние, которое мы сегодня с вами называем разочарование. Когда ты шел

0: с одним представлением к Богу, а на выходе получается совершенно другое. Вот мне рассказывали случаи, это совершенно реальная ситуация, когда люди после чтения Слова Божьего или после какой-то евангельской кампании, не имеет значения, они приходили в церковь и цитировали текст Священного Писания, который говорит о том, что просите, и все, что не будете просить во имя Мое, я вам дам. Да? Очень понятный и простой текст. И люди просили, правда, то, что они хотели, но не получили и ушли.
1: Из церкви ушли, не стали ходить.
0: Да, совершенно верно. Поэтому мы видим, что Господь сам по себе является Богом, которого не нужно помещать в рамки. Если мы сегодня думаем, что это так, нужно это сверить со Священным Писанием. А вдруг это не так?
1: Вот, Андрей, все-таки, когда мы какого-то человека или, ну, Бога, да, это ведь тоже личность, помещаем в рамки, тогда нам понятно. Тогда мы уже знаем, чего ожидать. Мы уже знаем, Бог сказал, приходите ко мне, просите. Значит, мы пришли и просим, а тут опа, и не получили. Господи, а зачем же ты тогда вот это все говоришь, непонятно? Просите и получите, а сам не даешь. И как-то все как-то вот не в рамках уже ломаются наши представления. И так жить вообще-то ведь трудно без рамок. Проще в рамках жить. Вот мы знаем, что от этого человека ожидать. Мы знаем, у него попросишь, не допросишься, как говорится, снега зимой. Да мы и не пойдем туда, и Бог с ним. А вот у этого, да он среди ночи встанет и тебе все отдаст, от сердца оторвет. К нему пойдем. Как бы понятные ориентиры в жизни. А иначе как жить-то?
0: Ну, на самом деле, очень правильно вы сказали. Потому что когда человек теряет почву под ногами, да, когда он теряет представление о том, как устроен мир, он падает, потому что он не знает, а что вообще делать в этом мире. И поэтому многие научные мужи в свое время, они строили теории или модели. Что такое модель? Модель – это то, что описывает реальность. И если модель ведет себя так, как реальность, значит, модель хорошая. Она описывает адекватно происходящую реальность. То же самое происходит с Богом, когда человек приходит, у него есть определенная модель, определенный скелет, он думает, что вот это так. И проблема-то вся заключается в том, что не то, что Бог не такой. Ведь можно было, Бог бы мог себя заключить в рамки, и это было бы легко для человека. Проблема заключается в том, что человек не готов принимать Бога такой, какой он есть. Вот даже когда заключаются семьи, да, заключаются браки, одно из важных пунктов, чтобы молодожены могли честно друг другу сказать, что я тебя принимаю таким, каким ты есть. Но, правда, они потом узнают, кто же они есть на самом деле. Да?
1: Кого они
0: приняли. Не сейчас, да, кого они приняли. Вот. Но, тем не менее, это важно. И поэтому очень важно подходить к Богу без, максимально без своих каких-то притязаний. Если мы говорим о том, что Бог есть любовь, да, мы же знаем, что есть такой текст Библии. Если мы говорим о том, что Бог есть любовь, значит, мы понимаем, что Бог для нас приготовил нечто очень хорошее. Вот теперь давайте представим. Вот я думаю, что для меня будет хорошо, ну, грубо говоря, пункт А, да? Я так думаю, это мое мнение. И я прихожу с этим к Богу. А Бог мне говорит, Андрей, это, конечно, хорошо, но у меня для тебя есть пункт Б. Как насчет изменения твоих представлений, позиций? И вот здесь выступает очень важный момент, когда человек либо говорит, нет, я хочу так, как мне нужно, я хочу так, как я хочу. Выступает, понимаете, это как бы такая... за проросточек гордости такой, что я иду к Богу, но не за тем, что Бог мне хочет сказать, а за тем, что я хочу сказать Богу. То есть кто здесь важнее?
1: Получить от Него.
0: Да. И когда мы идем к Богу, почему Христос говорит такую фразу, «Но да будет воля Твоя». Мы понимаем многое, да? Мы можем многое объяснить, мы знаем, как оно работает или не работает, но мы можем многого просить в молитвах, но когда мы говорим в конце, ну да будет воля Твоя, мы тем самым говорим Богу, что я понимаю вот на этом уровне. У меня глаза открыты вот настолько.

0: Но ты, Господь, понимаешь, вот где-то намного-намного выше. Поэтому, если ты считаешь, что для меня лучше будет вот это, я соглашусь с этим.
1: Угу. Вот есть такая фраза, которая мне нравится очень. Выиграть сражение, но проиграть войну. Вот иногда в жизни у нас бывают такие ситуации, вот мы чего-то хотим, вот этого требует наша душа, ну вот это комфортно, это удобно, это хорошо для меня и близких, полезно. И вот мы думаем, что только так. Других способов мы не можем себе представить.
0: Да.
1: Господь нам этого не дает. Или наоборот, что-то даже как бы забирает у нас. И нам кажется, все, не осуществилось. А если бы мы это получили, было бы здорово. Но бывает так, что лучше от чего-то отказаться, лучше где-то потерпеть, но зато ты получишь, может быть, не в материальном измерении что-то, а ты получишь новое отношение к жизни. Потому что вот этот текст действительно блаженны алчущие и жаждущие правды. Да, им плохо, когда они алчут и жаждут, потому что очень некомфортно, и кажется вообще иногда, что ты умираешь, когда твои нужды не восполняются. Но вот они насытятся, потому что это заставляет их искать. Мы, когда комфортно, тепло живем, мы не ищем ответов на вопросы. Но как только какая-то трагедия в жизни, мы часто из этой трагедии такими выходим, какими бы никогда не стали, если бы не она.
0: Да, истинно так. Вот пока вы говорили, мне пришла мысль. Вспомните царя из Ветхого Завета, царь Языки. И была такая ситуация в его жизни, когда он понимает, что он умирает. Он понимает, он лежит и понимает, что все. Дни его сочтены. Но он плачет, в стенку уткнулся. Он не хочет умирать. И Бог, видя это, он говорит: «Хорошо, Языки, еще 15 лет я тебе даю». Ну, Языки, естественно, был, я думаю, что он не просто скакал, он прыгал до небес от такой новости, да? Однако мы видим, что спустя время Языки отошел от Бога. И вот мы спрашиваем, да, вообще это хорошо было? То есть надо было Языки вот так вот плакать и переживать? Что лучше, 15 лет жизни на земле или вечная жизнь на небе? Господь в своей мудрости дает нам именно то, что нужно. И вот вы правильно сказали, что иногда Он нам не дает то, что не нужно. Поэтому мы часто привыкли благодарить Бога за то, что у нас есть. Да? И изредка мы благодарим Бога за то, чего у нас нет. Хотя, возможно, это еще большее благословение, чем то, что у нас есть. Вот. И вот здесь я хочу подчеркнуть еще раз то, что вы сказали. Действительно, это правда. Блаженны алчущие, жаждущие правды, потому что они насытятся. Потому что алкать и жаждать значит стремиться. Значит стремиться к Богу, к источнику этой правды. И мы сегодня с вами понимаем, что... Вот я хочу обратить ваше внимание, что здесь написано, что, оказывается, правду можно и алкать, и жаждать. Интересный момент, правда? Угу. Если бы ее можно было просто пить или просто есть. Но здесь говорится о том, что правда – это 100% необходимой пищи для духовно растущего организма. Понимаете? Для человека нужна вода и еда, а для духовного организма нужна правда, которая является и едой, и водой.
1: Угу.
0: Вот. Но если мы посмотрим даже вот на этимологию слова «правда», то оно исходит из слова «правый». А от слова «правый» до слова «праведный» – один шаг. И вот это все слагая вместе, мы понимаем, что вообще-то Христос говорит о том, чтобы человек искал не просто какую-то правду, да? Не просто какую-то аморфную и непонятную правду, а искал Бога. Давайте откроем Матфея 6:33. Этот текст помогает нам проследить вот эту вот взаимосвязь. Матфея 6:33. Написано: «Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам». Понимаете? Ведь Господь знает, что мы и нуждаемся.

0: что мы нуждаемся во многих вещах. Но он говорит, прежде всего вам нужна правда моя, вам нужен я. И если вы утолите свою нужду во мне, тогда я позабочусь о том, что вас беспокоит. Угу. Опять-таки мы видим.
1: Ну, это, наверное, возможно действительно только тогда, когда сам человек ощущает нужду. Угу. Если человек не ощущает,

0: А была хорошая карьера, путешествовать, все были здоровы. В общем-то, хорошие, нормальные желания. Они у всех есть. Но вообще не думает о Боге. Там Бога отвергает, говорит, ну, ерунда это все там, не надо. Вот как бы в жизни много всего интересного, помимо религии, Бога, церкви. Вот. Не ищет абсолютно Царства Божьего. И ведь сколько мы ему не будем, простите, талдычить, надо в церковь, вот Бог-то, он придет, накажет, кто к нему не обращается, и запугивая, и нежностью, и любовью. Вот пока в его сердце не появится этой жажды, когда он сам побежать захочет, этот снег откапывать, его топить, пить его, растопленный этот снег, да, и как бы вот эту правду Божью, да. Бесполезно все. Вот, то есть она же, ну, как бы родиться должна. Как вот, они вот, наверное, связаны, эти тексты.
1: Вы знаете, да? Я хочу продолжить вашу мысль. Действительно так. Почему ведь человек ищет материальных благ? Почему он ищет какого-то материального подтверждения? Потому что он думает, что в этом он найдет себя, в этом он найдет счастье. Вы знаете, если мы посмотрим на Священное Писание и найдем книгу «Екклесиаст», то мы увидим, что этот человек, он решил провести эксперимент. Он сказал, а что, если я удовлетворю душу свою так, как я считаю нужным? И он построил дворец, он пригласил туда певцов, он повесил виноградники, там сады сделал, он сделал бассейны. Он говорит, я сделал все, чего только душа моя не просила. То есть я максимально. И итог. Какой итог? А в итоге он сказал, вот я все это сделал, я достиг максимального богатства, все теперь для меня, я понимаю, что это суета. Понимаете, какой? То есть Библия изначально нас предупреждает, чтобы мы не проделывали тот же путь Екклесиаста в своей жизни. Потому что Екклесиаст, Бог ему по своей мудрости дал богатство, чтобы он мог это реализовать, чтобы показать, что не в этом смысл. Да, ты можешь построить себе дворец, да, ты можешь построить себе два дворца, но ты также будешь понимать, что это все-таки суета. Поэтому Бог нас предостерегает и говорит, вот не это цель. Вы думаете, что это цель. Я это понимаю. Поэтому вот вам история, и вы научитесь на примере этого человека. Не это цель.
0: Я все-таки думаю, что как, ну, может быть, каждый в своей жизни должен через опыт Екклесиаста пройти, ну, по мере возможности. Да, Екклесиаст, он же был царем, это царь Соломон, да. Ну, понятно, что там был расцвет царства, дворцы прекрасные, великолепные, все, что не пожелаешь, там, еда, наложницы, вот. А мы-то в жизни хотим не только теорию знать, а через практику прийти к пониманию того, что теория верна. А может быть, в жизни каждого действительно должен быть такой путь? Или это опасно все-таки для нашей души?
1: Ну, такой неоднозначный вопрос. И смотрите, действительно, с одной стороны, пройти нужно. Я согласен. Пройти нужно, но для чего? Чтобы достичь богатства? То есть нужно изначально правильно поставить цель. Для чего я это делаю? Если я делаю для того, чтобы... То есть деньги ради денег – это одна цель. Но если у меня цель понять, насколько это важно в свете вообще вечности, это другая цель. Поэтому Бог тебе поможет, наверное, и в том случае. Просто в каком-то случае это будет дольше. Ты поймешь, что это все было зря, что нужно было время тратить на другое. А в другом случае ты будешь понимать, что, наверное, Господь, может быть, что-то другое хочет от меня. Не просто, чтобы я жил в комфорте там, или зарабатывал, или еще что-то. Ситуация иногда складывается так, что человек, опять-таки, приходит в этот мир и воспитывается родителями и как бы формирует свои представления о мире и следует по этому пути, какие представления у него есть. Интересно то, что у Бога есть представление насчет каждого человека. И вот когда вот эти представления, они смыкаются, когда они становятся чем-то единым, вот тогда человек обретает гармонию. Вы знаете, что показывают современные психологические исследования? Они показывают, сейчас вот многие об этом говорят и пишут, что если вы хотите быть счастливым, вы должны делать счастливыми других. Сейчас ученые вполне серьезно так говорят.
0: Перенаправить фокус себя на,
1: да,
0: других.
1: То есть когда ты все для себя, все обо мне –

0: то ты автоматически делаешь себя несчастным, потому что ты понимаешь, что у тебя и этого нет, и этого нет, и этого нет. Но когда ты смотришь на других, на нужды других, ты забываешь о себе и видишь счастье других. И оно наполняет тебя.
1: Ну, в общем, можно сказать, что это, этот принцип, он соотносится и с библейскими ценностями, да?
0: Бесспорно.
1: Потому что Библия, она призывает не каждого заботиться не только о себе, но и о других, да? Вот да. Смиряться перед ближними, любить их.
0: Да. Поэтому я еще раз убеждаюсь в том, что, несмотря на то, что Бог наш, Он такой порой странный, порой парадоксальный, с какими-то непонятными суждениями, но именно эти суждения и делают нас сегодня счастливыми.
1: Андрей, я благодарю вас за участие в программе. Спасибо вам большое за эту беседу.
0: Спасибо вам.
1: Дорогие друзья, вы смотрели программу «Верую». Спасибо, что это время вы провели с нами. Всего вам доброго. До свидания.

Глядя на своих учеников, Иисус Христос сказал: «Не судите, и не будете судимы. Не осуждайте, и не будете осуждены. Прощайте, и будете прощены. Давайте, и вам будет дано. Мерой полной, утрясенной, с избытком насыплют вам в полы ваши. Какой мерой вы мерите, такой и вам будет отмерено». Он также говорил им, прибегая к сравнению: «Может ли слепой вести слепого? Не упадут ли они оба в яму? Ученик не выше учителя своего, но, выучившись, каждый может стать таким, как учитель его. Что же ты смотришь на соринку в глазу брата своего, а в собственном бревна не замечаешь? Как можешь ты говорить своему брату: «Брат, дай я выну соринку из твоего глаза», а при этом в своем бревна не видишь? Лицемер, вынь прежде бревно из своего глаза, и тогда тебе будет видно, как вынуть соринку из глаза брата твоего.

0: Что значит «отвергни себя, возьми крест свой и следуй за мной»? Почему Иисус вдруг говорит такие жесткие слова после чудеса исцелений? Кто такой Христос на самом деле? Победитель или страдалец? И почему Петр, только что исповедавший его Мессией, тут же получил упрек «отойди от меня, сатана»? Это переломный момент Евангелия? Что здесь решается? А готовы ли мы принять настоящего Христа, а не того, каким мы его придумали? Здравствуйте! Мы продолжаем цикл программ Библии 21 века, и сегодня у нас в гостях священнослужитель Гриненко Вадим Анатольевич. Здравствуйте!
1: Здравствуйте, Мария!
0: Вадим Анатольевич, мы с вами уже очень много говорим про Евангелие, да, Марка. Сегодня мы разбираем уже вторую часть 8 главы, и сегодня читаем с 21 по 38 текст современного перевода Библии под редакцией Кулакова. Здесь давайте, наверное, как раз-таки и прочитаем в самом начале, и уже потом будем разбираться.
1: Давайте на некоторые эпизоды, может быть, разобьем эту часть. С 21 стиха, 22. «Пришли они в Вифсаиду, там к Иисусу привели слепого и попросили прикоснуться к нему. Взяв слепого за руку, он вывел его из селения и, смочив ему глаза слюной, возложил на него руки и спросил его: „Ты видишь что-нибудь?“ Взглянув, слепой сказал:

0: сказал: «Вижу людей, похожи они на деревья, но они ходят». Иисус снова коснулся руками глаз его, тот пристально посмотрел и исцелился. Теперь он видел все ясно. Иисус отправил его домой со словами: «Ты даже в селение не заходи».
1: Интересное такое исцеление, да?
0: В два этапа, как называют, да, исцеление, да. В два этапа.
1: Почему?
0: Да, некоторые люди говорят, что Христу не хватило, может быть, силы, вот, исцелить его сразу, или почему так, да. Безусловно, что очень интересный момент, потому что, ну, Христос не делал ничего просто так.
1: Угу.
0: Вот, делал все со смыслом. И, наверное, эту историю можно связать с тем, что только что мы в первой части 8 главы рассматривали, а именно слепоту фарисеев и слепоту учеников.
1: Угу.
0: Христос им указывал, да, что вы видели знамение, но не видите, да, слышали знамение, но не слышите. Вот. Иногда возможно, что вот действительно фарисеи остались слепыми. Они увидели, но не поняли. То есть слепота вот в той истории, она имела в виду, что они не поняли.
1: Да, не физическая, приняли. А вот именно...
0: Да,
1: вот.
0: Да, не слепота физическая, а слепота именно вот духовная. Видя какое-то событие, они его не интерпретировали, не поняли так, как должны были понять, и Христос им это говорит. Ученики, они что-то видят, они что-то слышат, да? Но некоторые события они видят, как этот человек... В первом этапе исцеления Христа видит людей как деревья.
1: Это вот интересное такое, на самом деле, сравнение.
0: Да, видит людей как деревья. Возможно, что, не знаю, был ли этот человек слепым от рождения, не написано, что он был слепым от рождения, да? То есть его, видимо, памяти что-то было, какие-то образы еще сохранились, если он остался слепым. И когда Христос первый раз к нему прикоснулся, он увидел какое-то движение. Но это движение было размытым, не до конца ему понятным, да, не оформленным и так далее, и так далее. Вот, наверное, ученики были подобны вот на этом этапе, вот первом этапе. Они что-то уже видели. Да, они не оставили Христа, они не восстали против Него, как сделали то фарисеи, но многие вещи они еще не видели ясно. И поэтому Христос дальше, вот будем читать эту же главу, конец этой главы, да, делает переход к более таким событиям Его жизни и пытается открыть им глаза. Поэтому этот как бы человек или история об исцелении этого человека, она находится внутри 8 главы, чтобы сделать переход от слепоты духовной к ясному пониманию вещей, событий, к которым идет Христос и что Он делает. Ну, то, что Христос сказал этому человеку действительно после исцеления, второй раз, когда к нему прикоснулся, «Ты даже не заходи в селение», действительно, у Христа были события, когда Он просил исцеление, когда Он просил исцеленного никому не рассказывать. Но были моменты, когда он говорит им: «Ты не иди за мною, а пойди к себе домой
1: и расскажи».
0: И расскажи. Да. То есть Христос предвидел, что появление этого человека в каком-то месте, в своей семье, или в своем городе, или в своем селении, может или принести благословение Христу и ему самому, или наоборот навредить.
1: Угу.
0: Поэтому возможно в этой ситуации, что Христос говорит: «Ты даже не ходи туда».
1: А можем ли мы предположить, почему? Ну, то есть, как бы это было связано с предшествующими какими-то событиями?
0: Я не думаю, что, может быть, с предшествующими событиями. Может быть, что здесь люди могли бы, опять же таки, выйти навстречу Христу, обступить Его, не дать Ему возможность двигаться туда, куда Он шел. Потому что иногда физически люди настолько, в Евангелии там сказано, да, что написано, они даже кушать не могли. Не было им времени поесть. Поэтому, возможно, такой здесь был эпизод, да. Возможно, какая-то еще другая ситуация была там в связи с появлением этого человека, что Христос, может быть, его самого хотел от чего-то сберечь, оградить и так далее, и так далее. Мы всего не знаем, да, мы всего не знаем. Но вот действия Христа, они всегда имели какой-то смысл. Они всегда имели какой-то смысл.
1: Здесь интересный такой момент, да, про то, что как интересно Бог даже показывает и рассказывает про слепоту. про то, на самом деле, как мы сами порой и даже сейчас можем не видеть ввиду каких-то, наверное, может быть, обстоятельств, как Бог постепенно, как тонко чувствует он, и как он понимает, что вот их, да, ну, учеников еще можно как-то так вот, ну, направить и показывая, как это можно сделать.
0: Может быть, добавлю мысль одну здесь, что... Если взять как бы вот эту ситуацию практически, мы понимаем, что вот человек, будучи слепым, если о нем знали, что он слепой, и так уже было в истории с Иисусом Христом, и когда этот человек появлялся в обществе, его не принимали, не всегда принимали с радостью. Угу. Его пытались объяснить, а почему ты, а как, а действительно ты исцелился, а кто тебя исцелил, а что, какой природы было исцеление это, а кто и так далее, и так далее. Вот, может быть, это относилось и к тому, что ученики, которые должны были прозреть, они не должны были обращаться к религиозным лидерам как к духовному началу их духовной жизни, чтобы понять события. Они должны были прозреть и идти за тем, кто дал им это прозрение, за Иисусом Христом. Потому что если бы они пытались с помощью фарисеев и книжников интерпретировать жизнь и действия Христа, они бы остались слепыми навсегда. Так и остались бы слепыми. Или же как бы, ну, Христос говорит, да, вы имеете глаза, но не видите. То есть они бы, может быть, что-то прозрели духовно, но вот в этой как бы духовной перепалке или духовном разбирательстве, а кто вам дал зрение, а как это все, они бы там и остались и погрязли. Христос ему говорит, да, ты даже не заходи, ты прозрел, иди и живи новой жизнью. Да, увидел, вот иди, двигайся, да. Может быть, новое место впереди, ну, если взять именно этого слепого, жизни и так далее, и так далее. Потому что мы не знаем, что бы там случилось, да? Что бы с ним там произошло.
1: То есть это, может быть, еще и зависит от самого человека. Может быть, у кого-то был талант действительно благовествовать и свидетельствовать.
0: Да, да.
1: А здесь у человека, может быть, был талант в чем-то другом, или, допустим, мы бы не знали, насколько он мог... действительно преподнести.
0: Да, да. Многие исцеленные, мы знаем, что потом шли сразу за Христом. Угу. Они не возвращались домой, просто шли. Ну, Христос им говорит прямо, не возвращайся туда.
1: Угу. Как здорово, что Христос в наше время знает больше, чем мы, да, направляет
0: это
1: нас.
0: Это так.
1: Вот следующий отрывок, так скажем, он называется «Ты Мессия». Можно ли его тоже зачитать? Он у нас с 27 по 30.
0: «И пошел Иисус с учениками своими в селение, прилегающее к Кесарии Филипповой. По дороге спросил он учеников своих, за кого принимают меня люди? И они сказали ему в ответ, одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию, а иные за одного из пророков. А вы, спросил он их, за кого меня принимаете? Ты Мессия, ответил ему Петр. Иисус строго наказал им никому не говорить о них».
1: Снова мы сталкиваемся с тем, что Христос сказал никому не говорить о нем. Вот Петр сказал, ты Христос. Но почему вот он все-таки запретил ему, так скажем, произносить это вслух? Что здесь? Тоже было связано с тем, что что-то было впереди такое страшное? Или что было бы потом с Петром?
0: Да, с практической, может быть, такой, знаете, современной точки зрения, мы что-то кому-то запрещаем говорить, чтобы хотим сохранить интригу. Да. Или, допустим, мы что-то говорим, не говорим кому-то, потому что знаем, что этот человек не удержит это, с кем-то поделится, и это будет потом плохо. Ну, то есть преждевременно сказать, да. Вот. Или же мы не говорим кому-то что-то, потому что этот человек не может понять. Ну, ребенку мы там не говорим о каких-то вещах взрослых
1: сложных
0: людей.
1: Вещах, да,
0: сложных,
1: да,
0: вещах. Вот, может быть, что-то подобное и здесь происходит, да, потому что действительно, когда Петр ему говорит, Господи, ты Мессия, вот в этот момент, ну, давайте скажем так, небо соединилось с землей, и Христос видит, что вот здесь хотя бы ученики или Петр, они действительно меня поняли. Потому что, помните, в этом Евангелии не так это подробно описано, но в другом Евангелии написано, когда Иоанна Крестителя заточили в темницу, Христос не пришел его освободить, хотя они были родственниками по плоти, и Христос уже на то время несколько чудес сделал, что показывало его сверхъестественную силу. Христос ничего не сделал, чтобы как-то попытаться освободить. Да. И тогда Иоанн Креститель посылает учеников к Иисусу Христу, чтобы спросить его: «Господи, ты тот, кто должен прийти?» Или

0: ли нам ждать другого? То есть Иоанн Креститель, он был предтеча, как мы говорим, да, то есть он пришел, чтобы приготовить путь Христу, но он находится в темнице, и Христос действует. И Петр, Иоанн спрашивает у Христа через учеников своих, то, что я делал, оно вообще имело смысл?
1: Угу. Ты тот?
0: Да, ты тот, кому я должен был приготовить путь? Или я все не понял, все неправильно сделал?
1: Угу.
0: Понятно, что Христос был Сыном Божьим. Его как бы, понимание миссии было, наверное, немного другим, чем и Иоанна Крестителя. Но в этот момент Иисус Христос спрашивает учеников, кто я, по вашему мнению?
1: Угу.
0: И Петр в этот момент говорит, Господи, ты Мессия. Угу. Вот, соединилось понимание человека с желанием Бога, чтобы люди поняли, что Христос Мессия.
1: Угу.
0: И как дальше быть?
1: Угу.
0: Если ученики пойдут об этом скажут, их послушают,
1: ну, вот они же перед этим, да, он спросил, за кого принимают меня люди?
0: Да,
1: одни там за
0: Иоанна
1: Крестителя, другие, да, за Илию, третьи за пророка какого-то. Ну, то есть у них есть ответ на вопрос.
0: Да, безусловно. С другой стороны, еще момент такой, что мы уже как бы говорили, немножко еще в будущем увидим, когда будем читать текст Евангелия, что в понимании учеников Мессия должен был действовать чуть-чуть более радикально,
1: угу,
0: чуть-чуть более напористо, чтобы освободить Израиль. Поэтому приди ученики, сказали бы, что здесь у нас Мессия, конечно, они бы сказали в том понимании, каком они понимали. Это, конечно, было бы угрозой для иудейских лидеров, потому что появился какой-то новый Мессия вне их круга, угу, а это всегда опасно. А для римской власти это было и подавно бы опасно, mm-hmm, потому что лидер, мессия – это готовящееся восстание. Поэтому
1: mm-hmm
0: Христос говорит, что да, не вам сейчас говорить. Может быть, потому что люди не готовы, люди не воспримут, или вы сами не до конца еще, может быть, осознаете.
1: Поняли, да, может быть, не до конца вот это понимание было. Просто им говорили, что так должно быть, и они тоже, они просто поверили, да, но не до конца, может быть, это для них было открыто.
0: Возможно, как вот, когда мы с детьми взаимодействуем, да, мы что-то учим им и учим их, и иногда мы говорим, ты делай сейчас так, а почему я должен, а зачем мне это нужно? Ребенок не может сейчас понять. И родитель тогда так благородно, с любовью говорит, сынок или доченька, да, послушайся меня сейчас.
1: Угу.
0: Вот чуть-чуть пройдет времени, я тебе объясню, или ты сам поймешь. Возможно, Христос и в этом случае относится к ним таким образом. Да, то, что они осознают, понимают, даже на словах, слава Господу, это хорошо, но нужно еще время, чтобы открылось,
1: угу,
0: и Христос дальше им откроет.
1: Угу. Давайте прочитаем вот.
0: Хорошо.
1: С 31-го.
0: Да. «И стал он рассказывать им о том, что Сыну Человеческому надлежит претерпеть много страданий, что отвергнут его старейшины, первосвященники и книжники, что убьют его, но через 3 дня он воскреснет. Ясно и открыто говорил он им об этом. Петр же, отозвав его в сторону, стал ему возражать. Но Иисус, обернувшись и посмотрев на других учеников своих, укоризненно сказал Петру, «С глаз моих уйди, искуситель! Не о Божьем ты думаешь, а о человеческом».
1: Угу. Вот так написано в современном, да, переводе «С глаз моих уйди, искуситель». Да? А если мы смотрим
0: синодальный,
1: там написано
0: более конкретно, да?
1: «Отойди же от меня, сатана». Вот хочется здесь вот спросить, почему вообще с самого начала он только что говорил, что ты Мессия, тут ему начинает прикословить. И вообще Христос ему говорит, отойди от меня, сатана. Вот как вообще можно объяснить вот такое взаимодействие?
0: Да. Ну, это еще раз показывает нам, да, что ученики вот мессианскую роль Христа немножко видели в другом русле, в другом направлении.
1: Mm.
0: Потому что когда они услышали, что тот Мессия, который перед ними сейчас, он имеет видение будущего, направление будущего, связанное со страданиями,
1: mm-hmm,
0: для них это было не так, это так не должно быть. И вот Петр сейчас, он об этом говорит. Он об этом говорит, Господи, ты не должен так поступать, да?
1: Угу.
0: С другой стороны, мы видим, что Христос жил как бы вот жизнью человека, был в человеческой природе. И для него это было действительно искушением тоже, наверное.
1: Угу.
0: Что его ученики, его окружение, да, говорят ему, Господи, да избавит, да не будет этого страха.

0: тобою. Мы помним, что потом в Гефсимане, когда Христос молится к своему небесному Отцу, вот в тяжести предстоящего страдания Он говорит: «Господи, доминует меня чаша сия». То есть Ему тяжело было все это испытывать. Но в то же время Христос понимает, что если Он не пройдет этим путем, то люди погибнут. Поэтому Он говорит Петру очень как бы так резко, да, «Отойди от меня, сатана», или «С глаз долой моих», как написано в современном переводе, «искуситель».
1: Угу.
0: Тут другой момент есть, что как вот, смотря на Петра, с одной стороны, вот только здесь он находится на стороне Божией, признает в Христе Мессию,
1: угу.
0: Буквально через несколько минут
1: начинает ему прикословить.
0: Он находится на стороне того, кому говорят: «Ты сатана».
1: Очень быстрый переход. Почему так происходит? Да, то есть вообще это связано с тем, что он не понимал? До конца понимал, что он Мессия? Или Петр в этот момент тоже, так скажем, возвысился и подумал, что он тоже, раз он ученик Христа, то теперь он тоже вправе, может быть, решать или, может быть, как-то прикословить?
0: Да, наверное, как бы Петр хотел что-то, или, скажем так, по-человечески, скажем, почувствовал свою значимость в том, что должен делать Мессия.
1: Угу.
0: Вот, то есть он, я могу что-то здесь сказать, посоветовать, да, вот, направить его. Вот, здесь, наверное, Петру нужно было остаться в том русле, что если он Мессия, то я продолжаю его слушать. Немножко вперед забегаю, когда они окажутся на горе Преображения, они потом, Петр там услышит голос, да, «Это мой сын возлюбленный, угу. Его слушайте». Вот если бы Петр на тот момент остался вот в этом ключе, и слов, и понимание, что сказал Мессия, вот в этом остаться, тогда бы он не оказался на стороне дьявола. Но мы видим, что наша жизнь духовная, да, наше вот хождение перед Богом, оно настолько хрупко, без постоянной связи с Богом, что вот сейчас ты можешь быть под влиянием Духа Божьего, влиянием Бога, и можешь признавать в Иисусе Христе Мессию, но в этот момент сатана тебя не оставляет. Он хочет тебя в этот момент искусить таким образом, чтобы ты стал камнем преткновения для кого-то.
1: Угу. То есть, получается, мы тоже в этот момент сатана.
0: Надеюсь, что нет. Надеюсь, что нет.
1: Не хотелось бы.
0: Да, но мы видим, что он никогда не отступает.
1: Угу.
0: То есть ты никогда не избавишься. Это не должно вызывать во мне страх, да, или какое-то вот цепенение. Но это осознание того, где мы находимся. Мы находимся на территории, где, как сатана заявлял, «мне дана здесь власть». «Мне дана здесь власть». То есть Петр мог остаться на стороне Господа, приняв, слушать Христа, действовать за Ним, да, не пытаться Ему перечить, вот, принимать Его направление жизни так, как Он скажет. Не пытаться сформировать Мессию по своему образу.
1: Вот здесь такой вопрос тогда, Вадим Анатольевич, вот как же быть? Иногда так хочется нам сейчас порой, может быть, не возразить, но как-то поспорить со Христом. Получается, мы в этот момент становимся как Петр именно здесь? Или... как это можно сделать, как сейчас скажут, более экологично, и можно ли вообще, чтобы не вставать на одну вот ступеньку со Христом, да, не показывать эту значимость, может быть, а вот просто, так скажем, может быть, в чем-то узнать какой-то ответ, да, вот не зря говорят, спор рождается истина, или это со Христом так не работает, или не стоит, так скажем, с ним так поступать?
0: Нет у меня рецепта, наверное, такого четких правил, вот, чтобы так произошло. Но я в своей жизни, да, наверное, вы в своей жизни, и наши участники, слушатели в своей жизни могут это тоже воспринять, когда, на каком уровне вот эта беседа, вот это противление или сопротивление Христу может происходить. Мне вспоминается лишь один момент. Когда мы читаем псалмы Давида, в его псалмах есть очень много слов, за которые мы бы сегодня осудили любого священнослужителя, священника или какого-то там церковного деятеля. Когда Давид говорит: «Господи, да разбей ты врагов там о камень, детей их там о камень», вот, и так далее, и так далее. Но то, что говорит Давид, это его молитва к Богу.
1: То есть это его личный разговор.
0: Да, его, вот это как бы, вот это его поры, вот это

0: ревности, вот это происходит в молитве.
1: Угу.
0: Да, он там высказался, а потом говорит: «Господи, но ты знаешь мое сердце», если взять там 138-й псалом, он говорит: «Испытай меня, Боже, узнай сердце мое». Да?
1: Угу.
0: Вот не на опасном ли я пути. То, что у меня есть ревность, это может быть, да, потому что события, которые окружают меня, они вызывают во мне эти чувства во времена Давида или в современном мире. Но вот эта борьба с Богом, она происходит вот в особенной личной форме. В особенной личной форме. Но другой момент с Петром. Да, Петр отвел Христа в сторону и что-то там ему нашептался.
1: Да,
0: но мы видим, да, что Христос посмотрел на всех учеников. И очевидно, что Петр для них был лидером. Христос не хотел, чтобы они подумали, что вот Петр что-то там имеет, какой-то заговор, какие-то особенности, да, или формирует путь Христа Петр, потому что он среди учеников лидер. То есть, если бы Петр, как, допустим, будет в будущем, он пришел к Гефсимании, после того, как он отрекся от Христа, он пал на камень, и что он делал? Молился и плакал, да? Вот. Если бы он пришел ко Христу и сказал: «Господи, как это понимать, да? Что, как здесь сопоставить все?» Но у Петра понимание или, скажем, рассуждение шло после слов очень часто. Он что-то скажет, а потом он где-то там что-то соображает. Поэтому Христос как бы ограничил его сразу, потому что, видимо, не в той форме, не в то время, как бы, и не в той зрелости Петр пытался сформировать путь Христа. И для Христа это было определенным соблазном.
1: Да, вообще интересный такой момент еще здесь хотелось отметить, о том, как Христос, между прочим, как сейчас любят говорить, обозначает свои какие-то рамки.
0: Да, да, границы.
1: И границы. Да, это очень важный пример. Вот давайте прочитаем последний такой отрывочек с 34 по 38 текст. Да, что здесь говорится, что, как дальше развивались события?
0: «И призвав к себе народ и учеников своих, сказал им: кто хочет идти за мною, пусть отречется от себя самого, возьмет свой крест и последует за мной. Ибо кто хочет спасти свою жизнь, потеряет ее. А кто потеряет жизнь свою ради меня и вести благой, тот спасет ее. Что польза человеку, если он весь мир приобретет, а себе нанесет вред непоправимый? Ибо что может дать человек в обмен на жизнь свою? И кто из этого неверного Богу и грешного поколения постыдится меня и слов моих, того и Сын Человеческий постыдится, когда придет со святыми ангелами во славе Отца Своего».
1: Здесь интересный отрывок, в котором повествуется, да, про то, что мы должны отречься от себя, да, взять еще и крест. Вот что значит для нас сейчас, да, и вообще вот в то время вот отречься от себя?
0: Да, безусловно, что соединить свою жизнь с Богом – это единственное правильное решение для каждого человека, живущего на земле.
1: Да.
0: Но безусловно, что, связав свою жизнь с Богом, ты выступаешь во вражду с миром.
1: Угу.
0: Потому что…
1: Можно вот это вот пояснить,
0: да,
1: что значит «с миром»?
0: Да. Те мысли, те направления, те мотивы, то поведение, которое ты принимаешь как божественную модель жизни, она противоречит этому миру. Противоречит этому миру. Вопрос честности, вопрос морали и этики, вопрос принципов закона Божьего, соблюдения чистоты и так далее, и так далее. Оно очень часто вступает в противоречие с этим миром, да? Потому что мир живет, ну, около принципа. Да, у нас есть законы. Законы государства, которые во многом построены на законах Божьих и законах морали Священного Писания. Но есть и обходные пути. К сожалению, мы живем в такой реальности, да? А вот человек, желающий жить с Богом, да, он должен понять, что да, он многого может лишиться, каких-то преимуществ, привилегий в этом мире, да, из-за того, что он хочет остаться верным Богу. Вот, верным Богу. И сегодня много историй у нас об этом говорится. Или даже Христос говорит, да, если, вот в конце он говорит, если кто постыдится меня перед обществом, того постыдится Отец мой Небесный, да, когда придет во славе. То есть заявить сегодня, что я христианин, и я так поступаю, вот, иногда для людей даже это сложно. И вот
1: да.
0: Христос говорит, да, это твой крест. Крест – это что-то неудобное и тяжелое, которое может привести тебя вот, ну, к страданию, душевному страданию, физическому страданию, да, а сколько гонений на церковь, на верных Богу людей было в истории.

0: И еще будет об этом, мы читаем в Священном Писании. Поэтому Христос говорит, да, если ты держишься только за то, чтобы в этом мире все хорошо было у тебя, то тебе придется идти на компромиссы.
1: Угу.
0: Уступать здесь, уступать там, да, вот где-то юлить, где-то вот снисходить к тому другому. Но если ты хочешь стоять на стороне Господа, да, ты будешь верный Богу человек, будешь иметь благословение, когда Господь придет. Но в этом мире ты можешь что-то потерять, ты можешь лишиться своей жизни, тебе будет неудобно, тебя будут гнать и так далее, и так далее. Но Бог все это видит и воздаст более чем.
1: Вот здесь еще хотелось отметить, Вадим Анатольевич, спасибо, я очень благодарна вам за такое разъяснение, которое будет понятно нашему зрителю. Хотелось бы добавить, что но человек, который не имеет Христа, тоже несет очень много каких-то таких неурядиц, очень много проблем и очень много боли.
0: Безусловно.
1: А вот со Христом мы обретаем вот это целостное, да, настоящую жизнь, которую мы можем уже провести
0: это
1: вместе
0: так.
1: с Ним.
0: Это так.
1: Я благодарю вас.
0: Спасибо.
1: Спасибо и вам, дорогие зрители, что это время вы были вместе с нами, что разбирали Евангелие от Марка, 8 главу. Всего вам доброго, до свидания.

Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

Когда Дух Святой пробуждает совесть, вы начинаете видеть пагубность греха и его разрушительную силу. Испытываете комплекс вины. Видя, какое горе приносит грех, вы смотрите на него с отвращением, сознаете, что он разлучил вас с Богом и поработил. Чем больше вы боретесь с ним, тем яснее видите свою беспомощность, внутреннюю испорченность и нечистоту. Вы понимаете, что в вашем сердце прочно укоренились грех и себялюбие. Жаждете прощения, чистоты и свободы. Как же вам прийти в согласие с Богом и уподобиться ему? Внутренний мир. Вот что вам нужно. Прощение от Бога и любовь в сердце. Ни деньги, ни интеллект, никакие человеческие знания не сделают вас обладателями этого мира.

бессмысленно пытаться приобрести это своими усилиями. Бог предлагает его вам даром, без серебра и без платы, как писал пророк Исаия. Он уже дарован вам, нужно только протянуть руку и взять его. Господь говорит: если грехи ваши как багряные будут, как снег убелю, если будут красны, как пурпур, как волну убелю, сказал пророк Исаия, и дам вам сердце новое, и дух новый дам вам. Это обетование. Вы исповедали свои грехи и оставили их. Теперь идите к Богу и просите Его очистить вас от грехов, дать новое сердце. И верьте, что это совершится. Этому учил Христос, живя на земле. Вы должны верить в получение обещанного дара, и он будет принадлежать вам. Иисус, исцеляя от болезней, когда люди глубоко верили в Его силу, Он исцелял их. Спаситель помогал им видимым образом, чтобы все поверили, что Он может совершать нечто невидимое и прощать грехи. Он ясно сказал об этом при исцелении расслабленного. Помните евангельскую историю? «Чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, встань, возьми постель твою и иди в дом твой». Евангелист Иоанн, говоря о чудесах Христа, подтверждает эту мысль. «Сие написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его». Вот так сказано. Из простого библейского повествования о том, как Иисус исцелял больных, мы узнаем, что, веруя в Него, и мы можем получить прощение грехов. Но вернемся к рассказу об исцелении расслабленного в Вифезде. Бедный страдалец был совершенно беспомощным. Он не мог ходить 38 лет. Однако Иисус повелел ему: «Встань, возьми постель твою и ходи». Больной человек мог бы сказать: «Господи, да если ты исцелишь меня, я выполню твое повеление». Но он поверил словам Христа, поверил тому, что исцелен, и сразу попытался встать, выразил готовность пойти и пошел. Он поступил по слову Христа, и Бог дал ему силу. Больной выздоровел. Ваши грехи привели вас вот в такое же положение. Вы не можете искупить свои прошлые грехи и изменить свое сердце и стать святыми. Но Бог обещал сделать все это для вас через Христа. Верьте Его обещанию. Исповедуйте свои грехи и отдайте себя Богу. Примите решение служить Ему. Как только вы сделаете это, Бог обязательно исполнит свое слово. Вы будете исцелены так же, как расслабленный, которому Христос дал способность ходить в тот момент, когда больной поверил, что исцелен. Все возможно верующему. Не ждите, пока почувствуете, что выздоровели. Но скажите: «Я верю». И не потому, что чувствую себя здоровым, а потому, что Бог пообещал. Иисус говорит: «Все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам». Это обещание дано на одном условии, что мы должны просить то, что угодно Богу. Но Бог-то как раз и хочет очистить.

очистить вас от греха и сделать вас своими, дать нам силу жить святой жизнью. И поэтому мы можем просить об этих благословениях, верить, что получим их, и благодарить Бога за то, что уже получили. Какое это преимущество – приходить к Иисусу, очищаться от греха и стоять перед законом Божьим без стыда и угрызений совести. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. То есть, вы принадлежите не себе и куплены дорогой ценой. Нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, но драгоценной кровью Христа, как непорочного и чистого агнца. Нам нужно просто поверить Богу, и Дух Святой вдохнет в вас новую жизнь. Вы теперь часть Его семьи. Он любит вас так же, как своего сына. Теперь, когда вы отдали себя Иисусу, не отступайте назад, не удаляйтесь от Него, но каждый день говорите: «Я Христов, я отдал себя Ему». Просите, чтобы Он дал вам Святого Духа и хранил вас своей благодатью. Поскольку вы, отдавшись Богу и доверившись Ему, стали Его детьми, вот так и живите в Нем. Апостол Павел так и говорит: «Посему, как вы приняли Христа и Иисуса Господа, так и ходите в Нем». Некоторым кажется, что прежде чем они смогут рассчитывать на Его благословение, нужно пройти определенные испытания и убедить Господа в своем исправлении. Но они уже сейчас имеют право на Божье благословение. Если люди не будут иметь благодати и Духа Христова, подкрепляющих их, они не смогут сопротивляться злу. Иисус желает, чтобы мы пришли к Нему такими, какие мы есть, со всеми своими грехами и немощами. Он желает, чтобы мы полагались на Него. Вы можете прийти к Нему со своими слабостями, порочностью, неразумием и пасть к Его ногам в раскаянии. По великой милости Он заключит нас в свои объятия, своей любви, перевяжет наши раны и очистит от всякой нечистоты. Именно здесь многие терпят неудачу. Они не верят в то, что Иисус прощает лично их. Они не верят Богу на слово, а жаль. Ведь все, кто исполняют поставленные Богом условия, имеют преимущество на личном опыте познать прощение, которое дарует им Бог. Он прощает их грехи. Гоните прочь мысль о том, что обещания Бога предназначены не для вас. Они даны каждому кающемуся грешнику. Христос посылает ангелов, чтобы они несли Его благодать и силу каждой верующей душе. Какими бы грешным человек ни был, он может обрести силу, чистоту и праведность в Иисусе. В Иисусе, который умер за всех грешников. Христос готов с любого снять запятнанную, оскверненную грехом одежду и облечь в белую одежду праведности. Он предлагает грешнику жизнь вместо смерти. Бог не поступает с нами так, как мы, смертные люди, поступаем друг с другом.

Он относится к нам милостиво, с любовью и нежным сочувствием. Послушайте, как об этом пишет пророк Исаия. Вот что сказано: «Да оставит нечестивый путь свой, и беззаконник помыслы свои, и да обратится к Господу, и Он помилует его, и к Богу нашему, ибо Он многомилостив. Изглажу беззаконие твои, как туман, грехи твои, как облако». Есть в Библии также такие слова: «Я не хочу смерти умирающего, говорит Господь Бог, но обратитесь и живите». Эти Божьи слова написал пророк Иезекииль. Сатана постоянно стремится скрыть от нас благословенные заверения Бога. Он хочет лишить человека всякой искры надежды, всякого луча света. Но мы не должны позволить ему этого. «Не слушайте Искусителя, но говорите: Иисус умер, чтобы дать мне жизнь. Он любит меня и не хочет моей погибели. У меня есть сострадательный небесный Отец. И хотя я злоупотреблял Его любовью и растратил благословение, которое Он дал, встану, пойду к Отцу моему и скажу: я согрешил против неба и перед тобой, и уже не достоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих». Это была фраза из притчи о блудном сыне. В ней говорится о том, как отец принял этого сына. И когда он был еще далеко, увидел его отец и сжалился, и, побежав, пал ему на шею и целовал его. Но даже эта трогательная притча не может полностью передать безграничное сострадание Небесного Отца к нам, грешным. Господь говорит через своего пророка Иеремию: «Любовью вечною я возлюбил тебя, и потому простер к тебе мое благоволение». В то время как грешник находится в чужой стране, вдали от отчего дома, и расточает свое имение, отец тоскует по нему. И каждое желание вернуться к Богу, возникающее в сердце грешника, есть не что иное, как отклик на нежный зов Святого Духа, который зовет и влечет заблудшего к любящему Небесному Отцу. Так можно ли сомневаться, имея такие библейские заверения? Можно ли думать, что Господь сурово взирает на бедного грешника, жаждущего вернуться и оставить свои грехи, и гоните прочь такие мысли? Ничто так не вредит душе, как подобное представление о нашем Небесном Отце. Он ненавидит грех, но любит грешника. В лице Христа Он отдал людям Себя Самого, чтобы все желающие были спасены и имели вечное блаженство в Царстве Славы. Написано: «Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего?» Но если бы и она забыла, то «я не забуду тебя», говорит Господь через пророка Исаию. Можно ли сказать более сильно и трогательно, чем сказал он о своей любви к нам? «Воспряньте же все сомневающиеся и робкие сердцем, ведь Иисус жив, чтобы ходатайствовать за нас. Благодарите Бога за то, что Он даровал нам своего возлюбленного Сына, и молитесь, чтобы Его смерть не была для вас напрасной». Сегодня Святой Дух приглашает каждого: придите к Иисусу. Сделав это от всего сердца, вы сможете

0: Душа нечестивого желает зла, не найдет милости в глазах его и друг его.
1: Зло – результат непослушания Богу и противоположность добру. Зла не было изначально во Вселенной. Оно непостижимым образом зародилось в сердце лучезарного ангела Люцифера, который позавидовал Богу и взбунтовался против него. «Как упал ты с неба, Деница, сын Зари, разбился о землю, попиравший народы!» А говорил в сердце своем: «Зайду на небо, выше звезд Божиих вознесу престол мой и сяду на горе в сонме богов, на краю севера. Зайду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему». Люцифер, впоследствии названный сатаной или дьяволом, поднял на небе восстание против Бога и переманил на свою сторону третью часть ангелов. Позднее сатана в образе змея искусил Еву, и начатое на небе восстание перекинулось на сотворенную Богом землю. Бог не уничтожил сатану и его сторонников в самом начале восстания, чтобы среди небожителей не возникло сомнения в справедливости Творца. Зло должно было проявиться, чтобы все увидели, к чему ведет нарушение закона Божьего. И Иисус Христос пришел на землю и умер на кресте, чтобы ценой своей жизни раз и навсегда уничтожить зло и разрушить дела дьявола. В конечном итоге, после второго пришествия Иисуса Христа на землю, Бог положит конец развитию зла на нашей планете и во Вселенной. Священное Писание в 5 главе книги пророка Амоса и 12 главе послания к римлянам призывает человека отвращаться от зла и творить добро.
0: Удерживайтесь от всякого рода зла.

«Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно».

Люди всегда стремились к счастью. Однако сегодня мгновенное удовлетворение и быстрые решения часто кажутся более привлекательными, чем долгосрочные усилия, направленные на осмысленную жизнь. Эта тенденция не проходит бесследно для нашего здоровья, благополучия и отношений.

Фактически, она является одним из основных факторов, способствующих распространению хронических заболеваний. Исследования ясно показывают, что здоровье и процветание на протяжении всей жизни – это не вопрос случая. Наше здоровье зависит от сочетания физических, психических, эмоциональных, социальных и духовных факторов. Любовь, надежда и смысл необходимы нам так же, как вода, солнечный свет и питание. Ежедневные полезные привычки не только помогают защитить нас от болезней, но и оказывают влияние на наше здоровье и продолжительность жизни. Счастливые, здоровые и долгоживущие люди по всему миру обладают схожими характеристиками. Они проводят время на свежем воздухе, поддерживают связь с природой,

регулярно занимаются физической активностью, имеют крепкие семейные узы или социальную поддержку, питаются преимущественно растительной пищей. Они полны веры и оптимизма.

туризма. У них есть цель. Последние открытия в области здоровья идеально соответствуют необходимым факторам для процветания человека. Изложенным в одной из самых древних книг. Книга Бытия, которая повествует о ранней истории человечества, описывает первоначальную среду, созданную Богом для людей, чтобы они могли наслаждаться гармоничной жизнью. В каждый из дней творения был заложен фундамент принципов, обеспечивающих человеку крепкое здоровье и счастье.

вначале сотворил Бог небо и землю. И сказал Бог: да будет свет, и стал свет. И увидел Бог свет, что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы. И назвал Бог свет днем, а тьму ночью. И был вечер, и было утро, день один. Создав землю, Бог заложил цикл дня и ночи для всех живых существ. Циркадный ритм наблюдается у растений, животных и людей и координирует их поведение в рамках 24 часов. Растения претерпевают функциональные изменения в течение каждого дня. Скорость их роста, появление цветков, выделение запаха и движение листьев зависят от смены дня и ночи. Многие растения раскрывают венчики цветков утром и закрывают их ночью. Другие раскрывают свои цветки во второй половине дня, вечером или ночью. Эти циклы помогают синхронизировать доступность пыльцы с активностью опылителей. Большинство животных проявляют активность в соответствии с чередованием дня и ночи.

Дневные животные, такие как большинство млекопитающих птиц и бабочек, активны в светлое время суток и неактивны ночью. Ночные животные, или по-другому сумеречные, такие как летучие мыши и совы, проявляют активность в темное время суток. Другие животные полуденные, такие как олени, лоси и выдры, предпочитают условия низкой освещенности и активны в основном на рассвете и в сумерках. Однако циркадный ритм у животных не имеет четко очерченных границ. Он был разработан для того, чтобы животные могли приспосабливаться к изменяющимся обстоятельствам. Весной и осенью перелетные птицы пролетают большие расстояния без перерыва. До того, как они достигнут места назначения, они делают лишь несколько остановок для отдыха. Полярные животные, живущие в высоких широтах, демонстрируют гибкие суточные ритмы в то время года, когда несколько недель подряд только светло или только темно. Циркадный ритм у людей также занимает центральное место в жизни, поскольку влияет на циклы сна и бодрствования, мозговые волны, выработку гормонов, температуру тела и клеточный метаболизм. Нарушение сна, сменная работа, смена часовых поясов и чрезмерное использование электронных средств массовой информации в ночное время являются основными факторами, способствующими нарушению циркадного ритма у взрослых. Для поддержания хорошего здоровья человеку необходимо от 7 до 9 часов сна каждую ночь.

ночь. Достаточный сон способствует профилактике ряда инфекционных и хронических заболеваний, а также помогает нам чувствовать себя лучше эмоционально и физически.

второй день творения. Бог сказал, да будет твердь посреди воды. И да отделяет она воду от воды. И назвал Бог твердь небом. От других планет Солнечной системы Землю отличает большое количество на ее поверхности жидкости, которая делает возможной жизнь на нашей планете. Океаны — это огромный резервуар соленой воды. Не совсем пригодные для использования. Но когда вода испаряется под воздействием солнечного тепла, образуются облака, и на дне остается соль. Когда облака расширяются, содержащиеся в них капли воды выпадают в виде дождя. Все в природе, включая растения, деревья и траву, зависит от осадков, необходимых для жизни и развития. Вода, выпадающая в виде дождя, пропитывает землю и стекает по холмам в форме родников, ручьев и рек, обеспечивая влагой животных и растения, а затем возвращается в океан, завершая цикл. Растения и животные хорошо приспособлены для удовлетворения своих потребностей в воде, даже те, которые живут в регионах с менее доступным ее количеством. Некоторые кактусы и пустынные мхи получают влагу, улавливая и собирая туман, который образуется из водяного пара, поступающего со стороны океана. Верблюды также имеют уникальное строение, позволяющее им выпивать за один раз около 100 литров воды и минимизировать потерю жидкости. В зависимости от температуры, верблюды могут обходиться без жидкости неделями. Регулярное потребление воды необходимо для поддержания всех систем человеческого организма. Многие питательные вещества растворяются в крови или присоединяются к белкам, растворимых в воде для транспортировки к клеткам. Вода помогает регулировать температуру тела и играет важную роль в химических процессах внутри организма. На второй день Бог также создал атмосферу — источник кислорода для людей и животных. Среди животных, дышащих воздухом, большинство млекопитающих и птиц не могут задерживать дыхание более чем на несколько минут. Однако это свойственно некоторым водным обитателям. Морские черепахи, находясь в состоянии покоя, могут оставаться под водой более 5 часов. Дельфины могут задерживать дыхание на 10-15 минут, тюлени — более чем на час, а некоторые киты — до 90 минут. Человек ежедневно вдыхает от 10 до 20 кубических метров воздуха. Это примерно 20 тысяч вдохов. Достаточное потребление кислорода необходимо для эффективной работы мозга и обеспечивает оптимальную физическую работоспособность и выносливость.

третий день творения Бог сказал: «Да соберется вода, которая под небом, в одно место, и да явится суша». Тогда сказал Бог: «Да произрастит земля зелень, траву, сеющую семя, дерево плодовитое, приносящее по роду своему плод». И увидел Бог, что это хорошо. Бог создал для нас удивительное разнообразие пищи –

мире насчитывается более 20 тысяч видов съедобных растений, в числе которых фрукты, злаки, овощи, бобовые, корнеплоды, орехи и семена. Плоды можно найти на кустарниках, деревьях, кустах и лианах. По мере созревания и дозревания под воздействием солнечного тепла и благодатной воды они меняют цвет, образуют сладкую или кислую мякоть, а их текстура обычно становится мягче. Фрукты и овощи приобретают свой цвет благодаря трем основным пигментам – зеленый хлорофилл, желто-оранжевые каротиноиды и антоцианы, которые придают некоторым ягодам сине-фиолетовый цвет. Цветы – это репродуктивные органы многих растений. Их окраска и аромат привлекают насекомых, птиц и летучих мышей, которые питаются нектаром, хранящимся в основании цветка. Они захватывают часть пыльцы растения на свое тело, чтобы опылить следующее миврастение, которое привлечет их внимание. Многие животные, например, птицы, питающиеся фруктами или грызуны, добывают себе пищу на кустах и деревьях. Поедая плоды, они способствуют распространению семян растения для увековечивания вида. Большинство обезьян питаются в основном фруктами и семенами и дополняют свой рацион цветами, медом, корой или молодыми листьями. В то время как травоядные питаются травой, многие другие животные, такие как панды, коалы, некоторые обезьяны или жирафы, питаются листьями деревьев.

Растительная пища, такая как фрукты, овощи, цельное зерно, орехи, семена и бобовые, составляет рацион, выбранный создателем для питания –

Исследования показывают, что растительная пища содержит все необходимые элементы не только для поддержания жизни человека, но и для его благосостояния. Продукты, прошедшие минимальную обработку и употребляемые в пищу как можно ближе к естественному состоянию, содержат много клетчатки, богаты антиоксидантами и фитонутриентами. Некоторые травы и специи не только придают пище цвет и аромат, но и обладают защитными свойствами против некоторых заболеваний. Употребление растительной пищи может помочь предотвратить заболевания обмена веществ, поддерживать идеальный вес тела, улучшить психическое здоровье и увеличить продолжительность жизни –

В четвертый день творения Бог сказал: «Да будут светила на тверди небесной для отделения дня от ночи и для знамений и времен и дней и годов». И создал Бог два светила великие, светило большее для управления днем и светило меньшее для управления ночью и звезды. И увидел Бог, что это хорошо. Солнечный свет – наш главный источник энергии и необходимый элемент для жизни. Поведение растений строго регулируется солнцем. В течение дня растения впитывают солнечный свет и используют его энергию для производства пищи и выделения кислорода в атмосферу. Некоторые растения перемещаются вслед за солнцем, чтобы максимально увеличить свой потенциал фотосинтеза. Это особенно заметно на примере подсолнечника.

животном мире солнечный свет, положение солнца на небе и продолжительность дня являются важными подсказками для запуска и регулирования определенных форм поведения и физиологических процессов. Медоносные пчелы используют солнце в качестве ориентира для передвижения к улью и обратно, а также кружатся в танце, чтобы сообщить другим пчелам направление к источникам пищи. Бабочки-монархи используют солнце для ориентации во время своих длительных ежегодных миграций из северных районов США в Мексику, путь которых составляет до 5000 километров. Толчком к тому, что бабочки начинают готовиться к путешествию, является сокращение продолжительности дня. Хотя многие животные используют солнце для регуляции жизненных процессов, существуют и те, которые ориентируются на Луну. Океанские приливы и отливы, вызванные гравитационным притяжением Луны и Солнца, влияют на жизнь многих морских животных. Некоторые рыбы в коралловых рифах синхронизируют нерест с весенними приливами, передвигающими икру подальше от рифа, наполненного хищниками. Солнечный свет незаменим и для человека. Помимо того, что он способствует синтезу витамина D в коже, он запускает выработку серотонина и повышает уровень эндорфинов, гормонов хорошего настроения. Было установлено, что воздействие яркого утреннего света успешно в борьбе с сезонным аффективным расстройством. Солнечный свет, по-видимому, помогает предотвратить аутоиммунные и кожные заболевания, такие как псориаз. Он также регулирует цикл сна и бодрствования. Когда солнце садится, наш мозг вырабатывает мелатонин, в результате чего мы чувствуем сонливость.

«И сотворил Бог рыб больших и всякую душу животных присмыкающихся, которых произвела вода по роду их». В открытых водах можно встретить большие косяки рыб, слаженно координирующих свои действия, а также таких огромных рыб, как скат, манта, океанская солнечная рыба и китовая акула. Однако океанский гигант, синий кит, не является рыбой. При длине в 30 метров и весе равном 20 африканским слонам, синий кит является самым крупным животным на планете. Самые маленькие птицы среди крылатых животных размером всего от 6 до 10 сантиметров – это колибри. Они являются удивительными летунами, способными двигаться вперед-назад и зависать на одном месте, хлопая крыльями от 50 до 80 раз в секунду. Бог создал животных для общения, отдыха и обучения.

Отрасль науки, занимающаяся имитацией моделей природы, называется биомиметикой. Она использует особенности птиц, рыб и насекомых для решения сложных человеческих проблем и создания механизмов, улучшающих нашу жизнь. Птицы, проявляющие особую активность в полете, являются объектами наблюдения и имитации инженеров с самого начала истории авиации –

Строение птиц изучалось при конструировании наземного транспорта. Японский высокоскоростной поезд был спроектирован по форме головы зимородка с целью решения проблемы звукового шума от сжатия воздуха.

Структуры рыб, такие как кожа акулы, также послужили вдохновением для создания предметов с различными функциями. Например, купальник для пловцов, имитирующий текстуру кожи хищников.

шестой день творения Бог сказал: «Да произведет земля душу живую породу ее, скотов и гадов, и зверей земных породу их». И стало так.

И увидел Бог, что это хорошо. Наземные животные всех форм и размеров встречаются на каждом клочке суши. От глубин почвы до самых высоких вершин –

Бог создал животных с потребностью в социальных связях. Такие млекопитающие, как слоны, шимпанзе или львы, живут в сложных обществах и проявляют доброту, сотрудничество, сочувствие и даже альтруистическое поведение. Животные могут делиться и заботиться о других, проявляя богоподобные качества –

Создав совершенную среду для обитания человека, на шестой день Бог сотворил мужчину и женщину. И сказал Бог: «Сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему». И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их. Библейское повествование не дает никаких оснований для предположения, что человек медленно развивался из низших форм животной или растительной жизни. Человек — это не просто набор клеток с физическими потребностями. Люди были созданы Богом в конце недели творения с уникальными способностями мыслить, рассуждать, поклоняться, исследовать и вводить новшества. Тогда сказал Господь Бог: «Нехорошо быть человеку одному. Оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть». На протяжении всего жизненного цикла общение и социальные отношения остаются жизненно важным компонентом. С самого раннего возраста

Возраста. Младенцам необходимо получать любовь и ласку от своих родителей, ощущать чувство принадлежности и процветать в этой благоприятной среде. Исследования показывают, что люди с богатыми социальными связями не только здоровее, но и живут дольше, чем те, кто живет в социальной изоляции. Более того, социальная поддержка семьи и друзей является решающим фактором в восстановлении после болезней.

первая глава Библии дает простое, однако точное представление о Божьем разумном замысле Вселенной. Порядок, дизайн, красота и неизменные законы, обнаруженные на всех уровнях жизни и космоса, заставляют нас признать невозможность существования Вселенной без главного дизайнера –

Лучшим объяснением этой удивительной реальности, в которой мы живем, является присутствие всемогущего, всеведущего и заботливого Бога, чьи качества ясно прослеживаются в Его творении –

Бог отделил седьмой день, субботу, как день отдыха для человека. Следуя примеру Творца, человечество должно отдыхать в этот священный день и размышлять о великих делах Божьих. Когда мы созерцаем небеса и землю, свидетельство Божьей мудрости и благости, наше сердце наполняется удивлением и любовью к нашему Создателю. Суббота – это дар времени для общения с Богом и природой,

Это время для укрепления отношений с семьей и друзьями, а также для того, чтобы протянуть руку помощи тем, кто рядом с нами, возможно, болен и страдает. Суббота – это неприкосновенное время для нашего отдыха и омоложения на духовном, физическом, эмоциональном, социальном и умственном уровнях.

Бог, создавший человеческое тело для движения, предназначил труд для развития наших способностей, укрепления физической силы и развития разума. Нашим первым родителям было дано поручение ухаживать за всеми животными и великолепным окружающим садом.

В то время как малоподвижный образ жизни увеличивает риск многих заболеваний, физическая активность – это отличный способ улучшить здоровье и продлить жизнь.

кислород, вода, солнечный свет, растительная пища, физическая активность, отдых, забота о природе, общение и связь с нашим Создателем. Факторы, влияющие на наше счастье, процветание и долголетие –

Бог создал нас для вечной жизни в совершенных условиях. Грех и деятельность человека омрачили и разрушили окружающую среду. Природа по-прежнему свидетельствует о том, что единый Бог, безграничный в силе, великий в благости, милосердии и любви, сотворил землю и наполнил ее жизнью и чудесами.

Однако не от звезд и не от океана мы можем лучше всего узнать о Боге. Величайшее откровение о том, кто есть Бог, можно увидеть в жизни Иисуса. Иисус пришел, чтобы продемонстрировать силу вечной любви и заверить нас в том, что наступит день, когда те, кто поверил в Него, увидят Бога лицом к лицу и будут жить на планете Земля, обновленной до первозданности, в течение всей вечности.

куплены дорогою ценою. Посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божия.

хрупок мир, а мы с тобой не знали, как дорог он для каждого из нас. Как хрупок мир, а мы не замечали, мы так спешили по своим делам. Как хрупок мир, как дорог он и ценен, как нужно нам миром дорожить. Я пред Творцом

Ведь очень трудно нам врагов простить, но без прощения мира не настанет.

0: Здравствуйте. Вольтер писал: «Случай – это ничто. Случая не существует. Мы называем так действие, причину которого мы не понимаем. Нет действия без причины, нет существования без оснований существовать». Мы продолжаем разговор о библейской концепции появления жизни на Земле. И сегодня на наши вопросы отвечает доктор биологических наук Татьяна Юрьевна Угарова. И я благодарю вас, Татьяна Юрьевна, за еще одну встречу. Рада вас приветствовать в нашей студии за нашим круглым столом.
1: Рада участвовать в этой встрече.
0: Также в нашей беседе принимает участие Юлия Ефимовна Уткина, кандидат филологических наук. Здравствуйте, Юлия Ефимовна.
2: Здравствуйте. Очень рада, что могу слушать такие очень-очень важные истины, которые нам Татьяна Юрьевна излагает.
0: Спасибо. В нашей прошлой программе мы начали разговор о четвертом дне творения. Мы начали разговор о том, как Бог создавал небесные светила. Сегодня мы этот разговор продолжим, но в начале программы вам, Татьяна Юрьевна, я предлагаю напомнить те итоги, те выводы, к которым мы пришли в прошлый раз.
1: Ну, мы как раз закончили на том, что нам Господь никогда не открывает, как Он это делает. Вот. Но Он говорит, что я вот вам это сделал, значит, сотворил. Солнечная система, Земля, Луна, звезды, все возникло на четвертый день. И все то, что сотворил Господь, имеет свои особенности. Значит, и мы их можем изучать, наблюдать, эти особенности. И действительно, этих особенностей очень много. И если кто-то хочет объяснить, как вся эта система, сотворенная Богом, могла образоваться естественным путем, то на такую работу у ученого мира было более 200 лет.

что при современных темпах развития науки, мне кажется, очень большим сроком. Но, тем не менее, каких-то удовлетворительных, естественно, научных гипотез, когда, как выразился Вольтер, все имеет свои причины и следствия, вот именно это и хотели показать ученые, что все имеет естественные причины, естественные следствия. Но вот на этом пути успех их не ждал. И нет, фактически нет удовлетворительных теорий, причинно-следственных. Естественно, Вольтер на эту часть ему была близка, поскольку он был глубочайшим атеистом и сводил все именно к естественным причинно-следственным связям, то именно на этом пути ученых успех не ждал. Я как раз вот сегодня хотела поговорить о тех альтернативах, которые, вот те гипотезы, которые были созданы научным миром, и, значит, показать, вот, так сказать, несоответствие этих гипотез той реальности, которая создана Богом. Ну, значит, первая гипотеза, ну, надо было как-то объяснить, вот сформировалась же, вот уже, скажем, в XVIII веке была довольно изучена структура Солнечной системы, значит, основные планеты были изучены, были известны их орбиты, все это было изумительно красиво, четко все вращалось по своим орбитам. Опять же, люди встретились с той самой рациональностью и красотой, которую мы отмечали вот на первых встречах. Гармония, красота. Но, опять же, по-видимому, это слишком раздражало человеческий ум. Нужно было, значит, сказать, что все это сформировалось, значит, естественным путем. И первая гипотеза, которая, серьезная такая гипотеза, которая была выдвинута, она, автором ее был Кант, известнейший философ. А математическую проработку этой гипотезы проводил не менее известный человек, астроном Лаплас. Лаплас как раз написал книгу о небесной механике, где по рецепту Вольтера основывался исключительно на причинно-следственных связях. И, значит, Наполеон, значит, так, ознакомившись с этой книгой, задал Лапласу вопрос. Вопрос этот был о том, почему же, собственно, он не упоминает Бога в своей книге о небесной механике. И Лаплас довольно так и гордо ответил: «Сир, я не нуждался в этой гипотезе». Такая самоуверенность звучит. Вот мы с Кантом все решили, и все без Бога. Но очень быстро выяснилось, что те особенности, которые Господь заложил в структуру нашей Солнечной системы, не могут быть объяснены гипотезой Канта-Лапласа. Но поскольку она... Какое-то трудно было ей создать какую-то альтернативу, потом были созданы. Но наш соотечественник, академик Отто Юльевич Шмидт ринулся на помощь этой гипотезе. И он предположил, что вот, значит, да, гипотеза, собственно, заключалась в том, что вот первичное существовало газопылевое облако, которое эти частицы конденсировались, и вот они конденсировались и были созданы, вот стянулись как бы с образованием планет, и планеты уже стали вращаться вокруг Солнца. Но было, так сказать, по мере развития науки стало понятно, что это не проходит. И Отто Юльевич Шмидт предположил, что там был еще один фактор, который помог сформироваться планетам. Что некое тело, которое влетело, так сказать, из дальнего космоса, оно через это вот газопылевое облако пролетело, кантовское облако, и улетело.

0: далеко, далеко, значит, за пределы. В чем было...
1: В чем оставив это... следы какие-то.
0: Да? Ну да, оно помогло сформироваться. Вот, тут масса нужна была определенная. Суть была в том, что вот некая масса позволила сформироваться. Но в чем хорошо, чем хороша была гипотеза, это тело было гипотетическое, поэтому можно было задавать ему различную скорость, различную массу. В общем, все параметры можно выбирать. Из всех возможных параметров можно выбирать те, которые будут удовлетворительны. И, значит, люди провели огромную работу. Учтите, компьютеров не было, поэтому все расчеты велись вручную. Титанический труд был произведен, в результате которого выяснилось, что, тем не менее, не помогло это гипотетическое тело в создании, значит, Солнечной системы. И уже не так давно, в 80-е годы, была сформулирована еще одна гипотеза, уже с компьютерными расчетами, людям было легче. Вот. Так, теория так называемого вращающегося первичного бублика. Вот материя была вот в таком вот бублике. И она, значит, в силу неустойчивости этот бублик распался на отдельные сгустки, которые в процессе формирования и того, как вот выстраивались они вокруг Солнца, они обменивались моментом движения, энергии, так сказать, вот шел некий, утрясали они отношения между собой. Гипотеза, так сказать, ну, поначалу была принята как вот, ну вот мы наконец, значит, так вот все выясним, детали остались. А нет, опять не получается. Расчеты показывают, что и вот этот вариант не проходит. Причем, вы знаете, когда я знакомлюсь именно вот с библейскими концепциями творения, вы знаете, мне кажется, что я не погрешу против истины, если скажу, что помимо величайшей, что ли, благости, которую Господь вот проявил при своем творении, величайшей мудрости, где-то просвечивает и юмор нашего Творца. То есть он иногда задает атеистам, ученым такие загадочки, которые иначе, как юмором, вот мы даже потом, мы, скажем, еще будем с этим сталкиваться, иначе, чем юмором, не назовешь. И вот в Солнечной системе есть такие загадочки, которые вот, ну, объяснить безумно трудно. Даже компьютеры не помогают, вот, так сказать, все это, так сказать, посчитать. Ну, о чем идет речь? Скажем, ну, там много такого, но вот реально я хочу такое, чтобы можно вполне понять. Значит, у всех планет практически, ну, у большинства планет есть свои естественные спутники. Ну, у нас есть Луна. Вот. У, значит, там, скажем, у Юпитера 16 таких спутников и так далее. У Нептуна 8 таких спутников. Но, что интересно, ну, естественно, естественный спутник, который вращается вокруг планеты. Представьте себе, планета вращается вокруг Солнца, вот скажем, да? Спутник обращается вокруг планеты. И большинство спутников, ну это естественно, да, что они обращаются вокруг своей планеты. Если планета идет так, то они вокруг своей планеты обращаются в том же направлении. Угу. Такие спутники в науке называются проградные. И большинство спутников, они действительно проградные. Но в то же время часть спутников... Эти вот вращаются вот так вот. У Юпитера 12, значит, сколько у него, значит, проградных? Значит, у него 12 проградных, а 4 ретроградных. Вот все вращаются вот так вот, а 4 вращаются в противоположном направлении. Вот объясни, как естественным путем могло это образоваться. У Нептуна 7 проградных, правильных, 8-й неправильный, значит,

0: в противоположном направлении вращаются. Ну, у Урана, например, там, значит, 15 спутников и еще 10 колец. Ну, вы знаете, там одна сплошная головная боль у астрономов от этих колец и спутников. Там мы просто не можем в это вдаваться, да я и не специалист по астрономии, но я просто ориентируюсь на вот эти мучительные поиски разгадок, с которыми я познакомилась, что, так сказать, то, что пытаются разрешить астрономы. Но, тем не менее, все-таки и не Уран основная головная боль, это Сатурн. Планета невероятно загадочная. Там столько загадок, что все-таки у нас не лекция по астрономии, поэтому я скажу только о самой фантастической особенности лун Сатурна. Там две внешние луны Сатурна, они вращаются вокруг Сатурна, и каждые 4 года с разной скоростью, значит, но каждый год они как бы сближаются. И что же происходит в этот момент? В этот момент они меняются друг с другом орбитами и скоростью. Вот, слушайте, ну не юмор ли это, загвоздка? Думай, астроном, как это могло сформироваться естественным путем? Думай, ты же умный. Вот нет этому, значит, объяснения. Вот, значит, мы просто вот, значит, познакомились, но только вот с одним аспектом того, что пока причинно-следственным анализом не удалось никак объяснить. Но есть у нас спутник, да, вот он близко к нам, Луна, и, конечно, всегда интересовало, как это она вот у нас образовалась, и, значит, теорий тоже несколько, ну, в общем, практически они все отвергнуты. Ну, основные три, скажем. Первая теория была теория раскола, что вот эта вот масса кипящая, вот это, которая вот первично, там Земля и Луна первично были одним телом, но от быстрого вращения, значит, выплеснула, значит, часть массы и меньшую часть, и вот сформировалась Луна, которая уже вращалась вокруг большей массы, вокруг Земли. Расчеты показывают, дело в том, что у тебя действительно очень мощный вот такой расчетный аппарат есть, и он помогает как заблуждаться, так и проверять заблуждения. Вот. Поэтому, значит, это было фактически полностью сейчас отвергнуто, эта гипотеза. Вторая гипотеза – это гипотеза захвата, что Луна… Ну, мы не знаем, как образовались планеты, так сказать, вращающиеся вокруг Земли, но мы принимаем, что они были, вращаются, и вот Земля захватила Луну просто вот при вращении. Она просто, Луна вращалась вокруг Солнца, а потом Земля, значит, как бы ее притянула к себе. Да, вот. И Луна уже переориентировала в своих симпатиях и стала вращаться вокруг Земли. Но это тоже фактически гипотеза отвергнута. И существует гипотеза конденсации. То есть, опять же, мы возвращаемся к тому же, значит, газопылевому облаку и с теми же самыми сложностями. Для того, чтобы прошла конденсация, не хватает первичной массы для конденсации. То есть для того, чтобы газопылевое, вот это оно уже разреженное облако, чтобы гравитационные силы сработали, нужна первоначальная масса. И вот первоначальная масса для конденсации должна быть, ну, не меньше, чем сама Луна. Так что, в общем, это тут тоже большие сложности. И что же мы в результате видим? Обзора, значит, такого, ну, я бы, скажем, непрофессионального, чисто такого популярного обзора вот этих космологических систем. Ну, мы видим, что ученые пытаются, значит, сконструировать мир, развивающийся по естественным причинам. Мир без Бога. Но поскольку такого мира нет,
1: что имя

0: это не удается. Просто дело в том, что его нет. Угу. Вот, вот причины их неудачи. У них мощный аппарат исследовательский. Вообще они все очень умные. Вот. Но такого мира нет. Поэтому им это не удается.
1: То есть исходная позиция просто не та, да?
0: Да. Так сказать, религия не та. Мировоззрение. Религия как синоним мировоззрения, поскольку если ты... То есть там, понимаете, я просто сейчас не могу... Есть огромное количество высказываний именно вот космологов, что мы не можем... Ну, смысл такой, мы не можем пустить Бога на свой порог. То есть мы... Мы должны исходить из естественных причин. Мы
1: и
0: не можем. Внеприродный, да, вне. Ну как? Это дело в том, что мы, вот мир сейчас, вот, ну, скажем, ну, если тот мир, который окружает нас, он же живет именно по принципам, вот, так сказать, мировоззрения, так сказать, идеология гуманистическая, а значит, метафизика. У этой религии метафизика – это атеизм. То есть философская основа – это атеизм. А метод – он прагматический метод. То есть это значит, что вот, вот мы исходим вот из тех вот причин. Вот, грубо говоря, что можем исследовать или там вычислить, видеть, или, так сказать, рассчитать. Значит, вот, вот из этого мы исходим. И все это сооружение стоит, как мы видели, помните картиночку мы смотрели, такую картиночку. Все это стоит на основе эволюции. Значит, здесь у нас будет метафизика, здесь у нас будет прагматический метод, и венчает это все религия или мировоззрение гуманизма. И ученые работают в рамках вот этой вот прагматического метода, атеистического подхода и в рамках этой религии. Поскольку они создают, вытеснили из своих представлений значит, Бога, то, естественно, несмотря на колоссальные частные успехи, общую картину создать абсолютно не удается. И здесь дело не в том, что они что-то еще изучат, эту картину они сделают. Чем дольше изучается мир, тем труднее обойтись, чем ближе приближаешься к тому, как действительно Бог создал этот мир, тем труднее без первопричины, без этой первопричины обойтись. Mm-hmm. Это, ну, это понятно, да? Значит, но, тем не менее, значит, все-таки очень многие еще не хотят вводить в свои концепции внеприродный фактор. Так культурно называется Бог, не природный фактор.
1: То есть это вот гордость человеческого сознания?
0: Совершенно. Ну, да, это религия. Религия без Бога. Религия, значит, Бог, человек занял место Бога в этой религии. Естественно, так сказать, вот попытка решить все самим. Ну, вот что интересно. Вот мы с вами говорили, что ближний космос непонятен. Проблем очень много. Помимо того, что непонятно, как Луна там образовалась, даже с магнитным полем Земли до конца ученые разобраться не могут. Радиационные пояса, все непонятно. Значит, ближний космос не, как бы остался еще неизучим. Еще меньше чего-то определенного можно сказать по Солнечной системе. Но очень интересный аспект. Чем дальше от нас расположен объект, тем проще.
1: Тем больше мы уверены в своей правоте.
0: Совершенно верно. Причем там уже такие расчеты, такие, значит, астрофизические теории возникают. Значит, они разнообразные, фантастичные. И, ну, я бы сказала, наверное, более безответственные, потому что, ну, чем дальше от нас, тем смелее мы можем дать волю своей, значит, фантазии.
1: Даже научные.
0: Научные фантазии. А, кстати говоря, без воображения ученый вообще не может работать. Просто важно, чем, так сказать, чем в конечном счете, под какой крышей развивается это воображение. Вот. А так это хорошее качество. Значит, ученые полностью

0: все разобрались, в кавычках, с тем, как возникла Вселенная. Ну, Луна, ладно, Солнечная система, ладно, а вот как Вселенная возникла, доподлинно известно. То есть даже неприличным считается сомневаться, что был большой взрыв. Кстати говоря, многие либеральные богословы уже, значит, проговаривают, что да, да, действительно, здесь сближены точки зрения библейская и светская. Просто потому, что в теорию большого взрыва тоже заложено понятие начала. То самое, которое нам говорит Библия, что значит, Бог, значит, прежде всего сотворил время, у мира есть начало, и вот еще ведь что, если есть начало, значит, есть конец. То есть Господь сразу дает временные рамки своему творению, и вот во временных этих рамках развивается сотворенный мир. Вот. Но, значит, ученый мир тоже пришел к тому, что должно, неизбежно должно было быть начало. Да, у мира было начало, но это явление было случайно, и, естественно, случилось оно многие миллиарды лет назад. Ну, значит, обычно давались такие временные интервалы, как от 8 до 20 миллиардов лет, но сейчас склоняются вот 12-15 миллиардов лет, неважно. Значит, и постулируется все равно не истинное начало, не творение из ничего, которое постулируется в Библии. А здесь постулируется начало из бесконечно малого сгустка. В принципе, это так, как бы в любом случае материя, она невероятно сверхплотная и разогретая до совершенно немыслимых температур. И вот это, причем размеры этого первичного сгустка, там нет единого мнения. Кто-то считает, что они вообще микроскопические, их нельзя рассмотреть. Кто-то считает, что, может быть, они там размером, ну, вот наше помещение, там, скажем. Но неважно. Во всяком случае, это был сверхплотный сгусток разогретых субэлементарных частиц. Что значит субэлементарные частицы? Это значит, что это и не протоны, и нейтроны, а это, значит, такие частицы, как кварки, глюоны, вот, и, значит, лептоны. Их, так сказать, много сейчас числится физикой. И фотоны. И вот поскольку этот сгусток был нестабильный, ну, вот совершенно случайно в какой-то момент эта нестабильность выразилась в том, что это все взорвалось, и все эти лептонные кварки и фотоны начали разлетаться со страшной скоростью. И по мере, значит, расширения, то есть, соответственно, пространства, не было же, собственно, это, так сказать, пространство как бы взорвалось при этом, и расширяться это все стало в пространстве. И, значит, вот, значит, эти субэлементарные частицы сгруппировались сначала в протоны и нейтроны. А вот к концу, как вы думаете, какая точность расчета, к концу третьей минуты возникают ядра.
1: Может быть, какие-то экспериментальные исследования?
0: Нет,
1: эти минуты
0: подсказывают. Вы возьметесь за сотворение Вселенной?
2: Нет. А откуда же появилась эта цифра-то в таком случае?
0: Слушайте, вы знаете, это, она появилась из действительно очень фундаментальных расчетов. То есть, если это не так, то это все опять сожмется. Если это больше, то все это тот самый энтропный принцип, то это все в дым разлетится и не образуется никаких ни галактик, ни звезд, ничего. Mm-hmm. Поэтому это вот скрупулезно рассчитывается вот эта вот скорость минуты. И поскольку вот... Причем вероятность этого события... Ой, сейчас я не помню, но это 10 в минус 50 какой-то степени. То есть, если говорить об антропном принципе, то здесь вообще-то, ну, совершенно вероятность... Ну, она невероятная, вероятно, получается. Ну вот, значит, к концу третьей минуты возникают у нас ядра.

0: Да? А проходит еще миллион лет после этого, и формируются атомы двух самых легких элементов, которые есть в таблице. Ну, мы знаем по таблице Менделеева, кто, какие там элементы самые легкие, водород, потом гелий. Вот, значит, это через миллион лет, вот они где-то там, разлетаясь, сформировались, значит, в эти атомы. И начинается, значит, они стали стабильными, эти атомы, и поскольку атомы стали стабильными, это уже что-то, за что можно подержаться, это уже не субэлементарные частицы, они, вот тут и началось формирование, значит, под действием сил притяжения, начали конденсироваться некие облака материи. Эти облака материи, они дали начало галактикам, звездам, вот, всем образованиям. Но это были не те звезды, которые нас интересуют. Это были так называемые первое поколение звезд. С ними они, значит, старели, взрывались сверхновые. Вот слышали все о том, что сверхновые взрываются. Потом, значит, была, часто называют это эволюцией звезд, но на самом деле это деградация, потому что вот они взрывались, потом превращались в белых карликов и так далее. Но все это остывало постепенно, и образовывались более тяжелые элементы. Если помним, мы сначала образовались только два самых легких элемента. Потом, значит, уже температура позволила сделаться стабильными ядрами, ядрам более тяжелых элементов. И вот на этой стадии образовались звезды следующего поколения, к которым, собственно, относится наше Солнце. Вот. Такая, значит, модель. Мы, естественно, в нее не вдаемся, но каковы же все-таки основания научные, естественно, научные для формирования такой модели?
1: Вот то, что вы рассказали, это все еще большой взрыв или уже большим взрывом считается то, что было в самом начале?
0: Нет, это все, это возникновение Вселенной. А поскольку Вселенная это вот то, что вот это галактики, там звезды, в конечном счете, значит, планеты, вот, и это все, все это образовалось в результате Большого взрыва. Поэтому вся концепция образования Вселенной, когда мы переходим к Солнечной системе, нам уже наши интересные детали. Вот как же это вот могло образоваться, понимаете? А вот так вот в целом мы все решаем. Значит, вот они образовались именно так, с помощью Большого взрыва. Но считается, что две фундаментальные есть вещи, которые однозначно подтверждают теорию Большого взрыва. Значит, наверняка люди, которые хоть какие, вообще какие-то научные популярные передачи иногда смотрят или читают на эту тему, слышали о красном смещении. То есть, что это значит? Это значит, что если провести спектральный анализ вот, того, что там, скажем, излучает космос, то спектральный анализ, все спектры как бы слегка сдвинуты в длинновольновую зону. То есть длинноволновую — это в сторону красную, как более низко, значит, энергетическую зону. Вот это красное смещение спектров. Эффект Доплера, он говорит о том, что красное смещение, оно возникает тогда, когда объекты, вот, скажем, вы находитесь на одном объекте, объект от вас удаляется, и все, что там происходит, вы будете видеть вот в этом красном смещении. То есть речь идет о том, что все разлетается, вот эта расширяющаяся Вселенная. А дальше, если она разлетается, то значит был момент, когда все это было в одном месте. Вот это первое доказательство того, что был взрыв. Второе доказательство, значит, считается, это так называемое фоновое микроволновое излучение. То есть вся Вселенная пронизана этим излучением. Излучение было открыто в 1965 году. И если оно было признано реликтовым излучением, то есть тем самым, который свидетельствует о древних временах, и, значит, реликтовое излучение, значит, оно остаточное, осталось с высокой температурой.

0: культурной стадии образования Вселенной. Но согласно, так сказать, представлениям, совершенно, наверное, справедливым представлениям, что если мы хотим, чтобы это фоновое излучение что-то нам говорило о происхождении Вселенной, оно должно быть... не должно быть равномерным во всех направлениях. Это называется изотропным. А если оно неравномерное, это называется анизотропным, неравномерным. Так вот, нужно, чтобы это фоновое излучение доказывало большой взрыв, нужно, чтобы оно было анизотропным. Так вот, его измеряли бесконечное число раз с точнейшей аппаратурой, и вот оно, к сожалению, всегда оказывалось изотропным. Тогда НАСА вывела, значит, специальный спутник для того, чтобы какие-то вот земные тут, значит, помехи не мешали очень точно измерить это излучение. Его измерили. И оно опять оказалось изотропным. Но когда начали смотреть на эти результаты и путем многократного компьютерного усиления полученных сигналов, наконец-то получили долгожданную анизотропию. Причем там разница была миллионной доли градуса. И по поводу этой великой победы человечества НАСА организовала пресс-конференцию представительную. Там были ученые, там были все ведущие средства массовой информации, там был весь, можно сказать, свет человечества. И вот свидетели, те люди, ну, свидетельства, кто присутствовал, там говорят, что в зале царило напряженное ожидание. Люди были напряжены. И вот когда, так сказать, им провозгласили, что анизотропия получена, вот тут и выяснилась религиозная природа этого ожидания, потому что люди совершенно, так сказать, незнакомые, они раздались радостные возгласы, люди вскакивали с мест, бросались друг к другу, обнимали, поздравляли друг друга. Слушайте, ну научный результат получен, но почему такая радость? Радость великая! Мы свободны! Большой взрыв доказан! От начала до конца мы произошли. Сначала все Вселенная произошла сама, потом Земля произошла сама, потом мы развелись из этого первичного бульона. И, собственно,
1: Бога нет.
0: Вот, понимаете, вот религиозный, значит, аспект этого проглядывает. Но самое интересное другое, что прошло совсем немножко времени. И чтобы быть точной, кто хочет проверить, в майском номере журнала Science за 1992 год появилась статья, в которой было сказано, цитирую, что разница температур находится намного ниже уровня шумов измерительных приборов.
1: Это что значит?
0: А это значит, что сами по себе приборы дают ошибку большую. Вы понимаете, вы вычислили миллионную долю градуса, а шумы у вас, допустим, на порядок больше. На порядок. То есть вы, значит, только, допустим, стотысячные доли могли бы определить. Понимаете? То есть сами по себе шумы не дают возможности
1: приборы
0: это определить. Шумы приборов. Ну, то есть прибор, любой прибор дает определенную точность. Но, сами понимаете, скромненькая статья в научном журнале Science, никакой пресс-конференции, никаких средств массовой информации. Вообще общественность это сообщение нисколько не заинтересовала. Все знают, что фоновое излучение, ну, кто интересуется, что фоновое излучение анизотропно, большой взрыв доказан, а то, что он остается недоказанным, это, в общем-то, неизвестно. Но, правда, у большого взрыва есть и другие сложности, а именно, откуда же взялись законы мироздания? Получается, что они тоже образовались от взрыва. Законы-то
2: То есть, так или иначе, отправной точки нет.
0: Нет, отправная точка — большой взрыв. Но все.

0: уже формировалось согласно каким-то законам. Уже работал закон гравитации, уже обсуждать, ну и так далее. Законы природы, значит, постулируются, можно, все-таки же нужно ввести в это во все. Ну да, это материя, это энергия, но давайте, как мы введем сюда информацию? Постулируется, что она тоже, наверное, взорвалась вместе с материей, энергией, и вот так вот эти законы распределились. То есть вопрос информации остается непроработанной в теории Большого взрыва. Потом, для того, чтобы проходили конденсации, мы с этим уже говорили, скажем, кантовском вот газополевом облаке, вот эти облака материи, для того, чтобы проходила, значит, конденсация, нужна первоначальная масса, потому что это все, так сказать, очень рыхло, разреженность огромная. Вот нужна первоначальная масса, постулируется, она носит название холодной темной массы, сокращение CDM. Вот это CDM, откуда ей взяться, совершенно непонятно. Причем общая масса, вот холодная, темная масса, почему темная? Потому что она не проглядывается. Мы видим светящееся нечто, да? А вот темная, она не проглядывается. Так вот, значит, общее количество вот этой темной, плотной массы должно состоять, чтобы это все, конденсация прошла, она должна состоять, ну, процентов 98, как считается, от общей массы Вселенной. Где она, эта масса? Ну, есть такие теории, что вся Вселенная пронизана такими небольшими черными дырами, а черные дыры, как вы знаете, не излучают, потому что они настолько плотны, что даже фотоны не могут вырваться из этого пространства. И вот что, ну, поскольку их трудно обнаружить, вот мы их не обнаруживаем, но вся Вселенная пронизана этой массой. То есть, в общем-то, сложность, согласитесь, сложно, да? Потом, почему не образовалась во взрыве антиматерия? Почему образовалась только материя, но не антиматерия? Тоже, в общем-то, ответа серьезного нет на этот вопрос. Потом, мы не наблюдаем рождение звезд, мы только наблюдаем их смерть, распад. Опять же, если это продолжается, ведь этих пылевых облаков достаточно, ведь должно же... Ну, вот это не было, в принципе, наблюдение за рождением звезд, хотя на смертью многих звезд удалось наблюдать. И, кстати говоря, постулируется, что умирают звезды в течение многих, там, не знаю, многих миллионов лет. А нет, по свидетельству вот древних астрономов, вот, скажем, сейчас там белый карлик на этом месте, а вот по записям, скажем, тысячелетней давности, по наблюдениям, там взорвалась сверхновая. То есть там, понимаете, то есть это все достаточно, так сказать, быстро. Вот эта деградация даже вот этого мира галактического, звездного, она, все процессы там идут, по-видимому, достаточно быстро. Я думаю, что мы с вами хорошо показали религиозную подоплеку всех этих теорий. И можем только возблагодарить Господа, что Он дал нам истинную религию, истинное знание о сотворении мира, светил.
1: Да, и действительно, главное, наверное, вот убеждаюсь в этом, опять же, после разговора с вами, желать не того, чтобы истина была на нашей стороне, а самому быть на стороне истины.
0: Да, вот именно.
1: Татьяна Юрьевна, я благодарю вас за интереснейшую беседу. Спасибо и вам, Юлия Ефимовна, за участие в нашей программе.
2: Я была благодарным слушателем.
1: Мы вернемся к разговору о библейской концепции творения в следующей программе. Всего доброго. До свидания.

Утро – это начало дня. Рождение – начало новой судьбы. Начало вдохновляет. Новое дает надежду. Мы считаем, что каждый человек может начать новую жизнь, открыв однажды Библию. Если многое в ней вам покажется непонятным, не огорчайтесь. Это начало пути. Мы с радостью поможем вам преодолеть сложности. Заочные библейские курсы «Новая жизнь» – это изучение Библии по урокам, которые, по вашему желанию, мы будем вам регулярно, бесплатно высылать. Когда вы выполните половину уроков, мы пришлем вам в подарок книгу «Путь ко Христу». По окончании курсов вы получаете бесценный подарок – Библию. Заявки присылайте по адресу Россия, 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 «Ангела».

Более 300 веков назад сэр Исаак Ньютон писал: «При отсутствии каких-либо доказательств один мой большой палец убедил бы меня в существовании Бога». Хотя такое высказывание известного ученого было вдохновлено удивившим его устройством человеческой кисти, его фразу можно применить практически к любой части человеческого тела. Многое может поразить исследователя в нашей мышечной, кровеносной и нервной системах, а также в способности видеть, слышать и чувствовать. Не говоря уже о множестве взаимосвязей и нервных клеток, составляющих наш мозг. Мы наделены несчетным числом биологических чудес, которые позволяют нам не только выживать, но и одерживать верх над множеством вызовов, которые ставит перед нами жизнь. В течение предстоящих нескольких минут мы рассмотрим лишь одну из дарованных нам способностей, подобную прочной, но легкой и гибкой системе строительных лесов, которая делает наш организм единым целым. Речь идет об удивительном сочетании костей, хрящей, сухожилий и связок, которую мы называем скелетом. Он спроектирован так, чтобы обеспечить, облегчить и сделать возможным каждое наше движение. В нем есть множество элементов, которые, подобно большому пальцу Ньютона, свидетельствуют о существовании Творца. Представьте, что наш скелет подобен оркестру, состоящему из 206 высококлассных музыкантов, каждый из которых отлично знает свою партию. Садитесь поудобнее и смотрите, как из отдельных составляющих возникает удивительная гармония человеческого тела.

24. Все кости мои скажут: Господи, кто подобен Тебе? И язык мой будет проповедовать правду Твою.

0: Наши труды и молитвы, они обязательно приносят плод. Мы же верим в Господа и верим в то, что Он слышит наши молитвы. Поэтому, конечно, я верю в то, что мы делаем, и особенно то, что мы делаем в единстве, влияет на всю нашу страну. Трапеза со временем превращается в форум, где христиане начинают говорить о своих ценностях, и другие люди начинают слышать мнение верующих. Это очень ценно сегодня.
1: Мы собрали много денег, мы купили аппарат, потому что там аппарат... Этот необходим по облучению донорской крови. Он стоит 200 тысяч долларов. В принципе, цена одной машины, на которой ездит там какой-нибудь министр. Нормальные, не страшные деньги для нашей страны, богатой нефтью, газом, алмазами. Люди, у которых есть там чем поделиться, они всегда могут это сделать. Мне кажется, это душевная потребность.
2: Благие дела наполняют жизнь особым смыслом.

Мы продолжаем беседу на тему роли в семье. Муж в юбке, жена в брюках – знак вопроса. И во время первой части мы остановились на третьей главе книги «Бытие», которая рассказывает о той трагедии, имевшей место на заре истории человечества, которая навсегда изменила отношения в семьях. Есть фраза, на которую часто обращают внимание и которую воспринимают как новую модель, данную от Господа, что касается взаимоотношений между мужем и женой. И эта фраза, вы видите ее на экране, «Он, то есть муж, будет господствовать над тобою». И в действительности это стало исторической правдой. Но главный вопрос, который нам нужно задать сегодня, заключается в следующем. Является ли это Божьей волей? Сказано ли в тексте, что Адам должен господствовать над Евой? Говорится ли о том, что Бог хочет, чтобы он господствовал? Скажите, какое Божье действие фактически описано в тексте? Нигде текст не говорит о том, что Бог побуждает Адама господствовать над женою. Единственное, что представлено как Божье действие, это следующая фраза. Всевышний говорит, умножая, умножу скорбь твою в беременности твоей. Но вопрос, скажите, можно ли умножить то, чего нет? Вот ноль умножайте на ноль. Один раз, сто раз, тысячу раз. Сколько получится? Ноль. То есть, если скорби нет, ее умножить невозможно. Господь единственное, что делает, Он усиливает, Он умножает нечто, что уже присутствует. И потому, когда мы внимательно смотрим на этот отрывочек, мы должны задать вопрос, когда же появились изменения в природе и взаимоотношениях Адама и Евы? И были ли они следствием нового Божьего вердикта? Обратимся к третьей главе книги «Бытие», чуть выше, начиная с 6 стиха. Бытие 3 глава 6 стиха. «И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание, и взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел. И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и сшили смоковные листья, и сделали себе опоясание». Что произошло? Стыд появился друг пред другом. Они раньше, сказано, не стыдились. Конец 2 главы, 25 стих. Оба были наги, Адам и жена его, но не стыдились. А теперь что-то внутри, что-то в душе их произошло, в результате чего они стали стыдиться друг друга. Читаем дальше. «И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня, и скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая. И воззвал Господь Бог к Адаму и сказал ему, где ты? Он сказал,

Голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что я наг и скрылся. И сказал, Господь сказал, кто сказал тебе, что ты наг? Не ел ли ты от дерева, с которого я запретил тебе есть? Скажите, насколько сложный вопрос задается? Не ел ли? Фактически, Господь уже сам сформулировал наводящий вопрос. Не ел ли? Он не просто говорит, что ты сделал, что случилось. Нет, он фактически диагноз уже ставит. Что следовало ответить? Ел. Прости меня, Господи. Да. Но смотрите, что делает Адам. Отвечая на вопрос, не ел ли ты от дерева, с которого я запретил тебе есть, Адам сказал, жена, которую ты дал мне, она дала мне дерево, и я ел. Итак, вопрос, когда произошли изменения во взаимоотношениях Адама и Евы? До Божьего вердикта или после? Было ли это Божьим действием? Нет, Божьи слова начинаются только в 14 стихе. И дальше Господь говорит о том, какими теперь будут последствия греха. То есть Бог описывает, что теперь будет происходить. Не потому что Бог этого хочет, не потому что это Его воля. Эти изменения уже вошли в естество Адама и Евы, потому что их разум, их совесть, их воля, все было поражено грехом. И вот теперь, будучи греховными, скажите, кто сильнее в греховном мире, кто важнее? Тот, у кого больше физической силы, тот, кто может заставить, и если мы смотрим просто на анатомию, то, естественно, мужчина в плане физической силы превосходит женщину. И вот именно в греховном контексте, в контексте земли, пораженной проклятием греха, не в качестве Божьего веления, я подчеркиваю, а в качестве естественного следствия того, что Адам и Ева отдали власть над землей дьяволу, вот в силу этого Господь просто констатирует факт и говорит, вот что будет теперь у вас. Он будет господствовать над тобою. Это есть результат греха. Это не является Божьей моделью. Бог все, что задумал в самом начале, согласно книге Бытие, где Он и она равны, и где они оба управляют и владычествуют землей, Он с этой версией так и остается. Вот это Его воля. А все остальное, что произошло в третьей главе, за исключением вот элемента усиления страданий во время беременности, именно потому что женщина была вратами для греха, вот это только является Божьим действием, все остальное есть естественное следствие греха. Но некоторые скажут, подождите, а разве в апостольских писаниях не написано, что... И давайте посмотрим. Это у нас первое послание к Коринфянам, 11 глава, 3 стих. 1 Коринфянам 11:3. Может быть, кто-нибудь помнит, пока я открываю, о чем там идет речь. Жене глава муж. Итак, читаем. 1 Коринфянам 11 глава, 3 стих. Написано. «Также хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава муж, а Христу глава Бог». Итак, у нас здесь иерархическая структура. Кто у нас наверху? Бог, потом Иисус Христос, потом муж, потом жена. Ну, вроде, на первый взгляд, все логично. Но если мы зададим Библии вопрос, что значит, что Христу глава Бог? Означает ли, что Сын Божий – это существо ниже рангом? Означает ли это, что он подчинен Отцу? Давайте посмотрим, что сам Иисус Христос об этом говорил. Мы посмотрим на факт единоприродности Отца и Сына, который открыт на страницах всего Священного Писания. В Евангелии от Иоанна в 10 главе, в 30 стихе написано «Я и Отец одно». «Я и Отец одно». А в 17 главе Евангелия от Иоанна Иисус чуть больше рассказывает о взаимоотношениях с Отцом в стихах 21 и 24. «Да будут все едино, как Ты, Отче, во мне, и я в Тебе, так и они да будут в нас едино, да уверует мир, что Ты послал меня». И 24. «Отче, которых Ты дал мне, хочу, чтобы там, где я и они были со мною, да видят славу мою, которую Ты дал мне, потому что возлюбил меня прежде основания мира». Итак, еще до того, как что-либо было сотворено, как Вселенная была создана, был Отец, Сын, и Священное Писание добавляет Дух Святой, и они были все
едины, я и Отец одно, и между ними

существовали взаимоотношения любви. «Ты возлюбил меня, Отец, прежде основания мира». То есть вот та идея, которая, к сожалению, у некоторых христиан до сих пор еще почему-то остается, что Отец важнее, Сын в подчинении, ну а Дух Святой еще меньше, потому что Его Отец посылает, Сын Его посылает. То есть Он как будто бы просто, вот, как говорится, совершает то, что им двоим, высоким владыкам угодно. Ничего подобного. Эта ересь давным-давно была осуждена как ересь монархианства, когда вот монарх – Отец, а Сын в подчинении, Дух Святой в еще большем подчинении. То есть это не библейская концепция, дорогие. Потому вот эта фраза, что Христу глава Бог, она имеет какое-то иное значение. Какое же? Какое же? Помните слова Иисуса Христа? Он говорит: «Никто не заставляет меня отдать мою жизнь. Я сам отдаю ее и сам принимаю ее». То есть еще до того, как у Бога Отца, Сына и Святого Духа начался проект по имени «Спасение земли», еще до того, как вот план спасения наших прародителей и всех нас, и всех землян, всех, кто родится на земле, начал действовать, было то, что называется в христианском богословии «троичный совет» или «совет лиц Троицы», где трое равных личностей Божества – Отец, Сын и Святой Дух – приняли решение. И фактически Сын Божий сам себя предложил: «Я пойду». «Я стану», «Я умолюсь». И в действительности, когда он был на земле человеком, помните, какие слова он говорит о себе? «Отец мой более меня». Но это верно вот в отношении, говоря современным языком, вот этого проекта, этого коротенького, крохотного промежутка времени во всей истории Вселенной и во всей истории существования Божества. То есть вот именно об этом говорит апостол Павел. Это не вопрос статуса, это не вопрос того, что один важнее, другой в подчинении. Нет. Речь идет о том, что в Божьем плане спасения нужен был и Отец, и Сын, и Святой Дух, и у всех у них разные функции. И вот потому, когда мы читаем это повествование дальше, мы должны вспомнить, что и в отношении описания природы мужа и жены также Библия постулирует единоприродность. Так? «Я и Отец одно». Кто помнит тождественную фразу, описывающую взаимоотношения Адама и Евы? Книга «Бытие», 2 глава, 24 стих. «Оставит человек отца и мать, и прилепится к жене своей, и двое будут». Одна плоть. Вот как они эхад, о чем мы говорили вчера в подлиннике, они одно, так и Адонай эхад, Господь един есть. То есть это отношение равных. Потому когда мы не торопимся делать выводы, а вдумываемся, вчитываемся, мы никак отсюда не можем вывести идею, которая очень многим мужчинам нравится. А теперь давайте послушаем вывод самого апостола Павла. У апостола Павла часто так бывает. Он все-таки, знаете, юрист. Есть у вас знакомые юристы, или, может быть, среди присутствующих есть таковые? Когда вы начинаете говорить языком юриспруденции, кто вас может понять? Только специалисты. То есть это столько много терминов, это столько много знаний законов. Апостол Павел был специалистом по закону. Потому не мудрено, что многие, читая его, не могут до конца проследить его логику. Но чем Павел хорош, благословен Господь, в плане изложения материала, что он всегда делает кристально чистые выводы. Даже если логику его невозможно проследить и вот всю аргументацию, так, то он всегда, подытоживая, очень четко и ясно говорит. Это каков его вывод? Возвращаемся. У нас 1 Коринфянам, 11 глава, стихи 11 и 12. Если вдруг кто-то не так понял, написано. «Впрочем, ни муж без жены, ни жена без мужа в Господе. Ибо как жена от мужа, так и муж через жену, все же от Бога». Итак, это вот один отрывочек, который часто вот стоит на пути, мешая реализации изначального Божьего плана. При неверном его понимании делаются крайне пагубные выводы по тексту Священного Писания. Посмотрим на еще один любимый отрывочек для тех, кто хочет все-таки жить путем принципа «Он будет господствовать над тобою». Открываем, если

во Слово Божье с собой, послание апостола Павла в Ефес, и там мы прочитаем стихи с 22 по 24. Ефесянам 5 глава, стихи с 22 по 24. Написано так: «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос глава церкви, и он же спаситель тела. Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем». Ну, здесь, казалось бы, уже очень понятно написано, правда? То есть, какова роль жены, каков удел жены? Повиноваться, да? Жены, повинуйтесь своим мужьям. Давайте посмотрим на этот отрывок. Скажите, он к кому обращен, к мужчинам или к женщинам? К женщинам. Могут ли его мужчины, имеют ли мужчины его право использовать? То есть могут ли они сказать, в Священном Писании написано, «Мужья, подчиняйте себе своих жен». Так написано? Нет. То есть это слово к женщине обращенное. То есть мужчина здесь ни при чем. Это выбор женщины. Это не право мужчине требовать подчинения. Это первое. Второе. Давайте посмотрим, что перед этим говорится в 21 стихе, послание в Ефес, 5 глава, 21 стих. «Повинуйтесь друг другу в страхе Божьем». Друг другу – это кто кому? Вы знаете, вот здесь мы подходим к некоторым разночтениям в разных переводах Священного Писания, потому что, если судить по синодальному переводу, то 21 стихом заканчивается предложение, начинающееся несколькими стихами до этого. И как будто бы «повинуясь друг другу» – это окончание фразы, описывающей взаимоотношения в церкви. То есть в церкви друг другу надо как будто бы повиноваться. Однако вот какова ситуация. Дело в том, что в 21 стихе отсутствует глагол. У нас есть деепричастие «повинуясь друг другу в страхе Божьем». В 22 стихе, в 22 стихе он нам сказано «жены, повинуйтесь своим мужьям». Так вот, в 22 стихе глагола нету. В подлиннике есть только в 21 стихе глагол «повинуйтесь», не деепричастие, а императив, повелительное наклонение глагола, «повинуйтесь друг другу», а в 22 стихе глагол отсутствует. Ну, давайте посмотрим, как это современные переводы выражают. Посмотрим на перевод Российского библейского общества. «Подчиняйтесь друг другу из благоговения перед Христом. Жены своим мужьям, как Господу». Понимаете, о чем идет речь? Если бы не было 21 стиха, который содержит глагол о повиновении и повелении повиноваться, то в 22 стихе просто написано «жены мужьям, как Господу». Что? Делайте что? Вы понимаете таким образом, что секция, начинающая разговор о взаимоотношениях в семье, начинается с какого стиха? С 21-го. С 21-го. «Подчиняйтесь друг другу, повинуйтесь друг другу в страхе Божьем, жены мужьям, а мужья женам». Друг другу. Речь идет именно о взаимоотношениях между мужем и женой, дорогие. Это чрезвычайно важно. То есть Библия вначале постулирует взаимное подчинение. Муж подчиняет свои интересы интересам жены, жена подчиняет свои интересы интересам мужа. И об этом апостол Павел раньше уже говорил. Кто помнит 7 главу? На какую тему там идет разговор? Он говорит, тело мужа ему не принадлежит. Но кому? Но жене. Равное тело жены ей не принадлежит, но мужу. Это что? Это взаимное подчинение. И потому, доходя до 5 главы послания в Ефес, или читая вот о том же самом вопросе, мы понимаем, что речь никак не может идти о господстве одного над другим. Библия фактически говорит о взаимном подчинении друг другу. Ну, в отношении жен понятно, мы об этом много слышали, что им надо подчиняться и так далее. А вот посмотрите, как роль мужа в подчинении жене выражена в этом же отрывке. Послание в Ефес, 5 глава, 25 стих. «Мужья, сказано, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее». Итак, мужья, что вам надо делать? Отдавать себя целиком, без остатка, даже на смерть ради своей жены. И вот когда человек стоит перед вопросом,
умереть ли за кого-то,

Да. Если он принимает решение умереть, кого он ставит на первое место? Того, за кого умирает. То есть тогда интересы того, ради которого он отдает жизнь, тогда на первом месте, а он что в это время делает со своими интересами? Он их подчиняет. Таким образом, если посмотреть на ту величину подвига Голгофского, который явлен в служении Иисуса Христа, это как раз и было смирением. Библейская модель руководителя, библейская модель лидера, если пользоваться современным словом, это никоим образом не картина властвующего, доминирующего и подчиняющего, и господствующего. Ничего подобного. В Евангелиях написано, в частности, в Евангелии от Матфея, в 20 главе, в стихах с 25 по 28 следующие слова Иисуса Христа. 20 глава, стихи с 25 по 28. «Иисус же, подозвав их, сказал, «Вы знаете, что князья народов царствуют над ними, и вельможи властвуют ими, но между вами да не будет так». А как должно быть? «А кто хочет между вами быть большим, да будет слугою, и кто хочет быть между вами первым, да будет вам рабом». Скажите, что означает слово «министр»? Вот когда вы слышите слово «министр», какие визуальные ассоциации появляются? Я уже вижу, как показывают. Ну, такой солидного, так, солидного вида человек, с дипломатом, там, с чемоданчиком, с охраной, на автомобиле, личный шофер и прочее, прочее. То есть министр – это кто? Это большой человек, да, важный человек. А на самом деле слово «министр» что означает? Служитель. А премьер-министр, тот, который больше всех служит. Представляете, как все в мире перевернуто с ног на голову. То есть Иисус Христос говорит, что истинное величие в том, кто, смиряясь, кто, ставя интересы других на первое место, служит, служит, служит и служит. Вот тот велик в действительности. Вот это Божья модель величия. Модель такова. Больший – это слуга, первый – это раб. И вот в опыте Иисуса Христа, который возлюбил церковь свою и предал себя за нее, как раз это очень явственно было продемонстрировано. Послание филиппийцам, 2 глава, стихи с 3 по 9, говорит, что он смирил себя как? Будучи послушен и послушен до смерти крестной. И поскольку он себя смирил, поскольку он нас, дорогие, поставил выше себя, наши интересы, интересы нашей вечной жизни поставил выше своих, он, потому сказано, и был Богом вознесен. Сказано, посему вознес его Бог превыше всякого имени, потому Христос заслужил наше уважение, заслужил нашу хвалу. Он не просто пришел требовать к себе поклонения и служения себе, он во всем унизился. И вот это образец для кого, дорогие мужья? Для нас с вами. Это означает служить своей жене. Вот почему апостол Павел говорит, служите друг другу. Теперь давайте посмотрим на одну иллюстрацию. В книге «Бытие» в 31 главе описывается эпизод из жизни патриарха Иакова. И вот там, в 31 главе, в первых 18 стихах, рассказывается о том, как Господь дал ему откровение. Мы не будем читать целиком отрывок, чтобы сэкономить время. Я хочу обратить ваше внимание на несколько стихов. «И сказал Господь Иакову», я читаю 3 стих, «возвратись в землю отцов твоих и на родину твою, и я буду с тобой». То есть ясное откровение от Господа. Что нужно делать? Нужно возвращаться. Ну, казалось бы, все понятно, да? Теперь смотрите, что дальше происходит. «И послал Иаков и призвал Рахиль и Лию в поле к стаду мелкого скота своего». И что он начинает делать? Он начинает им рассказывать все обстоятельства. Вот что с Лаваном происходит, вот что с вашими братьями происходит. И вот Господь мне сам явился, и вот что он говорит. И вот теперь очень важный момент, 14 стих. «После того, как он изложил всю ситуацию, Рахиль и Илия сказали ему в ответ, «Есть ли еще нам доля и наследство в доме отца нашего? Не за чужих ли он нас почитает? Ибо он продал нас и съел даже серебро наше. Посему все богатство, которое Бог отнял у отца нашего, есть наше и детей наших. Итак, делай все, что Бог сказал тебе». И только после этого сказано, «Встал Иаков и посадил жен своих, детей своих» и так далее. Он мог бы, как полагается патриархам, сказать, «Так, семья, вот что сейчас будет. Сам Бог, понимаете, высший авторитет вселенной, пришел и сказал мне, что делать».

Но он понимает, что так себя вести нельзя. Он что делает? Он советуется. Он излагает ситуацию, рисует картину. И во свете всего этого домочадцы понимают, вот что нужно сделать. То есть он оставил здесь для нас, принимая Божье откровение, оставил образец такого понятия, как семейный совет. Он очень нужен для того, чтобы все действия были результатом согласованного движения. Вот это иллюстрация. Ну, а, наконец, теперь легкие вопросы. Скажите, кто должен готовить пищу? Вот что Библия говорит, кто должен в семье готовить пищу? Есть такое откровение? Слышу, женщина, да? Где это написано? Ну, в любимом мною стихе пророка Авдия, 2 глава, 7 стих. Кто был на первой встрече, знает, о чем идет речь, да? У Авдия только одна глава. Где в Библии написано, что жена должна готовить пищу, что это ее обязанность? Ну, несколько примеров. Эти примеры не показывают, что так все должны себя вести, но, по крайней мере, они достойны рассмотрения. Итак, Бытие, 25 глава, стихи 29, 30, 34. Кто готовит пищу? Иаков. И такую вкусную приготовил, что отец не смог отличить от дичи его брата. Ну, казалось бы, ладно, Иаков – это был домосед, он жил в шатрах, Исав был такой человек активный, да, охотник, человек полей. Но вот что, оказывается, пришел Исав с охотой, что сделал? И тоже. Он, оказывается, тоже готовить умеет. И настолько вкусно, что отец перед смертью хочет этого попробовать. Представляете, Иаков думал, то есть Исав в данном случае думал, что он уже умирает, он перед смертью хочет покушать вот этих деликатесов. Итак, кто готовит пищу? Давайте посмотрим на апостольские писания. Иисус Христос, 21 глава Евангелия от Иоанна, что делает? Печет рыбу. Иисус Христос пищу умел готовить, и готовил, оказывается, несмотря на то, что он воспитывался дома у Марии, которая была женщиной. Итак, кто у них там пищу готовил? Откуда он такую идею взял, что самому можно готовить? Вот все ли мужчины, присутствующие в зале, знают, что с рыбой делать, с какой стороны к ней подходить? То есть вы видите, что в Библии есть целый ряд примеров, которые не вписываются в стандартное представление. Еще один вопрос. Кто обслуживает гостей за столом? Кто? Ну, вы мудро делаете, что молчите, дорогие, да. В особенности мужчины. Авраам патриарх обслуживает. Так, он быстренько побежал, он приготовил, он сделал, он заколол, он поставил, он обслуживает вот этих посетителей. И он не знал, что это ангелы и Всевышний к нему пришли. Нет, он думает, что он просто обслуживает обыкновенных странников. То есть это для него, значит, было как? Типично. Еще один пример. Кто занимается бизнесом? Кто занимается бизнесом? Книга Притчи, 31 глава, говорит «добродетельная жена». Она издалека корабли заказывает, она торговлей занимается и так далее. Теперь апостольские писания, Деяния апостолов, 16 глава. Кто занимается бизнесом? Лидия, женщина, торговавшая багряницей. Она была достаточно состоятельна и таким образом служила Господу. Кто управляет народом? Еще один провокационный вопрос. Кто управляет народом? Девора. Естественно, речь не идет о том, что только они должны. Нет, но это просто рассказ о том, что в зависимости от особенностей, в зависимости от способностей человека, у него лучше получается готовить. Аллилуйя, жена отдыхает. У нее лучше получается готовить. Хорошо, он отдыхает. То есть мы, когда смотрим на то, как в Библии этот вопрос представлен, это радикально отличается, дорогие, от того, что по традиции принято считать Божьей волей. Но нам необходимо остановиться с тем, о чем говорит Господь. Пойдут ли двое, не сговорившись между собой? Муж и жена, отбросив вот всевозможные стереотипы, должны подлинно стать одной плотью. То есть соединить все свои усилия, и то, что у него лучше получается, пусть он делает. То, что у нее лучше получается, пусть она делает. Вот это Божья модель, равные, с уважением договариваются, и оба осуществляют необходимые действия и служения. Да благословит Господь вас и ваши семьи. Всего доброго!

сейчас я понимаю, что какая я молодец. Я уже мама, я знаю, что это такое. Я сейчас могу делать карьеру, путешествовать, общаться, встречаться. Я все это делать сейчас могу. И при этом я знаю, что у меня есть замечательный 4-летний сын. Вообще здорово.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас на программе «Мужчина и женщина». И сегодня мы поговорим об особенностях общения мужчины с женщиной. Как общаться мужчине с женщиной? В этих вопросах нам помогает разобраться профессиональный психолог Алена Левченко. Алена, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Итак, мужское общение. Как именно мужчина предпочитает общаться с женщиной?
1: Я бы сказала, что для мужчины лучшее общение – это молчание женщины. Потому что даже сами мужчины подобным образом выражаются. Был проведен эксперимент, и мужчин в аудитории спросили, какой вид общения вы предпочитаете с женщиной. И большинство мужчин предпочли и сказали, что когда она молчит. То есть это вид такой языка у мужчин, когда они общаются с женщиной. Потому что мужчина, он ориентирован на действие.
0: Но почему это так? Почему для мужчины вот очень важно молчать с женщиной? При этом он, в принципе, чувствует себя достаточно комфортно.
1: Нельзя сказать, что ему важно. Он не то, что важно. Для него просто это приятная среда обитания, да? Приятная такая вот атмосфера, когда женщина меньше говорит, потому что мужчина, мы говорили о том, что мужчина, для мужчины разговор – это информация. Для женщины разговор – это эмоции. И зачем говорить о том, что не несет никакого результата, если тут не происходит обмен информацией. Происходит обмен, да, эмоциями, но мужчине это не интересно, это не его язык. И поэтому для мужчины что? Для него важен функциональность, то есть информация. Если разговор не несет информацию, значит, его не должно быть. Поэтому он себя и чувствует более комфортно, когда женщина молчит.
0: Но ведь женщина другая, женщина совершенно иначе реагирует на все это. Как женщине себя вести в тот момент, когда мы, мужчины, просто вот входим в такое свое амплуа, мы молчим, и нас это, в принципе, устраивает. Как женщине себя вести в этой ситуации?
1: Во-первых, нужно понимать, что для мужчины молчание – это способ остаться наедине с самим собой. Это ему важно, это ему необходимо. Ему нужно это время. И женщины – это первое, что ей нужно понять. Потом сами же мужчины говорят о том, что они дают как бы совет, что не надо делать, когда мужчина все-таки погрузился в подобность, когда он ушел в свою пещеру и там находится наедине сам с собой. То есть главное себя не накручивать. То есть женщина не должна начинать паниковать в этот момент. То есть она не должна искать причины, почему он перестал с ней разговаривать. И тем более не искать причины в самой себе. Потому что дело не в ней. И дело может даже не во мне.

0: внешней какой-то причине, а дело в том, что мужчине это необходимо. Не пытаться вывести мужчину из этого состояния ни в коем случае, потому что чем больше женщина будет предпринимать попыток вывести, тем глубже он будет запираться в свою пещеру, тем дальше он будет, и тем дольше он из нее не будет выходить. Помнить, что бессмысленно в этот момент и, более того, пагубно для мужчины предлагать ему в этот момент помощь и говорить ему типа фраз: «Ты можешь мне все сказать, я близкий для тебя человек, я пойму, я помогу тебе». Мы говорили о том, что это таким образом женщина расписывается в несостоятельности своему мужчине. То есть какими бы она ни руководствовалась самыми высокими такими побуждениями, она не должна это делать. Потому что для него, значит, он несостоятельный. Для него она считает его несостоятельным выбраться из этой ситуации, прийти к решению какому-то.
1: Многие мужчины сталкиваются с такой проблемой. Они молчат, то есть, ну, мы молчим, это нормально, мы себя чувствуем комфортно и хорошо, но женщина начинает при этом паниковать. Как вы сказали, она пытается вот достать оттуда, из его внутреннего мира, из своей собственной пещеры. Но как объяснить женщине, что мужчина ее не игнорирует? Как объяснить женщине так, чтобы она не обиделась?
0: Ну, во-первых, действительно нужно объяснить. Нужно однажды сесть и сказать, почему это происходит, для чего это мне нужно. Это первое, мы еще к этому вернемся. А второе, естественно, уходя в пещеру, оставить для женщины маленький маячок и сказать: ты знаешь, дорогая, я ухожу не от тебя, я ухожу для себя самого, я вернусь, я обязательно вернусь, просто дождись меня, доверься мне. И вот этот маячок, если эта женщина адекватна, она понимающая, любящая, она, для нее она будет с этим маячком, как с флажком, ждать, что она будет знать, что он вернется, потому что он ей это обещал. А если вернуться к тому, каким образом донести до женщины вот то, что происходит, то есть рассказать о том, что он чувствует, для чего это ему необходимо, что именно. То есть рассказать о том, что ему нужно обдумать проблему. Думает мужчина молча, в отличие от женщины, когда женщина думает, когда говорит, да. Если он не может найти, он уходит в пещеру, уходит в замкнутость, когда он не может найти ответ на мучащий его вопрос. Это не обязательно будет проблема, это просто какой-то вопрос, который его мучает. Ему нужно на какое-то время замолчать, уйти в себя, чтобы найти ответ на этот вопрос. Когда он расстроен и стресс, он уходит. Он говорит: когда я расстроен и стресс у меня, когда у меня неприятности на работе, я прошу тебя, не мучай меня расспросами, просто дай мне возможность помолчать и обдумать все. То есть и через это объясни, что я нахожу самого себя вот там, тогда. Особенно очень часто мужчины проделывают подобные действия, когда после влюбленности. Если мужчину захватили с женщиной определенные чувства, очень сильные, настолько, что он потерял самого себя, он перестал себя чувствовать, он перестал себя понимать. Через какое-то время он отходит от женщины этой, которая побудила в нем эти чувства. Для чего? Для тебя, для снова себя обрести, снова прийти в самого себя, идентифицировать себя снова, проанализировать ситуацию, понять, если я вернусь снова к этой женщине, не разрушит ли меня это окончательно? Если это будет для него окончательно разрушительно, он уйдет, он не вернется. Если он поймет, что эта женщина приносит ему благо, что это именно тот человек, с кем он вернется, еще более любящим мужчиной. И поэтому очень часто, допустим, я разговариваю с молодыми девушками или с молодыми женщинами, или с женщинами, которые пережили вот эту влюбленность, я говорю: ты представляешь, вот так все было хорошо, а потом бац, и пропал. Все, пропал. Я не знаю, что думать. Что-то, наверное, все-таки было плохо. И они начинают вот судорожно идти, искать подходы к этой пещере, к его, чтобы попытаться что-то понять, там, докричаться до него. На самом деле просто нужно подождать. Это важно понимать женщине. И если она это будет понимать, она будет уже каким-то образом по-другому себя вести.
1: Но получается так, чем больше женщина любит мужчину, тем меньше она должна беспокоиться о нем. Так получается?

0: Можно сказать и так. Понимаете, для мужчины беспокойство – это как бы, если она о нем беспокоится, значит, она не верит в него. Она не верит в то, что он может решить эту проблему. То есть, когда мы 100 раз звоним по телефону своим мужьям, мы говорим, ты знаешь, я вот что-то беспокоюсь, ты ушел такой вот прям грустный сегодня на работу, и я что-то беспокоюсь за тебя. То есть, и для мужчины это слышит каким образом? То есть, ты загрустил и даже не сможешь справиться со своей грустью. Я вот тебе звоню, чтобы проконтролировать, сможешь ли ты справиться со своей грустью, не говоря уже о более сложных проблемах, да? То есть, вот таким образом слышит нас мужчину, вот, к примеру. И, естественно, что беспокойство ему мешает. Он не примет его, он не поймет его. Хотя женщина наоборот. Для нее выражение любви – это беспокойство о ней. А для мужчины выражение любви – это доверие. Женщина должна ему дать доверие, дать уверенность в том, что она верит, что он справится с этим. Она верит, что он вернется. И таким образом она будет ждать его там, заниматься своими личными делами, и он обязательно вернется к ней.
1: Мужчины крайне сложно относятся к некоторым особенностям поведения женщины. Например, такая вещь, как плач или истерика. Почему мужчины так вот панически боятся такой женской реакции?
0: Потому что автоматически они чувствуют себя виноватыми в этих состояниях женщин. Никто не хочет быть виноватым в таком состоянии. Они видят, что это страдание, да? Плач – это страдание, это эмоция, это истерика, это тоже какие-то, да, эмоции. И, естественно, мужчины, они же, мы говорили, они автоматически переносят вину на себя. И поэтому, естественно, они, как только, если видят только начинающиеся подобные проявления, они готовы сделать все, что угодно, чтобы это не произошло. Но женщина очень часто пытается таким образом вывести мужчину из той пещеры, когда он туда забрался, она вот в свой арсенал вводит подобное оружие.
1: То есть это способ достать мужчину
0: оттуда. Она так думает. На самом деле это только его еще больше загоняет. То есть как же понимать, да, вот, того, что вот женщинам, что не нужно вот выражать это недовольство того, что мужчина ушел туда. Потому что недовольство – это значит что? Осуждение поведения, да? Я выражаю недовольство. Даже если я знаю механизмы, даже если ты мне рассказал, что ты там делаешь, но мне все равно это не нравится. Следовательно, я сейчас тебя переломаю через колено, и ты будешь делать так, как я этого хочу. Вот не запирайся, а не уходи. А сиди тут и разговаривай со мной на кухне.
1: Вы сказали о том, что мужчина чувствует вину, когда женщина плачет или когда женщина вот ему что-то рассказывает о какой-то своей проблеме. Как мужчине избавиться от этого ощущения вины?
0: Нужно, опять-таки, к нам приходит понимание, да? В первую очередь, как вот мы говорим о том, что женщине не нужно переносить на себя, что на самом деле, уходя там в пещеру, совсем не изменилось его отношение к женщине, да? А наоборот, если она там будет себя чувствовать хорошо вне пещеры, вселяет уверенность, и он понимает, что женщина ему доверяет. Точно так же, как и мужчине не нужно чувствовать себя, понимать, что женщина может плакать просто, и плач – это просто выплеск определенных эмоций, который необходим. Потому что мы говорили, что женщина разговаривает на языке эмоций. И если она расстроена, она просто не может сдержать. Женщины могут плакать по-разному, да?
1: В этот момент что, просто молчать или обнять?
0: Эмоции,
1: или
0: мы говорим,
1: или что, говорить, мы говорим, что делать?
0: Мы говорим о том, что женщина говорит, для нее, она черпает вдохновение в заботе о ней, да?
1: Вот как должна выражаться забота вот в этот момент критический?
0: Для начала нужно знать источник ее расстройства, да? Что тебя привело в такое состояние? Если мы понимать, что если даже она начнет объяснять...
1: Туфель нет новых.
0: Да, да. Не применять к себе первую. Не применять к себе. То есть не я виноват, что туфель нет. Туфли есть. Вон полный шкаф.

0: просто именно новых нет на данный момент, потому что ей просто захотелось вот так. Она имеет право быть так расстроена, потому что она женщина. Просто принимать в ней это, как мужчины очень хотят, чтобы их принимали, когда они молчат, так же принимать и это. Вот и все.
1: А вам не кажется, что слишком много вот сложностей, связанных с тем, что мы разные? Почему вообще вот так все устроено, что мужчина и женщина по-разному реагируют на какие-то жизненные обстоятельства, общаются по-разному, в конце концов? Почему? Для какой цели это нужно?
0: Ну, я думаю, что вопрос о том, для какой цели, наверное, чтобы дополнять друг друга, мы говорили. Не, мы говорим о том, что если мужчина и женщина научатся ценить друг другу, друг другие эти разности, они начнут удивлять друг друга. И эти разности перерастут в дополнение. То есть, когда мы с любовью относимся друг к другу, к своим разностям, они переходят в дополнение. Когда я, допустим, очень разговорчивая женщина, да, и муж это прекрасно понимает, и он наоборот молчун. Единственное, что он может надо мной подшучивать, это он мне все время спрашивает, не болит ли у меня язык. Вы знаете, я воспринимаю это достаточно адекватно, потому что я вижу в этом милую заботу об моем языке. Я просто интерпретирую его шутку над собой именно таким образом. То есть, когда мы относимся друг к другу с любовью, у нас есть желание понимать. Это очень важно.
1: А мужской и женский юмор, он одинаков или он тоже разный?
0: Ну, знаете, чувство юмора – это врожденное, наверное. И поэтому это зависит от многих факторов. Ну, я не могу вам однозначно это сказать, потому что есть просто женщины с более мужским складом ума. И они шутят, как мужчины. Ну, конечно, есть такая своя изюминка в каждом чувстве юмора. И поэтому это, наверное, это индивидуальная особенность вне зависимости от пола.
1: Алена, вы говорите о том, что мужчина в основном это такой молчун, который постоянно молчит, а женщина это та, которая говорит. Но ведь бывают противоположные ситуации. Бывает, когда женщина... Она больше ориентирована внутрь себя, она больше молчит, а мужчина, он разговаривает без умолку. Вот как в таком случае быть?
0: То, о чем мы говорили, о пещере, в которую ходит мужчина, и о языке женщин, когда она реализуется через разговор, через диалог с кем-то, мы именно имели в виду контекст взаимоотношений между мужчиной и женщиной. То есть я уверена в том, что любая женщина, которая в отношениях с мужчиной-говоруном, может вам констатировать факт, что с ней он говорит намного меньше, чем с любым другим человеком. Потому что к ней он применяет язык информации. Таким же образом мы можем и объяснить, допустим, почему есть человек, мужчина, который, значит, у него много информации. Значит, он ее просто хочет рассказать. У него есть шутки, у него в ассортименте анекдоты, там шутки, просто информация. Он много читает или еще что-то. Просто в нем ее много. Но когда случится стрессовая ситуация, когда у него, допустим, есть не вопрос, на который он не может найти ответ, он все равно уйдет в свою пещеру. Просто и пещера одна может быть разная. Кто-то очень глубоко забирается, а кто-то здесь сидит на поверхности. Естественно, это зависит от индивидуальных особенностей наших.
1: Спасибо вам большое, Алена, за то, что вы помогаете нам разобраться в этих непростых вопросах. Это была программа «Мужчина и женщина», и мы обсуждали вопрос специфики общения между мужчиной и женщиной. Мы благодарны вам за внимание и прощаемся с вами. Желаем всего самого хорошего. До свидания.

Слово Божье уникально. Каждый день, изучая Священное Писание, мы открываем новые истины, и наша жизнь обретает смысл. Слово Божье необъятно. Мы не всегда понимаем, что сокрыто в Библии, и нам нужна помощь, чтобы разобраться. Программы «Познавая истину» предлагают вам найти ответы на сложные вопросы. Смотрите программу «Познавая истину» в эфире нашего канала, на нашем сайте и на YouTube-канале. Когда придет Христос? Кто управляет историей мира? Божий закон и Божий характер. Путь в Царство Божье.

пойдем и возвратимся к Господу, ибо Он уязвил, и Он исцелит нас, поразил и перевяжет наши раны».

А вам нравится, когда вас характеризуют какими-то такими уничижительными терминами или сравнениями? Интересно сказано про Иосифа, что это отрасль. Получается, что дерево срезали, а он пророс. Удивительно. Росток – это начало. Росток – это свидетельство того, что там в корне есть жизнь. Нецер – это ветвь с еврейского. А назир – это необрезанная виноградная лоза. Приветствую вас, дорогие друзья. Сегодня мы с вами говорим на очень интересную библейскую тему. Тема касается или относится к аналогиям. В каких еще видах Иисус представлен в Слове Божьем? И одна из аналогий или сравнения, где Христос приравнивает себя к отрасли. То есть отрасль, это дословно переводится там вот в Библии, в оригинале, как росток или росточек. Получается, вот как вы видите сейчас вот на этом примере, вот он основной ствол, он был обрезан, он уже видно, что подсох, вот здесь прям видно сухое. И отсюда пошла новая веточка, новая отрасль, да, как бы новый побег. И вообще, как бы на языке садоводов, отрасль или вот эти поросли, как их называют, это не очень хорошая вещь, потому что, ну, как бы, ну, поросли, ее надо убирать. Корень есть корень, ствол есть ствол, а когда срубили, то идет еще остатки, вот эта поросль. Но если оставить вот эту поросль или отрасль, то она превращается в, опять же, нормальное сильное дерево. Почему? Потому что очень сильная корневая система. Поэтому сейчас вот я хочу, чтобы вы тоже посмотрели и запомнили вот наглядность того, о чем мы сейчас будем дальше говорить. Почему об Иосифе сказано, что он отрасль, о Христе сказано, что он отрасль, или, например, отрасль от корня Иисеева. Не написано от корня Давидова, да, а именно от корня Иисея. Ну и много еще интересных вещей. Поэтому побег, вот этот молодой побег, это свидетельство того, что корень есть, он сохранен. Да, сюда уже росток не идет, этот как бы ствол прекратил свое существование, но вот это теперь будет основным стволом. Очень важная, интересная и наглядная иллюстрация того, о чем мы сейчас с вами серьезно поговорим. Если мы обратимся к книге «Бытие», и в 49 главе мы находим 22 стих. Здесь речь идет о том, когда Иаков делает завещание своим сыновьям, и он говорит об Иосифе. Иосиф – отрасль плодородного дерева над источником. Ветви его простираются над стеною. Огорчали его, и стреляли, и враждовали на него стрельцы. Но тверд остался лук его, и крепкие мышцы рук его от рук мощного бога Иаковлева. Оттуда пастырь и твердыня Израилева. От Бога Отца твоего, который и да поможет тебе, и от Всемогущего, который и да благословит тебя благословениями небесными свыше, благословениями бездны, лежащей долу, благословениями сосцов и утробы, благословениями Отца твоего, которые превышают благословения гор древних и приятности холмов вечных. Да будут они на голове Иосифа и на темени избранного между братьями своими».

Так Иаков благословил своего сына Иосифа. Интересно, что когда он говорит о нем, что это отрасль, и как вы читаете и помните выше, мы только что прочитали, что отрасль плодородного дерева над источником, и ветви простираются, ну, написано, огорчали его, стреляли, враждовали на него стрельцы, но он остался тверд. Другими словами, если мы посмотрим на историю Иосифа, глубочайшая идея в его жизни для каждого из нас. Его срезали, его срубили, выгнали фактически, забрали из родительского дома, предали, продали. Он уезжает вообще во враждебную страну. Там он остается рабом. И как мы здесь читаем, что его как бы били, лук на него был натянут, но он пророс. Вот что интересно, он пророс. И так как у него были сильные корни, то Иаков свидетельствует о том, что он как раз-таки благословен, потому что мышцы его благословены, и ветви его распространяются над стеною. То есть он поднялся выше стены, над стеною. То есть были стены, которые вокруг него, но он пошел выше. И это было в его жизни, когда его несправедливо посадили в тюрьму, и вот эта жена Потифара, она как бы для него начала козни строить, его ни за что упрятали туда в темницу, то, соответственно, что мы видим? Он был глубоко и потом вышел из темницы и пошел дальше. И если мы присмотримся, то нравится мне лично мысль такая, что Иаков свидетельствует, что Иосиф остался жив. Жив и потом пророс, то есть он вознесся или как бы превознесся до второго человека в вот этом царстве египетском. Но, когда мы читаем Библию дальше, мы находим, что Христос тоже о себе, как бы, или Бог о Христе свидетельствует об отрасли. И у меня такое интересное, как бы, сравнение. Как вот вам кажется, например, правда приятнее, когда тебя характеризуют вот каким-то хорошим описательным элементом или сравнением, нежели плохим? Ну, наверное, никому не нравится, если кто-то подойдет и скажет: «О, привет, бездельник». Ну, как-то не очень, да, так хорошо, привет, бездельник. Или подойдет и скажет: «О, трудяги наши, труженики». Или: «Привет, труженик». Правда, разница есть? Бездельник и труженик. Вроде и то шуточно, но шуточно-уничижительно и шуточно как бы так позитивно имеет большую разницу. Да, или, например, если кто-то скажет: «О, толстяк пришел». Ну, как бы, ну, как-то так это, ну, есть немножко лишнего, да, там, ну, хочется схуднуть, ну, не так же прям вот что. Или кто-то скажет: «А, это наш богатырь пришел». Кстати, может быть, это именно от этих подмена понятий происходит, что из богатырей превращаются в толстяков, а там, где толстяк, его вместо того, чтобы остановиться кушать, он думает, что он богатырь. Ну, я условно говорю, да, мы сейчас всего не охватим, но вот суть, когда вот есть уничижение. Или, например, кто-то смотрит на человека более худого, говорит: «О, доходяга наш». Ну, как-то не очень приятно. А кто-то скажет: «Да он такой стройняшка». Вот и разница, стройняшка и доходяга, это как бы не одно и то же. И вот точно так же, когда мы хотим, или в Библии описание идет самого Бога, самого Христа, да, нашего Спасителя. Ну, вы сами подумайте, правда, лучше было бы, если бы это описание касалось конкретно чего-то процветающего, прям хорошего, такого вот, ну, значимого. Вот, например, Христос — это как кипарис, возвышающийся там над вершинами и так далее. Или как высокая сосна, которая корнями своими упирается или там хватается за скалы. Или как дуб, который там на склоне горы под всеми ветрами остается крепок. Ну вот это нормальное сравнение. Ну как-то такое, знаете, прям вот хочется на него равняться. Хочется быть похожим. А когда ты начинаешь смотреть на вот такие аналогии, как что это поросль, получается, дерево спилили, и вот оттуда пошел росточек. Оно как-то немножко уничижительно, как-то слабенько, как-то маловато, да? И поэтому отрасль или росточек и поросль, оно свидетельствует о том, что есть корни, и они живые. Вот это самое главное, что нужно понять. Если пень живой, как говорят, то от него идут ростки. И вот этот росточек как раз-таки будет этому доказательством. А когда он уже стал деревом, то в нем уже новая польза, уже в его ветвях птицы там живут и так далее. Но что интересно, если открыть книгу пророка Исаии, 4 глава, во 2 стихе, Исаия, 4 глава, во 2 стихе, у нас есть такая интересная заметка, ремарочка, где сказано следующее, что в тот день
отрасль.

Господа явится в красоте и чести, и плод земли в величии и славе для уцелевших сынов Израиля. Тогда оставшиеся на Сионе и уцелевшие в Иерусалиме будут именоваться святыми, и все вписаны в книгу для жития в Иерусалиме». Таким образом, мы здесь видим, что будет день, когда отрасль Господа явится в красоте и чести. Если смотреть на Исаия 53 главу, мы находим, что Бог говорит, или как бы вот этот пророческий такой мотив, он свидетельствует о следующем, что на подвиг души своей Христос будет смотреть с довольством. Кто же этот подвиг души? Это вы, друзья, это мы, это те, которые приняли Иисуса Христа Господом в свое сердце и пожелали изменить свою жизнь в подобие Его жизни. Это не значит, что у нас огромные духовные победы. Знаете, у нас там по нашей молитве мертвые воскресали, что нам грех и все греховное чуждо, даже мысли об этом нету. Нет, возможно, мы боремся с грехом. И многие испытывают эту тяжелую такую агонию, когда ты вот держался, старался, потом сорвался, еще как-то. Но ты идешь ко Христу. Вот это важно. Вот этот, скажем, элемент, он здесь представлен, что в тот день отрасль Господа явится в красоте и чести, и плод земли в величии и славе для уцелевших сынов Израиля. Конечно, нам нравится все красивое, нам не нравится сухое, нам не нравится срезанное. Но давайте посмотрим на теперь 10 главу книги пророка Исаии. Она заканчивается интересным словом и начинается 11 глава. А заканчивается вот чем. 33 стих написано так. Вот. «Господь, Господь Саваоф, страшной силой сорвет ветви дерев, и величающиеся ростом будут срублены, высокие повержены на землю, и рассечет чашу леса железом, и ливан падет от всемогущего. И произойдет отрасль от корня Иисеева, и ветвь произрастет от корня его». И почиет на нем Дух Господень, Дух премудрости и разума, Дух совета и крепости, Дух ведения и благочестия. И страхом Господним исполнится, и будет судить не по взгляду очей своих и не по слуху ушей своих решать дела. Он будет судить бедных по правде, дела страдальцев земли решать поистине, и жезлом уз своих поразит землю, и духом уз своих убьет нечестивого». И будет припоясанием чресел его правда, и припоясанием бедер его истина. Кстати, надо сделать здесь маленькую паузу. Очень часто в Библии представлена тема истины. Вы знаете, в последнее время, когда человек иногда, находясь в поиске духовного, кто-то, слышишь, говорит: «О, я хочу к Богу, но не к попам, да, там, например, но не к куполам, не к каким-то домам, там, не к сектам и так далее». То есть у человека свой взгляд. Так, а самое главное при поиске Бога – это истина. Что есть истина? А что есть заблуждение? Вот если человек в этом разберется, то тогда остается следующий этап. Он начинает жить согласно той истине или свету, который ему открывается. Человек не может, не имея истины, быть сильно, как бы сказать, убежденным и быть спокойным. Дух Святой обязательно постучится в его сердце. А сатана хочет, чтобы как раз было именно так. Что человек, не зная истину, во что-то верит, а нужно всегда проверять, то, во что я верю, это истина или нет, это библейская божественная истина, или это человеческие какие-то там традиции, додумки, или еще что-то. Вы знаете, как у людей все меняется? Фу. Мы были в обсерватории, очень интересное место, там 6 метров огромная линза, Зеленчукская обсерватория. С 1983 года они наблюдают каждую ночь, каждую безоблачную ночь есть человек, который наблюдает за небом. Вы можете себе представить, 420 сотрудников работают в этой сфере. Они все пишут какие-то работы. А сейчас, говорят, уже в космос запустили еще больший такой вот телескоп, только он уже другого принципа. Он раскрылся в самом уже в атмосфере там, в космосе. И там он, по-моему, 24 метра или что-то такое. Ну, большой, говорит, ну теперь уже он такое откроет, что некоторое из того, что было открыто и описывалось, придется отказаться. Поэтому очень важно на этот момент посмотреть, что истина и правда Божья, она останется вечно. Если человек поверил лжи, а не истине, не истинным словам Божьим, то, конечно, у него есть шанс потерять и спасение, к великому сожалению. Поэтому я рад, что, например, проповедуя Евангелие, я могу спокойно говорить о том, что это истина, потому что так написано, так говорит конечно.

текст, так говорит другие места Писания. И это безошибочно, это проверяется годами, проверяется принципами, правилами. Вот это, кстати, важный момент. Ну, возвращаемся к нашей главе. Итак, что мы видим? Господь Саваоф страшной силой сорвет ветви дерев и срубит величающиеся, как здесь написано, ростом деревья будут срублены. Что это значит? Это язык суда над отступившим Божьим народом. Бог очень всегда четко, понятно и наглядно показывал, что ждет тот или иной период народа, если они будут поступать так или иначе. И что мы видим? Отступивший народ, они продолжали величаться, но Бог их срубил, потому что нечем было величаться. И после вот этой главы, да, когда они впали в идолопоклонство, когда он от них отступил, перестал благословлять, казалось бы, все, больше нет народа. Посмотрите, во что он превратился. Кстати, в 64 главе Исаии там написано вообще такие слова, кстати, употребляются. Некоторые вырывают их из контекста, но тут написано: «Все мы сделались как нечистые, вся праведность наша как запачканная одежда, все мы поблекли как лист, беззаконие как ветер уносят нас». И нет призывающего имя Твое, который возложил бы крепко держаться за Тебя, потому что Ты сокрыл от нас, поэтому Ты сокрыл от нас лицо Твое и оставил нас погибать от беззаконий наших. А выше он здесь говорит, с 19 стиха 63 главы, «Мы сделались такими, над которыми Ты как бы никогда не владычествовал, и над которыми не именовалось имя Твое». И здесь он ниже тоже говорит о том, что, да и выше, ну здесь мы они возмутились, огорчили Святого Духа Его, поэтому он обратился в неприятеля их, 10 стих говорит, ну и так далее. То есть народ отступил от Бога и очень сильно отступил, поэтому иногда люди некоторые считают, что если моя вера, это вера моих предков, о, все, тогда вопрос решен. Но мы видим, что иногда предки поступали далеко-далеко от истины, поэтому важно не просто название носить на себе того или такое название, которое носили предки, а надо жить сегодня так, как жил бы Иисус, если бы был рядом с тобой. Как говорит слово его, и это основа нашего христианства, практического христианства, а не просто там какой-то тавтологии. И вот смотрите, он говорит, он срубает, и вдруг появляется отрасль. Отрасль от корня Иисеева, и ветвь произрастет от корня его. И почиет на нем дух Господень, дух премудрости, разума, совета, крепости, ведения и благочестия. Да? Он будет судить бедных по правде и так далее. То есть происходит некое возрождение, обновление, когда... Вот это величающееся, но отступившее, оно срубается. Вы знаете, очень часто родителям трудно воспитывать своих детей, потому что они приводят такие аргументы. Мама, у меня в классе все так делают. И получается, как бы мама должна согласиться и сказать, ну хорошо, сынок, тогда, ну и ты тогда, наверное, так делай. Но почему-то мать говорит, нет, даже если все так делают, это неправильно, ты не должен так делать. И вот видим здесь вот этот язык суда, что дерево срубается, а что остается? Остается надежда на то, что происходит отрасль от корня Иессея. Опять же, давайте вернемся к Иессею. Вспомните, в доме Иессея были сыновья, большой красивый сын, да, Елиаф, вот он такой, скажем, мощный, не он. Второй, не он, третий, не он, четвертый, а этого последнего, его даже не позвали, Давид, да, казалось бы, такой маленький себе такой юноша, и вдруг он говорит, этот, и вот он вроде вступил, как бы помазан на царство, но никак не может вступить в это царство, потому что Саул его преследует, несколько раз убить хочет, как бы, но у него корень, серьезный корень, потому что отец Иессей наставил его в истине. И Давид, наученный этой истине, как раз-таки был избран Богом, как тот послушный, который шел за Богом до конца. Он был в меру смел, он был в меру такой бесстрашный, но вместе с этим он был очень посвященный Богу человек. И вот этот росточек продолжал теплиться, да, царил другой царь. Вообще корни и ветви были как бы, казалось бы, вечными, но нет. Раз Саула не встает, и на его место выходит Давид. Очень интересная мысль. Но, кстати, если еще посмотреть, Израиль, как народ Божий, они должны были быть светом для язычников. Вот в чем мне нравится Евангелие, что оно многие вещи очень просто доносит. Вот есть нация, да, как говорят, допустим, это очень умные люди. Ну все, значит, они умные люди, ты тоже старайся быть умным. И вот точно так же здесь. Они должны были светить, говорить о Боге, а они фактически отступили. И что происходит?

Они проявляют непослушание, и мы видим, что нет потомков аж до Ихонии. И фактически что происходит? Отрасль, она уже происходит не от корня Давида, а от корня Иессея. Как мудро Бог представил, что Иессей, это же просто отец вот этих детей, нигде о нем ничего не сказано. Но Давид был укоренен тем, что научил его Иессей. А Иессей свои корни укоренил в Священное Писание. Очень красивая преемственность. И что интересно, что после вавилонского пленения, мы знаем, что уже по истории царей не было. Все, казалось бы, уже царей нету. Представляете, вернулись с плена, такой упадок, да, такой народ. Ну все, где Мессия, откуда ему теперь появиться, царя нет. И вдруг появляются Иосиф и Мария. Очень бедные, очень скромные, очень простые люди. И они являются родителями Спасителя Иисуса. То есть вот это пророчество исполняется, вот то, что он бедных будет судить по правде, по истине, да, и так далее. При припоясанием чресел его будет правда, истина. Вот это очень важный момент. И они появляются, и появляется, скажем, вот эта преемственность. Вы помните, был момент, когда царское племя Изавелью, женой Ахава, нечестивого царя израильского, представьте, царь Израиля нечестивый. Как это может быть? Да, они наплодили очень много язычников культа, которому они поклонялись, этому культу. И, естественно, там было такое лютое идолопоклонство. Илья, очень пророк, сильно с этим сражался, скажем, и на горе Кармил даже были истреблены 850 человек. То есть, и в тот момент Иезавель была, казалось бы, на горе, вообще наверху, мощь. Такая царица, она там истребляла все царское племя. И одного мальчика спрятали, и служанка его прятала и тихонечко, скажем, его вырастила. И никто не знал об этом. И оказалось, что вот эта ниточка царского племени, она не прервалась. И он опять вырос и стал опять царь и был благочестивым. Это очень интересная мысль. Но интересно еще вот что. Дело в том, что в еврейском языке нецер – это слово, которым переводится «ветвь». Или отрасль, да, вот этот росток, нецер, оно означает ветвь. Но есть второе слово, назир, и оно как бы однокоренное, но оно означает необрезанную виноградную лозу, то есть ветвь. Что это означает? Давайте мы прочитаем Левит, 25 глава, 3 стих. Левит 25:3, здесь очень представлено здоровски вот такая истина, посмотрите. 25 глава, даже с самого начала мы можем начать читать. «И сказал Господь Моисею на горе Синаи, говоря, «Объяви сынам Израилем и скажи им, когда придете в землю, которую я даю вам, тогда земля должна покоиться в субботу Господню. 6 лет засевай поле твое, 6 лет обрезывай виноградник твой, собирай произведения их, а в 7-й год да будет суббота покоя земли, суббота Господня. Поля твоего не засевай, виноградника твоего не обрезывай». Что само вырастет на жатве твоей, не сжинай, и гроздов необрезанных лоз твоих не снимай, да будет это год покоя земли. И будет это в продолжение субботы земли, всем вам в пищу, тебе и рабу твоему, и рабе твоей, и наемнику твоему, поселенцу твоему, поселившемуся у тебя. Ну, и он здесь говорит, и скоту твоему, и зверям, которые на земле твоей, да будут все произведения ее в пищу. И тут отделяй еще несколько раз по 7 лет и так далее. Посмотрите, как Бог приучал людей, что 7-й год – это благословение необрезанной лозы. То есть ты будешь видеть, что ты ничего не садил, а оно растет. И хватает всем. Посмотрите, здесь и птицам хватает и так далее. Вот так Бог не просто, знаете, как некоторые сегодня так легко говорят, суббота, зачем суббота, она нужна на мнение. Он наоборот, он говорит, даже вот 6 лет и 7 год, ты запомнишь это, что суббота – это всегда благословение. И таким образом мы видим, что когда, например, в Матфея 2:23 уже говорится о том, что Христос родится, и он Назареем наречется, то вы же прекрасно понимаете, что Назарей – это не речь идет о том, что он не стригся, не брился там и так далее, а что он был как раз-таки, вот мы читаем, да? И придя, поселился в городе, называем Назарет, да сбудется речено через пророков, что он Назареем наречется. Так вот, интересно, что в пророчествах, да, в ветхозаветних пророчествах, он нигде не называется Назареем, а везде отраслью. Поэтому, если под словом «нецер», «ветвь» поставить слово «назир», то будет очень интересно, что Христос несет благословение необрезанной лозы.

Это очень важно, да, то есть он отрасль. И вот эти Божьи благословения, ими мог пользоваться каждый, пришелец, то есть все. И мы видим, что Христос становится спасителем абсолютно всех людей. Ну и, конечно, если открыть книгу пророка Исаии, опять возвращаемся в книгу пророка Исаии, 60 глава, 21 стих, здесь написано следующее. 60 глава, Бог представляет картину следующим образом. 60:21. Сказано следующее. «И народ твой весь будет праведный, навеки наследует землю, отрасль насаждения моего, дело рук моих к прославлению моему». И что хотелось бы здесь отметить? Вы знаете, друзья, обратите внимание вот на что. «Весь народ твой будет праведный, навеки наследует землю и отрасль насаждения». То есть мы, как народ, отрасль. Христу не стыдно, что его называют отрасль. И нам не стыдно, потому что иногда нас могут срубить. И вот, знаете, как написано в книге пророка Захарии, если открыть Захария 6 глава, вот здесь 12 стих можно прочитать. «И скажи ему, так говорит Господь Саваоф, вот муж, имя ему отрасль, он произрастет из своего корня и создаст храм Господень». Теперь уже о Христе Захария пишет, что он отрасль, но это его корень. То есть он рос, но его спилили, его срезали, его погубили, а он воскрес, он опять пророс, и он является благословением для нас. Вы знаете, если сделать такой наш обычный, скажем, вывод, простой вывод наш человеческий, вы знаете, как часто нам бьют по рукам. Как часто люди страдают от родственников, от каких-то других проблем, от людей. И вот кажется, что тебя уже все, тебя ну просто уничтожили. Но если у тебя есть сильные корни, ты всегда прорастешь. Всегда. Говорят, что бизнесмены очень многие, ну, наверное, все, кто поднимались, они банкротились или разорялись, или что-то происходило. И они потом все равно опять поднимались. Почему? Потому что они мышление имеют совершенно другое. Они стараются никого не винить, они в себе ищут ресурсы, возможности, силы, идеи, энергию и так далее. И вот это важно запомнить. Поэтому в книге пророка Захарии, кстати, если посмотреть 3 главу 8 стих, тут написано: «Выслушай же, Иисус Иерей Великий, ты и собратья твои, сидящие пред тобой, мужи знаменательны, вот я привожу раба моего отрасль». Смотрите, как он ему говорит: «У меня есть росточек, вы не думайте, что все забыто». И когда люди думают, что уже все, как бы дело плохо, да, дело, скажем, расстроилось, нет, он показывает, что все не так плохо, потому что у него есть свой корень. И я хочу вам сказать, если вам кто-то даст по рукам, если вы почувствуете, что вас срезали, просто под корень срезали, вот бывает такое, уволили ни за что, ну, не знаю, не оценили, выгнали, вот как-то так обошлись, вот с вами несправедливо. Но если у вас есть правильный корень, как у Давида был отец Иессей, вот о нем мало, вообще ничего нету, но он был укорененный, и он своих детей так воспитал, и вот он пророс от этого корня, и Господь говорит: ты будешь царем. Поэтому я вам хочу сказать, вы будете царями и священниками своего Бога. Потому что нам не надо опускать руки. Если у нас корень есть, а наш корень – это Господь, это Слово Его. И когда мы туда читаем и укореняемся, мы видим, что нам вот эти ветры наверху, они не имеют такого значения. Поэтому не огорчайтесь, не расстраивайтесь, не опускайте руки. Продолжайте верить, потому что Господь – это корень наш. Любое дерево корень держит. Если корень подрезан, тогда и дерево засохнет, каким бы красивым оно ни было. Основа – это корень. Поэтому я хочу, чтобы вы каждый почувствовали, насколько важно нам укореняться в истину, укореняться в Слово Божие и держаться за этот корень крепко руками своими, руками веры, для того, чтобы никогда не засохнуть в своей вере, чтобы наша вера была живой, цветущей и зеленой. Помолимся об этом. Отец Небесный, благодарим Тебя за эту интересную иллюстрацию, за этот пример, что Ты не постеснялся сравнить себя с маленьким тоненьким ростком. Я благодарен Тебе, что Ты даешь нам надежду, что если сегодня какие-то беды настигнут нас, несправедливость, люди какие-то несправедливые, войны, и будет казаться, что мы срублены, сломлены, но если у нас есть корень, то все будет хорошо. Благослови нас, Господи, благослови этим крепким благословением, особым благословением крепкой веры, чтобы мы, Господи, из этого росточка могли превратиться
в большое славное дерево.

0: Как детки маленькие, но растут и вырастают в крепких, сильных парней, мужчин. Так, Господи, и нам помоги, чтобы наша вера, держащаяся за Твое Слово, она всегда могла быть крепкой. Храни нас от зла и разочарований. Прошу во имя Иисуса Христа. Аминь.
1: Мы не можем надеяться на правильное понимание Слова Божьего, если будем рассматривать Библию просто как обычную книгу.

0: все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе.
1: Верую во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа.
2: Распятого за нас при Понтии Пилате.
3: Воскресшего в третий день.
4: И в Духа Святого, Господа Животворящего.
5: И во единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь.
1: Ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
6: Создав мужчину и женщину, Господь сказал: «Весьма хорошо». Почему же сегодня случается так, что мужчины, мужья, недовольны своими женами, а жены недовольны своими мужчинами? Что поменялось? Либо, может быть, мужчины слишком требовательны, или женщины слишком капризны, или, может быть, причина нашей греховной человеческой сущности? На эти вопросы сегодня поможет нам ответить наш гость, магистр богословия, ректор Заокской духовной академии Борис Геннадьевич Протасевич. Борис Геннадьевич, здравствуйте.
7: Здравствуйте, Дмитрий.
6: Ага, мы рады, что снова можем вместе с вами рассуждать над интересными, важными вопросами. И вот наш вопрос такой: почему же женщины сегодня недовольны своими мужьями? Это психологическая проблема или духовная?
7: Вы знаете, Дмитрий, как только мы открываем Священное Писание, мы видим создание прекрасного института семьи. И на самом-то деле семья – это то, что нам досталось еще из рая земного, из Эдемского сада. И я думаю, под любым вообще Божьим творением можно было написать «хорошо, весьма». Ага. Тем более под тем, что мы называем сегодня семьей или браком. Но ситуация в том, что многие люди, вступая в брак, вступая в супружеские отношения, пытаются переделать под себя свою вторую половинку. И это является как раз той проблемой, которая потом выливается в конфликты и недопонимание между мужем и женой. А вот почему сегодня жены недовольны мужьями или мужья женами? Что касается мужей, может быть, мы поговорим попозже, а вот давайте коснемся того, какое предназначение вообще было у женщины. Uh-huh. А вот что Бог задумал относительно ее? Что об этом говорит нам Священное Писание? Апостол Павел в послании к Ефесянам в 5 главе, 22 тексте, говорит следующие слова. Послушайте. «Вы, жены, подчиняйтесь мужьям своим, как Господу, потому что муж для жены – глава, как и Христос – глава церкви, он же – спаситель тела, церкви своей спаситель. Но как церковь подчиняется Христу, так и жены пусть во всем повинуются своим мужьям». То есть мы видим здесь, что изначально, когда Господь сотворил Адама и Еву, и потом на протяжении всей истории человечества, роли в семье между мужчиной и женщиной были разные. Муж, его роль была быть главой семьи, а женщина была ему помощницей, она и была создана как помощница. Интересно, кстати, как об этом описывает Ветхий Завет в книге «Бытие», когда Господь описывает создание мужчины и женщины, то вот мужчину, там стоит такой еврейский глагол, он показывает, что он сотворил его, как горшечник из глины лепит. А вот когда касается женщины, там стоит совершенно другой глагол, он действует как... создает женщину

0: как произведение искусства. Она была создана для того, чтобы помогать мужчине, для того, чтобы быть его половинкой, для того, чтобы вдохновлять, быть хранительницей семейного очага. Но со временем мы видим, что ситуация меняется. И на самом деле эта проблема, конечно же, я думаю, и прежде всего духовная, потому что люди ушли от оригинала той жизни, которую Бог предназначил для человека, от того эталона, который был с самого начала. И пытаются уже сегодня семью представлять не так, как об этом говорит нам Священное Писание.
1: Ну так в чем же все-таки вот проблема именно недовольства? Да? Мы говорим, женщины недовольны своими мужьями. Эталон, идеал был. Ушли, так ушли. Кто? Мужчины ушли? Или просто у женщин завышенные требования? Угу. Или причина в самом недовольстве?
0: Я думаю, что есть несколько причин. И прежде всего, как человек верующий, я усматриваю в том, что первая причина, на мой взгляд, почему сегодня происходит это, почему недовольство у женщин возникает, потому что дьявол, и об этом и говорит нам Библия, пытается навязать людям идеал женщины, который совершенно отличен от того идеала, который мы встречаем на страницах Священного Писания. Например, и первое, что он использует, это средства массовой информации. Давайте с вами посмотрим, какой сегодня представляется женщина. Мы видим с вами, что это женщина, которая уже не сидит дома, не ухаживает за детьми, не воспитывает детей, да? А в большей степени это женщина полицейский, женщина, которая ищет преступников, она владеет приемами рукопашного боя, она американская телеиндустрия, киноиндустрия представляет таких супер-женщин, как женщина-кошка, которая все возможно, как мужчина-супергерой. То есть мы видим с вами, что средства массовой информации, они очень серьезно влияют на разум современной молодежи, девочек. И вот эти эталоны, о которых написано в Священном Писании, они меняются. Например, доктор Джеймс Добсон, который около 30 лет работает над проблемой семьи, вот, описывает эту ситуацию таким образом. В большинстве мировых цивилизаций женщины всегда видели свою роль в рождении и воспитании ребенка, а также в устройстве домашнего очага. Это считалось почетным и не нуждалось в оправдании. Тогда как сегодня, когда у женщины спрашивают, кто ты, и если вдруг она отвечает, я домохозяйка, мы видим, что у некоторых это вызывает усмешку. У некоторых это вызывает, как, ты сидишь дома, что ж ты ничего не добилась в жизни, ты не сделала себе карьеры. То есть мир абсолютно по-другому сегодня смотрит на роль женщины. И я считаю, что в этом виноваты в первую очередь тоже средства массовой информации и дьявол, который пытается навязать сегодня новый современный идеал женщины.
1: Получается, что женщина взяла на себя слишком много обязанностей, и в первую очередь, может быть, мужских обязанностей, да, взяла на себя роль мужчины, и из-за этого чувствует неудовлетворение, так получается? А мужчина хорошо себя при этом чувствует, потому что ему меньше надо напрягаться.
0: Я не думаю, что мужчина хорошо себя при этом чувствует. Я говорю, мы о мужчинах, может быть, поговорим чуть попозже, но на самом деле, когда мы открываем Библию, читаем, какой Господь представляет женщину. Например, послушайте цитату из книги «Притчей», как мудрый Соломон много лет тому назад говорит о женщине. «Уста свои открывает с мудростью, и кроткое наставление на языке ее». Понимаете, женщина всегда представляла собой идеал женственности, нежности, миловидности, заботы, любви. Например, известный библейский герой Моисей. После того, как он, как происходит его чудесное спасение, и он попадает в дом, в свой дом, когда сестра его приводит обратно его в свой дом, то мы видим с вами, что в основном мама занималась его воспитанием. Да? И до 12 лет, пока Моисей был дома, мама его воспитывала. Она вкладывала в него духовность, она вкладывала в него воспитание, она говорила ему о Боге. Вот Вот это было важным предназначением женщины.

0: познакомить своих детей с Богом, дать им хорошее воспитание. Если отцы в большей степени занимались, может быть, добычей средств к существованию, да, обеспечиванием своей семьи, то мама как раз всегда отвечала за семейный домашний очаг. Опять же, я говорю, что средства массовой информации совершенно по-другому это представляют.
1: Мир наш поменялся, да?
0: Ну да.
1: Но так вот в современном мире тогда возникает такой вопрос, вот из того, что вы сказали, неужели назначение женщины только обустраивать дом и воспитывать детей? Вот оно вот как-то даже...
0: Ну. Вот я даже в вашем вопросе вижу, неужели только вот в этом?
1: Вот женщина-христианка, она же может вести активный образ жизни.
0: Конечно.
1: А у нее могут быть свои увлечения, у нее могут быть свои хобби, свой талант, она может творчески развиваться. Даже если мы берем служение в церкви, вот в современной церкви, да? Ведь очень много служений, где могут участвовать женщины, и они на самом деле тянут на себе эту церковную работу, но тогда получается, что жертвуют временем в семье, да, и вот такие как бы вещи, как дом и дети, они остаются немножечко.
0: Ну, видите, у меня, может быть, взгляд абсолютно субъективный, моим взглядом на этот вопрос. Но вот даже вот то, что вы говорите, неужели только это? Для меня вот это неужели, оно совершенно по-другому. Это же такое преимущество на самом деле. То есть... Я бы хотел, чтобы наши телезрительницы сегодня увидели, что быть домохозяйкой, воспитывать своих детей – это наибольшее преимущество и более почетное занятие, чем вообще какое-либо есть на этой земле. Да? Ну, что толку, если женщина сделает себе карьеру и будет прекрасной бизнес-вумен, но потеряет своих детей, и не уделяя внимания своим детям, в конечном итоге они, кто-то, может быть, станет употреблять наркотики, не дай бог, конечно, да, или кто-то начнет употреблять спиртные напитки, или вообще просто человек будет грубить, хамить и так далее, только лишь потому, что мама вовремя ему не привила уважение, воспитание какое-то не дала. Поэтому библейское понимание, да, женщины в том, чтобы она была хранительницей домашнего очага. Но я и согласен с вами в том, что это ни в коем случае не говорит о том, что в служении она может занимать второстепенные роли. Uh-huh. Вот мы очень часто путаем роль в семье и роль в служении Богу. Uh-huh. Вот что касается роли в семье, здесь муж – глава. Он руководит домом, он как бы отвечает за свою семью. Что касается женщины, она хранительница домашнего очага, она повинуется своему мужу. Да? Муж говорит, мы переезжаем в другое место. У нас будет новая, у меня работа, да. И, конечно, если жена начнет говорить, ну, ты знаешь, у меня тут работа, я не хочу никуда уезжать. Вот это как раз эмансипация сегодняшняя, современная. Она может как
1: бы... У меня только все начинается.
0: Да, у меня только все начинается.
1: Я такой случай знаю.
0: Вот. В моей жизни мы сделали очень много переездов. Знаете, когда получалось так, что меня куда-то переводили по работе, я приезжал и говорил, мы переезжаем. Моя жена говорила, как... когда собирать вещи. Вот. Но на самом деле это все должно происходить при взаимном согласии. Это мы говорим о семье. Uh-huh. Все, что касается служения Богу, здесь права и женщин, и мужчины абсолютно одинаковы. Uh-huh. Поэтому женщина в служении Богу может воплощать свои дарования, воплощать свои таланты. Но за служением она не должна забывать, что главное ее служение – это служение детям. Опять же, мы очень четко должны понимать, где приоритеты. У нас на первом месте всегда Бог, наши взаимоотношения с Богом, а потом семья. Это очень важно понимать сегодня, потому что мы иногда можем заниматься какой-то общественной деятельностью, даже полезной, но при этом терять своих детей.
1: А насчет хобби, увлечения, каких-то вещей, которые лично нравятся женщинам, может, какого-то саморазвития? Где
0: я
1: находить,
0: думаю,
1: это место?
0: Да,
1: время находить?
0: Я не думаю, что все, что описывает Библия о женщинах, противоречит ее занятиям каким-либо тем интересным вещам, которые ей нравятся. По крайней мере, я таких моментов не встречаю. И женщина может развиваться, и учиться, и читать книги. Она вместе с детьми... Вы знаете, что женщина свою жизнь несколько раз учится? Когда, если у нее несколько детей, то она с 1 по 11 класс проходит образование, потом даже еще иногда и в институте где-то учится, помогает.

0: помогает своим детям, потом опять возвращается, если у него появляется...
1: Первый класс, да?
0: Первый класс, да. И так постоянно происходит учеба.
2: Тогда такой вопрос. Вот вы говорили о послушании мужу. В чем нужно быть послушной своему мужу? И вот наш вопрос все-таки был. Женщина недовольна мужьями, да? Но не может ли вот это вот... Идея, что ты должен быть всегда послушной мужу, должна быть всегда послушной мужу, вот и вот это недовольство и формировать.
0: Но видите, если это семья верующих людей, и это семья, где муж с уважением относится к своей жене, он любит ее, он заботится о ней, то послушание мужу, ведь вообще, когда Библия говорит о послушании, речь идет не о том, о слепом послушании, пойди сделай то, пойди сделай это и так далее. Речь идет о послушании прежде всего Богу и тем обязанностям, которые Бог возложил на женщину. Это не выполнение прихоти мужчины. И женщина в большей степени сегодня, недовольство женщины не из-за того, что она должна быть послушна Богу. Недовольство женщин сегодня своими мужьями в том, что поменялось их мировоззрение и представление о роли,
2: о своем
0: предназначении. Сегодня женщина сидит за рулем автомобиля, сегодня она... У нас есть хорошая поговорка, да, что русская женщина и коня на скаку остановит, и в горящую избу войдет, вот, и еще мужа на плече принесет. Понимаете? Поэтому, конечно же, очень важно, чтобы мы понимали, вот современные средства массовой информации настолько исказили понимание женщин, что они перестали быть довольны своими мужьями. А мужья, в свою очередь, видя, что женщина занимает более главенствующую позицию, тоже, к сожалению, начали сдавать свои позиции. И это все превращается, дальше выходит в конфликт. Библейский эталон гораздо прекраснее. Библейский эталон показывает нам, каково было предназначение женщин? Быть хранительницей домашнего очага. И это самая почетная, самая лучшая обязанность, которая только может быть.
2: Это не унижает женщину.
0: Это ее возвышает.
2: А делает ее счастливой, потому что исполнять свое предназначение, это приносит удовлетворение, да, наверное.
0: Да. Я мог бы привести, конечно, очень много цитат из Священного Писания, где говорится о женщинах. И я нашим телезрителям советовал почитать книгу притчи, где говорится о том, какие мужья становятся при хороших женах. И я вам хочу сказать из собственного опыта. Если мужчина чего-то добивается в своей жизни, 90% успеха в его жене.
2: Борис Геннадьевич, спасибо вам за ваши ответы. Уважаемые телезрители, мы также очень благодарны, что вы были с нами. Вы смотрели программу «Веруем». Милые женщины, у вас свое уникальное предназначение. И пусть Господь поможет вам его осознать и исполнить в своей жизни.

Иисус отправился на другую сторону Галилейского, по-другому Тивериадского моря. За ним следовала большая толпа. Люди видели чудеса, совершаемые им при исцелении больных. Иисус поднялся на гору и сел там с учениками своими. Приближалась Пасха, праздник иудейский. Оглядевшись и увидев, что к нему приближается большая толпа, Иисус спросил Филиппа: «Где бы купить хлеба, чтобы накормить их?» Сам-то он знал уже, что сделает, а спросил для того, чтобы испытать ученика. «Не хватит и 200 динариев, чтобы каждому хоть немного хлеба досталось», — отвечал Филипп. Тогда Андрей, один из учеников, брат Симона Петра, сказал Иисусу: «Есть здесь у одного мальчика в толпе 5 небольших ячменных хлебов и 2 рыбки. Но что это на такую толпу?» «Пусть все сядут», — сказал Иисус.

Там было много травы, и люди, среди них только мужчин было 5000, расположились на ней. Тогда Иисус взял хлебы и, возблагодарив Бога, дал тем, кто расположился на траве. То же сделал Он и с рыбой. И ели все, сколько хотели. Когда люди насытились, Иисус сказал ученикам: «Соберите оставшиеся, чтобы ничто не пропало». Те собрали все, что осталось, и съеденным от 5 наломанных ячменных хлебов, и наполнили этим целых 12 корзин.

0: настроение. Получилось! Все у нас!
1: Здравствуйте, дорогие ребята и уважаемые взрослые! Отвлекитесь от ваших важных дел ненамного, всего на 10 минут, и сделайте с нами зарядку. Она поможет вам чувствовать себя лучше. А сегодня нам покажет упражнение Олег. Пожалуйста. Да, Марина. А в следующий раз ты. Пожалуйста, Олег.
2: Первое упражнение. Птичка чистит перышки.
3: Опускаем голову и касаемся подбородком груди.
4: И поднимаем ее.
3: Раз.
4: Два.
3: Три.
4: Четыре.
3: Пять.
4: Шесть.
3: Семь.
4: Восемь.
3: Девять.
4: Десять.
2: Закончили упражнение. Следующее упражнение — маятник. Кладем голову на правое плечо, а потом на левое.

0: закончили. Следующее упражнение – сова. Поворачиваем голову сначала на правую сторону, а потом на левую. Раз, два, три.
1: Чтобы было веселее, можно поукать, как сова.
0: Семь,
2: восемь,
0: девять.
2: Похоже, Марина. Хорошо, следующее – мячик.
0: Следующее упражнение – мячик. Кладем голову на одно плечо и перекатываем на другое. Только помедленнее, чтобы не навредить позвоночнику.
2: Самое главное – шее. Угу. Хорошо. Дальше упражнение для рук, Олег.
0: А, упражнение мельница. Крутим руки вперед.
2: Раз, раз, два, три, четыре,
0: пять, шесть, семь. Назад. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Закончили.

0: Теперь берем гимнастическую палку. Первое упражнение. Берем палку в правую руку и крутим. Сначала в правую сторону, а потом в левую.
1: Хорошо. Дальше.
0: Поменяли руки. Теперь берем палку двумя руками и также крутим.

0: Закончили. Следующее упражнение. Берем палку двумя руками внизу и поднимаем ее, поднимаясь на носки.
1: И опустились. Это можем делать быстро. Раз, два, три, четыре,
0: пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Закончили. Следующее упражнение. Поднимаем палку вверх, отставляем ногу назад и прогибаемся.
1: И смотрим на палку. Хорошо. И раз, два,
0: три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Закончили. Следующее упражнение. Кладем палку на лопатки и наклоняемся. Сначала вправо.

0: потом влево. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Да. Закончили. Теперь
1: палку назад.
0: Да, захватываем палку назад и прогибаем спину.
2: Смотрим вперед.
0: Раз, два, три, четыре.
1: Вдох,
2: выдох.
0: Пять, шесть, семь.
2: Выдох,
0: восемь.
2: Вдох, выдох.
0: Девять, десять.
1: И еще разочек. Хорошо, палка вперед. А, да, у нас локоть.
0: Да. Теперь зажимаем палку в локтях и поворачиваемся. Вправо, влево.
2: Смотрим прямо перед собой. Раз, поворачивается только
0: два,
2: корпус.
0: Три, четыре, пять,
2: энергичнее,
0: шесть,
2: Олег,
0: семь,
2: энергичнее.
0: Восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Закончили. Теперь ставим палку перед собой и прогибаем спину.
2: Пружинище движение. И
0: раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать. Теперь остаемся в таком же положении, только уже не пружиним, а приседаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Закончим.
1: Встряхнули ноги, расслабились.
0: Продолжаем зарядку. Следующее упражнение. Перешагиваем через палку. Раз. И обратно. Два. И еще раз.
1: Следующее упражнение. Махи ногами. Да.
0: Поднимаем палку вверх. Делаем махи ногами и опускаем палку. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь.
1: Так, теперь садимся,
0: да,
1: не касаясь пола.
0: Руками. Смотрим на палку. Теперь поднимаемся.
1: Так.
0: Еще раз садимся.
1: Еще встаем.
0: И еще раз садимся. Теперь уже ложимся. Палку назад и притягиваем палкой ногу к груди. Два. Три. Четыре.
1: Так, теперь садимся. И
0: раз. Два. Три.
1: Это упражнение на пресс.
0: Четыре. Пять.
1: Хорошо. Полежали, расслабились. Так.
0: Теперь встаем и садимся на колени.
1: Гребли.
0: Да, гребем на байдарке.
1: Энергично плывем. Хорошенько разрабатываем мышцы талии. Да, нашего туловища. Арина, плывем, плывем, плывем. Хорошо. Так.
0: И приплыли.
1: Хорошо.
0: Теперь встаем.
1: Прыжки.
0: Да.
1: Палка вверх.
0: Палка вверх.
1: Ноги в сторону.
0: И прыгаем.

0: Хорошо. Так. Следующее упражнение – бег. Палку держим перед грудью и прыгаем.
1: Бежим.
0: Да.
1: Бежим. Побежали.

0: Ну что, положили палочку, расслабимся. Руки вверх. Опустились. Выдох. Ну вот, мы с вами сегодня особенно интенсивно позанимались. Но я надеюсь, что вам нравятся наши упражнения, и вы делаете их с удовольствием. Ждем вас завтра, потому что вместе
1: веселей!
0: До свидания!

0: Настя, я уже дома, если честно, 100 раз готовила, даже блины пекла. Маме с папой очень понравилось.
1: Это хорошо. Нам нужны профессионалы. Главный рецепт приготовления знать, и все получится.
2: Здравствуйте, ребята. Приветствую вас, юные повара. Надя и...
3: Это Юля, дядя Леш, моя подруга. Она тоже хочет стать поваром, я ее к нам пригласила.
2: Замечательно. И Юля, значит, вдвоем вы быстрее отгадаете мою загадку. Не похожие совсем нравятся продукты всем. Не отдельно, а гурьбой. Очень вкусные с собой. Блюдо это все едят, а зовут его...
4: Салат!
2: Правильно. А готовить мы будем салат, который называется «Белая береза». И поможет нам в этом удивительная книга кулинарных рецептов.
1: Белая береза?
2: Да, белая береза. Вы такого не слышали? Не видели? Сегодня увидите и узнаете, как его готовить. Для этого надо 2 свеклы помыть и отварить их. Это мы сделали заранее. А знаете, как готовят свеклу профессионалы?
1: Нет.
2: Ей нужно 30 минут покипеть, а потом слить воду и поставить под струю холодной воды. Минут на 15. И она очень быстренько будет готова. Итак, возьмем маленький стакан чернослива.
1: Вот он.
2: Да, у нас чернослив мягенький. Потрогайте, видите? А если он твердый, то нужно его в горячую воду положить на 20 минут. Так, займетесь черносливом? Берите ножики. Значит, еще нам нужны 0,5 стакана грецких орехов. Этим займусь я. И зубчик чеснока. Хорошо, занимаемся.
1: Чернослив мелко резать?
2: Мелко, конечно. Чтобы его было приятненько в салатике найти.
1: Ой, мне приятненько его целым есть. Сразу немного.

0: Ну что, я достану чесночок и одну дольку почищу. Да. Нам немножко чеснока нужно будет. Будет очаровательный запах и вкус.
1: Я уже порезал все.
2: Я тоже.
0: Молодцы. Сейчас мы заглянем в нашу удивительную книгу рецептов кулинарных. Хорошо, что у нас есть такая книга. Всегда можно заглянуть и прочитать. Так, дальше почистить свеклу и яблоко. Свеклу натереть на крупной терке, а яблоко почистить и нарезать небольшими кубиками. Я думаю, что свеклой займусь я сам, чтобы вы не перепачкались. А с яблоком вы вдвоем справитесь.

0: Высыпайте пока чернослив. Кстати, проверить, хорошо ли сварилась свекла, можно очень легко, проткнув ее вилкой. Она должна легко входить и выходить. Ну что, занимаемся яблоками?
1: Вот только я не умею чистить яблоко обыкновенным ножом. Я обычно чистилкой-резалкой его чищу.
0: Ну, если у тебя не получится, может быть, Юля тебе поможет?
2: Да.
0: Мне нужна мисочка.
1: Надо еще почистить ее.
2: Ой.
0: И терка. Заканчиваем.
2: Я уже все. И я.
0: Складывайте все в мисочку. Сейчас я тоже руки сполосну. О! Посмотрите, какое у нас разнообразие. Свекла, грецкий орех, чеснок.
2: Чернослив.
0: Все это сейчас мы перемешаем с майонезом, которого у нас пока нет.
1: А как же яблоки?
0: Мы будем делать его сами. Вы знаете, что домашний майонез намного полезнее магазинного? Главное – все сделать по рецепту. И тогда чудесный вкус нам обеспечен. Ну, читаем. Чтобы майонез получился вкусным, прежде всего возьмите хорошее настроение. Есть секрет. Всем известно, что любое блюдо, приготовленное с хорошим настроением, намного вкуснее. Читаем дальше. Вылить в емкость полстакана холодного молока и стакан холодного рафинированного, то есть очищенного, без запаха, масла. И их взбить блендером. Есть у нас сосуд, есть у нас молоко. Так. Наливаем полстакана сюда. И теперь растительного масла.
2: Тоже полстакана?
0: Нет, стакан. Буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль. Вот так. Ну. И его тоже сюда. И теперь взбить блендером. А у вас там нет блендера?
2: Нет.
1: Нет.
0: Опаньки. Мне кажется, я его забыл. Точно. Сейчас я за ним схожу. А вы пока приготовьте еще сок лимона, пол чайной ложки соли и пол чайной ложки горчичного порошка. Вон оно. Я сейчас быстренько.
2: О, идея, Надь. А давай дяде Лёше покажем, что мы сами справимся и все вилкой перемешаем.
1: Ну, по рецепту же блендером надо.
2: Да какая разница? Берем соль. Горчичный порошок. А ты пока лимон взбивай, Надь. Дядя Лёша же просил. Так. А для цвета можно и томатной пасты добавить.

0: Сюрприз получился. А вот майонез не совсем. Потому что он должен быть белым и густым. Давайте все переделаем.
1: Юль, я же тебе говорила, надо все по правилам было делать. Тогда бы точно все получилось.
0: Конечно. Правила нам очень помогают. Вот, например, в книге кулинарных рецептов они написаны для того, чтобы получались вкусные блюда. А в книге рецептов для жизни они написаны, чтобы нам жить радостно и счастливо. Посмотрим, что у нас тут первым пунктом написано.
1: Первым делом надо достать масло и молоко и их перемешать блендером.
0: Правильно. Так и сделаем. Достаем масло и молоко. Снова наливаем. Держите. Полстакана молока.
1: Можно я масло налью?
0: Давай, наливай, Надеж. Приготовим блендер. Красота!
2: Это да.
1: Чудо какое-то. А можно мне попробовать взбивать?
0: Конечно, можно. Только сначала мы добавим туда по рецепту лимонный сок.
1: Ой, я его сейчас возьму.
0: Столовую ложку. Пол чайной ложки соли и пол чайной... Дай мне, пожалуйста, чайную ложечку. Угу. Так, пол чайной ложки соли и пол чайной ложки горчичного порошка. Только чтобы он не горчил, надо его сначала залить кипятком. Угу. Юль, подай, пожалуйста, мне чайничек. Он горячий? Проверь.
1: Да, очень горячий.
0: Давай. Сможешь? Наливай. Хорошо.
1: А я уже выжила лимон.
0: Так. Мы дадим постоять горчице 15 минут. А лимон заправим. Добавляем горчицу. И теперь можно взбивать. Держи. Погружай. Ну, что-то у нас получилось. Давайте посмотрим. Какая красота, прям как настоящий, смотрите. Ну что, теперь берем две ложечки майонеза. И смешиваем с продуктами.
1: А можно мне попробовать?
0: Можно.
1: Есть еще одна ложечка.
0: Держи.
1: Угу. М-м-м, вкусно.
0: Попробуй.
1: М-м-м, вкуснее магазинного.
0: Точно?
1: Угу.
0: Хорошо. Добавляем две ложки. Так, и ссыпаем сюда все продукты, кроме яблок. Так. Чеснок. И чернослив. Все перемешиваем.
1: Можно я перемешаю немножечко?
0: Ага, сейчас я чуть-чуть распределю. Угу. Продолжишь?
1: Угу.
0: Так, приготовим салатничек поменьше. Сюда мы выложим перемешанные эти салат и сверху посыпем яблоками. А еще сверху чистой ложечкой выложим оставшийся майонез и разровняем его красиво. Да? Давай. Я немножко перемешаю, ребят, еще. Чтобы он у нас равномерный получился. Трудно было, да, перемешать?
1: До

0: достаточно.
1: Вот. Большой салат. Ну что, выкладываем. Может быть, не весь выкладывать будем?
0: Давайте чуть-чуть поменьше.
1: Остальное. Чтобы у нас блюдо красиво получилось. Берем сюда. Так. Теперь выкладываем сверху яблоки. Давайте. Тоже разравнивайте. И давайте майонез. Держите чистую ложечку. Выкладывайте оставшийся майонез сверху и выравнивайте такой ровненькой-ровненькой полянкой. А я пока порежу чернослив длинными полосками. Это нам понадобится для украшения.
0: Все это вкусно.
1: Выглядит?
0: Очень.
1: Как мороженое. Угу. Сверху мы украсим листиками салата по краешку. Вот так. Вот. Теперь догадались?
0: Да.
1: Почему наш салат называется «Белая береза»? Красота! Приятного аппетита, ребята! И пусть у вас все получится. А книга добрых рецептов вам обязательно поможет.

0: Друг мой, если заскучал, не печалься, улыбнись. Путешествие миг настал, так что ты поторопись.
1: Соберем большой рюкзак, ведь дорога впереди. Без фонарика никак в темноте нам не пройти.
0: Карту с компасом возьмем, ты готов уже идти? Будет рядом верный друг, веселей с ним в пути.
1: На полянке сядем мы, там немножко отдохнем. Приготовим вкусный чай, в кружечки его нальем.
0: Ждут открытия тебя, удивительные, знай!
1: Ты вступай в наш детский клуб и подарки получай. Давай с тобой вместе отправимся в детский клуб «Новая земля».
0: Во время пути ты узнаешь, с кем все хотят дружить, как перестать бояться и как стать счастливым.
1: Тебя ждет много открытий и необычных заданий. И еще ты получишь подарки. Компас, фонарик, кружку, пазлы и большой рюкзак.
0: Заказывай брошюры путешествия по адресу: Россия, 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 Ангела. Или по электронной почте mail@3angels.ru, а также по телефону 8 800 333 84 05 или на сайте 3angels.ru. Счастливого пути!

посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи.

Событие, о котором мы прочитаем сегодня в Евангелии, произошло летом 30-го года нашей эры, 2 с лишним тысячи лет тому назад. Но в этих текстах содержится несколько важных уроков для нас сегодня. Я приглашаю вас открыть Евангелие от Марка, 9 главу, и прочитать тексты с 14 по 29. «Придя к ученикам, увидел много народа около них и книжников, спорящих с ними. Тотчас, увидев его, весь народ изумился и, подбегая, приветствовали его. Он спросил книжников: „О чем спорите с ними?“ Один из народа сказал в ответ: „Учитель, я привел к тебе сына моего, одержимого духом немым. Где не схватывает его, повергает его на землю, и он испускает пену, и скрежещет зубами своими, и цепенеет. Говорил я ученикам твоим, чтобы изгнали его, и они не могли“. Отвечая ему, Иисус сказал: „О, род неверный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас? Приведите его ко мне“. И привели его к нему. Как скоро бесноватый увидел его, дух сотряс его. Он упал на землю и валялся, испуская пену. И спросил Иисус отца его: „Как давно это сделалось с ним?“ Он сказал: „С детства. И многократно дух бросал его и в огонь, и в воду, чтобы погубить его. Но если что можешь, сжалься над нами и помоги нам“. Иисус сказал ему: „Если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему“. И тотчас отец отрока воскликнул со слезами: „Верую, Господи, помоги моему неверию“. Иисус, видя, что сбегается народ, запретил духу нечистому, сказав ему: „Дух немой и глухой, я повелеваю тебе, выйди из него и впредь не входи в него“. И, вскрикнув и сильно сотрясший его, вышел. И он сделался как мертвый, так что многие говорили, что он умер. Но Иисус, взяв его за руку, поднял его, и он встал. И как вошел Иисус в дом, ученики его спрашивали его наедине: „Почему мы не могли изгнать его?“ И сказал им: „Сей род не может выйти иначе, как от молитвы и поста“. Вот такая история, записанная в Евангелии. До того, как это произошло, до того, как произошло это событие, исцеление этого юноши, Христос и трое его учеников, Петр, Иаков и Иоанн, провели ночь на горе Преображения. Они видели там Христа в его небесной славе. Одежды его сделали белыми, сияющими. И также они видели Моисея и Илью, с ним беседующих. И им было там так хорошо, что они не хотели уходить, не хотели покидать эту чудесную обстановку и атмосферу неба. Давайте прочтем в начале этой главы, 9 главы Евангелия от Марка, тексты с 1 по 5. «И сказал им: „Истинно говорю вам, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие, пришедшее в силе“. И по прошествии 6 дней взял Иисус Петра, Якова и Иоанна и возвел на гору высокую, особо их одних, и преобразился пред ними. Одежды его сделались блистающими,

блестящими, весьма белыми, как снег, как на земле белильщик не может выбелить. И явился им Илия с Моисеем, и беседовали с Иисусом. При сём Петр сказал Иисусу: «Рави, хорошо нам быть здесь, сделаем три кущи, тебе одну, Моисею одну и одну Илии». Итак, они не хотели покидать этой небесной атмосферы. И они бы с радостью остались там, на святом месте, где Сын Божий явил свою славу, но их ждали труды на благо людей внизу, в долине, людей, которые уже повсюду искали Иисуса. Вот они спускаются вниз и видят: проблема. Спор идет. Ученики Иисуса, которые оставались там внизу, не смогли исцелить юношу. Мы прочитали с вами уже в 17-18 тексте, давайте прочтем еще раз. Один из народа сказал ответ: «Учитель, я привел к тебе сына моего, одержимого духом немым, где не схватывает его, повергает на землю, и он испускает пену, и скрежещет зубами своими, и цепенеет. Говорил я ученикам твоим, чтобы изгнали его, но они не могли». Почему такое произошло? Ведь у учеников была власть изгонять нечистых духов. Была сила, которую им дал Иисус Христос. В Евангелии от Марка, в этом же Евангелии 6 главе, чуть раньше, в 7 тексте, мы с вами читаем: «И призвав 12, начал посылать их по два и дал им власть над нечистыми духами». То есть у учеников Иисуса Христа была власть изгонять нечистых духов. Почему же они не смогли? Почему в этот раз они были бессильны? Христос сам указывает на их проблему. В 9 главе Евангелия от Марка, в 19 тексте, он говорит: «О, род неверный!» Древнегреческое слово «апистос» переводится как «неверующий», «не имеющий веры». Как так? Апостолы, ученики Иисуса Христа, оказались неверующими, не имеющими веры? В книге «Желание веков», на мой взгляд, одной из лучших книг, которая описывает жизнь и служение Иисуса Христа, христианская писательница Эллен Уайт пишет: «Неверие, которое мешало ученикам войти в более тесное общение со Христом, и беззаботность, с которой они относились к веренному им священному долгу, и стали причиной их поражения в борьбе с силами тьмы». И действительно, если мы заранее сомневаемся и не верим в успех своей работы для Господа, то и сделать ничего не сможем, потому что само это неверие будет главным препятствием для того, чтобы Божья сила могла проявиться через нас, для того, чтобы Господь через нас мог совершить какое-то чудо. Но в Евангелии от Матфея, в 17 главе, в текстах 19 и 20, Господь сказал о том, что если человек имеет даже небольшую веру, он может творить великие дела, пользуясь этой силой Божией через веру. Евангелие от Матфея, 17 глава, текст 19 и 20, давайте прочтем. «Тогда ученики, приступив к Иисусу наедине, сказали: „Почему мы не могли изгнать его?“ Иисус же сказал им: „По неверию вашему, ибо истинно говорю вам, если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей: „Перейди отсюда туда“, и она перейдет, и ничего не будет невозможного для вас». Если будете иметь веру хотя с горчичное зерно. Горчичное зерно очень мало, но оно содержит в себе ту же силу, ту же таинственную силу, которая вызывает рост и самого большого дерева. И когда это крошечное зернышко падает в землю, оно

впитывает в себя все, что Господь предусмотрел для его нормального развития. И оно быстро растет. Если вы имеете такую же веру, вы впитаете в себя Слово Божие и все, что Господь предусмотрел для помощи человеку. И таким путем вера ваша укрепится и принесет вам помощь небесных сил, сказано в книге «Желание веков». Препятствия, которые воздвигает сатана на вашем пути, хотя и будут казаться непреодолимыми, как вековые горы, не устоят перед верой. Книга «Желание веков», страница 431. И еще оттуда же. То, что Христос взял с собой на гору троих учеников, вызвало ревность у остальных девяти. Вместо того, чтобы укреплять свою веру молитвой и размышлениями о словах Христа, они были поглощены своими огорчениями и личными обидами. В таком состоянии духовного помрачения они и вступили в борьбу с сатаной. Вот порой что еще мешает нам вести работу Божию. Вот порой что мешает верующим людям пользоваться той божественной силой, которая дана нам для служения. Это личные обиды, конфликты между верующими людьми, зависть и так далее. Это может быть препятствием, потому что в тот момент мысли поглощены не тем, как возрастать в Боге и совершенствовать свой характер, а кто из нас главнее, почему вот их троих Господь взял на гору и преобразился перед ними, а нас девятерых оставил здесь, внизу, в долине. И вот в таком состоянии они приступили к служению, потому что к ним пришли люди и просят: «Исцели!» Отец просит: «Исцели моего сына!» Они в таком состоянии пытаются это сделать и не могут. Вернемся к 9 главе Евангелия от Марка и прочитаем тексты с 20 по 24. Евангелие от Марка, 9 глава, тексты с 20 по 24. «И привели его к нему. Как скоро бесноватый увидел его, дух сотряс его. Он упал на землю и валялся, испуская пену. И спросил Иисус отца его: как давно это сделалось с ним? Он сказал: с детства. И многократно дух бросал его и в огонь, и в воду, чтобы погубить его. Но если что можешь, сжалься над нами, помоги нам». Иисус сказал ему: «Если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему». И тотчас отец отрока воскликнул со слезами: «Верую, Господи, помоги моему неверию». Отец юноши так долго был свидетелем болезни своего сына, так много раз он видел, как он беснуется, бросается в огонь и в воду, что надежда на исцеление, если и жила в нем, то была слишком мала. И вот после того, как ученики не смогли исцелить этого юношу из-за своего неверия, отец стал сомневаться и в возможности Христа совершить это чудо. И он говорит: «Если что можешь». Да, он надеется на то, что Иисус что-то может, что этот великий учитель, за которым следовали огромные толпы народа, не просто провозглашает какое-то новое учение, а у него есть действительно сила, сила от Бога. Но вот пример учеников и их неудачный опыт заставили его сомневаться в том, что Христос может исцелить его сына. Он говорит: «Если что можешь». Христос отвечал ему: «Если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему». Удивительные слова. На этот отец юноши со слезами воскликнул: «Верую, Господи, помоги моему неверию». Это очень емкая фраза, которая содержит

содержит в себе, казалось бы, противоречивые, полярные заявления. Верую, с одной стороны, помоги моему неверию. Как часто вера и неверие граничат нашей жизни. Как часто нам хочется доверять Богу, но что-то мешает. Какие-то обстоятельства или неудачные опыты в прошлом препятствуют нам полностью довериться Богу. Но даже такая вера, которая стоит на грани веры и неверия, она может творить чудеса, если мы доверяемся Богу. Говорим: «Верую Господу, помоги моему неверию». Как слаба порой и непостоянна наша вера, но Спаситель, полный жалости, отвечает нам: «Если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему». Вера соединяет нас с небом и дает нам силу бороться с ангелами тьмы. Во Христе Бог дарует нам средства господствовать над каждым греховным побуждением, сопротивляться каждому искушению, каким бы сильным оно ни было. Но многие чувствуют, что им недостает веры, и поэтому не решаются приблизиться ко Христу, не решаются вступить в борьбу с грехом, не решаются вступить в борьбу с силами тьмы, когда понимают, что подвергаются искушению. Взирайте не на себя, а на Христа, дорогие друзья. В Евангелии от Иоанна в 6 главе 37 тексте Господь говорит: «Приходящего ко мне не изгоню вон. Припадите к его стопам с криком: „Верую, Господи, помоги моему неверию“. И вы никогда не погибнете, если будете поступать так». В случае, который описан здесь, в этой евангельской истории, не требовалась вера самого юноши, так как его сознание и разум было порабощено дьяволом, но требовалась вера его отца. В Евангелии от Марка в 9 главе мы еще раз прочтем с вами текст из 25 по 29. Евангелие от Марка, 9 глава, тексты с 25 по 29. «Иисус, видя, что сбегается народ, запретил духу нечистому, сказав ему: „Дух немой и глухой, я повелеваю тебе, выйди из него и впредь не входи в него“. И, воскликнув, и сильно сотрясший его, вышел, и он сделался как мертвый, так что многие говорили, что он умер. Но Иисус, взяв его за руку, поднял его, и он встал. И как вошел Иисус в дом, ученики его спрашивали его наедине: „Почему мы не могли изгнать его?“ И сказал им: „Род сей не может выйти иначе, как от молитвы и поста“». И в Евангелии от Матфея, в 17 главе, мы также с вами прочтем текст 20 и 21. Это параллельное место с нашей евангельской историей, которую мы рассматриваем сегодня. Евангелие от Матфея, 17 глава, текст 20 и 21. «Иисус же сказал им: „По неверию вашему, ибо истинно говорю вам, если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей: „Перейди отсюда туда“, и она перейдет, и ничего не будет невозможного для вас. Сей же род изгоняется только молитвою и постом». Исцелив этого юношу, Христос дал понять ученикам, что вера – это не какая-то магическая сила, которую человек получает раз и навсегда. Когда он послал их подвое и дал им власть изгонять бесов, они думали, что теперь они никогда не потеряют эту силу, что теперь эта власть всегда будет принадлежать им. Но это не так. Вера – это не магическая сила, которую получает человек однажды и навсегда. Вера должна постоянно питаться из божественного источника. Что питает нашу веру? Как сделать так, чтобы она

бросала. Как сделать так, чтобы вера наша укреплялась? Господь сказал, что для этого нужно близкое общение с Богом, молитва и пост. Что мы делаем для этого? Есть ли в течение вашего дня, в вашем графике, специально отведенное время для общения с Богом? Или мы привыкли прочитывать несколько библейских текстов в лентах новостей, соцсетей, на бегу, походя, стараемся то тут, то там по крохам почерпнуть что-то из Евангелия, из Священного Писания, и надеемся, что этого достаточно. Дорогие друзья, так же, как разряженный сотовый телефон, невозможно зарядить за 2-3 секунды, то же самое и разряженный аккумулятор нашей веры, наш духовный аккумулятор, невозможно зарядить и поддерживать его в постоянном действии за 2-3 секунды, когда мы читаем несколько текстов из социальных сетей, из Священного Писания. Для того, чтобы вера наша укреплялась, нужно особое время, святое время, выделенное время в течение каждого дня, когда ничто нас не отвлекает. Когда, подобно словам Иисуса Христа, записанным в Евангелии, мы заходим в комнату свою, затворяем за собою дверь, и там проводим эти священные минуты в общении с Богом. Почему это так важно? Потому что, когда мы находимся в суете, в спешке, в толпе, в беготне, Богу просто нет времени и возможности вмешаться. Он видит, что мы заняты другим, и Он не навязывает свое общение нам. Он ждет, стучит у двери, стоит у двери и стучит, чтобы мы открыли дверь. И тогда Он войдет и будет вечерить с нами. Господь желает, чтобы мы открыли Ему дверь своего сердца и выделили в течение дня, в течение своей трудовой недели особое время для Него. Что делать в это время? Что необходимо, чему можно посвятить это особое святое время? Во-первых, прочесть несколько текстов из Священного Писания. Достаточно 1-2 главы из Нового Завета и 1-2 главы из Ветхого Завета, из книги Псалтирь, из книги Притчей, из любой другой книги, которая может вдохновить вас и поддержать. Если во время чтения какой-то текст вас особо коснулся, остановитесь, не спешите читать дальше. Поразмышляйте над этим текстом. Пригласите Господа, попросите, чтобы Дух Святой яснее показал вам этот текст, яснее растолковал вам то, что здесь записано. Дух Святой, как автор Священного Писания, Он может положить эти слова на наше сердце и наилучшим образом нам пояснить их первоначальный смысл и показать те уроки, которые эти тексты содержат для нас. Далее. После того, как вы прочитали эти уроки Священного Писания, не спешите закрывать книгу и включать телевизор. Побудьте какое-то время в Божьем присутствии. Просто ощутите вот эту вот особую атмосферу присутствия Божьего. Вспоминается евангельская история о Марфе и Марии, двух сестрах. Одна из них постоянно суетилась, что-то делала, старалась угодить Богу, а другая, Мария, сидела у ног Иисуса и слушала Его слова, наслаждалась Его присутствием, наслаждалась общением с Ним. И сказано, что она избрала благую часть, которая не отнимется у нее. Даже несколько минут в день, которые мы провели с вами в общении с Богом, они могут дать нам благословение, укрепить нашу веру и позволить нам в трудной жизненной ситуации встретить опасность, встретить какую-то неприятную ситуацию с сильной верой и преодолеть ее. Кроме этого, Священное Писание в общении с Богом приглашает нас также исполнять духовные гимны и псалмы.
Можно после того, как вы посидели, насладились общением,

с Богом, побыли в Его присутствии, ощутили Его близость, можно исполнить ваш любимый псалом. Вы знаете, христианская писательница Елена Уайт в своих трудах пишет, что в том доме, где звучит христианская музыка, сатана не имеет власти. Он бежит с этого места, где звучат христианские песни, где звучит прославление Бога.

власти. И нам не обязательно постоянно говорить Богу что-то вот в этот момент, когда мы выделили это время для общения с Ним. Гораздо полезнее бывает после того, как мы прочли Священное Писание, исполнили гимн, после того, как высказали свои просьбы Господу, гораздо полезнее бывает побыть в тишине, помолчать, прислушаться к этой тишине и в этой тишине услышать тихий голос Господа. Порой бывает, вспоминается какой-то текст библейский, который мы прочли, который может быть решением проблемы. Иногда приходит на ум воспоминание о том, что Бог уже решал такую же ситуацию в моей жизни когда-то. Иногда вспоминается пример библейских героев, и это тоже укрепляет нас. Побудьте в тишине, прислушайтесь голосу Божьему. Только это может питать и укреплять нашу веру. Если мы не находим в течение дня этого времени для особых отношений с Богом, то нам, к сожалению, грозит то же самое, что испытали ученики. В нужный момент, когда потребуется от нас вера, у нас ее будет недостаточно. По неверию ученики не смогли исцелить этого юношу. Пусть же Господь благословит нас мудростью находить ежедневно время для общения с Ним, и Он обогатит нас своими духовными благословениями. Аминь.

0: открою уста мои в притче и произнесу гадания из древности».
1: Притча – назидательная история с элементами иносказания, образный рассказ. В отличие от басни, притча не содержит прямого наставления, морали. Предполагается, что слушатель сам сделает вывод. Хотя притчи встречаются уже в Ветхом Завете, например, в 12 главе 2 книги Царств и в 5 главе книги пророка Исаии, они особенно характерны для проповеди и учения Иисуса Христа. Евангелие содержит множество притч, отличающихся наглядностью и простотой сюжета. Сравнение с природным явлением или человеческой жизнью помогает слушателям постичь нравственную истину и стоящий за ней божественный принцип. При этом притча не претендует на реализм и может содержать в себе разного рода фантастические детали для усиления интереса. Притчи передают, как правило, одну мысль, хотя в длинных притчах возможна передача дополнительного смысла за счет второстепенных деталей. Однако не каждая деталь притчи требует истолкования. Иисус прибегал к жанру притчи, чтобы на понятных примерах разъяснять людям природу Божьего Царства. Самые известные притчи Христа – притча о сеятеле, притча о десяти девах и притча о блудном сыне.
0: «Все сие Иисус говорил народу притчами, и без притчи не говорил им».

Вы когда-нибудь переживали момент такой близости к Богу, что хотелось остаться в нем навсегда? Петр, Иаков и Иоанн испытали это на горе Преображения. Они увидели Христа в сиянии славы. Но уже у подножия горы их ждало жестокое разочарование. Бесноватый мальчик, бессильные ученики и вопрос, почему мы не могли изгнать его. Почему моменты духовного подъема сменяются испытанием? И как не потерять веру, спускаясь с горы в

0: обычную жизнь. Здравствуйте! Сегодня мы продолжаем цикл программ «Библия 21 века» со священнослужителем Глиненко Вадимом Анатольевичем. Мы разбираем Евангелие от Марка, уже 9 главу. Здравствуйте, Вадим Анатольевич!
1: Здравствуйте, Мария!
0: Мы подобрались к 9 главе и уже много говорили и про исцеление, и про то, что Христос своих учеников взращивал, да, помогал им обрести вот веру. И сегодня мы говорим про, точнее, продолжаем говорить про учеников, да, и про исцеление. Давайте, наверное, прочитаем, да, мы читаем современный перевод, да, под редакцией Кулакова, с первого стиха.
1: «И он сказал им: вот что скажу вам, некоторые из стоящих здесь не умрут, не увидев Царство Божие, явившегося в силе своей». Через 6 дней Иисус взял с собой лишь Петра, Иакова и Иоанна и повел их одних на высокую гору. Там весь облик его изменился у них на глазах, и одежды его стали ослепительно белыми, как снег, белее, чем кто-либо на земле мог бы их сделать. И явились им Илия и Моисей, они беседовали с Иисусом. И сказал Петр Иисусу: «Рави, хорошо нам здесь. Поставим мы на этом месте 3 шатра, один тебе, Моисею, и другой, и один Илии». Он не знал, что сказать, так перепуганы они были. Тут появилось облако и покрыло их, и послышался из облака голос: «Это Сын мой возлюбленный, Его слушайте». И, оглянувшись, вдруг никого, кроме одного Иисуса, рядом с собой уже не увидели. А когда они спускались с горы, Иисус велел им никому не рассказывать о том, что они видели, пока Сын Человеческий не воскреснет из мертвых. Они держались этого повеления, но между собой обсуждали, что значит воскреснуть из мертвых. И они спросили Его: «Почему же книжники говорят, что сначала должен прийти Илия?» Он же сказал им: «Верно, прежде должен прийти Илия и все восстановить». «Тогда почему написано о Сыне Человеческом, что предстоит им много пострадать и быть униженным? Я говорю вам, Илия уже пришел, и с ним поступили по своему произволу, как и написано о нем».
0: Вадим Анатольевич, какой интересный отрывок. И очень современному человеку читать его про то, что явился Моисей, явился Илия. Христос вообще взял только 3 учеников. Это что? Это, получается, были только какие-то избранные? Да? Но потом, опять же, нельзя было об этом говорить. Вот можно ли как-то вообще на современный лад описать этот отрывок?
1: Да, не до конца я могу сказать, мое понимание, да, но до конца нет ответа, почему именно только 3. Но очевидно, что Петр был в их числе, потому что мы уже видели его, скажем так, лидерствующим среди учеников. Возможно, да, что это были люди более уже зрелые, может быть, по возрасту. Хотя Иоанн был самым младшим по возрасту, но мы помним, евангелист Иоанн сам пишет о себе, что Иисус Христос был наиболее как бы близок по отношениям с Иоанном. Ну, Иоанн, может быть, был для него самым, был таким как младшим братом, скажем так. Поэтому Христос берет 3. Да, почему именно 3, я ответить не могу до конца, да, вот. Но, видимо, что эти люди были более зрелыми, и, может быть, Христос и в будущем, как мы видим, возлагал на них больше ответственности, вот того духовного лидерства, которое хотел передать далее.
0: Ну, то есть это не самая важная символика в этой истории.
1: И это не умаляет других учеников. Нет, да, потому что в действиях Христа не было, скажем так, каких-то положений, вот. Христос действовал так, как нужно было, и даже если не все ученики это понимали, Христос им впоследствии уже что-то объяснял, а может быть, что-то оставалось за рамками понимания, но оно все было во благо, благо его миссии или во благо учеников.
0: Вот здесь еще такой вопрос, да, про то, что тут произошло интересное действие, да, когда они поднялись на гору, да, что это такое, почему именно, да, Илия и Моисей?
1: Да, то, что называется сегодня горой Преображения, и картина эта написана, и праздники, да, наверное, есть на

0: есть на, как бы, на этот счет. Но это, конечно же, событие нужно связать с предыдущим, конец 8 главы, где написано, что Христос начинает открывать своим ученикам, что ему должно пойти в Иерусалим, пострадать от старейшин, быть убитому и в третий день воскреснуть.
1: Да,
0: как вот. Да, и это событие, оно связано с вот этим откровением, которое Иисус Христос показывает. Еще раз хочу подметить то, что мы уже много раз говорили с вами, Мария, что Христос относится к своим ученикам как к детям. Есть первый класс, есть уровень откровения, второй класс, третий и так далее, и так далее. Да, Христос их ведет от к следующему пониманию. Да. Он что-то сказал им, а теперь им открывает. Что происходит на горе Преображения? Кто такие Моисей и Илия? Конечно, без их истории мы не можем понять, почему они здесь вдруг появляются. Вот в этом видении. Если взять ветхозаветную историю, мы знаем, что пророк Илия очень много сделал для Израиля, вдохновлял народ израильский быть верным Богу, призывал к верности к Богу. С его участием было много действительно знамений и чудес, которые свидетельствовали о том, что он был слуга Божий. И, что главное, его жизнь не закончилась на земле. Смертью не закончилась, как, что имею в виду, как жизнь всех людей. Написано, что Илия был взят на небо живым. Это один момент. Что касается Моисея. Моисей, написано, был другом Божьим. Написано, что он был кратчайший человек на земле. Да. Вот, был человеком, которым действительно Бог, с которым, наверное, больше всего общался. И все законы, предписания, которые мы находим в Ветхом Завете, пять первых книг Библии, да, были написаны Моисеем. Но когда он умирал, написано, что его могилы не нашли, его самого не нашли. И когда мы уже открываем Новый Завет, в послании к Иуде написано, что за тело Моисея спорил сатана и Христос. Мысль о том, что после смерти Моисея он был воскрешен и взят на небо. Он был воскрешен и взят на небо. И вот здесь на горе Преображения появляется тот человек, кто живым был взят на небо, и тот человек, который был воскрешен, прошу прощения, и взят на небо. То есть Иисус Христос говорит: «Я пришел в этот мир, чтобы пострадать и спасти грешника». И вот на горе Преображения Илия является представителем от тех, кто живыми будут встречать Христа на облаках небесных, а Моисей – представитель тех, кто хоть и умрет, но будет воскрешен, чтобы жить с Господом на небе. То есть в миниатюре, как бы вот здесь происходит тот праздник второго пришествия Христа на землю, когда Христос уже придет, чтобы взять к себе всех спасенных, всех верных Ему.
1: Мини-репетиция.
0: Да, ну, так скажем так, мини-репетиция. Конечно же, это было и для Христа, потому что Христос, как бы, Бог, Отец Небесный, показывает Ему, что да, твоя миссия, она вот такая, да. Представители земли, они уже есть на небе, но их еще больше будет тогда, когда ты завершишь свою миссию. Но, безусловно, это было дано и для учеников, чтобы их приготовить, им показать. Хотя мы знаем, как они разочаровались, как они пережили вот эту трагедию распятия Христа. Написано, что все они разбежались. То есть, а если бы не было хотя бы вот этих моментов, им было бы, наверное, еще тяжелее. Но Христос пытается их показать, им научить. Да? Хотя он, Христос, сказал им, что сейчас не рассказывайте. Потому что, очевидно, опять было понятно, что не могли люди этого воспринять, не могли этого уместить еще. Да? Вот. Впоследствии они, конечно же, об этом напишут, они об этом скажут. Они будут вдохновлять людей, своих друзей, учеников. Но сейчас нужно было только это – показать.
1: Мне кажется, здесь, прошу прощения, как будто бы немножечко испугались. Мне кажется, вот здесь сработал такой человеческий фактор, все равно, и как бы, может быть, и людям бы тоже было бы как-то непонятно и страшно,
0: безусловно,
1: что вот они видели какое-то видение. Мне кажется, может быть, они подумали бы, что они не совсем нормальные, да, или ну, что-то типа такого. Вот. Но как здорово и интересно вот это вот здесь описывается, и как это полезно, мне кажется, читать нам здесь сейчас, понимая, да, о том, как это произойдет и как будет. Потому что мы-то живем И мы-то, да, можем вот как раз-таки понимать, что будет,

0: когда Христос придет.
1: Тут такие детали, как бы Евангелие подчеркивает, да, что его одежды Христа стали белыми, как никто на земле не может выбелить. Голос они услышали, что Петр хотел, опять же таки, как лидер, хотел сформировать тут, ну, хорошо ему здесь, да, хорошо. Вот сделаем три кущи и останемся здесь. Угу. Вот, и они опять услышат голос. Понятно, что с точки зрения обыденности событий окружающих учеников, это было что-то из ряда вон выходящее. Они такого никогда не видели. Конечно, они испугались самого сияния, явления этих людей. Угу. Вот, голос Христа. Безусловно, они испугались этого, безусловно, да. Конечно же, и всего, что, если бы они рассказывали, не пережив, то есть тем людям, которые не пережили этого, угу. Да, конечно, это было бы совершенно по-другому воспринято и не понято, наверное, на тот момент.
0: Угу. Может быть, и остальные поэтому ученики не были взяты, потому что, наверное, возможно они тоже бы не поняли, но важно, что этот момент здесь запечатлен, и мы можем представить, как это может быть.
1: Да.
0: Угу. Хорошо. Вот здесь еще важный такой момент, да, это уже дальше, да, угу. Находится он с 14 по 29 стих. Можем ли мы его тоже прочитать?
1: Да, давайте двигаться. Угу. «Когда они пришли к остальным ученикам, то увидели большую толпу народа, окружающую их, и книжников, стоящих с ними. Как только люди увидели Иисуса, они, удивленные, с восторгом побежали приветствовать Его. Он спросил их, что за спор у вас? Учитель, — ответил ему некто из толпы, — «Я привел к тебе сына своего. В нем дух, что людей немыми делает. И когда этот дух хватает его и бросает оземь, он испускает пену, скрежещет зубами и цепенеет. Я просил учеников твоих, чтобы они изгнали духа, но они не смогли». Иисус же сказал, «О поколение без веры! Доколе мне быть с вами? Сколько буду вас терпеть? Приведите его ко мне». Мальчика привели, и как только нечистый дух увидел Иисуса, он тотчас вызвал у мальчика приступ, и тот, упав, катался по земле, испуская пену. Иисус спросил его отца, «И давно это у него?» «Еще с самого раннего детства», — ответил отец. «Часто дух пытался погубить его, бросая то в огонь, то в воду, и если ты что-то можешь сделать, помоги нам, смилуйся над нами». «Ты говоришь, если можешь, верующему все возможно», — ответил ему Иисус. «Верю», — тотчас воскликнул отец ребенка, — «помоги моему неверию». Иисус же, увидев, что собирается толпа, строго сказал духу нечистому, «Дух немоты и глухоты, велю тебе, выйди из этого мальчика и больше никогда не входи в него». Закричав и вызвав сильные судороги в теле ребенка, дух вышел. И тот стал как мертвый, так что многие говорили, он умер. Но Иисус, взяв его за руку, поднял, и тот встал. Когда Иисус вошел в дом, ученики наедине спросили его, «Почему мы не могли изгнать духа?» И он ответил им, «Духов нечистых ничем нельзя изгнать, кроме как молитвою». Уйдя оттуда, проходили они через Галилею, и Иисус не хотел, чтобы кто-нибудь узнал о нем, потому что Он наставлял Своих учеников и говорил, «Сын человеческий будет предан в руки людей, и они убьют Его, но через три дня после того, как убьют Его, Он воскреснет». Но они не поняли того, что Он сказал им, а спросить Его боялись.
0: Такой более жизненный отрывок. Там мы говорили про то, что да, вот было видение, да, которое, кстати, вот тоже хочется, наверное, еще оговориться, вернуться, что сейчас у людей не бывает таких видений. То есть это было действительно то, что связано было со Христом, и это было для взращивания, так скажем, учеников. Да, это тоже, мне кажется, важный такой момент, чтобы люди не думали, что мы сейчас тоже, да, можем видеть вот какие-то такие видения.
1: Нет,
0: да?
1: Мария, ну, нужно сказать о том, что иногда Бог некоторым людям дает какие-то провидческие, что я имею в виду, провидческие видеть видение во сне, допустим, или действительно видение, то, что касается будущего. Мы не имеем в виду, что это относилось вот как к Иисусу Христу, да, преображение или, ну, будущее явление славы Иисуса Христа. Оно, кстати, описано в Евангелии как

0: это будет. Да? Но Бог и сегодня некоторым людям в том или ином месте, в то или иное время дает какие-то видения, можем так их назвать, во сне, да, или через какое-то понимание, что будет в будущем. И нельзя сказать, что Бог как бы это не божественное. Конечно, нужно быть очень осторожным ко всем этим, вот потому что у нас сегодня в мире есть много предсказателей, да,
1: да, вот, вот, вот
0: которым люди ходят вот, и пытаются сказать, что вот, но нужно быть крайне осторожным, потому что Бог сказал, да, что тот человек, который не связан с ним, он не может знать будущее таким образом, чтобы это было во благо людям. Угу. Сегодня будущее может открываться и дьяволом, сатаною, людям, но его действие всегда направлено на то, чтобы человеку принести вред в будущем или в настоящем. Да? Вот. Бог, когда делает это, он всегда делает для того, чтобы спасти человека, подкрепить его веру, вдохновить его на что-то, да, или обратить его от каких-то, может быть, событий, которые нанесут ему вред.
1: Вот здесь я хотела спросить, наверное, точнее, уточнить этот момент. Все-таки это должны быть действительно такие взаимоотношения с Богом, со Христом, живые, а не просто, когда я там помолился, мне все открылось, да?
0: Да, это... безусловно, безусловно. То есть Божье действие, оно не просто для впечатления.
1: Да.
0: Божье действие не для впечатления. Более того, мы видим в Евангелии, что Бог показывает нам, что Он дал человеку достаточно света, чтобы уже понимать. Это само Священное Писание. Мы вновь призываем наших слушателей, да, и участников нашей программы обращаться к Слову Божию, читать Слово Божие, потому что в нем открыто и настоящее, и будущее. В принципе, морали, этики, взаимоотношений в семье, взаимоотношений с людьми окружающими, да, взаимоотношений, что касается бытовых даже вещей, вот, каких-то выбора сложного и так далее, и так далее. Библия помогает нам выстроить нашу жизнь, соответственно, этому. Поэтому Бог уже дал этот свет, но если какому-то человеку в каком-то месте не хватает, может быть, этого света, Бог способен дать какое-то откровение через сон, может быть, через другие вещи. В моей жизни есть опыты, я напрямую сталкиваюсь с людьми, которые рассказывают о том, что да, они видели во сне вот эти события, вот, и затем действовали так, то, что было спасительным для них, и для их родных, вот, для того, чтобы принять Господа, да. Это не просто какая-то, знаете, такая, Божье участие для того, чтобы, ну, я мог найти 500 рублей, ну, условно говоря, да? Вот, Божье действие. Иногда и так бывает, когда человек в крайней нужде, Бог может это сделать. Но Божье вот это откровение или видение, оно чаще всего, то, что мы сегодня в современном мире видим, для того, чтобы человек обрел веру в Бога, обрел тесную связь с Богом. Вот. И потом эти видения могут не повторяться так часто, как хотелось бы, но уже человек знает Бога. Он молится Ему, он доверяет Ему в своей жизни и идет по жизни уже с Богом.
1: То есть это что-то такое более индивидуальное, потому что у каждого ответы, они приходят по-своему от Бога.
0: Безусловно.
1: То есть насколько мы привыкли, наверное, с Ним взаимодействовать, да?
0: Да. Может быть, если связать с Ветхим Заветом, опять же таки, мы вспоминали историю, когда манна выпала на землю, да. Я тоже понимаю, что если мы воспринимаем то, что манна, если мы знаем то, что манна выпадала все время их путешествия, это около 40 лет по пустыне, то чудом это можно было назвать когда?
1: Когда первый раз.
0: Первый день.
1: Да.
0: Первый день. Это было самое большое чудо. Но если это повторилось второй раз, третий год, пятый, сороковой и так дальше, наверное, люди уже перестали воспринимать это как чудо. Да. Если бы мы, допустим, никогда не видели, как растет картошка, и мы бы однажды там на своем приусадебном участке увидели, картошка выросла, для нас это было бы чудо.
1: Да,
0: но когда это повторяется каждый год, мы уже привыкли к этому. Также и здесь мы понимаем, что Бог не впечатляет нас. Да? Он помогает нам обрести веру через Слово Божие, через молитву, если нужно кому-то, и через вот это особенное откровение.
1: Вадим Анатольевич, мы прочитали вот такие два отрывка, где первое было вот видение, да, вот здесь они спускаются с горы, сталкиваются с тем, что тут уже их ожидает целая толпа народа, остальные ученики, и у учеников не получается изгнать бесов. Почему так? Вот он их взращивал, и в предыдущих главах, да, то есть у них вот, он что, им силы не дал, или чего им не хватило? Почему?

0: так случилось.
1: Да, интересно, как евангелист подчеркивает вот эти события. То есть на горе хорошо, но на земле еще, у подножия горы еще продолжается эта земная жизнь, как бы земные вызовы. Да, и Христос, когда спускается, помните, с каким он возгласом спускается? «Сколько я еще буду с вами? Сколько еще буду терпеть вас?» Да? Угу. То есть Христос уже увидел исполнение своей миссии. Угу. Ему бы, наверное, хотелось сделать шаг чуть длиннее и уже оказаться там. То есть, может быть, день воскресения, победы. Но он тоже при этом спускается вниз с горы, а здесь еще те же нужды, те же вызовы и те же фарисеи, которые тут же в сторонке насмехаются. Вот твои ученики ничего не могут сделать. То есть, где та сила, которую, на которую ты претендуешь, и ученики твои. Да, вопрос очень серьезный с точки зрения того, почему не могли этого сделать ученики. Кто-то называет это фиаско учеников, потому что они сделали попытку, но не смогли. Угу. Мы же понимаем, и сам отец этого юноша бесноватого говорит, «Я привел к ученикам твоим». То есть для этой семьи это была такая трагедия, разочарование. Да, он пришел и тут надеялся, что он знает, что вот здесь Христа нету, он на горе, да, он привел, пришел сюда, ученики ничего не могут сделать. Очевидно, что в этот момент ученики были немножко, как мы можем сказать современным языком, на другой волне. Что это значит, да? Они имели силу. Они имели силу, но Христос показал, что вопрос изгнания беса, когда дьявол владеет человеком откровенно, очевидно, вот владеет таким образом, что человек теряет свою идентичность моральную, физическую, духовную, ментальную и так далее, эта сила изгоняется только посредством серьезной подготовки. И эта подготовка Христос назвал через пост и молитву.
0: Да.
1: Мы можем сказать, наверное, что у Христа это было, потому что на горе Преображения он там как раз-таки находился в этом духовном состоянии молитвы и общения с Богом. Да? Учеников, наверное, не было, потому что, опять же таки, здесь подчеркивается, что когда Христос спустился, то он нашел их спорящими с фарисеями. Видимо, опять же таки, вот это, фон этого события у учеников был немножко другой. Возможно, они хотели что-то доказать. Возможно, хотели претендовать на что-то, может быть, да. Хотели доказать, вот, что происходит. Но Христос говорит, нет, вот с этим явлениями можно только справиться через глубочайшую подготовку, поста и молитвы. Здесь другая важная мысль, что мы не можем упустить из этого повествования, когда Христос обращается к Отцу,
0: к отцу,
1: и говорит, ты веруешь, что я могу? Вот, потому что мы уже сказали, но еще раз надо подчеркнуть, да, переживания или разочарование этого Отца, они глубочайшие. Это происходит с самого детства. И этому отцу приходилось, как он говорит, спасать этого ребенка и из огня иногда из воды, потому что этот дух его и туда бросал, да. И вот он пришел сюда, в эту самую лучшую, условно говоря, клинику, а ему говорят, все, извините, лимит на исцеление закончен. Да, больше ничего мы не можем сделать. И вот он говорит, если веруешь, то все возможно верующим.
0: Верующим все.
1: Глубочайший момент, да, насколько вот мы говорим, насколько мы можем это понять, что отец в этот момент осознал, что от его усилия веры зависит исцеление его ребенка. Я не знаю, как это можно было пережить, да. Вот он должен был собрать, мы бы сегодня сказали, волю кулак, да, не волю кулак, а всю свою веру, все, что он мог вот в это вложить, сказать, Господи, да, есть у меня. Но у меня чего? У меня еще много чего.
0: Он тотчас воскликнул.
1: Да, вот, веруй, но помоги моему неверию. То есть вот этих разочарований, которые он испытал в жизни не однажды, наверное, он не только к ученикам приходил, у них было настолько много, что он говорит, Господи, я имею веру, но вот этого неверия тоже во мне много. То есть Христос вот как-то красиво тогда умело, по-нашему, работает с человеком не просто какими-то шаблонами, да, он приходит к его душе и разворачивает его таким, чтобы показать, что там. А там есть вера, есть порыв, да, но есть вот эта немощь неверия, потому что все обстоятельства говорят, что все, ничего, тут фарисей.

0: и лидеры, они ничего не могут сделать с этим ребенком. Тут ученики ничего не могут сделать. Одна надежда на Христа. Да, и я должен сказать, что он может сделать, если я имею эту веру.
1: Как будто бы это совместная какая-то работа. Как, вот понравился мне действительно ответ отца про то, что вот верую, помоги моему неверию, в плане того, как это было мудро сказано. Потому что это не само утверждение такое, я верю, мы можем ведь сказать, что мы верим, но внутри не иметь этого. А здесь вот...
0: Я, может быть, такую иллюстрацию для себя подумал, что вот вера человека, когда мы приходим к Богу, да, написано, что человек не может приходить к Богу без веры. Да. Невозможно угодить Богу. Угу. Такое древнее слово, но тем не менее, имеется в виду, что человек должен верить, что Бог есть, и у него есть силы. Но в этой ситуации, мне кажется, Бог показывает, что вера – это как дверь, которую человек может открыть, а войдет туда сила Божия. Угу. Исцеление не через происходит, потому что я дверь открыл. Исцеление происходит от Бога. Но моя вера позволяет Богу войти в мои обстоятельства жизни, мои обстоятельства и моей семьи, и начать действовать.
1: Мне кажется, вот эта история, она еще иллюстрирует нашу жизнь в том плане, что мы, вот здесь мне понравилась еще фраза, о поколении без веры, когда мы очень часто, не имея веру, пускаем того же самого сатану. Да, это может быть какие-то, опять же, искушения, это могут быть и какие-то мысли, и какие-то наши действия, да, которые рождают мысли, которые мы сами не можем от них избавиться, но только вот открывая дверь молитвой, верой и порой постом, мы впускаем силу Божью. Я благодарю вас, Вадим Анатольевич, за такое интересное рассуждение. Спасибо и вам, дорогие друзья, что это время вы разбирали с нами 9 главу от Евангелия от Марка. Помните, что на горе Преображения слава, внизу беспомощность. Так и у нас тоже бывает. После мощного богослужения дома бывают какие-то непонимания, либо мы, может быть, сталкиваемся с какими-то своими слабостями. Но вера проверяется не на горах, а в обычной жизни. Если не получается, честно скажите – как отец больного мальчика, верую, Господи, помоги моему неверию.

Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих.

Добрый день, дорогие друзья! В этой программе мы поговорим с вами о разгневанном человеке, который убежал от Бога и не хотел делать то, что Бог хотел, и даже не хотел, чтобы люди спаслись. Вместо этого он хотел, чтобы они погибли. Как вообще такое возможно? Как вообще можно так относиться к человеческим жизням? Вы сейчас об этом узнаете. Мы с вами вместе посмотрим на историю о человеке, который отказался делать то, о чем попросил его Бог. Ему была дана большая ответственность, а он сказал Богу: «Меня это просто не интересует, Бог». И поэтому он сделал все для того, чтобы не делать то, о чем просит его Бог. Это поразительная история о том, кто не хотел, чтобы люди спаслись, и на самом деле предпочел их смерть. Это парадоксально. Как вообще такое возможно? Но самое страшное, что таким человеком с ужасным отношением к людям оказался пророк, который в конце концов совершил самое знаменитое подводное путешествие в истории внутри самой знаменитой рыбы. Мы продолжаем нашу серию встреч «Великие герои Библии». И сегодня мы поговорим о Ионе. Книга Ионы начинается так: «И было слово Господне к Ионе, сыну Амофиину: встань, иди в Ниневию, город великий, и проповедуй в нем, ибо злодеяния его дошли до меня». Здесь есть о чем подумать. Бог поручил Ионе пойти в город Ниневию и возвестить о нем из-за нечестивой жизни этих людей. Интересно, нечестие не ускользает от Бога. Он видит все, он отмечает это, но, пожалуйста, обратите внимание, целью отправки Ионы или целью посольства Ионы в Ниневии было призвать ниневитян к покаянию. Какими бы нечестивыми не были эти люди, Бог хотел, чтобы они отвратились от своих грехов и спаслись. И это Бог. Бог небес, который хочет самого лучшего для людей. Давайте никогда не будем забывать об этом. Бог любит тех, кто не любит Его. Бог любит людей, которые отворачиваются от Него, игнорируют Его, отвергают Его. И если Бог любит погибших, то и мы должны любить людей, которые живут вокруг нас. Бог просил Иону сделать что-то с этим великим городом и нечестивыми людьми, которые там жили, в надежде, что они спасутся, а не погибнут. Призыв к Ионе – это призыв ко всем людям веры повсюду. Бог хочет, чтобы мы что-то делали, чтобы поделились любовью Иисуса с другими людьми. Но Иона не хотел идти. В самом деле, Библия очень правдиво говорит нам следующее. Иона встал, чтобы бежать в Фарсис от лица Господня, и пришел в Иопию, и нашел корабль, отправляющийся в Фарсис, отдал плату за провоз и вошел в него, чтобы плыть с ним в Фарсис от Господа. Как вы видите, Иона был серьезно настроен не идти в Ниневию. Фарсис находился на Дальнем Западе, среди Средиземноморья, на юге Испании. Вместо того, чтобы идти чуть больше 500 километров на северо-восток к Ниневии, Иона собирался отправиться почти за 3000 километров на запад. По сути, он плыл к Гибралтару. Он не собирался идти в Ниневию. Конечно, Иона пытался сделать нечто совершенно бессмысленное. Он бежал от лица Господня, или, по крайней мере, пытался. Но ему никогда бы не удалось убежать от Бога. Почему? Потому что Бог знал, где он находится. Бог знал, что делает Иона. И это напоминает нам о том, что Бог знает, где находимся вы и я. И Бог знает, что мы делаем. Бог знает, он не забыл о нас, его око над нами всегда. Итак, почему у Ионы было такое плохое отношение? Ну, это была Ниневия, столица Ассирийской империи, и ассирийцы были жестоки. Выставка ассирийского искусства в Британском музее в Лондоне, по словам газеты «Гардиан», содержала

некоторые из самых ужасающих картин, когда-либо созданных. Вырывание языков у пленников, сдирание кожи заживо с этих пленников, обезглавливание. И это только малая часть, чем были знамениты ассирийцы, в частности, ниневитяне. Люди были в ужасе от этого народа. Книга пророка Наума была обращена к Ниневии. Наум сравнивает ниневитян с жестоким, прожорливым львом. Он пишет: «На кого не простиралась беспрестанно злоба твоя?» – спрашивает пророк. Он сказал: «Горе городу кровей! Он весь полон лжи и грабежа, не прекращается в нем грабеж». И тут Бог просит Иону отправиться туда и призвать их к покаянию и сообщить им, что если они этого не сделают, они будут уничтожены. Но Иона смотрел на это по-другому. Он не хотел, чтобы ассирийцы спаслись, потому что он был полон ненависти к этим людям. Разве это не удивительно? Пророк с обидой. Пророк, который не хочет, чтобы люди пришли к Богу. Но дела у Ионы пошли не так, как он запланировал с самого начала. Обычно дела у каждого человека идут не очень хорошо, когда он бежит от Бога. И вот на море поднялась сильная буря, моряки боялись, что их лодка разобьется. Когда Иисус оказался в похожей ситуации на море Галилейском, он проснулся, чтобы утихомирить бурю. Но в отличие от Иисуса, примерно 800 лет до этого, когда буря бушевала, проснувшийся Иона не мог успокоить бурное море. Поняв, что он все-таки не сможет убежать от Бога, но по-прежнему решив не идти в Ниневию, он велел корабельщикам выбросить его за борт в море. Смотрите, он готов на что угодно, только чтобы не идти в Ниневию. Вначале моряки попытались догрести до берега, но тщетно, поскольку буря только усиливалась. Они взмолились к Богу, чтобы их не считали виновными в смерти Ионы. И как это оказалось их единственной надеждой. Они все же затем бросили его в Средиземное море, и Иона был доволен. Он не будет виноват в гибели моряков, и ему не придется идти в Ниневию. Но, друзья мои, у Бога другие планы. И вот здесь история становится действительно интересной. Здесь история Ионы бросает вызов людям. Кит. Представляете? Кит, проглатывающий человека. Читали ли вы о подобных историях, что человек, которого проглотил кит, выжил внутри него? Да, такие истории есть. Во-первых, вероятно, судя по тексту, это был не кит, потому что в оригинале сказано, что это была большая рыба. А когда Иисус ссылался на это событие в Евангелии от Матфея, 12 главе, он фактически сказал «огромная рыба» или еще можно перевести это выражение как «морское чудовище». Теперь были истории о людях, переживающих проглатывание китами. Некоторые из этих историй опровергнуты, но вопрос не в том, можем ли мы с вами сегодня найти научные доказательства того, что кит действительно может проглотить человека, а затем извергнуть его живым. Что бы это ни было, Бог приготовил это. Бог все устроил. Бог позаботился о том, чтобы Иона смог совершить это подводное путешествие в чреве существа, которое он приготовил для этой цели. После 3 дней внутри большой рыбы, какого-то вида, да, мы не знаем, что это за рыба, мы читаем дальше. Господь повелел рыбе, и она извергла Иону на сушу. Таким образом, Иона оказался там, откуда начал свое путешествие. Он мог бы сэкономить много времени, нервов и средств, если бы только поступил так с самого начала. Сделал так, как Бог повелел ему. И он мог бы сэкономить много времени и горя, если бы с самого начала послушался Бога. Может быть, такое утверждение верно и для нас с вами? Вы знаете, всегда лучше поступать по воле Божьей, потому что Бог всегда желает нам только наилучшего.

Библия говорит, продолжая это повествование: «И начал Иона ходить по городу, сколько можно пройти в один день, и проповедовал, говоря, еще 40 дней, и Ниневия будет разрушена». Теперь, друзья, имейте в виду, это действительно требовало веры в Бога. Он явно был иностранцем. И в этом странном городе говорит людям о том, что Бог разрушит это место, если люди не покаются. Но реакция была поразительной. Мы читаем: «И поверили ниневитяне Богу, и объявили пост, и оделись во вретище от большого из них до малого». Это слово дошло до царя Ниневии, и он встал с престола своего, снял с себя царское облачение свое, оделся во вретище и сел на пепле. Это было удивительное событие. Они откликнулись на призывы, обращенные к ним через пророка, обращенные к ним самим Богом. И царь повелел: «Провозгласите, сказал в Ниневии от имени царя и вельмож его, чтобы ни люди, ни скот, ни волы, ни овцы ничего не ели, не ходили на пастбище и воды не пили, и чтобы покрылись вретищем люди и скоты, крепко вопияли к Богу, и чтобы каждый обратился от злого пути своего и от насилия рук своих. Кто знает, может быть, еще Бог умилосердится и отвратит от нас пылающий гнев свой, и мы не погибнем». Вот здесь произошло нечто. Люди, погрязшие во грехе, откликнулись на послание Ионы. Я хочу отметить две вещи. Во-первых, иногда Бог посылает нас в места, куда мы не хотим идти, потому что у Него есть цель, которую мы не можем видеть в самом начале. Хотел ли Иосиф идти в Египет? Не хотел. Его продали в рабство, и в этом не было ничего хорошего. Его ложно обвинили, несправедливо осудили, заключили в тюрьму, предали. Даже когда его освободили, он все еще жил в чужой стране, вдали от своего отца. Но в 104-м псалме сказано, что Бог послал Иосифа в Египет. И он послал его туда с определенной целью. Бог мог видеть грядущее и видит грядущее. Поэтому Бог хотел, чтобы там был человек, который сможет обеспечить безопасное убежище для своего народа. И с учетом их плена, их освобождения, было тем более замечательно. Итак, если вы оказались в месте, где предпочли бы не быть, помните, что, возможно, вы там, потому что Бог собирается сделать нечто великое в вас или через вас. И вот, наконец, второе. Если вы делитесь своей верой, есть люди, которые откликнутся. Если жители Ниневии могли откликнуться на призыв от Бога, это означает, что и любой может. Поэтому не теряйте надежду, когда молитесь за свою семью. Никогда не сдавайтесь в отношениях со своими детьми. Не переставайте молиться о родителях, о ваших соседях, о людях, с которыми вы учитесь или работаете, или, может быть, посещаете один фитнес-клуб. Бог действует, и Библия говорит. «И увидел Бог дела их, что они обратились от злого пути своего, и пожалел Бог о бедствии, о котором сказал, что наведет на них, и не навел». Какое облегчение! Город не будет разрушен, люди будут пощажены. Вы бы подумали, что евангелист, результатом чьей проповеди было такое, будет в восторге. Он обратился с призывом, и каждый человек, живущий в городе, откликнулся. Они отдали себя Богу, они отвернулись от греховных путей. Это было одно из самых поразительных пробуждений в истории человечества. Если бы Иона вернулся домой и рассказал своим друзьям, что каждый житель самого невероятного города на планете обратился к вере в Бога, вы бы подумали, что это повод для празднования. Но Иона, наш герой, не праздновал. Совсем наоборот, Библия говорит, Иона сильно огорчился и был раздражен. Раздражен? Но подождите, становится еще хуже. И мы читаем молитву Ионы. «И помолился Иона Господу и сказал: „О Господи, не это ли говорил я, когда еще был в стране моей?

Потому я и побежал в Фарсис, ибо знал, что ты, Бог благий и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый, и сожалеешь о бедствии. Посмотрите, что говорит Иона. Я знал, что ты это сделаешь. Я знал, что ты их спасешь. Иона беспокоился о своей репутации. Он боялся, что люди будут считать его лжепророком, болтуном, кем угодно. Ниневия не была разрушена. И он пришел в ярость от того, что Бог пощадил Ниневию. Текст 1 и 4 главы мог бы читаться так. Это было зло для Ионы. Великое зло. Какой парень, подумайте о его лицемерии. Когда Иона ослушался Бога, направившись на юг Испании вместо севера Ирака, Бог пощадил Иону. Бушевала буря, Иона попадает в море, и Бог спасает его, заточив на 3 дня в морском существе. Бог спас Иону в его непослушании. Но Иона разгневался, что жители Ниневии покаялись и были спасены. Он был рад принять милость, но не так рад поделиться ей с другими. Иона был настолько расстроен, что умолял Бога забрать его жизнь. И Бог спросил его, неужели ты сердишься так сильно? Иона в ярости вышел из Ниневии и сел подождать, что станет с городом. Возможно, он подумал, что люди передумают, и в конце концов Бог все равно их уничтожит. Но пока он ждал, Бог велел быстро вырасти над Ионой какому-то растению, чтобы сделать для него тень от палящего солнца. Ой, Ионе это очень понравилось. Сказано, что он был очень благодарен за это растение. Но на следующий день, уже следующим утром, червь повредил растение, оно завяло и засохло. Иона снова разгневался, на этот раз злясь, что растение умерло. Когда Бог спросил его, правильно ли так сильно гневаться, он сказал, «Я зол смертельно!» Он вышел из-под контроля, совершенно неразумен, и Бог донес это до Ионы, когда сказал, «Ты сожалеешь о растении, над которым ты не трудился и которого не растил, которое в одну ночь выросло и в одну же ночь и пропало? Мне ли не пожалеть Ниневии, города великого, в котором более 120 тысяч человек, не умеющих отличить правой руки от левой, и множество скота?» Иона беспокоился о растении больше, чем о жителях Ниневии. Итак, давайте еще раз посмотрим на это. С Ионой просто невозможно было договориться. Он был неразумен, нелогичен. Это было безумие. Ниневитяне раскаялись, когда из ниоткуда появился иностранный пророк. Но Израиль отказался раскаиваться, хотя пророки умоляли их 10 лет. 10 северных колен ушли в плен и растворились среди окружающих народов. Южные колена были уведены в Вавилон, прежде чем вернуться в Иерусалим, хотя Бог умолял их обратиться к Нему. Кроме того, история показывает, что в конце концов покаяние Ниневии не было долгим. Не прошло много времени, как они вернулись к вторжениям, вернулись к грабежам, вернулись к разрушениям и завоеваниям. Почему они изменились? У нас нет ответа на этот вопрос, но мы знаем, что дьявол неутомим, и мы знаем, что отворачиваться от Бога совершенно неразумно. История Ионы рассказывает нам многое об Ионе, но она также рассказывает нам очень многое о Боге. Бог творил чудеса, чтобы достучаться до Ионы и достичь погибших ниневитян. Но интересно, что история Ионы на самом деле не заканчивается. Книга заканчивается вопросом, который можно было бы задать. «Не должен ли я быть милосердным?» – Бог спрашивает Иону. Ответ очевиден. Но ответ Ионы не записан. Вы будете удивлены, но он молчит в ответ на вопрос Бога. Возможно, это предполагает, что Ионе нужно было об этом подумать. Это определенно предполагает, что вам и мне следует подумать об этом вопросе. «Не должен ли я быть милосердным?» – спрашивает Бог. Да, он должен. А как насчет нас? Мы должны быть милосердными и испытать его на себе для того, чтобы проявить к другим людям. Давайте помолимся.

0: Отче наш, благодарим Тебя за Твое великое милосердие, за Твою любовь к каждому человеку, каким бы грешным он ни был. Как бы далеко он ни ушел, Ты продолжаешь звать, Ты продолжаешь любить, Ты продолжаешь спасать. Научи нас, Господь, быть милосердными в своих семьях, со своими соседями, в коллективе, где мы трудимся. Помоги нам проявлять это удивительное качество в отношениях с людьми, дорожа Твоим милосердием, которое Ты проявил к нам. Аминь.
1: Боже наш, Бог надежды, да исполнит вас вере вашей всякой радостью и миром, дабы силою Духа Святого изобиловать вам надеждою.

Привет, друзья! Мы рады приветствовать вас сегодня на съемках нашего второго сезона молодежного проекта «Территория реальности». Мы рады и всем вам, кто присоединился к нам через нашу прямую трансляцию на YouTube или в социальных сетях. А также мы приветствуем всех тех, кто смотрит нас через по телевизору, в записи и повторе. Добро пожаловать на нашу «Территорию реальности». Друзья! Вы когда-нибудь слышали такую фразу «У него это проблема из детства»? Сегодня среди нас много молодежи. По телевизору нас смотрит и старшее поколение, и вот именно это старшее поколение что больше всего хочет вернуть для себя? Свое детство, все правильно. Сегодняшняя наша тема называется так. «Детство. Что оно говорит о тебе сегодняшнем?» Давайте попробуем разобраться в том, как наше детство влияет на нас сегодня. Для этого я приглашаю на эту сцену психолога-консультанта, специалиста горячей линии службы доверия Марию Вачеву. Мария,

0: Здравствуйте.
1: Мария, действительно ли так наше детство определяет нас сегодня?
2: Я думаю, что да. Мы бы очень хотели, конечно, оторваться от него и думать, что оно осталось позади. Мы закрыли дверь, ушли из дома, образно говоря. Но это не так.
1: Отлично. Давайте тогда попробуем разобрать эту тему сегодня. Ребята, я вас приглашаю быть активными. Пожалуйста, задавайте вопросы. Пишите их на своих листочках. Потом вы можете их задать также в рубрике «Вопрос-ответ». Те, кто смотрит нас онлайн, вы можете писать свои вопросы в чате на YouTube или в комментариях к этому видео в социальных сетях. Либо вы можете позвонить нам по телефону, который вы сейчас видите на своих экранах, его задать нашему оператору, а после программы мы обязательно в прямом эфире эти вопросы зададим нашему спикеру и постараемся на них ответить. Ну что, Мария, я передаю вам слово.
2: Спасибо, Вадим.
1: Всех вас приветствую на нашей территории реальности.
2: Поскольку мы будем говорить о детстве, я хотела попросить вас сейчас, дорогие друзья, вспомнить какой-нибудь в своей голове эпизод из раннего детства, скажем, не когда вам было 10 лет, а вот туда пораньше, подальше, поглубже, из того, что вы вспоминаете, что-то теплое, связанное с кем-то из родителей, с мамой или с папой. Если вы что-то такое вспомнили и готовы со мной поделиться, то, пожалуйста, как-то мне маякните, кто готов что-нибудь рассказать о себе маленьком, неважно что. Страшненько, да? Да, пожалуйста.
3: Мы с мамой очень часто гуляли вместе.
2: Угу. Но вот если вспомнить какую-то из этих прогулок, ты и мама.
3: Мы с мамой гуляли. После того, как зашли к бабушке на работу, мы пошли прогуляться. И сильно захотели кушать, зашли в кафешку. Но там было уже так весело. Она мне подарила подарок, который у меня до сих пор дома лежит. То есть это был очень радостный момент для меня.
2: А что мама подарила? Что для тебя так ценно? Плюшевого мишку. И он для тебя ценен. Спасибо. Можешь поделиться тоже каким-то воспоминанием с детства?
4: Я помню, лет в 6-7 я строил крепости из подушек. Ну, наверное, многие так делали. В общем, я ее строил большую-большую. Там мне мама искала всякие простыни, подушки, чтобы она была больше и больше, эта крепость. Помню, я в ней лазал. Вот такие у меня теплые воспоминания.
2: Классно, классно. Спасибо. Кто-то, может быть, еще поделится? Микрофон еще свободен. Можешь поделиться с нами чем-то из детства? Не готова. Хорошо, я не буду настаивать. Да, пожалуйста. Сейчас я микрофон принесу. Передали.
3: Вообще, когда я родилась, у нас было не очень хорошо с деньгами. Моя мама работала в Макдайке, и она была очень молодой. И, забирая меня из садика, мы часто тусили у нее на работе. Я считала, что это круто. Что вот, моя мама раздает вам всем еду, если бы не она. И мы часто с ней сидели потом после рабочей смены, то есть было уже очень поздно, ели дешевую еду. Но это было очень сближающие для нас моменты, потому что мама могла просто завалиться спать, и я была часто у бабушки, то есть мы мало проводили времени с мамой, и вот эти моменты я очень хорошо помню и ценю.
2: Здорово. Спасибо.
3: У нас с ней еще был конкурс, типа, вот вытягиваешь картошку, у кого длиннее, тот макает в соус первым. Я не любила соус и макала только мама, но мне было весело.
2: Классно. То есть, наверное, в таких вещах само ощущение, что рядом родитель, уже праздник. Неважно где, неважно, что вы с ним делаете, само то, что он рядом, это уже праздник. Почему-то такие вещи иногда, когда мы становимся взрослыми, ну вот вы еще не родители, но те, кто становится родителем, почему-то забывают эти вещи и в суете как-то забывают о том, как важно просто помакать в соус вместе. И как важно, даже если ты устал, натянуть эту крепость из простыней. Это здорово. Но вы сейчас рассказывали мне те вещи, которые, ну, такие позитивные, окрашенные эмоции. Но если бы мы с вами имели такую, ну, близкие доверительные отношения, или, может быть, не транслировались бы в интернет,

0: то, может быть, вы и поделились бы и тем, что вас огорчало в отношениях с родителями, когда, может быть, они ранили вас. И об этом мы сегодня будем с вами говорить. Вот если посмотреть назад и посмотреть на то, в чем похожи вы, в чем не похожи на родителей, вот поделитесь еще, пожалуйста, есть ли что-то схожее у вас с вашим родителем? Что, к примеру, я вот сейчас, наверное, даже так быстренько похожу между вами таким блиц-опросом. В чем ты похож и с кем из родителей?
1: Я очень похож на маму тем, что всегда стараюсь в чем-то найти, все рассмотреть с разных сторон и взвесить, как правильно будет поступить или что-то сделать.
0: Угу, классно, спасибо. Так, хочу еще ребят спросить, которые не отвечали. Ты похож на кого-то из родителей и в чем? Или не похож?
2: Я думаю, внешностью я смахиваю на отца, а вот характером, поведением я не думаю, что похож на кого-то из них.
0: Угу. Ты считаешь, что это классно, что ты на них не похож? Или ты бы хотел на них быть похожим?
2: Я думаю, что это классно, что на них похож. Мне нравится быть собой.
0: Угу, спасибо, спасибо. Еще молодого человека хочу спросить, ты похож на своих родителей или не похож? В чем прелести и непрелести?
3: Я схож характером с своим отцом. Я такой же импульсивный и вспыльчивый. Ну, во мне тоже присутствует, как и в нем, доля перфекционизма. В общем, вот.
0: Ну, скажем, ты это не преодолеваешь себе. Ты это принял, ты этому рад себе. Отцовскому подарку.
3: Бороться с этим.
0: Хорошо. У соседки у твоей еще спрошу. В чем ты похожа на своих родителей или, может быть, не похожа?
4: Я похожа только внешностью, а характером вообще не похожа.
0: Но тебе бы хотелось походить на них или нет, тебя устраивает как есть?
4: Нет, не хотела бы.
0: Угу. Спасибо. Спасибо, ребята, за ваши честные ответы. Мы сегодня будем касаться этих вещей. И когда я начинаю эту тему затрагивать, буквально недавно проводила семинар, и меня спросили, а зачем копаться в прошлом? Зачем туда лезть в это детство? Мы уже выросли. Зачем лезть в эти больные семейные отношения? Да? Зачем выяснять, что там кто кому сделал или не доделал? Зачем копаться в прошлом? На самом деле, когда мы не копаемся в прошлом, когда мы не исследуем свое прошлое, мы с большой долей вероятности снова и снова наступаем на те же самые грабли, снова делаем те же самые ошибки. И поэтому, чтобы не делать эти ошибки, мы сегодня с вами заглянем в прошлое. Итак, я хочу показать вам некую наглядность, да, сосуды любви. Каждый из вас, когда рождается в семье, ну, в полноценной семье мы обычно предполагаем, что есть мама и папа, и мы предполагаем, что в их сосудах есть некое количество любви. Вот эту самую любовь мы ожидаем, что мама и папа будут наливать в вас. То есть, когда вы были маленькими и только родились, ваш индикатор любви, принятия, признания был на нуле. И вы остро нуждались, каждый человек остро нуждается в том, чтобы туда наливали родители из этого сосуда. Но вы знаете, не всегда вот это наливание из двух сосудов проходит благополучно. В идеале, мы сейчас посмотрим на следующий слайд, в идеале здорово, когда есть еще больший сосуд, ну вот который, скажем, будет имитировать наш графин, больший сосуд, в котором много любви. Потому что если мама, к примеру, была выжата, уставшая, не высыпалась, и вы были маленькими, то мама ничего вам туда не наливала, в этот кувшин. Более того, если у нее были плохие отношения с папой, она была в состоянии развода, может быть, или вообще у нее что-то не ладилось, она не только не наливала в ваш сосуд, а она еще потихонечку брала ваше внимание и вашу любовь. Не у папы, а у вас, перетягивая ваше внимание. И вот иногда мы становимся взрослыми людьми, а в сосудах наших иногда не особо-то что и есть. Любви, принятия, восторга, который бы мы получили от родителей. В идеале, еще раз скажу, мама и папа, наполненные от Господа, наливают детям. Но поскольку мы с вами не живем в идеальных условиях,

иногда ни мама, ни папа не наливают туда, либо мама только одна наливает, либо уставшая мама перетягивает внимание ребенка на себя, компенсируя то, что не получил от мужа, и начинает из этого графинчика себе переливать. Ну, либо родители вообще перекрывают краник, и ребенку туда ничего не переступает, не поступает никакой заботы. Живя вот с этой пустотой, мы... Ну, нам сложно жить пустыми, мы хотим это чем-то заполнить. И когда мы растем, мы ощущаем, что что-то нам не хватает, как будто мы не цельные, что-то нам, ну, что-то с нами не так. И эту целостность мы пытаемся где-то чем-то восполнить, заменить. Мы ищем это в отношениях, мы ищем это в вещах, мы ищем во многих вещах. То, чтобы нам позволило себя ощутить вот этой целостной частью, да. Что интересно, мама и папа, вот невозможно отделить только маму, ее влияние, и только папу. Кстати, мы сегодня больше будем говорить о влиянии отца. Когда нет кого-то одного из них в вашей жизни, либо мамы, либо папы, то на самом деле каждый из вас где-то ощущает вот эту тоску. И я встречаю ребят, которые вырастают, и если у них не было отношений с биологическими отцами, они начинают в подростковом возрасте искать их, искать отношения с ними, хотеть найти их, хотеть узнать их. Вот эта тоска по корням нашим, она в нас живет. Чему мы учимся у мамы? Очень интересные моменты я хочу сегодня отметить. От мамы мы получаем в общении одни вещи, а от папы противоположные вещи. Посмотрите, от мамы мы получаем близость. Это тот человек, с которым вы первые годы жизни больше всего соприкасаетесь. Мама или бабушка, кто там значимая фигура, кто с вами был больше всего. Общение. Мама помогает, как справиться с тревогой или не помогает. Да, если она сама тревожная, то вы видите такую модель, что если мама нервничает, то все кругом катится и нет никакой стабильности, вы примерно эту же модель и перенимаете. Что мы еще от мамы получаем? Мы от нее получаем многие компоненты своих эмоций, да, то есть мы от нее учимся и страхам, и радости, и как реагировать на страхи, как реагировать на неудачи. Все эти вещи, которые мы получаем от мамы. Когда мама принимает своего ребенка, когда она наливает в его кувшин, она помогает ему чувствовать себя целостным, цельным. Когда этого нет, очень сложно себя почувствовать цельным. И это бывает, ну, по ряду причин. Или мама очень занята, или мама в этот момент строит свою жизнь, или карьеру, или у нее плохие отношения с папой. Какие-то такие вещи, которые все ее внимание переключают с ребенка. Но давайте посмотрим, как же влияет папа на развитие ребенка и на его взрослую жизнь. Не буду просить вас поднять руку, но уверена, что кто-то из сидящих и те, кто нас смотрит, есть те, кто росли не с папой в доме. И всегда задается вопрос, если его не было, мы задаемся вопросом, влиял ли он на нас? Но на самом деле, был ли он или отсутствовал, он все равно влиял на нас. Потому что даже если он отсутствовал, мама создавала некий образ его. И он был либо хороший, да, некоторые мамы идеализируют, твой папа был там, не знаю, путешественник, где-то еще путешествует, да. Или это образ негодяя, но этот образ негодяя все равно присутствует в семье и влияет на ваши отношения. Давайте посмотрим на это подробнее. Да? Мне нравится вот эта цитата, две даже цитаты современного психолога Луиджи Зоя. Он пишет, что отцовство – это не просто вот, ну, родился ребенок, а тебя и ты отец. Нет. Он говорит, что это не биологический факт, не биографический факт, а это естественное желание – и желание стать отцом, и усыновление как волевой акт, когда я принимаю этого ребенка, я хочу с ним установить стабильную связь. Ну и он же констатирует, что сегодня отцы превращаются в исчезающий вид.

к сожалению. Что дает папа? Был ли он или не был? Как он мог на вас влиять? Давайте посмотрим. Итак, поведение и отношение отца к своему ребенку влияет на что? Кстати, тема вот в этот раз «Территория реальности успеха», да, вот, и мы как раз посмотрим пристальнее, как тема отцовства влияет на нашу успешность в жизни. Итак, папа нам дает уверенность в своих силах, чувство безопасности, защищенности, личные границы, самоидентификацию, сценарий личных отношений, самореализацию и отношения с социумом. Вот мы сейчас подробнее на это посмотрим. Итак, уверенность в себе. Оказывается, уверенность в себе мы не только от мамы получаем, но большую часть этой дозы мы могли бы, да, дозу уверенности, мы могли бы получить от отца. И вот интересная связь, если мама в момент, когда беременна, или потом, когда вы были маленькими, получала заботу и защиту папы, то, естественно, она не была нервозной, она была спокойной, она была любимой. И вот это доброе, спокойное отношение она могла дать ребенку. Но если мама переживала какие-то трудности, какие-то стрессы с папой или еще с чем-то, эти все вещи, весь внутренний мир, хотела она этого, не хотела, она передавала в вас, перекладывает детей, да? И поэтому вот эти проблемы незащищенности, неуверенности, мы иногда, я вот сталкиваюсь с тем, что люди говорят, я боюсь, но я не знаю, чего я боюсь даже. Вот я не знаю, где корни моего этого страха. Корни страха этого могут гнездиться очень глубоко, тогда, когда вы еще себя даже не помнили. И здесь может быть тогда вот то, что мы или получили от отца, или не получили. Да, и вот здесь у меня как раз фраза о том, что если отец вместо того, чтобы давать защиту, давать заботу, не давал защиту, а наоборот был источником агрессии, то есть он мог рассердиться, он мог что-то швырнуть, он мог накричать, и вы маленьким запомнили вот эту ситуацию, то есть ваш кувшин не налили, а кран плотно закрутили и ничего туда не налили, то вот этот страх, он будет сидеть где-то внутри нас. Что еще? Про границы. Мне нравится эта тема, потому что папа при адекватных здоровых отношениях помогает эти границы установить. Он говорит, он транслирует ребенку эти границы, что можно и что нельзя. Ребенок усваивает эти границы и во взрослой жизни. Опять, сейчас мы посмотрим, что во взрослой жизни. Если эти границы были в вашем детстве, вам легко увидеть границы другого человека. Когда он говорит «нет», вы это «нет» спокойно воспринимаете. И если что-то делают, что вам не нравится по отношению к вам, вы всегда скажете «нет, со мной так нельзя, пожалуйста, я так не хочу». Да? Но если этого в детстве не было, если границы не были ни в отношениях с семьей, то, конечно, эти люди ищут все время слиться с кем-то, все время быть с кем-то как часть кого-то. И я иногда замечаю это вот, знаете, когда молодой человек встречается с девушкой и потом мне говорит, что-то у нас вот не клеится, что-то она от меня вот дистанцировалась. Но так получилось, что девушка ко мне на консультацию ходила. И я так аккуратно спросила у девушки, а что вообще там с молодым человеком? И я выясняю, что, оказывается, он ее душил просто своим вот этим «хочу быть с тобой всегда, везде». Вот это вот, вот это про вот это самое слияние, когда хочется вот эту пустоту детскую, пустой графин и ощущение, что ты не целый, заполнить с помощью кого-то другого, чтобы он стал частью меня. Вот когда он будет со мной, я тогда почувствую себя полным, я тогда буду нормальным, тогда начнется нормальная жизнь. Ну, либо вот эти границы, когда их нет, человек дистанцируется. А что еще интересно? Вот про самоотношение, да, и про принятие себя. Если мы посмотрим, как влияет папа на это. Первое представление тоже ребенок получает от мамы и папы, да. И если от мамы мы нуждаемся в том, чтобы получить блеск в глазах, если вы сейчас, ну, просто представите какого-то маленького малыша, да, и как на него мама смотрит, если, ну, хорошая мама, да, как мы понимаем, она смотрит на этого малыша с обожанием, да, вот на этого годовалого ребеночка, он для нее самый

классный, самый лучший. Пусть у него уши оттопырены, пусть у него нет волос на голове, он для нее самый-самый красивый. Вот когда вы это получаете в детстве, что бы в вашей жизни ни случилось, вы где-то внутри, вас будет жизнь может ломать, но вы будете чувствовать. Вот те глаза будут вас поддерживать. Вы, может, уже и не помните этот взгляд, но он прочно осел в вашем подсознании. А как влияет папа? А вот здесь по-другому все. Если от мамы нужно вот это принятие, то от папы нужна оценка, чтобы папа сказал, какой молодец. Мне очень нравится, как ты сделал, да? И если мы не получили от папы вот этого одобрения, что ты хорошо делаешь, мне нравится, давай, дерзай, делай, сынок. Если мы этого не получили, а получали критику, вот эта критика тоже оседает внутри нас. И по жизни мы взрослые люди, все время что-то, я даже иногда слышу, люди про себя говорят, вот, и там, я там Маша растеряша, или я там не то опять сделал. Сами же себя критикуют, сами же себя укоряют. На что еще влияет фигура отца? На то, как мы, если мы получали негативное, да, отношение об отце, если мы представляли, если, скажем, папа был, но к нему негативно относились, не уважали. И это тоже на нас влияло. Казалось бы, это были взрослые. Они между собой выясняли отношения. Причем тут мы дети? Но на самом деле вот эта острая борьба, которая может быть между родителями, вот эта битва, скажем так, мы невольно в нее втянуты. И я объясню почему. Потому что чаще всего мама выступает в позиции жертвы. Если встать на позицию мамы, то как это будет по отношению к папе, как вы думаете? Не очень хорошо. И мама выступает обычно как жертва. Ей надо вот одно тянуть, она еще эмоционально реагирует на все это. И когда ребенок маленький, он думает, ну, маму надо пожалеть. И он встает на сторону папы. А если это, к примеру, девочка, которая встала на сторону папы, мамы, папа, соответственно, на него ярлык навесили, он такой, он сякой, он раз такой, неответственный и все такое. Когда она встает на позицию мамы, переходит, да, от папы вот с этой середины, ребенка вытягивают на эту сторону, какое у нее отношение будет к мужчинам в целом, как вы думаете? Радужная, глядя на папу, который вот такой рассекой? Нет, да? И если мы с точностью переключим эту же ситуацию и на месте этой девочки рядом с мамой окажется мальчик. При этом мама, которую надо пожалеть. Он встает на сторону мамы, он жалеет маму. Но если он смотрит на тот противоположный лагерь, где папа, он при этом понимает, что он-то мальчик, он-то из того лагеря, из папиного, по своему признаку половому, по гендерному. Он мальчик, и он, по идее, должен быть с папой. Но он становится с мамой, соответственно, папа плохой. И, соответственно, если я расту, и во мне что-то мужское, а еще если во мне качество папины проявится, а папа раз такой, раз сякой, и бабушка и тетя все сказали, какой у меня папа, то любое сравнение с папой, он похож на своего отца, еще с такой интонацией, и, естественно, человеку не хочется быть похожим на своего отца, хотя это нормально быть похожим мальчику на своего отца. Давайте двинемся дальше. Ну вот я уже коснулась, как влияют, когда мы вырастаем, эти отношения с папой, как они влияют на наш выбор. Если девочка получала от папы признание, если вы получали от папы какие-то восхищенные взгляды, или он говорил, какая ты у меня замечательная, то во взрослой жизни очень легко такой девушке. У нее есть, она понимает, что она женщина прекрасная, красивая, да, и в выборе партнера она точно так же будет ориентироваться на папу, либо, если это папа был, ну, совсем, знаете, такого не выберу, как иногда говорят, с точностью наоборот выберу, но тем не менее она все равно отталкивается.

фигуру отца выбирая. И иногда, кстати, выбирая с точностью наоборот, все равно находит примерно то же самое. Как влияют вот эти отношения с папой на мальчика, который вырастает? Мальчик, который вырастает, тоже отношения влияют на то, как он воспринимает себя как мужчину. Потому что, глядя на папу, где-то у него формируется «я как папа». Если он хочет походить на папу, то ему приятно, что он похож на папу. Ему приятно, что он такой же, как папа. Или наоборот, ему неприятно, что он похож на папу. Он не хочет быть похожим на папу. Он не гордится тем, что он похож на папу. Да? Но еще вот важная мысль, которую я хочу отметить, и это важно и девочкам, и мальчикам понимать. Все-таки, если в семье папа был, или он был такой, знаете, призрак папы, навешанными ярлыками, тем не менее, все равно влияет. И вот это отношение к семье, к детям, к жене. Это во многом сформировалось в мальчике, в его семье. Вот этот образ мужчины, как мужчина будет действовать, если кризис. Как мужчина будет действовать, если какой-то стресс в жизни. И если он видел образ отца, который и убегал от ответственности, который перекладывал все на маму или на бабушку, или неважно на кого, ему очень сложно принять тогда на себя эту ответственность, потому что она его будет пугать. Поэтому классная вещь говорят о том, что если хочешь узнать, какой будет эта девушка в жизни, да, совместной, то посмотри, как она моет посуду. Если она даже вот эти обыденные вещи делает, с радостью, то как бы это о многом говорит. Но и в отношении мальчиков, интересно тоже было сказано, если хочешь знать, каким он будет мужем, да, посмотри, как он ведет себя в пробках. То есть пробки – это стресс. И если в стрессе, под прессингом, этот человек начинает изрыгать разные слова, если он начинает вести себя очень эмоционально, в семейной жизни тоже бывают стрессы, то ждите тогда этого же и семейной в жизни, да? А что еще дает нам отец? Что еще нам может дать или не дать? Расширение опыта, расширение границ. Если мама всегда говорит: пожалуйста, туда не ходи, этого, пожалуйста, не делай, мама всегда оберегает, то папа, наоборот, как бы, знаете, побуждает нас куда-то двинуться. Если мы куда-то залезли, и мама не видит, то папа как бы доволен, но он думает, что он все контролирует. И вот этот новый опыт, когда мы не боимся куда-то лезть, что-то пробовать, эти вещи мы получаем от папы, да? Социальная реализация, как мы в обществе, тоже от папы мы узнаем, мы видим, как это. Ну и про цели я говорила, что мы чуть-чуть остановимся, да. Вот как определять эти цели, как к ним двигаться, как отсрочить удовольствие для этой цели, не вот сейчас получить, а как идти к этой цели. Оказывается, эти вещи нам не мама дает в первую очередь, а это в первую очередь мы получаем или не получаем от отца. Поэтому если у вас сложности с построением целей, сложности с тем, чтобы устоять перед неудачами и всеми этим прочими, есть смысл сюда заглянуть и проработать. Да? И поддержка успехов. Да? Когда отец не поддерживает, то мы каких бы жизни успехов не добились, если мы не слышали в детстве похвалы. Я встречаю взрослых людей, которым уже много лет, реально много лет. И они работают, они делают карьеру, очень много в жизни добились. Но где-то подсознательно они ждут вот то слово, которое там папа не сказал: «ты молодец». Иногда за вот этой похвалой, одобрением, вот этот пустой стакан, да, с которым мы ходим по жизни, мы можем годами работать, чтобы услышать вот это «молодец». И что бы мы в жизни ни делали, нам это не принесет радости, потому что мы работаем не на себя, а работаем на залечивание и закрывание вот тех дыр из детства и тех ран. Да? Когда сейчас мы говорим о родителях, что вы чувствуете? Что чувствуете вы, те, кто нас смотрит? Как откликается вам это? У кого-то поднимается целый пласт. И я знаю, что некоторые люди говорят: лучше вообще туда не лезть, потому что там очень много боли. Где же выход? Давайте посмотрим несколько слайдов в оставшееся время.
Я встречаю сегодня такую, скажем, модель решения.

0: решение проблем – это как винить взрослых. Да? Такая псевдопопулярная психология, когда обвиняют родители. Вот они виноваты, они недоделали, они недолюбили. Вот поэтому я вот такой, потому что посмотрите-ка назад, какое у меня детство. После такого вы меня разве сможете осуждать? Да? Есть такая тенденция устраивать разборки с родителями, да? Пытаться их давить, да? Что у них вина и так далее, зациклиться на прошлом. Но я скажу, что это не выход. Это оставаться по-прежнему там в детстве. И это про незрелость, как мы с вами говорили, да? На других встречах. Про незрелость. На самом деле не существует пары «хороший ребенок, плохой родитель». Так же, как и не существует пары «плохой родитель, хороший родитель, плохой ребенок». На самом деле, если честно посмотреть, то в глаза Господа и мы, и наши родители грешники, отчаянно нуждающиеся в Боге. Отчаянно нуждающиеся в Боге. Поэтому нужно эти отношения, это прошлое, то, что мы прожили, оценить и посмотреть, чему эти удачи или неудачи нас научили. Не нужно фокусироваться только на том, что нам причиняло боль. Нужно проработать это и двигаться дальше. Но вот это двигаться дальше однозначно нуждается в том, чтобы пустить Бога туда, в эти отношения, в эти поломанные отношения. Поломанные отношения с родителями, отношения родителей друг с другом. Ну и последняя цитата, фраза моя на сегодня из Достоевского. Братья Карамазовы, Фёдор Достоевский пишет. «Знаете, что нет ничего возвышеннее, сильнее, здоровее и полезнее при для жизни, как хорошее какое-нибудь воспоминание, и особенно вынесенное еще из детства, из родительского дома. Если набрать таких воспоминаний, то спасен будет человек на всю жизнь. И даже если хоть одно воспоминание останется в нашем сердце, то и оно может послужить нам во спасение. Ищите эти теплые воспоминания». Развивайте эти теплые воспоминания в своем сердце. Ищите сейчас, что можно еще сделать в отношениях с родителями. Пытайтесь строить мосты, ведь это залог вашего здорового будущего.
1: Спасибо большое, Мария, за эту тему. Нам пришли некоторые вопросы, которые мы обязательно сейчас зачитаем. Также вы можете готовить свои вопросы. И давайте мы начнем с тех вопросов, которые к нам пришли. Первый вопрос – это как бороться с травмами из детства и возможно ли вообще от них избавиться?
0: Я думаю, что с этим нужно исцелять это, нужно, скажем так, справляться, прорабатывать это. Но есть очень сильные травмы, которые невозможно забыть. То есть избавляться можно, но невозможно навсегда вычистить все свое прошлое. Мы не флешки, нас нельзя форматировать, но можно почистить вирусы, если можно так выразиться.
1: Спасибо большое. Вопросы из студии? Да, пожалуйста.
2: Мария, скажите, вы в основном говорили о влиянии отца на ребенка. А вот если, допустим, родители развелись в раннем возрасте для ребенка, а потом отец вообще взял и умер, это все приговор, катастрофа или... Ребенок остается в какой-то степени инвалидом, потому что ему не хватило качества отца, его влияния и тому подобное? Или все-таки это не приговор?
1: Спасибо большое за вопрос. Нам подобный вопрос уже пришел. А что делать тем, кто в детстве потерял родителей? Воспитанием никто не занимался. Или, например, детдом.
0: Класс, спасибо за вопрос. Я думаю, что в этом случае есть два момента, на которые бы я обратила внимание. Первое, какое было отношение даже к отсутствующему отцу? Вот когда его не было, что о нем говорили, и говорили ли о нем вообще, были ли его фотографии, или вот как я встречаю, женщина разрезала, да, все свадебные фотографии посередине и только себя оставила. Вот это один момент, а второй момент – это то, что нам не хватает, то, что мы недополучили, мы можем восполнить в отношениях с Небесным Отцом. Более того, мы это можем восполнить в дружбе с каким-то человеком своего же пола. Если нам не хватило маминой любви, мы можем где-то в подружеской, да, с подругой или с другом дорастить это. То есть где, не остаться вот тем маленьким мальчиком, которому не додали, а это надо доращивать, тоже опять про взросление. Но это не приговор. Нет.
1: Спасибо большое. Еще один вопрос.

0: Что делать, если не получается принимать поддержку от родителей, взгляд со стороны других людей? Или взгляд со стороны других людей?
1: Если не получается получать поддержку, я правильно понимаю?
0: Да. Что, если не получается принимать поддержку со стороны родителей?
1: Ну, я думаю, что здесь очень важно еще с кем-то пообщаться и посмотреть, что мешает получать поддержку. Где налажен вот этот, где сбой в общении, почему я не слышу их, и они меня не слышат. Либо плохая связь, да, коммуникации, либо что-то, что мы уже не сможем исправить в них, но что-то должны исправить в себе. То есть мы можем их не переделать, но надо пересмотреть свое отношение к ним. То есть, ну, реально, это свобода другого человека. Ты не можешь другого изменить, но ты можешь изменить свое отношение к этой ситуации. А можешь ходить травмированным, обвиняя родителей во всех своих неудачах.
0: Спасибо большое. Вопросы из студии. Да, по очереди.
2: Что делать, если я не чувствую любовь от родителей?
1: Грустная вещь, конечно. Спасибо за такой вопрос. Я думаю, что такую любовь, возможно, не дали родители. И вот эту любовь нужно доращивать в себе в отношениях с Богом и в отношениях с людьми. Искать в своем окружении, в общине, среди родных, среди друзей. Искать тех людей, которые смогут наполнить вот то, что не получено там, к сожалению. Они могут и не дать это, потому что, возможно, в их кувшин тоже не наливали в детстве. Мы не знаем этого, что было в их кувшине. И они не могли дать того, чего сами не имели. Если они не имели любви, если они сами были пустыми графинами и не наполнились у Бога, они не могли это дать. Но Бог предлагает нам усыновление, и это такая здоровская вещь.
0: Спасибо большое, что не постеснялись такой вопрос задать. Еще вопрос, пожалуйста.
3: Кем вырастает ребенок, если его растит только отец?
1: Ну, видите, мама дает мягкость какую-то, а папа дает больше такие вот, ну, вещи, те, что свойственны папе. Вообще здорово, что вот в Боге есть и мамины черты, и папины. В Боге есть и мягкость, и благость, и вместе с тем есть справедливость, да, какое-то воздаяние, наказание какое-то. И поэтому папе, конечно, сложно одному в себе. Мы люди, мы не можем, мы не боги, чтобы в нас было и мужское, и женское, и всего достаточно. Поэтому я думаю, что в этой ситуации нужно еще, чтобы стараться, чтобы в окружении ребенка были еще люди, которые могут повлиять в эту сторону. То есть это могут быть бабушки, это могут быть люди из церкви, прихожане, женщины, которые могут дать тепло. Особенно если это девочка, где она научится женственности, где она научится мягкости, поведению женскому. И точно так же, когда воспитывают мама мальчика, нужно искать в окружении людей, которые бы были примером для него, на которых он мог бы равняться. Ну, можно сдаться и сказать, ну все, вот как есть. А можно что-то куда-то двигаться, искать помощи.
0: Спасибо большое. Давайте еще один вопрос зачитаем. Что делать, если ты пытаешься строить мосты к родителям, а они не хотят их принимать?
1: Да, грустный такой вопрос. Я думаю, что если они не хотят их принимать, здесь тогда такой, ну, для нас вызов, готов ли я принять их такими, какие они есть. Это для нас уже вызов, потому что мы их не можем переделать, и мы их и не должны переделывать, но мы можем о них молиться и можем просить Бога дать нам столько любви, чтобы принять их несовершенство, их сломанность и то, что они не могут дать, но искать то, что мы можем от них получить. Ведь, ну, не может быть, что вообще ничего они не дают. Они, может быть, дают это обедненно, но мы тогда иногда это и не видим и говорим, нет, вот так нам не надо, вообще не надо, если вот как я хочу, нету. То есть ищите вот те вещи, которые могли бы вас соединять. Если вы не можете им душу открыть, ну и не рассказывайте эти вещи, а просто с ними обсуждайте какие-то вещи. Ну могут они только о погоде говорить, ну поговорите с ними о погоде. То есть ищите контакт, потому что можно оборвать с ними отношения, но вы где-то будете, вот как я говорила, ощущать эту пустоту. Вы будете с этой пустотой идти по жизни, даже если сами будете родителем.
0: Спасибо большое. Я смотрю, еще есть вопросы, да? Давайте.
4: А вот если говорить о справедливости, а как можно отца простить, если он, допустим, ушел из семьи когда-то? А надо прощать ведь.
1: Ну, я думаю, что

0: Слово «прощать» оно очень ёмкое. И прощать — это не значит забыть эту боль. Это не значит забыть, что ты был отвергнут, что ты напуган, и каждый раз ты боишься то же самое в отношениях потом, да? Мне кажется, простить — это значит позволить ему вот с этой ошибкой остаться, не обвинять вновь и вновь, и позволить себе вырасти, потому что пока мы его не прощаем, это же не он сидит в темнице, мы сидим в темнице. Мне кажется, чтобы простить, нужно вначале осознать, что тебе причиняет это непрощение, что на самом деле ты ломаешься от этого непрощения, обрастаешь толстым слоем панциря, из-за которого ты не сможешь с другими строить отношения. Ладно, папа, а будет и много-много лет, и ты будешь пытаться с другими социумами строить отношения, а не сможешь, потому что ты там еще не простил, не отпустил.
1: Пожалуйста, еще один вопрос.
2: Полнить.
1: Да, пожалуйста.
2: Я считаю, что все не так драматично, потому что мы же типа взрослые уже, не дети, и надо понимать, что наши родители — это такие же люди, которые учились быть родителями. Возможно, это их первый опыт, и понятное дело, что они не идеальные. Возможно, они не давали все это не потому, что не могли. Надо вот этот вот вопрос о прощении — это реально это в нас сидит, а не в родителях. Потому что это просто такие же взрослые люди, как и мы сейчас. Типа, мы сейчас учимся находить с ними общие темы, как и с другими взрослыми людьми, с которыми встречаемся каждый день. Тут идет даже вопрос не о прощении, а просто нужно понять, что да, отец, там, допустим, был не идеален, но он это делал ни в коем случае не специально, просто не справился, как мы сейчас не справляемся со своими какими-то трудностями. И если это осознать, то нет уже обиды какой-то, я не знаю.
0: Спасибо.
1: Спасибо большое за ваш комментарий.
0: Видите, тема отцовства, очень много боли, к сожалению. К сожалению, хотелось бы, да, вот Луиджи говорит о том, что исчезающий вид папы, настоящий папа, исчезающий вид, к сожалению, за этим стоит много боли, но при этом мы должны понимать, что даже если он это делал осознанно, вопрос исцеления для нас жизненно важен, потому что мы не сможем расти дальше, двигаться в жизни, если мы не исцелимся от этого. Если мы не придем с этим к Богу, даже не к папе, папа может уже и в живых нет, а он еще управляет нашей жизнью, к Богу прийти, искать помощи.
1: Спасибо большое. Вот еще один вопрос, который к нам пришел. У меня главой семьи была мама, а не отец. Это называется матриархальное воспитание, верно? И чем оно отличается от патриархального?
0: Я думаю, что уже изначально мы понимаем, что мальчик получает, если это мальчик, неверную модель, как решать вопросы. В своей личной жизни ему сложно будет, он будет нервничать каждый раз, когда нужно будет принимать ответственность на себя. Если это девочка, ей сложно будет проявлять уважение к мужчине, с которым она будет жить. Они будут все время соперничать за власть в семье. Поэтому это такая вроде маленькая мелочь. Я не назвала бы это даже маленькой мелочью. Но на самом деле это очень сильно влияет на отношения и разрушает последующее поколение. Поэтому если в вашей семье даже и мама все управляла всем, а вы, строя свои отношения, можете эту парадигму сменить. Можете задать для своих детей новую модель. Но для этого пара должна договариваться друг с другом, обсуждать.
1: Спасибо большое. Еще вопросы? Да, пожалуйста.
3: Как получить оценку от отца, если живешь без отца, никогда не видел его и ничего о нем не знаешь?
0: Да, я думаю, что, может быть, и, знаете, всегда вопрос возникает, а он-то хочет обо мне узнать или нет? А он что думает обо мне? Вот эта мысль, она же не дает покоя, а он что на самом деле обо мне думает? И, возможно, где-то есть благо в том, что мы не имеем эту оценку. Нас, конечно, терзает неопределенность, но она, наверное, лучше, чем негатив, чем критика или слышать всегда в своей голове, что ты никчемный. Поэтому я думаю, что вот эту оценку, и особенно если она была негативная или если ее не было, нужно взять у Небесного Отца. Потому что Он вот тот кувшин, который всегда полный. Он тот, кто на самом деле самый реалистичный взгляд на нас имеет Он. И Он не смотрит на то, какими качествами

0: мы обладаем. Он видит в нас гораздо больше, и Он любит нас не за что-то. Я понимаю, что, может быть, я говорю какие-то общие фразы иногда, которые мало утешают, что это может дать Небесный Отец. Но это для меня становится реальностью. Я понимаю, что земные родители не всегда будут. И если я не укоренюсь в Небесном Отце, я буду сиротой. И вот, это сиротство преодолеть помогает Господь. Он помогает дорастить в нас то, что мы не получили от родителей.
1: Спасибо большое. Еще вопрос был?
2: Да, вот меня такой вопрос интересует. Вы говорили, что мамы, они нежны со своими детьми. А у меня вот такой вопрос. А папа может быть нежным со своим ребенком? Или это ломает его роль? Или он дает ему какие-то неправильные воспитания при этом? Не, есть два родителя, но папа тоже может быть нежным.
0: Я думаю, что папа тоже может быть нежным. Просто она по-своему проявляется, эта нежность. Папа может быть и хорошо, когда он нежный, и с дочерью, и с мальчиком. Вот это, знаете, грубость. За грубостью нет ничего мужественного. Как раз-таки мужественность в том, чтобы ты, что ты как тот, кто сильнее понимаешь, что рядом с тобой тот, кто слабее, и ты к нему нежен и бережен. И ты его не будешь толкать на авантюры какие-то, лезть туда на забор, а я буду смотреть со стороны. Нет, не про это. Поэтому мне кажется, что вот нежность это как раз-таки, когда папа может погладить, когда по головке, да, когда может взять на руки. И нежность даже, когда папа в подростковом возрасте обнимает свою дочь, несмотря на то, что она изменилась, и он растерян и не знает, как вообще с ней теперь быть, и она растеряна, не знает, как с собой быть своими формами. Но папа при этом обнимает, вот это и есть нежность. И я думаю, что она нужна даже, жизненно нужна.
1: Дальше попробуем успеть один вопрос. Как смотрится воспитание детей бабушкой и дедушкой, особенно в первое время, первые 7 лет?
0: Бабушка.
1: У меня просто родители работали за границей, и я их видел один раз в год.
0: Бабушка и дедушка хорошо, когда приходят по вызову. Все-таки основную часть остается родителей. Классно, когда бабушки и дедушки помогают, но только когда нужно. Вот здесь тоже очень нужно дозированно помощь бабушек и дедушек. Потому что иногда у бабушек и дедушек есть искушение, большой соблазн взять на себя и снова отыгрывать родительскую роль. Здесь нужно поставить границы, что мы сами воспитываем наших детей, у нас есть свои правила.
1: Спасибо большое, Мария. Это были все вопросы. Друзья, наша столь серьезная, столь важная тема подошла к концу. Спасибо, что вы были это время с нами, за то, что вы были откровенны, за ваши вопросы. Пишите нам, звоните, оставляйте комментарии под видео на YouTube и в социальных сетях. Мы ждем вас на наших следующих встречах. Всего вам доброго. До свидания.

«Ибо всякая плоть, как трава, и всякая слава человеческая, как цвет на траве. Засохла трава, и цвет ее опал. Но слово Господне пребывает вовек, а это есть то слово, которое вам проповедано».

Видела ли ты, как плачет лоза, когда ее обрежет виноградарь? И как струится по стволу слеза, и как болеют ее раны? Взгляни еще и посмотри. Ее безжалостно казнили, и ветви сильные ее, не сожалея, отрубили. Взгляни.

0: В жизни каждого человека происходит множество испытаний, что нам может помочь сохранять покой в сердце, несмотря ни на что. Поговорим об этом. В гостях у нас Александр Камнев. Александр, спасибо, что сегодня вы с нами. Александр, вас знают как человека уравновешенного, спокойного. Скажите, это исходя из вашего жизненного опыта, проходя испытания, вы стали таким? Или это все-таки ваш характер?
1: Ну, это мой характер. Это, ну, любой характер уже формируется в течение жизни. То есть мы меняемся. Ну, немножко я, можно сказать, что да, может быть, уравновешенный, может быть, спокойный, но это тоже не всегда так бывает. Можно меня и вывести, хотя очень редко.
0: А вообще в молодости вы задумывались о вопросе своего существования, о смысле жизни?
1: Всегда задумывался. Любой человек думает, откуда он взялся, который хотя бы жил один день, он всегда будет размышлять, а что было до этого, а что будет после этого. Ну, так же я. Вас какой возраст интересует конкретно?
0: Если взять юность, вот когда особенно подростки, да, начинают...

0: Начинают любопытствовать, а что я, для чего я, зачем я здесь? Может быть, кто-то вам давал какие-то ответы?
1: Ну, какие ответы? У меня бабушка была верующей. То есть впервые там о существовании Библии я узнал от нее на самом деле. То есть книга «Левит», книга «Бытие», вот эти сами понятия. И все, что случилось с Иисусом Христом, впервые я узнал от нее на самом деле. Вот. Затем я вырос, и, соответственно, поскольку у нас государство было атеистическое, я какое-то время пытался быть атеистом, вы какого-то времени, а потом, соответственно, я понял, что это просто бессмыслица быть атеистом. И я начал верить в Бога. Потому что от этой веры никуда человек деться не может, если он действительно смотрит. Ну, как апостол Павел сказал, мы рассматриваем творение, и, соответственно, мы понимаем, что их кто-то сотворил. То есть мы должны дать себе ответ, откуда эти творения взяты. Неужели эта теория эволюции действительно верна? Вот. Когда в более старших классах, на самом деле, я начал понимать, что Бог, Он есть. Что Бог, Он есть, что мир настолько сложный. И потом я же начал физикой увлекаться. Вот. А многие физики, они как раз верующие люди. У того же, у сэра Исаака Ньютона, мы же знаем, там больше трудов по теологии, да, чем по физике. Потому что он был глубоко верующим человеком. Эйнштейн, Альберт, тоже самое, верующий человек. Поэтому, когда человек серьезно соприкасается с природой, а физика – это природа, да, то есть он рассматривает, и он понимает, что ее кто-то сотворил. Вот.
0: А вы об этом говорили? Делились с кем-то?
1: Ну, говорили потихонечку там у себя в классе, делились, но ну, тогда это было не принято. Это было не принято. Вот. Верующим я стал, наверное, в 90-м году. Мне кажется, действительно верующим. Вы же помните, тогда фильмы появляться начали. Там у нас «Евангелие». Вот. Есть такой фильм «Евангелие», по «Евангелию от Луки». Старый такой фильм. В 70-х годах снимался. Вот. И у меня тогда был видеомагнитофон уже. Вот. Его записал, начал смотреть. И мне показалось, что там все достаточно так интересно, логично. И я тогда в политехе учился после второго курса. И летом работал сторожем там. Угу. Вот там была сторожка такая. Первый корпус, там сторожка, машины выезжают. И как-то в субботу там я сидел и почувствовал то самое мгновение, когда я стал верующим. Когда я вот услышал этот голос, когда мне сказано, что Бог тебя коснулся. Вот. То есть это было самое то мгновение. И после этого моя жизнь на самом деле действительно изменилась. Вот после этого мгновения.
0: А сколько на тот момент вам лет было?
1: На тот момент 19.
0: Да. Как вы почувствовали это прикосновение?
1: Ну, прикосновение, Бог всегда действует на Слове Божьем. Поскольку Слово Божье во мне уже было... И Библию я на самом деле там не только на основе фильмов, да, ну, а еще на основе того, что мне бабушка рассказывала. На основе того, что я просто узнал, да, на основе этого фильма, соответственно. На основе того, что мы когда отходили в библиотеку областную с моим одноклассником. Тоже был 90-й год, но это еще зима была. Вот, и тогда... Ему что-то надо было, а мне делать было нечего. Я думал, что мне взять, дайте, говорю, Библию. У вас есть Библия? Да, у них была Библия, такой томик. И я открываю, смотрю, что там написано, что вначале Бог сотворил небо и землю. Так интересно. Вот. Я читаю и верю. Понимаете? То есть вот обстоятельства, жизненный опыт, бабушка... Значит, изменения в нашей стране, соответственно, когда начали появляться проповедники, начали появляться, значит, вот фильмы на каналах, и на Первом канале были, и на Втором канале, и, по-моему, канал «Волга» уже был тогда, если не ошибаюсь. Вот я смотрел, записал, и, соответственно, Бог все равно действует через слово. То есть слово во мне уже было какое-то, и я поверил. Вот так.
0: Да, аминь, да, это здорово.
1: Да,
0: да. Александра, вот когда начались испытания ваши?

0: нашей жизни особенный удар, наверное, произошел тогда, когда на ваших глазах, можно сказать, скончался ваш отец, а потом через какое-то время не стало брата. Вот как вы пережили эти испытания? Что вам помогло их пройти?
1: Ну, испытания я более-менее нормально пережил, поскольку когда умер отец, это 91-й год, вот февраль, мне уже 20 лет было, потому что не 19, а 20. Ну, если мы будем действительно откровенно говорить о том, что там было, да, то есть я знал, что он умрет, вот, то есть мне снился один и тот же сон всю жизнь до этого. Как это будет, вот так это и было. То есть я именно, что я его найду, и что я скажу, и как там дальше все это будет, и причин смерти. Вот поэтому Бог меня подготовил к этому, как вы говорите, удару. Ну, перенес я его нормально, на самом деле. Отец был в таком же возрасте, поскольку я поздний ребенок. У нас все в семье поздние дети. Вот. Проблема в том была, что через полгода брат умер, на самом деле. Вот. Вот это был действительно уже удар для мамы. То есть я нормально, на самом деле, переносил это все. Но мама тоже задумалась в этот момент. Она стала тоже склоняться к вере какой-то. Вот. Что-то угнавать. Но пока она все, вот все так оно и оставалось. На самом деле. То есть мы нормально пережили, она все равно тоже молилась, я знаю, я молился. Но я знаю, что Бог человека ведет, и несмотря на то, что там с ним что-то случается, там, все равно есть какие-то выходы, и он дает облегчение. Вот. И, если честно, у меня было одно облегчение тогда как раз. Вот. Это был 91-й год, уже лето. И тогда улица Большая Покровская называлась Свердловка. Вот, и я по ней, значит, гулял, а по ней я гулял часто. И зашел как-то, там был магазинчик такой, сейчас его нету, книжный. И вы знаете, что в 88-м году у нас было тысячелетие крещения Руси. Вот, и к этому моменту православная церковь издала двухтомник, значит, Библии. Я прихожу в этот магазин, смотрю, что там эта Библия стоит. А я ее уже читать начал в библиотеке. И фильм смотрел. Вот, и думал, размышлял. И смотрю, а стоит. Спрашиваю продавщицу, а это Библия? Ну, потому что это не видно, это Библия. Думаю, а купить? А можно купить? Она можно купить, говорит. И что там, мы так разволновались, что она в итоге мне продала разные, как бы, то есть они были оба коричневые, но как бы немножко обложки разные. То есть у меня дома они до сих пор стоят с разными обложками. Первый том там, Ветхий Завет, который заканчивается там псалмами. И второй том начинается Ветхим Заветом. Причем Ветхий Завет мелким шрифтом написан. А Новый Завет, конечно, там написан крупным шрифтом. Значит, начинается там с книги Исаия, там псалмы и так далее. Вот. Вот. До сих пор у меня эта Библия хранится. Я ее начал читать. Начал читать, как и советую всем это делать. Сначала. Что вначале Бог сотворил небо и землю.
0: А ничто вас не смутило? Вот какие-то события библейские, может быть, которые как-то заставили по-другому о чем-то размыслить, да, там, или какие-то, может быть, были внутренние конфликты по этому поводу?
1: Ну, внутренних конфликтов у меня как раз не было. У меня было небольшое удивление о том, что тут написано, и тем, во что верят люди, на самом деле. И, знаете, я начал верить в то, что написано. Вот, это правильный шаг, я считаю. Вот, и, соответственно, даже те события исхода там, и то, что происходило в пустыне, ну, как бы, меня не смутили. То есть многие смущают, что там, дескать, Ветхий Заветный Бог, он такой жестокий, там решительно вмешивается там, в ход действий, там наказывает, умерщвляет там часть израильского народа там, и так далее. Ну, как-то я читал и верю в Бога.

0: Вот, то есть... Нет, не смутили. Такой ответ.
1: А какие-то изменения последовали после вашего вот этого осознанного выбора в сторону Бога?
0: Да. На самом деле, я действительно другим человеком стал. Вот. Каким-то образом у меня стало лучше отношение к тому, как я учился. Вот. Если я учился так... Ну, что, вот, чтобы сдать просто, и отстаньте от меня. То тут я начал учиться очень хорошо. И под конец политеха, а поскольку у меня ядерная физика, специальность, вот, мне предложили остаться в аспирантуре. Вот я, кстати, жалею, что я это не сделал, на самом деле. Просто там был такой переходный период. Мы 6 лет учились. Вот, это было уже там... Я потом еще год с лишним защищали диплом. Вот, это был уже 95-й год. Соответственно, я вышел... с этим дипломом, вот, и куда я там не деваться, там какая аспирантура, то есть нужно идти куда-то работать было, совершенно по другой специальности, вот, то есть как-то так получилось. Ну да, действительно, Слово Божье, оно меняет человека, когда он начинает верить в него, оно начинает в нем действовать, изменяя изнутри человека,
1: вот. Это как раз вас и привлекло, да, в Божьем Слове, или что-то другое?
0: Ну, Иисус сказал, что никто ко мне не придет, если Отец его не позовет, а позвать он может только Духом Святым. То есть меня привлекло само Слово Духом Святым. То есть оно дается к пониманию только Духом Святым, потому что оно написано, движимое вот святыми мужами, которые которыми двигал к написанию Святой Дух, так и я воспринимал это слово. А по-другому никак.
1: Да. Вот. Вы так очень точно подметили, что я поверил, и все. Вот это очень важно. Ну вот еще, знаете, бывает понимание такое, что именно как дар веры. Да? Вот как
0: вера
1: вы считаете?
0: Это дар. Вот я же как говорил, никто, значит, к Богу не придет, если Бог сам этого не сделает. Бог простирает к нам руки, Бог зовет нас, Бог нам открывается во снах, Бог делает нам какие-то ситуации в жизни, способные остановить нас, и чтобы мы задумались. Ведь мы, кто такой человек? Человек – это такое маленькое существо, которое ползает по нашей маленькой планете, правда? Так ведь? Ну, большой у нас город Нижний Новгород.
1: Ну, уже, я думаю, что он начинает разрастаться еще больше.
0: Ну, вот,
1: да.
0: А мы в нем же теряемся. Мы маленькие, правда? А ведь если посмотреть на карту, ну, что такое Нижний Новгород?
1: Да.
0: Да? То есть, вот если карту России, огромная страна, Нижний Новгород очень маленький. Посмотреть мировую карту, то есть мы еще меньше становимся. Посмотреть из космоса на нас, мы еще меньше становимся.
1: Да.
0: Что такое человек? Ну, он постоянно суетится, он постоянно, значит, ездит по этому Нижнему Новгороду. У него работа, у него забота, у него магазины, у него что еще там может быть? Семья, что у него еще может быть? Ну, много что, да? И Бог хочет...
1: Свои задачи.
0: Бог хочет, чтобы мы когда-то...
1: Вовремя
0: остановились. И для этого он и делает и случаи в жизни, и людей каких-то, и Слово Свое, и Духом Святым посещает человека. Вот. Поэтому я счастлив, что в свое время Бог посетил меня.
1: Несколько лет назад, также вот к испытаниям, да, мы вернемся с вами к главной, основной нашей теме, не стало дорогого вам человека, вашей мамы. Вы были очень близки, и эмоционально близки. И вот как вы вообще пережили эту утрату?
0: Ну, утраты я-то еще даже не пережил, ну, если эмоционально, да, то есть, естественно, это боль, которая, ну, и отца, и брата то же самое, все равно вот этот вот шрам, он все равно будет оставаться на всю жизнь. Но когда человек находится с Богом, он понимает, что, тем более мама была верующей, вот мы с ней вместе в церковь ходили, вот, и так далее, он понимает, что мама не просто так ушла, да, вот, а что есть надежда на воскресение мертвых, как говорил об этом Иисус.
1: А процитируйте, вот, если вспомните сейчас.
0: Ну, много очень, ну, что настанет день, и, так сказать, услышат голос Сына Божьего,

0: да, Сына Человеческого Христа, и мертвые во гробах оживут. Вот. Я надеюсь, что она живет вот в воскресенье как раз праведных. Да. Все к этому, да, как говорится, весь анализ ее жизни, какая она была. Вот. То есть я на это надеюсь. Я даже в этом уверен, можно сказать. Верю в это. Как насколько я ее знаю. Но это не нам судить, а судить только одному Богу. Так что вот так. Сейчас я ее вспоминаю с благодарностью за то, что мне Бог дал такую маму, отца, брата, бабушку, всех.
1: Так что... Вот, с одной стороны, когда крепкая вера, да, можно как-то выстоять. Вот мне очень сложно представить вообще, а если вера недостаточно крепкая? Ну, к примеру, у человека другой какой-то дар, да? Он также с Богом, но он не настолько вот верит.
0: Я хочу сказать, что вера, она недостаточно у всех крепкая. Потому что если бы у нас была вера хотя бы с горчичное зерно, как сказал Христос, да? Мы бы что бы начали делать? Мы бы начали переставлять горы и вергать их в море. Вопрос только зачем? Проблема в том, что даже у лучших людей, там, апостолов, вы знаете, когда они приплывали в Генесарецкое озеро, оно такое маленькое-маленькое, да? Ну, какие там могут быть штормы? А вот был шторм тогда. Иисус спал на корме, а апостолы метались по судну, пытаясь спастись. Что им Иисус сказал? Где вера ваша? Поэтому людей таких стойких, закаленных веры не бывает просто. То есть если кто-то будет говорить, что он любое там испытание перенесет, то есть за Христа там, ну вот уже я к Петру подвожу, да? Как Петр похвалился, я за тобой там и на смерть, я за тобой там и в темницу.
1: Но, так эмоционально еще, да?
0: Да, как третий раз пропел петух, он понял, что он на самом деле духовный карлик, потому что он предал Христа, предал. В общем, проблема. Поэтому испытания, они переносятся им тяжело достаточно, и сатана знает, куда бить. В нашей жизни. Мы же помним Иова. Что он сказал? Чего я боялся, то со мной случилось. Вот и все. Он знает, куда бить. Но Иов чем победил? Верой опять. Он сказал, а мой искупитель что? Жив. Вот. И я сам увижу, мои глаза его увидят. Не глаза другого, а мои глаза увидят, и он восстановит распадающуюся кожу мою. Понимаете? Вот, то есть поэтому мы живем и движемся верой, на самом деле. То, что с нами происходит, да, оно доставляет нам и мучения какие-то, и боли, какие-то страдания. Но это не только у нас в жизни страдания и боли, да? То есть у меня же не только кто-то умер, у меня же дочь родилась.
1: Да, слава Богу.
0: Вот, то есть у нас много хорошего есть, на самом деле, в жизни. Мы просто не умеем это ценить. Потому что когда к нам приходит беда, человек начинает впадать в отчаяние, и когда он впадает в отчаяние, он видит только себя. И только себя. Ничего не видит. И свою проблему только видит. Да? То мы же знаем пророка Илию. Вот весь то, что с ним случилось. Только что он был на горе Кармел, только что он победил 400 пророков Ваала, только что он победил 450 пророков Астарта, да? Вот. И тут у него наступило разочарование. То, что только что Бог продемонстрировал такое чудо, только что Бог дал дождь, и он бежал, значит, долго достаточно перед вот колесницей Ахава, да? И он надеялся, что сейчас Бог начнет творить великие чудеса в Израиле. Он надеялся, что сейчас все перевернется, и народ обратится к Богу. Но как он слышит Иезавель, которая с ненавистью ему передает послание о том, что вот то, что ты сделал с этими пророками, сейчас и с тобой будет сделано. Он падает в отчаяние, он бежит, значит, на гору Завета, на Хариф, да, значит, и его Бог там спрашивает, а что ты здесь делаешь? Он говорит, все, все завет нарушили, один, говорит, я остался, и мои души ищут. А Бог ему говорит, ты не переживай, пожалуйста, там еще есть 7 тысяч, которые не преклонили колено. То есть другим словом, я о чем так долго говорю, о том, что мы, впадая в отчаяние, забываем о том, что, о присутствии Божьем в нашей жизни. И о том, что Он знает все наши дни от начала до конца. Когда, как пишет Давид,

0: Еще ни одного из них не было. Вот это надо помнить, и тогда мы сможем переживать, и мы сможем переходить, да, то есть вот эту долину смерти, зная, что с нами Бог. А когда мы это забываем, мы начинаем бегать по корме, где спит Христос, убегать на нос судна, пытаться там что-то как-то себя спасти своими руками. И потом уже, когда обращаемся к Богу, Он нам может сказать, что вы делали. Вы находитесь в моих руках, на самом деле. Что касается моей жизни, я на самом деле очень часто бегаю по судну. Вот. Но когда я вспоминаю, что со мной плывет Христос, тогда я успокаиваюсь.
1: Вот. Да, слава Богу за этот путь. Александр, а были разочарования в вере?
0: Ну, наверное, таких глубоких разочарований не было. Было вот что-то, какое-то отчаяние, наподобие как у Ильи, там, что там только я один остался. Там. Ну, нет, ну, не настолько сильные там, но вот были такие, да, то есть они будут, но разочарований в вере никогда не было. Вот. Это же написано, вкусите и узнаете, как благ Господь. То есть я не думаю, что кто-то может разочароваться в Христе, то есть это единственный человек, который Бога человек, да, который никогда нас не разочарует.
1: А что вот удерживает именно, когда вы к Библии обращаетесь, или все-таки какие-то другие еще есть моменты, которые вас вот держат в плане веры? Почему такая вот стабильность?
0: Да не просто нужно идти в вере, это не стоять на месте. Угу. То есть что делает праведник?
1: Возрастать, да, постоянно.
0: Возрастать, идти. Праведник, что он, сколько раз он падает? 7 раз падает. Угу. То есть он идет к Богу, то есть Бог показывает свой свет. То есть если мы туда идем, то есть мы к нему движемся, да, мы там на пути можем что сделать? Упасть. Угу. Но нужно что сделать? Встать, попросить прощения и двигаться дальше к Богу. Вот. То есть, ну что меня... Только Бог удерживать может на этом пути. Давайте Петра опять спросим и посмотрим у него. Как он пошел ко Христу? По воде же ведь? Мы же не можем по воде ходить. А он пошел по воде. Да как так может быть? Он говорит, если Господи, если это ты, повели идти ко мне по воде. И говорит, иди. И он пошел по воде. А что с ним случилось?
1: Да, усомнился.
0: Ну, как усомнился? Он же ведь на самом деле оглянулся на это самое. У него такое было. После воскресения Христа, когда Петр трижды каялся перед Христом, да, то есть тот спрашивал, любишь ли меня? Он его трижды отрекся от него, да, то есть вот, и трижды каялся. Он говорит, люблю, да. И потом они идут с Христом, значит, вместе, а рядом идет Иоанн. Он спрашивает, а он что? Вот. А когда он пошел к нему по воде, он решил посмотреть на других учеников. А что они думают про него? А как он идет ко Христу? А какой молодец? Понимаете? Вот. И в этот момент он начинает что делать?
1: Тонуть.
0: Тонуть. В этот момент волна подошла, Христа закрыла. И он его потерял из виду. То есть мы никогда не должны смотреть на то, что как на нас... вот такое выражение апостола Павла, что вот мне даже не важно, как, что обо мне думаете вы, и как вы меня судите. И я, то есть это 1 послание к Коринфянам, 4 глава. И как вы меня судите? Судья мне Бог. Да? То есть вот... то есть я к чему это все рассказал? То есть, чтобы четко оставаться на пути к Христу и идти по волнам, по воде идти, там, да, то есть переходить различные невероятные ситуации, справляться с ними, нужно всегда в своем прицеле держать именно Его и связь с Ним иметь. Вот и все. А все остальное там, оно как бы временное. Но зато, если мы к Нему придем, да, то есть, а Он движется к нам одновременно, то вот тогда и будет все хорошо. Вот об этом надо помнить и всегда, и знать, что для этого сделал Бог, что Он умер за нас, и Сына Своего послал, Единородного, да, тот умер за нас, и что он

0: сегодня пытается нас спасти. Когда об этом помнишь, осознаешь, что кажется, все многие беды кажутся уже достаточно не такими.
1: Да, получается, вот эти испытания, они изменяют нашу веру.
0: Получается. Ну, они закаляют. Угу. Они закаляют. Вот ведь Бог хочет, чтобы человек поднимался как бы на духовной ступеньке. Угу. То есть ведь вот, как говорится, человек находится на одном духовном уровне, да? Вот. А Бог на него смотрит и знает, что ему что-то недостает. И он хочет, чтобы он поднялся. Uh-huh. И Бог многое что для этого делает, учит его, находит слова Священного Писания, события какие-то. А потом он смотрит, ничего это не помогает. Значит, нужно провести человека через какое-то испытание, uh-huh. чтобы он сделал шаг веры, так называемый. То есть ведь шаг веры, он не только, но еще и вверх, да, скажем так, да, немножко, это ступенька. То есть он должен сделать этот шаг на эту ступеньку. И когда он делает этот шаг, то, как говорится, прошлое его может и оставить, в принципе. То есть вот, например, если возьмем Христа в пустыне, да, то есть, или даже возьмем народ в пустыне, когда Бог вывел свой народ, ведь он повел их через пустыню, а там они что сделали? Начали падать. А Иисус в это время выдержал испытание от сатаны, помните, да?
1: Да.
0: Вот. А Евангелие от Луки пишет, что сатана после этого оставил его до времени. То есть все искушения Христос отсек, у него все нападки отсек. Кстати, защищался он Словом Божьим исключительно, да?
1: Да.
0: Вот. А именно книгой Второзакония отсек. И сатана был вынужден отойти. То есть как работает Бог, как у нас испытания происходят в жизни. А с одной стороны, мы должны учитывать вот эту великую борьбу, которая еще, значит, началась у нас на небе в свое время. Вот когда падший ангел, да, Херувим, Люцифер, превратился в сатану, он начал противостоять не только Богу, да, но еще и его творению, пытаясь погубить. Вот. То есть у нас есть это существо в жизни, оно находится на земле сегодня, да, мы знаем из Священного Писания. У нас есть Бог, и у нас есть наш путь. Вот. Соответственно, каждый раз сатана пытается на что сделать, эту пути.
1: Он, переманить?
0: Да, он многое делает. Он делает обольщение. Угу. Он создает, если обольщение не работает, он создает испытание. Он может сделать угрозу жизни. Он может довести до смерти. Да? То есть, как у Христа. Христос же дошел до смерти и был верен до смерти. И смерти крестной. Вот, как написано апостол Павел.
1: А может так быть, вот извините, перебью, человек сам создает себе какие-то испытания?
0: Конечно. Конечно. Вот если мы не идем на ступеньку выше, в лучшем случае мы остаемся на прежнем уровне, и вот эти испытания продолжаются. То есть вот как у Христа было, что сатана отошел от него, вынужден был отойти. Ведь Христос был в нашей оболочке, он был одним из нас. Он сам не мог его прогнать просто, то есть не без Божьего усилия. Понимаете? Бог оградил от нападок сатанис. Когда человек говорит ему четко «нет» в каком-то искушении или там еще что-то, сатана уже не имеет возможности приближаться к нему. Когда человек сдал этот духовный экзамен.
1: Да.
0: Вот. То есть он поднимается на ступеньку выше. Сатана еще что-то придумает на самом деле. Но человек начинает двигаться, у него появляется багаж духовный. У него появляется опыт побед. А вы же знаете, что это такое?
1: Конечно.
0: Когда ты участвуешь в чем-то, и у тебя успешный опыт есть, он тебя начинает поддерживать.
1: Да, это точно. Вот. То есть получается так, что вот этот прежний опыт, он помогает нам пережить нынешний какой-то опыт.
0: Конечно, конечно. То есть как мы доверяли Богу раньше, да, так мы можем доверять Ему и в будущем. Мы же знаем, как Бог вмешивался в нашу жизнь, а даже мы даже еще и не знаем, как Бог вмешивался в нашу жизнь, но Бог так или иначе видит наше будущее, Он уже многое сделал в нашем прошлом для нашего будущего и делает в настоящем. Вот это надо обязательно помнить, чтобы можно было спокойно двигаться в это будущее.
1: А как не разочароваться в жизни, в людях? Вот что вам помогает?
0: Ну, в людях-то мы можем разочароваться, я говорю, как я уже сказал, мы не можем разочароваться во Христе. Вот Он действительно нас никогда не подведет. В людях мы действительно можем разочароваться. Ну,

0: людях мы можем разочаровываться. То есть мы любить должны людей, вот в чем дело. Так или иначе. Потому что чтобы людей любить и, как говорится, относиться к ним хорошо, да, нужно смотреть на ними глазами опять кого? Бога.
1: Всевышнего, да.
0: Бога, Бога, Бога. То есть Бог смотрит на человека так, что он любит человека. Вот. А мы смотрим на человека в свете наших отношений. То есть как он сегодня, что он сделал мне, как мне под него плохо. И что дальше я с ним буду делать, что я не хочу его даже видеть. Да? Вот так. А Бог, наоборот, смотрит на него, понимает, что он грешник. И он но он понимает, каким он может стать, если он изменится. Вот. То есть я считаю, чтобы так сказать, иметь хорошие отношения с людьми, нужно смотреть на них такими же глазами. То есть видеть их перспективу и быть готовым прощать то, что они сделали против тебя. Вот. Ну, к чему нас Евангелие призывает, к чему нас призывает послание апостолов и сам Христос. Так что вот так надо как-то обращаться с людьми. Не всегда получается, естественно. Да, человек, я в основном спокойный. Вывести меня из равновесия тяжело. Знаете, такой есть опыт физический, такой шарик в лунке такой колеблется, да? Тяжелый такой, раз, раз, раз, амплитуда. Ну, можно все равно его взять, понимаете? Вот. Христа невозможно так сделать, а человека можно. Да, у меня лунка такая достаточно, это самое, большая, высокий, с высокими бортами, и я шарик такой весистый, то есть тяжеловато, но можно это сделать все-таки на самом деле. Но, тем не менее, надо стараться быть уравновешенным, я считаю, в жизни. Потому что еще один пример Моисея.
1: Угу.
0: Кратчайший человек. Написано так ведь, да? На земле.
1: Да.
0: Кратчайший. Чего он сделал? Чего он там не пришел? По какой причине? Ну, довели просто. То есть довели своим неверием, своим этим постоянным вот этим раздражением, да, постоянно вернемся, давайте это сам. Ты жизнь положил свою для этого народа, а тут опять там, вот, давайте вернемся в Египет, там у нас котлы, там у нас чеснок, там у нас огурцы, здесь там мы, Бог нас вывел, что-то там. И он вышел из себя один раз. Но это привело к тому, что он не вошел. Да? Вот. Не вошел в землю обетованную. Поэтому вот этот пример надо всегда помнить. Но Бог простил его, естественно, он его воскресил даже, да, мы знаем, что тело Моисея было воскрешено. То есть Моисей, на самом деле, потом на горе Преображения вместе с Илией встречался со Христом и, так сказать, ободрял его, да, и говорил о том, что ему предстоит сделать в Иерусалиме, когда они шли уже в Иерусалим, и ну, они уже потом возвращались только в Иерусалим, и там Христос должен был принести уже себя в жертву. Вот. Бог знает наш путь, Бог знает наше падение наперед. Единственное то, к чему. Как в псалме у Давида написано, вот, что грешник должен покаяться вовремя. И тогда разлитие многих вод не постигнет его, не будете как лошадь, уздил, которую нужно обуздывать уздечками, там, удилами и так далее. То есть Бог это будет делать.
1: Угу.
0: Будет делать. Но он в нашей жизни старается нас как-то немножко доправить словом своим. Он не хочет, чтобы мы страдали на самом деле. Не хочет. Потому что нас любит. Но если мы будем упорствовать, то там, как народу Божьему, да, у Исаии написано, куда вас бить еще? Все тело в ранах, и теми в ранах, то есть от пят до темени. Куда вас, говорит, еще бить, народ Израилев? То есть можем, можем довести ситуацию до такой ситуации, ну, до такого состояния. А можно Господа послушать и вовремя свернуть. Вот так.
1: Да, как же с одной стороны вроде бы это легко, а с другой стороны очень сложно, и порой мы сами себе все усложняем.
0: Ну, мы теоретически все знаем. Мы очень хорошие теоретики, на самом деле. Да? То есть
1: да.
0: Вот, все четко знаем, но проблема-то в том, что вот исполнять у нас не получается.
1: Правильно поступать – это да, непросто.
0: Апостол Павел сказал, я люблю закон Божий. Правда? Но я бедный человек. Я люблю

0: закон Божий и пытаюсь его, так сказать, внедрить, там, так сказать, использовать в своей жизни, но я вижу, что у меня ничего не получается. Бедный говорит, человек, кто избавит меня от этого тела смерти? То Христос. Вот. Поэтому мы имеем плоть Адама, как говорится, да, и у нас вот эти вот наследственные наши склонности, они ведь даже передаются по наследству, да, потому что по наследству, потому что ведь Бог не зря сказал, что я усматриваю грехи родителей до, до третьего, четвертого. То есть, что Бог, я усматриваю. Вот если говорить обо мне, я усматриваю. Я знаю своего отца, я знаю его сильные стороны, я знаю его достоинства, я знаю его, как сказать, обратную сторону Луны, да? Вот. Есть, были у него недостатки, и я вижу в себе его и достоинства в чем-то, да? Но я же вижу его недостатки. И более того, что я вижу, то есть у меня точно на меня похоже. Не только внешне, но еще и, как говорится, характер мой, да. То есть я же в ней вижу вот и достоинства, и свои, и отца даже, да. То есть, ну, вижу и те же самые недостатки. Поэтому, если мы заботимся о своих детях, то мы должны что, с чего начать воспитание?
1: Самих себя.
0: Самих себя, да, понимаете, правильно. В чем дело. Вот, поэтому это очень важно. Как мы сами живем, вот, что они у нас видят, как они растут. И на самом деле это очень важный вопрос. Вот.
1: Да. Александр, я знаю, что для вас Бог – это Отец и Творец.
0: Да.
1: А сегодня вы также можете сказать или еще что-то бы дополнили в отношении Бога?
0: Отец, Творец, он много выступает в разных ролях, да, и священника, и Спасителя. Мы знаем, что Бог-то, Он и триедин на самом деле. Это еще и Дух Святой, да? Это еще и Сам Христос. Вот, то есть Бог для нас — это все. То есть, как говорил Иов, и в моих ноздрях там дыхание жизни Его находится, да, то есть вот Он дает дыхание жизни, сердце бьется по Его воле. Но что такое для нас Бог? И Отец, и Творец, и Податель жизни, и да, тот, кто может простить, и тот, кто может нас исправить. Вот. Самое главное, чтобы он не был тем, от кого мы можем отвернуться. Вот это страшно, действительно. Ага. Это будет трагедия. Вот поэтому отворачиваться от него нельзя. А наоборот, что если мы в чем-то даже видим свое недостоинство или там что-то мы сделали, нужно наоборот вести себя как дети. Как дети делают? Они хитрят. Они что, тут маленькие-маленькие дети, то есть вот, которые благословлял Христос. Они же бегут к родителям и говорят в слезах, что я что-то сделал. Я что-то сделал. А что вот я сделал в своем жизни? Один раз я уронил на кухне шкаф с тарелками, с посудой, там, ну, все, что было там. Вот я уронил, а родителей не было дома. И я боялся, что они вернутся, и они вернулись. Вдвоем причем, да, и я прибежал, и что, ну, покаялся так, расплакался. Но они видят мое состояние, что, неужели они меня за это будут наказывать? Нет, конечно. То есть вот я считаю, что к Богу нужно такое отношение, на самом деле. То есть я натворил что-то, прости меня, пожалуйста. Вот. А если мы будем прятаться, вести себя как взрослые, что сейчас мы что-нибудь придумаем, как-нибудь сами решим, ничего мы не решим. Мы можем только усугубить.
1: Да.
0: Вот и все.
1: Александр, огромное вам спасибо за эти удивительные опыты из вашей жизни. Было очень интересно послушать,
0: немножко
1: пообщаться с вами. И я желаю вам дальнейших опытов с Богом, удивительных, чтобы он еще открылся больше для вас, да, для ваших близких также.
0: Спасибо.
1: Пусть Господь благословит во всем.
0: Спасибо. Спасибо. Пусть вас тоже Господь благословит.
1: Какими бы серьезными ни были испытания в нашей жизни, мы должны твердо полагаться на Бога и доверять Ему всем своим сердцем. Ведь, как сказано в Божьем Слове, Господь Бог твой всегда будет с тобою, не оставит и не покинет тебя. Храни вас Бог!

хорошее дерево не приносит плохих плодов, а плохое дерево не может приносить хороших.

0: как вы оцениваете перспективы развития государственно-конфессиональных отношений в нашей стране?
1: Ну, я думаю, что я уже говорил сегодня, мы находимся в периоде транзита, в постсоветский период. Эта сфера, как и все другие, активно реформируется. И я думаю, что тенденция современных реформ, она все-таки идет к выработке новых моделей не только в сфере государственно-конфессиональных отношений, но и в межнациональных отношениях, но в экономике и так далее. Все-таки у нас был определенный уклон в сторону либеральной модели. И сейчас идет такое выравнивание в сторону социального государства. Я думаю, что предыдущее послание президента и нынешнего года послание президента, они очень ярко эту тенденцию обозначили. И вторая тенденция вызвана тем, что все-таки складывающаяся обстановка вокруг нас, она требует определенной консолидации, определенной мобилизации с точки зрения формирования общероссийского гражданского единства и идентичности гражданской. Вот я думаю, что вот эти моменты, они будут отражаться и на законодательстве, и в идеологической деятельности. Да, у нас запрещена государственная идеология, но нам никто не запрещает быть сторонниками, например, идеологии патриотизма и выступать за это. И поэтому, конечно, мы переживаем очень интересный период, он разновекторный. Есть разные силы, которые пытаются сейчас окончательно сформировать эту модель. Но все-таки, на мой взгляд, два мегатренда – это все-таки модель социального государства, государства, которое обеспечивает безопасность своим гражданам и суверенитет.
2: Мне кажется, ребенок, он априори толерантен. Это нам нужно у них учиться, у детей, общаться друг с другом. Я занималась в детстве 7 лет в ансамбле грузинского танца «Колхида». У меня эта проблематика. Вот человек другой национальности, как же мне с ним найти общий язык? Александр Сергеевич Пушкин, он какой был национальности? Мы все разные, но мы все едины, как букет из цветов.

Дитрих Банхёфер был мужественным немецким служителем церкви, который противостоял нацистскому режиму. Гестапо расправилось с ним незадолго до конца Второй мировой войны. Но перед тем, как умереть, Банхёферу удалось написать и отослать несколько писем из своей тюремной камеры. Написанные незадолго до казни, эти документы позволяют нам заглянуть в душу мученика XX века. Они свидетельствуют о человеке, который стоит твердо и непоколебимо, укрепляясь в Слове Божьем. После ужасного переживания, когда разрывающиеся снаряды едва не разнесли его камеру, Банхёфер написал: «Авиационные налеты снова направили меня к Библии и молитве». В последние дни перед неминуемой смертью Банхёфер написал о том, насколько он восхищался Писанием. Ежедневно Слово Божье питало его духовную жизнь. В одном из своих писем он написал: «Я читаю Библию подряд, от первого до последнего слова». В его словах видна радость от прикосновения к Слову. Также он добавляет: «Каждый день, как и на протяжении многих прошлых лет, я читаю псалмы. Я их знаю лучше и люблю больше, чем любую другую книгу».

Библия дала Бонхёфферу силы бесстрашно предстать перед самым суровым испытанием в жизни. Он черпал духовную силу и мужество из Слова Божьего. Его вера была непоколебимой, поскольку укоренялась в Боге, который являет себя в своем неизменном слове. Христианская писательница Елена Уайт пишет: «Если бы Слово Божье исследовалось должным образом, люди бы имели широту ума, благородство характера и твердость в целях, то есть все то, чего так недостает в наше время». Библия способна наделить нас необыкновенной духовной силой. Она делает глубоким наш духовный опыт, как записано в 118-м псалме. «Сердце моем закрыл я слово Твое, чтобы не грешить пред Тобою». Дитрих Бонхёффер открыл для себя огромное преимущество в молитвенном изучении Божьего Слова. Господь и нам предлагает такую же возможность. Великие мужи веры прошлого не получили дар сильной веры одномоментно или случайно. Вся их жизнь была укоренена в Божьем Слове. Их вера была крепкой благодаря тому, что сильным была их привязанность к Богу, который открывался им в Библии. Это же справедливо и в отношении нас сегодня. Тот же самый Святой Дух, который вдохновлял авторов Священного Писания, наполняет и наши сердца, когда мы читаем Слово Божие. Если мы будем посвящать время для размышления над Словом Божьим, наша вера тоже укрепится.

0: Утро – это начало дня. Рождение – начало новой судьбы. Начало вдохновляет. Новое дает надежду. Мы считаем, что каждый человек может начать новую жизнь, открыв однажды Библию. Если многое в ней вам покажется непонятным, не огорчайтесь. Это начало пути. Мы с радостью поможем вам преодолеть сложности. Заочные библейские курсы «Новая жизнь» – это изучение Библии по урокам, которые, по вашему желанию, мы будем вам регулярно, бесплатно высылать. Когда вы выполните половину уроков, мы пришлем вам в подарок книгу «Путь ко Христу». По окончании курсов вы получаете бесценный подарок – Библию. Заявки присылайте по адресу Россия, 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 «Ангела».
1: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас».

важно, что есть тот, кто на земном пути поможет нам. Прогонит суету, чтоб веру обрести пусть.

Мы продолжаем говорить о еженедельном уходе за кожей лица. И сегодня мы с вами разберем не менее важный компонент этого ухода – это наложение маски. Но перед наложением маски мы с вами разбирали на прошлых программах, кожа должна быть очищена. Поэтому вначале мы начинаем с теплого умывания. Обычно теплая вода, просто умывание кожи. Домашний вариант под струей воды над раковиной. Далее этап очищения поверхностного с использованием геля очищающего. И тонизирование кожи. Вспоминаем, что после каждого контакта с водой кожа должна тонизироваться. Ну и перед нанесением маски кожа должна быть очищена. То есть здесь процедура глубокого очищения с использованием скраба. Вспоминаем из прошлых наших встреч, скраб наносится на кожу, по массажным линиям растирается и сразу же смывается. Сегодня мы с вами делаем керабовую маску. Кераб – аналог какао.

Для маски используем половину чайной ложки керба. Добавляем половину чайной ложки косметической глины. Глина подбирается по типу кожи. Добавляем 3-4 капли эфирного масла, ваше любимое масло. Здесь в данном случае я добавила лаванды масло эфирное.

Вода, несколько капель до консистенции маски. Все это тщательно размешиваем. И наша маска готова. Итак, маску мы наносим кисточкой по массажным линиям. Остаются открытыми область глаз, носа, рта. На шею также мы маску можем наносить, область декольте. На коже сохраняется маска 15 минут, потом смывается. Почему я предлагаю именно кербовую маску? Эта маска универсальна, то есть она выполняет много функций для нашей кожи. Она увлажняет кожу, она содержит много питательных веществ, то есть как питательную маску можно ее использовать. Ну и она оказывает омолаживающее воздействие, то есть дает лифтинг-эффект. То есть наша кожа выглядит сияющей, молодой и красивой. 15 минут у нас прошло, мы можем смывать маску. Берем теплую воду, салфеточку, ватные диски. Или вспоминаем домашний вариант, можно смыть маску под струей воды над раковиной. Смываем несколько раз, кожа должна быть полностью очищена. После снятия маски мы должны тонизировать кожу после каждого контакта с водой. Тоник выполняет функцию, удаляет остатки маски и подготавливает кожу к заключительному этапу нашего ухода, это нанесение увлажняющего крема. Крема, мы об этом говорили с вами в прошлых наших встречах, подбираются по типу кожи. И крема по своему составу не должны содержать ланолин, вазелин. Крем наносится по массажным линиям. Можем немножечко легкими движениями вбить его в кожу. И остаточки можно промокнуть салфеткой. Регулярный и систематический еженедельный уход поможет нашей коже чувствовать себя более комфортно. Кожа – это защита, данная нам Богом для жизни.

Нет ничего более известного, чем то, что овощи — это очень полезно. А как вам такое? Овощи в десерте. Неожиданно, но будет вкусно. Когда наступает сезон кабачков, и все ломают голову, что же с ними приготовить. И мы будем готовить брауни. Да-да, брауни — это тот самый шоколадный и вкусный десерт, но сделаем мы его максимально полезным. Для этого мы будем использовать кабачок. За сладость у нас будет отвечать банан. Банан мы берем с веснушками, вот такой максимально спелый. Он будет самый сладкий. Шоколад нам подойдет с процентным содержанием 80, бывает даже 99. Такой можно найти даже без сахара. Он будет лучше всего. Также, чтобы десерт был полезным, мы будем использовать не обычную муку, пшеничную, рафинированную, а будем использовать полезную, жирную миндальную муку. Начнем готовить. Начнем с того, что натрем кабачок. После того, как мы его натрем, нам нужно будет отжать его. Чтобы волокна кабачка были не очень длинными, можно потереть, повернуть.

всем известный кабачок полезен в первую очередь благодаря своему высокому содержанию пищевых волокон. Клетчатка нам необходима для того, чтобы поддерживать работу нашего желудочно-кишечного тракта в оптимальном состоянии. Также продукт низкокалорийный, поэтому он будет помогать вам поддерживать себя в оптимальной форме. Сейчас я буду смешивать миндальную муку. Я ее очень люблю за высокое содержание жиров. И какао, которое тоже очень многим любимо. Какао содержит магний, который очень благотворно влияет на нашу нервную систему.

систему и не только. Также какао обладает антиоксидантным эффектом, а еще в нем содержится триптофан. Это такой предшественник гормона радости, серотонина. Поэтому какао улучшает настроение. Все это хорошо перемешаем. Какао уже дает аромат, но мы еще будем дополнять ванильным экстрактом. С этим все. Теперь будем смешивать яйца и кокосовое масло.

Как я уже говорила, кокосовое масло обладает множеством положительных свойств. Среди них противогрибковое, противовирусное и противомикробное. Все это масло может делать за счет содержания в нем лауриновой кислоты. Смешиваем до однородной консистенции. Чтобы наш десерт был сладким, мы добавляем банан. Банан также содержит триптофан, как и какао, который помогает нашему хорошему настроению. В современном мире можно найти множество рецептов полезных десертов. Вот это один из таких. Этот десерт мне очень нравится за счет высокого содержания клетчатки, которую мы берем из кабачка. Практически все дети любят шоколадные десерты, и вот такой как раз можно. Добавляем для аромата ванильный экстракт. Теперь самое время добавить кабачок. Все хорошо перемешать. Кабачок дает большую влажность, поэтому мы должны посмотреть, какая консистенция у нас получается. Если она влажноватая, значит, мы будем добавлять рисовую муку, чтобы все хорошо пропекалось. Сейчас я добавлю рисовую муку, чтобы понять, какая консистенция лучше. Сегодня мы можем найти не только рафинированную рисовую муку, которая не несет особой пользы, но можно найти цельнозерновую рисовую муку, а также сейчас продается рисовая мука из бурого риса, цельнозерновая. Вот такая тоже будет очень полезной. Добавлю еще. Кабачок в данный момент даже не видно, и поверьте, его вкус вы даже не почувствуете. Есть такое понятие, как прятать овощи в еду. Это отлично работает с детьми, когда вы не можете заставить их съесть что-то полезное. Для того, чтобы текстура нашего десерта была легкой и воздушной, мы берем соду, гасим кислотой. Лимон подойдет лучше, чем уксус. И все это хорошо перемешаем. И вот чтобы наш десерт, полезный десерт, действительно имел название брауни, мы добавляем мелко рубленый шоколад. Ну вот, наш десерт уже почти готов. Осталось нам только его запечь. Сейчас я переложу. И запекать мы будем при температуре 180 градусов примерно 40-45 минут. Чтобы понять, что он готов, я проткну его зубочисткой или деревянной шпажкой и посмотрю на нее. Если она сухая, тогда значит все готово.

Отправляем в духовку. Вот такой аппетитный брауни у нас получился. Теперь вы знаете, что десерты могут приносить пользу. Выбирайте здоровые продукты, применяйте свою фантазию и получайте вот такой результат.

0: Дорогие друзья, телекомпания «Триангла» предлагает вам книги в подарок. «Как мне жить, если?» Книга призвана помочь найти ответы в различных кризисных ситуациях, в которых могут оказаться люди. Потеря смысла жизни, близкого человека, неизлечимые заболевания, семейные кризисы. 14 составляющих хорошего настроения. Чтобы вернуть себе хорошее здоровье и успешно бороться с подавленным состоянием, примените эти 14 простых принципов. «Жизнь с избытком» – практичная книга о здоровом питании. «Вечно ли Бог любит грешника?» Многие считают, что после смерти хорошего человека ждет рай, а плохого – ад. Что на самом деле происходит после смерти и что такое смерть? Забытая заповедь. 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но на протяжении тысячелетий предпринималось немало попыток изменить его содержание и принизить его значимость. Иисус Христос своей земной жизнью подтвердил истинность закона Божьего. Он умер и воскрес, чтобы утвердить закон небес навеки. Курсы по изучению Библии «Новая жизнь». Читаете ли вы Библию? Чем она является для вас? Историческим документом, наставлениями от Бога или, быть может, сложной и непонятной книгой, лежащей на полке? Читая наши 6 брошюр и изучая Библию вместе с нами, вы откроете для себя Библию с новой стороны. Познакомитесь с ней ближе и поймете, что Библия – это не скучно. У нас также есть несколько детских книг в подарок. Предлагаем детям начать путешествие по Библии в клубе путешественников с приключениями, подарками, сюрпризами и увлекательными историями. «Новая земля» – детские занятия по изучению Библии. Полный перечень литературы вы можете увидеть и заказать на сайте triibn.ru или по ссылке в описании под видео. Ждем ваших заказов!
1: Радуйтесь всегда в Господе. И еще говорю – радуйтесь!
2: Большое количество женщин сталкивается с такой проблемой, как опущение органов малого таза. А многие женщины даже не подозревают о том, что у них есть в наличии такая проблема. Сегодняшний комплекс основан на сочетании движения и дыхания. И он будет эффективен в том случае, если вы правильно настроите свое дыхание, будете к нему внимательны. Что важно? Важно, чтобы само дыхательное движение происходило правильно. И важно, чтобы на вдохе у вас живот расширялся, а на выдохе, чтобы он сдувался. Очень часто у людей бывает патологичное, так называемое реверсивное дыхание, когда они на вдохе втягивают живот. Если оно у вас есть, то предварительно осознанно подышите, направляя вдох в живот. И именно с этим дыханием мы будем работать в следующих упражнениях. И прежде чем мы ляжем на коврик и будем выполнять эти упражнения, мы с вами освоим дыхательную технику. Я предлагаю положить наши руки на ребра, так чтобы пальцы смотрели у нас вперед, большие пальцы к спине. И в этом положении попробуйте дышать, чтобы на вдохе ребра расталкивались по сторонам, но при этом и живот тоже выходил слегка вперед. И мы сдуваемся к центру. Опадают ребра и опадает живот. Подышите так некоторое время. Вы можете подышать так даже 1, 2, 3 минуты. И теперь нам нужен будет определенный ритм дыхания. Мы будем делать с вами в таком движении 4 счета на вдох и 8 счетов на выдох. И с выдохом, когда ребра уже сдулись и живот опал, нам нужно будет задержать дыхание также на 8 счетов. Давайте порепетируем в этом положении. 4 счета вдох, 8 счетов выдох, еще 4, 3, 2, 1. И выдохнули, задержали дыхание, еще 4, 3, 2, 1. Вдох, 3, 2, 1. Выдох, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Задерживаем 8 счетов, еще 4, 3, 2, 1.

Упражнения, которые я покажу, мы будем делать с этим ритмом дыхания. Но что важно, чтобы вы подстраивались под свою длину вдоха и выдоха. Если вам с таким счетом тяжело, вы можете немного ускорить счет или в крайнем случае дышать 3 счета вдох, 6 выдох, 6 задержка. Для следующего упражнения мы с вами ложимся на спину, сгибаем ноги в коленях. Стопы поставьте ближе, мы будем выходить в мост и опираться на ноги. Важно, чтобы бедра ваши были параллельны друг другу и позвоночник вытянут за макушкой. Мы будем, погружая стопы в пол, подниматься вверх, желательно двигаться плавно в позвонках, подниматься позвонок за позвонком с мягким позвоночником. Здесь мы с вами задержимся с выдохом и потом будем мягко опускаться. И теперь мы попробуем на это движение наложить наше дыхание. На старте сделайте вдох 4 счета. Мы поднимаемся 8 счетов. Выдох. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Задержали. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Вдох 4 счета. И сразу выдох. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Здесь задержали дыхание, не дышим. Обязательно с выдохом. И вновь вдох 4 счета. И выдох. Еще 4, 3, 2, 1. Задержали 8 счетов. 4, 3, 2, 1. И опускаемся. Такое упражнение нужно выполнить 10 раз. Для выполнения следующего упражнения мы ложимся на бок. И вы можете взять под голову свернутое полотенце или использовать руку или маленькую подушечку. Мы выводим колени вперед, так, чтобы угол под коленом и в тазобедренных суставов был 90 градусов. И в этом положении мы будем просто лежать и выполнять то дыхание, которое мы уже с вами настроили. Мы делаем вдох 4 счета, выдыхаем 8 счетов и задерживаем дыхание 8 счетов. Когда вы делаете вдох, постарайтесь направлять осознанное внимание к вашему животу и к вашим ребрам. Пусть на вдохе ребра раскрываются, и живот слегка выдвигается вперед. И это будет мягкое, нефорсированное движение, а с выдохом все опадает к центру. Вы можете обратить внимание на зону промежности, и у вас может возникнуть ощущение, что с выдохом оно подтягивается, и это будет правильно. Таких дыхательных циклов нужно выполнить 10, и потом выполнить то же самое на другой стороне. Для выполнения следующего упражнения нам потребуется небольшое возвышение. Это могут быть спортивные блоки или стопка книг, или может быть какая-то подушечка или сложенные несколько полотенцев. Мы располагаем это возвышение под коленом, колено согнуто. Нижняя нога у нас выведена вперед под углом 90 градусов к туловищу. Располагаемся так, чтобы можно было вытянуться за макушкой, раскрыть переднюю часть бедра и чтобы ваше колено хорошо, плотно укладывалось на ваше возвышение. И движение будет таким. Мы будем поднимать голень, вращать бедро внутрь. При этом мы будем надавливать на возвышение. И потом мы опускаем голень. Отлично. И все это вместе мы должны соединить с нашим дыханием. На старте мы сделаем вдох 4 счета. С выдохом мы будем поднимать голень стопу, давить коленом в блоке. И здесь мы задерживаемся 8 счетов. И на вдохе мы опускаем ногу. Я посчитаю вам. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Не дышим, задержали дыхание с выдохом. Живот у нас плоский, сдулся. Делаем вдох в живот, в ребра. И выдох. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Держим. Давление на блоке сохраняем. Вдох, 3, 2, 1, выдох, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, держим, не дышим, отлично. Такое упражнение тоже нужно будет выполнить 10 раз на одну и другую сторону. Для следующего упражнения нам потребуется

мягкий мячик. Его можно заменить, например, детской мягкой игрушкой или свернутым полотенцем. Также нам потребуется небольшое возвышение для таза. Это, опять же, может быть спортивный блок. Можно разместить на нем полотенце или это может быть небольшая подушечка. Мы укладываемся так, чтобы таз у нас располагался на нашем возвышении. Аккуратно опускаемся. Теперь приподнимите по одной ваши ноги и отправьте ваш мячик или игрушку, или то, что вы взяли, между стоп. Необходимо зажать предмет. И мы будем опускать предмет вниз к тазу, колени разводить в стороны. При этом у нас постоянно должны быть в тонусе наши стопы. Мы должны давить на мяч и правой и левой стопой равномерно. И все это мы будем делать с нашим дыханием. На старте с прямыми ногами мы сделаем вдох 4 счета. И с выдохом 8 счетов мы будем разводить колени, опускать наш мячик. Здесь мы задержим дыхание. Живот, ребра у нас уже сдулись. На вдохе на 4 счета поднимаем ноги. И выдох 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Не дышим. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Вдох 3, 2, 1. Выдох 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Держим. Давим на мячик. Еще разок. И выдох. Распределяйте выдох равномерно, чтобы воздуха не осталось к концу 8 счетов. И задержали дыхание, на мяч давить продолжаем. Отлично. Таких движений тоже нужно сделать 10. Наше тело создано уникальным. И забота о нем через осознанное правильное движение является Божьим замыслом для достижения хорошего здоровья. Помните, движение – это жизнь.

будешь ли переходить через воды, я с тобою. Через реки ли, они не потопят тебя. Пойдешь ли через огонь, не обожжешься, и пламя не опалит тебя».

0: В любом обществе белоснежная улыбка является показателем высокого статуса и привлекательности. Современные профессиональные процедуры позволяют осветлить и выровнять цвет зубов уже через 50-60 минут. Сегодня стоматологические клиники предлагают большой выбор безопасного отбеливания эмали зубов. Узнать о способах отбеливания и действительно ли они безопасны для нашего здоровья мы сможем у наших гостей, специалистов в области стоматологии Елены Валентиновны и Павла Викторовича Малининых. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Мы сегодня с вами поговорим про отбеливание эмали зубов. Вот скажите, это вообще нужная процедура?
2: Это субъективная оценка самого человека, который хочет это делать.
0: Угу.
2: Сам стоматолог, как правило, никогда не рекомендует, в отличие от каких-то заболеваний, которые нужно вылечить. Здесь, может быть, так, допустим, у человека даже нормальные зубы, даже они могут быть достаточно белыми. Но если человек психологически себя чувствует дискомфортно, ему очень нужно вот именно провести эту процедуру для внутреннего своего какого-то психологического комфорта, без проблем.
1: Или для работы.
2: Да.
1: Угу. Да, потому что много приходит и говорит, я вот работаю или устраиваюсь на работу, и мне нужны белые зубы, иначе меня не возьмут.
0: Угу.
1: Вот. Иногда это бывает необходимость.
0: А что это вообще такое? Что это за процедура такая, отбеливание эмали?
2: Это воздействие химическим веществом на эмаль зуба.
0: Угу.
2: Вот. Ну, специфика этого воздействия заключается в том, что взаимодействует перекись водорода с пигментом зуба. Угу. То есть не надо воспринимать

0: это как воздействие, допустим, кислоты на кожу, когда происходит разъедание. Угу. Здесь идет именно взаимодействие агента химического с темным пигментом эмали. Ага. Но не с самой эмали.
1: Разрушается пигмент, как бы, да, и исчезает вот этот цвет.
0: Сама эмаль, если посмотреть микроскопически, она никак не меняется. Угу. Вот, поэтому эта процедура является достаточно безболезненной, достаточно безопасной. Угу. Вот, и если даже появляется чувствительность эмали после процедуры, она быстро проходит.
1: Ну да, чувствительность с чем связана? С тем, что все-таки небольшое повреждение, как бы так в кавычках, происходит с эмалью, потому что немножечко она обезвоживается. Mm-hmm. В результате химической реакции немножечко из эмали уходит жидкость, вода. Mm-hmm. Вот почему мы говорим, что должна быть после отбеливания прозрачная диета. Потому что после отбеливания эмаль немножко суховатая и начинает впитывать в себя всю влагу mm-hmm. из слюны. Да, или из жидкости, которую мы пьем там, или едим. Mm-hmm. Естественно, что пигмент из этих вот жидкостей опять приходит в эмаль. Поэтому mm-hmm. вот такое вот есть «но». Прозрачная диета. Угу. И потом, когда эмаль восстанавливается, она такая же, как она и была.
2: А каким цветом вообще, в принципе, должны быть зубы? Вот есть какая-то шкала цвета?
0: Есть шкала, но, как правило, тот, кто приходит, он думает, что зубы должны после отбеливания быть как,
2: вот такие, да?
0: Как бумага, да. Этого никогда не происходит. И если мы видим такие зубы у людей, то это результат многократного отбеливания, как правило. А вероятнее всего даже там стоят какие-то конструкции типа виниров, компониров,
1: да, или линейров. Потому что в природе у человека, у каждого свой цвет. Это то же самое, что как цвет волос, цвет глаз, да? Так цвет зубов тоже он у каждого свой. Бывают зубы желтые, бывают более таким сероватым оттенком. Бывает серовато-красноватым, как бы там вот вариантов очень много. Угу. Это свой естественный пигмент.
2: То есть это если даже не брать в учет какие-то красители, какой-то...
1: Да? да. И при отбеливании, ну, как считается, что более желтые оттенки своей натуральной эмали, они отбеливаются немножечко лучше, нежели серые. Угу. И при отбеливании тоже бывает разный результат. Бывает, что вообще ничего не происходит.
2: Даже так?
1: Даже так, да. Бывает, что на один тон... Бывает на 5 тонов отбеливается шкала. У нас есть шкала, которую мы используем для определения цвета зубов. Она там от самого белого, наверное, вот как бы вот такой вот отбеленный, и до темного цвета, совсем прям желтый-желтый. Uh-huh. Даже такой больше в коричневый цвет. И если смотреть по этой шкале, там, ну, сколько достаточно, наверное, тонов 12, вот, то... Ну, где-то на 7-8 при хорошем результате можно сделать отбеливание.
2: Я правильно понимаю, что реклама, которая вот периодически, в общем-то, нам навязывается, о том, что вот придешь и насколько хочешь, вот заплатишь столько, будет на 4 тонны, будет.
1: Нет, не получится.
2: То есть это абсолютно не обязательно.
1: Не получится.
2: Даже если гарантируют.
1: Да, да. И тем более, что есть разные виды отбеливания.
2: Да, давайте с вами поговорим об этих видах.
1: Да, есть домашнее отбеливание, есть кабинетное отбеливание в кресле. Если человек очень хочет, чтобы у него были вот ну, такие зубы, да, и его пигмент позволяет это сделать, качество пигмента, то сочетают кабинетное с домашним.
2: Совокупность обязательно, да, получается, да, должна быть. Да. А вот какие виды именно, получается, кабинетного, как вы выразились, отбеливания есть? Вот расскажите поподробнее. Я так понимаю, что не один единственный способ, правда?
1: Да, есть. Ну, отбеливаются гелями, в основном состав у них пероксид карбамида разной концентрации. И усиливается этот эффект специальными лампами, гелевыми лампами. Есть лампы, которые немножко нагревают, да, тоже усиливается эффект отбеливания. Есть холодный свет, не нагревает. Но обязательно врач в кабинете изолирует десну, изолирует все слизистые, наносит этот гель. Гель тоже бывает достаточно большой концентрации, где-то 38-40%. И отбеливается, если без лампы, да, то это максимальная концентрация. Если немножко с активацией, то чуть-чуть поменьше. Вот, где-то за час можно вот эту процедуру сделать.
2: Так, вот мы с вами уже поговорили о том, что бывает такая вот неприятная вещь, как чувствительность, да, увеличивается, угу. и кажется, что это же плохо. Вот вообще есть какие-то проблемы после отбеливания зубами? Может ли отбеливание как-то навредить зубам?
0: Все проблемы, они входят в класс побочных эффектов. То есть нельзя говорить, когда мы упоминаем отбеливание, об осложнениях в результате отбеливания. Таковых не существует. Но существуют побочные эффекты. Вот как раз к побочным эффектам чаще всего и относится повышение чувствительности эмали.
2: Ну, как мы поняли, оно уже проходит,
0: проходит.
2: Со временем. А еще что-то есть?
0: Второе, это отбеливатель может попасть на десну. Так. Десна при отбеливании изолируется, но это сделать на самом деле не всегда удается стопроцентно. Вот. При этом травмируется десна.
1: Небольшой химический ожог получается. Да. Такое повеление, такое прям краевое.
0: Да, он не очень сильный, поэтому вполне тоже быстро проходит. Вот и, собственно говоря, и все.
2: В общем-то, проблем особых не возникнет.
1: Да, но бывает, что чувствительность бывает стойкая, потому что тоже все люди разные, у всех порог чувствительности разный. Состояние эмали тоже разное, и у некоторых там 2 дня все прошло, да, у кого-то неделя нет. Тогда можно использовать, вот мы говорили уже, гели для чувствительной эмали. Бесцветные гели, да, они облегчают состояние.
2: Понятно. А каким образом мы можем узнать о противопоказаниях? Ну, то есть я должна обязательно к врачу прийти? Или вообще, может быть, их не существует, этих противопоказаний, чтобы отбелить мне зубы? Захотела и пошла и сделала.
0: Противопоказания, оно есть для всех процедур.
2: Так.
0: Вот, и когда, да, когда мы видим такую надпись на всех лекарствах и таблетках, то это относится и к этой процедуре, естественно.
2: То есть они есть?
0: И, да, и, конечно, любое противопоказание выясняется в ходе беседы, в ходе консультации. Вот, и основным противопоказанием, конечно, является состояние эмали. Вот если эмаль изначально имеет такое заболевание, как гиперчувствительность...
1: Гиперэстезия эмали называется, да.
0: Или второе, какие-то дефекты, типа сколов, стертостей.
1: Тот же кариес невылеченный, тоже противопоказание.
0: Вот это и является противопоказанием. Но все они, я бы сказал, относительные, потому что любую из этих проблем можно устранить.
2: Ну, получается, самостоятельно я это определить не смогу. Я к чему? К тому, что если я залезла в интернет и посмотрела, а есть ли у меня противопоказания? Но, как выясняется, я это не определю. И поэтому, естественно...
1: Ну да, еще иногда есть такое домашнее же отбеливание, да, иногда мы покупаем какие-то там через интернет полоски, гели, капы, и начинаем отбеливать. Если у нас грязные зубы, если там есть налет, зубное отложение, то никакого результата не будет. Если есть воспаление десны, особенно острое, отбеливать нельзя. При беременности отбеливать нельзя. То есть все равно нужно идти к врачу.
2: Понятно. А нам же это все предлагают. Мол, давайте
1: покупайте,
2: сэкономьте.
1: Покупайте и делайте.
2: Да.
1: Нужно делать все разумно.
2: Так, вот про домашние условия, раз уж мы уже немножко коснулись этого. Есть масса рецептов. Вот, например, морская соль, активированный уголь. Даже слышала, что лимонным соком тоже отбеливают, перекисью водорода. В общем, вот такие вот именно домашние рецепты, не купить какой-то специальный гель, а домашние рецепты. Вот что вы можете об этих средствах сказать? Действительно ли они эффективны? Можно ли ими навредить, если даже они имеют свой эффект?
0: Но любое из этих перечисленных средств является химически активно действующим веществом.
2: Так.
0: И любое химически активно действующее вещество, естественно, вступает в взаимодействие с нашими органическими какими-то пигментами.
2: Так.
0: Вот. В том числе и это относится к зубам. Вот. Поэтому все это, конечно, будет, с одной стороны, да, это работает. Вопрос в том, как оно работает. Концентрация этих вышеперечисленных средств, она различная, во-первых. Во-вторых, как ее дозировать. И очень легко можно навредить. Потому что в профессиональном отбеливании профессионально выдержаны определенные нормы и нагрузки на эмаль. В данном случае это сделать невозможно. И поэтому все это будет, естественно, относиться к самолечению.

0: Ну и тем более, что вот морская соль, она крупная, да, у нас здесь вот лежит.
1: Очень даже.
0: Это абразив. Эмаль царапается. Ни в коем случае вот такую морскую соль нельзя втирать в зубы. Угу. Тем более, что тем более в десну. То есть это все абразив. Если, да, но морская соль очень хороша, она снимает воспаление. Угу. Если развести чайную ложку на стакан воды, полоскать, прекрасное средство от воспаления десны.
2: Угу. Это если оно есть, воспаление.
0: Ну, если, да, это ну, если есть.
1: Это
0: да,
1: мы поняли.
0: Да.
1: Ну, то есть я так понимаю, что вы не отрицаете, что эти средства действительно могут быть эффективными в отбеливании эмали.
0: Могут
1: Но
0: быть.
1: Причина, да, да, по которой лучше этим не пользоваться, как раз-таки в том, что это может еще и
0: навредить,
1: и мы можем получить себе да, большие проблемы.
2: Да, да, потому да, что мы не в состоянии контролировать и дозировать нагрузки.
1: Угу. А вообще русский человек-то он какой?
0: Угу. Чем больше,
1: сейчас
0: тем лучше.
1: Сейчас я как бахну,
0: и все будет беленькое.
1: И сразу будет белое. Я за одну процедуру себе как. Так, а если уже мы отбелили зубы, то каким образом мы можем сохранить этот эффект?
0: Прозрачная диета – это раз.
1: А что такое прозрачная диета?
0: А это прозрачная диета.
1: То есть вообще ничего цветного?
0: Вот когда отбеливаешь зубы, вот у меня такой был один раз в жизни опыт. Приходишь домой, там, да, если кабинетная, ну или вот домашняя, капу снял, а кушать нечего.
1: Вот оно и диета, да?
0: Смотришь на это, кушать нечего. Начинаешь выбирать. Все, что не содержит пигмента, кушать можно. Все, что с пигментом, кушать нельзя. Вот. Вот что у нас там? Помидоры, кетчупы, соус, шоколад, не знаю, морковка, помидоры, соки, да. Кстати, чаи травяные.
1: Борщ,
0: чаи, да, свекла. Чаи травяные тоже могут краситься. Они такого насыщенного цвета, да. Поэтому вот тут начинаешь выбирать.
1: Вот смотрите, мы с вами поговорили про разные виды отбеливания, но мы еще не сказали про зубные пасты. Вот они на самом деле работают, если написано, что она отбеливающая. Она действительно будет отбеливать?
0: Ну, зубная паста, как паста, она всегда работает. Если ей пользоваться регулярно, как мы уже говорили, два раза в день, то зубы, во-первых, механически они будут очищаться, они будут чище. Так. Плюс там добавлено немножечко, но они более абразивные, кстати, тоже нужно аккуратно, если есть проблемы с эмалью, то их долго использовать нельзя, будет опять чувствительность повышаться. И, ну, немножко пероксида карбамида там добавлено, чуть-чуть. Зубы будут свежее. А вот как раз пасты можно использовать после отбеливания домашнего или кабинетного. Будет немножечко дольше эффект сохраняться.
1: Угу.
0: Да.
1: А как вообще этими пастами тогда пользоваться? То есть я могу, например, если я хочу всегда иметь белоснежную улыбку, то покупаю такую зубную пасту и только ей и пользуюсь.
0: Если, вот тоже мы говорили в ранних передачах, да, что с пастой все индивидуально подбирается. Если комфортно, и доктор говорит, да, у тебя хорошая эмаль, и смотрит на полость рта, нет воспаления десны, нет никаких изменений в плане чувствительности, эрозии, клиновидных дефектов, какой-то истираемости, и нет жалоб, да, то можно ей пользоваться.
1: И давайте еще с вами скажем насчет дополнительных медицинских каких-то процедур, которые помогли нам укрепить эмаль вот после процедуры отбеливания. Нужны такие процедуры?
2: Как правило, да. Прежде всего, это, конечно, реминерализация. То есть это насыщение эмали теми самыми веществами, которые находятся в самой эмали. Это, прежде всего, фтор. Вот. И это еще кальций. Вот. Что первичное, что более необходимое, это опять-таки стоматолог определяет. Бывает нужен фтор, бывает нужен кальций. Вот. И, соответственно, и паста есть. Есть зубные пасты со фтором, есть зубные пасты с кальцием. Если говорить о профессиональной помощи, то в кресле пациенту могут нанести гели, которые содержат вот эти вот минералы. Вот, в виде ионов, как правило. И это, в принципе, все с точки зрения помощи профессиональной. Вот. Наиболее, скажем, удобно и эффективно это все-таки самому пациенту после процедуры следить, контролировать. Потому что любая помощь стоматологическая может свестись на нет всего лишь одной долькой лимона, допустим.

0: Вот.
1: Почему лимоны?
0: Лимон содержит высокую концентрацию кислоты.
1: Угу.
0: Вот. Поэтому можно резко повысить чувствительность эмали.
1: Угу.
0: Этим самым лимоном.
2: То есть кислые, да, фруктовые, да, кислоты тоже повышают чувствительность.
1: Поэтому одной долькой лимона можно, да, уже все испортить.
0: Да, поэтому диета здесь важна. И более того, отбеленные зубы, они, конечно же, более, так скажем, чувствительны такие вещи, как тот же лимон, допустим, или какие-то кислые соки. Но даже и не после отбеливания. Если, допустим, думать, что здоровый образ жизни – это как можно больше соков, то можно привести к той же чувствительности, к высокой. Потому что в соках очень много кислоты. И более того, даже не соки, даже фрукты, которые рекомендуются есть регулярно, они также могут испортить эмаль. Вот я, например, наблюдал такую интересную вещь. Находясь как-то в Молдавии, я обратил внимание, что у многих людей очень сильно испорчены зубы. Я начал наблюдать за их диетой. Я вижу, что у них очень много в рационе вишни, черешни, ягод.
1: Она кислая,
0: да,
1: вишня же.
0: Вот. И, соответственно, с одной стороны, вроде бы это полезный продукт, да? Но его легко перевести в разряд вредных продуктов.
1: Все это хорошо в меру.
2: Да, да, да.
0: Это относится ко многим таким продуктам, кстати, не только к ягодам.
1: Большое вам спасибо. Сегодня мы узнали намного больше не только о здоровых, но и о красивых зубах. Всего вам доброго.
2: До свидания.
1: Подведем итоги. Бактериальный налет и отложения, курение, а также постоянное воздействие красящих пигментов пищи способствуют пожелтению зубов. Правильно подобранная методика отбеливания возможна при условии, что зубы и эмаль здоровы. Есть два главных направления отбеливания – кабинетное и домашнее. В первом случае сеанс проходит под контролем опытного специалиста. Во втором предполагается самостоятельное применение специальных гелей с капами, полосок или карандашей. Будьте здоровы и улыбайтесь красиво!

подвязайся добрым подвигом веры. Держись вечной жизни, которой ты призван, и исповедал доброе исповедание перед многими свидетелями.

Здравствуйте! Мы продолжаем говорить о стрессе и о решении стресса с помощью принятия того, что мы счастливы. Очень важный фактор – благодарность. В одном городе, я помню, человек подошел после темы о стрессе и сказал о своем удивительном качестве, которое он обрел в контроле стресса. «Каждый раз, – говорил он, – после работы я спешу к своим внукам. Я удивляюсь им, я общаюсь с ними, обнимаю их». В этой истории даже не звучало слово «благодарность». Однако вы могли почувствовать ее, потому что этот человек благодарен с жизни за то, что у него есть внуки. Каждый раз он готов удивляться и благодарить, когда видит их. Жить и удивляться, благодарить за каждое проявление любви, за малейшее открытие в жизни, за красоту, за радость, которая дается. Не омрачать хорошее – это благодарность. Благодарность, перемешанная с удивлением. Пьер Ришар, 82 года, его спросили: «Почему вы такой позитивный? Почему вы такой здоровый?» Он отвечает: «Вы знаете, я привык удивляться всему, что ни с чем не столкнусь в своей жизни». Развивая чувство благодарности, мы приближаем себя к осознанию счастливого человека и тем самым контролируем стресс.

Вот почему основоположник открытия стресса доктор Ганс Силье, старейший исследователь управления стрессом, однажды заявил: «Полагаю, что чувство благодарности и чувство мести – это два наиважнейших фактора, определяющие наши поступки в повседневной жизни», – пишет он. «От них также главным образом зависит ощущение душевного покоя, защищенности или незащищенности, чувство удовлетворенности достигнутым или гнетущее чувство разочарования. Словом, та степень, в которой жизнь нам удается». С точки зрения управления стрессом, благодарность – самая положительная эмоция, которую можно испытать. А благодарность, подобно счастью, это опять-таки результат принятого решения. Два человека встречаются: как дела, как жена? Другой сразу начинает говорить о том, что к своей жене он даже на козе не может подъехать. Это сразу же позиция, где нету ни малейшего восприятия благодарности. С таким человеком неинтересно разговаривать, неудобно стоять и выслушивать его уныние. Таких людей мы отдаляемся, инстинктивно даже отдаляемся от них. Итак, что мы можем сделать для того, чтобы воспользоваться благодарностью? Начинайте чаще удивляться и благодарить. Вы знаете, один человек пережил развод. Развод по степени стресса очень мощный отрицательный стресс. И вы знаете, я помню, как этот человек рассказывает, что он замечал все самое серое, что только не сталкивался, с чем только он не встречался в своей жизни. Но вот однажды он решил увидеть положительное, хорошее, что происходит в его жизни. Он стал замечать цветы, стал замечать яркие цвета даже на одежде других людей. И это все выразилось в последующем в благодарности жизни, что не так уж все и плохо на сегодняшний день. А вот другая иллюстрация, где чувство благодарности не вырастет никогда. Одна дама, консультируя другую о том, что касается жизни, почувствовала очень тяжелое состояние от того, что та все время ныла, все время говорила только плохое о жизни. И вот однажды этому консультанту приснился сон. Она гуляла по красивому саду и удивлялась и поражалась той красоте сада, в котором она находилась. Но рядом находилась вот эта вот вторая дамочка. И когда она смотрела на розу, она замечала именно шипы, колючие шипы. Она не замечала цветок. Она все время ныла и стонала. То ее не устраивал запах, то ее не устраивала сама обстановка, то подниматься на холм ей казалось утружденно и тяжело совершать подобное. В общем-то, в этом сне сама консультант осознала для себя, что ей казалось плохое и что нужно исправить ее подруге. Вторая важная составляющая – быть благодарным вопреки. Люди с успехом, управляющие стрессом, научились быть благодарными вопреки трудностям. Они могут быть благодарны, даже сильно страдая при этом. Как это может быть? Они знают, что благодарность никогда не возникает сама собой. А она есть результат решения. Есть люди, которые даже в наилучших условиях оглядываются и находят массу причин, но это не относится к этим людям. И хороший наглядный пример мы находим в Писании. Примеры из жизни замечательных людей, которые имели настрой, имели жизненную обстановку. И это достояние всякого, кто желает противостоять стрессу. Я читаю Священное Писание, 16 главу, со слов: «Народ же восстал на них, а воеводы, сорвавши с них одежды, велели бить их палками, и, давши им много ударов, вергли их в темницу, приказавши темничному стражу крепко стеречь их». Получив такое приказание, он вернул их во внутреннюю темницу и ноги их забил в колоду. Около полуночи

Павел и Сила, молясь, воспевали Бога. Узники же слушали их. Так читаем мы в 16 главе книги «Деяния апостолов». Считалось, что бичевание было хуже смертной казни. Жертвы срывали одежду и полосовали кожаными кнутами, в концы которых были вплетены куски металла. Тело просто расползалось на клочья, и шрамы оставались до конца жизни. Этих мужчин избили, а потом в мучительных позах накрепко забили в колоду, поместив в сырую смердящую темницу. При этом, при всем этом они пели хвалу Богу. Вы можете себе представить на минутку, вот сами оказаться в таких условиях, будучи в заключении. И в то же самое время эти люди обрели величайшую свободу, потому что они пели. Солдаты и тюремщики были властны над их телом, но не над духом. Дух их воспарял над обстоятельствами. Они познали величайшую свободу, которую только можно пережить. Они решили быть благодарными вопреки. Они научились устанавливать погоду по собственному желанию в любых обстоятельствах. И для находящихся вокруг его они были в этом темном и смердящем склепе, как солнце. Они установили такую погоду, которую пожелали для себя. Будучи детьми, возможно, они распевали древние еврейские песни, которые воспаряли их в вере в Бога. Это здравые представления, ослабляющие стресс. Песни о том, как застигнутый ревущей бурей человек делает выбор и устанавливает погоду по собственному желанию при любых обстоятельствах. Песни с такими, например, словами, которые мы находим, опять-таки, в Священном Писании. «Хотя бы не расцвела смоковница, и не было плода на виноградных лозах, и маслина изменила, и нива не дала пищи, хотя бы не стало овец в загоне и рогатого скота». Но и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего. Так записано в книге пророка Аввакума, с которой мы можем быть уверены, был знаком Сила и апостол Павел. Какой поглощающий стресс настрой, достойный того, чтобы встроить его в свою систему представлений. Ваше духовное мировоззрение должно работать на вас. Сделав это, вы будете готовы к любой ухабистой дороге в этой жизни. Это хорошая погода. При любых обстоятельствах в ответ на еврейскую песню прозвучала другая. Слова ее содержатся в другом библейском тексте. «Господь Бог, твердыня моя, Он силен спасти тебя, возвеселиться о тебе радостью, будет милостлив к тебе по любви своей, будет торжествовать о тебе с ликованием». Записано в 3 главе пророка Сафонии. Позже один человек из этих двоих напишет: «Я научился быть довольным тем, что у меня есть. Умею жить и в скудости, и жить в изобилии, научился всему и во всем, насыщаться и терпеть голод, быть в обилии и быть в недостатке». И вот в заключительных словах в послании филиппийцам апостол Павел пишет секрет, почему это ему удается. Он говорит: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». У этого человека был крепкий духовный стержень, который давал ему силы испытать благодарность во всех жизненных обстоятельствах. Он овладел искусством контроля стресса, устанавливать погоду по собственному желанию. Любой, кто играет в игру под названием «Жизнь» с таким настроем, уже выиграл. Чувство благодарности пышно растет благодаря вере, которую имеет человек и которую он взращивает все больше и больше. Ее я и призываю
вас развить.

для того, чтобы ваша благодарность была настоящая, нелицемерная, подлинная. Не омрачайте хорошее плохим. И последнее. Научитесь благодарить вопреки обстоятельствам, благодаря христианскому отношению к жизни. Итак, благодарность. Я благодарю Бога за свою семью,

85% табачного дыма невидимо невооруженным глазом. Исследования показали, что если курит хотя бы один из членов семьи, успеваемость ребенка в школе ниже, чем у детей из некурящих семей. Дети, подвергающиеся принудительному курению, хуже усваивают учебный материал. «Освободись от табачной зависимости. Не отнимай у ребенка возможность развиваться».

0: Зачем мне ходить в церковь каждую неделю? Библию я могу почитать и дома, а проповедь посмотреть в интернете. Апостол Павел говорит: «Не будем оставлять собрание своего». К кому он обращался с этим призывом и относятся ли эти слова сегодня к нам? На наши вопросы сегодня отвечает священнослужитель Михаил Сергеевич Варенов. Михаил Сергеевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Вот эти известные, в общем-то, слова апостола Павла «не будем оставлять собрание своего», кому были обращены, интересно, и можем ли мы перенести их на современную христианскую жизнь?
1: Да, сегодня заметно сократилось расстояние между людьми, которые даже живут географически на большом расстоянии, то есть далеко, да, потому что у нас есть различные средства связи, и мы можем хоть каждый день общаться друг с другом, даже если человек уехал за границу, все равно не разрывать с ним связь. Вот те люди, которые приезжают к нам сюда, мы их называем мигранты, они обычно так и живут. Они приезжают сюда, здесь работают, но у них есть своя семья где-то в Средней Азии. Они каждый день могут общаться по телефону, по видеосвязи и таким образом сохранять как бы связь со своей семьей. Uh-huh. Да? И вроде бы кажется, что не обязательно сегодня присутствовать рядом с человеком, чтобы быть частью вот одной семьи. Да? Точно так же и в церкви. В церкви тоже сначала появились сотовые телефоны, когда люди смогли связываться друг с другом, да? Ну или просто телефоны стационарные. Они могли позвонить, узнать, как дела, помолиться друг за друга, поддержать друг друга. Для этого не обязательно было приходить в церковь. Теперь же появились трансляции богослужений. Тоже ты можешь из дома прямо смотреть трансляцию, попасть на богослужение родной церкви. Особенно актуально, если вы вдруг переехали в другую страну, то вы можете увидеть своих братьев и сестер, почувствовать сопричастность с родной общиной. И в связи с этим перед многими встает вопрос, а нужно ли тогда идти в церковь? Ведь гораздо удобнее оставаться оставаясь дома,

0: проснуться вовремя, в удобное время, умыться, позавтракать, не торопясь, и прямо в домашней одежде включить богослужение любой церкви и смотреть. Тем более, что в субботу после трудовой недели, наверное, хочется отдохнуть, подольше поспать. Да? А поход в церковь – это не отдых, потому что все равно это какая-то, ну, какая-то суета, забота, переживание. То есть тебе надо рано вставать, надо прихорашиваться, нужно всех собрать, особенно если у вас дети, нужно еще их собрать. И это целая, ну, целая задача, да, и большие беспокойства. И мне кажется, что вот он, ну, такого формата богослужения, как онлайн-богослужения, они в какой-то мере уместны и допустимы, особенно для людей пожилых или тех, кто не может передвигаться, да, кому тяжело прийти, не может он физически. Вот, и такой человек может хоть какое-то участие принять в жизни общины, в богослужении. Но мы также должны понимать, что богослужение – это нечто большее, чем только лишь насыщение своего разума хорошей проповедью, например, да, или даже участие в совместном пении, или, может быть, перевод пожертвования, да, через сайт церкви. Богослужение создает еще площадку для неформального общения. И вот эта часть, она не менее важна, чем часть формальная, богослужебная, когда мы поклоняемся Богу. И вот о ней мне сегодня хотелось бы поговорить, опираясь на текст в послании к евреям, 10 глава, стихи с 24 по 25. Давайте мы
1: его прочитаем. Это как раз те тексты, да?
0: Да.
1: Как я понимаю, да.
0: Давайте мы в них немного вникнем и постараемся разобраться. Глава 10, стихи с 24 по 25. «Будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам. Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматриваете приближение дня оного». Для начала давайте определимся с тем, что это были за собрания, где и как они проводились. Сам термин «собрание» обозначает официальное собрание всей общины, для, ну, проводимое для богослужения и для общения. Вероятнее всего, такие собрания проводились в частных домах более богатых христиан. Но больше проводить их было негде. И к тому же у нас есть свидетельство апостола Павла, который передает приветы от церквей, собиравшихся в частных домах. Вот один из таких примеров, 1 Коринфянам 16:19. Он пишет так. «Приветствуют вас церкви Ассийские, приветствуют вас усердно в Господе Акилла и Прескилла с домашнюю их церковью». Когда читаешь, кажется, что это за домашняя у них церковь. То есть у них была какая-то общая церковь, да? Еще какие-то домашние церкви у них были. Но это не совсем так, потому что и здесь имеется в виду не домашняя церковь, а церковь, которая собирается в их доме. Так и передают современные переводы. Вот посмотрите. «Прескилла тоже горячо приветствует вас. В Господе привет от всей церкви, которая собирается в их доме». То есть идея в том, что эта церковь собирается у них дома. Церковь, которая находится в Эфесе, потому что апостол пишет послание в Коринф, находясь в городе Эфес. И в нем была вот эта семья, которую звали Акилла и Прескилла. Они жили в этом доме, и в этом доме могла собираться церковь. То есть это был достаточно большой и богатый дом.
1: То есть церковь – люди, то есть община.
0: Да, да.
1: Потому что своих зданий у первых христиан-то не было, я так понимаю.
0: Да, да? Церковь в Новом Завете – это община, это собрание людей. Собрание людей. А место, где они собираются, чаще всего они собирались в частных домах, не называются церковью. Они никак не называются, просто дома, да? Вот. То есть это были богослужения, проводимые в частных домах, вероятно, даже чаще, чем один раз в неделю. То есть они, может быть, несколько раз в неделю собирались вместе, и после работы, вечером, у них проходил еще такое служение или такой обряд, как вечеря Господня, то есть ужин воспоминания о Господе. Вот, это тоже проводилось чаще, чем раз в неделю. И такая регулярность была обусловлена тем, что для первых христиан эти собрания были не просто актом поклонения Богу,

0: это был их способ выживания. Потому что первые христиане жили в условиях гонений и давления со стороны общества. Они воспринимались как незаконная секта. С одной стороны, была угроза политического преследования, потому что быть христианином означало, что находиться вне закона. То есть нарастало вот это вот напряжение между христианской церковью и государством. И с другой стороны, нарастала социальная изоляция. Потому что если человек переходил в христианство, то он отрывался от своих корней, от еврейства, от синагоги, и получается, он был оторван от прежнего общества и переходит в новое общество. И ему, он не может сам по себе находиться, ему нужно быть обязательно прикрепленным к какой-то социальной группе, в которой он будет чувствовать ну, как бы свою идентичность, какую-то поддержку ощущать. Да? И поэтому люди... Первые христиане, они гораздо чаще приходили на собрания, и это был их, для них способ их поддержки. И послание к евреям, кстати, почему оно названо к евреям? Не потому, что оно адресовано евреям, исповедующим иудаизм, а оно адресовано к христианам, которые были раньше иудеями, то есть, то есть это бывшие евреи, то есть они по национальности евреи, может быть, да, они раньше исповедовали иудаизм, но теперь они перешли в христианство, и им пришлось разорвать свои прежние связи, чтобы стать христианами, потому что христианство, оно было, ну, это была религия, которая противостояла в какой-то степени иудейской религии, да, по крайней мере, иудейская не воспринимала ее толерантно, это уж точно.
1: Ну, вот. То есть они уже не могли посещать синагоги иудейские?
0: Да, невозможно было сохранить лояльность и тем, и другим. Ты либо сохраняешься в иудаизме, либо уже переходишь в христианство. Поэтому им-то как раз еще было тяжелее, они были оторваны от своих корней, от своих общин, многие даже от своих семей. И община верующих была, по сути, для них новой духовной семьей. Пусть семьей не по крови, но семьей по духу. И поэтому христиане сразу же стали называться братья и сестры. Потому что они воспринимали, они мыслили себя как духовная семья. И собрание было для них прежде всего поддержкой и ободрением. Они вместе жили и вместе дружно ожидали пришествия Христа. И это ожидание сплочало их еще больше. Но постепенно многие стали разочароваться. И в связи с тем, что Христос не приходил, уже умирали отцы, и люди понимали, что ну, как-то это ожидание слишком надолго затягивается. Они, может быть, на такое изначально не соглашались. И многие христиане вообще стали сомневаться в этой идее, что Христос действительно вернется за нами. Да? И начали оставлять собрания. Кто-то разочаровавшись, кто-то из-за страха быть узнанными властями, как соучастник вот этих вот незаконных собраний. А некоторые даже стали возвращаться обратно в синагоги, чтобы избежать изоляции и в том числе политических преследований, потому что иудаизм был официально признанной религией в Римской империи, а христианства нет. Поэтому христианство воспринималось как бы вне закона. Поэтому, говоря об обычае, апостол имеет в виду не просто какой-то случайный пропуск собрания из-за лени.
1: По болезни.
0: Не захотелось мне сегодня прийти.
1: Разок,
0: вот, да, и я не пришел. Он говорит об устойчивой практике пренебрежения собранием. Пренебрежения, оставления его. Которую он связывает с отступничеством. То есть человек... оставляя собрание, он отрекается потом и от христианства. Если посмотреть шире в контекст, то мы увидим, что за пропуском собрания следует отступничество. Вот посмотрите, с 26 стиха по 29 прочитаем. «Ибо если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи, но некое страшное ожидание суда и ярость огня, готового пожрать противников». Если отвергшийся закона Моисеева при двух или трех свидетелях без милосердия наказывается смертью, то сколь тягчайшему, думаете, наказанию, повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню кровь завета, который освящен и Духа благодати оскорбляет». То есть он здесь говорит, что вслед за оставлением собрания идет и отвержение самой веры. То есть человек не просто перестает ходить, он вернулся к прежним своим началам, то есть он

0: Наступил от веры, которую когда-то принял. Он отвергся Христа, от крови завета, который был искуплен, и тем самым оскорбляет Святого Духа. То есть вот как бы одна из целей, зачем нужно было ходить в собрание, она профилактическая, чтобы самому не отпасть от веры. То есть регулярность собраний – это своего рода духовный предохранитель, который защищает от отступничества. Если человек переживает сомнение или усталость, он сначала дистанцируется от общины, а уже затем отступает от веры. Если говорить о нас, то в нас тоже порой происходят вот эти процессы угасания веры под воздействием многих факторов. Разочарование в Боге. Я молился, мне Бог не ответил. Обида на людей в церкви, интеллектуальные сомнения. Или просто, когда вера становится рутиной и перестает быть живой, свежей, превращается больше в обязанность, то человек угасает, человек разочаровывается. И худшее, что мы можем сделать в этой ситуации, это дистанцироваться от церкви. Вместо того, чтобы принести свои сомнения и боль в общину, где можно получить поддержку и ободрение, уйти в изоляцию. Отрезать себя, получается, от этого канала. Изоляция не решает проблему, а наоборот ее усугубляет. В одиночестве обиды растут, как раковая опухоль. Они не оспариваются, не проверяются, как если бы мы с кем-то могли поговорить. Проблему нужно обязательно обсуждать. Если она возникла.
1: Но это если есть действительно вот внутренняя проблема, какое-то, может быть, правда, разочарование, какое-то уже потеря доверия Богу, сомнения, вопросы. А если человек говорит, у меня все в порядке вообще, я верю, верю, я не перестал верить, и Библию читаю, и там пособие библейского урока, все изучаю, и включаю я трансляцию, очень мне нравится проповедь ваша, пастор, и напишу даже я, и перепостить ее смогу я, и комментарий напишу, спасибо, Михаил Сергеевич, вам какая хорошая проповедь, все хорошо у меня, но вот не хожу, да потому что я на работе устаю, тут у меня внуки, здесь у меня и голова с утра болит. Я лучше трансляцию, и человек неделями смотрит трансляцию, когда в церкви какой-то праздник, или какие-то его хорошие знакомые туда пришли, или что-то еще, он в церковь придет. А потом снова месяца на два пропадет. Михаил Сергеевич, хорошие проповеди, продолжаю смотреть, насыщаюсь духовно. Вот что вы на это скажете?
0: Да, как я и сказал, богослужение – это больше, чем просто насыщаться духовно или насыщать свой разум. Оно имеет несколько целей вообще в себе, и вот одна из них – это то, что мы сейчас сказали, то есть мы как бы разбираем несколько ситуаций, опираясь на текст «Евреям», но мы еще не дошли до ответа на ваш вопрос.
1: Сейчас, услышим
0: сейчас,
1: позже.
0: Сейчас я думаю, что мы к нему придем. Да. Ну, то есть я просто хотел бы для начала выделить вот эту, вот, вот эту важную цель, важную задачу, что посещение богослужения – это необходимая поддержка для христиан, которые разочаровываются в Боге, и у которых возникают какие-то сомнения, они их ни с кем не проговаривают, не обсуждают, и у них эти сомнения разрастаются, и в конце концов человек приходит к отступничеству, если он никак не взаимодействует с церковью. Понятное дело, что он может сейчас взаимодействовать онлайн, то есть может что-то смотреть, но если из этого исключить все равно элемент коммуникации, то есть общения с другими христианами и проговаривания своих внутренних переживаний и проблем, то человек как бы варится в собственном соку, и никто не может его поправить, исправить, направить. Вдруг он что-то не так понял или что-то не так для себя решил, или где-то он ошибится, и никто его не поправит, никто как бы не поможет ему в его исправлении. Вот. Ну и никто не поддержит. То есть, когда мы говорим об онлайн-богослужении, мы подразумеваем себя, ну или рассматриваем себя как зрители, которые просто смотрят. Да, у нас отсутствует какое-либо такое устное, скажем так, взаимодействие с людьми в церкви. Вот. Но необходима община, необходимо общение. А индивидуальная вера, вот существует, да, такое понятие, как индивидуальная вера, она

0: не очень получается здравые идеи. То есть это неполноценное христианство. Христианство вообще коллективная религия, не индивидуальная. Угу. Христос сказал: «Я создам церковь мою». Церковь — это собрание. Угу. Собрание — это собрание людей. Угу. То есть каким-то образом ты должен вовлечься в собрание. Угу. Вот. И поэтому первая причина, по которой не следует избегать собраний, чтобы устоять в вере, потому что собрание — это наш духовный предохранитель. Вторая причина в том, что собрания помогают выстоять в тяжелые времена. Первая церковь жила во времена гонений, и христиане собирались по домам, порой они собирались скрытно, где-то в катакомбах, то есть там, где хоронили людей, и где тебя не могли выгнать, не могли прийти солдаты и тебя оттуда взять и отвезти на казнь. И христиане собирались там, они вместе молились, они вместе пели гимны, они друг друга поддерживали. Кроме этого, они укрывали в своих домах еще других христиан, которых преследовали власти, помогали вдовам с их детьми, у которых забрали мужей или казнили, или посадили в тюрьму, навещали арестованных братьев и сестер, приносили им хлеб, еду, воду, одежду, или просто поддерживали их вот таким образом. То есть все это служило поддержкой для гонимых, гонимых христиан. То есть собрание, оно опекало, помогало своим другим христианам. Вместе им было легче выстоять в этих тяжелых испытаниях. Да? И вот как раз апостол пишет здесь же об этом, вспоминая об этих обстоятельствах с 32 стиха. «Вспомните прежние дни ваши, когда вы, быв просвещены, выдержали великий подвиг страданий, то сами среди поношений и скорбей, служа зрелищем для других, то принимая участие в других, находившихся в таком же состоянии. Ибо вы и моим узом сострадали, и расхищение имения вашего приняли с радостью, зная, что есть у вас на небесах имущество лучшее и неприходящее». То есть апостол здесь показывает нам, что христиане, вот эти христиане, они перетерпели многие гонения, страдания, и они также сострадали другим христианам, в том числе и самому апостолу. Да? Вот. И поэтому вторая причина, почему важно было быть частью страдания, частью собрания, это необходимая поддержка. Необходимая поддержка в условиях кризиса, да, в условиях, когда есть какое-то давление со стороны. И третья причина, почему важно не оставлять собрание, в том, что мы сами являемся опорой для других людей. Именно в собрании. А обычно вот тот текст, который мы прочитали, его не совсем правильно применяют. Если кто-то перестает ходить в церковь, то ему так и говорят, прям цитирую этот текст, «не оставляй собрание своего, как есть у некоторых обычай», да, и так далее. Но на самом деле это лишь вторая часть, придаточная часть предложения, которое начинается со слов «будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам». И в изначальном написании этот текст должен звучать следующим образом. «Будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам, не оставляя собрания, как есть у некоторых обычай, а увещевая друг друга, тем более, чем более усматриваете приближение дня оного». То есть главная мысль, которую здесь апостол пытается передать, это «будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам». И дальше говорит, не оставляя собрания, да, но увещевая друг друга. То есть чувствуете разницу? Идея в том, что мы должны идти на собрание не просто для того, чтобы побыть на нем или отстоять службу, а для того, чтобы уделить внимание друг другу, активны, активны, да?
1: То есть, если человек думает, что у него с духовной жизнью все в порядке, и ему достаточно смотреть трансляцию, просто писать какие-то комментарии, перебрасываться некоторыми фразами онлайн, то надо подумать, что если у тебя, ты, как ты утверждаешь, все в порядке с духовной жизнью, значит, ты можешь что-то дать другим, приди в собрание, помолись с сестрами, помолись с братьями, послушай их проблемы, поддержи их. Этот какой-то простой христианский разговор может стать, ну, большим укреплением для того, кто испытывает нужду. И таким образом ты послужишь человеку.
0: Да, да, нужно, да, на, да. Нужно воспринимать себя не как пассивным участником собрания, а именно как активным участником. Да.

0: Вот. И к этому призывает нас апостол, чтобы быть внимательными, да, увещевая друг друга. Вот этот термин «увещевать», он имеет двоякое значение. Это ободрять и обличать. Ободрять и обличать. Вроде бы несовместимые друг другу понятия, но на самом деле имеется в виду, что обличать с любовью. Термин греческий, который здесь используется, параклеин, от него происходит слово «параклитос» – «утешитель». Так Иисус называет Святого Духа, когда говорит, что утеши, что когда я уйду, вместо меня придет другой утешитель, Дух Святой. Да? И он что сделает? Он будет обитать в церкви, и он будет ободрять и обличать. Да? Но обличать именно с любовью, да, человека, чтобы до него доходило то, что ему пытается сказать. То есть Дух Святой действует в общине и через общину. И причина, по которой не следует избегать собрания, в том, что мы создаем среду для действия Святого Духа. Мы создаем среду общения, в которой происходит взаимное наставление и ободрение.
1: Вот сейчас вспоминаю те случаи, когда там Дух Святой, например, сходил. Он сошел на апостолов, на учеников, когда никогда они были по отдельности, каждый в своей комнатке, а когда они были вместе. Когда мы говорили о Корнилии, вот недавно, да, с вами была встреча, тоже там весь дом, вся семья Корнилия пережила сошествие Святого Духа, а не кто-то один, сидящий в своей комнатке, как бы испытал на себе действие Святого Духа. Там были несколько человек, и Дух Святой сошел на них, когда они были в собрании,
0: да,
1: можно сказать.
0: Апостол,
1: да,
0: Павел говорит в другом послании: «Вы храм живущего в вас Духа». То есть мы носители Святого Духа, да? И Дух может действовать только, ну, как бы через нас. Он не может сам по себе обитать в церкви, он обитает в людях, которые приходят, собираются вместе. И эти люди могут оказывать взаимную поддержку и попечение тем, которые, может быть, ослабели, и у которых есть вот эти внутренние переживания, разочарования или проблемы жизненные. Да? И поэтому себя здесь следует воспринимать именно вот в такой активной роли. Причем вот это попечение должны оказывать не только пасторы, пресвитеры или другие служители церкви, но все члены общины. На всех возложена эта ответственность. Мы все должны быть внимательны друг к другу и друг друга наставлять и ободрять, чтобы никто не отпал от веры и чтобы никто не стал отступником. То есть цель – это взаимное попечение. Все вместе мы создаем эту среду, попечение друг о друга, и я уже воспринимаю себя в активной позиции, а не в пассивной, да, но в роли наставника. Вот это, пожалуй, самое главное, ради чего стоит посещать собрание, в создании вот такой атмосферы, которая способствует общему росту.
1: Ну, это, я думаю, важно тогда человеку просто действительно осознавать свою личную ответственность, брать на себя какое-то служение по силам, да, и не просто приходить. Если ты приходишь просто как зритель, ты постоянно найдешь к чему придраться, и тебе все время будет скучно. Сегодня проповедь не такая вдохновенная, сегодня не очень приветливо ко мне обратились, и мне было скучновато, и служение затянули. Но когда ты вносишь свою лепту в служение, кого-то поддерживаешь, там, преподаешь Библию, диаконом служишь и так далее, разные есть служения, то ты прямо чувствуешь себя частью этого дела. Ты уже не посторонний какой-то, ты не зритель, ты участник.
0: Да, церковь, она создается людьми, которые в ней, да, и все, что там происходит хорошего, это благодаря тем людям, которые вовлеклись в этот процесс. Да, и мы должны именно потому приходить в собрание, чтобы вовлекаться в процесс соучастия в жизнях, в проблемах других людей по мере своих сил и в соответствии с теми дарами, которые Бог нам предложил. Вот. Ну и, конечно, отдельный навык – это в том, как научиться увещевать так, чтобы найти баланс между назиданием или наставлением и ободрением. Потому что можно ведь так увещевать, что человека скорее это еще больше отвернет или еще больше усугубит его духовную проблему, чем поддержит и поможет ему, да, из нее выйти. Апостол дает нам такой совет в послании Галатам 6.1. Давайте посмотрим.

0: послании Галатам 6.1, он здесь говорит, как нужно обличать. «Братья, если впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собой, чтобы не быть искушенным». То есть нужно как обличать? В духе кротости. Угу. В духе кротости, угу. Да?
1: И наблюдая за собой при этом.
0: Наблюдая при этом, да, за собой, да. Человеку, например, если раненый человек пришел в больницу, ему не читают лекцию о том, как ему нужно было жить, чтобы он не получил эту травму. Ему оказывают первую медицинскую помощь.
1: Быстро, да? Причем, да. Да.
0: Быстро, да. Так и церковь, она должна сначала показать первую любовь грешнику, а уже потом, когда он почувствует, что он принят и любим, после этого помочь ему исцелиться от его духовного недуга и духовной болезни.
1: Вот так. Понятно. Михаил Сергеевич, время нашей программы подошло к концу. Я благодарю вас за участие в нашей программе. Спасибо вам большое.
0: Да, спасибо.
1: Дорогие друзья, благодарю и вас за то, что это время вы провели с нами. Вы смотрели программу «Открытая книга». Желаю вам всего доброго, и пусть Господь благословит вас на пути к Нему.

0: мы не можем надеяться на правильное понимание Слова Божьего, если будем рассматривать Библию просто как обычную книгу.
1: Триединство Бога. Что оно означает для нас сегодня? Здравствуйте, дорогие друзья! Очень рады мы с Еленой вновь приветствовать у нас Александра. Александр, спасибо за еще одну встречу. Вы нам пишете, мы очень рады читать ваши комментарии, очень рады тем вопросам, которые вы нам задаете. Они нас ориентируют, о чем говорить дальше. И в то же время очень важна ваша поддержка, когда вы говорите о том, что это ценно для вас, что это интересно. Тогда какую-то особую значимость принимает наш труд совместный. Слава Богу и спасибо за вас. Ну вот, Лена, триединство Бога. Давай какое-то краткое такое определение дадим ему. Что такое триединство?
2: Ну, вот мы говорили уже, да, о Боге Отце, о Иисусе Христе и Духе Святом. И, по сути дела, после грехопадения человека у них вот эта цель по спасению нашему и по возвращению в Эдем, по сути дела, то, что они сотворили для нас, вот, это была главная цель, и они осуществляли ее и осуществляют на протяжении всей истории вот, существования человека.
3: Едино, да.
1: Да. То есть такова цель Бога.
2: Спасение, да,
1: да, спасение.
3: То есть и спасаемся мы тоже триединым Богом.
2: Да.
3: То есть,
1: вот очень интересно, я никогда этого не слышала в таком аспекте, что какую роль играет триединство Бога в нашем спасении.
3: Ключевую, на самом деле. А вот давайте посмотрим опять на святилище, которое мы изучали. Mm-hmm. Вот у нас видение Иоанна, 4 глава, где нам показан Бог Отец. Вот эти ангелы, да, таинственные, которые там стоят. Mm-hmm. Давайте еще раз предупредим, что не надо думать, что так оно на самом деле и выглядело. Mm-hmm. Да? То есть это видение, это данное Иоанну, которое несет в себе некоторую ключевую информацию, да.
1: Ну да, и у которого, опять же, в его человеческом опыте ничего подобного не было. Он описал, как смог. А потом художник изобразил, как смог.
3: Да, мы же когда, помните, говорили о видении Иоанна, о видении Иезекииля, они всегда пишут как бы, как будто бы, подобное. Да? То есть, вот. Потому что мы тоже не знаем, сколько там херувимов на самом деле у престола, но здесь нам написано 4, да? Потому что мы говорим, что 4 – это символ, это число творения.

0: А число Бога — это у нас три, да? Вот давайте три единства найдем в описании видения Иоанна, да? Что там? Смотрите, видим престол и на нем сидящий, да? То есть это Бог Отец, да? Вот, и от престола сходили молнии, и громы, и гласы, и семь светильников стоит перед престолом, да? Горелись перед престолом, который суть семь духов Божьих, да? И мы когда изучали, значит, святилище, да, ветхозаветное святилище, мы с вами говорили видение, например, того же пророка Захарии, да, мы с вами говорили, что такое светильник, да, светильник – это символ народа Божьего, семисвечник, да, то есть он заправляется маслом, а масло – это символ Святого Духа, да, то есть что Захарию сказано, ты знаешь, что это такое? А Захарий говорит: не знаю. Вот он все время видит и ничего не знает, и спрашивает: ты мне скажи, да? Он говорит: это мое слово, выражаем не силам, не воинством, а чем?
1: Духом.
0: А Духом Божьим, да, выражаем Духом Божьим. То есть символ Духа Божьего, этот светильник, он светит, он дает свет. Угу. И мы с вами говорили, что именно священник, да, который является символом Иисуса Христа, заправляет его маслом специальным, да, чтобы он, этот семисвечник, светил. Да, почему там семь светильников, почему семисвечник? А потому что мы с вами знаем, что книга Откровения говорит нам о истории Церкви Божьей, да, народа Божьего в семи этапах. Да? То есть у нас семь церквей. Первая идет история семи церквей. Да? Это семь периодов духовного состояния церквей.
1: Это уже христианская церковь после Голгофы.
0: Да, это христианская эра, христианская эпоха, да, после Голгофы. Значит, дальше идет у нас семь печатей, которых мы изучали. Да? То есть это
1: как развивается история человечества, да, открывается,
0: да,
1: печать,
0: это
1: за печатью.
0: Как у нас идет проповедь Евангелия. Мы с вами говорили, что святилище — это центр проповеди Евангелия. И затем у нас есть семь труб. Это то, что происходит, как Бог вмешивается в земную историю, дабы человека образумить, как он
1: Можно сказать, действует. Что это вести. То есть труба – это вести. Это семь вестей, весть, да. Которые
0: небо посылает нам,
1: да,
0: на землю.
1: Богом дается.
0: Вот. Посмотрите. Вот этот светильник, наполненный Духом Святым. Да, то есть это символ Духа Святого, престола. Затем мы с вами видим в пятой главе, что престолу подходит Агнец, как бы законный, да, Христос. У него тоже есть семь очей, которые суть семь духов Божьих, смотрите опять, духов Божьих, посланных во всю землю. То есть Дух Божий послан во всю землю.
1: Церковь Божья послана во всю землю.
0: Не церковь, а Дух Святой во все этапы земной истории, да, то есть во все времена, от вознесения Иисуса Христа и того момента, когда Христос начинает работать как первосвященник, да, когда подходит к Богу Отцу, и до окончания суда и возвращения Иисуса Христа на землю, вот эти семь этапов описывается у нас как раз, Дух Божий никогда не покидает его народ. Никогда.
1: Да, можно сказать, что таким образом, по этим словам можно утверждать, что Дух Святой присутствует во всех церквях.
0: Конечно. Конечно. Несмотря на всех вот эти... Нам не хватило времени описывать всех четырех всадников и то, как они действовали, а кто-то и плохо действовал там, да, как пишет Священное Писание. И тем не менее...
1: Кто-то смерть приносил.
0: Даже неважно, их описание все равно говорит нам о том, что там присутствует Святой Дух. Дух Святой никогда не оставлял Церковь Божью. Никогда. Во всей истории человечества.
1: Но все-таки вот, я не знаю такие церкви, в которых бы он отсутствовал. Но тем не менее, если люди себя начинают совершенно, неподобающим образом, что ли, вести, они ведь могут изгнать из своей церкви Духа Святого?
0: Нет, конечно. Нет. Здесь имеется в виду не об конкретных организациях, а именно об этапе существования христианской церкви в принципе. Понимаете?
2: То есть ведь Господь говорит, как еще и остатки своем, да?
0: Остатки, да.
2: То есть это не вот весь, весь
1: род человеческий,
2: весь религиозный мир или там род человеческий весь, да? А это остатки.

0: достаток – это те, кто слышит его, да, кто знает его, кто идет за ним.
1: Да. Повинуется Святому Богу. Да. Это остаток Божий, он находится во всех конфессиях. Во всех конфессиях есть люди, которые не повинуются Святому Духу, а есть именно из народа Божьего. То есть, что такое народ? Духовный Бог. Бог – тот, кто следует истине, открытому свету. Ведь светильник, он что делает?
0: Освещает.
1: Светит. А вы помните, на что он светит? Он с южной стороны, а с северной стороны хлебопредложений, их 12 штук. Каждому сыну Израиля по числу, да, то есть их съедают, каждую субботу съедали священники, понимаете? Его надо было съесть. И вот что делает церковь? Она освещает хлеб жизни, освещает Евангелие, да, освещает хлеб, шедший с небес, кажется, Христос. Вот. Вот что делает Церковь Божия. Вот как мы спасаемся, то есть вот ключевая роль и Святого Духа, и нашего первосвященника, мы с вами поговорили, Христа, да, опять, и Бога Отца.
2: А люди, которые вне церкви, ну вот так сложилась жизнь, да, всячески она может сложиться у человека, они ведь тоже могут быть наполнены Духом Святым?
1: Конечно, конечно. Написано, освящает всякого человека, приходящего в мир. Даже если кто не слышал о Христе, но повинуется добру, идет за светом, вот открыт ему свет, то есть знает, что такое хорошо, тут вот это хорошо, и он к нему тянется. А знает, что такое плохо, и он от него что? Уходит.
0: Да,
1: вот
0: да.
1: Он из народа Божьего. Почему? Потому что он идет по открытому ему свету. Знал бы он, что есть Христос, что надо заключить завет, вот что сделал бы? Он заключил завет. Вот. И мы знаем то же самое, как Святой Дух участвует в нашем спасении, да, как Отец, Сын, Святой Дух участвует в нашем спасении. Когда Христос уходил, вот опять этот текст, мы опять к нему возвращаемся, Деяния апостолов, 1 глава, 8.
2: Когда он возносился после воскресения?
1: Да, он оставлял своих учеников, он уходил от них, да. Но, говорит, вы не будете одни, да, но вы получите обещанного от Отца, Святого Духа. И будете мне свидетелями в Иерусалиме, в Иудее, в Самарии и даже до конца земли. Да? Когда это случится? Когда сойдет на вас Дух Святой. Святой. А когда это случилось? В тот момент, когда Иисус...
0: В день Пятидесятницы.
1: Это на земле, а на небе вот этот вот Агнец, Христос воскресший, подходит к Богу Отцу, забирает у него книгу, запечатывает, раскрывает первую печать, и на земле сразу Пятидесятница, сходит Дух Святой на апостолов в виде огненных языков. Сам Иисус говорил о роли Святого Духа, вот как. То есть это опять у нас вечером, перед распятием. Что Он говорит? «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди». И я...
2: А в некоторых переводах еще как-то это так вот переводится, что «соблюдете Мы». Если вы Меня любите, то вы соблюдете.
1: Вы это сделаете. То есть заповеди, 10 заповедей, они так и говорят, что вы будете соблюдать, там, вы будете делать и так далее. «Я умолю Отца Моего и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек». Кого? Давайте посмотрим. «Духа истины, который мир не может принять, потому что не видит его и не знает его, а вы знаете его, ибо он с вами пребывает и вас будет».
2: В вас будет.
1: Да. Посмотрите.
2: С нами пребывает и в нас будет.
1: Да, то есть с вами, с учениками. Почему он в вас будет? Мы об этом говорили. О Новом Завете, о преимуществе Нового Завета. Потому что благодаря тому победе Иисуса Христа, Святой Дух уже не рядом с человеком, а в нем. Человеке. Это наша тема, храм Святого Духа, внутри человека.
2: В том человеке, который принял Бога верой. Да?
1: Это еще более близкое, как говорится, взаимодействие с Богом. И посмотрите, не оставлю вас сиротами. Приду к вам.
2: Это вот не просто такое вот фигуральное, что вот будет в нас.
1: Да.
2: То есть, на самом, я не знаю, конечно, вряд ли существуют приборы, которые могли бы измерить, есть он.
1: Количество Святого Духа.
2: Да, количество Святого Духа в нас, или его отсутствие, или его присутствие. Вот. Но ведь это все-таки это явление какое-то, Бог в нас, а не просто слова.
0: Ну вот рождение от Святого Духа, да?
1: Да.
0: То есть будете рождены. А вот рождение, ну как бы это плод новый человека, да?
1: Преобразование.

0: Да, плод Духа Святого, да, это там любовь, радость, мир. То есть человек обретает вот этот плод Духа Святого, когда он рождается от Духа Святого.
1: А кому он дается? Тому, кто соблюдает?
0: Да, заповеди.
1: То есть если человек встает на эту дорогу, обращается к Богу, то есть может говорить, обратитесь ко мне, да, повернитесь ко мне. То есть если человек начинает идти, и Бог протягивает ему свою руку. И Дух Святой как раз в это. Ведь почему к такому человеку Дух Святой двигается и в него входит? Почему? Потому что он не насильник.
0: Ну да.
1: Стою и стучу, говорит Христос. Да. Это сатана выламывается в наш разум, в наше сердце. Он ему сломать дверь, сломать нашу
2: судьбу,
1: да, вообще бросить человека в
0: сточную. Разрушить.
1: Ему недостаточно, что мы просто погибли. Он хочет бросить человека в сточную канаву, просто там показать, вот образ Божий, где находится, понимаете. Вот. А Дух Святой, это как, вот помните, что Илии сказано было? Да?
2: Вене тихого ветра.
1: Да, это вене тихого, это дыхание тихого ветра. Вот что такое Дух Святой. Вот Бог, я кроток и смирен, говорит Христос. Такой же Дух Святой, такой же Отец. Он не навязывается. Он пытается до нас достучаться, как говорится, да, войти в открытую дверь, чтобы мы открылись. Мы открываем.
2: То есть он входит только в открытую дверь, да, нашего сердца, если, да, мы ее открываем для него.
1: Да, и начинает
0: и
1: нас действовать.
0: Он уважает свободу выбора.
1: То есть буду он, с вами вечерять.
0: Он дал эту свободу человеку. Да. То есть мы не роботы и, да, не игрушки.
1: Что, будет Христос с нами делать? Вечерять Он с нами будет. То есть, да, вы понимаете, ужинать будет с нами, да. То есть Он сядет с нами. То есть как Он нас ценит, как Он к нам относится. Угу. Вот. Он не схватит нас и не заставит. Да, что Он делает? А научить хочет. Да. Чтобы мы сделали сами свой выбор. И вот очень интересное, значит, рассуждение, даже не рассуждение, а слова Иисуса Христа в 16 главе Евангелия от Иоанна, вот 13-15 стихи. «Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину». Вот функция Духа Святого – наставлять на всякую истину. «Когда с ними был Христос, Он наставлял на всякую истину. Ибо не от себя будет говорить, но будет говорить, что услышит». Где Он это услышит? У Бога Отца, да? Угу. «И будущего возвестит вам. Он прославит меня, потому что от моего возьмет и возвестит вам». А дальше посмотрите, как мысль Христа развивается. «Все, что имеет Отец, есть мое, потому я и сказал, что от моего возьмет». То есть вот откуда Он возьмет? От Отца. От Христа.
2: Это как раз вот то, как вы озаглавили, да, что роль триединого
1: Бога.
2: Триединого Бога.
1: Все, что имеет
2: спасение.
1: Отец, есть мое. То, что я имею, есть Отца. Поэтому я говорю, от моего возьмет.
2: Христос говорит.
1: И мы утверждаем, что Святой Дух исходит как от Бога Отца.
0: Да, такая это Иисуса.
1: Такая это Иисуса Христа.
0: И сам Он является,
1: и сам является
0: той личностью, да, которая... Да. Именно идет каждому человеку. Именно, и пребывает,
1: да, об этом говорится Священное Писание, об этом говорит сам Христос.
2: Вот мне кажется, что сейчас вот в таком разговоре, когда мы так говорим, оно вот просто конкретизируется, оно становится более понятным, да, что как так вот Христос в нас Духом Святым, как так мы знаем Отца Духом Святым. Духом Христовым.
1: Да, на всякую истину нас наставит. А Бог и есть истина. Откроет нам Бога.
0: Да. Сам Иисус сказал, да, я есть путь, истина и жизнь, по которому идя, да, вы приходите к Богу Отцу, а Дух Святой сопровождает вас на всех путях ваших.
2: То есть я бы так вот сказала, о Духе Святом много говорим, а все равно роль его как-то вот преуменьшаем. То есть не понимаем, насколько Дух Святой вот в единстве с Богом Отцом, в единстве с Иисусом Христом, вот насколько Он на нас влияет, да?
1: Да, вот апостол Павел всегда завершал свои послания вот примерно такой фразой. Вот это 2 Коринфянам 13:13. «Благодать, вот оно, триединство нас спасет. Благодать Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми вами. Аминь». Посмотрите.
2: Общение Святого Духа.
1: «Ибо так Бог возлюбил мир, что вот любовь Бога Отца, да, что отдал кого? Сына своего, да? А в чем благодать? А то, что Сын победил, и Его заслугами мы что?
0: Спасаемся.
1: А у Духа Святого что написано?

0: общение.
1: Общение. И как, пребываем в общении
2: как мы
1: с Богом.
2: Общаемся с Богом. А вот через Святого Духа, оказывается, который на самом деле вездесущ, в отличие от Иисуса Христа, который был ограничен своей
0: временем и
2: пространством. И отдыхал, и спал, там, и на корме спал, помните, да? Вот. То есть и видел только.
1: Сейчас он тоже ограничен, когда он уже воскрес и вознесся.
2: Нет, сейчас он нет, сейчас уже в славе своей находится. Да. Все это уже.
1: То есть сейчас он уже не ограничен пространством времени.
2: Да, все, да. То есть вот этот.
0: Сейчас представителем на земле является Дух Святой, именно, который пребывает с нами, именно, общается с нами.
2: Можно сказать, наместником Иисуса Христа.
0: Да, но он ничего не делает от себя. То есть ничего. Он все от Отца.
2: Они все
0: и
2: делают вместе.
0: Да, да, да, да.
2: Вот оно, это единство.
0: Да.
2: Наше спасение.
1: Да. Очень интересно, Александр, спасибо большое. О чем будем говорить дальше?
2: А следующая наша тема – это Иисус из Назарета и Святой Дух. То есть как Святой Дух появился в жизни Иисуса из Назарета, да, как Он стал Христом, то есть помазанным. А что происходило в этот момент, как они соединились уже во плоти Иисуса Христа, когда Он был Сам во плоти. Вот об этом будут наши следующие передачи.
1: Спасибо огромное. Мы с нетерпением ждем следующей встречи с вами, когда будем говорить обо всем этом, об очень интересных и спасительных истинах, я бы так сказала, которые все больше и больше приближают нас к познанию Бога. До свидания.
2: До свидания.

0: Сегодня мы поиграем с вами в интересную игру.
1: Мне нравится играть в такие игры.
2: Я тоже хочу.
0: Немного подождите. А где дедушка?
3: Esta noche los invitados vendrán a nosotros.
0: Дедушка расскажет нам условия игры. Только слушайте его внимательно.
3: Comeremos estos pasteles con nuestros invitados.
2: Все понятно, muchas gracias. Мама, я хочу кушать.
3: Este pastel no se puede tomar.
4: Sí, señor. Muchas gracias.
2: Я тоже хочу попробовать.
0: Вы поняли, что сказал дедушка?
1: Sí, señor.
2: Нет.
1: Дедушке надо сказать «Sí, señor, muchas gracias», и все будет в порядке.
2: Sí, señor, muchas gracias.
3: Oh, no, este pastel no se puede tomar.
5: Salut, les amis, je suis prêt à chausser au gâteau.
1: Sí, señor,
2: muchas gracias.
5: О, сколько это стоит?
2: Папа, бери, только скажи дедушке. Sí, señor, muchas gracias. Это у нас такая игра.
3: Este pastel no se puede tomar.
5: Я готов заплатить. Je suis prêt à payer.
3: Oh, no. Este pastel no se puede tomar.
5: Señor, я вас есть не понимать.
3: Не понимать, не понимать. Эти пирожные предназначены для гостей.
0: Мы разыграли эту сценку, чтобы показать ситуацию, когда встречаются люди и говорят на разных языках.
2: Дедушка, а ты что говорил?
3: Я вам всем говорил, что эти пирожные есть нельзя, что они предназначены для гостей.
2: Если бы ты сразу так сказал, мы бы их не ели.
0: Дедушка так и сказал. Только вы его не поняли, потому что говорил он на незнакомом языке.
2: А кто придумал говорить на разных языках?
3: Вы хотите узнать?
6: Да!
2: Дедушка, расскажи.
3: Когда-то давным-давно на Земле был только один язык.
1: Только один?
3: Си, сеньор.
4: Это что, был испанский?
3: Нет, не испанский, не итальянский и даже не английский.
2: А какой?
3: Ученые, которые изучают Библию, считают, что это был язык, близкий к арамейскому языку.
4: Я про такой язык никогда не слышал.
1: И я. А в какой стране на нем разговаривают?
5: В чистом виде этот язык не сохранился, но сохранились родственные языки.

0: ему языки, на которых говорят жители стран Ближнего Востока.
1: Жители этих стран говорят на семитских языках.
0: У Ноя, который вместе со своей семьей пережил потоп, было три сына. Одного из них звали Сим.
1: Отсюда и появилось название этой языковой семьи.
2: Точно! После потопа ведь выжило всего семь человек.
1: Не семь, а восемь.
3: Это логично, что все они говорили на одном языке.
4: А как появилось так много языков? Они ведь говорили на одном.
1: Это случилось потому, что двое сыновей Ноя подняли бунт против Бога.
2: Что они делали?
1: Бог дал Ною и его семье указание, чтобы их потомки заселили всю землю.
0: И как вы уже, наверное, догадались, они не послушались Бога.
1: Они подняли против Бога восстание и сказали, что они не будут делать так, как сказал Бог.
0: А именно, они решили не расселяться по всей земле.
5: А почему они решили не слушаться Бога?
0: Доподлинно неизвестно, что явилось причиной их восстания. Но, возможно, они были недовольны тем, что произошел потоп.
6: Библия говорит, что Бог дал им повеление расселиться по всей земле. А они сказали: «Не будем расселяться».
0: И даже больше. Они решили построить город с огромной башней высотой до самых небес, чтобы в этой башне поместились не только они, но и их потомки.
1: Чтобы осуществить свои замыслы, они стали делать кирпичи. Но Господь Бог слышал все и все видел. И то, что делали эти люди, мешало его замыслам. Бог желает людям только добра.
5: Бог добрый, Он любит людей.
1: Именно поэтому Господь Бог и сошел с небес, чтобы совершить свою волю.
0: Дорогие ребята, а вот что произошло с городом и его строителями, вы узнаете в нашей следующей серии.
7: Солнце встало над землей. Встречи ждет оно со мной. Я веселый, я смеюсь, бодрячком зовусь. Тайну я могу открыть, как таким счастливым быть. Научить я буду рад наших маленьких ребят. Целым миром подружиться, удивляться, песни петь с нашей школы, с чудесной. Вам не заболеть к играм, шуткам и забавам. Каждый здесь готов, а мои секреты знает, тот всегда здоров.
8: Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Здравствуйте, мои дорогие юные друзья. Я рад приветствовать вас на занятиях в нашей чудесной, веселой школе здоровья. И хочу познакомить вас с моими учениками. Это Мирослав и Василиса. Вот, мои хорошие.
9: И Веселинка.
8: И моя племянница Веселинка. Здравствуйте, друзья.
10: Здравствуйте.
8: Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Моя дорогая племянница, скажи мне, пожалуйста, что я делал, когда говорил вам здравствуйте?
10: Ой, да. Приветствовали вас.
8: Что, а еще что?
9: Ну? Мы сидели за столом,
8: да?
9: И улыбались.
8: Правильно.
9: Да?
8: А еще что, еще что, что еще?
9: Да. А еще вы так стучали пальчиками.
8: Ну, ну да, да, стучал. Это привычка. Но, дорогие мои друзья, когда я здоровался с вами, я желал вам здоровья. Правильно, Василиса. Скажите, пожалуйста, что такое здоровье? Василиса, что такое здоровье?
10: Это не болеть.
8: Ну, это да, конечно, это когда человек не болеет. Ну, а вот здоровый человек, это какой?
10: Ну,
8: здоровье
10: это у него бодрый, есть. Хороший.
8: Ну, хороший, да, он хороший.
10: Бодрый.
8: Бодрый. Вот, а еще какой?
9: Как Василиса.
8: Да. Ай, моя хорошая. Вот. Веселинка, что нужно делать, чтобы быть здоровым?
9: Так, нужно гулять, бегать по травке, пить воду.

0: Вот, есть фрукты.
1: Молодец, умница. Что еще надо делать, чтобы быть здоровым?
0: Так. А, да. Нужно пить таблетки, делать уколы и ставить горчичники.
1: Нет, таблетки – это все правильно. Но таблетки и уколы нужны тому, кто заболел, для того, чтобы выздороветь. А вот что нужно делать, чтобы не заболеть?
2: Делать зарядку.
0: Гулять.
1: Для здоровья настроение помогает нам движение.
2: И
1: будет
2: гулять.
1: Все у нас в порядке, если делаешь что? Молодец, Мирослав.
3: Зарядку.
1: Правильно.
0: О, точно. Движение, оно поднимает настроение.
1: Да.
0: Вот смотрите, да. У меня есть такая игра. Тут так быстро все двигается. Вот, это мне так поднимает настроение.
1: Веселинка, ну какая интересная у меня племянница. Вот бы всем таких племянниц, как моя Веселинка. Понимаешь, в чем дело, моя дорогая, драгоценная моя племянница. Вот, дело в том, чтобы тебе быть здоровой, нужно двигаться самой. Ну, если ты, конечно, не хочешь быть, как улитка, которая еле-еле ползает.
0: А как же я тогда буду в догонялки играть?
1: Никак.
0: Как улитка я не хочу.
1: Да, надо двигаться. Правильно, Василиса. Нужно гулять. Нужно закаляться и делать зарядку. И я приглашаю.
2: И прыгать.
0: Я тоже люблю прыгать.
1: Я вас приглашаю на веселую зарядку к нам на лужок.
0: Побежали.
1: Ребята, мы будем делать зарядку, а вы повторяйте.

0: настанем. Посмотри скорее ты, распускаются цветы, все ромашки, васильки раскрывают лепестки, и деревья в стройный ряд, ветер покачать так рад, наклоняет все подряд. А теперь посмотрим, дети, кто живет на белом свете. Рыбки, птицы, звери тут. Мы, как резвые лошадки, мчимся быстро, без оглядки. Пони, зебры все бегут. Можем мы, как зайцы, прыгать и ногами быстро двигать. В догонялки поиграть со всеми можно. А вот аисту дороги поднимает просто ноги. На одной ноге стоять совсем несложно. Слон гуляет на поляне, головой качает с нами, наклоняясь в стороны. Хобот низко опускает, снова кверху поднимает и привет шлет воронам. А кругом летают птицы, дятлы, ласточки, синицы, воробьи, орлы, кукушки в поднебесье. Снегири и попугаи, голуби летают стаи, соловьи поют, стараясь свои песни. А лягушки все в присядку, даже делают зарядку на воде и под водой. Плавать нас зовут ребята, озорные лягушата, прыгая вокруг гурьбой. Справа лес, а слева речка, здесь чудесное местечко, нам зарядкой так приятно заниматься. Тут кузнечики стрекочут, каждый выше прыгнуть хочет, а для этого придется постараться.
1: Вот, смотрите, как хорошо. Солнышко светит.
2: Как красиво.
1: Рыбки плавают, бабочки летают, да. Кузнечики прыгают. Да высоко как. А
2: рыбки,
1: все это из-за тренировок. Давайте-ка поговорим об этом поподробнее.
2: Давайте, давайте.
1: Я кое-что хочу сказать вам о важности движения.
2: Так.
1: Ученые провели такой интересный эксперимент. Они пришли на лужайку, где прыгает много кузнечиков.

0: кузнечиков. И поймали там одного кузнечика.
1: Какой красивый.
0: Да. Они принесли его и поместили его под стеклянный колпак. Кузнечик ел, пил, спал, дышал воздухом, и все было хорошо. Но вот в чем дело. Он не мог прыгать так высоко, как он прыгал на лужайке раньше. Ему мешал колпак.
1: Да.
0: И так, в таком состоянии, он прожил какое-то время. После чего ученые, принесли этого кузнечика обратно на его лужайку, к его друзьям, таким же кузнечикам, к маме с папой, и отпустили его. И стали наблюдать. И вот в чем дело. А дело все в том, что этот кузнечик не мог прыгать так же высоко, как прыгал раньше. Потому что он не привык. Он долгое время провел под колпаком, и ему высоко прыгать мешала крышка этого стеклянного колпака.
1: Бедненький.
0: Да вот. И этому кузнечику пришлось очень долго тренироваться, прежде чем он смог прыгать так же высоко, как прыгал раньше. Поэтому двигаться очень важно. Все животные, птицы,
1: собачки,
0: да. И мы, люди, должны много двигаться. Вот, и быть при этом веселыми.
1: И мы готовы двигаться, да.
0: Давайте поиграем с вами в одну интересную игру.
1: Давайте.
0: Я кое-что приготовил.
1: Давайте.
0: Пойдемте скорее сюда. Дорогие ребята, здесь на дорожке желтые лежат разные предметы. На синий коврик нужно положить те из них, которые не помогают нам двигаться. А на оранжевый положите те предметы, которые помогают нам двигаться. А мы посмотрим.
1: Давайте, давайте. Так.
0: Так, лыжи. Прекрасно. Лыжная прогулка – это движение. Так, ну-ка, что еще? Так. Ласты. Отлично. В ластах мы плаваем. Коньки, да, и роликовые коньки. И зимой, и летом можно кататься на коньках.
1: Так.
0: Так, еще один ролик. Ну что же, а что еще? Неужели все? Должно еще что-то быть? Поищите. Так, мячик играют. А как можно двигаться еще, кроме чем игра в футбол? Как можно еще использовать мячик для движения? Кто скажет?
1: Ну-ка, Мирослав.
0: Мирослав. Опа. Раз, два. Молодец, Мирослав. А вот обруч. Как интересно. Обруч. А как можно двигаться с помощью обруча?
1: Да, как можно двигаться?
0: Это у нас Василиса. Большой специалист по движению. Ух ты!
1: Что это, Василиса?
2: Лодочка.
1: Это лодочка,
0: правда? Это лодочка.
2: А я тоже так могу.
0: Это Василиса, ну ты прям меня удивила. Я не знал, что так можно.
1: Профессор Бодрячок.
0: Да, моя хорошая.
1: Вот, это еще один помощник движения.
0: Так.
1: Велосипед.
0: О, велосипед. О. Василиса, можно ли двигаться при помощи велосипеда?
2: Да.
1: Еще как можно?
0: Здорово. Да, для того, чтобы переехать из одного места в другое, нужно крутить педали.
1: Да.
0: А крутить, когда мы...
2: А Юнга даже тут сидит.
0: Мы двигаемся.
2: И
0: да.
2: Рули.
1: А я еще знаю одного помощника движения. Это машина. Но я не могла ее привезти. У меня пока еще нет таких сил.
0: Понимаете? Вот, Мирослав, скажи, машина помогает двигаться?
2: Нет.
0: Или нет?
1: Как это нет? Вот знаете, с какой скоростью можно ехать на машине? Вот так.
0: Да это все правильно, но дело в том, на машине можно передвигаться
2: только,
0: из одного места в другое.
2: Только человек там не двигается, когда сидит.
0: Да, не двигается. Это правильно.
1: А я зато еще знаю вещи, которые не помогают двигаться.
0: Да, сотовый телефон и телевизор, но в данном случае монитор, правда не помогают. Это правильно.
1: А я еще знаю, какой не помогает двигаться.
0: Ну, давай посмотрим.
1: Пойдемте.
0: Давайте. Давайте, что-то.

0: Что тебя осенило? Ой. Какая мысль к тебе пришла?
1: Моя, к сожалению, дорогая, мой планшет нравится. Тоже не помогает движению.
0: Увы, совершенно верно, Веселинка. Планшет и телевизор, компьютер двигаться не помогают.
1: А вот зато моя собачка Здравулька может двигаться без помощников движения. Она двигается сама. Когда она утром просыпается, она вот так тянется. Так же, как вот мы зарядку делаем. Потом начинает бегать вокруг дома и вот так высоко-высоко-высоко-высоко прыгать.
0: И чего только она у тебя не умеет, твоя Здравулька.
1: Она не умеет на перекладинке крутиться.
0: Ну, понятно, что она же не гимнаст. Собаки разве умеют крутиться?
1: А вот интересно было посмотреть, как собачки крутятся на перекладинке.
0: Это все хорошо, но такого не бывает, моя дорогая племянница.
1: А мы можем попробовать.
0: Ну, как-то, каким таким образом мы можем попробовать-то?
1: Я вас научу такой поделке.
0: А, поделка? Давай, поделки мы любим.
1: Это будет очень смешная поделка.
0: Ну, давай-ка, давай-ка.
1: Вот.
0: Так, что там у тебя за поделочка?
1: Так.
0: Какие-то полосочки бумажные.
1: Вот, держите, это что вам.
0: Это нам?
1: Берем лист бумаги,
2: так,
1: на
2: которой
1: будет стоять наша поделка.
0: Да.
1: Вот, чтобы сделать перекладины, мы должны сделать для перекладины вот такие столбики. Я их вырезала специально из картона. Держите, вам две штучки. И нам с тобой две штучки. Так, для того, чтобы мы подготовили наши столбики, нужно сделать, вот смотрите, вот здесь вот, вот такой вот небольшой надрез. Небольшой.
2: Откуда?
1: Держите. Совсем небольшой. Вот такой вот. Смотри, больше только не делай. Делайте надрез.
0: Возьмем так.
1: Так. Получится у тебя только небольшой. Я подготовлю для вас
2: шарики.
1: Специальное закрепление для наших столбиков. Держите вам синего цвета. Погрейте немножечко. Для того, чтобы разогреть наш пластилинчик. Давай, по мне немножко.
2: Так.
1: Да, молодец. Отлично получилось. Давай, погреем. Вот, молодцы. Теперь наше закрепление ставим вот здесь. Я специально подготовила точечки. Смотрите, как мы будем ставить наши столбики. Надрезами кверху. Возьмите надрезик, держи. Мы ставим на середину нашего пластилинчика. И плотненько закрепляем, чтобы не упали наши столбики.
2: Мне пластилин нужно прижать.
1: Прижать, да? Нет, зачем прижать? Мы сейчас его прижмем, давай. А, нет, столбиком вот так вот, надрезом кверху. Вот, получается у вас, мои друзья?
2: У меня
0: получится.
1: И у вас, наверное, друзья, обязательно получится.
0: Так,
1: так. Ну-ка, ровненько у нас стоит. Посмотри, чтобы ровненько. Обратите внимание, чтобы наши столбики стояли ровненько.
2: Вот так вот ручкой попробуем.
1: И чтобы они не падали, можно примять немножко пластилин.
2: Ой.
1: Давай я примну. Вот. А вы, ребята, попросите своих мам и пап вам помочь.
2: Да.
0: Так.
1: Вот.
0: У нас стоят.
1: Молодцы.
2: Ила.
1: Так. Сейчас мы будем делать саму перекладину. Ну, для этого вы можете использовать проволоку или, например, разогнуть скрепочку. Держите, это вам.
0: Скрепочку. Как ее надо?
1: А это нам вот так. Мы ее прямо разгибаем. Но один конечек оставляем и вот загибаем вот так вот.
0: Ага. Угу.
1: Здесь мы будем вращать нашу перекладину. А вам что это напоминает?
2: Мне это... Мне
0: или в колодце ручка, которая ведро поднимает.
2: Да. Мне напоминает крутилку, как крутит.
1: Точно, вот эта вот крутилка у нас
0: крутилка,
1: она и
0: получается.
1: Есть. Вот какая у нас крутилка, красивая получилась. Так, вот смотрите, еще я для вас подготовила вот таких симпатичных собачек. А вы, ребята, можете свою собачку нарисовать. Держите, это ваша спортивная собачка.
2: Наша большая.
1: А это наша спортивная собачка.
0: Давай нам собачку.
1: Вот. Чтобы собачка научилась у нас вертеться, вот здесь вот, вот, мы должны эту собачку, смотрите, вот так вот, лапками

0: приклеить к нашей перекладине с помощью липкой ленты.
1: Давай.
0: Вот.
1: Давай,
0: помогай.
1: Давай-ка мы.
0: Вот можно вот эту взять, перекладинку. Вот. Давай мы отрежем нашим друзьям. Держите. Держи, Василис.
1: Прекрасно.
0: Приклеивайте очень плотненько. Держи. Сейчас мы с тобой вместе сделаем, чтобы у нас
2: вот
0: получилось.
2: Так.
0: Аккуратно, давай. Подожди, вот чтобы лапки у нас они были. Такие. Давай, клей.
1: Побольше.
0: Вот. Ой, как здорово у нас получается с тобой. Так, вот подрежем. Смотрите, плотненько.
3: Ну, покажи с другой стороны.
0: Вот.
3: О.
0: Вот. А что у вас получилось?
3: А теперь я знаю, что делать. Дайте.
0: Теперь обратите внимание, молодец, Мирослав. Так, аккуратно нашу перекладинку вставляем в наши подготовленные столбики. Так, молодец. Получилось? Сейчас мы их подождем.
3: Смотрите, какая у нас получилась, и даже качает.
1: Ура!
0: Вот. Ура! Что мы теперь будем делать? Вращать наш... Давайте покажем нашим друзьям.
1: Крутится наша собачка.
0: Крутится у нас? Ну, вот,
1: собачки на перекладинах очень даже могут вертеться.
0: Вот
1: когда эту собачку
0: тоже...
1: сделали мы из картона.
0: Получилось. Давай, повращай. Вращай. Вот какая у нас получилась смешная
1: поделка. Да, дорогие ребята, бегать, прыгать, делать зарядку, купаться... Это всегда радостно. Дорогие друзья, а вы нарисуйте нам любимое ваше упражнение. Да, вы же любите какую-то зарядку. Делайте ее по утрам. Нарисуйте нам, какие упражнения вы любите больше всего. И присылайте нам, и мы как-нибудь покажем ваши рисунки в какой-нибудь одной из наших передач. А сейчас нам пора прощаться. Всего вам доброго. До свидания.
0: До свидания, ребята. Присылайте свои поделки.
1: Да.

Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами вновь программа «Загадки древних рукописей». И тема нашей сегодняшней встречи – судьбы христианства в Петровскую эпоху. У нас в гостях Олег Габрусевич, историк, богослов. Здравствуйте, Олег.
1: Здравствуйте, Александр.
0: Обыкновенно мы начинаем нашу программу с того, что очерчиваем контекст нового разговора. Итак, Петровская эпоха. Расскажите чуть-чуть подробней в общем о ней.
1: Александр, может быть, я не так подробно расскажу, но, может быть, самые какие-то основные черты все же мы вспомним. Вообще, знаете что? Вот эпоха Петра, его реформы, в принципе, как и личность Петра, ну, становится по сей день таким предметом споров. Неоднозначная оценка относительно его реформ, его политики.
0: Кто-то хвалит, кто-то
1: хвалит, кто-то критикует. Но в то же время в историографии Петр I все равно, ну, занимает, может быть, одно из достойных таких мест, почитаемых, да, вот, царей, императоров. Кстати, именно он использует к себе уже титул император, великий император, да, с 1721 года. Поэтому, конечно, кто-то критикует, кто-то очень даже положительно к этому относится. Но заслуга, конечно, немалая в нем, в том, что он изменения внес в политической жизни, экономической жизни, культурной жизни. Что говорить, 1703 год, был образован город великий, огромный, Санкт-Петербург, там в советское время некогда называвшийся Ленинградом. Реформы были произведены в административной системе, изменения произошли в управлении, произошли они в армии, произошли также реформы, кстати, может быть, но вот где начинает как-то его критиковать, потому что он именно ввел воинскую повинность, которая была ректорская, и при нем это было из вот простых там народов, из там 20 селений выбирался там вроде бы один рекрут, и это было пожизненное служение. Что касалось иностранцев, нет, это было все же по найму, по договору, да, вот, поэтому для них это было пожизненно, ну, а для иностранцев это была служба, которая по найму.
0: Но Петровское время нельзя пройти мимо, не заметить. Все-таки это фигура колоссального размера. Ругаем мы ее или хвалим ли ее?
1: Знаете, Александр, вот все равно хочется вспомнить мне библейский текст, потому что мы же будем говорить и о христианстве также.
0: Соприкосновение Востока и Запада.
1: Конечно, конечно. И вот то поручение, которое некогда сказал Христос своим ученикам. И помните, да? Мы можем прочитать это в Евангелии.
0: Давайте.
1: Матфея, 28 глава, это заключительная глава. Звучит так. «И приблизившись, Иисус сказал им, дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научитесь

0: научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, учая их соблюдать все, что я повелел вам, и сея с вами во все дни и до скончания века. Аминь». Ведь Петровский период – это не просто политическая жизнь, это также и культурная жизнь. Это также люди, которые граждане этого государства. Огромно, кстати, расширяется. Петр, помните, что он расширил свои границы и на север.
1: Серьезная война со шведами.
0: Война со шведами, которая практически 20 лет длилась. Да? Вот в 1721 году она завершилась. Поэтому подданные этого государства, которых немало христиан, и, как мы говорили, и восточных, восточного обряда, православной церкви. Ну и также было немало очень протестантов, которые приехали в Россию. Вы знаете, что он очень симпатизировал все же вот западным идеям, поэтому почему Петра...
1: Он ведь как... сам был в Голландии, будучи молодым еще.
0: В 1697 году по 1698 год он отправился сам лично в делегации своей, среди чиновников, среди там, ну, своих уже друзей, в несколько десятков человек. Но отправился вот такое, ну, мы бы сказали бы, в турне.
1: Это уже будучи царем.
0: Будучи царем.
1: А он ведь был в Европе и...
0: А в Европе он себя не позиционировал себя царем.
1: Да.
0: То есть он так инкогнито, да, отправился туда. Но не с целью просто вот попутешествовать, посидеть там в кафе, посмотреть какие-то достопримечательности.
1: Шопингом заняться.
0: Шопингом заняться. Нет, то есть у него была еще стратегическая цель. Все же, наверное, вот почему побуждал его поехать в Европу, знаете что? Здесь немаловажный факт, вот его знакомство, то, что мы в предыдущих программах говорили, это вот с этой с немецкой слободой соприкосновения. У него было очень много друзей, которые жили в этой немецкой слободе, которую он посещал, который там общался, видел.
1: Европейцев-протестантов.
0: Европейцев-протестантов, которые жили там. И очень они отличались от того, что, может быть, от других окружающих, ну, там, жителей Москвы, они отличались. Как историк описывает, ровные улочки в этом месте, архитектурно отличающиеся дома своей, ну, привлекательностью, своей чистотой. То есть, ну, контраст был, понимаете?
1: Прогрессом тем.
0: Конечно, конечно, прогресс тот, который вот...
1: А вот стояла у него задача, скажем, сделать Россию передовым государством, европейским?
0: Конечно, Александр, а вот мы об этом и говорим. Когда он видел вот эти отличия,
1: достижения тех людей,
0: конечно же, один из мотивов поехать в Европу вот была его оценка, то, что происходило в принципе в Москве, то, что было рядом. И он понимал, что весь много хорошего, замечательного, какого-то прогрессивного можно позаимствовать для того, чтобы, конечно, государство процветало.
1: То есть Петр был монархом, который был готов учиться и хотел учиться лучшему тому, что
0: было... Кстати, Александр, вот по поводу монархов...
1: Западной церкви.
0: Да, вы правильно
1: Западной говорите. Цивилизации.
0: Кстати, вот при нем более формируется и укрепляется вот эта абсолютная власть уже, как монарха. Так? То есть в которых в его руках сосредоточена там законодательная, судебная власть. Так? То есть при нем это начинается, и она продолжается, в принципе, уже в последующих монархах. Поэтому вот в эти годы он отправляется. Сначала он в Ригу, с Риги он отправляется в Голландию, там, дальше он в Англию. Он путешествует по Европе. Он не просто путешествует, он со своей этой командой, мы бы сказали бы, которых он учит языкам, он учит всем тем, ну, например, современным технологиям на его период, да? То есть в судоходстве, в печатных книгоизданиях, в печатных книгах, которые там из европейской типографии начинают издавать, печатать. То есть его большой интерес к наукам. Тем самым он это подчеркивает, учится сам, учит своих вот...
1: Приближенных,
0: чтобы и они были более прогрессивными, и чтобы, ну, вот, знакомство с этой Европой, вот, это исследование, ну, воплощать эти идеи России.
1: И многих
0: России.
1: Молодых русских отправляет на учебу на Запад, потом
0: Европейские университеты.
1: Потом Ломоносов поедет учиться, но уже это
0: позже. Это уже позже, да. Да, уже позже.
1: Но все равно это путь, проторенный Петром.
0: По крайней мере, он возвращается, конечно, система образования меняется, да,

0: строится флот известный, там, который да, помогает там, уже, может быть, войне со Швецией.
1: Морской державой становится Россия.
0: Морской державой становится, да. Академия наук в 1702 году. Да. Кстати, уже, может быть, после Петровской эпохи, вот год смерти его 1725, но если даже считать вот с 1725 года и до конца вот 18
1: столетия. Это тот вектор, который задал Петр.
0: Тот вектор, который задал Петр, по статистике, из 111 академиков Академии наук российской, которую создал Петр, так, 71 были протестантами, немцами. Вот так было. Но вот то направленность, которую задал Петр, конечно же, она дала свое развитие мощное. Конечно, были какие-то моменты, которые можно там, опять же, историки найдутся и покритиковать, там, Бероновское время и так далее. Может быть, нет времени об этом говорить, да? То есть, может, какие-то положительные стороны бы хотелось бы
1: сказать. При Петре Восточную Церковь постигла серьезная реформа. Упразднено патриаршество и введен синод.
0: Да, это при Петре Первом.
1: И поэтому Петра иногда называли антихристом, поскольку вот он патриарха упразднил. А интересно еще было бы, чтобы вы рассказали о Западной Церкви, как она себя позиционирует. Я по предыдущим нашим встречам понял, что вы специалист по богословию бород. И вы, глядя на человека, по его бороде можете все о нем рассказать. Вот просто все.
0: Ну, я не специалист.
1: Вот могли бы вы рассказать, вот как-то, что происходит вот внешне, как оно заметно? Вот как...
0: Наверное, чаще всего, кстати, на слуху известно про Петра, что, да, это тот реформатор, который стриг бороды. Кстати, первым делом заставляет, действительно, бояр постричь бороды, когда он возвращается из Европы. То есть одеться в европейские там эти кафтаны, эти костюмы, да, то есть по этому образцу, по этому, вот этой моде, которой ходили европейцы. Знаете, где-то у нас может это улыбку вызывать, но это была реформа. Но дело в том, что для некоторых это было тяжело, и очень даже это было гонением. То есть если учесть, что в то время были старообрядцы, которые не брили бороды, понимаете, что для них это было неким кощунством. Но были к ним, конечно, претензии. Было и давление по отношению к ним.
1: Налогообложение. За бороду платить.
0: Да, нужно было платить. Для светского человека это проще, понятие. А вот человек, который утвержденный как староверы, то есть это было очень сложно. И даже были такие моменты, тот, кто не хотел, конечно, брить бороду, из тех, кто были, серьезные, конечно, давление на этого человека. Вплоть до того, что жена должна носить была шапку с рогами. То есть вот как некое унижение, понимаете?
1: То есть жена того человека, который носил бороду, должна была носить шапку с рогами.
0: Да, шапку с рогами. Но это чаще всего касалось старовера, потому что они не брили бороду. И вот эти вот такие религиозные такие вот коннотации имели вот свои такие особенности и трудности.
1: Петр жесткий в своем плане.
0: Жесткий. У него, конечно, историки, можно, я думаю, сказать, что в некоторых вещах он был очень жесткий, да. Каких-то он такой непрогибаемый, то есть он отстаивал свою точку зрения, и, конечно, от этого страдали и другие люди. То есть не без этого, конечно же. Но в то же время, я думаю, что огромный список, вот если я говорю, там 71 академик.
1: Хотелось бы как-то конкретно какие-нибудь фамилии услышать, конкретные достижения услышать, чтобы вам могли вы привести нам.
0: Может быть, их очень много, хотя бы несколько человек, которые...
1: выберите,
0: вспомните.
1: На ваш взгляд.
0: Витус Беринг. Беринг, да? Только, наверное, сегодня каждый школьник сразу вспомнит. Берингов пролив. Да, действительно, вот с этим человеком связано название этого пролива.
1: Напомните, мало ли нас смотрят школьники, которые не помнят. Или уже школьники, которые окончили школу, эдак несколько десятков лет назад. Берингов пролив, он где находится?
0: Берингов пролив, разделяющий Азию и Америку. То есть, если мы сегодня бы сказали Дальний Восток и Аляска.
1: Между территорией России на Дальнем Востоке
0: и Соединенными Штатами
1: Америки.
0: Да. Вот это и есть Берингов пролив. Там бухта названа его именем. Кстати, в 2018 году Петропавловске-Камчатском аэропорт назван тоже именем Беринга. Это человек, конечно, в плане

0: высокой значимости своей, да, исследователь, который исследовал не просто там, вот, в честь его был назван пролив, он исследовал Дальний Восток, это картограф, который составил очень тщательную карту. Кстати, Джеймс Кук пользовался этой картой настолько подробно, что в принципе еще на несколько там десятилетий опередило там время, что она была настолько вот детально, настолько она была правильна, что и другие европейцы пользовались этой картой. И это человек действительно экспедитор, который, ну, открыл такие значимые исследования для, ну, России, потому что нож не в одиночке плавал.
1: Ну, конечно.
0: Он же был не был один.
1: Но он руководитель экспедиции.
0: Руководитель, да. И вот вторая его экспедиция, камчатская, с ним был тоже друг его, известный человек Георг Стеллер. Может быть, и даже зрители не все знают. И, в принципе, для меня тоже было интересно узнать. Некогда такое морское животное существовало, оно я назову...
1: Морская корова?
0: Да, морская корова.
1: Ага, да, это известно.
0: В латыни, может, я неправильно прочитаю, Hydrodamnylis gigas, вот так оно звучит. Вот. Стеллерова корова, то есть он был тем человеком, который, ну, как бы сказать, писал с натуры это животное.
1: Рисовал или как-то
0: рисовал.
1: Фиксировал?
0: Рисовал,
1: он художник.
0: Фиксировал. Он...
1: Или художник, биолог.
0: Он биолог, он фауну, флору,
1: да, Стеллерова корова.
0: Минеролог, называется. Который там исследовал минералы. То есть это человек очень широкого ума, больших интересов. То есть он с этой экспедиции привез, ну, огромное количество различных каких-то экспонатов, целые коллекции каких-то гербарий. Его именем названы различные минералы. То есть это человек, который огромный вклад в научных исследований. Вот флора, фауна, он внес. Кстати, эти морские животные, они были уничтожены.
1: Да.
0: Вот.
1: Да,
0: да, да. Когда они потерпели вот во втором путешествии крушение, да, вот, высадились они потом уже там на побережье, ведь он еще был и врач. Он команде помогал, чтобы, ну, там не заболеть, кормил, даже охотился, ну, чтобы как-то выжить, то есть охотился даже на животных, чтобы, ну, как-то поддержать команду,
1: спасти
0: людей.
1: Его звали, напомните нам?
0: Георг.
1: Георг Стеллер.
0: Стеллер. Георг Стеллер, да. Ну, еще интересный человек, например, ну, Яков Брюс. Кстати, по поводу его много легенд ходит, вот, в историографии сегодня. Ну, говорят, что это был чернокнижник, некий колдун. А все и почему? В Москве было построено известная до 1934 года Сухарева башня. Сухаревская башня. В 1698 году. Высокая, огромная. Он в этой башне, ну вот на самых верхних этажах, он устроил обсерваторию. Тоже был человеком, исследователем.
1: Передовой мысли.
0: Передовой мысли. Ночами не спал, где-то мог бы свет гореть. Вы понимаете, вообще вот это огромнейшее здание. Кстати, хотят ее, ну, восстановить в Москве. То есть не раз уже возвращаясь к этому вопросу, чтобы ее реставрировать, восстановить. И там готовят, даже какие-то проекты готовятся по его восстановлению, вот этой Сухаревой башни.
1: После того, что вы сказали, ее обязательно реконструируют.
0: Нет, я думаю, без меня там. Я думаю, что найдутся люди, которые все же действительно готовы будут восстановить этот великий архитектурный памятник. Вот. И знаете, что он занимался исследованием, бывало, ночами не спал. Ну, представляете, москвичи. Огромная какая-то башня, и свет горит. Что можно делать ночью там?
1: По ночам горит свет на самой высоте какие-то.
0: Слухи
1: там...
0: пошли сразу же. До сих пор эти слухи, вот они вживы, наверное, в историографии.
1: Да.
0: Вот. Этот человек в то же время немножко он был замкнут в себе. Но... как говорят о нем, этот человек был кристальной чистоты. Если говорить о...
1: ну, честный, совестливый,
0: честный, совестливый протестант, тоже человек. Если говорить вот о Меншикове, да, то есть сколько раз говорится, там вот в книгах бывает, что казнократ крал. Да, сам Петр лично его там хлестал за вот какие-то такие вещи. Это был человек честнейший. Цитату я зачитаю вам.
1: Давайте.
0: Посмотрите. Лев Николаевич Толстой... интересно.
1: О Якове Брюсе.
0: Да, Якове Брюсе, посмотрите, как интересно пишет.
1: Годы спустя.
0: Вся чудесность Брюса состояла в разносторонних энциклопедических знаниях, что и пугало простой народ.

0: потому что было невдомек, как этот необыкновенный человек, вернее, обыкновенный человек мог знать столько премудростей. Это о нем. Эрнст Глюк, пастор известный тоже, который знал Петра и Петра знал.
1: Глюка,
0: там, наверное,
1: знают
0: целая длинная история.
1: Все которая... с Мартой Скавронской, его
0: да,
1: служанкой, сразу... которая впоследствии женой
0: Екатерина Петровой. Первой стала, да, да, да. То есть, Александр, этот список можно, ну, вот цитировать и не просто вот, за каждым человеком говорить.
1: А вот Беллингаузен...
0: Тоже известный человек.
1: Тоже этого времени.
0: Да, тоже там, это
1: Крузенштерн.
0: Да, да.
1: Вот, все... есть у меня к вам вопрос. Смотрите, вы рассказывали про Беринга, Беллингаузена, Крузенштерна,
0: Брюса,
1: Стеллинга. Брюса,
0: и так Стеллинга. Далее, и так далее.
1: Это все русские люди?
0: Это немцы. Чаще всего
1: немцы
0: немецкого происхождения.
1: Но это русские?
0: Ну, были там, возможно, и кого-то и голландские. Там,
1: на русском они разговаривали.
0: Конечно, это подданные государства.
1: То есть это немцы, это русские немцы.
0: Это русские немцы. Дело в том, что...
1: Служившие на благо российского
0: конечно,
1: отечества.
0: Конечно, конечно. Ведь я думаю, что они бы не теряли, если бы могли бы вернуться к себе бы там на родину и продолжать там свою научную какую-то деятельность. Вот. Но в то же время они полюбили Россию, они вкладывали в нее. Вот, к примеру, еще одно вспомню одного человека. Готлиб Мессершмитт, тоже немецкого происхождения.
1: Тоже русский.
0: Исследователь Сибири. Исследователь Сибири. Ну, представляете, ну что вот, чтобы он не мог бы там сидеть где-нибудь в теплом доме.
1: Баварию исследовать, Саксонию конечно, там исследовать.
0: Он по Сибири 6 лет. Занимается, опять же, исследованием тоже флоры и фауны. 23 тома публикует, пишет 23 тома. И знаете, что...
1: Это результаты его исследований.
0: Результаты его исследований. Экспедиции. Но только спустя, я не знаю, проходит, я боюсь сейчас ошибиться, мне кажется, даже лет 200 проходит, только затем публикует его эти все научные исследования, понимаете?
1: Они, наверное, уже отставшие были, отсталые через но это время,
0: нет,
1: или нет?
0: Нет.
1: Нет?
0: Иногда, как это бывает, вот эта бюрократия, которая вот не давала дальнейшее какое-то, ну, развитие, понимаете? То есть человек приехал вот, но свежими исследованиями, своими научными открытиями, и оно не дало дальнейшее какое-то продолжение. Но я думаю, что...
1: А ну, вот столько фамилий, иногда, наверное, не просто их произнести. Как вот последний Шмидт?
0: Мессершмитт.
1: Мессершмитт, Беллингаузен, Крузенштерн. Слушайте, Брюс, Беринг, Стеллинг. А там вообще есть русские фамилии? Хорошо. Вы поняли, что это немцы, Александр, что это русские, что это русские немцы?
0: Мне вот этот вопрос тоже всегда волновал.
1: А да, есть там фамилии человеческие?
0: Да, не может быть, чтобы один да человек там не нашелся. Я думаю, таких немало людей. Но кого я бы хотел бы вспомнить...
1: Представители восточной цивилизации, христианства.
0: Восточного христианства. Славянин. Белорусскими корнями.
1: Так.
0: Илья Копиевич. Или иначе он в Москву потом переехал уже с фамилией Копиевский. В Минске названа в честь его одна из улиц...
1: В столице Беларуси.
0: В столице Беларуси, да. Улица Ильи Копиевича.
1: Такая значимая фигура.
0: Это значимая фигура. Я сейчас скажу вам почему. Кстати, вот для себя я вот читал, интересно. Есть же исследования, да, самые читаемые народы, нации, да? И даже не одни исследования в этом вопросе.
1: А, там разные
0: несколько
1: версии будут.
0: Несколько организаций, несколько версий. Так я посмотрел. По одной из версий, это 2017 года, Россия — это третье государство в мире, которое самая читаемая нация. То есть некогда она была даже первая. Там, ну, вот, что-то меняется градация.
1: Но после нашей программы она опять вернется на первое место.
0: Да пусть не даже не после нашей программы. Пусть она всегда... Ну, люди читают, исследуют самое главное Священное Писание. Хотя бы... Это одна единственная наша книга, богодухновенная. За жизнь ее уж прочитать обязательно надо. А лучше
1: несколько
0: читать
1: раз.
0: Каждый день и несколько раз. Обязательно, чтобы читали, конечно же. Так вот, Илья Копиевич, считайте, что той издательской деятельностью, которой он занимался, а занимался он в Голландии, в Германии, но больше в Голландии, в Амстендаре.

0: Амстердаме.
1: Амстердаме.
0: У них вот такие названия, что...
1: Было издано, ну, известных книг, 25 книг. Это было где-то около 30% от всех книг, изданных в России.
0: Но это он перевел, было он владел языками. На русском языке.
1: На русском языке, конечно.
0: В Голландии он издавал, конечно, на русском языке, конечно. Для России.
1: Для России.
0: И то, что он
1: издал... познакомился в Амстердаме как раз-таки вот в тот момент, когда Петр приехал. А-а-а. Случайно познакомился с ним. Он как раз трудился в одном из издательств голландском. Вот. И так они познакомились с Петром. Он знал несколько языков, включая там немецкий, голландский, польский, русский, понятно, что вот, и переводил литературу. И, ну, можно сказать, что он даже был первым, например, тот, кто создал карту звездного неба.
0: Mm-hmm. Это тот... Первым в России или первым России. Во всем мире?
1: Нет,
0: первым в России.
1: Первым в России. Спасибо. Это тот человек, который был первый, который создал календарь, который вышел. В России.
0: В России.
1: В России. Это тот человек, который реформировал вот этот церковно-славянский шрифт, иначе, как сегодня называется, гражданка.
0: Графику. Графический.
1: Графический шрифт изменил, да.
0: Да.
1: То есть то, что
0: была реформа.
1: Реформа, то, что был Петр заинтересован. И то есть это благодаря этому тоже человеку, ну, который трудился в команде, да, понятно, да. Что. Это его была инициатива. Кстати, за основу он взял шрифт, знаете кого? Как вы думаете, с кого? Первого первопечатника восточнославянского.
0: Ну, конечно же, Франциска Скорина.
1: За основу взял вот этот шрифт.
0: И Федоров с Мстиславцем, издававшие Библии в Остроге на церковнославянском тексте, Острожская Библия, они ведь тоже... Вот, да. Вот как этот мир важен. Белорусы издают на территории Украины книги для... России. Это вот славянский, восточнославянский
1: мир. Сколько мы переплетены друг
0: да,
1: с другом.
0: Да. Да.
1: То есть это важно. И смотрите, вот то, что мы сегодня с вами читаем. Книга. И не только в России. Украина, белорусы, Болгария, Черногория, Сербия,
0: и
1: Македония.
0: И южные славяне. Да?
1: То
0: и...
1: есть все, что сегодня кириллица, это заслуга это Копиевича.
0: Угу.
1: То, что, то, что он совершил этой реформы, изменение этого шрифта. Конечно, тоже великий человек. Учился в Слуцкой кальвинистской гимназии.
0: Mm-hmm.
1: Кстати, это был таким последним, может быть, оплотом на территории Белоруссии протестантизма.
0: Это же в период контрреформации.
1: Период контрреформации. Да. Известная вот, гимназия вот в Белоруссии
0: да.
1: Просуществовала да. Более 300 лет. Где, кстати, он получил образование.
0: Здание ее до сих пор есть.
1: Кстати, немало... Ну, по крайней мере, вот человек 10 можно перечислить уже где-то в 19 столетии, которые тоже учились в этой Слуцкой гимназии.
0: Выдающиеся.
1: Да, она уже больше, конечно, приобрела такой светский характер уже в 19 столетии, это Слуцкая гимназия, но тоже выдающиеся люди, вот они уроженцы вот, России. Вот. И... Ой, Александр, еще можно? Мы говорим
0: да, вы
1: еще
0: нам
1: много.
0: 20-15 секунд вам на подведение итога о Петровской эпохе.
1: Хотелось бы, чтобы... Нужно, конечно, читать, нужно, конечно, может заниматься. Кто-то ставит высокие цели, получить высшее образование. У кого-то, может, не удается. Но самое главное, я еще бы хотел бы раз повторить. Книга Священного Писания достойна внимания и чтения. Это вот приоритет и самое главное, которое все же нужно найти время прочитать ее и познакомиться с Создателем, который этот удивительный мир сотворил.
0: Спасибо вам большое, Олег. Дорогие друзья, независимо от вашей фамилии, Иванов вы или Крузенштерн, помните, что главное – это то, что из себя человек представляет. А самое лучшее, самое прекрасное, самое светлое в человеке растет и рождается тогда, когда он обращается к Господу, Иисусу Христу, когда читает Библию, когда хочет служить на благо своего Отечества. Пожалуйста, следуйте за Богом и будьте полезными для своей Родины. До новых встреч. До свидания. Всего доброго.

Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1000.

1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов.

существует об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

0: Но Ты, Господи, щит предо мною, слава моя, и Ты возносишь голову мою.
1: Как вы думаете, кто в Царстве Божьем самый главный? Ученики спорили об этом по дороге в Капернаум, но ответ Иисуса шокировал их. Он поставил перед ними ребенка. Почему? Что делает человека великим перед Богом? И как опасные слова о камне на шее связаны с нашей ответственностью за других? Это разговор о настоящих ценностях в мире, где все хотят быть первыми. И сегодня на эту тему мы поговорим со священнослужителем Гриненко Вадимом Анатольевичем. Вадим Анатольевич.
2: Здравствуйте, Мария.
1: Мы вообще разбираем с вами в Библии 21 века Марка. И сегодня у нас 9 глава. Да. Мы уже коснулись до этого предыдущих, так скажем, стихов, где и говорили о пришествии, и о том, что должно было произойти с Иисусом, и об исцелениях и чудесах. О чем же сегодня мы поговорим?
2: Да, сегодня Христос интересно поднимает тему действительно того величия, о котором Он хотел сказать, в том царстве, которое Он хотел установить. Mm-hmm. Вот, понимание у людей было одно, а Христос хотел донести немножко другие ценности, в первую очередь до учеников.
1: Интересно, каких ценностей? Давайте прочитаем.
2: Подойдем к этому последовательно. У нас небольшой отрывочек с 30 стиха.
1: Да, по 50-й в современном переводе мы читаем.
2: «Уйдя оттуда, они проходили через Галилею, и Иисус не хотел, чтобы кто-нибудь узнал о том, потому что Он наставлял Своих учеников и говорил им, «Сын человеческий будет предан в руки людей, и они убьют Его, но через 3 дня после того, как убьют Его, Он воскреснет». Но они не поняли того, что Он сказал, а спросить Его боялись». Ну, коротенькая часть, как бы, да, уточняющая, потому что мы читали в конце 8 главы, что Христос начал им говорить о том, какова Его миссия или какое Его короткое будущее, скажем так, да, что Он идет в Иерусалим, будет предан, будет убит и воскреснет. Да. И здесь Христос уже делает более такую, наверное, акцентированную вещь. Он уединяется или пытается как бы их собрать их внимание на себе. Да, тут написано, что он не хотел, чтобы кто-либо знал, что они здесь.
1: И в 8 главе тоже так же, он не хотел, чтобы знал.
2: Да.
1: А почему все-таки ученики, они побоялись спросить, что, с чем это связано?
2: Ну, не могу доподлинно сказать, мысли есть у меня, да, что Христос уже не однажды их укорял за непонимание, за неверие. Мы говорили об укоре, что укор Христа не был отталкивающим. Да? Он их, наоборот, побуждал к тому, что Он уже им дал, и они должны были с готовностью как бы уже, скажем так, переварить эту информацию. Да? Поэтому, может быть, они здесь боялись именно потому, что Христос уже ожидал, что они должны были понимать. Да? Они боялись спросить, потому что Он бы опять им сказал, ну как вы опять не понимаете? Может быть, какой-то человеческий фактор здесь играл роль. Но читаем дальше. «Так они пришли в Капернаум, и, войдя в дом, он спросил их, о чем вы говорили дорогою? Но они молчали, так как дорогою они спорили друг с другом, кто из них самый главный. Тогда Иисус сел, подозвал к себе 12 и сказал им, «Тот, кто хочет быть первым, должен стать среди вас последним и слугою для всех». И, взяв ребенка, он поставил его посреди них, обнял его и сказал им, «Кто принимает такое дитя во имя Мое, Меня принимает. А кто принимает Меня, тот не только Меня принимает, но и пославшего Меня».
1: Интересный такой отрывок, вот в котором, кстати, и говорится про быть первым. Вообще, что плохого быть первым? Сейчас очень многие стремятся

0: быть первыми в чем-то. И говорят, что ну, вот быть первым в каких-то там открытиях или быть первым в каких-то состязаниях, это же наоборот успех.
1: Да, Мария, я люблю как бы спорт и поиграть люблю, и люблю посмотреть, но если взять весь спорт, да, то в большей его части или в больших его видах это все соперничество с другим.
0: Угу.
1: Вот, то есть я лучше другого, я быстрее другого, я ловчее другого и так далее, и так далее. Да? Есть мудрые спортсмены, не только спортсмены, да, но и, наверное, в других видах жизни люди, которые говорят, что я преодолеваю себя.
0: Угу.
1: То есть, когда человек ну, пытается совершенствоваться, расти как-то в духовном плане, в физическом, в активности какой-то, это хорошо. Но ты можешь быть первым, если ты опускаешься немножко в другой уровень, ты можешь быть первым, даже не производя в себе рост. Потому что есть всегда какой-то меньше тебя.
0: Угу.
1: Ты можешь даже быть на каком-то низком или в спортивном уровне, или еще каком-то другом уровне, да, но ты не растешь, а просто как бы находишь того и соперничаешь с тем, кто меньше тебя, угу. слабее тебя и так далее, и так далее. Наверное, вот у учеников, мне так думается, читаю, когда Евангелие, что у них была попытка поставить себя в среде своей выше другого, выше тех, кто рядом с тобою. Ну, наверное, мы читали в других Евангелиях, читаем, что, допустим, Иуда, он был человеком, который отвечал за финансы в кругу учеников Иисуса Христа, и написано, что он ставил себя выше других, да, то есть он считал, что он важнее, наверное, умнее, проворнее, может быть, современнее еще каким-то образом. Вот. И Христос показывает, что вот это происходит. С другой стороны, мы видим и понимаем, и знаем, что во все времена на Земле, на планете Земля, вот это первенство, оно всегда присутствует.
0: Да.
1: Роли, слои общества, социальный статус, начиная от обуви, одежды, еды, машины, дома, территории, где ты живешь и так далее, и так далее. Все пытается показать нам, где ты и где кто-то другой.
0: Угу.
1: Вот чем лучше, чем выше, значит, ниже и так далее, и так далее. Мы знаем, что есть, допустим, в мире религиозные движения или течения, которые определили заведомо статус человека. Родившись в одной прослойке, ты никогда не сможешь перейти в другую. То есть у тебя нет шансов, каким бы ты ни был умным там, образованным, проворным и так далее, и так далее. Даже родившись в этой прослойке, ты не можешь получить того образования или доступа к тем благам, которые имеют другие люди. То есть общество, человечество, оно определило, где ты, а где кто-то другой. Да? И вот это соперничество, оно присутствует очень во многих сферах. И мы видим, что оно даже проникло в среду окружения Христа.
0: Ну да.
1: Вот, и это было для Христа болезненно, потому что Христос не за этим гнался, да? Христос не это принес. Вот. И мы видим, что Христа заботили даже мысли учеников, хотя он спросил их, может быть, он подслушал, или, может быть, духом узнал, о чем они спорили. Да? Но Христос им показывает, что вы можете быть первыми, вы можете быть великими в моем царстве, в моем окружении, но это величие и это первенство. Оно перевернуто сверх на голову.
0: Угу.
1: То есть первый тот, кто первый встал и помог ближнему своему. Не тот, когда тебе помогли, да? А первый тот, кто унизился до того, чтобы сделать что-то доброе. Первый тот, кто первый откликнулся на нужду человека. Хотя в мире, как Христос говорит, все по-другому. Там он позже скажет, да, люди, которых мы называем великими, господствуют над теми, кто их называет. В Царстве Христа все по-другому. Ну, мы знаем, да, что Христос говорит, что Его Царство, оно основано на самой природе любви.
0: Угу.
1: А в любви нету вот этого первенства, да, в любви есть только возможность служить друг другу, вот этот вызов служения друг другу. Поэтому на начальных этапах, да, когда у учеников вот это появилось, вот Христос пытался это сгладить до такого уровня. Почему Он поставил дитя? Но мы знаем,
0: вот
1: что в истории... Да, в истории и во времена Иисуса Христа тоже вот это ранжирование по социальному статусу, по генетике.

0: гендерному статусу и другим, оно тоже было очень четким. И дети, старики и женщины – это были совершенно, ну, такой низший статус, мужчины были на первом месте, да. Mm-hmm. Вот, поэтому Христос берет того, кого в обществе их считали ничего не значащим, да, по своему статусу, он говорит, вот, если вы умолитесь до состояния ребенка, беззащитности, какой-то уязвимости, угу. вот это и есть величие, которое Христос пытался им показать.
1: Угу. То есть вот он поэтому и рассказывает, да, приводит в пример дитя,
0: да.
1: Да, именно показывая. Вот тоже через, можно сказать, через такие фразы, да, и из... Хочешь быть первым, будешь последним, да, показывает даже здесь любовь, да, что быть первым в любви, первым в помощи.
0: Безусловно, вот тут даже Христос уже предваряет, немножко позже мы еще увидим, что когда Христос увидел, что не пускают детей приходить к Нему,
1: да.
0: А здесь Он говорит, кто примет это дитя во имя Мое.
1: Угу.
0: То есть, ну, как бы, есть даже ученики, видели в обществе, и как в другом Евангелии написано, что религиозные лидеры того времени, они себя показывали на народе, потому что дважды в неделю они постились, во время поста они не чесали волосы свои, не чесали бороду, одевались в специальную одежду, которая показывала, что это у них время поста. И вот люди, видя их, в этот момент они считали, что вот человек близок к Богу. Вот это религиозный человек. Может быть, что-то с ним поговорить, спросить у него или помолиться вместе с ним. А Христос что говорит? Если вы дитя принимаете во имя Мое, не просто того, кто показывает, что он какой-то там духовный лидер или он находится в какой-то духовной практике сейчас, угу. а просто дитя принимаете. Вот того, то на улице дитя, которое играет там, шалит, может быть, или мешает вам, да? Вот если вы принимаете его во имя Мое, потому что это уже творение Мое. Тот принимает Меня.
1: Это можно так сказать, что для нас сейчас уважаете, да? То есть
0: безусловно,
1: вот
0: да.
1: Уважение ребенка в простом, то
0: да,
1: есть вот
0: безусловно.
1: Проявление уважения к нему.
0: Да, ну, тут правильно говорите, основной момент уважения, но Христос ведь подчеркивает не только к ребенку, угу. а вообще к человеку, да. который может быть ниже тебя по какому-то статусу. Религиозному, угу. политическому, социальному, экономическому, географическому и так далее, и так далее.
1: То есть, насколько даже тогда эти слова актуальны для нас и сейчас.
0: Верно, да.
1: Что же произошло дальше? То есть, это следующий отрывок?
0: Да, он дополняет, читаем. Угу. Иоанн сказал ему, «Учитель, мы видели одного человека именем Твоим, изгоняющего бесов, и попытались остановить его, потому что он не с нами. Но Иисус сказал, «Не мешайте ему». «Всякий, кто именем Моим творит чудеса, не сможет вскоре злословить Меня. Кто не против нас, тот за нас. Если кто напоит вас чашей воды, потому что вы последователи Мессии, можете быть уверены, тот не потеряет награды своей».
1: Угу. Здесь мы видим такую фразу, которую очень часто употребляют «кто не за нас», точнее, «кто не против». Вас, тот за вас.
0: Да. Ну, безусловно, что иногда ученики испытывали ревность за Христа.
1: Угу.
0: Ревность того, что Его не принимали, да, ревность того, что Его недопонимали, что на Него восставали и так далее, и так далее. Возможно, что в этот момент они испытывали такую ревность.
1: Угу.
0: Вот, за Христа. Господи, вот именем Твоим человек что-то делает, но вся слава или, скажем, заслуги в этот момент принадлежат не Тебе.
1: Угу.
0: Да, они идут не в Твою пользу, потому что этот человек не с нами. И Христос им говорит, что поймите, друзья, у Меня нету как бы вот цели того, чтобы собрать только на себе. Да? Но если человек именем Моим творит добро и приносит благо людям, то он уже в Моем числе.
1: Угу.
0: А ведь мы тоже, как и, может быть, иногда... как люди религиозные, люди верующие, мы ведь тоже в своем понимании, в своем мышлении и иногда в своем поведении отчерчиваем круг достойных людей,
1: да,
0: или тех, кого мы считаем, да, что достойны нашего общения или угу. одобрения и так далее, и так далее. Да? А Христос здесь очень четко показывает, что мои дети вот, не обязательно очерчены кругом тех, кого вы видите.
1: Угу.
0: Вот кого вы видите.

0: Да, Христос подчеркнул здесь, что тот человек, кто именем Моим делает это, то не может вскоре злословить Меня. Вот, угу. Да, этот человек может впоследствии, наверное, отступить, то, что Христос подразумевает. Но если этот человек сейчас именем Господа приносит благословение, Господь, наверное, дает ему эту возможность сделать.
1: Да, вот здесь вот дальше интересное такое вот продолжение, мне кажется, предыдущего отрывка, который мы читали. Можем ли мы к нему тоже приступить?
0: Да.
1: Со 42-го.
0: «А если станет кто причиной падения хотя бы одного из малых сих, верующих в Меня, лучше бы тому было, чтобы бросили его в море с жерновом на шее. Если рука твоя тебя на зло влечет, отруби ее. Лучше тебе без руки войти в жизнь, чем с двумя руками попасть в гиену, в огонь неугасимый. Если нога твоя тебя на зло влечет, отруби ее. Лучше тебе без ноги войти в жизнь, чем с двумя ногами быть брошенным в гиену. Если глаз твой тебя на зло влечет, вырви его. Лучше тебе с одним глазом войти в Царствие Божие, чем с двумя глазами быть брошенным в гиену, где червь пожирающий не умирает и огонь не угасает. Каждый должен огнем просолиться, соль хороша, но если станет она пресной, как сделаете вы ее соленой? Имейте в себе соль и храните мир между собою».
1: Спасибо. Вот очень много, так скажем, каких-то символов, которые есть. Вот, да, то, что мы прочитали, что в 41-м, да, в конце, да, не потеряет награды своей. Дальше мы видим снова есть какие-то такие обозначения на шею и бросили его в море. Что за вот это вот жерно, что это вообще значит? Можно ли вот это да. как-то обосновать, объяснить? И, может быть, актуально это для нас и сейчас?
0: Да, ну, в современности Христа жернов, да, или жернов, камень круглый, который ставили друг на друга, между ними засыпали пшено, терли, вот, круги двигались, и пшеница становилась, измельчалась. Вот, и Христос показывает, да, что определенному человеку лучше, чтобы этот камень привязали к шее и бросили его в море, то есть он бы его потянул на дно, что являлось бы истинной смертью.
1: Я так понимаю, что это за соблазнение малых сих. Вот здесь вопрос. Что это значит? Кто такие малые? Да, и за что, так скажем, должны понести наказание?
0: Вот Христос выводит, ну, как бы, вскрывает какие-то, наверное, наши жизненные цели там, или действия, вот, ну, обнажает их, да. Вот все мы, как бы, в нашей жизни живя, можем для кого-то быть примером к чему-то доброму или, наоборот, соблазном к чему-то доброму. Иногда мы это знаем, иногда мы это делаем, к сожалению или к сожалению, да. Иногда мы можем даже этого не знать. Но Христос говорит, да, что если человек не ведет к другого, к росту, к добру, к какому-то возвышению, то лучше, чтобы этому человеку вообще как бы и не жить. Есть интересная фраза такая, да, что в присутствии Христа ни один человек не чувствовал себя униженным. Ни один человек. Я уже говорил только что, что когда религиозные лидеры совершали пост, то все люди в присутствии их чувствовали себя ничтожными. Вот, да. Иногда, так, может быть, сегодня кто-то себя чувствует там, в присутствии какого-то религиозного лидера или священника или что-то подобное. Это неправильно. Это неправильно. Да. Наоборот, Христос действовал так, что в его присутствии человек хотел тянуться к тому состоянию духовному, в котором находился Христос. Но обращаясь еще раз, да, к этому соблазну, Христос говорит, вот моя цель, или, скажем, природа моего царства такова, что ни одного человека не повредить. Даже если ты, вот, лучше тебе как бы и не жить. Но Христос здесь говорит, да, что если и тебя что-то соблазняет, самого лично...
1: Руку надо отсечь.
0: Да.
1: Наверное, в прямом смысле этого слова. Ну, не зря же есть у кого-то такие традиции.
0: Да, безусловно, есть в религиозном мире, в мире где-нибудь обязательно такое. Но, конечно же, Христос здесь говорит в переносном значении, в том плане, что человек должен предпринять какие-то радикальные действия, предпринять какие-то...

0: вещи, чтобы изменить ту форму поведения, в которой он находится. Или же, скажем, изменить себя, свое окружение, если то окружение или обстоятельства искушают его каким-то вещам. Вот настолько радикально, что он говорит, да, лучше тебе инвалидом быть, вот, но в Царстве Божьем. Или ты останешься полноценным, но ты отпадешь от Царствия Божия.
1: Мне кажется, что для нас сейчас это вот, как мы говорили, про уважение, про принятие. Вот здесь эта тема больше раскрывается в плане того, как мы можем это сделать. Наверное, в нашем современном мире, да, потому что на самом деле очень многие нуждаются же в этом, да, мы же хотим, чтобы к нам относились, как хотите, чтобы с вами, да, поступали, да. Так и вы поступаете, да, и если мы хотим чувствовать, мне кажется, ну, вот не ничтожность нашу, то смотря на Христа и делая такой вот добродетель, да, потому что вот все вот эти фразы, они как раз-таки про то, что нужно делать, служить. Да, и тогда мы будем вот этими первыми в любви.
0: Безусловно.
1: Вот, и здесь хотелось бы спросить дальше. Вот есть такая фраза о черве и огне.
0: Угу.
1: А вот это про что?
0: Угу. Здесь, наверное, надо еще раз связать вот эту мысль по поводу отсечения руки, если она тебя соблазняет, или ноги, или глаза. Угу. С тем, что говорил Христос о отречении от себя и несении креста.
1: Да, мы говорили об этом,
0: да,
1: в прошлой программе.
0: В прошлом программе говорили. Вот это Христос говорит, что подходить к своему духовному благополучию нужно очень серьезно. Отречься от себя, взять свой крест и двигаться за Господом. Или же, если ты видишь, что что-то тебя на этом пути останавливает, ты должен это отрубить. Угу. Это нелегко.
1: Да, а можно ли привести в пример? Вот мы говорили с вами в прошлой программе про то, что отречься от себя – это от, так скажем, не значит забыть, да, да, про то, что как меня зовут, да, и что, да, я делаю, а вот от внутренних каких-то искушений, от внутреннего, от внутренней тяги к греху, да. И мы можем это сделать, когда мы принимаем Христа. А вот здесь можно ли привести какой-то пример?
0: Ну, к примеру, Мария, не знаю, давайте такой пример. Может быть, он не самый, как бы, красивый и удачный, но так. Человек находится в рабочем коллективе, молодой человек, испытывает влечение к противоположному полу, к девушке, которая замужем, условно говоря, да? И он понимает, что он, ну, не совладает с этим. Но он христианин, он хочет остаться чистым, да? Вот. И со стороны той девушки тоже, условно говоря, ну, предположим, есть какие-то намеки, позывы. И он понимает, что он не справляется, он не совладает с собой. Для того, чтобы ему остаться чистым и сохранить свой духовный дух, ему нужно лишиться этой работы, условно говоря, не помогает оставить этот город, этот район, переехать в другое место, чтобы вот эту связь разорвать. Ну, кто-то, может быть, из наших слушателей скажет, ну, это какой-то такой пустой пример. Но и таких примеров полно. Я к тому, что есть действительно практические вещи, когда человеку нужно отрезать. Простую зависимость взять. Человек даже зависим от, не знаю, напитка какого-то или от какой-то привычки. Каждый из нас знает, насколько тяжело поменять свою привычку. Насколько тяжело поменять свою привычку. Я как-то, помню, проводили программу по освобождение от курения. Наверное, я в предыдущих каких-то программах об этом говорил. И когда человек на четвертый день, мы собрались с этой группой, кто мы проводили, и участники, и он говорит, да, пришло время, на четвертый день нужно было уже не курить, вот по нашим рекомендациям. Он говорит, я вышел на балкон, не знаю, что там делать. Я его говорю, что вы имеете в виду? Он говорит, вы понимаете, я 40 лет после еды выходил на балкон по единственной причине, чтобы там покурить. Он говорит, я вышел через 40 лет на балкон, я не знаю, что там делать. То есть мне это напомнило и напоминает сейчас каждый раз. У меня есть своих привычек полно, которых я хотел бы лишиться. И я как-то борюсь.
1: Есть,
0: да. И вот, и это очень болезненно. Но этот пример для меня показывает, что вот ты элементарные вещи. Ты вышел на балкон, и твоя привычка настолько сделала тебя рабом, что ты не знаешь, что там делать. И Христос говорит, вот, ты попробуй вместе со мною в молитве понять, оценить твои привычки,

0: или, скажем, твой характер, может быть, да, или твои действия, почему они стали такими? Это стало привычкой твоих, это может быть похотью твоей, это может быть желанием каким-то твоим. Что нужно сделать, чтобы тебе от этого избавиться? Mm-hmm. Конечно, Господня помощь всегда, на любом этапе для меня открыта. Но Бог не будет от меня за руку брать и выхватывать меня от чего-то или что-то от меня закрывать. Он показывает, да, что ты можешь оставить, что ты должен отрезать, чего ты лишиться. Это болезненно. Это да. Как операция, да, Христос говорит. Вот, фактическая операция. Это болезненно для сердца своего, для своего удовольствия. Но без этого никак. Или же то, о чем вы спросили, Мария, чтобы мы все-таки коснулись. Да, Христос говорит, что будет там брошены в гиену, где червь пожирающий не умирает, и соль не...
1: И огонь не угасает.
0: И огонь не угасает, да, не гаснет, прошу прощения. То есть Христос говорит, что человек или же предпримет болезненные действия, останется жив, если он этого не сделает, все равно придет время, когда он погибнет навсегда. Погибнет навсегда. То есть вот эти образы полного истления.
1: Ну да, когда, здесь они не раз употребляются.
0: Да, полного истления, когда огонь горит до тех пор, пока не сгорит то, над чем он властен. Или червь, пока не источит то, над чем он властен, да? То есть это образы полного уничтожения. То есть или человек перейдет на уровень борьбы, вот, где Господь окажет помощь. Да, это болезненная борьба, да, это трудно очень, да, это больно. Или же человек вот умрет. И вот эта мысль последняя, где Христос говорит, что каждый должен огнем просолиться. Что такое огнем просолиться? Это образ того, что каждый пройдет через огненное испытание.
1: Вот. Всем будет тяжело.
0: Да, да. Вот. Ну, мы знаем, что в обществе нашем тоже есть такие подобные выражения, и даже не относящиеся к религиозной сфере, но человек, говорит, проходит долиной смертной тени. Хотя эта фраза взята из Библии, но ее используют иногда люди, которые не знают Библии. То есть человек в своей сфере жизни, в своих обстоятельствах проходит этим путем. Но Христос здесь говорит, что каждый вот пройдет этим путем болезненной операции, если он хочет быть со мною, если он имеет это желание.
1: Вот мы говорили, здесь такие вот маячки были, которые указывали на то, как бороться со грехом. А вот самый последний такой вопрос. Соль – добрая вещь. Что значит соль? Что... Да, скажите нам что-нибудь хорошее, пожалуйста.
0: В практическом смысле Христос говорит, что я создал этот продукт, чтобы он приносил пользу. И когда он попадает в какую-то среду обитания, она всегда распространяется на вот это. Да? То есть Христос говорит, да, если ты впустишь в себя плохое, то это плохое обязательно распространится. Но если ты дашь возможности Божьему делу в тебе жить, действовать в тебе, да, это болезненно. Она обязательно пропитает твою жизнь. То есть соль и найдет свое применение. Ну, а если ты не применишь это, тогда соль останется бесполезной, вот, и она не принесет тебе никакой пользы.
1: Вадим Анатольевич, я благодарю вас за то, что ваши слова для нас были как соль.
0: Спасибо.
1: Спасибо и вам, дорогие друзья, что это время вы были вместе с нами. Помните, ученики спорили, кто круче. И Иисус поставил ребенка и сказал, кто хочет быть первым, будет последним. В мире, где все рвутся к вершинам, Бог ценит тех, кто тихо служит другим. Не гонитесь за статусом, будьте как соль, которая делает жизнь вокруг вкуснее.

«Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно».

Добрый день, дорогие друзья! Случалось ли в вашей жизни, что вы ожидали события, очень важного для нас, очень нужного, оно наступало, а вы не замечали его? Знаете, о таком событии написано в Библии. И это событие называется «Рождество Иисуса Христа». Послушайте, что об этом пишут пророки. «Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их». А все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит: «Се дева во чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил, что значит «С нами Бог». И послушайте, что говорится дальше. «Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском, во дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят: «Где родившийся царь Иудейский? Ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему». Услышав это, Ирод, царь, встревожился, и весь Иерусалим с ним». Представьте такое великое событие. Пророки приходят в народ и от имени Господа свидетельствуют, что скоро должен прийти Мессия, Освободитель. И во время мирное, когда в народе все было хорошо, эти пророки воспринимались, мягко говоря, с усмешкой. Но когда были времена трудные, когда народ израильский попадал под чье-то иго, кто-то завоевывал, разрушал страну, то слова о Мессии, Освободителе были как нельзя кстати. Были тем елеем для души, который давал надежду, в который верили, за который боролись. Весь Ветхий Завет говорит, что должен был прийти Мессия. Должен был родиться тот, кто спасет Израиль. И представьте, все общество знало об этом. Все общество ожидало этого. Все общество, каждый раз отправляясь в храм, верило, что когда-то будет исполнение тех прообразов, которые совершались в храме. Когда-то придет тот, кто спасет навеки. Но наступил такой момент, когда пророчество исполнилось. Но получилось так, что в этот момент никто не понял, что это пророчество исполняется. Что на самом деле было? Были такие благочестивые люди, волхвы с востока. Они нисколько не были связаны ни с магами, ни с волхвованиями какими-то. Это просто то слово, которое означает, что это были люди уважаемые, люди образованные для того времени. И они по книгам вычислили, что должен родиться царь иудейский. Это одно из свидетельств, которое говорит, что ждали царя иудейского, ждали рождения Иисуса не только Израиль, но и многие народности, которые имели доступ к литературе Израиля, они тоже понимали, также понимали, что должен прийти.

и Мессия. И они ждали. Но что удивительно, те, которые верили в Бога, они это событие не заметили. А те, которые, на которых не возлагалась никакая надежда, от которых не ожидалась эта вера, они вдруг заметили это событие. Они увидели на небе знамение, звезду, и пошли за ней. Умнейшие люди, образованные, солидные, но они поверили этому знаку на небе и пошли за ним. Этот знак привел их в Иерусалим, прямо к храму. И когда они стали спрашивать у священников сначала, потом у простых людей, где родившийся царь иудейский, то, как говорит библейский текст, услышав это, Ирод, царь, встревожился, и весь Иерусалим с ним. Все встревожились, какое рождение. Можно даже предположить, что когда они пришли к храму, позвали священников, когда они спрашивали у людей, то на этих лицах, у кого не спрашивали, было удивление, а может даже презрение. Потому что как можно к язычнику, который никогда не поклонялся Богу, вдруг от него увидеть или услышать вопрос, где родившийся царь иудейский, откуда вы знаете? Вы разве читали эти книги? Но этим вопросом было поставлено начало того великого движения, как сказано у апостола Матфея. Он спасет людей своих от грехов их. Они не нашли ответ в Иерусалиме. Но своим вопросом они встревожили сердце и Ирода, и всего народа. Этот вопрос показал, что на самом деле творится в их душе. Что на самом деле происходит в сердце тех людей, которые, кажется, должны были знать точно, ожидать и встречать родившегося царя. Когда Ирод это услышал, у него были свои планы. И он показал свои планы, показал свое отношение к этому царю. Он повелел, когда узнал, что Мессия родился в Вифлееме, он повелел всех младенцев мужеского пола до 2 лет убить. Это было его отношение к этому Мессии. Священники знали, где должен родиться царь иудейский, но никто не обратил на это внимания. И после этого вопроса мудрецы пошли в Вифлеем. Звезда привела их именно к этому дому. Они весьма обрадовались, как написано. Они поклонились царю. Они отдали свои подарки и этим показали свое отношение к царю. Свое отношение волхвы выразили тем, что поклонились Мессии. Они признали его как царя. Их ожидания были не просто этого события. Они ожидали именно царя. Интересно, что в древности пророки говорили о рождении. Какое настроение они показывали, когда говорили о рождении Иисуса? Пророк Исаия в 9 главе, в 6 тексте говорит такие слова. «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут ему имя Чудный, Советник, Бог крепкий,

Отец Вечности, Князь Мира. Умножению владычества Его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве Его, чтобы Ему утвердить Его и укрепить Его судом и правдою отныне и до века. Ревность Господа Саваофа соделает это». Когда мы читаем эти слова, которые описывают рождение Иисуса Христа, то эти слова показывают нам веру и чаяние пророков и, следовательно, всего народа. Пророки о рождении Христа говорили как о событии важном, весьма важном. И если бы этого события не было, то напрасно бы было все служение, напрасно были все действия во святилище, и все, что не делал Израиль, во что верил, это было бы не до конца, не полно. «Младенец родился нам, владычество на раменах его». Первое, что описывали пророки и на что обращали внимание, когда появился младенец, сразу было заметно и видно владычество его. То есть его сила, все, за что он может взяться, все, за что он брался, это все доводилось до конца, это было сделано. И мы можем вспомнить жизнь Иисуса Христа, его проповедь, его чудеса, его исцеление. Все, что он не делал, это было благословенно. Это все было пропитано владычеством. Это все было пропитано той силой, которая действовала. Действовала правильно, глубоко, до конца, полностью меняя человека, что в мире совершенно не случалось. Все методики мира предлагают просто подкорректировать человека. Просто человека немного сгладить остроты его. Немного сделать его более привлекательным. Но сила Божья, владычество, оно способно изменить человека. Изменить настолько глубоко, что будет виден перст Божий, его вмешательство. Следующее, о чем говорит пророк, нарекут ему имя «Чудный советник». Бог крепкий, Отец Вечности, Князь мира. Не секрет, что на Востоке имя играло весьма важную роль. Когда называли ребенка, тем более мальчика, всегда подразумевалось, что родители либо в имени отражают чудесное рождение его или ответ Божий, либо пытаются вложить в его имя действия, которые должен будет сделать этот человек, когда возмужает, когда будет в расцвете сил. Иногда Бог давал имя определенное родившемуся и говорил, что так или так назовете. Но когда родился Иисус, невозможно было одним именем назвать великого Бога, чтобы полностью открыть всю красоту, все черты характера, всю ту миссию, которую должен был он исполнить, находясь здесь на земле. И потому столько имен различных, столько титулов у рожденного младенца для того, чтобы хотя бы частично открыть то, что он делать будет, то, что он сделает, то, что будет отражено в его жизни, в его словах. Когда речь идет о чудном и советнике, то здесь отражается идея, что Бог неисследим в своих действиях. Он чудесен в своем проявлении. Никто не может познать пути Господни, предугадать, только может, проанализировав, восхищаться этими путями. Когда речь идет о имени Отец Вечности, кажется странным, как можно

на младенца, не родившегося, уже назвать отцом. Но опять оригинальный текст нам показывает, что Отец Вечности – это то, как пытаются пророки описать отношение, отношение этого младенца ко всему, ко всей Вселенной. И здесь описывается особая отцовская забота ко всему, что приходит пред ним, ко всему, что, к чему ему нужно прикоснуться, ко всем, кого нужно исцелить. И из жизни Иисуса Христа мы видим, что его исцеления не были только для особых каких-то людей, для каких-то особых сословий. Каждый, кто нашел в себе веру, кто нашел в себе силы прийти и поклониться ему, каждый получал ответ. Каждый получал исцеление, так как Бог нелицеприятен. Когда речь идет об таком имени, как Бог крепкий и князь мира, здесь описывается идея, что, как вначале сказано, владычество на раменах его. Так и здесь описывается, что князь мира – это значит властелин мира. Это тот, который не только мир посылает, но при нем мир расцветает, при нем мир изменяется. То есть он владыка этого мира. Он может мир привнести, по силе его, как у него получается. То есть у него столько силы, и он приносит весь мир, полный мир. Интересно то, что Слово Божие обращается и к нам сегодня. Когда-то волхвы спросили в Иерусалиме, где должно родиться царю иудейскому. Если нам будет задан этот вопрос, можем ли мы ответить, где родился Иисус? И больше того, если к нам подойдут и спросят, родился ли Христос вообще? Родился ли Он в твоем сердце? Каков будет ответ? Когда волхвы задавали этот вопрос, они подразумевали, что будет ответ. Ответ у людей, знающих, которые верят, которые нашли отклик в их сердцах, у людей, которые изучали всю жизнь посвятили этому, чтобы проповедовать Мессию. Но нашли ли они ответ? Когда мы читаем эту историю, смотрим на нее, то невольно можем задать себе вопрос. Родился ли в нас Христос? Проявил ли Он в нас ту силу, о которой говорили пророки? Еще одно событие, случившееся при рождении Христа, о котором мы уже говорили, это убиение младенцев. Оно произошло из-за коварства сердца, из-за боязни потерять власть, из-за боязни потерять то место, на котором находишься. Царь Ирод проявил себя. Когда пророки описывают это событие, они описывают его весьма трагическим языком. Безутешный плач. Это событие повлияло на народ израильский, как то, как на нас сегодня влияют, например, сообщения о терактах. Когда мы слышим об убийстве тех, кто взял в руки оружие, у нас одна реакция –

Но когда мы слышим об убийстве невинных детей, беззащитных, у нас совершенно другая реакция. Реакция, которая полностью все перечеркивает в жизни. Мы считаем ее справедливой, мы считаем ее глубокой. Так не должно быть. Но Бог использовал эту реакцию для народа израильского, чтобы разбудить народ израильский. Не было других возможностей. Только так народ услышал, что Бог пришел простить, помиловать. У Бога свои планы относительно этих младенцев. Их жизнь, их вечная участь определена Богом. И мы удивимся, когда их увидим с Господом. Но Бог желает от нас сегодня той реакции, ожидает от нас того, для чего Он приходил на эту землю. Он желает нас спасти от греха. Пророк Исаия в 11 главе с 1 по 5 текст описывает Мессию родившегося. «И произойдет отрасль от корня Иессеева, и ветвь произрастет от корня его, и почиет на нем дух Господен, дух премудрости и разума, дух совета и крепости, дух ведения и благочестия. И страхом Господним исполнится, и будет судить не по взгляду очей своих, и не по слуху ушей своих решать дела. Он будет судить бедных по правде, и дела страдальцев земли решать по истине. И жезлом уст своих поразит землю, и духом уст своих убьет нечестивого. И будет припоясанием чресла его правда, и припоясанием бедр его истина». Как я могу ответить на вопрос, родился ли Христос в моей жизни? Смогли ли вы ответить себе на этот вопрос, есть ли Христос в вашей жизни? Священное Писание говорит, каждый, кто познакомился с Ним, у кого в сердце рожден Мессия, будет видно Его владычество, будет виден почерк Бога. Это проявится в отношении друг к другу, в наших словах, в наших делах. Невозможно обмануть Бога и себя, сказав, что я верю в душе в Него. То, что рождено внутри, оно обязательно проявит себя снаружи. Христос так и говорил, нет ничего тайного, что не стало бы явным. Дорогой друг, сегодня Господь обращается к тебе. Родился ли Христос в твоей жизни? Не отвечай на этот вопрос. Подумай. Проанализируй свою жизнь. Проанализируй свои отношения с Богом. Кто для тебя Бог? Не получится ли так, что этого события ты ждал всю жизнь, оно наступило, а ты не смог его заметить? Что Бог привносит в твою жизнь? Открылся ли Он владыкой неба и земли? Открылся ли Он, родился ли Он в тебе, как могущественный царь, которому все под силу, который может остановить твой гнев, который может искоренить из мыслей твоих все плохое? Он проявляет эту силу в тебе. Он князь мира. Везде, где приходишь ты, где ты говоришь, где

ты находишься, что ты привносишь с собой? Чем наполнена жизнь вокруг тебя? Это те вопросы, которые помогают каждому из нас сказать: «Господи, я желаю, чтобы Ты проявился во мне, чтобы Ты родился во мне, потому что я еще несовершенен. Я люблю Тебя, Господи, но много есть то, что мешает мне, что стоит барьером, непреодолимой стеной. Я прошу Тебя, Господь, услышь меня, родись в моем сердце. И пусть это владычество, это рождение будет могущественным, явным, чтобы люди, видя Твои дела, Твое проявление, прославили Тебя, великого Бога».

0: «И произрастил Господь Бог из земли всякое дерево, приятное на вид и хорошее для пищи, и дерево жизни посреди рая, и дерево познания добра и зла».
1: Дерево жизни – одно из деревьев, произраставших в середине Эдемского сада. Дерево жизни упоминается во второй главе книги Бытие, наряду с деревом познания добра и зла. После того, как Адам и Ева согрешили, Бог лишил их доступа к дереву жизни не в качестве наказания, но и сострадания, чтобы они не обрекли себя на бесконечную физическую жизнь в падшем мире. Господь Бог изгнал людей из рая и поставил на востоке у сада Эдемского херувима и пламенный меч, обращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни. Есть мнение, что золотой светильник в израильском святилище, имевший ствол, по три ветви с каждой стороны и чашечки в виде миндального цветка с яблоками и цветами, служил напоминанием о дереве жизни. В книге притчи Соломона дерево жизни упоминается в качестве метафоры благословения и совершенства характера. В третьей главе мудрость названа древом жизни для тех, которые приобретают ее. А в 15 главе говорится, что кроткий язык – древо жизни. В книге Откровения дерево жизни выступает в качестве образа возвращенного рая, бессмертия и вечной жизни. Оно упоминается в описании города-сада, предназначенного для спасенных. Среди улицы его и по ту, и по другую сторону реки древо жизни, 12 раз приносящее плоды, дающее на каждый месяц плод свой, и листья дерева для исцеления народов.
0: «Побеждающему дам вкушать от древа жизни, которое посреди рая Божия».

молча созерцаешь красоту, твое сердце разговаривает с Богом.

0: Мы приветствуем вас, дорогие наши телезрители.
1: Некоторые люди в своей жизни встречают инопланетян. Кто-то видит лохнесского чудовища, кто-то верит в то, что они видят каких-то злых духов или бесов. В общем, мы встречаемся в нашей жизни со сверхъестественным, и об этом сегодня наша тема.
0: Да.
1: Размик, первый вопрос тебе. А ты встречался со сверхъестественным?
0: Как сверхъестественное, Сереж? Бывают случаи, когда я иногда, когда бываю дома один, вот, и иногда слышу какие-то шорохи в соседней комнате. Вот. Я не знаю, что это может быть, но
1: или
0: бывает
1: кот, или
0: проявление.
1: Сестра.
0: Да. Сегодня мы пригласили нашу гостью, Юля. Здравствуй. Вот. Юля поделится с нами, у нее очень интересный случай из жизни.
1: То есть Юля нам расскажет, есть ли в жизни сверхъестественное, стоит ли в это верить?
2: Ну, в моей жизни есть сверхъестественное, точнее, было. Такой яркий опыт был, что я с детства видела вещи сны и могла предсказывать будущее людям. Я занималась гаданием и вот предсказывала моим подружкам там.
0: А как это к тебе пришло, Юль?
2: Ну, в 12 лет где-то ко мне пришел ангел, сказал, что он меня будет защищать, охранять. И я приняла это, как бы, за эту защиту, и он вот дал мне вот эти дары, и я как бы пользовалась, наслаждалась этими дарами и радовалась, что такая власть у меня появилась, все такое. Вот. Но в результате все не очень хорошо закончилось.
1: Угу. А вот у меня вопрос такой. Вот наверняка люди сейчас смотрят, и это все, что подобным образом слышится, когда человек рассказывает, ты думаешь, ну что это за бред? Если у тебя в жизни такого не было, вот, и ты никогда с таким не встречался, то подобные истории, они для тебя кажутся просто немыслимыми. Вот. Как все ли тебе тогда верили в твои видения, и как они на самом деле проявлялись? Были ли какие-то доказательства? Твои видения сбывались? Или то, что ты, ну, пророчила, оно на самом деле происходило так?
2: Ну, во-первых, как бы не было такой цели у ангела, чтобы это все знали. Наоборот, как бы это все скрывалось, но мои пророчества всегда сбывались. И особенно, когда человек умер от того, что я сказала, что да, человек умрет, и вот... Вот на этой почве начались
1: то
2: мои
1: даже,
2: сомнения.
1: Даже видение о том, что будет
2: что
1: человек умрет,
2: заниматься?
1: Оно сбылось, твое видение.
2: Ну, они всегда сбывались, но они были такие бытовые. Ну, то есть там человек встретит такого-то человека, у них там случится такая-то жизнь, вот это вот такая-то, у всех все вроде так более-менее нормально, ну, там что-то кто-то ногу сломает там или еще что-то. Ну, ни таких страшных ситуаций я не видела. И вот в результате вот всего этого веселья когда-то пришлось все-таки мне столкнуться с реальной жизнью, и вот молодая девушка умерла. То есть она мне сначала пришла ко мне, и вот я ей погадала. Я увидела ее смерть, почувствовала, как она умрет, и боялась ей даже сказать об этом, потому что мне было страшно, я не знала, как ей сказать об этом. И когда все-таки она достала меня этим, что она должна узнать, что с ней случится, я ей сказала. И были свидетели, которые, девочки тоже, которые с ней пришли. Они все это слышали. Девочка, которая должна была умереть, умерла. Ее убили. Меня даже в милицию вызывали, потому что все, ну, как бы свидетельствовали, что я знала о ее смерти. Ну, конечно, причастия моего там не было, ее действительно убили другие люди, они не знали ничего о моем, как бы, свидетельстве. Ну, вот я переживала это очень тяжело.
1: Понятно. Найди свой путь. Когда сверхъестественное, оно может быть, ну, ты как чувствовала, это доброе или это злое? Это как бы... Ну, проявление чего-то доброго, каких-то добрых сил, каких-то светлых сил, или это проявление злого?
2: В тот момент я не чувствовала никакого, как бы оценки никакой не давала. Мне было просто плохо от того, что я узнала, что человек умрет. А когда просто не знаешь вот таких вот страшных вещей о другом человеке, то вроде все это даже здорово, особенно если ты знаешь такие детали личной жизни другого человека и можешь ему там подсказать в чем-то, даже помочь. Это даже мне нравилось, я бы так сказала. А потом вот понять, что ты... знаешь,

0: это об обстоятельствах, которые трагичны, и ты ничего не можешь сделать, чтобы это изменить, ну, скажешь ты человеку, что он умрет. И что? Вот она знала, что она умрет. Но ее жизнь
1: Юля,
0: от этого не изменилась.
1: Юля, если бы ты вдруг, как бы, ты ей не сказала, она бы тебя, ну, как бы, так сильно не допрашивала, вот, могло не случиться?
0: Я как бы экспериментов таких не могу, я не ставила специально, поэтому не могу сказать, случилось бы это или нет. Но люди, которые ее убили, они не были информированы о моем предсказании, и тем более они не знали подробностей. Я сказала только часть того, что увидела. А подробности, они были в видении, и когда это случилось, и я поняла, что действительно до подробностей все исполняется, то это еще страшнее стало. То есть человек знал даже о смерти и не мог избежать этого.
2: Вот я хочу задать такой вопрос. На самом деле сегодня очень популярная сфера сверхъестественного. Сегодня везде, куда нет ни всяких шоу, существует очень много.
1: Передач,
2: да?
1: Много.
2: Передач. Там, где так или иначе связано, ну, связано, так скажем, действие с чем-то сверхъестественным. Шоу экстрасенсов, битва. Да? Вот даже Размик, ты неужели никогда не хотел, так скажем, с чем-то связанным быть таким вот сверхъестественным, чтобы у тебя были какие-то определенные дары, там, какая-то власть, чтобы тебе, ну, чтобы позволяло тебе сделать что-то больше, чем ты?
1: Это, конечно, все интересно, Сереж, иметь какие-то дары, как в фантастических фильмах, предсказывать будущее, чтобы это потом как-то избежать или еще что-то. Это все классно, конечно, вот, но тут, мне кажется, все намного серьезнее, и ты, если не знаешь, с чем связываться, и потом какой спрос будет за
2: вот
1: эти
2: интересный
1: дары.
2: Вопрос тогда, чтобы, может быть, Юля, ты нам откроешь на это глаза. С чем вообще связано все сверхъестественное, если человек туда хочет залезть? Вообще, какие последствия от этого могут быть? И, вот. Это, и как это находит человека? Или он сам должен туда полезть, или это его находит?
0: Какой рецепт найти сверхъестественное? Я бы хотела сказать, чтобы люди были очень осторожны, связываясь вообще со сверхъестественным, потому что человек не имеет власти знать будущее, и он не, ну, как бы является марионеткой той силы, которая дается ему. Соответственно,
2: когда человек хочет влезть в сверхъестественное, он влезть хочет в силу, в тьму или в свет? Это как? То есть это только тьма, или он может быть все-таки это, какую-то помощь от Бога может получить?
0: Я считаю так, что когда человек с Богом находится, Бог может дать ему дар пророчества. Но обычно это дар, который контролируется Богом, и Бог из любви как бы человеку дает этот дар, и он не страдает от этого дара, так как я страдала, допустим, от этого дара. То есть самая страшная тягота знания вот этого, ну, как бы о смерти людей, там еще что-то случается, твоя беспомощность, что ты совершенно как бы вот чувствуешь вот этот вот что тебя просто использовали для того, чтобы этого человека напугать или там как-то привести его к определенным действиям, завладеть этим человеком, а ты просто являешься проводником. Некоторым, может быть, экстрасенсам это положение их как бы вполне устраивает, чувствует себя куколкой такой бестолковой. Вот. Но это неприятно. Человек чувствует себя вот реально, как сказать, пустым сосудом, который просто наливают, что хотят, и даже то, что тебе не нравится. Я вот отказаться хотела от этого дара практически сразу, как только я вот испытала вот эту ситуацию с девочкой, которая умерла. Я не хотела больше гадать. И он все равно сказал, ты от дара не избавишься, ты так и будешь мучиться с этим даром. То есть это мучение, знать о смерти людей, это очень тяжело, это проблематично. Ну, психологически чисто даже.
2: Найди свой путь. Ну вот смотри, ну вот сколько людей сегодня на самом деле пользуются этими услугами экстрасенсов, и на самом деле многим помогает избавиться от каких-то своих страхов, от каких-то своих психологических там убеждений и так далее, ну не знаю, ну проблемы бывают разные, и действительно помогают. Вот что можно посоветовать? Вот им не ходить совсем к ним, или им терпеть?
0: Конечно,
2: от того, что
0: нечего
2: происходит?
0: Нечего там делать, нечего делать, никаких экстрасенсов.
1: Бывают же услуги, которые наоборот как-то даже помогают людям.
0: Да, понятно, что они помогают. То есть есть исцеляющие, как бы, люди, которые имеют дар исцеления. То есть у меня вот дар был предвиден.
1: Так, разве это плохо?
0: Любой дар, который идет от нечистой силы, даже если это, как кажется иногда, что люди иногда ошибаются и думают, что это от Бога дар. Поэтому тут очень осторожно надо быть, чтобы понять, действительно ли твой дар от Бога. Чаще всего это дар нечистой силы, потому что Бог никогда не ищет себе чудес для того, чтобы него любили, его и верили. А вот дьявол именно это и ищет, чтобы человек повелся на легкие, как бы сказать, решения своих проблем, быстрее как-то купил это, там, заплатил это тетеньке, там, дяденьке, кто там гадает и ворожит. И сразу исцеление получил. Как хорошо, я вот такой молодец, не надо не раскаиваться в своих грехах. Там кто-то над тобой походил, там, почитал тебе молитвы, и ты сразу такой счастливый пошел. Или свечки там какие-то поджигали. То есть какой-то ритуал провел, и ты все, молодец, ты огурец, ты здоров. А реально Бог хочет изменения сердца человека, чтобы человек понимал, какое зло он может там совершать, да?
2: Расскажи нам, пожалуйста, Юль, немного вот о том, как Бог помог тебе выбраться оттуда. Ты когда захотела выбраться из этого, тебе это легко получилось, или все-таки эти силы тебя не оставляли? Ну, вот какие-то последствия были?
0: Сказал правду, он очень тяжело меня отпускал, и я не хотела вообще жить, потому что настолько было трудно избавиться от его влияния, и болезненно очень я переживала, я до суицида как бы дошла. Вот, но Бог меня спас, вытащил, он открыл мне, что он меня любит, и я сложностью с большим трудом поверила в это, Вот, я рада, что Бог нашел меня в этом, в этом ужасе, в котором я жила, вот, и вытащил. Хотя, если бы человек, наверное, выбрал сам такой путь, я потому что реально не знала, что это дьявол до конца, я думала, что это Божий ангел.
1: То есть он появился все-таки как ангел вначале?
0: Он Божий ангел, представился моим защитником, но даже когда он открывал мне разные свои позиции о том, что вот он управляет бесами, что у него там, и ты тоже можешь как бы пользоваться его услугами, я знала обо всем этом, но не видела, что это.
1: А когда ты поняла, что это не ангел?
0: А вот когда наткнулась на текст из Библии, что нельзя поклоняться никому, кроме Бога. И поняла, как будто вот пелена спала с глаз, что я поклонялась сатане. И я стала его от себя как бы отгонять, перестала как бы делать то, что он хочет, разговаривать с ним. То есть я полностью старалась его игнорировать. И это вызвало в нем агрессию. И он начал говорить, что если ты не хочешь быть со мной, то тебе придется умереть. И начал склонять меня к суициду.
2: Юль, вот ты сказала о том, что сейчас вот что дьявол тебе угрожал, что ты почти уже даже, ну, чуть ли не смерть, не жизнь покончила самоубийством. А как ты решилась от этого уйти и прийти к Богу? Бог тебя искал, ты у него просила что-то, чтобы он тебя вызволил?
0: Нет, я нисколько не верила, что Бог мне может помочь. И он, мне кажется, он просто сам пришел и как-то вмешался. Я не знаю почему, но когда я просила дьявола оставить меня, и он не оставлял и пытался заставить меня как бы умереть, я поняла, что у меня выхода нету, соответственно, я должна умереть. И просить Бога о помощи у меня не было в планах, ничего, и бац, он меня останавливает от суицида.
2: Ты вообще знала, что есть Бог и что он может тебе помочь? Просто ты вот находилась вот в этом всем, под влиянием всего этого, вот в своей ситуации уже, которая уже зашла слишком далеко, ты поняла, что ты, выйдя отсюда, только смерть, да, он тебя не отпускает.
0: Ну да, так и получается.
2: Вот, то есть, а ты знала, что есть Бог, который тебя может выйти? Ты говоришь, ты не просила его, просто Бог сам мешался.
0: Я им и говорю, что человек, который живет много лет под принципом того, что Бог это вообще не твое, то как я могу ждать помощи от него? И вообще, какое отношение ко мне имеет? Никакого. Я просто вызов ему как бы случайно так вот кинула, типа, ну, хочешь, останови меня. Ну, так, это даже было как в пустоту, знаете, это даже не молитва, не вера, ничего. Просто вот я как в пустоту кинула ему и пошла бросаться с крыши. Вот. И в этот момент пришла мысль о матери, ярко так осенила меня. Это почему-то до этого, сколько месяцев я жила, у меня почему-то мыслей таких не было. А вот в этот момент, как только вот я хотела броситься с крыши, что мама моя очень сильно страдать будет, если я покончу с собой, я отложила суицид, и в эту же ночь как бы мне нахлынуло на меня как бы отчаяние, что я некуда идти, я просто, не покончу я с собой, а что? Что мне делать? Как я буду жить? Я никому как бы не могу ничего делать, потому что меня дьявол не отпускает. То есть он меня мучает, и я не знаю, что мне делать. И я поняла, что я могу попросить вот этого чужого бога, который там сидит где-то у себя в замке, так в общих чертах, как я его представляла себе в голове. А я для него просто собачка, где-то бегающая в пустыне, вообще к нему не имеющая никакого отношения. И вот я сидела там около этого дома, как стены, точнее, около этого забора, где огромный сад у него.
2: Ты там, так все это представляла?
0: Да, я так просто представляла. Чувства мои так я могу описать, что я чувствовала себя собачкой, который сидит у стены огромного здания где-то там. Где-то Бог есть, который там своими делами занят. И я такая сижу тут, вот говорю ему, типа, ну сделай меня травкой,

0: пожалуйста, в своем там саду, и я буду просто там сидеть в этой, как бы, этой травкой, никому мешать не буду, то есть от меня как бы вреда тебе не будет, я не хочу тебе вреда, вот, просто,
1: так,
0: ну, как бы, спаси меня.
1: Что он ответил тебе, вот, это вот тебе ночью все приснилось, а?
0: Это не сон был, это была моя молитва, я не знала, как молиться, это просто мои чувства были такие, я вот так просила его, говорю, сделай меня травой, вот, и в этот момент он почему-то, я не ожидала ничего, если честно, просто вот такая была, еще такое чувство, вот. И Бог мне как будто ответил. Причем не как будто, я считаю, что это был действительно ответ. Он неожиданно просто мне дал такое знание. А я тебя люблю, сказал. Я, если честно, не поверила. Я была в шоке. Я не ожидала такого ответа. Я думала, ну там, ну ладно там, это самое лучшее, на что я ожидала. Ну там, посиди немножко около моей двери, я тебе разрешаю. Вот я такое ожидала, если честно. А он почему-то сказал, что меня любит. И как будто бы вот пустил. Ну было ощущение, что он меня как бы вот... взял в свои руки и сказал, я люблю тебя. Я была просто поражена.
2: Что ты почувствовала?
0: Вот я хотела как бы предаться в его руки и как бы успокоиться. И действительно так и случилось. То есть буквально через несколько дней я встретила девушку, которая пригласила меня в церковь к адвентистам 7-го дня. Я пришла и удивилась, что люди, которые в этой церкви читают Библию, я очень хотела изучать Библию. Вот, они помогли мне как бы разобраться в Библии, понять там все тексты. В общем, я поглощала все дико. Я жаждала Бога невероятно после того, что со мной случилось. Потому что я поняла, что Он единственный, кто достоин любви и как бы понимания, поклонения. То есть в Его руках вся власть, вся сила. И все, что там было до этого, это блажь, это какая-то манипуляция, это, не знаю, ложь какая-то. И вот в этом я жила, и вдруг вот это мне открылось чудо. Соответственно, я счастлива оказалась.
3: Найди, найди свой путь.
1: Слава Богу. После всего этого вот, какие-то последствия все-таки есть? Сегодня что-то тебе еще является, вот какие-то... возможности, вот этот дар, он тебя еще посещает, вот это искушение вернуться туда, в ту жизнь.
0: Ну, мне кажется, оно навсегда останется, потому что я была на той территории. Но, если честно, это нельзя назвать искушением, это скорее остатки прошлого. Я уже сделала выбор, и мне туда, ну, как бы не хочется возвращаться.
1: Ну, в конце, мне кажется, остается только тебе вот попросить тебя, чтобы ты пожелала что-нибудь зрителям, те, которые смотрят сегодня, и которые в этом мире сегодня вокруг и сплошь и рядом все сверхъестественное предлагается тебе сегодня. Попробуй, иди туда, там тебе предскажут будущее, здесь тебе это, скажем, подскажут, как тебе жить. И это большое искушение вот молодому человеку пойти, как бы, вот, что-нибудь узнать, да, погрузиться вот туда вот. Ты что им посоветуешь, вот, пожелаешь сегодня?
0: Но я бы пожелала, чтобы люди подумали, прежде чем сделать такой выбор, потому что самое главное — это понять, кому ты хочешь реально обратиться. Действительно ли тебе нужна помощь и любовь? Может быть, ты просто хочешь какой-то власти, получить какое-то чудо, которое временно тебе дастся, но не исцелит твое сердце, ищущее, может быть, да? Я считаю, что человек должен искать Бога прежде всего. И только в Боге находится само и исцеление, и счастье, и истинная любовь. А все остальное — это просто мир иллюзий, я бы даже сказала, и даже не... ничего.
1: Лучше туда не соваться.
0: Там. Да.
1: Все понятно. Ничего там делать. Все понятно и просто. Спасибо, Ирина.
0: Пожалуйста.
1: Ну что ж.
4: Подведем и мы свои итоги.
1: Давай.
4: Сегодня мы узнали, что существуют потусторонние силы, существует Бог со своими ангелами, так и сатана существует. Бог принес себя в жертву, чтобы быть с нами, со своими детьми. Вот. И наша задача, ну, не соваться, что ли.
1: Сделать выбор.
4: Сделать выбор, да. И остаться на верной стороне. Есть люди, которые уже столкнулись и пережили какой-то опыт, вот, и не могут найти выход. Но выход есть, он во Христе.
1: Ну что ж, это была программа «Найди свой путь». Мы общались об сверхъестественном с Юлей, нашей гостьей. Был
4: Разум,
1: также я, Сергей. Спасибо, что вы с нами. До новых встреч. Комментируйте наши программы ВКонтакте. Пока.

Как вы считаете, актуально ли сегодня следующее высказывание Соломона? «Доколе ты, ленивец, будешь спать? Когда ты встанешь от сна твоего? Немного поспишь, немного подремлешь, немного, сложив руки, полежишь. И придет, как прохожий, бедность твоя, и нужда твоя, как разбойник. Если же будешь не ленив, то как источник придет жатва твоя, скудость же далеко от тебя убежит». Большинство людей в конце рабочего дня или после трудозатратного дела, а иногда и без причины, чувствуют себя опустошенными, обессиленными, как говорят в обиходе, ощущают себя, как выжатый лимон. Причина такого состояния заключается в недостатке энергии. Всем нам хочется успевать, достичь успеха во всех жизненных сферах и при этом быть в хорошем настроении. Когда человек не чувствует энергии и желания что-то делать, он дает абсолютную свободу для развития лени. Что такое лень? Лень – это предпочтение свободного времени трудовой деятельности. Если систематически давать волю лени, она может поглотить вас и стать вашим вторым именем. Чем больше ленитесь, тем меньше у вас энергии. И наоборот, с ленью можно и нужно бороться. Некоторые причины лени. Отсутствие мотивации. Вы, наверное, замечали, как легко нам что-то сделать, если мы увлечены и полны энтузиазма. Мы способны работать много часов подряд, забывая про еду и сон. Но стоит только взяться за что-то скучное и неинтересное, как сразу хочется спать, выпить чаю или сходить погулять. Обычная лень – это попытка увильнуть от дела, которое нам не нравится. Поэтому самый действенный способ избавиться от нее – найти занятие по душе. Но, увы, это не у всех получается. Переутомление. Возможно, вы просто не выспались и нуждаетесь в отдыхе. Боязнь провала. Мы часто не хотим что-то делать, потому что боимся, потому что у нас ничего не получится. Такую причину чаще приводят люди с заниженной самооценкой и те, кто слишком зависит от мнения других. Но подумайте, чем больше мы будем лениться, тем меньше времени у нас останется и тем больше шансов, что наши опасения оправдаются. Предлагаю узнать, какими способами можно решить проблему лени. Первое. Энергия рождается в движении. Этот закон, против которого не пойдешь. Если вам нужно начать или завершить какое-то дело, если вам лень заняться спортом или почитать книгу, заставьте себя. Главное – начать. В процессе деятельности у вас появится желание и энтузиазм. Если не верите, можете проверить. Второе. Ставьте конечную цель. Большинство людей позволяют себе лениться, потому что не знают, чего хотят в итоге, совершая те или иные действия. Например, вы хотите начать бегать по утрам, но вам лень просыпаться рано утром, то есть у вас нет достаточной мотивации для этого. И вы выбираете подольше поспать. Задайте себе вопрос, а для чего я должен бегать по утрам? Что я получу от этого? Ответ может быть таким. Хочу похудеть, хочу обрести более спортивную форму и так далее. Ради здорового тела я готов пожертвовать часом-полтора своего сна. Или вы никак не можете найти времени для того, чтобы выучить английский язык? Задайте себе вопрос, для чего мне знать иностранный язык? Может, вам хочется свободно общаться с носителями языка? Может быть, вы мечтаете жить в стране, где этот язык?

язык является официальным, и вам придется контактировать с людьми именно на этом языке. Может, вы хотите читать литературу в оригинале? Может, знание иностранного языка даст вам преимущество в работе? Таким образом, когда у вас появится достаточно мотивации, вам будет проще достигать целей. Третье. Займитесь тем, что вам приносит истинное удовольствие. У каждого человека есть определенная деятельность, которая дарит душевное удовлетворение, покой, заставляет гордиться собой. Когда вы занимаетесь тем, что вам действительно нравится, то вы не будете чувствовать усталости, не найдете места для лени, но зато энергия будет бить ключом, смывая с вас невзгоды и даря вам ощущение гармонии. Четвертое. Хвалите себя постоянно, даже за мелочи. Не скупитесь на комплименты. Побороли лень? Похвалили себя. Стали любить и уважать себя еще больше. Как следствие, самооценка стала выше, и вы захотите поддержать уровень довольного собой состояния. Когда стоит выбор быть энергичным и успешным или оставаться ленивым всегда, при любых обстоятельствах, выбирайте номер один. Ваш организм постепенно привыкнет к постоянным действиям, и вы будете всегда наполнены высоким уровнем энергии и душевным подъемом. Ведь организм вырабатывает столько энергии, сколько ему необходимо для совершения привычных действий. Убедите свой организм, что вам необходимо энергии много, и получите то, что хотите. По прошествии времени вы заметите улучшения в своей жизни, которые последовали благодаря тому, что вы сумели побороть лень. Успехов вам в борьбе с ленью!

Согласно словарю, курсы – это ускоренное обучение. Они отличаются от других форм обучения быстрыми темпами, освоением практических навыков. Мы привыкли к тому, что учиться надо много и долго. Что нас интересует при выборе курсов? Много ли это потребует денег? Сколько это отнимет свободного времени? Какова регулярность занятий? Качество полученных знаний? Их практическая польза? Люди выбирают курсы, когда хотят получить знания и улучшить свою жизнь. Вот только жаль, что у многих руки до этого так и не доходят. Но на некоторые вопросы мы все же хотим получить ответы. Потому что это важно. Мы предлагаем опираться на авторитетные и проверенные источники. И тогда успех гарантирован. Чтобы получить библейские курсы, нужно заполнить и отправить заявку, прочесть небольшой урок и выполнить небольшое задание. После третьей брошюры мы высылаем книгу в подарок, а по окончании курсов вы будете самостоятельно ориентироваться в Библии, которую считали недоступной для понимания. Кстати, Библию мы высылаем бесплатно.

0: Возлюбленный, не подражай злу, но добру. Кто делает добро, тот от Бога, а делающий зло не видел Бога.
1: В мире так много зла. Почему Бог позволяет существовать злу? Неужели мы обречены страдать? Одна из встреч молодежного проекта «Мы обречены» была посвящена теме «Если Бог добрый, то почему существует зло?», спикером которой был священнослужитель Александр Синицын. Здравствуйте, Александр.
2: Здравствуйте.
1: Александр, вот я знаю, что на этой теме, да, вы были не просто священнослужителем, который рассказывал, да, а еще были адвокатом Бога.
2: Да.
1: Расскажите, пожалуйста, что это была за роль?
2: Ну, на самом деле, я не ожидал вообще, что я буду адвокатом Бога. Вот. Но я так понимаю, что ребята, которые делали этот проект, была такая задумка, чтобы участники могли задать вопросы Богу, то есть написать их на стикерах, ну, угу. Какие у них есть вопросы к Богу, и получается как бы ну, некое такое обвинение, что ли, Бога. Да? А священнослужитель, спикер, должен был быть в роли адвоката Бога, ну, то есть попытаться как бы защитить или ответить, по крайней мере, участникам на вопросы.
1: Вот в этих вопросах чувствовалась вот эта атмосфера, что они обречены?
2: Ну, не совсем, поскольку были вопросы, на которые можно было легко ответить, объяснить. Но, с другой стороны, некоторые вопросы, ну, было видно, что ну, человек его это беспокоит, может быть, даже страдает и беспокоит его. Вот именно само понятие вот Бога, страданий, зла, да, почему Бог так по отношению к нему там поступил, или вообще почему в мире есть зло и так далее.
1: Вот эта тема, да, если Бог добрый, то почему в мире столько зла, она вот вообще про что? О чем вообще эта тема?
2: Ну, вообще она о проблеме добра и зла, в первую очередь, о роли Бога в этой проблеме. Ну и вообще она о том, что как ее вообще решить, то есть как с этим жить. Вот. Если в этом мире есть зло, есть страдания, есть боль, то как вообще жить? Вот. Если так коротко, то она вот об этом.
1: А вот как бы вы сами бы сказали, мы обречены? Как считаете?
2: Ну, с одной стороны, да, мы обречены.
1: На что?
2: Мы обречены на то, что есть страдания, и что мы будем страдать. То есть если рассматривать ее вот в нашу жизнь, на отрезок рождения и смерть, вот в этом интервале все-таки есть какие-то вещи, которые мы никак не можем изменить. Мы не можем изменить рождение, и мы не можем изменить смерть. В этом отношении это что-то вне нас. А с другой стороны, если мы находим в жизни смысл, и он укоренен, или, по крайней мере, он направлен к Богу, то есть к пониманию именно Бога и отношения с Ним, и для чего Он все это, как бы так скажем, сделал, то тогда мы обретены. Если мы видим присутствие Бога в нашей жизни, то тогда мы обретены. Такой неоднозначный, может быть, вопрос.
1: Ну да, он такой, ну вы раскрыли его с одной и с другой как бы стороны. А вот как вы поняли, откликается ли по вопросам, может быть, или по, так скажем, глазам эта тема вообще молодежи? Почему она им, так скажем, может быть, зашла или не зашла?
2: Ну вообще тема зла, она любого человека волнует. Любого. И проблема зла, она решается людьми на протяжении их существования. Вот сколько они существуют, с тех пор они эту проблему зла пытаются ее решить. Ну, по крайней мере, думают об этом. Вот. И я думаю, что любой молодой человек, который, возможно, столкнулся с какой-то несправедливостью или, может быть, испытывает, ну, может быть, у него есть какие-то проблемы или трудности, с которыми он сталкивается, да, может, какая-то борьба, какие-то искушения и так далее, он чувствует вот это напряжение, поэтому, я думаю, эта тема, она, ну, интересна и актуальна. Вот. Здесь самое главное то, как ее преподнести.
1: Я уверена, что вы ее преподнесли хорошо.
2: Надеюсь.

0: Хотелось бы здесь спросить вообще, какие были вот вопросы, может быть, в этой теме, с чем сталкивались, вот если мы говорим про тему страданий и добра, зла?
1: А вопрос у молодежи?
0: Да, или... да.
1: Так, но я сейчас не могу прям все вопросы вспомнить. Там был вопрос, который касался внешности. Ну, то есть, почему я такой именно? Ну, как ну, вопрос к Богу, да. Почему именно такой? Вот. Сейчас не могу вспомнить точно, какие еще были вопросы. Но их было очень много, да. И они... Вопрос, по-моему, был о несправедливости, почему люди обманывают, тоже был, кстати, вопрос. Много. Мне нужно было, наверное, даже сфотографировать, так что потом поразмышлять.
0: Ну, вообще, эта тема актуальна. Вот, нам кажется, что, может быть, люди в более молодом возрасте мало сталкиваются со страданиями, но все равно, как вы сказали, что было достаточно много вопросов. А вот если мы переходим на вашу личную как бы жизнь, вот вы сталкивались сами со страданиями?
1: Ну, конечно.
0: Вот когда, что это было за такой вот пережитый, может быть, опыт вашей жизни, которым вы могли бы поделиться?
1: Ну, это, скажем так, первый такой фон, касающийся страданий, это просто то, что я вырос в семье алкоголика, ну, то есть мой отец пил довольно-таки очень сильно, ну, то есть был действительно алкоголиком, а, соответственно, мама созависимым и я созависимым. Все, это такой клубок.
0: Да, такой замкнутый круг.
1: Замкнутый круг, да, именно страданий. Поэтому это первое. Ну и, соответственно, когда ребенок растет в такой деструктивной обстановке, то что можно сказать, да, каким он вообще может дальше вырастить, да? Вот, как-то так получилось, что в 16 лет я поверил в Бога, и, ну, может быть, даже и чуть раньше, то есть начались такие поиски именно смысла жизни, и почему вообще это как бы со мной происходит, естественно, эти искания, этот путь вышел к Богу напрямую. Вот. И, скажем так, в 16 лет происходит такая встреча с Богом, когда, ну, я обретаю эту веру, ну и дальше, естественно, уже живу с Богом, можно так сказать, и иду этот путь, прохожу с Ним. Вот. Можно сказать, что вот этот фон, он сыграл такую роль вот, в понимании страданий. Дальше я бы не сказал, что прям вся моя жизнь была сплошные страдания, но просто все равно, поскольку... Один из вопросов, который я перед собой ставил, какова, чем мне заниматься, то есть кем я, скажем так, по Божьему замыслу все-таки должен быть. Этот вопрос я задал Богу, он мне на него ответил, что я должен быть священнослужителем. Все, я стал священнослужителем, и вот уже дальше, когда мне приходилось встречаться с людьми разные и общаться с ними, тогда я стал еще больше задаваться вопросом этим, потому что люди, которые рассказывали свои истории, то было видно, что в жизни этих людей было очень много страданий, несправедливости, зла, жестокости, насилия. И что только я не послушал вообще, ну, вообще вот общаясь с людьми, что в их жизни происходит. Поэтому, естественно, вопрос очень остро всегда стоял у меня. То есть где Бог, а вообще почему Он не вмешивается реально в какую-то проблему или ситуацию и так далее. Вот, так что этот вопрос меня очень волнует и до сих пор волнует, и я пытаюсь как бы эту тему исследовать.
0: Если мы посмотрим вот самым первым вот в опыте, который вы рассказали, когда вы столкнулись со страданиями, да, особенно это часто проявляется в дисфункциональных семьях, вот там вы, наверное, уже какой-то опыт извлекли, как вот пережить, может быть, страдания, или что приносит страдания, для чего они нам, особенно когда вы познакомились с Богом. Может быть, вот можете сказать, да, какой-то, может, лайфхак, для чего нам вот эти страдания? Что, может быть, так легче человеку уже переживать, когда он знает, что есть какая-то цель у этого?
1: Но, если честно, не помогает цель страдания пережить.
0: Так.
1: Мы просто пытаемся найти цель, смысл, потому что думаем, что смысл нас успокоит. Вот. Если мы касаемся вопроса вот моего как бы детства, на самом деле, оглядываясь сейчас назад, и да, я вспоминаю много таких страшных моментов, которые были тогда. Ну, там, например, отец там с топором замахивался и тому подобное. Ужасно. Но такие, да, моменты были, потому что, ну, это на самом деле, я понимаю сейчас, почему это происходило и так далее, да, вот. Но на тот момент я вообще как бы не думал, почему и как мне там с этим справиться. Я просто жил в этой ситуации. И просто вот жил и находил какие-то радости в этой жизни, увлекался чем-то таким интересным. И вот это увлечение, может быть, оно мне помогало, ну да, так скажем, выравнивало.
0: Немножечко вот этот фон. А потом уже, вот когда вот вы выросли и сами стали священнослужителем, да, то есть, видите, вот, может быть, некие страдания привели к тому, что вот вы узнали Бога, искали Его. Вот какими вот опытами, может быть, вы делились на программе или вообще, в принципе, с молодежью, как справиться или что помогает в жизни?
1: Ну, если говорить вот об этом проекте, да, да. Когда я говорил, что я для себя одно понял... Ну, не знаю, можно сказать, истину или вещь, да, такую. Но она, я считаю, практичная. То есть зло нужно понимать именно через призму все-таки практической жизни. А почему? Потому что когда мы рассуждаем, откуда оно возникло, как оно происходит и чем это все закончится, да, это может быть в большой долгой перспективе дает нам надежду. Но когда я конкретно страдаю и переживая какое-то определенное зло в своей жизни, здесь важно сфокусироваться, вот то, что, о чем я говорил, сфокусироваться именно на то, что зло нужно пройти. Через него нужно просто пройти. Я не могу убежать, выключить, взять пульт и отключить. Да, если оно ворвалось в мою жизнь, я не могу иначе никак, только пережив это. А вот пережив это, дальше мне нужно научиться осмыслить то, что со мной произошло, понять и, скажем так, двигаться дальше. И если говорить о перспективе, это либо, проходя страдания, сохранить в нем веру, надежду, любовь, либо, проходя страдания, еще больше углубить. Ну, не сохранить, а, наоборот, обрести веру, надежду, любовь. Вот. Потому что именно это помогает людям пройти. Не всегда как бы смысл может быть понятен, почему, зачем и как. А вот именно когда через это я прохожу, я начинаю ценить саму жизнь и видеть ее. Ну, я просто простой пример. Я говорил о книге Виктора Фрэнкла «Сказать жизни да». Это узник нацистского лагеря. Человек прошел это... Через это страдание, через это зло он прошел. Но человек, несмотря на то, что пережил столько, сколько мы даже не пережили, даже я не пережил столько, сколько пережил этот человек. Но он написал книгу, и когда ты читаешь эту книгу, ты видишь в этой книге жизнь. Вот вопрос. Как человек, который столкнулся со злом, со всей силой этого зла, как он сохранил жизнь? И при этом он говорит, что нужно жизни сказать «да». Она достойна того. И я, когда это читаю и понимаю, то я вижу, что человек не фокусируется на зле, откуда оно, почему, зачем и как, а он фокусируется на жизни, на ценности этой жизни. И это очень важно. Вот. А мне кажется, то, что как мы сейчас живем, мы на самом деле не живем. То есть это просто чисто потребительство какое-то. Вот. То есть люди не переживают жизнь. Они утратили жизнь. Они утратили ее. Когда они ее... А именно страдания показывают ценность этой жизни, значимость ее, важность ее. И тогда ты чувствуешь жизнь и понимаешь, ради чего действительно стоит жить и как нужно жить.
0: А как вот вы сказали здорово про то, что ценности в жизни, в самой вот жизни, да, и Виктор Франкл, он вот, я не знаю, мне кажется, он такой вот удивительный человек, который смог действительно сфокусировать свое внимание на том, чтобы просто вот выжить в таких условиях, потом написал это, ну, как бы книгу. Но не у всех вот есть, так скажем, к этому сила и способность. Вот в чем все-таки здесь сила? Как нам сейчас, вот как вы сказали, обрести вот именно самостоятельность?

0: жизнь, чтобы мы ее могли проживать.
1: Да, но я согласен с тем, что не у всех, к сожалению, и не все могут, наверное, сталкиваясь со злом. Есть два таких, вообще проблемы зла, есть два выхода. Первый. Почему-то иногда страдания людей приводят к Богу.
0: Да.
1: Они ищут Бога, и это помогает им дальше жить, преодолевая зло. Но есть другой выход. Почему-то именно проблема зла разрушает всю веру в Бога и уводит людей от Него. Потому что люди в страданиях винят Бога и в том, что вообще Он это допустил и как Он вообще это мог. И такой сложная, очень, очень тонкая грань, и тут сложно сказать. Поэтому я бы сказал так, что люди, которые проходят через зло, их нельзя в чем-то вообще винить, даже если они разочаровались в Боге и перестали в Него верить. Я думаю, что Бог знает, почему они в Нем разочаровались. Угу. Вот. Здесь нужно, как мне кажется, как это понять, но я уже сказал, что в первую очередь нужно ситуацию принять.
0: Угу.
1: Саму ситуацию, что ты в ней...
0: Не оценивать, наверное, ее не зло, добро, а вот
1: да,
0: просто нет, принять.
1: Вот, знаешь, что ты в ней сейчас. То есть вот что происходит? Когда люди переживают зло, они испытывают боль.
0: Угу.
1: Ну, вообще, почему один из факторов именно осознания зла – это боль. Мне больно, значит, есть... Значит, что-то злое.
0: Значит,
1: вот это вот.
0: Страдание – это плохое.
1: Да, это плохое. Вот. Вот здесь... точка. И да, и что происходит? Человек начинает бороться. То есть с неприятием вот ситуации, которая с ним случилась, он начинает гневаться, злиться, обвинять кого-то там, Бога, людей, ситуацию там, в зависимости от того, кто. Искать корень какого-то зла. Вот где это зло, чтобы на него там все. Вот. А ее нужно принять, эту ситуацию. Это, конечно, выглядит, что это значит. Но имеется в виду принять... принять ситуацию...
0: Наверное, как сам факт.
1: Как факт того, что это с тобой произошло.
0: Угу.
1: И произошло не потому, что ты плохой, или ты хороший, да, или избранный, или какой-то уникальный, или ты вообще лузер, неудачник. Это просто с тобой произошло. Плохие вещи случаются с хорошими людьми. Все. Вот это факт.
0: Угу.
1: И ты его принимаешь. И как только ты начинаешь принимать, это точка отсчета, от чего ты отталкиваешься. И вот когда ты от этого отталкиваешься, ты дальше начинаешь двигаться. И эта ситуация, принять ее, потом мы можем уже анализировать, почему это произошло, есть ли тут какая-то моя вина, если моей вины нету, кто виноват. Тут иногда много можно искать, но важно принять как бы вот эту... Факт то, что есть, потом ответственность за свою жизнь. Несмотря на то, что со мной это случилось, я все равно буду жить, например, лучше, или я не стану злым.
0: Угу.
1: Да, я выберу добро. То есть важный момент, вот второй, да, отвечая на вопрос, что в этой ситуации делать, надо всегда нужно просто сделать выбор на чьей-то стороне.
0: Угу.
1: То есть выбор не в смысле... выбор, от чего я как бы отталкиваюсь. Хорошо, если я на стороне зла, окей, ладно, тогда, значит, там. Если я на стороне добра, тогда что мне делать? Несмотря на то, что есть зло, я буду продвигать добро, я буду делать, там, помогать людям, я буду, пережив страдания, буду помогать другим людям, которые страдают в этой сфере, например, да, там, если я там вырос в семье алкоголика, значит, как-то помогать людям справиться со зависимостью, да, или рассказывать
0: им о том... Ну да, то есть с чем сам человек сталкивался.
1: Да. Вот, то, через что и делал, кстати, Виктор Франк, да, он пережил это зло, и он сформировал целую концепцию такую психиатрическую, да, вот. Он помогал людям потом справиться со смыслом жизни, это важно.
0: Александр, спасибо вам большое, что вы раскрыли данную тему.
1: И вам спасибо.
0: Если вы хотите узнать больше о том, как жить в мире, где есть страдания, смотрите программу «Мы обречены».

Дай мне мудрости жить благородно, с упованием в Писании ответы искать, жаждой притчам внимать, псалмы охотно в чутком сердце своем принимать. Не спешите осудить за бестактность и за взор, на меня устремленный со злом. От обиды избавь, измени мой характер, дай мне щит и доспехи бороться с грехом. Я так нищ, ничего нет во мне без тебя, лишь греховная сущность души. Кто же я, что так любишь и ценишь меня? Свою волю во мне соверши.

Лучше верить, чем не верить, потому что с верой все становится возможным. Эта фраза дает сильный стимул идти вперед.

0: В гостях у нас священнослужитель из города Калуга Сергей Анатольевич Торской. Сергей Анатольевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Анна.
0: Сергей Анатольевич, я знаю, что вы с детства стремились быть самостоятельным. А почему? Расскажите.
1: Ну, наверное, многие стремятся быть самостоятельными. Даже вот не знаю, вот почему оно у меня было. Вот было и все.
0: Может быть, это связано с чем-то, с какими-то историями, которые происходили в детстве? Может быть, что-то наложило на вас отпечаток?
1: Ну, первая мысль у меня, как стать самостоятельным, произошла, когда произошел развод у моих родителей. Мы жили тогда в Сибири, в Кемеровской области, на первом участке. И в тот момент, я не знаю всех событий, но родители приняли решение развестись и разъехаться. И мне было сделано предложение, потому что мне тогда было 12 лет, и мне было сделано предложение, с кем мне остаться. И тогда, когда я посмотрел на эту ситуацию тем своим взглядом, своим видением, каким был у меня, как у юноши того времени, я понимал, что если я с мамой останусь, мама для меня сделает все. Потому что, ну, она на то и мама. Потому что мама жертвует, мама отдает, мама все сделает для ребенка, для своего. Смотря на отца, я понимал, что рядом с ним мне будет как раз нужно будет возрастать, становиться самостоятельным. И я тогда выбрал остаться с отцом. И когда родители развелись, я остался с отцом. И вместе с ним мы уехали из Сибири, переехали к нему на родину, в Белгородскую область. Так что, наверное, вот такой вот определенный момент, наверное, выбора, наверное, у меня вот тогда произошел.
0: Но это так тяжело, достаточно в 12 лет, как раз переходный возраст. Все так остро наверняка воспринималось.
1: Очень остро воспринималось. Очень болезненно. Я думаю, последствия до сих пор я испытываю на себе. И есть, может быть, мои какие-то недостатки, какие-то моменты, связанные как раз с этим. Но слава Господу, что я нашел Господа, несмотря на все на это, который помогает мне в жизненном пути.
0: Да, слава Богу. А вот эта вся ситуация, да, как вы говорите, она до сих пор какие-то отпечатки несет, да? И, ну, как это отразилось на вашем характере уже потом в дальнейшем?
1: Ну, здесь, знаете, вот несколько выводов я тогда сделал. Я, в принципе, их придерживаюсь до сих пор. Ну, первое, это то, что очень важно найти спутницу своей жизни и пройти с ней до конца. То есть я для себя тогда четко как-то нарисовал, что если я женюсь, и когда я женюсь, то я буду со своей супругой до конца. То есть мне вот этот отпечаток в памяти, что рядом нету мамы, что вот развелись. Мой младший брат, ему меньше, он с мамой уехал. То есть мы вот были разъединены как семья. То есть это, ну, вот для ребенка это очень большое. Очень большой. И даже трудно сказать, какие моменты там играют именно. Но вот какое-то внутреннее, то есть какая-то потеря, какая-то выбита из-под тебя вот какой-то фундамент твоей будущей жизни. То есть это очень непросто. Я прекрасно понимаю тех людей, у которых в детстве родители разводятся. И это очень страшно. Поэтому даже сейчас, как являясь служителем, стараешься тем людям, которые принимают решение о разводе, стараешься им как-то объяснить, что не делайте таких поспешных. Это достаточно, ну, слабое звено, это дети будут. Вы, может быть, разойдетесь, как-то переживете это, а дети им намного сложнее.
0: Да, это очень важно. Сохранить.
1: Очень важно.
0: Вы вообще хотели стать военным. И я знаю, что у вас была такая мечта. Да. Почему? Почему вас именно это направление привлекло однажды?
1: В Сибирь, к которой мы приехали из Казахстана, получилось так. Мы жили в Казахстане, там, где родина моей мамы. Потому что когда-то отец туда приехал, там жила его родная тетя. То есть моей бабушке сестра родная. Они жили через дорогу от моей мамы. И вот он к ней как-то в гости приехал и

0: Таким образом познакомился с мамой, и там они поженились, и там жили мы. И вот приехали родственники у нас из Сибири, и они пригласили отца туда поехать на работу. И они, переехав туда, мы стали жить на зоне, отец сохранял зэков. И получается, я крутился всегда, вокруг меня были всегда военные. Отец у меня был прапорщиком, он очень часто ездил в командировки, ловил тех, кто убегал, возвращал их по Сибири. И получается, что я всегда жил, и передо мной всегда были военные. В школе, в которой я учился, со мной учились как дети заключенных, так и дети военных. То есть и мы постоянно вот общались. И тогда я уже очень сильно полюбил. Я уже звездочки себе примерял, уже думал, как я буду военным. А после, когда мы переехали в Белгородскую область, я пришел, там уже у меня получался 8 класс учиться. Я когда туда пришел, то у нас был преподаватель химии. И вот этот преподаватель химии, он мечтал быть военным, но не стал. Стал учителем химии и ОБЖ. И вот он как-то вот внедрил в нас любовь еще стать военными. У нас было 5 человек в классе. Из этих 5 человек 4 парня поступили в военное училище. Но окончили 2, двое не дошли до конца, но двое стали офицерами. Ну, один из них – это я.
1: Здорово, интересный очень путь. Я знаю, что вы как раз, когда закончили институт радиоэлектроники, да, вы поехали по контракту во Владикавказ. Вот расскажите, как это повлияло на вас, какие изменения стали происходить в вашей жизни?
0: Ну, в моей жизни не сильно Владикавказ поменял. В моей жизни на меня сыграла другая история. Когда я был в военном институте, я очень увлекся восточными единоборствами. И капитан 2-го ранга, который у нас преподавал один из предметов, он оказался тренером непосредственно тхэквондо ВТФ. Стиль – это олимпийский стиль, так сказать, спорта называют. И вот он заразил во мне ну, заниматься тхэквондо. Я стал заниматься, я стал выходить в город. В Воронеже это происходило, заниматься в секциях тхэквондо, готовиться даже к соревнованиям. У меня даже был какой-то план стать тренером. Я уже вел группу у своего тренера детскую. И у меня такие перспективы были. Были перспективы. Но здесь закончилась моя учеба. Я получил звание лейтенант. И меня распределяют в Владикавказ. Вообще я просился в Сибирь, где мое детство прошло. Сказали нет. И потом я думал, на Урал поеду. У меня мама на Урале живет. И туда я не попал, хотя обещали мне. Но меня отправляют на Кавказ. И я стал тренироваться уже в городе. Но так получалось, что наша воинская часть стояла на юге Владикавказа, а секция была на севере. Владикавказ – это советское название Орджоникидзе. Это вытянутый город вдоль терека. И получается, чтобы с одного конца на другой, достаточно, ну, где-то надо час на трамвае ехать, потом там еще пешком идти. То есть это много времени занимающееся. Но я все равно находил, я ходил на секцию, я начал тренироваться. И один раз тренер мне говорит, я хочу тебя перевести уже в другую группу. Такой более посерьезнее, где уже будут уже более серьезные спарринги, уже ты не просто будешь тренироваться, а мы с тебя будем готовить спортсмена. И я обрадовался, приезжаю в часть, счастливый, думаю, вот наконец-то моя мечта сбылась. Меня вызывает командир батальона и говорит, товарищ старший лейтенант, с завтрашнего дня вы начинаете исполнять обязанности командира роты. И я смотрю, и я понимаю, это приказ, его не обсуждают, и есть так точно, разрешите выполнять. И я понимаю, что моя тренировка закончилась. По той причине, что я когда тренировался, я знал, что в 6 часов я мог выйти из части и ехать на тренировку. Тренировка начиналась по восьмого, я успевал. Но я знал, что командир роты в 6 часов идет на совещание командиру батальона. Ему он ставится задачу.

0: дачи на следующий день и так далее. То есть и у меня время все заканчивается. Я просто на тренировку не попадаю. И с того момента я стал искать духовную часть восточных единоборств. Я стал много читать разные литературы.
1: То есть глубже стали изучать это направление, да?
0: Да, но духовную. Ага. То есть я прочитал Масутацу Аямы. Я начал книги такие читать, искать восточные, чтобы дух свой вот держать в этом.
1: Вам помогало это?
0: Ну, конечно, помогало. Конечно, помогало. Но вы знаете, что я неожиданно в этих размышлениях коснулся и Писания. Я попал на авторов, которые вскользь говорили, что есть еще и понимание, и какие-то ссылки из Библии. Я тогда стал задумываться вот о чем-то таком духовном. Ну и опять же, к Библии не это меня привело, не привело. Это только зерна были, на которые я потом оперся и как бы задумался. И как бы осмысливая всего этого, я потом для себя сделал вывод отношения к восточным единоборствам. Но, как говорится, к Библии я пришел чуть-чуть другой дорогой.
1: Это очень интересно, потому что это вот тоже такой Божий путь, да, складывается, уникальный, свой уникальный путь. Необычная история. Я знаю, что у вас потом начались еще проблемы со здоровьем, и вы чувствовали, что силы вас уже покидают. Вот в те моменты, что вы испытывали, и как этот переломный момент произошел? Вот расскажите об этом.
0: Ну, так получилось, что я уже командиром роты был, и я уже не просто там помощником дежурного по части был, а я уже был дежурным по части. Потому что дежурным по части командиров роты назначали. У нас был отдельный полк стоящий. И вот очередной раз мне говорят: так, товарищ старший лейтенант, вы завтра заступаете дежурным по части. Соответственно, меня раньше отпускают, чтобы я мог приготовиться, чтобы я мог поспать, потому что у меня ночь, я не сплю, я дежурю, то есть там всего несколько часов мне дается для сна. Передо мной, ну, то есть такая задача. И я думаю, сейчас приготовлюсь, как обычно. Но я не смог отдохнуть. Я ложусь, а я чувствую, что я не могу расслабиться. У меня постоянно боли, постоянно что-то во мне такое, я не пойму. Я калачиком скручусь, вроде полегче, но я не могу так долго лежать. Мне надо выпрямиться. Как только начинаю выпрямляться, у меня начинаются боли. Я не мог их описать. Я поэтому пошел в санчасть. Пришел в санчасть. У нас там майор служил в санчасти, осетин местный. Я пришел, говорю, у меня что-то вот непонятно со мной происходит. Он говорит: давай проверим, температура нормально, там все нормально, давление нормально. Ну, первые признаки, которые, по которым он меня проверил, то есть ничего. А я говорю, мне плохо, я вот я сижу на корточках, я говорю, мне хорошо. Как только мне нужно выпрямиться, все, мне плохо. А на корточках ноги затекают. Он смотрит на меня, говорит: какой-то ты бледноватый, какой-то это, есть какие-то вот... Я, говорит, не знаю, но тебя надо срочно в госпиталь. Он вызывает дежурную машину, дежурная машина подъезжает к КПП, он говорит: пойдем, я тебя повезу сам, чтобы тебя в госпиталь приняли. Мы выходим, у меня начинается рвота. Я прям... Он говорит: вот мне раз... Ну, доехали мы. И как выяснилось, потом врачи не могли поставить диагноз. Я где-то около 2 месяцев пролежал в госпитале. Они диагноз не могли поставить. Ставили диагноз какой-то там, лечили меня от него. Но за это время я познакомился со многими там врачами. И с одним из врачей, когда я пришел, с ним поговорил. Он был, заведовал рентген-кабинетом, подполковник. Он говорит: пойдем, я тебе снимок сделаю более точный, потому что снимки не показывают. И когда он мне сделал снимок, он говорит: у тебя камни в почках. Оказалось, просто мочекаменная болезнь у меня. И камень двинулся, и у меня вот постоянно вот эти приступы были мочекаменной болезни. И вот после этого, когда все это выяснилось, меня стали отправлять бортом с ранеными в Ростовский военный окружной госпиталь, Здесь началось мое лечение.

0: вот этой вот болезни.
1: Я знаю, что однажды, когда вы лежали уже на операционном столе, вы взмолились. Вот что в тот момент происходило с вами, да? Какие изменения в сердце были, да? И что потом произошло, уже после этой искренней молитвы, когда вот это уже случилось?
0: Ну, когда я приехал в Ростов, в госпиталь, я как раз в этот момент начал задумываться о своей жизни. И я себя считал всегда верующим человеком. В 16 лет, когда мне было, я изъявил желание креститься в православной церкви. И уговорил отца и мачеху, которая была с отцом. И они дали добро и крестили меня в православной церкви. И я всегда думал, что я вот верующий человек. Я был ответственным по батальону, и один раз нас приводят в клуб, так называемый, в ДК части, и приезжает православный священник. И он с солдатами разговаривая, задает вопросы им, кто такой Авраам, кто такой Адам, ну и такие вот вопросы задает. Они отвечают, а я сижу... Вот просто вот, не представляете, я вот просто, для меня никакой информации, я ничего не знаю. Я думаю, вот бойцы знают, а я командир роты, я отец для них, я не знаю этого вопроса. Ну и вот тут я попадаю в госпиталь. Попадаю в Ростов, когда в Ростове я задумываюсь, надо мне этот нюанс устранить в своей жизни. Надо мне немножко побольше узнать о вере, что это, как это. И я, соответственно, прихожу в библиотеку и говорю, а если что-то у вас какие-то книги духовные? Говорю, да, вот полочка, выбирай, какие хочешь, читай, иди. И я начал перелистывать, там много разной литературы было. Но мне попалась книжка, так называется, «Евангелие». Сейчас я знаю, что это четыре Евангелия, которые есть в Новом Завете, которые евангелисты писали. И так далее. Тогда для меня слово «Евангелие» сыграло важную роль, потому что я точно сопоставил Евангелие с Богом. Если я прочитаю Евангелие, я, значит, начну понимать, что такое, кто такой Бог. Вот просто стану понимать. И я, соответственно, взял это Евангелие и начал читать. И мое поражение было, я ничего не понимал, но я читал. И думаю, я буду читать. Я тогда не понимал, что это четыре Евангелия, которые рассказывают жизнь Иисуса Христа, и они очень повторяющиеся. Сейчас я знаю, все это синоптическое Евангелие, знаю Евангелие от Иоанна. Ну, тогда-то я все это не знал, и я, соответственно, начал. Одно Евангелие прочитал, второе начинаю читать, думаю, о, что-то похожее. Третье, о, правда, похожее. Четвертое уже читаю, начинаю что-то понимать. Потому что, вы же понимаете, чем больше читаешь, начинаешь больше понимать. Но... При этом у меня возникла куча вопросов, на которые я начал искать ответы. Кто такой Бог? Что такое любовь? Как это? С чем это? Почему это? Где это искать? Я стал искать. Я стал задавать вопросы всем, кто меня окружал. И вот в один из таких прекрасных моментов со мной лежал капитан-лейтенант, подводник. Он уже отслуживший, пенсионер, приехал на операцию. И он видел, что я прочитал Евангелие, я прочитал Новый Завет, я стал читать Библию целиком, потому что я вот хотел кругозор свой. Но у меня были вопросы. Сестры Милосердия приходили из местной православной церкви, которые там, они всегда раненым приносили много. Ну, и меня они очень любили, я с ними всегда очень разговаривал. И я говорю, приведите мне, дайте мне священника, чтобы ответил мне на вопросы. Они мне обещали его, и они обещание свое выполнили. Очень хорошие были женщины, очень добрые. Они очень много делали для бойцов, для офицеров, вот все, кто в госпитале лежал. Потому что это времена были чеченских событий. То есть много раненых было. И вот я, получается, задавая эти вопросы,

0: этот капитан-лейтенант, видя, что я читаю и выписываю мысли. Сейчас я понимаю, что я это стихи выписывал, библейские и так далее, но мне были они интересны. Я хотел себе выписать, чтобы вдруг когда-то я мог тетрадочку посмотреть и оттуда этот мысль эту взять. И у меня целая тетрадка была. И вот он, этот капитан-лейтенант, ухаживал за женщиной, которая приходила и убиралась в палатах. Санитарочка. Она была из евангелистов, и она также вот пыталась ему о Христе рассказать. А он, видя, что я читаю Библию, Евангелие, что у меня есть тетрадка, там выписано, он говорит, дай мне, пожалуйста, я вот ей покажу, что я вот занимаюсь. Ему хотелось вот общаться с ней. Я говорю, да, без проблем. Он говорит, я тебе верну. Я говорю, да, пожалуйста. И вот он там ей показал, там все это у него произошло, общение. И потом он мне возвращает и говорит, ты знаешь, у нас здесь, в госпитале, есть святая. Я говорю, ну, почему святая? Какого-то дня. Святая какого-то дня. И он рассказывает мне, кто это. А я про себя такой думаю, ну, я уже всех знал. Я уже часто, у меня так получалось, что я на месяц приезжал, потом меня выписывали, я возвращался в часть. Буквально 2 недели, максимум 3 недели я в части мог жить. У меня вновь камни начинали двигаться, вновь у меня приступ начинался к мочекаменной болезни. Меня дежурной машиной отвозили сначала в Владикавказский госпиталь. Там уже в Владикавказском госпитале меня как бы все знали. Говорят, так, все, жди первого борта, мы тебя в Ростов с Беслана, вот с борта летали, возили раненых. Меня сразу... туда, в госпиталь. В госпиталь я приходил, меня в отделение урологии, я захожу, они такие говорят, твое место свободно, иди, занимай. Я уже практически, у меня была там прописана койка. То есть вот так вот моя жизнь была. И вот я говорю, поэтому я всех знал. Я говорю, я знаю эту женщину, а она еще моя землячка, то есть северного Казахстана. Я же как бы в Казахстане родился. И она оттуда. И вот я пришел к ней, начинаю говорить, у меня много вопросов. Я ищу, кто бы ответил мне на вопросы из Библии. И вот она мне сказала, говорит, я спрашивай, я буду отвечать. Я начал задавать, она стала отвечать. Я понимал, что, ну, в принципе, так она
1: и все сходится, да?
0: Да.
1: То есть по Писанию.
0: Да. Все сходится. И в один прекрасный момент она мне дала адрес Владикавказской общины. Там, где церковь собирается. Говорит, посетите. И в одно из воскресений, я, когда у меня было свободное время, я не дежурил, ничего не делал, я отправился и постучал в двери молитвенного дома, где мне открыли двери. И я говорю, здесь изучают Библию? Мне говорят, изучают. Я говорю, когда? Я приду на изучение Библии. И мне говорят, ну, по пятницам вечером и в субботу. Я говорю, ну, в субботу не могу, у меня паркохозяйственный день, самый загруженный день. А вот в пятницу вечером могу. И вот в пятницу вечером я стал ездить на богослужение.
1: Сергей Анатольевич, а что вы получали от этого? Вы находили ответы, но вы как-то их применяли в своей жизни? Или вы узнавали Бога? Вот что вы искали в этот момент?
0: Я хотел... ответ, получить ответ о Божьей любви. Я искал его. Поэтому всем я задавал вопрос. Приходили так вот, тогда назывались они свидетели Иеговы, которые запрещенные сейчас у нас в России. Они мне говорили, а я им говорю, вы знаете, я ищу любовь Бога. А они мне там что-то там про иконы, там что-то. Я говорю, мне не нужно это. Мне нужно узнать про любовь Бога.
1: Сергей Анатольевич, а вы почувствовали эту любовь, когда вы оказались уже на грани, можно сказать, жизни и смерти, будучи в реанимации?
0: Да. Вот я стал ходить в церковь, и в этот момент тот аппарат, который дробил мои камни, в госпитале поломался. И когда он восстановится, никто не знал. А у меня очередной приступ, я приезжаю в госпиталь, в Ростов. И полковник, который вел мое дело, говорит, ты знаешь, аппарат поломанный. Мы тебе не можем сейчас ничего сделать, не подробить ничего. у меня боли, я понимаю, что

0: я вот это вот мотаться туда-сюда. Я говорю, ну а что вы можете мне предложить? Ну, я уже вымотался. Он говорит, мы можем предложить операцию. Мы можем предложить вам сделать операцию и удалить эти камни. Я говорю, я согласен. Давайте делать. Они говорят, хорошо, все, назначили день операции. Я счастливый, помолился Господу, сообщил церкви, там молитесь. Все, я такой со спокойной душой шел на эту операцию. Операция шла где-то 4,5, около 5 часов. Ну, это я потом узнал. Я-то был без сознания, я же был под наркозом. Очнулся я в реанимации. Очнулся я так, что глаза мои открываются, передо мной стоит лицом ко мне медсестра, а спиной стоит ко мне врач. То есть вот я лежу, он как бы со мной к спине, а она ко мне стоит лицом. А он ей говорит, у этого человека неудачная операция. Но ему об этом нельзя говорить. И я все это слышу. То есть я очнулся в этот, меня Бог в этот момент разбудил. И я вижу, что она увидела, что я в сознание пришел. Я ей показал, что все нормально, и закрыл глаза. Врач повернулся, увидел, что я как бы еще сплю. Он сказал, вы все поняли? А она говорит, да, я все поняла. И ушел. Видно, дежурство менялось и так далее. Смена происходила. И она стоит возле моей кровати, смотрит на меня, и открывая глаза, все, уже врача нету, она стоит. Я говорю, вы не переживайте. Но она в шоковом состоянии. Каждый больной по-разному реагирует. То есть я очнулся счастливым, что закончился мои испытания. А я очнулся с тем, что мои испытания только начались. Вот. И я говорю, вы не переживайте, все будет. И те деньги, которые мне Министерство обороны заплатило за как ветеран, ну, как участнику боевых действий, эти все деньги я нашел частную клинику в Ростове, которая согласилась все-таки удалить мне камень из почки. Но за деньги. Соответственно, все эти деньги я принес в эту клинику, вложил. Они меня взяли, и операция оказалась очень тяжелой. Потому что ту операцию мне делали в мае, а эту операцию делали в августе. 3 месяца прошло. Мои силы были очень истощены. И делали мне в сознании, когда я был на операционном. Только полтела мое было отключено. Но когда меня переложили на каталку, чтобы ввести в реанимацию, я потерял сознание и приходил в себя на короткое время. Очень большая потеря крови, очень был ослабленный организм. И в тот момент и ощущение, что не будет моей жизни никакой. Все остановилось. И в этот момент я был поражен, что я не могу о Боге думать. Я не могу молиться. Я не могу ничего. Рядом лежал у меня в реанимации мужчина, который стонал постоянно. Вот мы вдвоем с ним 8 дней пролежали. И вот уже на 7-й день я чувствовал безысходность свою. Я не мог общаться с Богом, я не мог ничего думать хорошего. У меня были мысли только отрицательные. И здесь я накрылся одеялом и стал молиться Богу. Плакал, вот как текли с моих глаз ручьем слезы. Я плакал и говорил, Господи, вот, ну, что ты сделай. Туда-сюда, ну, что-то вот, ну, я уже не могу больше. И я уснул. Уснул с этими слезами под этим одеялом. С утра, когда я очнулся, я понял, что я другой человек.
1: Как вы это поняли? Что стало происходить?
0: Это, понимаете, это нельзя описать. Это просто я поверил. Я поверил, что Бог есть, что Он живой, что Он рядом со мною, что Он не оставит меня ни за что и никогда, что в какой бы ситуации бы я ни окажусь, продлится моя жизнь, не продлится,

0: пойду я, не пойду. Я думал, что я буду вот лежать, как овощ. Потом, спустя определенное время, я стал выходить на улицу, стал ходить, стал какие-то упражнения делать. А до этого я вот был вот просто лежачим. У меня были трубки из меня, вот я был привязан к этому пакету, нужно было постоянно сливать с него, мыть, он плохо пахнул постоянно, вот нужно было где-то деньги доставать, чтобы менять его, то есть вот. Но я тогда был счастливый, потому что я тогда познал Бога, тогда Бог мне ответил на молитву, тогда я понял, что в моей жизни все поменяется. Тогда я принял решение, что я не смогу быть офицером, не смогу служить. Именно на фоне всех этих событий меня комиссовали из вооруженных сил. То есть я комиссовался. И моя жизнь полностью пошла по-другому. И сейчас, когда мне тяжело, когда мне трудно, я помню тот момент. Там в реанимации. И вот Бог, вот, ну, это самый милостивый, самый долготерпеливый. Вот он меня грешного, который думал о себе, думал о, ну, о карьере, генералом. Мы все хотели быть там, о званиях, о должностях, о всем этом. Для меня настолько стало неважно. Потому что мне предложили майорскую должность, мне предложили остаться в вооруженных силах. То есть я мог, в принципе, карьеру свою выстроить. Да. Но я сказал, нет, я хочу с Богом быть. Вот в моей голове не укладывалась дальнейшая карьера как офицера. У меня выкладывалась карьера именно с Богом. Я еще тогда не знал, стану священнослужителем. Это тоже для меня было неважно. Для меня важно было, что я буду с Богом.
1: И то, что вы его нашли.
0: Да.
1: Здорово. Удивительная история, Сергей Анатольевич. Причем я знаю, что тогда, на тот момент, вы еще, ну и вообще не использовали ненормативную лексику и употребляли алкоголь. Вот скажите, как удалось от этого избавиться? Это постепенно стало от вас уходить или как-то резко все вот изменилось?
0: Когда Бога познал, я сказал все, насовсем. И вот с 2000 года я не употребляю совсем.
1: Слава Богу.
0: А с вот этой лексикой, не хочется назвать ее, но понимаете, ненормативная лексика. Здесь был промежуток. В госпитале, когда я прочитал Библию, никакое худое слово не выходит из тебя. Угу. Я это осознал, стал подбирать свои слова. Приехал в часть. Было очень трудно мне проговаривать, подбирать слова, нормальные слова. Угу. И трудность была, что когда ты чуть-чуть, ну, отвлекся от своего контроля, оно моментально вылетало из уст. Угу. Но опять брал себя в руки, молился Господу, Господь, помоги. И так постепенно все нормализовалось, и она полностью ушла. Не сразу.
1: Да,
0: пришло сразу осознание. А оказывается, грех так вот сразу нельзя.
1: Сергей Анатольевич, я знаю, что когда вы познакомились со своей будущей женой Викторией, вы уже достаточно много узнали о Боге. Скажите, это как-то отразилось на ваших дальнейших взаимоотношениях со своей будущей женой?
0: Вы знаете, немного я еще знал о Боге. Угу. Но я уже сделал этот шаг, я уже выбрал Бога. И мы со своей супругой познакомились по письмам. Наверное, это надо отдельную передачу проводить, чтобы вам рассказать о нашем пути вместе с Викторией, моей супругой. Но когда мы познакомились, я ей сразу в письме написал: «Я верующий в Бога». Она была обычный светский человек, она учительница в школе, педагог, она мне спрашивает, типа, да, конечно, вот Бог, все правильно, ну, как верующие, мы все верующие. А я ей говорю, нет, я верующий в Бога. То есть я по

0: принципам уже, я Слово Божие читаю. И вот когда мы уже, уже вживую познакомились, я приехал в деревню, повез ее в духовную академию, тогда она еще Заокская духовная академия называлась, сейчас Заокский адвентистский университет. И вот туда я ее привез, и она увидела вот всю вот эту вот красоту, столько верующих людей, она увидела речь чистую. То есть вот никакой брани, никакой пошлости, приветливых, добрых людей. Она познакомилась с моими друзьями. И вот после этого я ее стал приглашать на богослужение. В Туле мы посещали общину, мы приходили, и там она смотрела, что, оказывается, такие люди есть. Она стала знакомиться, я ей начал рассказывать о Боге. Мы стали вместе проходить библейские курсы. И в конце концов она сказала, я хочу тоже быть верующим человеком. Именно верующим, а не вот считаться им.
1: Сергей Анатольевич, а вот скажите, а что необходимо предпринять человеку, да, чтобы направить свои силы в нужное русло?
0: Полюбить Бога и захотеть с Ним свою жизнь провести. По-настоящему полюбить. И когда ты полюбишь Бога, когда ты начнешь свое время тратить на Него, не на себя, не на свои хотелки, не на свои желания, а вот на Бога, найдешь время для Бога, то твоя жизнь начнет меняться. По-другому никак. Вот как это в фильме можно сделать монтаж, не получится. Так вот мы устроены. И Бог дает силы. Еще никого Он не оставлял и никого не бросал, чтобы не довести его к цели быть с Богом и в Царстве Его. На то Он и пришел на эту землю, чтобы взять на нас, с нас наши немощи, понести на себе и сказать, прощаются грехи те твои, следуй за мною. Пока я не доверился Богу, ничего не получилось. Просто больше другого пути нет.
1: Да,
0: апостол Лука. Лука говорит об этом. Деяния, 4 глава, 12 стих. Нет другого имени под небом, которым нам надлежало спастись. Вот он отвечает на этот вопрос. Он говорит, нет другого имени. То есть, пока ты не признаешь это имя, ты не спасен. Надо признать, надо принять, надо поверить. Надо начать читать. У меня привычка, я читаю Библию. Стараюсь каждый день. Бывают дни исключения по разным причинам. Болезнь, дорога, за рулем еду. Дорога, понятно, за рулем. Если в поезде, можно обчитаться. А имеется в виду, когда за рулем я не могу читать, да? То есть, бывают такие, но это как исключение. А основная цель, то есть я читаю. Я вновь и вновь перечитываю. И вновь мне Бог интересные вещи открывает. Что-то новое. Потом я делюсь церковью. Очень часто ночью просыпаюсь посреди ночи. Господи, что ты меня разбудил? Я так хочу спать. Мне в 6 часов вставать, там то делать, это делать. А Бог меня будет, думаю, ну ладно, теперь готов я, дай мне мысли, какие-то там приготовил. И тут мне рождается... И потом я с церковью делюсь, я говорю, знаете, этой ночью, прошедшая или позапрошедшая, или на прошлой неделе, вот ночью мне вот Бог вот это открыл, я хочу с вами этим поделиться.
1: И наверняка люди, когда вас слышат, их жизнь тоже меняется в лучшую сторону.
0: Я надеюсь. Но опять же, это же не от меня.
1: Конечно.
0: Мое дело их направить ко Христу. И если человек будет на меня ориентироваться, то грош цена мне. Если я на себя завязываю людей, значит, я неправильно делаю. Значит, мне надо уходить со служения. Мое дело – направить ко Христу. И если я направил ко Христу, и человек связал свою жизнь со Христом и служит Ему, и у него учится, то значит, аллилуйя, аминь.
1: Да,
0: хвала аминь. Ему. Значит, я правильно сделал. Всегда это вот это

0: грань трудная, потому что мы люди. Мы все пытаемся на кого-то равняться. Ну, дай Бог, чтобы мы равнялись, как любить Бога, а не на личность. Вот, поступать так же и так далее.
1: Сергей Анатольевич, огромное вам спасибо за это общение, за это искреннее общение, за эти удивительные истории. И именно в этих историях раскрывается сам Бог, его характер. Это уникально. Я желаю вам дальнейших вдохновений в Господе, чтобы вам открылись новые грани Господа. Ну и всегда, чтобы оставались вы с Ним и ваша семья.
0: Спасибо, Аня. И вам также. Пусть Господь хранит вас, поддерживает и всегда дает возможность, может быть, в эфире людям рассказывать о Христе, показывать тоже в своей жизни.
1: Тоже спасибо большое. Вам. Нам часто может казаться, что своими собственными силами мы можем решить любую проблему, но с Богом проходить трудности гораздо легче. Ведь, как сказано в Слове Божьем, «Не бойся и не ужасайся. Я всегда пойду пред тобою и всегда буду с тобою». Поэтому давайте доверимся Господу, доверим Ему всю нашу жизнь. Храни вас, Господь!

Спокойно ложусь я и сплю, ибо Ты, Господи, един, даешь мне жить в безопасности.

0: Сила страны, она определяется двумя базовыми факторами. Внутренняя способность людей преодолевать трудности, добиваться своих целей. И, конечно же, сила размножаться, исполнять заповедь Божию, распространяться, размножаться. И сегодня мы говорим о том, как России вернуться к тем фундаментальным основам, к тем ценностям, которые всегда позволяли нашей стране преодолевать любые трудности и развиваться демографически. Даже после самых тяжелых, буквально разрушительных событий, деревни, где оставалось буквально там два дома, через 10 лет там опять уже 700 человек, там 20 домов, 40 домов. И сегодня пока что, когда мы смотрим на демографию, если говорить чиновничьим языком, да, мы смотрим, там график-то не очень хороший. И это свидетельствует о том, что у сильной России есть некоторые препятствия, что у нас есть куда расти. Вот сегодня мы как раз во многом говорим о том, где Россия, может быть, отошла от своих истоков, да, от своих основ, которые позволяли ей раньше демографически возрастать. И вы знаете, что по прогнозам, например, 2013 года, к этой дате у нас должно было быть 1 400 000 где-то. Вот так вот. А сейчас у нас около 100 миллионов, да, там 130 миллионов. Вот. Поэтому надеемся, что вот это возвращение к основе, может быть, даже вплоть до возвращения к той основе, где фигурируют Адам и Ева еще, и возвращение к неким христианским корням, к почитанию Бога в нашей стране, оно позволит создать фундамент для строительства сильной России.
1: Козьма Солдатенков в юности работал за гроши и не любил сорить деньгами. Как-то раз один из его гостей удивился, что на столе нет спаржи. Козьма сказал: «Спаржа, батенька, кусается, 5 рублей фунт». Но как назвать его скрягой, если он платил художникам за картины вдвое больше рыночной цены, поддерживая их рублем, зная по себе, каково это жить на копейки?

Мир вам, друзья! Когда мы беспокоимся о нашей безопасности, что мы делаем? Ставим камеры видеонаблюдения, сигнализацию подключаем или еще какие-то другие средства, может быть, парочку

доберманов. Ну а когда мы беспокоимся о духовной безопасности, что нам делать? Есть совет в Священном Писании. Даже не совет, а обещание, доброе обетование от любящего нас Бога. Давайте с вами посмотрим. Послание к Ефесянам, 1 глава и 13 стих. «В нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения, и уверовав в него, запечатлены обетованным Святым Духом». Запечатаны. Встречались ли вы когда-нибудь с опечатанной дверью? Что-то случилось, и кабинет или дверь, ведущая в какое-то помещение, закрыта всего лишь полоской бумаги. Но на ней стоит печать. И если авторитет ведомства, которое поставило эту печать, значителен, к примеру, Министерство внутренних дел или ФСБ, то вряд ли в здравом уме человеку захочется эту бумажку нарушить. Но в нашей жизни Бог говорит, что мы с вами запечатаны Святым Духом. Бог положил свою печать на нашем разуме, в нашей жизни, в наших обстоятельствах, чтобы сохранить, чтобы закрыть двери для злого, дурного, разрушающего влияния врага рода человеческого. Бог по своей великой милости явил эту защиту. И Его авторитет охраняет каждого из нас. Дух Божий препятствует духовным опасностям и дает нам возможность радоваться и чувствовать себя в полной безопасности в руках Божьей, под Его защитой и охраной. Дорогие друзья, в этот день я хочу, чтобы вы исполнялись Духа Божьего, чтобы обетованный ходатай, о котором так много говорил Иисус Христос, был вашей надежной защитой. Защитой разума, защитой ваших поступков, чтобы они были только добрыми и разумными. Все это мы имеем в этом замечательном обетовании. Хорошего вам благословенного дня!

Слово Божье истинно. Оно содержит в себе множество пророчеств, которые исполняются по сей день. Слово Божье уникально. Каждый день, изучая Священное Писание, мы открываем новые истины, и наша жизнь обретает смысл. Слово Божье необъятно. Мы не всегда понимаем, что сокрыто в Библии, и нам нужна помощь, чтобы разобраться. Программы «Познавая истину» предлагают вам найти ответы на сложные вопросы. Смотрите программу «Познавая истину» в эфире нашего канала, на нашем сайте и на YouTube-канале. Когда придет Христос? Кто управляет историей мира? Божий закон и Божий характер. Путь в Царство Божье.

медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию».

Наши дети. Мы хотим, ждем, так любим и наказываем. Сегодня мы обсудим этот неприятный, но, к сожалению, часто используемый нами родителями метод воспитания –

0: Такой вкусный у нас с вами сегодня чай снова. Имбирь, мята. А говорить будем, к сожалению, на не очень приятную тему, о наказании. Почему же действительно мы так часто, родители, прибегаем к такому методу?
1: Мне вот вообще кажется, что наказание — это совершенно неотъемлемая часть воспитания. И, в принципе, я не могу назвать это совершенно каким-то негативным явлением. Это достаточно порой полезная вещь.
2: Ну да, к сожалению, некоторым детям и наказание является самым действенным методом, который доходит сразу до того места, до которого нужно.
3: У родителей тоже есть эмоции, и они реагируют на поведение детей. Поэтому если они что-то такое вытворяют, которое в рамки не укладывается, конечно, мы реагируем и наказываем их.
0: Ну, а мне вообще кажется, что ребенок должен понимать, что за плохим поведением следуют плохие последствия. Мы же хотим, чтобы он вырос хорошим человеком. Вот.
4: Чаще всего наказание понимают именно как метод физического наказания. Но в лучшей мере понимать его как метод дисциплинирования, чтобы просто исправить его поведение. А дисциплинировать можно разными методами и способами.
0: Коррект. Вот об этих методах нам сегодня Нелли как раз и собиралась рассказать. А пока мы посмотрим, что будет готовить Аня.
5: Сегодня мы приготовим такое интересное блюдо, которое называется «Ленивые вареники». На самом деле, чем я люблю, почему люблю я это блюдо? Потому что оно готовится просто, легко, и можно варьировать варианты приготовления, делать из одного и того же теста не только ленивые вареники, но и сырники. Итак, начинаем делать тесто. Мы берем творог. И муку. Добавляем немного сахара. И чуть-чуть соли. И все это тщательно перемешиваем.
4: Поощрение и наказание – основные воспитательные средства. Это означает, что с их помощью мы достигаем определенной воспитательной цели. Наказание – это применение каких-либо воспитательных мер в отношении ребенка в ответ на его непослушание или на негативное поведение с целью формирования у детей социально приемлемой модели поведения и социальных поступков. Разные дети воспринимают разные методы воспитания. Некоторые родители спешат использовать розгу в буквальном смысле этого слова. Но есть и другие розги, которые могут быть более эффективными. Вот некоторые из них. Диалог. Некоторые дети изменят негативное поведение, если с ними повести эффективный диалог. Социальное изолирование. Оно изолирует нарушителя от его социальной группы. Помещая ребенка во временное ограничение свободы, мы даем ему время подумать и изменить поведение. Метод лишения. Это лишение ребенка чего-то желанного для него, чем владеет родитель. Логические последствия. Здесь родитель воздерживается от желания вмешаться и позволяет ребенку вкусить самому естественные последствия его поведения. Ребенок должен четко знать и понимать, за что его наказывают. Иначе наказание теряет смысл. Но если ребенок четко осознает, что такое хорошо и что такое плохо, и делает сознательный выбор в сторону непослушания, если после всех объяснений смотрит вам в глаза и в этот момент делает по-своему, то в таком случае наказание может быть и должно быть исключительно результатом сознательного выбора ребенка. Наказывать в гневе нельзя. Важно выражать принятие и любовь. Наказывая в гневе, родитель учит ребенка агрессии. Ребенок должен знать и чувствовать, что родители наказывают его любя, а не просто дают выход своим эмоциям. Можно сказать: «Я тебя люблю и не хочу наказывать. Мне это неприятно, но для твоей же пользы вынужден наказать тебя». Не нужно наказывать ребенка, если он искренне раскаивается, то есть сознает свою вину.

и хочет исправить свое поведение. Ложное раскаяние преследует цель просто избежать наказания. Если за любую ошибку ребенка ждет наказание и ничего больше, ребенок не научится правильному поведению. Кроме того, он будет бояться того, кто наказывает, стремиться обмануть его, чтобы избежать наказания. Воспитание изменяет жизнь ребенка к лучшему и развивает характер. Библия говорит: «Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью, но после наученным через него доставляет мирный плод праведности». Пусть Господь благословит вас с мудростью и любовью применять различные методы воспитания.

Итак, наши вареники мы погрузили в воду. Доставать мы их будем, когда они оторвутся от дна и всплывут. Это знак готовности. Здесь уже готовы. Достаем. Чтобы они не слипались, мы промажем их маслом сливочным.

0: и можем приниматься за приготовление соуса к вареникам. Он у нас будет состоять из хурмы и бананов. И еще мы добавим специи в самом-самом конце.
1: Вот у меня такой вопрос. Есть ли такие дети, которые понимают только словами? То есть объяснил ему, и он все понял, и больше никакого наказания не требуется.
2: Судя по тому, вот сколько я проводила встречи с беседой с родителями, наверное, сейчас очень много гиперактивных детей и таких спокойных, которые понимают с полуслова, наверное, процентов 10.
1: То есть потом какой метод у нас идет? Сначала мы объясняем.
2: Да, конечно.
1: Потом у нас что мы делаем? Лишаем чего-то?
2: Мы можем его сначала еще, если это очень активный ребенок, если мы говорим о гиперактивных, то их, угу. их нужно успокоить. Однажды у нас был пример в семье. Гости были, у них два мальчика в семье, очень достаточно активных. Ну, еще и мой ребенок. Втроем трое детей, представляете, в соседней комнате, гостиной играются. Шум, папа молча встает, и я слышу, он зовет его, их по имени, идите сюда. А мы на кухне обедаем, продолжаем общаться. Он посадил рядом с собой, так, ты сюда, ты сюда. Молча они сели, тихо, спокойно. Продолжаем мы беседу, ни слова не говоря. То есть для мальчиков это был привычный такой метод. Вот, прошло некоторое время, и они так, пап, мы больше не будем, можно мы пойдем? Тихо будет, тихо, да все, идите. И все, ларчик просто открывается.
1: Так это что за метод он использовал?
2: Метод изолирования, то есть он его посадил для того, чтобы они успокоились.
3: Они были вот такие. Он убрал из компании детей.
2: Да, всего лишь просто посидите на стуле, даже рядом со мной. Не обязательно в темную, вообще не в темную комнату мы запираем, там фобия у ребенка может развиться.
1: То есть не обязательно ребенка куда-нибудь закрыть, а достаточно просто посадить.
2: Вообще не надо закрывать. У ребенка может развиться очень сильные страхи. Зачем? Тем более не в темную комнату.
1: Нет, ну это повезло такому папе, что он сказал, сядьте, они сели и сидят вот так. А моя скажешь, сиди, она там вообще, может быть, ребенок такой весь в истерике.
2: К этому надо идти, когда, то есть мама и папа должны вообще собраться вместе и решить, какие методы они применяют для того, чтобы это было едино. Если папа говорит одно, а мама совершенно обратное, то дети в таком случае растут очень хитрыми, они манипулируют mm-hmm. родителями, и их вообще очень сложно дисциплинировать.
4: Mm-hmm. А является ли методом изолирования такой метод? У меня дочка, на нее очень действенный метод, тогда, когда я говорю, ты меня не слушаешься, а я не буду слушаться тебя. И когда она меня зовет, я не иду. Мама, сделай мне это, я не делаю. И у нее начинается паника. И она понимает, что все, это самое суровое для нее наказание. Это является...
2: Это, наверное, скорее всего, логические последствия. То есть как аукнется, так и откликнется.
3: Вот я тоже своей говорю, ты меня не слушаешься, ты мне дала плохой пример, я научилась... И буду поступать теперь так же.
2: То есть как логические последствия? Может быть, ребенок пришел и не собирает, скажем, игрушки. Да, вот у нас было в семье так. Ну, что мы делали? Я услышала как-то и думаю, возьмем это себе на вооружение. Не собирает раз, не собирает два. Это изо дня в день. Я говорю, так,

0: Не собираешь игрушки? Тебе они не нужны? Нет? Хорошо. Собираем в пакет и убираем наверх. Неделя. И пользуемся. А хочется. Все, прошла неделя. Достаем? Достаем. Убирать будешь? Буду, мамочка, буду. Хорошо, мы достаем сюда. В следующий раз на месяц.
1: А вот подскажите, пожалуйста, я понимаю, что вот у вас дети уже постарше, чем моя. У меня пока еще маленькая. И есть, может быть, какая-то зависимость от возраста? Какие методы лучше применять? Вот более к младшим детям, вот годовалым, например. Или все методы подходят?
2: Ты же считаешь, тебе пора наказывать?
1: Иногда бывает. Может быть, я ошибаюсь, но иногда хочется.
0: Да, вы знаете, конечно, мы не говорим о наказании каком-то, но нужно...
2: Пресечение, может быть.
0: Пресечение, конечно, что-то. То есть иногда интонация наша, которая будет не злой, не такой вот жесткой, но она будет строгой, четкой, этого делать не нужно.
2: А, кстати...
0: Да, можно я еще договорюсь? Да. Иногда часто дети слышат слово «нельзя». Когда они «нельзя, нельзя, нельзя», у них уже «нельзя»
1: перестает воспринимать.
0: То есть запретов должно быть мало, четко и понятно.
2: А все остальное убрано, чтобы слово не приходилось повторять. А я, кстати говоря, вспомнила. Я маленькие, когда у меня совсем были, я говорила так. Мне не нравится то, что ты делаешь, и я тебе сейчас не улыбаюсь. Потому что обычно, как бы, я всегда старалась улыбаться детям. Даже вот плачет ребенок, я иду в комнату, и я уже как надевала улыбку, входила сюда с улыбкой. А когда они вели себя плохо, я всегда говорила, мне не нравится, я тебе сейчас не улыбаюсь. И такое маску на лицо.
0: Неодобрение. Да.
1: Ну, то есть как минимум нужно свои эмоции, свои чувства до ребенка точно донести, да, чтобы она у меня маленькая, вот было вот это, начинает с едой плеваться что-нибудь, вот такой вот, пытаешься покормить, она мешает этим. Вроде бы как-то это все весело, вроде бы ха-ха, а потом ты понимаешь, что ты вот этой вот улыбкой, вот этим вот всем, ты уже как-то укореняешь это поведение.
0: Да, мы вводим ребенка в заблуждение, мы улыбаемся, а он думает, что это хорошо.
1: Вроде бы было хорошо, вроде бы мама сначала радовалась, а почему теперь не радуется, сами создали себе проблемы.
3: А у меня бывают дни, когда моя младшая дочь... Как мне кажется, хулиганит каждые 10 минут. И я на одну ее ситуацию, на одну выходку ее накажу или отругаю, на вторую, а там еще череда. И я чувствую себя жандармом. То есть такие ситуации, на которых не отреагировать нельзя. Нужно сразу реагировать и пресекать это.
0: Почему иногда некоторые дети ведут себя плохо? Ну, я не знаю, как конкретно скажем в этой ситуации. Некоторые дети вообще остаются без внимания, хорошего внимания. Им вообще как бы не уделяют никакого там общения с ними. И тогда они начинают себя вести подсознательно, иногда плохо, потому что в этот момент они получают хоть и негативное, но внимание со стороны родителей.
2: Мама хотя бы обернется, да?
0: Хотя бы мама посмотрела, отругала, шлепнула. Это тот случай, когда дети хотят получить хоть какое-то внимание, да, вот они ведут себя так плохо. И достаточно проявить внимание раньше, похвалить за что-то, увидеть, одобрить, и тогда, может быть, он будет вести себя по-другому. Возможно, другие причины. У грудного ребенка, если он плохо себя ведет, допустим, маленького, может быть, он плохо себя чувствует, он еще не умеет объяснить, что у него что-то там болит. И он начинает капризничать, нужно разобраться. У более старшего возраста детей иногда некоторые... негативное поведение стоит проигнорировать. То, что не жизненно важно, то, что он может себя, вот, допустим, даже иногда часто ведет себя так, иногда своим наказанием мы закрепляем это поведение.
2: Это в каком возрасте? В подростковом уже?
0: Это, думаю, что и в дошкольном, и в младшем школьном возрасте.
2: Надо
0: иногда
2: просто
0: вот
2: понять.
0: Часто вот дергаем, окрикиваем, и мы закрепляем именно эту же привычку. То есть и ругать, конечно, нельзя за то, что, допустим, он нечаянно пролил стакан с водой. Разбил даже самую дорогую вазу. Никогда не стоит ругать
1: если это случайно,
0: это непреднамеренно. Он не хотел
2: конечно,
0: это сделать.
2: Да.
0: А когда мама говорит ему, смотри, осторожно, там стоит стакан с молоком, а он вот так вот смотрит и вот так вот, то, конечно же, это тот случай, когда нужно как-то его дисциплинировать, чтобы он понял.
4: А мне помогает массаж. Я смотрю, она что-то у меня прям вообще хулиганит. Я говорю, так, ну-ка, иди-ка сюда. Она, чего? Я говорю, сюда иди. Она подходит, я говорю, ложись. Она ложится, я ей начинаю что-то делать. Она так успокаивается. Я говорю, ну что, успокоилась? Да. А бывает вообще засыпает, если ты вечером. Я говорю, ну все. У меня вот еще такой вопрос. Как наказать так, чтобы в ответ не получить агрессию или какое-то там отвержение? Потому что у меня были ситуации, я пробовала и объяснить, и изолировать.

0: И еще что-то там, ну, забрать там, ну, какие-то игрушки или планшет, или что, то, что она любит. Это у нас всегда агрессия. Это очень такая
1: Взрыв просто,
0: выраженная,
1: да?
0: да, просто взрыв, это все. Гром и молнии дома. И я сначала тоже как бы, ну, в ответ эту реакцию давала, но я увидела, что это еще хуже.
1: Да.
0: Вот, и потом мне ее уже жалко, и все, она мне тоже говорит: «Мама, вот ты меня вообще не понимаешь. Знаешь, что мне надо было?» Я говорю: «Чего?» «Вот ты меня лучше взяла и на ручках покачала». И я...
1: Чего ей не хватало, да?
0: Да, то есть она говорит: «Зачем ты меня наказываешь? Возьми на ручки, покачай». И я
1: Вот.
0: вот сейчас, когда она вот так вот в агрессии, в какую-то вот это все, я ее, бывает, беру на руки, она сначала, конечно, сопротивляется: «Не надо, там не надо». Я ее все равно вот так начинаю качать, успокаиваю, успокаиваю, но
1: Сколько
0: успокаивается.
1: лет?
0: 7.
1: Ого.
0: Но
1: Нормально.
0: у меня вот такое вот, как бы, я не знаю,
1: Вообще не
0: правильно
1: накажешь
0: это,
1: ребенка, только
0: что
1: на
0: это
1: ручки
0: как бы я не
1: качай.
0: сказала. Но после того, как она успокаивается, конечно, я проговариваю, говорю: «Вот как ты думаешь, ты хорошо сделала она?» «Нет». «Ну, а как же, мама тебя как-то должна это?» Она вроде: «Да». «Ну, мамочка, ну не наказывай меня, я все поняла, я больше не буду». Не, вместо того, чтобы наказать, я ее, наоборот, успокаиваю.
1: Если ей не хватало этого, то, конечно,
2: Если
1: это хорошо,
2: работы,
1: если
2: да.
1: да. То есть она почему-то плохо себя ведет, потому что в какой-то момент, может быть, осталась без внимания. Она долго там играла сама, и она даже сама не соображает, но она, видимо, получала внимание, она приходит за этим вот таким. И даже она сама подсказывает: «Мамочка, мне сделай вот».
2: А я вот хочу все-таки понять. Вот когда ребенок сделал что-то, что логически несет за собой какие-то негативные последствия, и он лишается чего-то просто вот в силу последствий, чего-то приятного. Мы, как родители, нередко можем покрыть эти негативные последствия. Ну, даже ту же поездку, например, мы можем перенести.
1: Пожалеть,
2: да,
1: взять.
2: Когда все,
1: собой,
2: давай,
1: да.
2: ладно, все там.
1: Ты обещаешь больше себя так вести?
2: Да, вот. И мы все это. Но снова, например, снова повторяется. Чтобы чему-то ребенку научить, приходится давать ему пожать это все, в общем, до конца. И это настолько больно, и так это неприятно и ему, и тебе самой. И вот для меня каждый раз вот вопрос: надо это делать? Может быть, ради сохранения мира и, так сказать, спокойствия, все это вот...
0: Вот это надо делать, знаешь почему? Потому что у меня тоже такой вопрос был. Но я говорю: «Слушай, смотри, когда ты вырастешь, мамы рядом не будет.
2: Угу.
0: Много будет в жизни ситуаций, когда ты сделаешь не так. Это может быть хуже, чем сейчас, и последствия. Если ты сейчас не научишься, ну как бы, что за твоим поступком следует вот этот негатив, ты будешь думать: ну ладно, мама простила, мама там
2: мама пришла
0: это,
2: и справила.
0: Да. Ну как-то, да, как-то да. это все само собой там наладилось.
2: Угу.
0: И наказание отменилось, или там еще что-то. А
1: там
0: потом у тебя такого не будет, и потом будет такое разочарование у тебя.
2: Слушай, да, вот это
0: вот.
2: Надо сказать, что...
0: Знаешь, у нас как в школе дисциплинировали. Сказали: так, в школу, чтобы собирали рюкзаки сами. А не мама, потому что учительница на собрании говорит: мальчик на уроке достает телефон. Мам, а ты в какой карман мне положила там то-то, то-то? Она говорит: это что такое, родители, вы делаете? И у меня Даша приходит и говорит: так, мам, я сама буду собирать рюкзак. Я вот вчера пришла, у меня ручки нет, этого нет, этого нет.
2: Ты что,
0: мне
2: под ней
0: положила? Я говорю: а ты сама собирай. Вот что соберешь, то и принесешь. Сидит, собирает. Я говорю: а что ты тут выняла? Нам так сказали. Я говорю: ну все, все, что взяла, мам не виновата, виновата ты сама.
3: Вот были ли такие у вас ситуации, как из них выходить, когда вы понимаете, что, может быть, с последствиями вы переборщили, может быть, это было наказание в эмоциях, и что теперь делать? То есть ты смотришь и понимаешь, что, может быть, ребенку-то слишком больно, вот, вот то, что,
2: полегче,
3: допустим, отобрали
2: было.
3: Что-то, вот это лишение, оно слишком.
0: Как найти,
3: можно,
0: да?
3: ли, можно ли откатить назад, можно
2: да,
3: ли взять
2: место.
3: Последствия назад?
1: Как, например?
2: Ну вот, знаешь, например, сказали: все, больше месяц в компьютер не играешь.
4: Потом очнулась.
3: Да, понимаешь, что исполнить, в принципе, последствия почти нереально.
2: Ты исполнишь, но это на самом деле лишку можно было ограничить, например, там одним днем или неделей. И вот что делать?
1: Смотрите, два момента. Первое — это последовательность. Если сказал,
2: все, да?
1: До конца. А второй момент. Если я знаю, что я была неправа и накричала, и там, где это не нужно было, то я могу подойти и сказать: прости, я была вот в этом не права.
2: Ну, если да, если у тебя были лишние эмоции,

0: то да, я тоже согласна. Надо подойти и ребенку сказать: мама вспылила, потому что очень расстроилась, там, прости. А если вот на самом деле ты назначил
1: сказали,
0: наказание, держимся. То все, держимся
1: потому что,
0: месяц.
1: Потому что иначе даже дети маленькие, они приходят и начинают клянчить, и да, и
0: ага,
1: да.
0: То есть в другой раз можно будет с одного дня
1: до одного
0: часа.
1: Я не знаю, что они из мамы выжмут, когда мама дойдет до белого колени, да отстань ты только вот тут, не трогай меня, вот на, иди.
0: Свет, знаешь что, если переборщила с наказанием, придется теперь его месяц вот так вот развлекать без компьютерных игр самой.
1: Да, это не самое страшное в жизни.
2: Один раз так сделаешь, потом сама подумаешь, прежде чем наказать.
3: Хорошо, что я это сейчас
2: выяснила. У кого наказал еще, понятно, да?
0: А если ребенок не раскаивается, может быть, мы, родители, можем ему помочь в этом?
1: Ну, конечно, нужно беседовать с ребенком, прежде чем вообще его наказывать, дисциплинировать.
0: То есть каждый раз сначала беседа, а потом наказание?
1: Ну, конечно. Поговори с ребенком, расскажи, подойди, что было не так сделано, хорошо ли это было, почему ты так сделал, а что ты чувствовал. А вообще о чувствах мы часто не говорим. Поэтому, конечно, нужно побеседовать перед каждым видом наказания, чтобы мы не применяли.
0: Мне кажется, девочки, если мы вот так вот поговорим, то и наши эмоции тоже остынут.
1: Мы должны говорить спокойно, а не в таком вот состоянии гнева, когда мы сами еле-еле сдерживаемся. И еще важный момент, если ребенок все-таки осознал и сожалеет об этом, да, как определить, он на самом деле искренне раскаялся, и это ложно.
0: Или он боится просто наказания.
1: Вот важный момент, когда он говорит: пожалуйста, мамочка, мне не наказывай, больше я не буду. Вот. Или он говорит: мамочка, я больше не буду, пожалуйста, меня не наказывай, я так больше не буду. То есть вот даже сама интонация уже может рассказать нам о многом.
2: А я всегда спрашиваю ребенка, что ты понял? Чтобы он мне сказал какой-то вывод. Что он понял? И почему это он больше делать не будет?
1: Да, и что, как мы будем делать дальше? Что мы будем дальше делать?
4: Так он может сказать, а потом опять так сделать.
1: Ну, естественно, это и у взрослых бывает, когда я приняла решение не делать, а потом раз и вылетел. И у детей точно так же бывает.
4: То есть, если он сказал,
1: очень часто даже
4: правильно?
1: Нужно... Да, у ребенка нужно даже спросить, а почему ты это сделал? И он может встать и сказать: а я не знаю. То есть, потому что вот, ну, получается так.
4: И не а если этого... он сказал: я не знаю... Это значит, что он... Но все равно он раскаялся.
1: Нет, конечно, это еще ничего, ни о чем не говорит. Просто нужно с ним продолжать беседу, чтобы выяснить, насколько это осознал. И, может быть, не с первого раза. Может быть, нужно немножечко, если уже мы чувствуем, что эмоции накаляются, нужно остыть немножечко, поговорить в спокойном тоне. Но с детьми нужно беседовать. Если и сегодня не понял, если прошло даже ситуация, можно потом вспомнить, анализировать с ними. Вечером вообще самое лучшее время с детьми вечером перед сном беседовать. Особенно, когда ребенок лежит в горизонтальном положении. Еще трудно гневаться в горизонтальном положении, да? Беседовать по душам о том, что было хорошего за день. И чтобы он научился видеть хорошие моменты. И вот в это время как раз-таки, да, в это время как раз-таки есть возможность достучаться до его сердечка.
4: Ну, у меня всегда, но только когда мы спать ложимся, когда свет выключается, у него включается кнопка откровений. И начинается: а вот ты знаешь, и на час, или на два. Я уже понимаю, что времени много, но и спать надо. И вроде она говорит такие вещи, которые ее волнуют. И уже задумываешься, может, нам часика на два раньше спать,
1: да,
4: ложиться, начинать.
1: Так, может быть. Но это время очень ценно, на самом деле.
0: Спасибо, девочки. Было очень интересно и поучительно. Наверное, у Ани уже все готово для нас.

Итак, мы взбили наш соус до однородной массы. И теперь последним действием добавляем специи. Я взяла кардамон и корицу. Тщательно перемешиваем. И наши вареники можно подавать к столу.

0: Мне понравилась мысль о том, что ребенок должен знать и понимать, за что его наказывают. Иначе наказание теряет смысл.
1: Меня радует мысль о том, что наказание можно отменить, если ребенок искренне в этом раскаялся.
2: Наказание ребенка не всегда сопряжено с любовью родителей, но любовь всегда мудро пользуется различными методами воспитания. Будьте благословенны!
3: Давайте не пороть горячки, а воспитывать детей только с холодной головой.
4: Бог доверил нам бережно и заботливо воспитывать своих детей, сеять доброе семя и решительно удалять всякий сорняк. Мудрости вам в этом и успехов!

0: Рождение ребенка – это всегда счастье. И это счастье, оно будет 24 часа в сутки.
1: Своей карьерой успешной я обязан раннему выявлению детей. Деваться было некуда, надо было зарабатывать.
0: Нам всегда хотелось иметь двоих детей, точно. Желание родить третьего ребенка созрело уже гораздо позже.
1: Но если ты понимаешь, что ты очень хочешь ребенка, его надо рожать.
2: Дорогие друзья, телекомпания «Триангла» предлагает вам книги в подарок. «Как мне жить, если?» Книга призвана помочь найти ответы в различных кризисных ситуациях, в которых могут оказаться люди. Потеря смысла жизни, близкого человека, неизлечимые заболевания, семейные кризисы. 14 составляющих хорошего настроения. Чтобы вернуть себе хорошее здоровье и успешно бороться с подавленным состоянием, примените эти 14 простых принципов. «Жизнь с избытком». Практичная книга о здоровом питании. «Вечно ли Бог любит грешника?» Многие считают, что после смерти хорошего человека ждет рай, а плохого – ад. Что на самом деле происходит после смерти и что такое смерть? Забытая заповедь. 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но на протяжении тысячелетий предпринималось немало попыток изменить его содержание и принизить его значимость. Иисус Христос своей земной жизнью подтвердил истинность закона Божьего. Он умер и воскрес, чтобы утвердить закон небес навеки. Курсы по изучению Библии «Новая жизнь». Читаете ли вы Библию? Чем она является для вас? Историческим документом, наставлениями от Бога или, быть может, сложной и непонятной книгой, лежащей на полке? Читая наши 6 брошюр и изучая Библию вместе с нами, вы откроете для себя Библию с новой стороны. Познакомитесь с ней ближе и поймете, что Библия – это не скучно. У нас также есть несколько детских книг в подарок. Предлагаем детям начать путешествие по Библии в клубе путешественников с приключениями, подарками, сюрпризами и увлекательными историями. «Новая земля» – детские занятия по изучению Библии. Полный перечень литературы вы можете увидеть и заказать на сайте www.3bn.ru или по ссылке в описании под видео. Ждем ваших заказов!
3: А надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся.
4: Говорят, что наши детские раны души очень сильно влияют на то, как мы строим отношения с окружающими, в частности, с нашими детьми, да. Влияют на то, как мы своих детей воспитываем. Вот как минимизировать влияние наших душевных ран на наших детей? Что делать?
5: Действительно, я хочу согласиться полностью с этим постулатом. И я хочу сказать, что реально мы можем передать ребенку только то, что есть у нас у самих. Мы можем дать именно тот опыт, который был у нас самих. И если нам чего-то не хватает очень сильно, то мы автоматически не можем передать это дальше нашим детям. Но при условии, что у нас это неосознанно. То есть если мы

0: не разбирались с этим, если мы не занимались этим вопросом специально. И поэтому, к сожалению, очень часто родители передают детям не очень хорошее наследство. Ну, травмирующий свой опыт, свою эмоциональную боль. То есть и в этом нет никакой мистики, потому что если опыт не осознан, если он у родителя не интегрирован, если родитель вообще не понимает, что ему не хватило в детстве, то понятно, что он не может понять, что нужно ему ребенку, его ребенку, и он, ну, по методу подражания, как поступали с ним, также он по таким же рельсам идет и со своим собственным ребенком. И поэтому очень важно родителю, если мы хотим дать своим детям хорошее детство, удовлетворить их эмоциональные потребности по максимуму, дать им хороший опыт, другой опыт, то родителю крайне важно разобраться со своим собственным детством, со своими собственными ранами, со своим внутренним травмированным ребенком, которому не хватило где-то безопасной привязанности, надежной, где-то не хватило еще что-то, где-то не хватило любви безусловной, где-то не хватило поддержки выражения, проявления чувств, например, и образовался огромный вот этот вот резервуар внутренней боли. И теперь родитель не понимает вообще, что с ним происходит, почему он не может нормально реагировать на очень сильные чувства своего ребенка. То есть я бы сказала, что дети, они очень здорово показывают нам, отражают нам те вещи, ну, те вещи, которые мы не видим. То есть очень часто даже взрослые оказываются на терапии именно благодаря своему родительству. То есть они вроде бы пришли решить какие-то вещи, которые связаны в их отношениях с ребенком, но на самом деле они понимают, что это будет невозможно сделать без того, чтобы не разобраться со своим прошлым, ну, со своим каким-то травмирующим прошлым опытом. И поэтому я хочу сказать, что какой-то негативный опыт, травмирующий опыт, это ни в коем случае не приговор. Очень самое главное его осознать, понять, принять, интегрировать, понять именно, что и как на меня повлияло теперь, и почему вот эти вот ситуации являются для меня триггерными. И тогда уже человек будет способен что-то переделать, то есть дать своему ребенку уже другой опыт.
1: А может ли человек сам справиться с какими-то душевными травмами? Ну, может быть, они не сильно серьезные?
0: Зависит от степени глубины, от степени силы. Я согласна, с чем-то человек действительно может справиться сам, что-то человек действительно должен узнать, ну, просто какие-то, например, навыки получить, да, например, я не знаю, как устанавливать грамотно границы, но я читаю литературу, я хожу на семинар, все, я все понял, вот, и я действительно с этим справлюсь, это какой-то более такой простой момент. Но если мы ведем речь о каких-то тяжелых событиях, горестных событиях, вот именно если очень сильно у самого родителя была неудовлетворена самая базовая потребность безопасности, опасной привязанности, кто-то, например, умер, покинул, ушел, насилие какое-то было в семье, то это оставляет, ну, как показывает опыт, очень сильные раны, и здесь, скорее всего, что человек не справится самостоятельно.
1: Ну, в общем, не стесняться просить помощи, не бояться начать решать проблему.
0: Конечно. Потому что чем более, ну, так скажем, исцеленными, да, счастливыми мы будем сами, тем лучший опыт, да, мы можем, ну, передать своему ребенку.
1: Угу. Большое спасибо, Ольга, за ответ и благодарю за участие в программе.
0: Спасибо.
2: Мне уже 14, и у меня до сих пор нет парня. Со мной все в порядке. Общаясь с девушками-подростками, я все чаще слышу такой вопрос. Слышу его и от 18-летних, и от девушек постарше. Среди них есть те, кто решил не разменивать себя на ни к чему не ведущие отношения. А есть и те, кому просто никто и не предлагает встречаться. И те, и другие порой вечерами задумываются. А со мной все нормально. Сегодня с самого детства нам показывают, если у тебя нет пары, ты какая-то не такая. Сказки заканчиваются свадьбой, фильмы поцелуем, школа местом встреч, флиртов, кто с кем мутит. В соцсетях в ленту выскакивают признания, свидания, ролики о ревности, парные луки, темы о том, как понять, что он в тебя влюблен. Все это лишь обостряет переживания.

Но давай скажем честно, не каждый, кто в отношениях, счастлив. Не каждый, у кого есть парень, на самом деле любим. Очень часто девочка соглашается на отношения просто потому, что все так делают. Или потому, что страшно быть одной. Или потому, что страшно остаться последней без пары. Но ведь это не отношения, это больше про страх одиночества, а еще следование за толпой. Когда мне было 11 лет, я гуляла с подругами в парке. Потом мы попрощались, я направилась домой, и тут подбегает ко мне старшеклассник, который считался одним из элиты, так сказать. Чуть позади его друзья идут, а он меня резко спрашивает: «Будешь со мной встречаться?» Я перепугалась, просто как не в себя. Меня никто об этом до этого не спрашивал. Я от испуга промямлила: «Да», не поняв вообще, что произошло. Он убежал с друзьями, а я только через минут 5 осознала, что я сказала. «О нет, мы же вообще не знакомы, я не хочу с ним встречаться, как теперь все это отменить?» Неделю я переживала, думала, как сказать, что я перепутала. Ходила, озиралась, может, мы где-то пересечемся, чтобы мне как-то забрать свое «да». Но мы нигде не пересеклись. И тогда соцсетей у него почему-то и не было. В общем, я так и не поняла, встречаемся мы или нет. Потом просто забылась. Что это было, не знаю. Когда я поняла, что все это какая-то фикция, я так выдохнула. Я тогда поняла, что просто для галочки мне это все не надо. На самом деле, когда у тебя нет парня, это не проблема. Жизнь может быть такой интересной, в этот период очень даже есть чем заняться. Формированием себя, работой над собой, своими привычками, характером, чтобы быть той, о которой твой мужчина мечты также бы мечтал. Представь, что ты готовишься к путешествию. Что важнее, уже быть в поезде, но не знать, куда он едет, или немного подождать, но точно сесть в тот, что приведет тебя к мечте? Отношения – это не игрушка, это ответственный маршрут. Ошибка в парне – это не просто разочарование, это сбой целого курса. А если слишком много поездов, то можно и вовсе забыть, куда ты хотела ехать. А теперь давай разберемся по пунктам. Почему это абсолютно нормально быть без отношений в 14, 18 или даже в 25? И как это может быть не минусом, а даже силой? Во-первых, твоя ценность не в том, любит ли тебя парень. Ты цена не потому, что у тебя есть кто-то, а потому что ты Божья. Он уже выбрал тебя, он уже назвал тебя своей. Любовь мальчика может прийти и уйти. Бывает, что сегодня он с тобой, а завтра с другой. Но Бог верен. Он не использует и не бросает. И ты не должна доказывать свою ценность через количество лайков или смс «спокойной ночи». Твоя ценность в том, что ты носишь в себе образ Бога. Во-вторых, возраст не старт для любви, а время роста. В 14-18 лет ты только учишься понимать, кто ты. Ты меняешься, взрослеешь, формируешь границы. Это не лучшее время, чтобы бросаться в отношения, потому что ты еще сама не знаешь, чего хочешь. И влюбленность может стать не полетом, а туманом, особенно когда парень тоже не знает, кто он. Отношения – это не просто встретиться и гулять. Это ценности, вера, характер, планы. Если этого нет, то зачем торопиться? Чтобы было, чтобы выложить в сторис. Отношения не для лайков, они для жизни. Может быть, ты думаешь: а вдруг я никому не нравлюсь? Вдруг я некрасивая? Это ложь. Проблема не в тебе, проблема в том, что вокруг полно парней, которые ищут не девушку, а удобство. Не близость душ, а тело. И если ты ставишь границы, если ты недоступна для просто поиграть, то да, может показаться, что ты как бы вне игры. Но это значит только одно – ты слишком настоящая для дешевых отношений. В-третьих, это время – это сокровище. Пока ты одна, ты можешь инвестировать в себя, углубляться в Бога, строить свой характер, учиться слушать, понимать, заботиться, узнавать себя, свои таланты. Это не время ожидания, паузы, это время становления.
Когда ты будешь в отношениях, особенно в браке, времени на себя будет в разы меньше. И очень часто девушки, которые с юности прыгали из отношений в отношения, теряют себя. У них нет собственной идентичности. Они всю жизнь были чья-то и так и не поняли, кто они сами. Твоя жизнь – это не ожидание парня. Не ставь свою жизнь на паузу, пока не появится он тот самый. Будь полноценной уже сейчас. Ходи в походы, развивайся, строй служение, читай, общайся с сильными людьми, работай над собой. Чем больше ты расцветешь, тем больше у тебя будет внутренней свободы, и тем выше будет шанс притянуть не абы кого, а зрелого и достойного. Быть одной на самом деле не стыдно. В мире, где все бегут в объятия, лишь бы не быть одной, остаться в свободе – это совсем не про слабость. Это сила, настоящая сила. Быть одной значит не соглашаться на меньшее, не разменивать себя, не устраивать кастинг, а ждать настоящего. И не в отчаянии, а в уверенности. Есть девушки, которые уже с 15 лет привыкли быть влюбленными. Но они не умеют быть одной. У них сразу начинается тревога. «Я никому не нужна, я отстала». А потом они начинают цепляться за абы кого, лишь бы не быть одной. Это путь к боли, путь к зависимости, манипуляциям. Это ловушка. Исследование университета Джорджии, опубликованное в Journal of School Health, показало, что подростки, не имеющие романтических отношений в средней и старшей школе, имели не ниже, а иногда и выше социальные навыки. И процент депрессивных симптомов среди них был заметно ниже, чем у сверстников, которые встречались. Преподаватели оценивали их как более лидерских и эмоционально устойчивых, без потери коммуникации с друзьями и учебой. Это говорит о том, что отсутствие отношений не признак неудачи, это вполне жизненная и даже здоровая альтернатива. Журнал The Atlantic приводит данные исследования о том, что подростки, которые не встречались, имели лучшие социальные навыки и меньше депрессии. Их эмоциональное состояние было стабильно лучше. Также отмечается, что ранние романтические отношения эмоционально интенсивны. Они отвлекают от учебы, дружбы и могут быть токсичными, особенно без зрелой поддержки. Особенно тяжело это дается девочкам. Психологи подчеркивают, что девочки эмоционально вкладываются глубже, сильнее переживают разрыв, чаще чувствуют себя использованными. А значит, даже короткие отношения могут оставить сильные шрамы. Это как слишком рано попробовать нести тяжелый рюкзак. Он не делает тебя сильнее, он портит тебе спину. Поэтому, если у тебя сейчас нет парня, это не потому, что ты недоразвита. Это потому, что ты, возможно, просто бережешь себя от ненужной перегрузки. Ты не упускаешь опыт, ты осознанно выбираешь зрелость вместо эмоций, к которым не готова ни твоя психика, ни твоя душа. Когда у девушки нет отношений, ей кажется, что она как будто не участвует в настоящей жизни, что другие проживают, влюбляются, расстаются, а она где-то на обочине. Но это иллюзия. В тех же источниках, кстати, утверждается, что именно способность строить настоящую дружбу в подростковом возрасте – это лучше всего предсказывает, какими будут твои любовные и семейные отношения во взрослом возрасте. Почему так? А потому что именно в дружбе ты учишься основополагающим вещам для крепких отношений. Слушать, не манипулировать, доверять, признавать ошибки, прощать, договариваться, не думать только о себе, ценить другого. Все это невероятно важно для счастливого брака. А вот подростковые романы часто пропускают этот уровень. Там включается страсть, гормоны, страх остаться одной, жажда одобрения. Там меньше пространства для глубины, но очень много переживаний. Поэтому, если сейчас ты не встречаешься с парнем, но у тебя есть друзья, с которыми ты растешь, смеешься, решаешь конфликты, ты на правильном пути. Ты закладываешь фундамент, который выдержит зрелую, настоящую преданную любовь. Когда мне было уже где-то около 18 лет, один парень сказал: «Я уважаю девушек, которые умеют быть одни и не бегут в отношения от страха». Меня это тогда заставило задуматься.
Особенно я начала замечать, что тех, кто жаждет начать встречаться, их видно, это чувствуется.

И это отталкивает парней. Жизнь без парня в подростковом юношеском возрасте существует. И эта жизнь может быть гораздо насыщеннее, ярче, чем когда есть парень. Это про то, чтобы жить, а не ждать. А если я останусь одна? Этот страх один из самых мучительных. Он подкрадывается, особенно вечерами, когда ты листаешь ленту и видишь, как все уже с кем-то. Но правда в том, что страх остаться одной – плохой советчик. Он толкает на компромиссы, делает слепой красным флагом, заставляет соглашаться на отношения, которые больше не про не быть одной, чем про любовь. Ты не рождена, чтобы быть забытой. Бог не дает одиночества как наказание, Он дает его как подготовку. Сейчас ты не одна, ты в сезоне становления. И гораздо страшнее не остаться одной, а связать свою жизнь с тем, кто тебя не ценит. Одиночество временно, а брак надолго. А если никто не предложит? Иногда кажется, что вокруг будто у всех по 3 кандидата в запасе, а ты как будто невидимая. Но дело не в том, что ты хуже, дело в том, что у тебя другие стандарты. Ты не флиртуешь на каждом шагу, не выкладываешь сторис намеки, не бежишь за любым вниманием. Ты просто не на витрине. А достойные мужчины не ищут на витринах. Они ищут сокровища. И еще. Бог не опаздывает. Если кто-то не предложил тебе отношения сейчас, это не значит, что тебя не выберут. Это значит, что тебе не предлагают все подряд. Ты не для варианта, ты для завета. А такие вещи не происходят по графику, они происходят вовремя. Ну а если я никому не нравлюсь? Это очень болезненная мысль. Особенно, когда ты годами ни от кого не слышала слов восхищения или любви. Но правда в том, что это ложное обобщение. Бывает, ты просто не в тех кругах. Или парни молчат, потому что уважают тебя и боятся облажаться. Или Бог специально как бы задерживает встречи, чтобы сохранить твое сердце от ненужных ран. Твое дело – не стать всем нравящейся. Твое дело – быть собой, идти своим путем, не прогибаясь. Настоящая любовь не приходит из страха, что ты не понравишься. Она приходит как отклик на твою зрелость, уверенность и свет. Если ты никому не нравишься прямо сейчас, это не значит, что ты не такая. Это значит, что ты недоступна для абы кого – и это хорошо. Очень важно научиться быть одной, но не одинокой. Нередко сталкиваюсь с тем, как девушки вступают в отношения и разочаровываются, потому что даже отношения не заполняют ту дыру одиночества, которая есть внутри них. В отношения важно вступить двум полноценным, стопроцентным личностям, а не двум половинкам, которые пытаются партнерам закрыть свои дефициты. Такие пары постоянно несчастны, перебирают партнеров, но так и не осознают, что дело в них самих. Проблема в том, что в каждом человеке есть дыра размером с Бога. Это внутренняя пустота, которую не может заполнить ни парень, ни подруга, ни даже идеальный супруг. И когда вместо Бога мы пытаемся поставить туда другого человека, отношения ломаются. Потому что человек не может быть спасителем. Он не может без конца подтверждать твою значимость, угадывать все твои чувства, исцелять детские травмы и заполнять твои внутренние пустоты. Ты хочешь быть любимой? Это естественно. Но никто, даже самый преданный партнер, не сможет дать тебе такую безусловную, неутомимую, постоянную, проникающую любовь, как Бог. Только Он любит не из-за, а вопреки. Только Он остается, когда все уходят. Только Он утешает, когда ты даже сама себе противна. И Бог не отвернулся, Он не забыл, Он рядом, и Он ждет, чтобы ты впустила Его не как какую-то идею, а как настоящую личность, чтобы ты позволила Ему стать тем, кто утолит твою жажду любви не поверхностно, а прямо изнутри. И Он не требует совершенства, Он предлагает себя. «Издали явился мне Господь и сказал, любовью вечную я возлюбил тебя». И потому простер к тебе благоволение. Эта любовь не временная, не привязанная к твоей внешности, не зависящая от твоих достижений. Это любовь, которая была еще до того, как ты родилась. И она останется навсегда.

0: Совершенно не секрет, что созависимость — это концентрация внимания на другом, на зависимом человеке. Какое есть определение зависимости?
1: Мария, зависимость.

0: Зависимость – это навязчивая потребность, повторение определенного действия, несмотря ни на что.
1: Мария Мараханова, ведущая психолог. Любит детей, природу, тишину. Ценит человечность и доброту в людях. Считает, что жизнь, данная Богом, самое ценное, что у нас есть. Александр Зуев, магистр психологии.

0: лечение. Девиз. Пока мы живы, можно все исправить.
1: Знаете, вот за несколько дней до того, как я приехал к вам на передачу, мы с моим младшим сыном катались на велосипеде в лесу. И мы уже как бы выезжали из леса и подъезжали к поселку. И вот вдоль дороги лесная дорога, лес вокруг, и рос мох. Угу. И подъезжая к поселке, увидел, что весь мох перекопан. Перекопан, и вот прямо, знаете, как свален на дорогу, это достаточно большой участок, там 100 метров. Все было перекопано. Первая мысль, которая у меня возникла, когда я увидел все это, я подумал, кабаны. Но поскольку я знаю, как кабан ведет, как он ищет пищу, как он перекапывает все. Вот. И ребенок меня тоже спросил, папа, что это такое? Вот, наверное, кабаны. После этого я увидел вдалеке двух мужчин. Один нервно курил, другой, скажем так, стоял спиной к нам, и когда мы проехали мимо, даже не повернулся. И в этот момент до меня дошло.
2: Как они так? Ищут.
1: Как так? Насколько я наивный человек? Я психолог реабилитационного центра, который работает с наркозависимыми. Понимаете, даже вот мысль допустил, да. Сегодня, скажем так, телеграм-канал, можно беспрепятственно приобрести наркотические средства, купить, вам скидывают координаты, GPS-координаты, вы да, по этим координатам едете и ищете. И эти люди копают землю, вот буквально раскапывают, как свиньи, как кабаны.
2: У них есть цель.
1: Это
2: найти.
1: Навязчивая потребность, да. Навязчивая потребность вновь и вновь употреблять то вещество, которое приносит им удовольствие.
2: Вы совершенно правы, что сказали об этом. Да, действительно, это бывает и в городе, и они могут руками это искать. Да. Я когда иногда иду домой, и вижу о том, что люди около дома ходят, ищут, смотрят, раскапывают, да. Прям говорю, руками, потому что у них есть вот эта действительно навязчивая потребность. Им уже ничего не важно, их ничто не остановит. Вот,
1: не
2: потому
1: важно
2: что
1: ничего.
2: Есть, да.
1: Мы называем это то, что зависимость, она сверхценна. Угу. Она ценнее, чем отношения с женой, с мамой, с отцом. Ценнее, чем работа, ценнее, чем дети, даже, знаете, ценнее, чем сама жизнь. Человек
2: конечно, да.
1: Ни перед чем не остановится, потому что для него вот эта доза на сверхценна, к сожалению, это так.
2: Что мы еще должны знать вообще о зависимости, о зависимостях? Что...
1: Это то, что зависимость – это болезнь. Причем болезнь хроническая. Можно сравнить с диабетом. Вы знаете, что сегодня диабет не лечится. Но, скажем так, принимая инъекции в течение дня, да, делая себе инъекции в течение дня, человек, имея хронический диабет, будет вести жизнь здорового человека. То же самое и с зависимым человеком. Эта болезнь, она хроническая. Она никогда не пройдет, она всегда будет с ним рядом, но, выполняя определенные рекомендации, человек может жить жизнью обычного, здорового, счастливого человека. Как правило, выздоравливающие зависимые – это хорошие семьянины, хорошие бизнесмены. Я знаю таких замечательные люди, добрые, отзывчивые. Вот, но это надо помнить, что это заболевание, и оно хроническое. Кроме того, это системное заболевание, мы уже об этом говорили, где болеет все. И душа, и тело, психика, отношения с нашими близкими, и духовная составляющая. То есть болеет все. Причем все стремится к нулю. Здоровье к нулю. Психика, вот эти умственные способности к нулю. Знаете как, то, что делает зависимый человек, нельзя назвать разумным, правда?
2: Конечно.
1: Это безумие. Поэтому все стремится к нулю. К нулю отношения стремятся к нулю. Когда зависимый практически обрывает все социальные связи, замыкает, закрываясь сам в себе. Вот. И отношения, скажем так, духовные отношения тоже стремятся к нулю. То есть это полный хаос.
2: То есть это можно сравнить с тем, что когда сосуд вообще полностью пуст? То есть, когда внутри человек не остается уже.

0: просто ничего.
1: Даже
0: то есть
1: больше
0: он просто, наверное, существует.
1: Образуется уже в вакуум. Дальше. Это болезнь, она прогрессирующая. Вы знаете как, многие таят иллюзию, что сын мне пообещал, что больше не будет употреблять. Я ему поверил. И правда, он не употребляет. А то, что многие из них могут затихариться на неделю, на месяц, на два месяца. И знаете, как отвозят в монастырь. Думают, все, он там год в монастыре проведет, приедет огурчиком. Или свозят на дачу, привязывают, приковывают. Таким образом, надеются на то, что человек избавится от своего желания употреблять.
0: То есть, получается, это ложное действие, опять же, которое они предпринимают самого зависимого человека.
1: К ложным действиям также можно добавить то, что сегодня делают многие зависимые от алкоголя. Вшиваются.
0: Да, конечно.
1: Кодировка не работает, потому что... образ мыслей не меняется. И употребление становится всего лишь делом времени. У нас очень часто бывают такие ребята, которые кодировались, вшивались там, по пять и больше раз. Поначалу работает, там, полгода протянет, а наступает такой момент, когда все это перестает работать. Потому что нужна глобальная перестройка всего организма. Нужна глобальная перемена, скажем так, перерождение всего человека, чтобы помочь ему избавиться от его зависимости.
0: А бывает ли такое, что у меня был такой пример из знакомых, что он же только попробовал. То есть это был подросток, это была семья очень обеспеченная, очень интеллигентные люди, сами родители, да, то есть они достаточно, ну, высшего такого слоя. Он только попробовал. Но ничего страшного. В жизни мы все должны все попробовать. Это очень известная такая вот поговорочка в народе, что все попробовать вот он должен. Он все попробовал, но ничего страшного. Попробует, перестанет. Я же перестала, ну там, мама. Да? Но, к сожалению, это закончилось тем, что вот, ну, нет больше вообще человека. Да? Он до 30 лет не дожил. Ну вот, опять же, да, это то есть изначально чуть-чуть по чуть-чуть, всего понемножку, и вот привело к смерти, да, то есть такое бывает, наверное, со всеми, да, зависимость, то есть
1: знаете, немножко... Да, это фактически заигрывание с темными силами, бесследно не проходит. Конечно же, много людей, которые выпили, покурили, скажем так, и забыли на это раз навсегда. Я такой тоже. У меня тоже был как бы период, когда я был подростком, период, когда... Я делал то, что другие делали. Вот.
0: Но, это же интересно. Да, Мы вообще созданы для того, чтобы изучать что-то новое. Да, там Бог нам вообще много чего подарил, поэтому вот мы должны попробовать все. Да, но вот как?
1: На сегодня я хотел бы предупредить, что с этого все начинается. Вы знаете, какую иллюстрацию я рассказываю в реабилитационном центре, вот когда иллюстрируют эти первые пробы. Вот представьте, что между свободной жизнью, трезвой жизнью, и нетрезвой стоит огромная стена, кирпичная стена. И первый косяк, первый марихуана, который я выкурил, это первый гвоздь в эту стену. Что происходит с стеной после первого гвоздя? Ничего, абсолютно. Гвоздь забили,
0: ну,
1: все,
0: и
1: дальше. Да. Дальше второй, третий косяк, второй, третий гвоздик. Дальше, возможно, какие-то клубные наркотики, которые человек принимает там, по выходным дням, когда идет в клуб. Это еще гвоздики, еще гвоздики. Но наступает момент, когда количество гвоздей, забитых в эту стену, настолько много, что стена начинает трескаться, а со временем и рушится. Скажем так, с этого все начинается. Опасно заигрывать с потусторонними силами.
0: Вот еще мы затронули такую тему, да, как вот прогрессирующая, да, вот эта вот болезнь. Я слышала такое утверждение, что чаще всего вот в зависимости, именно которые берутся из подросткового возраста, виноваты родители, да, как часто говорят, виновата мама, потому что ее было поведение таким, да, о том, что там, как вот откуда еще вот, как это еще объяснить можно? Что, вот, что значит поведение мамы? Вот,
1: мы с вами говорили, что дети впитывают все.

0: Они как губки.
1: Угу. Но это вот в детском возрасте, да, а в подростковом?
0: Да. В подростковом возрасте, немножко меняется смена ролей, когда для ребенка уже в родители становятся не так важны, как важны его сверстники. Поэтому для подростка влияние на него уже оказывают не родители, а оказывают друзья.
1: Общество.
0: Да, общество. И поэтому, конечно же, очень важно, кто окружает вашего ребенка, с кем он проводит время, с кем он дружит, насколько это положительные ребята, или насколько ваш сын, подросток, он умеет правильно выбирать себе друзей, компанию, в которой они проводят большинство своего времени, возможно. Вот. Но в любом случае, поскольку это прогрессирующая болезнь, лучше не будет. Не имейте иллюзий. Я всегда говорю, не имейте иллюзий, потому что...
1: Не стройте воздушные замки.
0: Да. Будет только хуже. Болезнь будет прогрессировать. Человек с игровой зависимостью будет проигрывать все больше и больше суммы. Человек, который смотрит порнографию, перейдет на что-то другое. Мы сегодня вообще об этом поговорим. А человек, который употребляет легкие, так сказать, наркотики, хотя нет тяжелых, нет легких наркотиков, ну, как говорят, да, более слабые наркотики, рано или поздно перейдет на более тяжелые наркотики. А человек, который там пьет только пиво, вскоре начнут пить и все остальное, более крепкие напитки. Это так. Болезнь прогрессирует.
1: Гипер, вот именно вот это вот, так скажем, в изначальном исходе, вот этот фундамент может закладываться из гиперопеки или из эмоциональной холодности родителей? Или это не может влиять?
0: Ну, это все влияет непосредственно.
1: То есть это тоже влиять.
0: Все влияет на любые деструктивные отношения, нефункциональные отношения, они оставляют свой отпечаток на жизни ребенка.
1: Спасибо. Это вот начало с прогрессирующего.
0: Да, дальше, дальше. Это смертельное заболевание. То есть здесь нужно понимать, что рано или поздно наступит смерть. Причем я вам скажу, что смерть – это, наверное, не самая худшая беда. Потому что когда человек остается жить... И мучить своих родственников.
1: И себя, и себя существовать просто.
0: Да, это порой даже хуже. Но здесь надо не забывать, что когда я говорю о том, что это смертельное заболевание, есть разные виды смерти. Есть духовная смерть, есть эмоциональная смерть, есть физическая, которую, знаете, есть умственная смерть. Все отмирает. Человек может жить, существовать, дышать, ходить. Но это будет уже живой, практически живой труп. Это будет мертвый человек, эмоционально мертвый, духовно мертвый, психически мертвый.
1: Это да. Для меня, наверное, это схоже больше всего с моим каким-то состоянием, вот когда, ну, духовное, это же не только вот какой-то такой вот оп, прогрессирующий момент, да, это взлеты и падения. Не знаю, может быть, только у меня, конечно, так, но когда вот это внутреннее полная, какая-то тотальная, наверное, холодность вот это вот внутри, да, когда я не чувствую, да, там, что у меня есть там Бог, там, что вот, или, к примеру, я не испытываю никаких там эмоций, как мне кажется, да, потому что человек не может прям вообще ничего не испытывать, да. Вот это сравнимо с этим ощущением, что вот все, человек умер, вот когда зависим, да, то есть вот это вот...
0: Сравнимо, да, у меня есть определенное сравнение. Это, знаете, как, с чем можно сравнить зависимого человека с бубликом? Бублик. Обыкновенный бублик. То есть у него есть края, но у него нет центра. Скажем так, когда-то это был не бублик, когда-то это был пирожок. Изначально человек – это пирожок с заполненной внутренностью. Но постепенно зависимость разъедала внутренность, и вот эта дырка внутри человека становилась все больше, больше и больше. Это вот состояние бублика, которое испытывают зависимые люди. То есть было все, все есть, но пустота не дает покоя.
1: Вот это, наверное, ощущение, вот как я приводила сегодня пример, да, вот этот, когда-то был мальчиком, да, вот у этих родителей, у него было все.
0: Да.
1: У него были деньги, у него были средства, у него был ум, он был очень способным, у него были способности, но вот не было вот этой духовной составляющей, которую он искал, потому что он достаточно часто приходил, спрашивал, ну а даже вот, ну, кто такой Бог, а почему вообще о нем говорить, да, у него родители были атеисты, и он очень часто

0: привлекал вот эту какую-то подоплеку, то есть вот это внутреннее наполнение, mm-hmm. да, скорее всего, даже, вот, наверное, тепло какую-то и любовь, uh-huh. И вот, может быть, духовную какую-то часть. То есть вот вы когда сказали про бублик с дыркой, я вот вспомнила yeah. сразу о том, что внешне он был очень красив, прекрасен. Yeah. Внешне он есть, внутренний, вот как будто вот изнутри моль съела все.
1: Да, да, да.
0: Вот это, да.
1: К сожалению, это так, да.
0: А причина, вот какова зависимость вообще?
1: Вы знаете, существует множество причин, о которых я сегодня не буду говорить. Угу. Эти причины легко найти в интернете.
0: Ну да, почитать.
1: Но есть первая причина, о которой мы уже сейчас, вот, на данный момент, начали говорить. Был такой эксперимент. Крысу посадили угу. в клетку, пустую клетку, и у нее было две поилки с морфием и с водой. Как вы думаете, что крыса выбрала?
0: Не знаю, я бы морфий выбрала.
1: Совершенно верно. В пустой клетке крыса выбрала морфий, со временем, скажем так, стала зависимой от морфия и умерла от передозировки. Потом провели второй эксперимент. Дали такой крысиный рай. Это 9 метров квадратных площади, где было все: еда, угу. шарики, там где бегать, различные ходы, много места для спаривания. И поместили туда около там, 16-18 разные особи крыс. Вот. И точно так же, как и в первом эксперименте, две поилки. Как вы думаете, вот во втором эксперименте, что выбирали крысы чаще всего? Воду или воду с морфием?
0: Ну, если у них все вот было, наверное, воду.
1: Да, в основном, да. В основном практически все крысы во втором эксперименте выбирали именно чистую воду. Даже когда подсаживали крысу, которая уже была, уже исведала воды с морфием, уже была зависимой, она, несмотря на трудности, ломки, она выбирала чистую воду. Угу. Дело в том, что подобный эксперимент очень наглядно и ярко иллюстрирует, почему сегодня мы употребляем. Очень просто все. Наша жизнь пуста, вот как в первом эксперименте. Когда жизнь пуста, угу. человек, скорее всего, будет употреблять, пить, играть, смотреть порно. Но если жизнь наполнена, угу. человек выберет другую жизнь. И здесь как раз-таки вот в причине зависимого поведения кроется и ответ, как помочь человеку. Ну, это угу. просто наполнить человека. Но не просто наполнить, понимаете? Не просто наполнить там хобби. Когда для тебя зависимость сверхценна, ценнее всего, сложно очень наполнить такого человека хобби, даже семьей. Сложно наполнить, потому что доза ценнее тут семьи, ценнее там хобби, рыбалки. Поэтому надо найти что-то более ценное, чем наполнить человека. И вот об этом именно мы будем говорить на следующих передачах. Это вот смысл. Mm-hmm. Это нечто важное, mm-hmm. да, вот эта духовная составляющая, которая наполняет человека, для чего он живет. И когда человек отвечает на этот вопрос, наполняет свою жизнь нечто большим, в его жизни происходит исцеление.
0: Вот мы очень много, спасибо большое, сегодня говорим про зависимость там, алкоголь, mm-hmm. наркотическую, а какие еще вот виды зависимости, вот этой болезни вообще бывают, может быть, есть?
1: Да. Спасибо, какие-то... очень важный вопрос, поскольку в своей работе я сталкиваюсь не только с наркоманами, алкоголиками, это, скажем так, основная составляющая, большинство, mm-hmm. с кем я работаю, но очень часто, повторяю, очень часто ко мне обращаются люди, страдающие от игровой зависимости, которые спускают все свои деньги. Можете представить, мне рассказывали, то есть, в один день он может выиграть миллион и проиграть 1,5 миллиона.
0: Откуда люди деньги заберут?
1: Можете представить, если бы я в один день мог бы зарабатывать миллион. Вот. И вот такая складывается иллюзия, что практически задарма, скажем так, я могу выиграть деньги, и это, скажем так, зажигает. Можете представить, что человек ощущает, когда он выиграет миллион? Это там такая буря эмоций, сравнима с дозой опять того же самого героина.
0: Но цели-то нет, куда миллион потратить?
1: А у таких людей нет цели, потому что они, как правило, не могут их заработать. А даже если они выиграли, сложно вывести, ну там свои другие подводные камни. Вот, но заканчивается же.

0: жизнь. Печально, поскольку бублик огромный в их жизни, с большой-большой дыркой. Заканчивают такие люди очень печально. Я встречал и молодых ребят, и моих ровесников. Очень, очень все плачевно, очень все серьезно. Я рекомендовал бы серьезнее относиться вот к тем занятиям, которые мы выбираем, чтобы для свободного времяпрепровождения, потому что и онлайн-казино, и вот ставки на спорт, они чреваты. Очень, очень сильная зависимость, сложно лечима. Дальше что еще можно сказать?
1: Какие еще бывают вот зависимости? Да. Я знаю, что вот есть люди, которые очень много сидят в социальных сетях. Может развиться какая-то зависимость или чем это чревато?
0: Вы знаете, как правило, я таких людей не знаю. Такие люди, как правило, ко мне не обращаются. Социальные зависимости или там зависимость от гаджетов, или даже зависимость от компьютерных игр. Конечно, все мы слышали подобные случаи, да? Но эти случаи более редкие, скажем так. Еще обращаются ко мне молодые ребята и ребята уже в возрасте, которые страдают от сексуальной зависимости, mm-hmm. как правило, то есть это проблема, связанная с просмотром порнографии. Да. Mm-hmm. Вы знаете, хотел вам рассказать такую историю. Одного маньяка, который отбывал пожизненное заключение, спросили вообще, с чего у тебя началось? Mm-hmm. Он очень многих женщин убил и насиловал. Uh-huh. Он сказал, спорно. Сегодня ко мне обращаются люди, которые на грани уже. Наверное, на грани. И у меня большое беспокойство за их жизнь, потому что фактически наше общество воспитывает будущих маньяков. Проводили мы эксперимент. Uh-huh. В университете в поточной аудитории там более 100 человек было. Университет технический. В основном были мальчики, были и девочки, но в большинстве это мальчики все-таки спрашивали, вот как вы относитесь к порно. Uh-huh. Всего лишь из там, 120 человек подняли руку и сказали, что отрицательно относятся к порнографии, всего лишь там 3 человека, всего лишь 3 человека. У всех остальных отношения нормально. Но здесь надо не забывать, что человек, который смотрит порно и самоудовлетворяется, попадает в ловушку примерно такую же, как и наркоман.
1: Угу. Я знаю, что мастурбация — это первая стадия вот этой вот сексуальной зависимости, которая потом до какой-то момент самоудовлетворения заканчивается, и начинается уже дальнейшее развитие какой-то вот такой зависимости.
0: Ну, сначала смотрит картинки, потом видео, потом переходит к групповым чатам, потом все это делает в реале, угу. в реальной жизни, и потом уже переходит
1: на реальных людей.
0: Да, это на самом деле даже не хочется произносить слух, но это страшно.
1: Это, ну, конечно, да, это уже
0: большая боль.
1: Если, к примеру, зависимость, да, химического или такого вот игрового плана, это когда мы действительно разрушаем бублик, да, сжираем себя, то здесь это уже приводит к причине вреда другому человеку.
0: Ну, что я хотел бы сказать, что и у таких людей есть надежда. Я всегда говорю, что я работаю. Uh-huh. И, ребята, я с вами, потому что я хочу вам дать надежду. Uh-huh. И у любого зависимого должна быть надежда. И просил бы никого из наших телезрителей не оставлять этих ребят без надежды.
1: Конечно.
0: У них должна быть надежда. И от любой зависимости, пока мы живы, пока я жив, пока вы живы, можно все изменить, все в корне изменить, было бы желание. Конечно же, непросто. Иногда я спрашиваю, на что ты готов, угу. на что ты готов пойти ради своего исцеления? Извините, я даже спрашиваю, если я тебе скажу, есть землю, ты будешь есть землю? Вот на что ты готов пойти? Ну, просто я подталкиваю к такому серьезному ответу на данный вопрос. На что ты готов пойти ради своего выздоровления? Если ты готов пойти на все, реально выздоравливает. И от порнозависимости выздоравливает, от игровой выздоравливает, от алкогольной, от наркотической и так далее.
1: От разных. Скажите, одному выздороветь можно? Угу.
0: Это аксиома реабилитационного процесса, что в одиночку выздороветь невозможно. Почему? Дело в том, что зависимость – это социальная болезнь. Угу. Даже более того, это семейная болезнь. То есть страдают все люди. И поскольку в зависимости страдают и социальные связи тоже, это отношения, то есть в одиночку никак. Мы об этом будем говорить на следующей передаче. Нужен наставник, как его называют, спонсор, но

0: Спонсор – это неверно переведенное слово с английского, но чтобы проще было понять нашим телезрителям, это наставник или доверенное лицо, которое знает о зависимости все, которое поможет ему сделать первые и последние шаги, и средние шаги к новой жизни.
1: Хорошо. То есть я правильно вас поняла? Зависимость – это такое навязчивое поведение, навязчивая потребность.
0: Да, навязчивая потребность.
1: Сверхценна. То есть для зависимого не существует больше ничего,
0: абсолютно
1: никого.
0: Ничего,
1: и любые просьбы, и любой сверхконтроль со стороны, он как раз-таки больше подкрепляет и подпитывает.
0: Да, совершенно верно. Да.
1: И начало идет у нас с самых безобидных, даже, может быть, каких-то желаний самого человека. Ну и также, когда, тем более, если есть такая возможность передать контроль над собой кому-то другому, это тоже подпитывается, когда кто-то контролирует мои действия, значит, кто-то сможет это сделать за меня. Это все приводит как раз-таки к серьезному тяжелому заболеванию, которое длится всю жизнь, и от него нет лекарств.
0: Нет лекарств.
1: И нужно поддерживать свою цель жизненную, поддерживать в более позитивном
0: наполнить
1: русле.
0: Наполнить свою жизнь.
1: Да,
0: чтобы выздороветь, нужно наполнить свою жизнь чем-то более важным, чем-то тем, чего раньше не было.
1: Спасибо большое, Александр.
0: Пожалуйста.
1: Это очень ценно, очень важно и очень практично и полезно, так как
0: надеюсь,
1: это болезнь 21 века.
2: Утро – это начало дня. Рождение – начало новой судьбы. Начало вдохновляет. Новое дает надежду. Мы считаем, что каждый человек может начать новую жизнь, открыв однажды Библию. Если многое в ней вам покажется непонятным, не огорчайтесь. Это начало пути. Мы с радостью поможем вам преодолеть сложности. Заочные библейские курсы «Новая жизнь» – это изучение Библии по урокам, которые, по вашему желанию, мы будем вам регулярно, бесплатно высылать. Когда вы выполните половину уроков, мы пришлем вам в подарок книгу «Путь ко Христу». По окончании курсов вы получаете бесценный подарок – Библию. Заявки присылайте по адресу Россия, 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 «Ангела». Спокойно ложусь я и сплю, ибо Ты, Господи, един, даешь мне жить в безопасности.
3: Остановите цепочку насилия. Добейтесь уважения своих детей делами, а не силой.
4: Как помочь взрослому человеку пережить психологическую травму? Какие действия стоит предпринять для того, чтобы свести к минимуму последствия какого-то экстраординарного и серьезного события в жизни человека? В жизни каждого из нас есть наши близкие, друзья или просто люди, которые оказались рядом, и они оказались в беде. Что же нужно делать для того, чтобы помочь человеку справиться с очень сильными переживаниями и не допустить до возникновения посттравматического стрессового расстройства? Для этого в своей голове стоит держать три таких важных этапа. Первый этап – это буквально первая помощь, первая психологическая помощь, которую можно оказать человеку, оказавшемуся в беде, пережившему какую-то катастрофу, что называется, здесь и сейчас, в непосредственной близости после какого-то травмирующего события. Второй отрезок времени очень критичный. Это первые 48 часов. И третий отрезок времени – это отрезок времени, когда человек уже, в принципе, находится в такой физиологической безопасности, и он относительно спокоен. Давайте разберем каждое действие на каждом из этих этапов. Итак,

Первый этап. Человек переживает какое-то катастрофическое событие, которое может вызвать у него психологическую травму или даже посттравматическое стрессовое расстройство. Что нужно сделать вот в этот момент, что называется, здесь и сейчас? Во-первых, окажите первую медицинскую помощь. Это самый первый момент, в котором самая первая потребность, в которой человек нуждается. Сделайте так, чтобы он находился в безопасности с такой вот физиологической точки зрения. Необходимо после оказания первой медицинской помощи обязательно вызвать врача, вызвать профессионалов, которые смогут оказать дальнейшее медицинское сопровождение человеку, попавшему в беду. После того, когда вы сделали эти первые, самые необходимые действия, то есть вы оказали первую медицинскую помощь, помогли человеку справиться с чем-то, с чем он справиться не может на таком физическом уровне, вы вызвали врача. Дальше постарайтесь обеспечить человеку ощущение безопасности. Для этого уложите его и постарайтесь сделать так, чтобы он ощущал комфорт и желательно тепло. Может быть, его стоит укрыть или во что-то одеть дополнительно. Дайте ему вот это ощущение комфорта. Это очень важный момент для того, чтобы помочь справиться с первой такой реакцией на серьезную ситуацию. В такие моменты люди нередко находятся в состоянии шока. И когда человек находится в состоянии шока, у него есть такое иррациональное убеждение в том, что надо бежать, надо что-то делать, надо какие-то активные действия предпринимать. И в принципе эта реакция, она понятна. Человек хочет как-то отреагировать, освободить ту внутреннюю энергию, точнее реализовать ту внутреннюю энергию, которая зарождается в нем для того, чтобы справиться со стрессом. И если человеку не угрожает опасность, ну, например, у него не сломаны ноги, не сломаны руки, у него нет какого-то серьезного открытого кровотечения, то человека не стоит удерживать на месте. То есть он может встать, походить, поприседать. Но если же человек, конечно, находится в таком серьезном состоянии, у него там серьезные какие-то повреждения, то не стоит, чтобы он в этот момент ходил для того, чтобы не получил дополнительной травматизации. Следующий момент, который нужно сделать для человека, это помочь ему пережить вот эти первые эмоции, с которыми он сталкивается, первые реакции тела, которые у него возникают, их необходимо поддержать. То есть, если человек находится, допустим, в истерике, он кричит, ему очень плохо, он очень бурно проявляет свои эмоции, то в этот момент очень полезно, во-первых, сделать так, чтобы человек как бы замкнулся на вас. Как это сделать? Если есть такая возможность, нужно лишить человека, находящегося в таком, истерической реакции, лишить его, так сказать, зрителей. Все дело в том, что чем больше людей наблюдают за этой картиной, тем больше в человеке провоцируется такая реакция истерии. Поэтому постарайтесь сделать так, чтобы как можно меньше людей в этот момент находилось вокруг него. Только специалисты, только врачи, только те, которые реально могут помочь. Никаких посторонних людей и зевак здесь быть не должно. Если это не представляется возможным, постарайтесь с человеком разговаривать, постарайтесь быть самым внимательным слушателем, постарайтесь поддерживать его какими-то короткими репликами. Конечно, не нужно с ним в этот момент обсуждать случившееся. Тем более не нужно давать оценок его мыслям, его действиям, его чувствам. В этот момент это просто абсолютно бесполезно и даже вредно. Ни на минуту не оставляйте пострадавшего. Поддерживайте его простыми словами о том, что помощь рядом, она едет сейчас. Сейчас тебе окажут квалифицированную помощь. Я рядом с тобой. Все будет хорошо. Вот такие односложные, простые фразы,
помогут человеку справиться с такой

острой первой фазой. Если вы верующий человек, я очень рекомендую вам помолиться в этот момент про себя. Конечно, в этот момент не стоит как-то ритуально это делать, ну, в том смысле, что опускаться на колени, занимать какую-то позу. Это не всегда уместно в такой критической ситуации. Но вы всегда можете помолиться о себе. Дело в том, что когда вы сталкиваетесь с чьим-то горем, с переживанием горя, когда человек находится в стрессе, вам тоже нужны ресурсы, вам тоже нужны силы. И молитва, вот такое обращение к Богу, даже экстренное, оно поможет вам обрести эту внутреннюю силу. Это придаст вам уверенности, и эта уверенность передастся потом и самому человеку, который переживает стрессовое состояние. Не стоит пытаться совсем справиться в одиночку. Если вы чувствуете, что вы не справляетесь с той волной стресса, которая возникла у человека, пережившего какое-то травматичное событие, зовите на помощь. Вы обязательно справитесь, когда позовете кого-то, кто может вас поддержать в этот момент, кто может помочь вам в поддержке человека, который в этом нуждается. Это первое, к чему, собственно, обращается человек, который хочет как-то спастись или справиться с ситуацией. Это люди, которые его поддерживают. Если вы сами не справляетесь, тогда привлекайте дополнительную помощь. Какие же действия стоит предпринять в ближайшие 48 часов? Все дело в том, что ближайшие 48 часов после какого-то трагического события или травматичного события, они являются очень важными. Во-первых, в течение этих 48 часов человек приходит в относительную норму на физиологическом уровне. То есть ему нужно как минимум 1-2 дня для того, чтобы оправиться от такого первого шока, который он перенес. Например, человек перенес автокатастрофу и получил какие-то увечья, или, может быть, даже просто он испугался от того, что попал в такую ситуацию. Как минимум несколько дней уйдет на то, чтобы он мог немножко успокоиться и расслабиться. Поэтому не торопите события. Стоит быть рядом с человеком, но не пытаться форсировать какое-то исцеление. Не нужно, что называется, знаете, догонять человека и причинять ему добро. Дайте человеку возможность отдохнуть и спокойно восстановиться. Просто будьте рядом с ним. И этого порой оказывается достаточно в эти ближайшие 48 часов. В это время человек может проявлять свои эмоции, и выглядеть это может быть не очень, так сказать, привлекательно. Человек может кричать, как-то бурно реагировать или, напротив, впадать в ступор. Это нормальная реакция человека, который переживает какое-то горе. Немножко отдохнув, оправившись от первого шока, вот эта эмоциональная реакция, она может вернуться и проявляться в виде крика, в виде неудержимых слез, в виде даже каких-то упреков, может быть, даже вас, или окружающих людей, или каких-то других людей. Помните о том, что такая реакция нормальна, и в этот момент лучшее, что вы сможете сделать, это не давать оценку такой реакции, не пытаться человека, так сказать, научить чему-то. В этот момент его когнитивные способности осмысливать реальность, они практически не работают. В этот момент все, что работает, это лимбическая система, которая активно проявляет себя в виде эмоций или каких-то телесных реакций. Дрожи, плача или каких-то других похожих физиологических реакций. В этот момент очень важно поддерживать человека, очень важно давать ему обратную связь. Обратная связь заключается в том, чтобы сказать ему о том, что его переживания нормальны. Даже такие необычные, они нормальны. Порой вот эта мысль, которую человек слышит от других людей, значимых для него людей, что его переживания нормальны, она становится довольно ресурсной для человека. Она приносит ему силы. Она

дает ему уверенность в том, что все идет как надо. Я не делаю чего-то такого неправильного. Ведь в этот момент, когда человек вот после пережитой какой-то травмы, вот в первые 48 часов, когда его тело приходит в относительное спокойствие и эмоции приходят в относительное спокойствие, может возвращаться в этот травматичный опыт, который, в свою очередь, порождает вот всю новую и новую волну такой эмоциональной реакции. Конечно, человек оценивает себя, уже он потихонечку может как-то вот на себя смотреть со стороны. И поэтому, давая ему такую обратную связь, вы помогаете ему справиться с такими первыми негативными проявлениями своего организма на стресс. И, наконец, третья стадия или третий важный отрезок времени, когда человек уже успокоился. Когда к нему вернулась способность, ну, более-менее здраво рассуждать, когда вы видите, что человек находится в благополучии, относительно благополучии, и он вышел из состояния такой вот, ну, может быть, истерики или бурного проявления эмоций, вот это то самое время, когда можно начать с человеком постепенно разговаривать о том, что произошло, с позиции помощи ему в том, чтобы он мог проговорить случившееся с ним трагическое событие. И этот момент является очень важным. Все дело в том, что когда человек попадает в подобного рода ситуации и сталкивается с психотравмирующим таким вот фактором, ситуацией психотравмирующей, человек становится неспособным порой высказать то, что случилось с ним. Ему трудно это сделать в силу целого ряда причин. И в этот момент помогите ему начать говорить об этом, восстанавливать события. Не давайте человеку погрузиться в свои такие вот тягостные переживания. Не дайте ему замкнуться на его внутреннем состоянии. Иначе это может в дальнейшем стать причиной возникновения как раз того самого посттравматического стрессового расстройства. Поэтому, разговаривая с человеком, пытайтесь спрашивать у него, а что произошло, а как это произошло, а что там было в этот момент. И когда вот задавая такие наводящие вопросы, вы видите, что человек, ну, относительно спокойно, не очень яростно тогда, не очень экспрессивно реагирует, это хороший знак. Хороший знак того, что человек, в принципе, готов к тому, чтобы обсуждать эти вещи. Если вы увидите, что, спросив человека о пережитом событии, например, он начинает очень экспрессивно себя вести, то есть впадает в состояние истерики, необходимо еще какое-то время для того, чтобы дать человеку чувство безопасности. Значит, он пока не готов к тому, чтобы осмыслить этот опыт, проговорить этот опыт, как-то этот опыт вот, интегрировать в свое мировоззрение, в свою картину мира. Поэтому следите за реакцией. Если реакция, в принципе, нормальная, то вы можете продолжать с ним общаться, продолжать спрашивать у него, чтобы он начал говорить. И когда человек говорит об этом, и вы понимаете, что в этот момент нормальные люди испытывают какие-то сильные эмоции, не забывайте спрашивать о том, что у человека, а что ты чувствовал в этот момент? Это очень важно сделать для того, чтобы у человека его воспоминания, это область коры деятельности, да, головного мозга, ну, то есть непосредственно неокортекса, соединить с его эмоциональными переживаниями, которые находятся в лимбической системе. Поскольку человек, переживающий серьезную травму, а особенно посттравматическое стрессовое расстройство, у него как бы расщепляются его воспоминания и эмоции, то пытаясь соединить его историю воедино, пытаясь
помочь ему осмыслить свои эмоции, в этот момент как раз мы помогаем ему

собраться в одно целое. Поэтому общайтесь с человеком и непременно спрашивайте у него, что он в этот момент переживал, что он чувствовал. И, конечно же, давайте ему обратную связь. Такая эмпатичная обратная связь, сочувствие, слова поддержки, отсутствие слов осуждения за то, что с человеком произошло, конечно же, поможет ему вот раскрываться дальше и дальше. Он почувствует, что он находится в присутствии того человека или тех людей, которым он может доверять, которые помогут ему справиться с происходящим. Ну и, наконец, в самую последнюю очередь вы можете с человеком начать говорить о том, что он сам думает по этому поводу, как он считает, почему это произошло, что к этому привело. То есть помочь человеку переосмыслить свой собственный опыт. Следите за тем, чтобы человек не скатывался в такое тотальное чувство вины. В этот момент вот такое тотальное чувство вины, как, собственно, впрочем, и во все другие моменты, вот это опустошающее чувство вины, оно совершенно не конструктивно, оно не созидает. Напротив, оно человека как-то дезориентирует. Поэтому, помогая ему осмыслить произошедшее, следите за тем, чтобы он не впадал в такое постоянное обвинение самого себя. Вот такие простые рекомендации помогут вам оказать первую необходимую психологическую помощь для человека. И таким образом вы поможете ему пережить горе, пережить серьезную травму и не допустить до появления посттравматического стрессового расстройства.

Успокоиться? Да, но какой ценой? Йога и медитация – модные тренды. Не скрывают ли они опасность? Что на самом деле стоит за восточными практиками? Книга «Йога. Опасные практики» – это подарок для тех, кто ищет правду. Она откроет глаза на скрытые риски. В ней вы найдете ответы на вопросы. Действительно ли йога помогает найти гармонию? Какие риски скрываются за медитацией? Совместимы ли восточные практики с христианством? Не будьте слепыми. Получите книгу в подарок и узнайте правду о йоге и медитации.

медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию».

Он настанет желанный тот день, нам откроются двери отчизны, и нас примет небесная сень у реки.

осень, ни скука, ни грусть, ни лень. Даже не яркие краски листьев, пледы и прочий дребедень. Осень — это о жизни. Очередная ступень бытия, опыт проигранных битв и сражений. Суть этой буквы — таинственный «Я». Осень — это сомнение —

мысли, как листья на лужах ледок, вмерзшие в землю слова и итоги. Чуть розоватый под утро восток. Осень — это о Боге.

0: Ковчег – это огромный дом-корабль, который должен был пережить ужасную катастрофу.
1: Друзья, скоро наша земля погибнет.
0: И вот Ной в последний раз пригласил всех в ковчег.
1: Друзья, приходите скорее.
2: Дедушка, я с тобой.
3: И я.
4: Можно мы с вами?
2: Дедушка, а почему у нас больше овечек, чем жирафов?
5: Ной взял с собой в ковчег по 7 пар чистых животных и по паре нечистых животных, потому что так повелел ему Бог.
2: Дедушка, если бы ты мне это раньше сказал, я бы почистила газель Томпсона.
4: А я бы почистила капибару.
3: Дедушка, а почему ты нам сразу об этом не сказал?

0: Я пошел чистить капибару.
1: Не спешите за капибарами. Когда Ной вошел в ковчег, земля полностью покрылась водой.
2: Дедушка, а какая разница между грязным и нечистым?
1: Древнее слово «тахор» означает жертвенных животных, которых можно было приносить в жертву.

0: животных.
1: Бог дал отличительные признаки для чистых животных. Их всего два. Первый. Они должны были питаться только растительной пищей.
2: Какую растительную пищу вы знаете?
3: Фрукты.
4: Трава.
5: Зерна.
6: Листья.
7: Дедушка, а какой второй признак?
1: А второй признак был тоже очень простым. У чистых животных должны быть копыта. И эти копыта должны быть раздвоены.
2: А каких животных с копытами вы знаете?
5: Газель Томпсона.
6: Лошадь.
5: Барашки.
2: Правильно, а еще кого-нибудь помните?
6: Козлики.
7: Олень.
2: Да, а это кто?
6: Носорог?
7: У него что, есть копыта?
2: Да, только он относится к нечистым животным.
7: Почему? Он же плавает.
1: Да, но копыта у них не раздвоены.
6: А у лошади копыта тоже не раздвоены.
2: Правильно.
5: И у ослика копыта не раздвоены.
1: Ну вот, и вы теперь умеете отличать чистых животных от нечистых.
5: А сколько мы еще будем плавать? Я уже устала, я хочу в свою комнату.
8: Но его семья уже никогда не попали к себе домой.
2: Ной плавал по воде еще целых 40 дней и 40 ночей.
7: Ого!
2: Пока земля полностью не покрылась водой.
7: И даже горы?
8: И даже самые высокие горы.
7: И Эверест?
8: И Макалу, и Килиманджаро.
7: И Килиманджаро?
8: Джомолунгма, все горы покрылись водой.
2: А потом... Дождь внезапно прекратился.
5: Ура! Я пошла в свою комнату.
2: Не торопись, Вита, потому что земля еще не обсохла.
1: Не торопись, Вита. После того, как дождь прекратил лить, ковчег плавал по воде еще больше 100 дней.
8: А потом Ной выпустил на разведку ворона.
1: Да, Ной выпустил ворона, когда ковчег зацепился об Араратские горы. И, наконец, остановился.
8: Но ворон вернулся в ковчег.
1: Тогда Ной выпустил голубя.
8: Голубь тоже вернулся в ковчег, потому что не нашел сухую землю.
5: Да, терпеливый был этот Ной.
2: Да, Ною и его семье пришлось ждать еще долгих 7 дней, пока голубь, которого выпустил Ной, принес листик от оливкового дерева.
5: Ура, земля высохла, можно выходить?
1: Да, другой голубь, которого выпустил Ной, уже в ковчег не вернулся.
7: Ура!
1: Тогда Бог сказал Ною, чтобы он вывел всех животных, которые были с ним в ковчеге, и чтобы вышел он сам и вся его семья.
8: Дорогие ребята, в следующей серии вы узнаете о том, как появилась радуга –

0: А Ной выпустил ворона, когда ковчег зацепился об Араратские горы. И, наконец, остановился.
1: Ура! Земля высохла! Можно выходить?
0: Да, другой голубь, которого выпустил Ной, уже в ковчег не вернулся.
2: Ура!
3: Всемирный потоп оставил неизгладимый след в истории Земли.
1: А я знаю, какой.
2: Какой?
1: Какой? Какой? После потопа появилась радуга.
4: Правильно! Бог дал людям особый знак. Радуга – это знак того, что Земля больше никогда не будет истреблена потопом.
2: Радугу сделал Бог?
3: Да. Бог сожалел о том бедствии, которое случилось с нашей планетой. И для того, чтобы дать людям надежду, он создал радугу.
4: А вы помните стишок, который помогает запомнить нам все цвета радуги?
5: Да!
3: Тогда давайте мы его повторим. Начинай, Глаша.
1: Каждый.
3: Папа.
4: Охотник.
3: Вита.
1: Желает.
3: Люлик.
1: Знать.
3: Тима.
2: Где?
3: Глаша.
2: Сидит.
3: Все вместе.
1: Фазан. Фазан.
4: Каждый охотник желает знать, где сидит фазан.
3: Молодцы! А теперь скажите, из каких цветов состоит радуга? Вита.
1: Красный.
3: Лёлик.
1: Оранжевый.
3: Тима.
2: Желтый.
3: Глаша.
1: Зеленый.
3: Вита.
1: Голубой.
5: Синий.
1: Фиолетовый.
3: Молодцы!

0: Теперь вы хорошо запомнили все цвета радуги.
1: Но это не все изменения, которые произошли с нашей планетой. После потопа, кроме радуги, появились еще и времена года.
2: Времена года?
0: Да. А какие времена года вы знаете?
3: Лето.
4: Зима, весна, лето, осень.
5: Их тоже сделал Бог?
1: Нам неизвестно, как это получилось. Но времена года меняются из-за наклона Земли. И произошло это после всемирного потопа.
6: Да, из-за этого наклона происходит смена времен года.
0: Правильно, смотрите. Вот эта линия называется экватор. Она делит Землю на две части. Тима, как эти части называются?
6: Это северное полушарие и южное полушарие.
1: Правильно! Верхняя часть называется северным полушарием, а нижняя часть...
2: Южным.
7: В том полушарии, которое наклонено в сторону Солнца, стоит лето.
3: Дедушка, а что это за горка?
7: Это гора Арарат, на которой остановился ковчег.
0: С июня по август в северном полушарии, там, где находится Евразия и Северная Америка, царствует лето.
1: А в южном, где находится Австралия и Южная Америка, царствует зима.
5: Одновременно и лето, и зима?
0: Да. Когда Земля находится в этой точке, то северное полушарие наклонено к Солнцу. Видите? И оно получает много солнечного света. А южное полушарие в это же самое время удалено от Солнца и получает меньше солнечного тепла.
7: Поэтому, когда у нас наступает лето, в Австралии наступает зима.
0: А вот с декабря по февраль Земля находится уже на противоположной стороне. И происходит все наоборот. В это время на территории северного полушария царствует зима, потому что оно находится далеко от Солнца.
1: И дни здесь становятся короче, а ночи длиннее.
0: А южное полушарие наоборот – получает больше тепла и света, потому что находится ближе к Солнцу.
7: Когда в России наступает зима, в Австралии и Аргентине наступает лето.
5: В России можно кататься на санках, а в Австралии на роликах.
1: Можно сказать и по-другому. После того, как в России собрали урожай и готовится к зиме, в Австралии готовят поля и сады к лету.
7: После потопа Бог сказал, что сеянье и жатва, холод и зной, лето и зима не прекратятся.
3: Значит, мы всегда будем кататься и на санках, и на роликах.
1: Дорогие ребята, а вот как люди стали жить после потопа, вы узнаете в нашей следующей серии. До новых встреч!

0: Привет, друзья!
1: Привет!
0: Сегодня мы будем говорить о благодарности.
1: Да я ее даже показать могу.
0: Да!
1: Вот.
0: Давай я посмотрю. Так, благодарность Ангелине Жуковой за участие в соревнованиях.
1: Ага, мне вручили.
0: Ангелина, это замечательно. Тебе сегодня еще одну благодарность можно вручить, потому что мы будем участвовать в соревнованиях.
1: Ух ты, будет две, на стенку их повешу. Это же хорошо, Маш, когда у тебя много благодарностей.
0: Благодарность вообще творит чудеса. Недавно ученые провели исследование, и вот что оказалось. Люди, которые говорят часто «спасибо», или им кто-то говорит «спасибо», становятся намного счастливее.
1: За правду? Я теперь всегда буду говорить это слово. Спасибо, спасибо, спасибо.
0: Подожди, подожди, Ангелина. Секрет в том, что когда говоришь «спасибо», нужно радоваться.
1: А без радости не подействует.
0: Не расстраивайся. Найти чему радоваться легко.

0: Нужно только посмотреть вокруг.
1: Ну, я посмотрела. Ничего особенного не нашла.
0: А я тебе дам подсказку. И для этого мы с тобой сыграем в игру «Найди кеглю».
1: Кегля? Вряд ли я ей сильно обрадуюсь.
0: Посмотрим. Вот правила игры. Берем стул. Так. Теперь нам понадобится кегля. Ставим ее. Теперь разворачиваемся и идем вперед 5 шагов. 1, 2, 3, 4, 5. Теперь поворачиваемся вокруг своей оси. И разворачиваемся. И шагаем снова 5 шагов к стулу. 1, 2, 3, 4, 5. Поднимаем руку вверх и дотрагиваемся до кегли. Вот такая игра.
1: Ой, так это легкотня.
0: И все так просто. Для начала я завяжу тебе глаза. Иди сюда. Так. Смотри, она подходит прям к твоей кофточке. Давай я завязываю тебе глаза. Видно?
1: Не-а.
0: Пойдем. Я проведу тебя, помогу. Теперь тебе нужно сделать 5 шагов вперед. Давай.
1: 1, 2, 3, 4, 5.
0: Отлично. Поворачивайся вокруг себя. И развернись. Угу. А теперь 5 шагов обратно к стулу.
1: 1, 2, 3, 4, 5.
0: Руку вверх и опускай ее на кеглю.
1: Где же эта кегля?
0: Давай, развяжу тебе глаза, чтобы ты посмотрела.
1: Ой, да я вообще в сторону отошла. Вот. Да, трудно найти, когда ничего не видно.
0: Догадалась? За что можно с радостью спасибо сказать?
1: Ясное дело, за глаза.
0: Вот видишь, как просто.
1: Ну, не знаю. Давай лучше ты мне спасибо скажешь. У меня для тебя подарок есть.
0: Интересно.
1: Завяжи глаза шарфом и угадай, что я тебе дам.
0: Значит, мне нужно закрыть глаза. Угу. Ух ты, меня сейчас ждет подарок. Так. Завязываю. Завязала. Готово.
1: Так.
0: Так всегда классно получать подарки. Так, так, так, что это, что это? Не могу никак угадать. Ой, что это?
1: Это паучок. А спасибо где?
0: Извини, Ангелин, но спасибо хочется сказать, когда сделали что-то приятное. А я испугалась.
1: Ну, Маш, это же подарок.
0: Я вот хочу одну историю рассказать про подарок, который принес огромную радость. Поможешь мне?
1: Конечно.
0: Спасибо тебе, Ангелина.
1: О, ты мне спасибо сказала.

0: городе Иерихон жил человек по имени Вартимей.
1: Он родился слепым, поэтому не знал, как выглядят его мама и папа. Ни разу в жизни Вартимей не видел неба, деревьев, людей.
0: Но он мог слышать. И вот однажды, когда он сидел у дороги и просил милостыню, он услышал множество голосов.
1: «Что там происходит?» – спросил он.
0: «В наш город идет Иисус. Он лечит любые болезни».
1: Слепой тут же встал и закричал изо всех сил. «Иисус, помоги мне! Иисус, помилуй меня!»
0: Он так громко кричал, что люди махали на него руками и говорили: «Замолчи! Что ты тут раскричался?»
1: А слепой продолжал кричать еще громче: «Иисус, помоги мне!»
0: Иисус услышал Вартимея и велел его позвать.
1: Слепой подошел к Иисусу.
0: «Что ты хочешь от меня?» – спросил Иисус.
1: «Я хочу видеть!»

0: видеть, ответил Вартимей.
1: И тут же слепой стал зрячим, и он увидел перед собой Иисуса и много людей вокруг.
0: А еще он увидел деревья, травку, небо и белую кудрявую овечку.
1: А Иисус и народ двинулись дальше по дороге, и Вартимей тоже пошел за Иисусом.
0: Он шел и во весь голос славил и благодарил Господа.

0: повезло Вартимею, что он стал видеть. Было за что спасибо сказать.
1: А еще спасибо можно сказать за то, что не видишь.
0: Здрасте. Кто же за такое спасибо скажет?
1: Да любой человек. Вот без чего человек жить не может.
0: Без телефона?
1: Нет, Ангелин, без него обойтись как раз-таки можно.
0: За правду. На нем и не поиграешь, если его не видишь.
1: А вот то, что мы не можем видеть, нам сегодня в игре поможет. Мы это не увидим, а спасибо скажем.
0: Что же это такое?
1: Вот на чем Бог подвесил нашу землю?
0: На чем Бог подвесил... Ни на чем. Это воздух.
1: Правильно. Мы можем сказать спасибо за воздух, который не видим. Мы этим сейчас воздухом надуем шары и посоревнуемся. Вот ты какой цвет выберешь? Оранжевый или розовый?
0: Я оранжевый.
1: Отлично. Тогда держи. А я тогда возьму розовые шары. И готовы надувать?
0: Да.
1: Так, давай, попробуем. Ух ты, сколько у нас шариков! Итак, задание. Нужно как можно больше подарить шариков. Когда кидаешь, говоришь «дарю». Когда прилетает, говоришь «спасибо». Когда прозвенит колокольчик, мы с тобой подсчитаем, у кого больше шариков получилось. Кто больше всего подарил, тот и выиграл. Готова?
0: Да!
1: Начинаем.
0: Давай. Дарю!
1: Ой, спасибо!
0: Спасибо! Ой. Дарю!
1: Ой, спасибо!
0: Дарю!
1: Ой, спасибо!
0: Дарю!
1: Ой, спасибо! О, Ангелина, поздравляю! Ты выиграла, ты мне больше шариков подарила.
0: Здорово, мамаш. А ты зато больше раз спасибо сказала. Значит, и мне, и тебе повезло. Все стали счастливее.
1: Точно. И пусть все будут счастливы. Секрет везения прост.
0: Ребята, напишите нам, за что вы можете сказать спасибо.

0: Друг мой, если заскучал, не печалься, улыбнись. Путешествие миг настал, так что ты поторопись.
1: Соберем большой рюкзак, ведь дорога впереди. Без фонарика никак в темноте нам не пройти.
0: Карту с компасом возьмем, ты готов уже идти? Будет рядом верный друг, веселей с ним в пути.
1: На полянке сядем мы, там немножко отдохнем. Приготовим вкусный чай, в кружечки его нальем.
0: Ждут открытия тебя, удивительные, знай!
1: Ты вступай в наш детский клуб и подарки получай. Давай с тобой вместе отправимся в детский клуб «Новая земля».
0: Во время пути ты узнаешь, с кем все хотят дружить, как перестать бояться и как стать счастливым.
1: Тебя ждет много открытий и необычных заданий. И еще ты получишь подарки. Компас, фонарик, кружку, пазлы и большой рюкзак.
0: Заказывай брошюры путешествия по адресу: Россия, 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 Ангела. Или по электронной почте mail@3angels.ru, а также по телефону 8 800 333 84 05 или на сайте 3angels.ru. Счастливого пути!

надеющиеся на Господа обновятся в силе. Поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся.

0: верую во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа,
1: распятого за нас при Понтии Пилате,
2: воскресшего в третий день,
3: и в Духа Святого, Господа Животворящего,
4: и во единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь,
0: ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
5: Здравствуйте! Вы смотрите программу «Верую». В Библии есть тексты, которые нам трудно соотнести с нашей обычной жизнью. Мы готовы с ними поспорить. Мы говорим, это невозможно применить. Сегодня мы будем говорить о парадоксах Библии. И на наши вопросы отвечает священнослужитель Андрей Демидов. Андрей, здравствуйте. Очень здравствуйте. Рада снова вас приветствовать в нашей студии. В Библии есть принципы, ценности, которые Бог нам открывает. И мы часто с ними соглашаемся. Теоретически они нам нравятся, мы в них верим, это предмет действительно нашей веры, это все приятно читать, это идеал. Но в практической жизни это тяжело применить. Мы иногда даже до конца некоторые тексты не можем объяснить. Вот сегодня мы поговорим о таких текстах Священного Писания и о том, что же с ними делать. Действительно ли, ну, может быть, можно просто любоваться ими, да, а применять в жизни, ну уж как получится. Или все-таки их возможно применить в жизни всегда?
6: Ну, давайте, чтобы лучше посмотреть на эту тему, я просто приведу вам несколько высказываний, таких, ну, своего рода парадоксальных, чтобы мы понимали, а какие же библейские высказывания будут парадоксальными. Ну, например, советую вам не слушать моих советов. Понимаете?
5: Да. Такой
6: парадокс. Угу. Дальше. Когда все есть, начинает чего-то не хватать.
5: Угу.
6: Идя навстречу друг другу, мы идем в противоположных направлениях. Понимаете? Вот это парадокс. То есть какое-то странное такое суждение, но объединенное, тем не менее, в одну какую-то лаконичную такую мысль. И вот сегодня интересно заострить свое внимание именно на парадоксах библейских. Потому что одно дело – парадоксы, которые сочинили древние греки, да, это одно дело. А другое дело – парадоксы, которые находятся в Священном Писании. Но прежде я хочу рассказать небольшую историю. Эта история произошла в 1932 году над заснеженными холмами. Пустынная местность, никого нет, пролетает частный самолет. В самолете два человека, пилот и пассажир. И вот эту историю никто никогда бы не рассказал, не вспомнил, если бы с самолетом все было в порядке. Но тут с самолетом происходит беда, самолет терпит крушение. И пилоту удается успешно посадить самолет на заснеженное поле. Значит, посадив самолет, пилот понимает, что до ближайшего населенного пункта примерно несколько сотен километров. Добраться невозможно, нереально. Поэтому пилот Ральф вместе с пассажиром Еленой принимают решение оставаться на этом месте и выживать. Ждать помощи, да? Спустя неделю заканчиваются все съестные припасы.
5: Угу.
6: Есть ничего. Спустя еще 20 дней была доедена последняя пища. Последние два тюбика зубной пасты. Ситуация критическая. И единственным блюдом, которое остается на завтрак, обед и ужин, остается талая вода. И вот впоследствии Елена говорит, что мы ели воду в трех видах. Ели воду холодную, горячую и кипяченую. И спустя 5 недель выживания в этом самолете, грея эту воду, потеряв 12 килограмм Елена и 16 килограмм потерял Ральф, на 48-е сутки их нашли и спасли. И вот теперь вопрос. Вот как вы думаете, вот эти положение двух вот этих вот людей, оно каково? Им вообще каково было?
5: Было-то плохо.
6: Да?
5: Но в итоге стало хорошо, потому что они остались живы и, наверное, почти здоровы.
6: Да, я согласен. То есть, с одной стороны, мы скажем, что мы бы и врагу не пожелали, да, такую ситуацию пережить. А с другой стороны, мы скажем, что они счастливчики, потому что они выбрались из этой ситуации,
5: все
6: они остались живы.
5: От того, каков исход.
6: Да. Точка зрения, да. Но интересно то, что... Давайте мы сейчас сразу библейский текст откроем, чтобы нам было понятно, о чем мы будем говорить. Это Евангелие от Матфея, 5 глава и 6 стих. «Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся». И вот сейчас, вспоминая эту историю, я спрашиваю себя, а вот быть алчущим и жаждущим – это каково вообще? Интересно то, что вот не так давно, а именно 27 января, был день, посвященный снятию блокады Ленинграда. И мы помним это страшное событие, которое было в истории нашей страны. Вы знаете, тот, кто пережил состояние голода или жажды, он может по-настоящему сказать, а что это такое. Вот я могу сказать по себе, что я не пережил. То есть я не был в голоде, я не был в жажде. Но есть люди, которые пережили. И вот такой человек открывает Священное Писание. И он читает: «Блаженны алчущие и жаждущие правды». Вы понимаете, какое несоответствие сразу возникает в умах этих людей, когда ты, понимая, что твоя жизнь может сейчас оборваться, потому что ты хочешь есть, ты хочешь пить, а тебе Господь говорит: ты блажен, потому что ты хочешь есть, ты блажен, потому что ты хочешь пить. Это парадокс, это библейский парадокс.
5: Блажен. Что значит блажен?

0: Есть разное мнение по поводу этого слова, но многие сходятся в том, что это наивысшая степень счастья. То есть ты обрел счастье, ты понял, что значит быть по-настоящему счастливым человеком, когда ты стал блаженным. Да? И вот Господь говорит, если ты хочешь быть по-настоящему счастлив, ты должен испытать, ощутить на себе блаженство алчбы, да, то есть голода, или блаженство жажды. Ситуация парадоксальна. И давайте посмотрим просто на себя, как бы мы поступили. Вот когда вы голодны, что вы делаете?
1: Ем.
0: Понимаете, это ответ
1: или
0: на поверхность.
1: Или стремлюсь найти, ну, подумать, где бы поесть, ну, где бы, если я в городе, ну, где-нибудь, ну, кусок пиццы, что ли, купить, перекусить. Ну, обычно так, да.
0: Да. То же самое можно спросить, когда я хочу пить, что я делаю? То есть, понимаете, сознание человека, оно заточено на то, чтобы устранить потребность в голоде и устранить потребность в жажде.
1: Восполнить нужду.
0: Нужду, да. И получается, что человек стремится по своей сути, он стремится максимально завуалировать эти потребности и прийти к состоянию сытости. Он хочет быть сытым. То есть блаженство в состоянии обычного человека, который вот живет и действует, как и мы с вами, да, это быть сытым и напившимся. Господь говорит, блаженны алчущие и жаждущие правды. Понимаем, да, вот этот вот диссонанс, вот эту вот дисгармонию понимания человека и понимания Бога этой ситуации. И давайте вернемся опять к этому стиху. Написано, блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Вот мы взяли только один текст. На самом деле текстов очень много, и мы это понимаем. Это лишь как бы капелька в море тех парадоксальных моментов, которые есть в Библии. Ну, например, да, что мы можем еще вспомнить? Любите врагов ваших, да? Ну, например. Казалось бы, ну, как можно кого-кого, а вот врага любить, это вообще странно.
1: То есть, если мы любим врага, это уже получается не враг, потому что обычно с врагом идет противостояние и ненависть даже, борьба.
0: Да, это смена позиции, смена отношения к тому, к чему мы успели привыкнуть. Смотрите, Господь продолжает эту линеечку, и на самом деле это не только касается врагов. Он говорит, благословляйте проклинающих вас, помним, да? Молитесь за обижающих вас, за ненавидящих вас и гонящих вас. И так далее, и так далее, и так далее. Это цепочка бесконечная. У тебя взяли одну одежду, ты еще одну отдай, да? Тебя стукнули по одной щеке, ты подставь другую щеку. И это бесконечно. Вы знаете, к чему это ведет?
1: К чему?
0: Наш Бог – это Бог парадоксальный. Он парадоксальный. Он не влазит, не помещается в наши представления о нем. Потому что человек, когда приходит к Господу, у него есть свое представление о том, какой Бог должен быть. Правда? Бог, вот я приду к Богу, Бог должен вот это решить, вот это в моей жизни, вот это, а еще и вот это. И человек приходит к Богу, и он ждет, что вот эти вещи решатся. А Бог принимает человека, и Бог говорит, я хочу сначала решить вот эти вещи. А человек не готов эти вещи решать. Он не хочет их решать. И поэтому получается через определенное время состояние, которое мы сегодня с вами называем разочарование. Когда ты шел с одним представлением к Богу, а на выходе получается совершенно другое. Вот мне рассказывали случаи, это совершенно реальная ситуация, когда люди после чтения Слова Божьего или после какой-то евангельской кампании, не имеет значения, они приходили в церковь и цитировали текст Священного Писания, который говорит о том, что просите, и все, что не будете просить во имя Мое, я вам дам. Да? Очень понятный и простой текст. И люди просили, правда, то, что они хотели, но не получили и ушли.
1: Из церкви ушли, не стали ходить.
0: Да, совершенно верно. Поэтому мы видим, что Господь сам по себе является Богом, которого не нужно помещать в рамки. Если мы сегодня думаем, что это так, нужно это сверить со Священным Писанием. А вдруг это не так?
1: Вот, Андрей, все-таки, когда мы какого-то человека или, ну, Бога, да,

0: А это ведь тоже личность. Помещаем в рамки, тогда нам понятно. Тогда мы уже знаем, чего ожидать. Мы уже знаем, Бог сказал, приходите ко мне, просите. Значит, мы пришли и просим. А тут опа, и не получили. Господи, а зачем же ты тогда вот это все говоришь, непонятно? Просите и получите, а сам не даешь. И как-то все как-то вот не в рамках уже ломаются наши представления. И так жить вообще-то ведь трудно без рамок. Проще в рамках жить. Вот мы знаем, что от этого человека ожидать. Мы знаем, у него попросишь, не допросишься, как говорится, снега зимой. Да мы и не пойдем туда, и Бог с ним. А вот у этого, да он среди ночи встанет и тебе все отдаст, от сердца оторвет. К нему пойдем. Как бы понятные ориентиры в жизни. А иначе как жить-то?
1: Ну, на самом деле, очень правильно вы сказали. Потому что когда человек теряет почву под ногами, да, когда он теряет представление о том, как устроен мир, он падает, потому что он не знает, а что вообще делать в этом мире. И поэтому многие научные мужи в свое время, они строили теории или модели. Что такое модель? Модель – это то, что описывает реальность. И если модель ведет себя так, как реально, значит, модель хорошая. Она описывает адекватно происходящую реальность. То же самое происходит с Богом, когда человек приходит, у него есть определенная модель, определенный скелет, он думает, что вот это так. И проблема-то вся заключается в том, что не то, что Бог не такой. Ведь можно было, Бог бы мог себя заключить в рамки, и это было бы легко для человека. Проблема заключается в том, что человек не готов принимать Бога такой, какой он есть. Вот даже когда заключаются семьи, да, заключаются браки, одно из важных пунктов, чтобы молодожены могли честно друг другу сказать, что я тебя принимаю таким, каким ты есть. Но, правда, они потом узнают, кто же они есть на самом деле. Да?
0: Кого они
1: не сейчас,
0: приняли-то.
1: Да, кого они приняли. Вот. Но, тем не менее, это важно. И поэтому очень важно подходить к Богу без, максимально без своих каких-то притязаний. Если мы говорим о том, что Бог есть любовь, да, мы же знаем, что есть такой текст Библии. Если мы говорим о том, что Бог есть любовь, значит, мы понимаем, что Бог для нас приготовил нечто очень хорошее. Вот теперь давайте представим. Вот я думаю, что для меня будет хорошо, ну, грубо говоря, пункт А, да? Я так думаю, это мое мнение. И я прихожу с этим к Богу. А Бог мне говорит, Андрей, это, конечно, хорошо, но у меня для тебя есть пункт Б. Как насчет изменения твоих представлений, позиций? И вот здесь выступает очень важный момент, когда человек либо говорит, нет, я хочу так, как мне нужно, я хочу так, как я хочу. Выступает, понимаете, это как бы такая... проросточек гордости такой, что я иду к Богу, но не за тем, что Бог мне хочет сказать, а за тем, что я хочу сказать Богу. То есть, кто здесь
0: получить
1: важнее?
0: От него.
1: Да. И когда мы идем к Богу, почему Христос говорит такую фразу, «Но да будет воля твоя». Мы понимаем многое, да? Мы можем многое объяснить, мы знаем, как оно работает или не работает, но мы можем многого просить в молитвах, но когда мы говорим в конце, ну да будет воля твоя, мы тем самым говорим Богу, что я понимаю вот на этом уровне. У меня глаза открыты вот настолько. Но ты, Господь, понимаешь вот где-то намного-намного выше. Поэтому если ты считаешь, что для меня лучше будет вот это, я соглашусь с этим.
0: Вот есть такая фраза, которая мне нравится очень. «Выиграть сражение, но проиграть войну». Вот иногда в жизни у нас бывают такие ситуации, вот мы чего-то хотим, вот этого требует наша душа, ну вот это комфортно, это удобно, это хорошо для меня и близких, полезно. И вот мы думаем, что только так. Других способов мы не можем себе представить.
1: Да.
0: Господь нам этого не дает. Или наоборот, что-то даже как бы забирает у нас. И нам кажется, все не осуществилось. А если бы мы это получили, было бы здорово. Но бывает так, что лучше от чего-то отказаться, лучше где-то потерпеть,

0: терпеть, но зато ты получишь, может быть, не в материальном измерении что-то, а ты получишь новое отношение к жизни. Потому что вот этот текст действительно блаженный, алчущий и жаждущий правды. Да, им плохо, когда они алчут и жаждут, потому что очень некомфортно, и кажется вообще иногда, что ты умираешь, когда твои нужды не восполняются. Но вот они насытятся, потому что это заставляет их искать. Мы, когда комфортно, тепло живем, мы не ищем ответов на вопросы. Но как только какая-то трагедия в жизни, мы часто из этой трагедии такими выходим, какими бы никогда не стали, если бы не она.
1: Да, истинно так. Вот пока вы говорили, мне пришла мысль. Вспомните царя из Ветхого Завета, царь Езекия. И была такая ситуация в его жизни, когда он понимает, что он умирает. Он понимает, он лежит и понимает, что все. Дни его сочтены. Но он плачет, в стенку уткнулся. Он не хочет умирать. И Бог, видя это, он говорит: хорошо, Езекия, еще 15 лет я тебе даю. Ну, Езекия, естественно, был, я думаю, что он не просто скакал, он прыгал до небес от такой новости, да? Однако мы видим, что спустя время Езекия отошел от Бога. И вот мы спрашиваем, да, вообще это хорошо было? То есть надо было Езекии вот так вот плакать и переживать? Что лучше, 15 лет жизни на земле или вечная жизнь на небе? Господь в своей мудрости дает нам именно то, что нужно. И вот вы правильно сказали, что иногда Он нам не дает то, что не нужно. Поэтому мы часто привыкли благодарить Бога за то, что у нас есть. Да? И изредка мы благодарим Бога за то, чего у нас нет. Хотя, возможно, это еще большее благословение, чем то, что у нас есть. Вот. И вот здесь я хочу подчеркнуть еще раз то, что вы сказали. Действительно, это правда. Блаженны алчущие, жаждущие правды, потому что они насытятся. Потому что алкать и жаждать значит стремиться. Значит стремиться к Богу, к источнику этой правды. И мы сегодня с вами понимаем, что... Вот я хочу обратить ваше внимание, что здесь написано, что, оказывается, правду можно и алкать, и жаждать. Интересный момент, правда? Угу. Если бы ее можно было просто пить или просто есть. Но здесь говорится о том, что правда – это 100% необходимой пищи для духовно растущего организма. Понимаете? Для человека нужна вода и еда, а для духовного организма нужна правда, которая является и едой, и водой. Угу. Вот. Но если мы посмотрим даже вот на этимологию слова «правда», то оно исходит из слова «правый». А от слова «правый» до слова «праведный» один шаг. И вот это все слагая вместе, мы понимаем, что вообще-то Христос говорит о том, чтобы человек искал не просто какую-то правду, да? Не просто какую-то аморфную и непонятную правду, а искал Бога. Давайте откроем Матфея 6:33. Этот текст помогает нам проследить вот эту вот взаимосвязь. Матфея 6:33. Написано: «Ищите же прежде Царство Божие и правда Его, и это все приложится вам». Понимаете? Ведь Господь знает, что мы и нуждаемся, что мы нуждаемся во многих вещах. Но Он говорит: прежде всего вам нужна правда Моя, вам нужен Я. И если вы утолите свою нужду во Мне, тогда Я позабочусь о том, что вас беспокоит. Угу. Опять-таки мы видим.
0: Ну, это, наверное, приоритет. Возможно действительно только тогда, когда сам человек ощущает нужду. Угу. Если человек не ощущает нужду, а хочет чего-то вот в жизни добиться, там, успеха какого-то, ну, и чтобы семья была хорошая, карьера, путешествовать, все были здоровы, в общем-то, хорошие, нормальные желания, они у всех есть. Но вообще не думает о Боге. Там Бога отвергает, говорит, ну, ерунда, это все там не надо. Вот как бы в жизни много всего интересного, помимо религии, Бога, церкви. Вот. Не ищет абсолютно Царства Божьего. И ведь сколько мы ему не будем, простите, талдычить, надо в церковь, вот Бог-то, он.

0: придет, накажет, кто к нему не обращается, и запугивая, и нежностью, и любовью. Вот пока в его сердце не появится этой жажды, когда он сам побежать захочет, этот снег откапывать, его топить, пить его, растопленный этот снег, да, и как бы вот эту правду Божью,
1: да.
0: Бесполезно все. Вот, то есть она же, ну, как бы родиться должна. Как вот, они вот, наверное, связаны, эти тексты.
1: Вы знаете, да? Я хочу продолжить вашу мысль. Действительно так. Почему ведь человек ищет материальных благ? Почему он ищет какого-то материального подтверждения? Потому что он думает, что в этом он найдет себя, в этом он найдет счастье. Вы знаете, если мы посмотрим на Священное Писание и найдем книгу «Екклесиаст», то мы увидим, что этот человек, он решил провести эксперимент. Он сказал, а что, если я удовлетворю душу свою так, как я считаю нужным? И он построил дворец, он пригласил туда певцов, он повесил виноградники, там сады сделал, он сделал бассейны. Он говорит, я сделал все, чего только душа моя не просила. То есть я максимально. И итог. Какой итог? А в итоге он сказал... Вот я все это сделал, я достиг максимального богатства, все теперь для меня, я понимаю, что это суета. Понимаете, какой? То есть Библия изначально нас предупреждает, чтобы мы не проделывали тот же путь Екклесиаста в своей жизни. Потому что Екклесиаст, Бог ему по своей мудрости дал богатство, чтобы он мог это реализовать, чтобы показать, что не в этом смысл. Да, ты можешь построить себе дворец, да, ты можешь построить себе два дворца, но ты также будешь понимать, что это все-таки суета. Поэтому Бог нас предостерегает и говорит, вот не это цель. Вы думаете, что это цель. Я это понимаю. Поэтому вот вам история, и вы научитесь на примере этого человека. Не это цель.
0: Я все-таки думаю, что как, ну, может быть, каждый в своей жизни должен через опыт Екклесиаста пройти, ну, по мере возможности, да, Екклесиаст, он же был царем, это царь Соломон, да, ну, понятно, что там был расцвет царства, дворцы прекрасные, великолепные, все, что не пожелаешь, там, еда, наложницы, вот, а мы-то в жизни хотим не только теорию знать, а через практику прийти к пониманию того, что теория верна. Может быть, в жизни каждого действительно должен быть такой путь? Или это опасно все-таки для нашей души?
1: Ну, такой неоднозначный вопрос. И смотрите, действительно, с одной стороны, пройти нужно. Я согласен. Пройти нужно, но для чего? Чтобы достичь богатства? То есть нужно изначально правильно поставить цель. Для чего я это делаю? Если я делаю для того, чтобы... То есть деньги ради денег – это одна цель. Но если у меня цель понять, насколько это важно в свете вообще вечности, это другая цель. Поэтому Бог тебе поможет, наверное, и в том случае. Просто в каком-то случае это будет дольше. Ты поймешь, что это все было зря, что нужно было время тратить на другое. А в другом случае ты будешь понимать, что, наверное, Господь, может быть, что-то другое хочет от меня. Не просто, чтобы я жил в комфорте там, или зарабатывал, или еще что-то. Ситуация иногда складывается так, что человек, опять-таки, приходит в этот мир и воспитывается родителями, и как бы формирует свои представления о мире и следует по этому пути, какие представления у него есть. Интересно то, что у Бога есть представление насчет каждого человека. И вот когда вот эти представления, они смыкаются, когда они становятся чем-то единым, вот тогда человек обретает гармонию. Вы знаете, что показывают современные психологические исследования? Они показывают, сейчас вот многие об этом говорят и пишут, что если вы хотите быть счастливым, вы должны делать счастливыми других. Сейчас ученые вполне серьезно так говорят.
0: Перенаправить фокус себя на,
1: да,
0: других.
1: То есть, когда ты все для себя, все обо мне, то ты автоматически делаешь себя несчастным, потому что ты понимаешь, что у тебя и этого нет, и этого нет, и этого нет. Но когда ты смотришь на других, на нужды других, ты забываешь о себе и видишь счастье других. И оно наполняет тебя.
0: Ну, в общем... Можно сказать, что это, этот принцип, он соотносится и с библейскими ценностями, да?
1: Бесспорно.
0: Потому что Библия, она призывает не каждого забот,

0: заботиться не только о себе, но и о других, да, вот да. Смиряться перед ближними, любить их.
1: Да. Поэтому я еще раз убеждаюсь в том, что, несмотря на то, что Бог наш, Он такой порой странный, порой парадоксальный, с какими-то непонятными суждениями, но именно эти суждения и делают нас сегодня счастливыми.
0: Андрей, я благодарю вас за участие в программе. Спасибо вам большое за эту беседу.
1: Спасибо вам.
0: Дорогие друзья, вы смотрели программу «Верую». Спасибо, что это время вы провели с нами. Всего вам доброго. До свидания.

Глядя на своих учеников, Иисус Христос сказал: «Не судите, и не будете судимы. Не осуждайте, и не будете осуждены. Прощайте, и будете прощены. Давайте, и вам будет дано. Меры полной, утрясенной, с избытком насыплют вам в полы ваши. Какой мерой вы мерите, такой и вам будет отмерено». Он также говорил им, прибегая к сравнению: «Может ли слепой вести слепого? Не упадут ли они оба в яму?» Ученик не выше учителя своего, но, выучившись, каждый может стать таким, как учитель его. Что же ты смотришь на соринку в глазу брата своего, а в собственном бревна не замечаешь? Как можешь ты говорить своему брату: «Брат, дай я выну соринку из твоего глаза», а при этом в своем бревна не видишь? Лицемер, вынь прежде бревно из своего глаза, и тогда тебе будет видно, как вынуть соринку из глаза брата твоего.

0: Что значит «отвергни себя, возьми крест свой и следуй за мной»? Почему Иисус вдруг говорит такие жесткие слова после чудеса исцелений? Кто такой Христос на самом деле? Победитель или страдалец? И почему Петр, только что исповедавший его Мессией, тут же получил упрек «отойди от меня, сатана»? Это переломный момент Евангелия? Что здесь решается? А готовы ли мы принять настоящего Христа, а не того, каким мы его придумали? Здравствуйте! Мы продолжаем цикл программ «Библия 21 века», и сегодня у нас в гостях священнослужитель Гриненко Вадим Анатольевич. Здравствуйте!
1: Здравствуйте, Мария!
0: Вадим Анатольевич, мы с вами уже очень много говорим про Евангелие, да, Марка. Сегодня мы разбираем уже вторую часть 8 главы, и сегодня читаем с 21 по 38 текст современного перевода Библии под редакцией Кулакова. Здесь давайте, наверное, как раз-таки и прочитаем в самом начале, и уже потом будем разбираться.
1: Давайте на некоторые эпизоды, может быть, разобьем эту часть. С 21 стиха, 22. «Пришли они в Вифсаиду, там к Иисусу привели слепого и попросили прикоснуться к нему. Взяв слепого за руку, он вывел его из селения и, смочив ему глаза слюной, возложил на него руки и спросил его, «Ты видишь что-нибудь?» Взглянув, слепой сказал, «Вижу людей, похожи они на деревья, но они ходят». Иисус снова коснулся руками глаз его, тот пристально посмотрел и исцелился. Теперь он видел все ясно. Иисус отправил его домой со словами, «Ты даже в селение не заходи».
0: Интересное такое исцеление. Да?
1: В два этапа, как называют, да, исцеление да. В два этапа.
0: Почему?
1: Да, некоторые люди говорят, что Христу не хватило.

тело, может быть, силы, вот, исцелить его сразу, или почему так, да. Безусловно, что очень интересный момент, потому что, ну, Христос не делал ничего просто так. Вот, делал все со смыслом. И, наверное, эту историю можно связать с тем, что только что мы в первой части 8 главы рассматривали, а именно слепоту фарисеев и слепоту

0: фарисеи остались слепыми. Они увидели, но не поняли. То есть слепота вот в той истории, она имела в виду, что они не поняли.
1: Да, не физическая, приняли. А вот именно...
0: Да,
1: вот.
0: Да, не слепота физическая, а слепота именно вот духовная. Видя какое-то событие, они его не интерпретировали, не поняли так, как должны были понять, и Христос им это говорит. Ученики, они что-то видят, они что-то слышат, да? Но некоторые события они видят, как этот человек... В первом этапе исцеления Христа видит людей как деревья.
1: Это вот интересное такое, на самом деле, сравнение.
0: Да, видит людей как деревья. Возможно, что, не знаю, был ли этот человек слепым от рождения, не написано, что он был слепым от рождения, да? То есть его, видимо, памяти что-то было, какие-то образы еще сохранились, если он остался слепым. И когда Христос первый раз к нему прикоснулся, он увидел какое-то движение. Но это движение было размытым, не до конца ему понятным, да, не оформленным и так далее, и так далее. Вот, наверное, ученики были подобны вот на этом этапе, вот первом этапе. Они что-то уже видели. Да, они не оставили Христа, они не восстали против Него, как сделали то фарисеи, но многие вещи они еще не видели ясно. И поэтому Христос дальше, вот будем читать эту же главу, конец этой главы, да, делает переход к более таким событиям Его жизни и пытается открыть им глаза. Поэтому этот как бы человек или история исцеления этого человека, она находится внутри 8 главы, чтобы сделать переход от слепоты духовной к ясному пониманию вещей, событий, к которым идет Христос и что Он делает. Ну, то, что Христос сказал этому человеку действительно после исцеления, второй раз, когда к нему прикоснулся, ты даже не заходи в селение, действительно, у Христа были события, когда Он просил исцеление, когда Он просил исцеленного никому не рассказывать. Но были моменты, когда он говорит им, ты не иди за мною, а пойди к себе домой
1: и расскажи.
0: И расскажи. Да. То есть Христос предвидел, что появление этого человека в каком-то месте, в своей семье, или в своем городе, или в своем селении, может или принести благословение Христу и ему самому, или наоборот навредить. Поэтому возможно в этой ситуации, что Христос говорит, ты даже не ходи туда.
1: А можем ли мы предположить, почему? Ну, то есть, как бы это было связано с предшествующими какими-то событиями?
0: Я не думаю, что, может быть, с предшествующими событиями. Может быть, что здесь люди могли бы, опять же таки, выйти навстречу Христу, обступить Его, не дать Ему возможность двигаться туда, куда Он шел. Потому что иногда физически люди настолько, в Евангелии там сказано, да, что написано, они даже кушать не могли, не было им времени поесть. Поэтому, возможно, такой здесь был эпизод, да, возможно, какая-то еще другая ситуация была там в связи с появлением этого человека, что Христос, может быть, его самого хотел от чего-то сберечь, оградить и так далее, и так далее. Мы всего не знаем, да, мы всего не знаем. Но вот действия Христа, они всегда имели какой-то смысл. Они всегда имели какой-то смысл.
1: Здесь интересный такой момент, да, про то, что как интересно Бог даже показывает и рассказывает про слепоту. Про то, на самом деле, как мы сами порой и даже сейчас можем не видеть ввиду каких-то, наверное, может быть, обстоятельств, и как Бог постепенно, как тонко чувствует Он, и как Он понимает, что вот их... Да, но учеников еще можно как-то так вот, ну, направить и показывая, как это можно сделать.
0: Может быть, добавлю мысль одну здесь, что если взять как бы вот эту ситуацию практически, мы понимаем, что вот человек, будучи слепым, если о нем знали, что он слепой, и так уже было в истории с Иисусом Христом, и когда этот человек появлялся в обществе, его не принимали, не всегда принимали с радостью. Его пытались объяснить, а почему ты, а как, а действительно ты исцелился, а кто тебя исцелил, а что, какой природы было исцеление это, а кто и так далее, и так далее. Вот, может быть, это относилось и к тому, что ученики, которые должны были прозреть, они не должны были обращаться к религиозным лидерам как к духовному началу их духовной жизни, чтобы понять события. Они должны были прозреть и идти за тем, кто дал им это прозрение, за Иисусом Христом. Потому что если бы они пытались с помощью фарисеев.

0: и книжников интерпретировать жизнь и действия Христа, они бы остались слепыми навсегда. Так и остались бы слепыми. Или же как бы, ну, Христос говорит, да, вы имеете глаза, но не видите. То есть они бы, может быть, что-то прозрели духовно, но вот в этой как бы духовной перепалке или духовном разбирательстве, а кто вам дал зрение, а как это все, они бы там и остались и погрязли. Христос ему говорит, да, ты даже не заходи, ты прозрел, иди и живи новой жизнью. Да, увидел, вот иди, двигайся, да. Может быть, новое место впереди, ну, если взять именно этого слепого, жизни и так далее, и так далее. Потому что мы не знаем, что бы там случилось, да? Что бы с ним там произошло.
1: То есть это, может быть, еще и зависит от самого человека. Может быть, у кого-то был талант действительно благовествовать и свидетельствовать.
0: Да, да.
1: А здесь у человека, может быть, был талант в чем-то другом. Или, допустим, мы бы не знали, насколько он мог... действительно преподнести.
0: Да, да. Многие исцеленные, мы знаем, что потом шли сразу за Христом. Угу. Они не возвращались домой, просто шли. Ну, Христос им говорит прямо, не возвращайся туда.
1: Угу. Как здорово, что Христос в наше время знает больше, чем мы, да, направляет
0: это так,
1: нас.
0: Это так.
1: Вот следующий отрывок, так скажем, он называется «Ты Мессия». Можно ли его тоже зачитать? Он у нас с 27 по 30.
0: «И пошел Иисус с учениками своими в селение, прилегающее к Кесарии Филипповой. По дороге спросил он учеников своих, за кого принимают меня люди? И они сказали ему в ответ, одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию, а иные за одного из пророков. А вы, спросил он их, за кого меня принимаете? Ты Мессия, ответил ему Петр. И Иисус строго наказал им никому не говорить о них».
1: Снова мы сталкиваемся с тем, что Христос сказал никому не говорить о нем. Вот Петр сказал, ты Христос. Но почему вот он все-таки запретил ему, так скажем, произносить это вслух? Что здесь? Тоже было связано с тем, что что-то было впереди такое страшное? Или что было бы потом с Петром?
0: Да, с практической, может быть, такой, знаете, современной точки зрения, мы что-то кому-то запрещаем говорить, чтобы хотим сохранить интригу. Да. Или, допустим, мы что-то говорим, не говорим кому-то, потому что знаем, что этот человек не удержит это, с кем-то поделится, и это будет потом плохо. Ну, то есть преждевременно сказать, да. Вот. Или же мы не говорим кому-то что-то, потому что этот человек не может понять. Ну, ребенку мы там не говорим о каких-то вещах взрослых
1: сложных
0: людей.
1: Вещах, да,
0: сложных вещах, да. Вот, может быть, что-то подобное и здесь происходит, да, потому что действительно, когда Петр ему говорит, Господи, ты Мессия, вот в этот момент, ну, давайте скажем так, небо соединилось с землей, и Христос видит, что вот здесь хотя бы ученики или Петр, они действительно меня поняли. Потому что, помните, в этом Евангелии не так это подробно описано, но в другом Евангелии написано, когда Иоанна Крестителя заточили в темницу, Христос не пришел его освободить, хотя они были родственниками по плоти, и Христос уже на то время несколько чудес сделал, что показывало его сверхъестественную силу. Христос ничего не сделал, чтобы как-то попытаться освободить. Да. И тогда Иоанн Креститель посылает учеников к Иисусу Христу, чтобы спросить его, Господи, ты тот, кто должен прийти, или нам ждать другого? То есть Иоанн Креститель, он был предтеча, как мы говорим, да, то есть он пришел, чтобы приготовить путь Христу, но он находится в темнице, и Христос действует. И Петр, Иоанн спрашивает у Христа через учеников своих, то, что я делал, оно вообще имело смысл?
1: Ты тот?
0: Да, ты тот, кому я должен был приготовить путь, или я все не понял, все неправильно сделал? Понятно, что Христос был Сыном Божьим. Его как бы понимание миссии было, наверное, немного другим, чем и Иоанна Крестителя. Но в этот момент Иисус Христос спрашивает учеников, кто я, по вашему мнению? И Петр в этот момент говорит, Господи, ты Мессия. Вот, соединилось понимание человека с желанием Бога, чтобы люди поняли, что Христос Мессия. И как дальше быть? Если ученики пойдут об этом, скажут, их послушают,
1: ну, вот они же перед этим, да, он спросил, за кого принимают меня люди?
0: Да,
1: одни там за Иоанна Крестителя, другие, да, за Илию, третьи за пророка какого-то. Ну, то есть у них есть ответ на вопрос,

0: Да, безусловно. С другой стороны, еще момент такой, что мы уже как бы говорили, немножко еще в будущем увидим, когда будем читать текст Евангелия, что в понимании учеников Мессия должен был действовать чуть-чуть более радикально, чуть-чуть более напористо, чтобы освободить Израиль. Поэтому приди ученики, сказали бы, что здесь у нас Мессия, конечно, они бы сказали в том понимании, каком они понимали. Это, конечно, было бы угрозой для иудейских лидеров, потому что появился какой-то новый мессия вне их круга, а это всегда опасно. А для римской власти это было и подавно бы опасно, потому что лидер, мессия – это готовящееся восстание. Поэтому Христос говорит, что да, не вам сейчас говорить. Может быть, потому что люди не готовы, люди не воспримут, или вы сами не до конца еще, может быть, осознаете.
1: Поняли, да, может быть, не до конца вот это понимание было. Просто им говорили, что так должно быть, и они тоже, они просто поверили, да, но не до конца, может быть, это для них было открыто.
0: Возможно, как вот, когда мы с детьми взаимодействуем, да, мы что-то учим им и учим их, и иногда мы говорим, ты делай сейчас так, а почему я должен, а зачем мне это нужно? Ребенок не может сейчас понять. И родитель тогда так благородно, с любовью говорит, сынок или доченька, да, послушайся меня сейчас. Вот чуть-чуть пройдет времени, я тебе объясню, или ты сам поймешь. Возможно, Христос и в этом случае относится к ним таким образом. Да, то, что они осознают, понимают, даже на словах, слава Господу, это хорошо, но нужно еще время, чтобы открылось, и Христос дальше им откроет.
1: Давайте прочитаем вот.
0: Хорошо.
1: С 31-го.
0: Да. «И стал он рассказывать им о том, что Сыну Человеческому надлежит претерпеть много страданий, что отвергнут его старейшины, первосвященники и книжники, что убьют его, но через 3 дня он воскреснет. Ясно и открыто говорил он им об этом. Петр же, отозвав его в сторону, стал ему возражать. Но Иисус, обернувшись и посмотрев на других учеников своих, укоризненно сказал Петру, «С глаз моих уйди, искуситель! Не о Божьем ты думаешь, а о человеческом».
1: Вот так написано в современном, да, переводе «С глаз моих уйди, искуситель». Да? А если мы смотрим синодальный, там написано
0: более конкретно, да?
1: «Отойди же от меня, сатана». Вот хочется здесь вот спросить, почему вообще с самого начала он только что говорил, что ты мессия, тут ему начинают прикословить. И вообще Христос ему говорит, отойди от меня, сатана. Вот как вообще можно объяснить вот такое взаимодействие?
0: Да. Ну, это еще раз показывает нам, да, что ученики вот мессианскую роль Христа немножко видели в другом русле, в другом направлении. Потому что, когда они услышали, что тот Мессия, который перед ними сейчас, он имеет видение будущего, направление будущего, связанное со страданиями, для них это было не так, это так не должно быть. И вот Петр сейчас, он об этом говорит. Он об этом говорит, Господи, ты не должен так поступать, да? С другой стороны, мы видим, что Христос жил как бы вот жизнью человека, был в человеческой природе. И для него это было действительно искушением тоже, наверное. Что его ученики, его окружение, да, говорит ему, Господи, да избавит, да не будет этого с тобой. Мы помним, что потом в Гефсимании, когда Христос молится к своему небесному Отцу, вот в тяжести предстоящего страдания он говорит, Господи, да минует меня чаша сия. То есть ему тяжело было все это испытывать. Но в то же время Христос понимает, что если он не пройдет этим путем, то люди погибнут. Поэтому он говорит Петру очень как бы так резко, да, «Отойди от меня, сатана», или «С глаз долой моих», как написано в современном переводе, «искуситель». Тут другой момент есть, что как вот, смотря на Петра, с одной стороны, вот только здесь он находится на стороне Божией, признает в Христе Мессию, буквально через несколько минут
1: начинает ему прикословить.
0: Он находится на стороне того, кому говорят «ты сатана».
1: Очень быстрый переход. Почему так происходит? Да, то есть вообще это связано с тем, что он не понимал? До конца понимал, что он Мессия? Или Петр в этот момент тоже, так скажем, возвысился и подумал, что он тоже, раз он ученик Христа, то теперь он тоже...

0: уже вправе, может быть, решать или, может быть, как-то прикословить?
1: Да, наверное, как бы Петр хотел что-то, или, скажем так, по-человечески, скажем, почувствовал свою значимость в том, что должен делать Мессия.
0: Угу.
1: Вот, то есть он, я могу что-то здесь сказать, посоветовать, да, вот, направить его. Вот, здесь, наверное, Петру нужно было остаться в том русле, что если он Мессия, то я продолжаю его слушать. Немножко вперед забегаю, когда они окажутся на горе Преображения, они потом, Петр там услышит голос, да, «Это мой сын возлюбленный, угу. его слушайте». Вот если бы Петр на тот момент остался вот в этом ключе и слов, и понимания, что сказал Мессия, вот в этом остаться, тогда бы он не оказался на стороне дьявола. Но мы видим, что наша жизнь духовная, да, наше вот хождение перед Богом, оно настолько хрупко, без постоянной связи с Богом, что вот сейчас ты можешь быть под влиянием Духа Божьего, влиянием Бога, можешь признавать в Иисусе Христе Мессию, но в этот момент сатана тебя не оставляет.
0: Mm.
1: Он хочет тебя в этот момент искусить таким образом, чтобы ты стал камнем преткновения для кого-то.
0: Mm-hmm. То есть, получается, мы тоже в этот момент сатана.
1: Надеюсь, что нет. Надеюсь, что нет.
0: Не хотелось бы.
1: Да, но мы видим, что он никогда не отступает.
0: Угу.
1: То есть ты никогда не избавишься. Это не должно вызывать во мне страх, да, или какое-то вот цепенение. Но это осознание того, где мы находимся. Мы находимся на территории, где, как он, как сатана заявлял, мне дана здесь власть.
0: Угу.
1: Не дана здесь власть. То есть Петр мог остаться на стороне Господа, приняв слушать Христа, действовать за Ним, да, не пытаться Ему перечить, вот, принимать Его направление жизни так, как Он скажет. Не пытаться сформировать Мессию по своему образу.
0: Вот здесь такой вопрос тогда, Владимир Анатольевич, вот как же быть? Иногда так хочется нам сейчас порой, может быть, не возразить, но как-то поспорить со Христом. Получается, мы в этот момент становимся, как Петр, именно здесь? Или как это можно сделать, как сейчас скажут, более экологично? И можно ли вообще, чтобы не вставать на одну вот ступеньку со Христом, да, не показывать эту значимость, может быть, а вот просто... так скажем, может быть, в чем-то узнать какой-то ответ. Да? Вот, не зря говорят, спор рождается истина. Или это со Христом так не работает? Или не стоит, так скажем, с ним так поступать?
1: Нет у меня рецепта, наверное, такого четких правил, вот, чтобы так произошло. Но я в своей жизни, да, наверное, вы в своей жизни, и наши участники, слушатели в своей жизни могут это тоже воспринять, когда... на каком уровне вот эта беседа, вот это противление или сопротивление Христу может происходить. Мне вспоминается лишь один момент. Когда мы читаем псалмы Давида, в его псалмах есть очень много слов, за которые мы бы сегодня осудили любого священнослужителя, священника или какого-то там церковного деятеля. Когда Давид говорит: «Господи, да разбей ты врагов там о камень, детей их там о камень», вот, и так далее, и так далее. Но то, что говорит Давид, это его молитва к Богу.
0: То есть его личный разговор.
1: Да, его, вот это как бы, вот это его поры, вот это ревность его, это происходит в молитве. Да, он там высказался, а потом говорит: «Господи, но ты знаешь мое сердце», если взять там 138-й псалом, он говорит: «Испытай меня, Боже, узнай сердце мое». Да, вот не на опасном ли я пути. То, что у меня есть ревность, это может быть, да, потому что события, которые окружают меня, они вызывают во мне эти чувства во времена Давида или в современном мире. Но вот эта борьба с Богом, она происходит вот в особенной личной форме. В особенной личной форме. Но другой момент с Петром. Да, Петр отвел Христа в сторону и что-то там ему нашептался.
0: Да,
1: но мы видим, да, что Христос посмотрел на всех учеников. И очевидно, что Петр для них был лидером. Христос не хотел, чтобы они подумали, что вот Петр что-то там имеет, какой-то заговор, какие-то особенности, да, или формирует путь Христа Петр, потому что он среди учеников лидер. То есть, если бы Петр, как, допустим, будет в будущем, он пришел к Гефсимании, после того, как он отрекся от Христа, он пал на камень, и что он делал? молился и плакал, да? Вот, если бы он пришел к

0: Иисус сказал: «Господи, как это понимать, да? Что, как здесь сопоставить все?» Но у Петра понимание или, скажем, рассуждение шло после слов очень часто. Он что-то скажет, а потом он где-то там что-то соображает. Поэтому Христос как бы ограничил его сразу, потому что, видимо, не в той форме, не в то время, как бы, и не в той зрелости Петр пытался сформировать путь Христа. И для Христа это было определенным соблазном.
1: Да, вообще интересный такой момент еще здесь хотелось отметить, о том, как Христос, между прочим, как сейчас любят говорить, обозначает свои какие-то рамки.
0: Да, да, границы.
1: И границы. Да, это очень важный пример. Вот давайте прочитаем последний такой отрывочек с 34 по 38 текст. Да, что здесь говорится, что, как дальше развивались события?
0: «И призвав к себе народ и учеников своих, сказал им: кто хочет идти за мною, пусть отречется от себя самого, возьмет свой крест и последует за мной. Ибо кто хочет спасти свою жизнь, потеряет ее. А кто потеряет жизнь свою ради меня и вести благой, тот спасет ее. Что польза человеку, если он весь мир приобретет, а себе нанесет вред непоправимый? Ибо что может дать человек в обмен на жизнь свою? И кто из этого неверного Богу и грешного поколения постыдится меня и слов моих, того и Сын Человеческий постыдится, когда придет со святыми ангелами во славе Отца Своего».
1: Здесь интересный отрывок, в котором повествуется, да, про то, что мы должны отречься от себя, да, взять еще и крест. Вот что значит для нас сейчас, да, и вообще вот в то время вот отречься от себя?
0: Да, безусловно, что соединить свою жизнь с Богом – это единственное правильное решение для каждого человека, живущего на земле.
1: Да.
0: Но безусловно, что связав свою жизнь с Богом, ты выступаешь во вражду с миром. Потому что…
1: Можно вот это вот пояснить, что значит «с миром»?
0: Да. Те мысли, те направления, те мотивы, то поведение, которое ты принимаешь как божественную модель жизни, она противоречит этому миру. Вопрос честности, вопрос морали и этики, вопрос принципов закона Божьего, соблюдения чистоты и так далее, и так далее. Оно очень часто вступает в противоречие с этим миром, да? Потому что мир живет, ну, около принципов. Да, у нас есть законы. Законы государства, которые во многом построены на законах Божьих и законах морали Священного Писания. Но есть и обходные пути. К сожалению, мы живем в такой реальности, да? А вот человек, желающий жить с Богом, да, он должен понять, что да, он многого может лишиться, каких-то преимуществ, привилегий в этом мире, да, из-за того, что он хочет остаться верным Богу. Вот, верным Богу. И сегодня много историй у нас об этом говорится. Или даже Христос говорит, да, если, вот в конце он говорит, если кто постыдится меня перед обществом, того постыдится Отец мой Небесный, да, когда придет во славе. То есть заявить сегодня, что я христианин, и я так поступаю, вот, иногда для людей даже это сложно. И вот Христос говорит, да, это твой крест. Крест – это что-то неудобное и тяжелое, которое может привести тебя вот, ну, к страданию, душевному страданию, физическому страданию. Да? А сколько гонений на церковь, на верных Богу людей было в истории, и еще будет, об этом мы читаем в Священном Писании. Поэтому Христос говорит, да, если ты держишься только за то, чтобы в этом мире все хорошо было у тебя, то тебе придется идти на компромиссы. Уступать здесь, уступать там, да, вот где-то юлить, где-то вот снисходить к тому другому. Но если ты хочешь стоять на стороне Господа, да, ты будешь верный Богу человек, будешь иметь благословением, когда Господь придет, но в этом мире ты можешь что-то потерять, ты можешь лишиться своей жизни, тебе будет неудобно, тебя будут гнать и так далее, и так далее. Но Бог все это видит и воздаст более чем.
1: Вот здесь еще хотелось отметить, Вадим Анатольевич, спасибо, я очень благодарна вам за такое разъяснение, которое будет понятно нашему зрителю. Хотелось бы добавить, что но человек, который не имеет Христа, тоже несет очень много каких-то таких неурядиц, очень много проблем и очень много боли.
0: Безусловно.
1: А вот со Христом мы обретаем вот это целостное, да, настоящую жизнь, которую мы можем уже провести
0: это
1: вместе
0: так.
1: с Ним.
0: Это так.
1: Я благодарю вас.
0: Спасибо.
1: Спасибо и вам, дорогие зрители, что это время вы были вместе с нами, что разбирались.

Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

Когда Дух Святой пробуждает совесть, вы начинаете видеть пагубность греха и его разрушительную силу. Испытываете комплекс вины. Видя, какое горе приносит грех, вы смотрите на него с отвращением, сознаете, что он разлучил вас с Богом и поработил. Чем больше вы боретесь с ним, тем яснее видите свою беспомощность, внутреннюю испорченность и нечистоту. Вы понимаете, что в вашем сердце прочно укоренились грех и себялюбие. Жаждете прощения, чистоты и свободы. Как же вам прийти в согласие с Богом и уподобиться Ему? Внутренний мир – вот что вам нужно. Прощение от Бога и любовь в сердце. Ни деньги, ни интеллект, никакие человеческие знания не сделают вас обладателями этого мира. Бессмысленно пытаться приобрести это своими усилиями. Бог предлагает его вам даром, без серебра и без платы, как писал пророк Исаия. Он уже дарован вам, нужно только протянуть руку и взять его. Господь говорит: если грехи ваши как багряные будут, как снег убелю, если будут красны, как пурпур, как волну убелю, сказал пророк Исаия, и дам вам сердце новое, и дух новый дам вам. Это обетование. Вы исповедали свои грехи и оставили их. Теперь идите к Богу и просите Его очистить вас от грехов, дать новое сердце. И верьте, что это свершится. Этому учил Христос, живя на земле. Вы должны верить в получение обещанного дара, и он будет принадлежать вам. Иисус, исцеляя от болезней, когда люди глубоко верили в Его силу, Он исцелял их. Спаситель помогал им видимым образом, чтобы все поверили, что Он может совершать нечто невидимое и прощать грехи. Он ясно сказал об этом при исцелении расслабленного. Помните евангельскую историю? «Чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, встань, возьми постель твою и иди в дом твой». Евангелист Иоанн, говоря о чудесах Христа, подтверждает эту мысль. «Сие написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его». Вот так сказано. Из простого библейского повествования о том, как Иисус исцелял больных, мы узнаем, что, веруя в Него, и мы можем получить прощение грехов. Но вернемся к рассказу об исцелении расслабленного в Вифезде. Бедный страдалец был совершенно беспомощным. Он не мог ходить 38 лет. Однако Иисус повелел ему: «Встань, возьми постель твою и ходи». Больной человек мог бы сказать: «Господи, да если ты исцелишь меня, я выполню твое повеление». Но он поверил словам Христа, поверил тому, что исцелен, и сразу попытался встать, выразил готовность пойти и пошел. Он поступил по слову Христа, и Бог дал ему силу. Больной выздоровел. Ваши грехи привели вас вот в такое же положение. Вы не можете искупить свои прошлые грехи и изменить свое сердце и стать святыми.
Но Бог обещал сделать все это для вас через Христа. Верьте Его обещанию. Исповедуйте свои грехи и отдайте себя Богу. Примите решение служить Ему. Как только вы сделаете это, Бог обязательно исполнит свое слово. Вы будете исцелены так же, как расслабленный, которому Христос дал способность ходить в тот момент, когда больной поверил, что исцелен. Все возможно верующему. Не ждите, пока почувствуете, что выздоровели, но скажите: «Я верю». И не потому, что чувствую себя здоровым, а потому, что Бог пообещал. Иисус говорит: «Все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам». Это обещание дано на одном условии, что мы должны просить то, что угодно Богу. Но Бог как раз и хочет очистить вас от греха и сделать вас своими, дать нам силу жить святой жизнью. И поэтому мы можем просить об этих благословениях, верить, что получим их, и благодарить Бога за то, что уже получили. Какое это преимущество – приходить к Иисусу, очищаться от греха и стоять перед законом Божьим без стыда и угрызений совести. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. То есть вы принадлежите не себе и куплены дорогой ценой. Нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, но драгоценной кровью Христа, как непорочного и чистого агнца. Нам нужно просто поверить Богу и

Дух Святой вдохнет в вас новую жизнь. Вы теперь часть Его семьи. Он любит вас так же, как своего сына. Теперь, когда вы отдали себя Иисусу, не отступайте назад, не удаляйтесь от Него, но каждый день говорите: «Я Христов, я отдал себя Ему». Просите, чтобы Он дал вам Святого Духа и хранил вас своей благодатью. Поскольку вы, отдавшись Богу и доверившись Ему, стали Его детьми, вот так и живите в Нем. Апостол Павел так и говорит: «Посему, как вы приняли Христа и Иисуса Господа, так и ходите в Нем». Некоторым кажется, что прежде чем они смогут рассчитывать на Его благословение, нужно пройти определенные испытания и убедить Господа в своем исправлении. Но они уже сейчас имеют право на Божье благословение. Если люди не будут иметь благодати и Духа Христова, подкрепляющих их, они не смогут сопротивляться злу. И Иисус желает, чтобы мы пришли к Нему такими, какие мы есть, со всеми своими грехами и немощами. Он желает, чтобы мы полагались на Него. Вы можете прийти к Нему со своими слабостями, порочностью, неразумием и пасть к Его ногам в раскаянии. По великой милости Он заключит нас в свои объятия, своей любви, перевяжет наши раны и очистит от всякой нечистоты. Именно здесь многие терпят неудачу. Они не верят в то, что Иисус прощает лично их. Они не верят Богу на слово, а жаль. Ведь все, кто исполняют поставленные Богом условия, имеют преимущество на личном опыте познать прощение, которое дарует им Бог. Он прощает их грехи. Гоните прочь мысль о том, что обещания Бога предназначены не для вас. Они даны каждому кающемуся грешнику. Христос посылает ангелов, чтобы они несли Его благодать и силу каждой верующей душе. Какими бы грешным человек ни был, он может обрести силу, чистоту и праведность в Иисусе. В Иисусе, который умер за всех грешников. Христос готов с любого снять запятнанную, оскверненную грехом одежду и облечь в белую одежду праведности. Он предлагает грешнику жизнь вместо смерти. Бог не поступает с нами так, как мы, смертные люди, поступаем друг с другом. Он относится к нам милостиво, с любовью и нежным сочувствием. Послушайте, как об этом пишет пророк Исаия. Вот что сказано: «Да оставит нечестивый путь свой и беззаконник помыслы свои, и да обратится к Господу, и Он помилует его, и к Богу нашему, ибо Он многомилостив. Изглажу беззаконие твои, как туман, грехи твои, как облако». Есть в Библии также такие слова: «Я не хочу смерти умирающего, говорит Господь Бог, но обратитесь и живите». Эти Божьи слова написал пророк Иезекииль. Сатана постоянно стремится скрыть от нас благословенные заверения Бога. Он хочет лишить человека всякой искры надежды, всякого луча света –

Но мы не должны позволить ему этого. Не слушайте искусителя, но говорите: Иисус умер, чтобы дать мне жизнь. Он любит меня и не хочет моей погибели. У меня есть сострадательный небесный Отец. И хотя я злоупотреблял его любовью и растратил благословение, которое он дал, встану, пойду к отцу моему и скажу: я согрешил против неба и перед тобой, и уже не достоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих. Это была фраза из притчи о блудном сыне. В ней говорится о том, как отец принял этого сына. И когда он был еще далеко, увидел его отец и сжалился, и, побежав, пал ему на шею и целовал его. Но даже эта трогательная притча не может полностью передать безграничное сострадание небесного Отца к нам, грешным. Господь говорит через своего пророка Иеремию: «Любовью вечною я возлюбил тебя, и потому простер к тебе мое благоволение». В то время как грешник находится в чужой стране, вдали от отчего дома, и расточает свое имение, отец тоскует по нему. И каждое желание вернуться к Богу, возникающее в сердце грешника, есть не что иное, как отклик на нежный зов Святого Духа, который зовет и влечет заблудшего к любящему небесному Отцу. Так можно ли сомневаться, имея такие библейские заверения? Можно ли думать, что Господь сурово взирает на бедного грешника, жаждущего вернуться и оставить свои грехи, и гоните прочь такие мысли? Ничто так не вредит душе, как подобное представление о нашем небесном Отце. Он ненавидит грех, но любит грешника. В лице Христа Он отдал людям Себя Самого, чтобы все желающие были спасены и имели вечное блаженство в Царстве Славы. Написано: «Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего?» Но если бы и она забыла, то «я не забуду тебя», говорит Господь через пророка Исаию. Можно ли сказать более сильно и трогательно, чем сказал он о своей любви к нам? «Воспряньте же все сомневающиеся и робкие сердцем, ведь Иисус жив, чтобы ходатайствовать за нас. Благодарите Бога за то, что Он даровал нам Своего возлюбленного Сына, и молитесь, чтобы Его смерть не была для вас напрасной». Сегодня Святой Дух приглашает каждого: придите к Иисусу. Сделав это от всего сердца, вы сможете рассчитывать на Его благословение.

0: Душа нечестивого желает зла, не найдет милости в глазах его и друг его.
1: Зло – результат непослушания Богу и противоположность добру. Зла не было изначально во Вселенной. Оно непостижимым образом зародилось в сердце лучезарного ангела Люцифера, который позавидовал Богу и взбунтовался против него. «Как упал ты с неба, Деница, сын Зари, разбился о землю, попиравший народы!» А говорил в сердце своем: «Взойду на небо, выше звезд Божиих вознесу престол мой, и сяду на горе в сонме богов, на краю севера. Взойду на высоты облачные,

0: буду подобен Всевышнему». Люцифер, впоследствии названный сатаной или дьяволом, поднял на небе восстание против Бога и переманил на свою сторону третью часть ангелов. Позднее сатана в образе змея искусил Еву, и начатое на небе восстание перекинулось на сотворенную Богом землю. Бог не уничтожил сатану и его сторонников в самом начале восстания, чтобы среди небожителей не возникло сомнения в справедливости Творца. Зло должно было проявиться, чтобы все увидели, к чему ведет нарушение закона Божьего. И Иисус Христос пришел на землю и умер на кресте, чтобы ценой своей жизни раз и навсегда уничтожить зло и разрушить дела дьявола. В конечном итоге, после второго пришествия Иисуса Христа на землю, Бог положит конец развитию зла на нашей планете и во Вселенной. Священное Писание в 5 главе книги пророка Амоса и 12 главе послания к римлянам призывает человека отвращаться от зла и творить добро.
1: Удерживайтесь от всякого рода зла.

«Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно».

люди всегда стремились к счастью. Однако сегодня мгновенное удовлетворение и быстрые решения часто кажутся более привлекательными, чем долгосрочные усилия, направленные на осмысленную жизнь. Эта тенденция не проходит бесследно для нашего здоровья, благополучия и отношений.

Фактически, она является одним из основных факторов, способствующих распространению хронических заболеваний. Исследования ясно показывают, что здоровье и процветание на протяжении всей жизни – это не вопрос случая. Наше здоровье зависит от сочетания физических, психических, эмоциональных, социальных и духовных факторов. Любовь, надежда и смысл необходимы нам так же, как вода, солнечный свет и питание. Ежедневные полезные привычки не только помогают защитить нас от болезней, но и оказывают влияние на наше здоровье и продолжительность жизни. Счастливые, здоровые и долгоживущие люди по всему миру обладают схожими характеристиками. Они проводят время на свежем воздухе, поддерживают связь с природой,

регулярно занимаются физической активностью, имеют крепкие семейные узы или социальную поддержку, питаются преимущественно растительной пищей. Они полны веры и оптимизма. У них есть цель. Последние открытия в области здоровья идеально соответствуют необходимым факторам для процветания человека. Изложенным в одной из самых древних книг. Книга Бытия,